0: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Что на самом деле происходит на СВО? Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины. О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
2: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
1: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменил все ранее запланированные мероприятия, а их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждает и военный аналитик Сергей Услендер.
3: Рэдклифф, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, ну не Москва, Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
1: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
4: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Услуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
1: Кроме того, по данным журналиста Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радиолента. Прямая речь.
5: Глава МИД Сергей Лавров о том, что Россия привыкла делать дела по-пацански и по-благородному, что одно и то же.
6: Ну, сразу после Анкориджа метнулись европейцы вместе с Зеленским, повисли Трампу на руках. И в итоге вот обработки, которая продолжалась почти весь год, в июне в Эвиане на саммите «семерки» Макрон гордо объявил. Мы похоронили Анкоридж. Трамп теперь с нами. Я не знаю, как это рассматривается в Белом доме, но никакой реакции на эти слова не прозвучало.
7: Означает ли это, что мы не доработали, мы не повисли у Трампа на руках и не объяснили ему свою точку зрения?
6: Это не наш стиль. Мы привыкли дела делать, можно сказать, по-благородному, можно сказать, по-пацански, что, по сути, одно и то же. Мы ударили по рукам.
7: Держим слово.
6: Правда, после того, как Рубио сказал, что они могут быть посредниками, мы с ним встречались в Маниле на полях мероприятия «АСЕАН», а потом он, где-то месяц, наверное, назад, сказал, что мы заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, но надо искать новые подходы. Готовы выслушать новые подходы. Но тем временем мы продолжаем работать на земле.
0: Главные новости дня.
8: Союзник себе на уме. Китай стал выдавливать Россию с рынка вооружений стран бывшего СССР. После распада Союза Россия долго оставалась главным партнером стран Центральной Азии в сфере поставок оружия. Но сейчас их оборонный рынок стремительно захватывает Китай. Пекин продает дроны, транспортные самолеты, бронетехнику и системы противовоздушной обороны. Туркменистан, например, приобрел системы ПВО большой и средней дальности, а Узбекистан и Казахстан готовы внедрять крупную китайскую технику в свои вооруженные силы. Первый недавно получил 4 многоцелевых истребителя «Чэнгду» и договорился о поставке еще 20, а второй уже эксплуатирует 8 китайских военно-транспортных самолетов. Причина проста – китайские товары ВПК дешевле, а часто и качественнее, говорит китаист Тимур Умаров.
9: Если мы посмотрим на присутствие России и Китая на рынке товаров ВПК, Китай как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы, потому что это в основном развивающиеся государства, которые иногда не имеют доступ к американскому или европейскому рынку, и поэтому они обращались раньше к России. Но теперь Китай предлагает то же самое, что и Россия, но по более выгодной цене, иногда даже по качеству и возможности. Некоторые объекты военно-промышленного комплекса Китая превосходят российские. Например, дроны. Если мы посмотрим на рынок мировой дронов, то китайцы здесь давно уже впереди России.
8: Активно пополняют свои арсеналы китайскими боевыми дронами «Винглунг» и «SH-3A» такие страны, как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Таджикистан же с гордостью демонстрирует китайскую технику на своих парадах. Он, в частности, закупал бронетранспортеры, бронеавтомобили, самоходные минометные установки и стрелковое оружие. Расширение арсенала за счет китайских вооружений происходит несмотря на то, что Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются вместе с Россией членами военного союза ОДКБ. Китай же при этом главный партнер России, но только на словах. Ведь никогда не делится технологиями, говорит экономист Виталий Коростылев.
3: Никакого технологического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем нет. Китайцы ничего не вкладывают в Россию, там нет, там ноль инвестиций, вот ровно ноль. И никаких технологий они не передают. Готовые товары. Вы нам сырье, а мы вам товар высокого передела. Вы нам там металл, редкоземы, лес, нефть, газ, а мы вам там электромобили, например, да, по максимальным ценам. Или там мы вам запчасти для дронов, а вы сами их там паяете, эти дроны. Они и в Украине их, насколько я понимаю, продают распрекрасно совершенно. Но вот в Россию мы поставляем эти запчасти для дронов, но никакие технологии дроновые, в которых Китай довольно существенно продвинулся, я имею в виду военные, они не передают.
8: Совокупный экспорт вооружений из России за последние 5 лет сократился на 64% по сравнению с 2016-2020 годами, а доля в мировом экспорте упала с 21% до 6%. И все это благодаря перехвату инициативы Китаем. При этом он всегда активно декларирует свою поддержку России, хотя играет в свою игру, говорит политолог Игнат Кривцов.
10: Китай, он над схваткой, он как раз сидит на заборе и ждет, пока там все по реке поплывут дохлые. Он не за Россию, он не за Иран, он сам по себе. И Китай всерьез воспринимает в качестве своего геополитического противника только одну страну, это Соединенные Штаты. Вот Китай и Штаты, вот два полюса сейчас, а там где-то промежду ними Россия.
8: Эксперты говорят, в такой ситуации большой вопрос, является ли партнерство России с Китаем взаимовыгодным, либо же больше преференций получает лишь одна сторона. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
0: Радиолента. Прямая речь.
5: Директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев рассказал о реальном отношении Китая к Российской Федерации.
11: Давайте так. Значит, что значит подкинули, конечно, братушки? Вот эта вот странная мысль, что нам кто-то что-то должен, она меня удивительным образом всегда напрягает. Откуда столько иллюзий, что нам кто-то чего-то должен? Это вот мы сидим и с Трампа смеемся. Что когда он в Иран влез, и как-то вот удивлено, а что я один влез? А что больше никто корабли не прислал? А почему не прилетели испанские самолеты? Почему не приехали немецкие танки? От какого перепугу? Ты тут влез, там разбирайся, по большому счету. Китай, как ты говоришь, братушки, да, сейчас согласовал поставки комплектующих на БПЛА на 6 миллиардов долларов. То есть в Китае будут платить деньги европейские партнеры, так сказать, которые будут покупать для украинцев оборудование на производство БПЛА на 6 миллиардов долларов США. Ты представляешь, сколько можно летающих машин сделать на эти деньги? Это серьезно вот сейчас про братушек? Ну, елки-палки. Ну, в этой ситуации обижаться на то, что нам нефти не подкинули.
0: На радио Лента. Шок дня.
12: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
13: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
0: Говорят военкоры.
14: Данные под прицелом. Военкор Зергулио о том, чем может обернуться расширение доступа военкоматов к информации о россиянах.
15: Глазам не поверил, даже перечитал. Военкоматы получат расширенные данные о военно обязанных россиянах. Сведения о доходах, банковские счета, кредиты, место работы и медицинскую информацию. Минобороны подготовила проект приказа, который заметно расширяет объем сведений, которые военные смогут получать о гражданах при отборе на отдельные должности. Причем речь идет не только о самих кандидатах и военнослужащих. Доступ к значительной части информации предполагается также в отношении их родственников. Представляю, с каким азартом этнические банды и всевозможные организованные преступные группировки начнут пробивать имущество своих перспективных жертв у сотрудников военкоматов с зарплатами 18-20 тысяч рублей. Что до массовой продажи личных данных в сети, эта сфера просто улетит в космос. Мы стоим на пороге взрывного роста криминала. Именно криминал станет основным выгодоприобретателем от данного закона.
14: Снова горят заводы. Военкор канал «Архангел» спецназа о новом массированном налете на российскую нефтепереработку.
15: После нескольких

0: летая к целям, то маневрируя с целью изматывания подразделений противовоздушной обороны. Не расслабляемся.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Костьми лягу, но сына не отдам. Матери Срочникова ополчились против СВО. Женщина, потерявшая сына на Украине, обратилась к президенту. Об этой истории в челябинском селе Варна знает каждый житель. 20-летнего Семена Стерхова призвали на срочную службу, а через 2 недели он подписал контракт с Минобороны. Матери он писал, что ему пообещали службу в тылу и большие деньги, на которые он хочет купить матери дом. Но через полгода парень перестал выходить на связь. Командование долго скрывало правду от семьи. В результате признало, что он погиб. Мать Татьяна Стерхова до сих пор не может отойти от горя.
3: Вот что творится-то в нашей России? Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Вы что творите? Мы даже не можем похоронные получить. Вы что же, по нищенски 60 тысяч? Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я 8 лет ждала сына. 8 лет. Привезли без головы. Что вы творите? Что творит наше правительство? Вы что, хотите гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите.
2: По словам женщины, за доставку тела сына в родное село она платила из своих сбережений, надеясь потом получить обещанные государством так называемые гробовые выплаты. Но из-за бюрократической процедуры ей до сих пор не могут выдать 60 тысяч рублей. Каждодневные походы по кабинетам довели мать до ручки. Женщина заявила, что второго сына на СВО не отдаст ни при каких обстоятельствах.
3: Сколько можно издеваться? Вы долго будете гробить наших сыновей? Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери. Поднимайтесь, поднимайтесь! За что наши сыновья погибают? За что убивают наших сыновей? Это издевательство. Путин, когда ты все это прекратишь, когда ты шакалов своих устранишь везде и повсюду, которые наживаются, хочешь в отпуск, плати, не хочешь на передок, плати, да сколько ты будешь уничтожать эти шакалы твои, офицерьё, будут наживаться на наших сыновьях, на наших слезах, хватит уже, хватит!
2: На фронте без потерь не обойтись, говорит военнослужащий Александр Павельчик. Однако такого большого количества погибших, как за последние полгода, он еще не видел. Александр воюет с 22-го года. Тогда он попал под первую волну мобилизации.
4: Обстановка здесь плохая, жрать совсем нечего. Сидим тут полным уже, извините меня, говнище. В общем, отсюда можно выйти только... Если ты 300 или 200, по-другому отсюда ты не выйдешь. В отпуск не отпускают, в общем, связи тут никакой нет.
2: Александр утверждает, что военнослужащих уже больше года не отпускают в отпуск. Можно выбить несколько дней, если дашь взятку командиру. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
5: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног, его срочно вывезли в больницу.

0: больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения «Алушта». Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Крым поставил ценовой рекорд. Военкор Живов о новой цене топливного кризиса.
3: Самый дорогой бензин в июле 2026 года продавали в Крыму. В среднем по 210 рублей 35 копеек за литр. Далее в рейтинге, составленном на основе данных Росстата, следуют Севастополь и Республика Тыва. Согласно официальной статистике, в июле 2026 года потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 6,5% по сравнению с июнем и на 25,9% по сравнению с июлем 2025 года. В Москве бензин в среднем подорожал на 2,3%, а в Санкт-Петербурге на 0,9%. Средняя потребительская цена бензина по России в июле составила 77 рублей 14 копеек за литр, на 4 рубля 76 копеек больше, чем месяцем ранее. Справедливости ради, наличие бензина в Крыму – это уже хорошо. Дорого, но все равно лучше, чем отсутствие бензина в принципе.
2: Неудобный вопрос. Военкор канал «Товарищ Артем» о том, почему Владимир Путин и его окружение находятся у власти больше четверти века.
4: Через вот это событие с этим Канье Вестом становится очевидно, что путинский правящий слой, он неоднороден. Да, в нем есть различные группы, которые исповедуют различные идеологические предпочтения, скажем так. Да? Для одних Kanye West — это круто, а для других это катастрофа. Да? И все они, и те, и эти, входят в правящую группировку. То есть Владимир Путин и его олигархическое политбюро смогли создать такую оргструктуру, сложную, в которой уживаются люди с диаметрально противоположным мнением по тем или иным вопросам. Их связывают что-то другое, какая-то другая ценностная шкала, да? Ну, скорее всего, там, золотой телец, который их связывает идеологически. Но по другим вопросам они могут...
2: Угрозы повторяют годами. Военкор канал «Два майора» о том, почему после предупреждений МИДа пора переходить к действиям.
5: 27 августа 2026 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ Российской Федерации на украинские удары с применением британского оружия может прийтись на любые военные объекты Британии на Украине и за ее пределами. Слова правильные, но мы вспомнили много других правильных слов и призывов с 2022 года по этой теме. В 2024 году даже было практически дословно такое же заявление МИД России, адресованное британцам. Если с той стороны не понимают, то вполне логично уже переходить к действиям. А еще крайне интересно, согласовывает ли МИД свои заявления про удары за пределами зоны специальной военной операции с Минобороны России? Или наше военное ведомство узнает это тоже из новостей?
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
7: А там, короче, там стоит какая-то его тачка, которая взорвалась.
6: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
8: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно. То есть, прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34-го бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
6: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги, женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, и обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
9: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
6: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
10: Мать военнослужащего Алексея Капустина сообщила, что командование насильно удерживает ее сына в изоляторе и подвергает издевательствам.
11: Я Ружицкая Елена Викторовна, мама бойца Капустина Алексея Игоревича, номер части 46-108, рота 5-я танковая, 2 МСБ. После выписки из госпиталя приехал в Улан-Удэ, задержался на 2 дня у невесты. Его объявили в розыск. После того его забрали, увезли в часть, посадили в изолятор. Командир, назвавшийся именем Руслан, в изоляторе над ним издевается. Называет нецензурными словами. Он же отобрал телефон, издевается, заставляет стоять по несколько часов и несколько раз в день. Угрожает, говорит, что будет сидеть там 45 суток. Будет гнить, сидеть и гнить. От этих издевательств у Алексея начала кровоточить рана. Жалуется на сердечные боли. Они отказывают в оказании медицинской помощи. Прошу разобраться, принять меры и дать все это огласке.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество. Сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
12: Привет. С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В живописных холмах Барабар на северо-востоке Индии высечены древнейшие рукотворные пещеры, возраст которых насчитывает более 2000 лет. Их внутренние стены из монолитного твердого гранита отполированы с такой безупречной зеркальной точностью, которой современные мастера добиваются только с помощью высокоточных лазерных станков. Давайте разберем, были ли эти загадочные залы аскетичными храмами отшельников или древними звуковыми генераторами неизвестного назначения. Пещеры датируются периодом могущественной империи муравьев и предназначались для религиозной аскетичной секты аджевиков, но их инженерное и архитектурное исполнение поражает воображение современных инженеров и историков. Самая знаменитая пещера комплекса Ломаш-Риши имеет сложный куполообразный свод и удивительный акустический эффект. Любой тихий шепот у дальней стены резонирует и многократно усиливается, создавая объемный звуковой купол по всему помещению. Писатель Грэм Хэнкок и энтузиасты древних технологий высказывали смелое предположение, что пещеры Барабар служили резонаторами для глубоких медитативных практик или даже древними передающими устройствами, использующими вибрацию гранита для вхождения в транс. Индийские архитектурные реставраторы и археологи отмечают, что зеркальный глянец гранитных стен был достигнут долгим ручным шлифованием с использованием кварцевого песка и воды, что требовало десятилетий упорного труда. Ученые доказали, что древние мастера обладали выдающимися знаниями геометрии и акустики. Используя естественные резонансные свойства породы для создания уникального звукового пространства без использования сложнейшей аппаратуры. Никакой мистики, лишь гениальный инженерный расчет древних каменщиков, опередивших свое время на тысячелетия и сумевших добиться чистоты поверхности, недоступной даже многим современным технологиям. Исследователи до сих пор не могут до конца объяснить, как именно внутри узких туннелей удалось добиться столь идеальной геометрии без применения современных измерительных приборов. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
13: Руна дня на 29 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день, какую энергию дню зададут. Итак, у нас выпала руна... Ой, у нас выпало две руны. Руна Эйвас и руна Урус. Ну, день под влиянием двух таких рун будет очень насыщенным, значимым. Да? Эйвас у нас символизирует устойчивость, это умение противостоять трудностям, защищаться от внешних воздействий и искать внутренний покой, внутренний баланс. Она указывает на переходный этап, на необходимость выдержки, осторожности. В то же время Урус приносит очень мощный поток жизненной силы. Да, это энергия обновления, это возможность решительных действий. И вместе они дают сочетание выносливость плюс сила, да, терпение плюс энергия, что делает этот день уникальным по своей энергетике, друзья. И в работе влияние этих рун может проявиться как, например, возможность справиться с серьезными задачами и испытаниями, да? И вас советуют не спешить, тщательно продумать шаги и защищать свои интересы, а Урус добавляет смелости и уверенности, чтобы сделать решительный шаг вперед, да? И этот день благоприятен для каких-то сложных переговоров, для заключения контрактов, может быть, начала каких-то долгосрочных проектов. Финансово обе руны указывают на возможность получить результат от настойчивого труда, но предупреждают, все должно быть достигнуто честно, иначе сила Урус может обернуться против вас. Вот никаких интриг, манипуляций, хитростей ни в коем случае. Что касается личной жизни, отношений, дату сочетания и вас, и Урус обещает некую проверку на прочность. Если союз строится на доверии, партнеры почувствуют новый прилив энергии, взаимное уважение, поддержку. Это будет прям укоренитесь, фундаментально почувствуете, насколько вы сильны в паре. А если наоборот, например, в паре есть скрытые конфликты, они могут проявиться и придется либо решать их, либо отношения переживут трансформацию вплоть до развода, да? Здесь Урус несет страсть и физическую притягательность, а и вас стабильность и внутренний рост. А для одиноких людей день сулит знакомство с сильной, очень яркой личностью, которая может повлиять на жизнь крайне серьезно. Вот прям судьбоносный человек. По здоровью Урус приносит мощный энергетический ресурс. Восстановление сил. Это вообще главная руна здоровья. А и вас дает защиту и устойчивость. И это отличный день для начала курса лечения, может быть, для укрепления организма. Это занятие спортом или переход на более здоровый образ жизни. Однако руны напоминают, не стоит ни в коем случае перегружать тело чрезмерной активностью. Иначе можно истощить ресурсы. Вот за один день, да? И здесь баланс – ключ к успеху. Так что 29 августа станет днем силы, днем испытаний, и вас дает устойчивость, защиту, Урус, энергия и решимость. И вместе они открывают путь к внутренней трансформации, к переменам, к новым возможностям, но требуют ответственности и мудрого подхода в использовании этой силы. Принимайте, благодарите, действуйте и, конечно же, берегите себя.
1: Радиолента. Цифра дня.
14: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радиолента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радиолента. Прямая речь.
10: Предприниматели, работающие с маркетплейсом Озон, вынуждены сами у себя выкупать товар, чтобы он не был уничтожен от возможного удара украинскими беспилотниками по складам.
15: Ребят, мы только что отъехали от ПВЗ «Озона», и мы офигели от того, сколько товара заносили ребята одного и того же наименования. Мы сначала не поняли, то ли со складов ИБО вывозят, чтобы товар защитить. Мы спросили у оператора, это откуда, это зачем, это почему так. Оператор нам объяснил, что сам продавец сделал его по 10 рублей и сам у себя его быстро выкупил. Его привезли в огромном количестве. Ну, в данном случае там были, по-моему, перфораторы или какие-то такие наборы. Смотрите вот видео. И он сам у себя выкупил эти 200-300, я не знаю, сколько штук ему заносили, там все ПВЗ в этом товаре. У меня по этому поводу вопрос, ребят. Вы выкупаете свой товар вот так вот, кладете в корзину, быстренько меняете цену, возвращаетесь в корзину и выкупаете все обратно? Либо вы просто оформляете возврат. Дает ли Озон сейчас сделать этот возврат? Кто-то пробовал или нет? И какой максимально быстрый способ, по вашему мнению, для того, чтобы свой товар с ФБО выцарапать, вернуть себе, чтобы он не пострадал и мы в деньгах не потеряли?
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
16: Тотальный контроль с финальной отправкой на фронт. Военкоматы получат доступ к счетам, диагнозам и родне калининградцев. Получается, мобилизации никому не избежать. Лучше отдать по-хорошему. Почти 18 гектаров земли изымут ради дорог к курорту «Белая дюна». У кого власти экспроприируют участки и что взамен? Гулять так гулять. Калининградский Минкульт потратит 4 миллиона рублей на коктейльные наборы, пончо и бинокли. Кому будут раздавать столь щедрые сувениры, не уточняется. Итак, на волне участившихся слухов об ожидаемой в сентябре новой волне мобилизации военкоматы взяли курс на тотальную осведомленность. По всей России, в том числе и в Калининградской области, будут собирать максимум данных о военнообязанных и их родных. Минобороны представила проект приказа, согласно которому госорганы и компании должны передавать в военкоматы большой объем сведений – от банковских счетов и кредитов до диагнозов, включая ВИЧ, туберкулез и психические расстройства, и даже данных о статусе иноагента. Причем не только о самом призывнике, но и о всей его родне, вплоть до шурина и свояченицы. В ведомстве уверяют, так смогут точнее оценить годность к службе и лучше управлять мобилизационными ресурсами. Для эксклавного Калининграда с его особенностями это звучит особенно весомо. Вывод напрашивается один. Откосить от призыва в зону СВО становится практически невозможно. Под колпаком государства оказываются все граждане призывного возраста со всей вытекающими последствиями. Параллельно в регионе усиливается работа по вербовке на фронт, а здесь уже вскрылись интересные детали. Оказывается, вербовщики зарабатывают миллионы на продаже мужчин на войну или, по сути, на верную погибель.
17: Журналист одного из изданий устроился на работу в крупный вербовочный центр «Воевода» и прошел обучение, чтобы разобраться, как устроен этот циничный бизнес на крови. Как оказалось, требования к контрактникам у воеводы экстремально низкие. Берут мужчин даже бесконечностей. Проще говоря, даже если нет руки или ноги, контракт все равно предлагает. Обучение о том, как правильно развести человека, чтобы он согласился идти воевать, корреспонденту под прикрытием провела дипломированный таролог и бывшая менеджер «Газпромбанка», которая привнесла в вербовку опыт в продажах и маркетинге. Журналист рассказал, какими азами мастерства агитации поделилась с ним его наставница-вербовщица. Кое-что удалось записать на диктофон, и, по правде говоря, эти откровения шокируют цинизмом.
18: При общении с кандидатом на контракт прежде всего необходимо установить психологический контакт, расположить его к себе, показать, что вы уважаете его выбор, и ваша задача – подобрать ему якобы оптимально комфортный вариант службы. Кто-то идет четко за деньгами и отталкивается от единовременных выплат, но при этом панически боится попасть в штурма. Кто-то, наоборот, озвучивает, что должен быть на СВО, как правило, это мотивировано с боевым опытом. У кого-то проблемы с документами, у кого-то со здоровьем, у кого-то с законом. Но обязательно вам нужно убедить человека, что вы на его стороне и что напередок его посылать не будут. Главное – пообещать службу в тылу или на дальних рубежах от передовой. Вам должны поверить. И забудьте о морали, потому что обманутые вами нищие мужики заслуживают смерти.
16: Вот такая правда жизни. А кроме общения с будущими контрактниками, которые, по сути, сводятся к профессиональному вранью, чтобы отправлять людей умирать, вербовщиков учат еще, как оформить аккаунт в соцсетях, чтобы он вызывал больше доверия. Например, разместить информацию о выплатах и льготах, а еще красивые патриотические видео с фронта. Также выяснилось, что потенциальных контрактников вербовщики ищут через рекламу в соцсетях и обзвон из колл-центров по купленным базам, используют раздачу листовок на улице и объезжают населенные пункты. Ну а сейчас самое интересное. Оплату рекрутеры получают за каждого завербованного человека, которых поделили на сорта в зависимости от региона. Например, за ярославца, который подпишет контракт, дают лишь 150 тысяч. А вот москвич стоит дороже всех – 1 000 000 рублей. Кстати, успешные продавцы мужчин на убой в месяц зарабатывают по несколько миллионов и к тому же получают бонусы. Плюс положена выплата вербовщику и за привлечение привлечения на работу других рекрутеров. Вот такая изнанка бизнеса на крови. А теперь о бизнесе вдали от фронта, где без пострадавших, по всей видимости, тоже не обойдется. Правда, здесь не все так страшно. Речь пойдет о грандиозной стройке федерального курорта «Белая дюна».
5: Жителям региона придется распрощаться со своими земельными участками и не по доброй воле. 18 гектаров земли изымут ради дорог в Белую Дюну, этот будущий город мечты и грез. А если точнее, то в Калининградской области решили изъять 13 земельных участков для строительства дороги Зеленоградск-Приморск через Светлогорск-Белая Дюна. Большая часть земель находится в Зеленоградском районе, в том числе около поселка Путилово. Еще часть – в Балтийском округе. В основном это сельскохозяйственные и земли в частной собственности. Участки забирают в том числе ради подъездов к будущему курорту. Ранее власти уже заказали проект дорог от Путилова и Покровского непосредственно к Белой Дюне, а также дорожной сети внутри самого курортного комплекса. Всего планируется построить более 9 километров дорог. Теперь областное агентство по имуществу должно договориться с владельцами об изъятии участков и оформить землю в собственность уже региона.
16: Правда, история умалчивает, что конкретно власти обещают взамен изъятых земель и как будут решать вопрос, если собственники станут в позу и откажутся отдавать свои участки, нажитые непосильным трудом. Кстати, четких сроков строительства дороги к Белой Дюне пока нет, но это дело наживное. А теперь к другим интересным новостям. О том, что хорошо жить, не запретить. А хорошо жить за деньги налогоплательщиков и подавно. Министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует заказать более 1000 единиц сувенирной продукции на 4 миллиона рублей.
19: Всего в списке Минкультуризма по 300 наборов для приготовления коктейлей, театральных биноклей, несессоров и пледов пончо. Зачем пончо? Отдельный вопрос. Разумеется, без ответа. Кроме того, чиновники в качестве сувенирной продукции закажут 200 бокалов на магните, почти по 3000 рублей каждый. Причем одни только бокалы обойдутся в 600 тысяч рублей. Закажут и 300 театральных биноклей. Это еще почти 900 тысяч. Кого осчастливят столь щедрые сувениры, в том числе театральные бинокли, не уточняется.
16: Возможно, вся продукция предназначена для представительских и туристических мероприятий, но прямо это не указано. Всего же в региональном министерстве по культуре и туризму на сувениры в 2026 году предусмотрели 4 миллиона 58 тысяч 174 рубля. Кому именно предназначены подарки и почему туристическим сувениром Калининградской области внезапно стало пончо, в опубликованной информации о закупке также не объясняется. Да, собственно, и зачем? А вдруг народ чиновников не поймет, а потом кривотолки всякие разные. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
20: Всем привет, на связи Лоцман. Сегодня тема горячая. В Калининградской области провели необычные военные учения. Без танковых колонн, ракетных пусков и стрельбы на полигонах. Вместо этого офицеры проверяли, что произойдет, если в регионе снова потребуется мобилизация. Где разместят призванных жителей? Чем их будут кормить? Хватит ли формы, снаряжения и оружия? Сколько времени понадобится военкоматам, чтобы оформить людей и распределить их по подразделениям? Для проведения этой проверки в область специально прибыли офицеры из Санкт-Петербурга. И сама постановка задачи вызывает очевидный вопрос. Если новая мобилизация официально не планируется, зачем российские военные уже репетируют ее проведение? Ответа у меня нет. Но давайте прикинем, сколько жителей Калининградской области вообще могут призвать. Точной цифры в открытом доступе нет. Мобилизационные планы засекречены. Однако примерный масштаб можно оценить по демографическим данным. В области живут около 1 миллиона 33 тысяч человек. Мужчин среди них примерно 488 тысяч. Конечно, это не означает, что почти половину населения можно отправить в военкоматы. В эту цифру входят дети, подростки, пожилые люди, мужчины с серьезными заболеваниями, действующие военнослужащие и те, кто не соответствует требованиям.
0: Более полезная цифра – количество мужчин трудоспособного возраста. Их в Калининградской области ориентировочно около 320 тысяч. Необходимо вычесть тех, кто негоден по здоровью, имеет отсрочку, забронирован предприятием, уже служит по контракту, либо работает в силовых структурах. Кроме того, военкомату нужны не просто мужчины подходящего возраста. В первую очередь имеют значение военный опыт и конкретная специальность. Водитель, связист, медик, механик или оператор беспилотной системы может потребоваться быстрее, чем человек без подготовки. Поэтому после всех исключений остается около 100 тысяч человек. Этих людей необходимо вызвать, проверить и оформить. Для них нужны тысячи спальных мест, 3 полноценных приема пищи каждый день, форма разных размеров, обувь, аптечки, транспорт и инструкторы. Если оформление одного человека занимает хотя бы 20 минут, один сотрудник физически не сможет пропустить больше нескольких десятков прибывших за рабочий день. Значит, потребуется одновременно открыть несколько пунктов, распределить потоки людей и заранее подготовить документы. И ко всему этому готовиться нужно заранее. Это очевидно и логично. Еще одна проблема в том, что людей, хоть 100 человек, хоть 100 тысяч, недостаточно просто собрать и переодеть. Из них необходимо сформировать подразделение. Несколько тысяч граждан должны превратиться в отделения, взводы, роты и батальоны. Для каждого уровня нужны подготовленные сержанты и офицеры. Необходимы полигоны, инструкторы, техника и время. Если призывать быстрее, чем учебная система способна принимать пополнение, люди будут неделями сидеть в пунктах размещения и ждать своей очереди. Поэтому настоящие возможности региона определяются не общим количеством мужчин в реестре, а самым узким местом всей цепочки. Им может оказаться медицинская комиссия, склад, транспорт, учебный центр или нехватка командиров. Вероятно, именно такие узкие места и искали во время калининградских учений. Военные могли рассматривать сразу несколько сценариев. Ограниченный призыв нужных специалистов, более крупную мобилизационную волну или постепенный вызов небольших групп. Они проверяли, сколько человек можно оформить за сутки, где начнутся очереди, хватит ли помещений и через какое время сформированные подразделения смогут приступить к подготовке. Подобная проверка еще не доказывает, что политическое решение уже принято. Армия обязана иметь планы на различные случаи. И это лучше заявлений показывает, что мобилизацию рассматривают уже не как теорию. Под нее считают людей, кровати, питание, форму, транспорт и оружие. Так сколько жителей области могут призвать? Думаю, что первая волна – это 1010, потому что если забрать сразу 20 или 30 тысяч, это уже заметно повлияет на работу всего региона. Общий запас может быть значительно больше, но использовать его одновременно практически невозможно. А вот разбить мобилизацию на несколько этапов – это и логистически проще, и шумихи не будет. Теоретически, так что сложив 2 плюс 2, снова возвращаемся к главному вопросу. Неужели военные просто проверяли старые планы на всякий случай? Или они выясняли, сколько жителей Калининградской области можно быстро призвать, не остановив работу самого региона? Если последнее, то будут ли власти ждать до выборов или начнут хватать народ раньше? Кто будет в списках первым? Люди с опытом или те, у кого нет шансов откупиться или уехать? Кстати, очереди на границах из молодых мужиков уже потихоньку собираются. Так что все признаки движухи налицо. Подписывайтесь на мои соцсети и пишите комменты. Услышимся.
21: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Добивают. Дроны восьмой раз с начала года ударили по одному из крупнейших НПЗ России. Дорога из Ярославля в Москву перекрыта. Утро в Ярославле выдалось крайне тревожным. Дроны атаковали город несколько часов. Восьмой раз с начала года они ударили по одному из крупнейших НПЗ – «Славнефть-Янос». Также в городе из-за атаки перекрыли часть дорог на выезде в сторону Москвы, изменили маршруты общественного транспорта и закрыли несколько детских садов, сообщил губернатор области Михаил Евраев. В результате налета погиб один человек, еще 27 получили ранения. Пострадали несколько многоквартирных домов, там выбиты стекла. Люди показывают последствия налета.
22: Вот такое вот доброе утро. В Ярославле. У меня просто обвалился потолок.
23: Вон там окна тоже повыбивало от взрыва. Ну, по памяти он вот так, короче, пролетел и улетел.
4: Местные жители говорят, что в городе сильно испортился воздух, воняет гарью. Это последствия атаки на нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-Янос». Он один из крупнейших нефтезаводов в России, который перерабатывает до 15 миллионов тонн в год. Пожар на нем не потушили до сих пор. С начала года этот НПЗ подвергался атакам уже 8 раз.
24: Вот летит, вот полетел. Два! Это такая страшная. О! Господи!
4: Сколько времени потребуется, чтобы восстановить завод, неизвестно. Но, судя по кадрам очевидцев, ситуация там крайне тяжелая, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
25: Просто в мясо. Там ничего живого, по-моему, не осталось от этого завода. То есть вот все эти разговоры, что Россия может быстро ремонтировать, восстанавливать. Нет, это все закончилось. То есть да, какое-то количество установок, может быть, под ремонты и стояло, под плановые ремонты. В июле мы это видели. Теперь все. Теперь заводы, которые уничтожаются, будут стоять месяцами, многими месяцами. Вот, например, как Орский НПЗ в Оренбургской области, где губернатор сразу сказал 6 месяцев. Ну вот смотрите, в России 40 крупных заводов. Вот если все они встают на 6 месяцев, все, ну откуда возьмется бензин?
4: Топливный кризис набирает обороты. Мало какой регион может похвастать наличием 95-го бензина на заправках. В основном, чтобы залить полный бак, приходится целый день провести в поиске и очередях. И это если повезет. При этом цены на бензин шокируют людей своим стремительным ростом.
23: Недавно удивлялись моему видео некоторые люди, то, что бензин почти 150 рублей стоит. Короче, дожили, представляете, 160 рублей сотый бензин на заправках в Москве. Это жесть какая-то.
26: В Пензе, говорят, ситуация с бензином стабилизировалась. Я вот стою в очереди 4 часа и думаю, где же она стабилизировалась? Или она так стабилизировалась, что лучшего уже не будет? И мне еще стоять и стоять. Вот это стабильность. Неделю не могу заправить 95-й. То заканчивается, то просто не привезли. Ну, это очень стабильно.
4: Эксперты предупреждают, что топливный кризис будет усиливаться. По состоянию на сейчас выбиты все 4 крупнейших НПЗ «Лукойла». Вице-премьер Александр Новак поручил ускорить плановые ремонты поврежденных и остановленных заводов. Однако аналитики предупреждают о рисках быстрого износа оборудования. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Активистка из Новочебоксарска Лилия Романова обратилась к жителям города с призывом защитить отрезок набережной Волги, который незаконно передали частным застройщикам, лишив горожан прогулочной зоны.
2: Вот Романова Лиля. Я проживаю в городе Новочебоксарске в микрорайоне Иваново. Я узнала такую новость, которая меня повергла в шок. Нашу набережную, наши реки Волги огораживают заборами, и теперь нам туда нет входа. Я посмотрела всю эту природу. Это ужас, там что творится. Дорогие друзья, мы теперь к Волге просто не сможем пройти. Семенов, Бог все видит. И вам за все воздастся. Не может быть, чтобы власти городские не знали, что творится. У нас не будет набережной. Мы не сможем спуститься к Волге с детьми. Это, товарищи, просто катастрофа. Новочебоксарцы, выступим за сохранение нашей набережной. Иначе олигархи все оттяпают, и мы останемся без ничего.
21: Главные новости дня.
4: Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
6: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем, когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
4: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
7: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональных тем паче.
4: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
8: они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета, и к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горящем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну, тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну, а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну, и банковская система либо слопнется, ну, либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такой гиперинфляционной, инфляционного цунами.
4: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Радиолента. Прямая речь.
10: Миллиардер Герман Стерлигов предложил отбирать у женщин смартфоны, которые он считает главной причиной разводов в России.
9: Если у женщины есть смартфон в руках, будет развод. Будет, она убежит, сойдет с ума. Не может человек держать в руках смартфон и не сойти с ума, особенно женщина.
11: Почему?
9: Да потому что это
11: атака. Почему именно женщина?
9: Вы были когда-нибудь в интернете? Бывали там?
11: Конечно.
9: Ну и я тоже. Поэтому что тут? Это все, кто бывал в интернете, кто при памяти, все поймут, о чем я говорю.
11: Есть те, кто устояли от этого.
9: Да никто не устоял. 100% разводов. Вот сейчас 100% разводов. Не 99%, а 100%. И это что означает? Это означает, что это совпадает по времени с тем, как появился у женщин смартфон. До этого тоже были разводы, но их было несоизмеримо меньше. А сейчас все разводятся.
11: Да.
9: И смартфон у всех в руках. Совпадение? Не думаю.
21: На радио «Лента». Потеря дня.
12: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
12: Эксперт по недвижимости Николай Куликов о том, что цены на жилье в Сочи уже выше московских.
13: Сочи обогнал Москву по стоимости жилья на 10%, на целых 10% обогнал столицу. И по, в денежном выражении, стоимость квадратного метра, ну понятно, что усредненная стоимость квадратного метра в городе Сочи составляет 533 тысячи рублей за квадратный метр. Много или это мало, судить вам. Но я вам скажу то, что продажи падают. И не потому, что Сочи теряет свою ценность и актуальность, а потому что количество людей, имеющих возможность приобрести недвижимость в городе Сочи, стремительно снижается, потому что Сочи становится городом для избранных. Это российская Монако, можно сказать. Кстати, в Сочи в последнее время строят очень мало. Всего 3 крупных застройщика, остальные выдавлены с рынка. В прошлом году, в 2025 году, всего один проект запущен в городе Сочи. Представляете, остальное все застраивается. И я вам скажу то, что новые разрешения здесь даже на постройку частного дома получить, ну, практически невозможно.
12: И эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута о том, что российский рынок жилья зашел в тупик из-за раздутого ипотечного пузыря и завышенных цен.
14: Давайте честно. То, что происходит сейчас с жильем, это самый настоящий тупик. Цены скачут так, что люди просто не успевают за ними следить, а реальные доходы стоят на месте. Вся эта история с льготной ипотекой, которую так долго пиарили, в итоге сослужила нам плохую службу. Застройщики просто сорвали куш, взвинтили ценники в 2 раза, а теперь сидят на мешках с нераспроданными квартирами и делают вид, что все нормально. Никто из них не хочет идти на сокращение расходов или снижать цены, потому что они привыкли к сверхприбылям. Но парадокс в том, что обычный человек без кабального кредита на 30 лет сегодня вообще ничего купить не может. Мы дожили до абсурда, когда однушка на окраине как загородный дом, а разрыв между первичкой и вторичкой превысил все разумные пределы. Банки уже начали закручивать гайки, потому что понимают, люди просто не потянут такие долги. Этот пузырь надували несколько лет подряд, и сейчас он начинает трещать по швам. Самое страшное, что стройку остановить нельзя. Это потянет за собой кучу других сфер, от цемента до металлургии. Но и покупать по таким диким ценам больше некому. Лимит платежеспособных людей полностью исчерпан. Помяните мое слово, впереди нас ждет очень жесткое похмелье, и этот кризис затянется на годы.
21: Радио Лента. Прямая речь.
10: Жительница Уфы похвасталась в Reels 4 квартирами и сразу попала под налоговую проверку.
1: Когда не выкладываете рилсы про заработок, крупные покупки и количество квартир, если вы не готовы к проверке от налоговой.
5: В апреле я выложила такой рилс, и он залетел.
15: Мы семья из Уфы, у нас 4 квартиры. Да, звучит красиво, но давайте честно. Платежи по ипотеке 90 тысяч в месяц.
5: А через 2 недели мне приходит требование. В течение 10 дней предоставьте выписки по всем счетам за 2025 год. Я все собрала, отправила, думала, все. Но еще через месяц новое требование. Теперь выписки по всем счетам уже за 3.

казалось, нет, я сейчас все вам исправлю. И все, что я сейчас расскажу, это, важно понимать, не закрытая информация. Директора ЦРУ об этом неоднократно говорили в своих интервью, писали в своих мемуарах. Просто каким-то образом она вам, наверное, в жизни не попалась. Значит так, он не летает в грузовом самолете, понимаете, как какой-то Штирлиц радистской Кэт. Все себе представляют, что он сидит там, бедолага, пристегнутый какими-то ремнями к боковой стенке, с парашютом, не знаю, есть какой-то батончик, сникерс, мерзнет, дрожит. Нет же, конечно, все иначе. Специально для этих грузовых самолетов достаточно давно, ну уже точно более 10 лет назад, была разработана пассажирская VIP, виповская, то бишь капсула. Это на самом деле транспортный самолет, поэтому он предназначен для того, чтобы в него что-то ставили и что-то доставали, какие-то платформы. Так вот, эта капсула, она являет собой бизнес-класс большого современного джета. То бишь, там удобное кресло, там у него есть кровать, там у него есть небольшой конференц-зал, там у него есть даже какие-то тренажеры, чтобы он мог позаниматься. И там он летит вместе со своей охраной, вместе со своими помощниками, они разговаривают во время полета, отдыхают. Все совершенно нормально, как будто он летит обычным гражданским бортом. Единственное, конечно, что нет иллюминаторов, но они сильно не скучают по этому поводу. Всегда есть чем заняться людям такого полета в прямом и переносном смысле слова. Вот, а эта капсула, понимаете, для чего она сделана? Да для того, чтобы этого самого директора ЦРУ, кто бы им ни был, было невозможно отследить. Вот смотрите, прилетает транспортный самолет, что там, С-17, да, он в этот раз выбрал. Вот прилетает он на С-17, на какую-то базу. Ну, представим, он прилетает на базу А. И у этого его самолета, в котором установлены капсулы, ну, для простоты, номер один. Вот прилетает он на базу А. В капсуле в самолете номер один. Там стоят еще три таких самолета. Номер два, номер три и номер четыре. Да, вот он прилетел. И он спокойно, совершенно спокойно переходит в любой из этих других самолетов, номер два, три или четыре, в котором тоже стоит такая же аналогичная капсула. И они все взлетают с интервалом условно в 10 минут. И один улетает с базы А на базу Б, другой улетает с А на В, третий улетает с А на Д, и четвертый улетает там с А на Г. Вот куда он полетел? Как ты его отследишь? Никак. И таких самолетов у американцев около 300 штук. То бишь ты никогда не знаешь, где физически находится директор ЦРУ. В каком из этих бортов и куда он летит. Это сделано специально, понимаете? А почему такая цаца, спросите вы, да, директор ЦРУ? Есть же президент. Вот почему президента так не берегут? Отвечу. Потому что директор ЦРУ на самом деле является, ну если не самым информированным лицом на этой планете, то точно входит в топ-3. Понимаете? Причем в эти топ-3 входят не президенты, а входит директор Моссада и директор китайской разведки. Вот три человека, которые знают больше всего о том, что происходит в мире конкретно в данный момент времени. И почему это происходит. И их берегутся как зеницу ока. А президент больше политическая, понимаете, фигура. И что необходимо понимать, да, что президент, который каждый день получает брифинг разведок, так называемый президентский брифинг, по утрам приносит, ну, в данном случае господин Трамп. Так вот, этот брифинг готовится ЦРУ. Понимаете, то бишь ЦРУ решает, что президент должен знать. Так не только ЦРУ, так и в других странах тоже. Но решает ЦРУ. Поэтому они берегут своего директора, как зеницу ока. Поэтому они вот так прячут, так маскируют. Кстати, господин Трамп вот последний раз из Турции точно так же улетал. Они боялись, что их мог кто-то атаковать. Он торжественно зашел в свой самолет и быстренько вышел через задний ход и сел в такую же капсулу, в таком же грузовом самолете и был таков. Понимаете? А для тех из вас, кто обладает особо пытливым умом, я сейчас хочу сформулировать один вопрос. А почему вообще вы решили, что он прилетел этим грузовым самолетом? Посмотрите, как новости выглядели, что во Внуково приземлился С-17, и потом буквально через несколько минут, что прилетел директор ЦРУ через несколько минут. И автоматически мозг связал С-17 с директором ЦРУ. Поймите, ЦРУ это очень непростые ребята. И если бы они чего-то боялись или опасались бы, никогда в жизни

0: летел бы вот так вот Влад Мечник одним самолетом, просто всем видимый, всем слышимый. Такого не бывает. Банально используются другие тактики. Условно может лететь первый самолет, да, вот С-17, может лететь С-17 со включенным транспондером, показывать, что вот я иду, вот вы меня видите на радарах, вы видите меня на гражданских сервисах отслеживания авиационных портов, а за ним может лететь еще один С-17 или другой совершенно самолет, не знаю, поменьше, какой-нибудь бомбардир, условно, поменьше, с выключенным транспондером, понимаете? С выключенным, просто хвост-хвост, чтобы первый условно расчищал себе пространство, да, а второй пролетал менее заметно. На военных радарах его будут видеть, да, но это же может быть не один самолет, который идет за первым С-17, понимаете, просто они идут в абсолютной радиотишине, их может быть два или три, а ты уже попробуй сбей три цели воздушные, даже если ты очень сильно захочешь. Это очень тяжело сделать. Это необходима целая большая-большая операция, понимаете, чтобы это все спланировать и сразу сбить три цели. Это же легко все может происходить, понимаете? Что первый, да, прилетел. А какие борта прилетели через 10 минут после него? Или через 2 минуты? Или через 15 минут? А почему все уверены, что вот он, второй борт прилетел прямо на тот аэродром? Он же мог сесть на другой совершенно. И из другого аэродрома добраться. Никаких, естественно, машин в этом С-17 не было. Потому что у американцев одно из самых больших посольств в мире находится в Москве. И они там машинами обеспечены, просто мама не горюй. У них есть свои автомобили, из Америки каждый раз возить не надо. Кстати, точно так же директор ЦРУ, если ему необходимо будет остаться, останется на территории американского посольства в Москве, там, где у него есть всегда апартаменты, он всегда там может поработать, отдохнуть в абсолютной тишине и в абсолютной секретности. Они не пользуются местными никакими услугами. Ну и самое главное, вот многие наивно пишут, что он прилетел, значит, он что-то просил. Боже, какой бред. Вот смотрите, у разведок совершенно другой кодекс чести и совершенно другой этикет. Поэтому, если кто-то что-то просит, то он принимающая сторона, никогда не прилетающая. Потому что та другая сторона не хочет видеть у себя на территории представителей других разведок. Почему? Объясним им. Вот представьте, допустим, официальная делегация российской разведки летит в Вашингтон. Ну, для каких-то переговоров. Да, это летит 2 или 3 борта. Эти борты постоянно что-то пишут, постоянно что-то фиксируют. На этих бортах суммарно будет под 100 человек сотрудников. Понимаете? За ними, со всеми нужно следить. В секунду, когда они попадают в любое правительственное здание, они пытаются сделать что-то, что обычно делает разведчик. Запомнить что-то. Установить где-то жучок. Где-то какую-то подцепить информацию. Или что-то зафиксировать. Или что-то снять в электромагнитном поле. Все равно в аудиополе. Короче, это такая невероятная морока для принимающей стороны, что они не хотят никогда с этим морочиться. Ну вот представьте, господин Нарышкин бы полетел, и директору ЦРУ пришлось бы снимать тучу агентов. Просто тучу агентов и тучу сотрудников для того, чтобы они контролировали всю прилетевшую с господином Нарышкиным свиту. Понимаете? Соответственно, тот, кто начальник, тот и прилетает, куда он хочет. Вот как это работает. Именно в разведке. Совершенно наоборот. И именно так директор ЦРУ и поступил. Понимаете? Принимающая сторона всегда сторона подчиненная в разведке. А сторона, которая может прилететь, куда она хочет, всегда сторона господствующая. Такой этикет, ничего не попишешь.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Орден вместо сына. Мэр Сочи поздравил родителей погибшего на СВО солдата и вручил им посмертный орден мужества. Военнослужащий Айк Рогонян погиб в феврале 2024-го, когда ему было всего 22 года. Он учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. Из-за нехватки младшего офицерского состава выпуск курсантов был проведен досрочно в апреле 2023-го. И так парень оказался на фронте. Ему сразу же после выпуска присвоили звание лейтенанта, и в Западном военном округе он служил в должности командира. Однако служил недолго, всего год, после чего скончался в госпитале от тяжелого ранения. Мэр Сочи Андрей Прошунин посмертно наградил бойца, передав родителям орден мужества.
3: Боль утраты, понятно, ничем не перебить, но тем не менее он этого заслужил. Поэтому в торжественной обстановке я, наверное, маме вручу от души. Поздравляю за сына. Вам большое спасибо.
2: Во время награждения на родителях не было лица. Похоже, что спустя 2 года они не смирились с утратой. Особенно красноречивым было лицо отца, который так и не посмотрел на мэра и стоял, опустив голову. Видимо, поэтому Прошунин не решился отдать орден ему в руки. Сейчас все больше родителей говорят о том, что не хотят видеть своих детей героями. Им достаточно того, чтобы они были просто живы.
4: Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны, не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон.
2: А погибнуть боец может не только от рук противника, но и своих же. Душераздирающую историю рассказал бывший срочник Максим из Тюмени, который проходил службу в Белгородской области. Парень застал тяжелые времена вторжения в Курскую область. За тот период он потерял 12 товарищей. Однако до сих пор не может забыть другой случай, когда пьяный командир застрелил срочника из автомата.
5: У нас, получается, командир напился, застрелил пацана-срочника. Ну, типа, тот ему автомат разбирал, чистил, должен был всех, короче, будить. И тот приходит бухущий, дай покажу, как надо, стреляет в пацана. Пацан молодой, как сказать, мышление лет на 16. Вот от него веет вот этот вайб маленького мальчика, такого школьника. Ну, типа, узнали, что убили, слезы, все было. Короче, ну, жалко пацана.
2: После убийства парня командование долго не знало, что с ним делать. Чудовищность этой истории заключается в том, что родители до сих пор не знают, как погиб их ребенок, а виновный так и не понес наказание.
5: Как патрон оказался, вообще хуйня, честно говоря. Какая-то мутная хуйня. Короче, пацана похоронили, его месяц где-то держали в багажнике труп. Маме сказали, что он пропал просто. Командира отправили просто на передок.
2: По состоянию на середину августа журналисты установили имена 239 354 погибших на Украине военнослужащих. Это только подтвержденные данные из открытых источников. Некрологи в соцсетях, могилы на кладбищах. По данным реестра наследственных дел, потери еще больше. Только к концу 2025 года насчитывалось 352 тысячи человек, погибших на фронте. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
7: И там, короче, в этом стадке его тачка, которая взорвалась.
6: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
8: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно, то есть прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34 бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
6: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги. Женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер. И обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
9: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
6: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
10: Молчание проигрывает первым. Олег Царев о том, почему скрывать последствия ударов опаснее, чем говорить правду.
11: Несколько слов про информационную войну. Война идет за умы людей не менее ожесточенно, чем бои на земле. Каждый удар, каждая авария становится известна в течение часов. Скрыть события физически невозможно. И борьба идет за то, чья версия закрепится в головах у большего числа людей. Есть два подхода. Первый – скрыть все максимально. Второй – сказать правду, но правильно сказать и правильно интерпретировать. Я сторонник правды. Я считаю, что правда выгоднее молчания. Удар по нефтеперерабатывающему заводу, авария на подстанции, перебои со светом – такое не спрячешь. Люди видят зарево в окне, стоят в очередях на заправках, сидят без электричества. Если официальные источники молчат, ответы ищут там, где их дают. А дают их обычно вражеские телеграм-каналы. Молчание власти люди трактуют по-разному, но всегда не в ее пользу. Как признание вины, растерянность, потерю контроля или желание что-то скрыть. Доверие падает быстрее, чем от самой плохой новости.
10: Пашинян сжег еще один мост. Александр Коц о том, почему Россия больше не стратегический партнер Армении.
12: Цитата. «После событий сентября 2022 года говорить, что есть стратегическое партнерство, нельзя вообще. Почему тогда Россия и Организация договора о коллективной безопасности в сентябре 2022 года не выполнили обязательства в сфере безопасности?» Конец цитаты. Оказывается, Пашинян обиделся на Россию, не пожелавшую воевать с Азербайджаном за Карабах, а гласно регламенту Организации договора о коллективной безопасности. Страны-участницы должны приходить друг другу на помощь в том случае, если на территорию одной из них совершено нападение. На территорию Армении, повторимся, нападения не было. Пашинян, сам сдавший непризнанную республику как стеклотару, теперь назначает виновной в этом Россию. Раз мы теперь с Пашиняном не стратегические партнеры, то, может быть, пора уже отобрать у него скидку на наши энергоносители.
10: Новый фронт через Беларусь, военкор-канал «Пионер запаса» о слухах вокруг мобилизации.
13: В связи с тем, что разного рода чиновники и другие госслужащие ежедневно заявляют о том, что мобилизации не будет, верится, конечно же, в обратное. В опровержение всем этим заявлениям хочется немного намекнуть, что моя поездка в Беларусь не была случайной. Поскольку часть информации стала уже утекать в сеть, мы можем поделиться с вами одним секретом. Итак, по поступающей информации и той осведомленности, которая есть на данном этапе, мы можем предполагать об открытии нового фронта в конце этой осени или начале зимы. Там, куда могут дотянуться наши военные, не открыт пока что только один фронт — Черниговский, соответственно, прямиком до Киева. Сделать это с территории России пока что не представляется возможным. Поэтому я просто еще раз напомню, что неспроста мы ездили с командировкой в Беларусь. Так сказать, по секрету всему свету.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
10: Крым поставил ценовой рекорд. Военкор Живов о новой цене топливного кризиса.
14: Самый дорогой бензин в июле 2026 года продавали в Крыму. В среднем по 210 рублей 35 копеек за литр. Далее в рейтинге, составленном на основе данных Росстата, следуют Севастополь и Республика Тыва. Согласно официальной статистике, в июле 2026 года потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 6,5% по сравнению с июнем и на 25,9% по сравнению с июлем 2025 года. В Москве бензин в среднем подорожал на 2,3%, а в Санкт-Петербурге на 0,9%. Средняя потребительская цена бензина по России в июле составила 77 рублей 14 копеек за литр, на 4 рубля 76 копеек больше, чем месяцем ранее. Справедливости ради, наличие бензина в Крыму – это уже хорошо. Дорого, но все равно лучше, чем отсутствие бензина в принципе.
10: Неудобный вопрос. Военкор канал «Товарищ Артем» о том, почему Владимир Путин и его окружение находятся у власти больше четверти века.
15: Через вот это событие с этим Канье Вестом становится очевидно, что путинский правящий слой, он неоднороден. Да? В нем есть различные группы, которые исповедуют различные идеологические предпочтения, скажем так. Да? Для одних Канье Уэст – это круто, а для других – это катастрофа. Да? И все они, и те, и эти входят в правящую группировку. То есть Владимир Путин и его олигархическое политбюро смогли создать такую оргструктуру, сложную, в которой уживаются люди с диаметрально противоположным мнением по тем или иным вопросам. Их связывают что-то другое, какая-то другая ценностная шкала. Да? Ну, скорее всего, там, «Золотой телец», который их связывает идеологически. Но по другим вопросам они могут...
10: Угрозы повторяют годами. Военкор канал «Два майора» о том, почему после предупреждений МИДа пора переходить к действиям.
13: 27 августа 2026 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ Российской Федерации на украинские удары с применением британского оружия может прийтись на любые военные объекты Британии на Украине и за ее пределами. Слова правильные, но мы вспомнили много других правильных слов и призывов с 2022 года по этой теме. В 2024 году даже было практически дословно такое же заявление МИД России, адресованное британцам. Если с той стороны не понимают, то вполне логично уже переходить к действиям. А еще крайне интересно, согласовывает ли МИД свои заявления про удары за пределами зоны специальной военной операции с Минобороны России? Или наше военное ведомство узнает это тоже из новостей?
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
16: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
17: Жительница Адыгеи, работающая на автозаправочной станции в Краснодаре, рассказала, что из-за прилетающих беспилотников боится ехать на работу.
18: Вот сижу уже 22 минуты 9, и мне вообще не хочется ехать на работу. Сейчас листала Инстаграм, посмотрела, что произошло в Краснодаре. А сейчас вообще небезопасно, вообще нигде, наверное, думаю. Особенно я работаю на такой работе, где страшно туда идти. А еще помимо страшно, еще жалко людей. Особенно дедуля, который приходит 2 часа, просто в очередь, и на 1000 рублей заправляется. Господи, как их мне жалко. А мамочки с детками сидят в жару такую. Вы думаете, что у нас нет сердца? На самом деле очень жалко людей. Даже если вы заходите, мы там смеемся, улыбаемся. Это поднимаем себе настроение, как говорится. Вот. Так что всем терпения. И чтобы у нас здесь было все тихо, в нашей Адыгее, блин. Очень страшно работать, если честно.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
16: В эфире «Разбор дня». Россия была одним из мировых лидеров по безналичной оплате. Переводы за секунды, банковские приложения, карты и телефоны вместо кошелька. Но теперь мобильный интернет могут отключить в любой момент, и деньги на счете внезапно становятся бесполезными. Сегодня разберемся, как война ломает систему, которую страна строила 20 лет, и почему россияне снова вынуждены запасаться наличными.
19: Слушай, ну масштаб вот этого отката, он прям, ну, поражает. Если вот так вспомнить нулевые годы,
16: ага,
19: когда зарплата наличными в конверте была абсолютной нормой, да и длинные очереди в кассу за авансом. Никто ж тогда и помыслить не мог, что физические деньги вообще начнут, ну, полностью исчезать из оборота.
16: Точно. А потом ведь случился огромный технологический скачок. С 2010 по 2018 год безнал на одного человека вырос в 30 раз.
19: Да, это был просто колоссальный рост. Человек банально привык выходить из дома с одним только смартфоном, точно зная, что сможет оплатить там проезд, ну или кофе, или какие-то покупки.
16: Да, и к первому кварталу 2026 года почти 89% платежей в рознице были безналичными. Это, можно сказать, абсолютный триумф цифровой экономики.
19: Угу.
16: Но сейчас запущен обратный процесс. За полгода, ну если исключить январь, в наличность перетекло 2,5 триллиона рублей.
19: 2,5 триллиона? Ого!
16: Именно. Возникла совершенно новая повседневная реальность. Банк может быть абсолютно устойчивым, счет полным, а доступ к деньгам раз и исчезает. И запускают эту цепочку регулярное отключение мобильного интернета.
19: Но разве в 26-м году это такая критичная проблема? Крупные торговые сети ведь давно проложили выделенные оптоволоконные линии. Им эти отключения мобильных вышек вообще никак не мешают. Кассы же продолжают работать стабильно.
16: У них есть резервные каналы, но основа повседневной инфраструктуры устроена иначе. Магазин у дома, аптека в спальном районе или там автозаправка на трассе. Они не могут позволить себе тянуть оптоволокно. Вся их торговля часто висит на единственной сим-карте, вставленной прямо в терминал.
19: Ага, понятно. И как только мобильная сеть ложится, терминал в такой аптеке просто слепнет.
16: Да. И кусок пластика в твоем кармане моментально теряет свою функцию. На майские праздники из-за отключений связи спрос на наличные оказался в 5 раз выше обычного. Человек делает очень простой вывод. Банковская карта удобна и надежна ровно до тех пор, пока бесперебойно функционирует чужая инфраструктура.
19: А управлять вышкой связи, контролировать сервера или хотя бы знать график отключений обычный гражданин не может. И возникает, ну, чувство полной беспомощности перед технологией.
16: Да, поэтому временный сбой, если он повторяется регулярно, разрушает самое ценное, что есть в финансовой системе – доверие. Война буквально забирается в кошелек гражданина через неработающую кассу в ближайшем магазине.
19: Ужас. Но сбой связи – это же только внешняя сторона проблемы. Гораздо сильнее по этому доверию бьет то, что доступ к средствам перекрывают сами банки.
16: Ты имеешь в виду алгоритмы безопасности?
19: Да, антифрод.
16: С начала 26-го года критерии так называемых подозрительных операций заметно расширились и ужесточились.
19: Но здесь финансовую систему, ну, как бы, можно понять. Телефонное мошенничество наносит колоссальный ущерб. Люди отдают злоумышленникам миллионы. Антифрод – это необходимый фильтр. Пара часов заморозки перевода реально могут спасти пенсионеру все его накопления. Это базовая безопасность.
20: Безопасность, которая на практике работает как слишком параноидальный охранник.
19: В смысле?
20: Ну, этот охранник запирает всех, без исключения посетителей, в здание только потому, что на улице кто-то подозрительно посмотрел в сторону двери.
19: Меткое сравнение.
20: Машинное обучение анализирует тысячи параметров, и система начинает видеть угрозу в абсолютно нормальном, ну, повседневном поведении.
19: То есть блокировка может прилететь за рутинные действия?
20: Легко. Банки массово блокируют карты после обычных переводов между собственными счетами человека. Или при возврате долга знакомому. Или при оплате услуг частного мастера. Допустим, ты переводишь деньги сантехнику или репетитору, и бац, блок.
19: Но разблокировка счета – это же не просто нажатие кнопки в приложении.
20: Далеко не всегда. Это требует времени, звонков в службу поддержки, ответов на какие-то безумные контрольные вопросы.
19: А иногда и личного визита в отделение с кипой документов, подтверждающих происхождение средств.
20: Клиенту приходится доказывать бездушной машине, что он не преступник, не жертва обмана и вообще имеет право распоряжаться своими же законными средствами именно в тот момент, когда они ему срочно нужны.
19: И даже если блокировку снимает в течение суток, у человека остается чисто психологическая память об этой зависимости. Он кристально ясно осознает, что некий скрытый алгоритм может в любую секунду поставить его право собственности на паузу, без предупреждения.
20: И тогда граждане начинают банально прятаться от системы. Они уходят в кэш, чтобы минимизировать количество транзакций, которые банк может трактовать как подозрительные.
19: Чтобы не светиться.
20: Именно. Наличность становится единственной частью сбережений, для использования которой не требуется одобрение искусственного интеллекта.
19: Усложняет ситуацию еще и то, что правила финансового контроля меняются слишком быстро. Никто не читает десятки страниц нормативных документов каждый вечер. Люди сталкиваются с новыми требованиями постфактум, прямо в момент остановки перевода на кассе.
20: И эта неопределенность особенно жестко бьет по самозанятым и тем, кто организует мелкие сборы. Скинуться на подарок коллеге или собрать деньги на школьные нужды становится прям рискованным занятием.
19: Ну да, внешне законная операция по переводу нескольких небольших сумм от разных людей идеально совпадает с признаками серого бизнеса с точки зрения банковского алгоритма.
20: Но тут есть еще один нюанс. Раньше была такая негласная сделка с банком.
19: Ты про доходность.
20: Да. Люди могли мириться с параноидальными алгоритмами и сбоями, если бы это хорошо окупалось. Когда ставки по депозитам превышали 20% годовых, клиент действительно был готов зависеть от капризов приложения. Высокий процент, ну, он полностью компенсировал риск внезапной блокировки.
19: Но к лету 26-го года доходность существенно снизилась.
20: И эта негласная сделка оказалась расторгнута. Терпеть жесткие ограничения, доказывать легальность переводов и рисковать потерей доступа к деньгам ради низкой ставки больше не имеет никакого экономического смысла. Премия за лояльность и неудобство просто исчезла.
19: Знаешь, на фоне вот этих меняющихся правил и падающей доходности моментально усиливается влияние слухов. В 26-м году по социальным сетям активно распространялись фейки о якобы готовящейся заморозке банковских вкладов.
20: О, да, помню это.
19: Министерство финансов это категорически опровергло, заявив, что таких планов нет и быть не может.
20: Угу.
19: Но почему этот слух оказался настолько живучим? Почему люди все равно в него верят, несмотря на официальное опровержение?
20: Потому что страх уже сформирован предыдущим опытом. Государству требуются колоссальные средства на текущие расходы, а на банковских счетах населения аккумулированы огромные суммы.
19: Опровержение чиновников отвечает только на вопрос о конкретном документе.
20: Но не снимает глобальную тревогу.
19: Да, но совершенно не снимает тревогу о том, что правила игры могут измениться уже завтра утром. После всех экстренных решений, внезапных комиссий, лимитов на вывод валюты и временных запретов прошлых лет.
20: Любая новая финансовая норма воспринимается как реальная угроза.
19: Точно.
20: Бумажные купюры под матрасом съедает инфляция, их могут украсть, они могут сгореть, но для того, чтобы пойти в магазин и купить на них хлеб, не нужно ждать нового государственного постановления.
19: В результате запас наличных купюр дома теперь обсуждают в обществе наравне с заряженным пауэрбанком, фонариком, запасом питьевой воды и, ну, полностью укомплектованной аптечкой.
20: Наличные превратились в резервный аналоговый контур безопасности. Цифровизация 2 десятилетия обещала полностью избавить общество от бумажных денег, называла их пережитком прошлого. А в итоге регулярное отключение связи заставили граждан заново создавать физический резерв на случай инфраструктурного блэкаута.
19: И размер этого резерва абсолютно индивидуален. Кому-то нужны деньги на продукты на пару дней, пока чинит вышку связи, а кому-то требуются запасы на неделю вперед для покупки жизненно важных лекарств.
20: Особенно в небольших городах, где слабое покрытие сети. Но в этом и кроется главный макроэкономический парадокс всей ситуации. Безопасность от сбоев организуется исключительно за счет самого гражданина.
19: То есть бумажные купюры теряют свою покупательную способность каждый день из-за инфляции, они не застрахованы государством от кражи и не приносят никакого процентного дохода.
20: Да, держать их дома – это прямой убыток. И человек добровольно оплачивает этот убыток из своего кармана, чтобы компенсировать нестабильность инфраструктуры, которую он сам вообще-то не ломал.
19: Гражданин покупает независимость ценой обесценивания собственных сбережений.
20: Самое интересное начинается, если проследить, как это индивидуальное решение спрятать деньги в кэш ломает макроэкономику страны в целом.
19: Да, запускается масштабная цепная реакция. И первый удар принимает на себя малый бизнес. Малый бизнес и так страдает от роста налоговой нагрузки. К тому же каждый безналичный платеж обходится предпринимателю в определенную сумму.
20: Стоимость эквайринга, да.
19: Нужно пояснить этот механизм. Речь идет о комиссии, обычно от 1 до 3%, которую банк автоматически забирает у магазина за каждую проведенную по пластиковой карте операцию. Для крупной сети супермаркетов это копейки за счет огромного объема, а для маленькой кофейни – серьезный удар по маржинальности.
20: Совершенно верно. И вот предприниматель, уставший от сбоев терминала и высоких комиссий, начинает предлагать покупателям скидку в 5% за оплату наличными, ну или переводом по номеру телефона в обход кассы.
19: Для покупателя это прямая выгода здесь и сейчас, а для государства это означает, что огромная часть торгового оборота уходит из наблюдаемой цифровой зоны обратно в тень.
20: Причем бизнес уходит в серую зону далеко не всегда из преступного умысла уклониться от налогов. Часто это единственный способ банально выжить при критической низкой рентабельности.
19: Официальная прозрачная цифровая экономика начинает сужаться.
20: В ответ власти усиливают контроль, вводят новые проверки. Бизнес еще сильнее пугается этих проверок и еще глубже прячется в наличность. Возникает идеальный замкнутый круг.
19: Но этот круг бьет не только по налоговым сборам. Он наносит мощнейший удар по самой банковской системе. Возникает серьезная проблема с базой фондирования.
20: Термин звучит сложно, но суть простая. База фондирования – это те самые дешевые деньги, которые миллионы граждан хранят на обычных вкладах, накопительных или там текущих зарплатных счетах. Именно из этого огромного котла средств банки берут деньги, чтобы выдавать их в виде кредитов другим людям или бизнесу.
19: Зарабатывая на разнице процентов. И когда люди массово идут к банкоматам и вытаскивают триллионы рублей в виде бумажного кэша, этот котел просто пустеет.
20: Да. Возникает так называемый дефицит ликвидности. Банкам физически не хватает живых денег для поддержания нормального оборота кредитования.
19: И чтобы закрыть эту дыру, банкам приходится экстренно занимать деньги у центрального банка под гораздо более высокий процент. Либо они вынуждены резко задирать ставки по вкладам населения, пытаясь заманить деньги обратно в систему.
20: В любом случае, деньги для самих банков становятся дорогими. А более дорогие деньги логичным образом превращаются в более дорогие кредиты на покупку жилья, автомобиля или развитие бизнеса. И этот возросший расход снова в конечном итоге ложится на плечи обычного гражданина.
19: Получается своеобразный скрытый налог на недоверие. Этого налога нет ни в одной официальной квитанции, но его платят все. Человек теряет процент доходности на наличных, переплачивает по потребительскому кредиту и покупает в магазине товары с уже заложенной в их цену стоимостью общей финансовой нестабильности. Власти, конечно, пытаются технически реагировать на проблему. Весной 26 года Банк России и профильные министерства пообещали внедрить новые технические решения.
20: Научить банкоматы и терминалы работать в офлайн-режиме.
19: Да, при полном отключении мобильной сети.
20: Но само появление такой государственной задачи на высшем уровне подтверждает реальный масштаб инфраструктурных сбоев. Систему, которая изначально проектировалась как постоянно подключенная к облачным серверам, приходится экстренно переписывать и адаптировать под суровые условия регулярных блэкаутов.
19: Но офлайн-режим все равно не заменит полноценную связь. Терминал без доступа в интернет не может проверить актуальный баланс карты в реальном времени. Чем меньше мгновенных проверок проходит при транзакции, тем выше риски мошенничества и перерасхода средств.
20: А значит, функционал таких офлайн-платежей будет сильно ограничен жесткими лимитами на микроскопические суммы.
19: При этом финансовый регулятор в своих официальных отчетах часто объясняет повышенный спрос на наличные именно термином «техническая адаптация», старательно избегая упоминать более глубокий фактор падения доверия к системе.
20: Стремление человека во что бы то ни стало иметь при себе средства оплаты, которые полностью независимо от цифровой инфраструктуры, это уже само по себе ярчайшее проявление недоверия. Человек просто не уверен, что привычная финансовая услуга будет доступна ему завтра утром.
19: Банки постоянно утверждают, что жесткие алгоритмы и блокировки защищают средства клиентов. И это звучит абсолютно логично ровно до того момента, пока безопасность не превращается в лишение базового контроля над своими же деньгами для обычного человека, который, не нарушал никаких законов.
20: А теперь предлагаю посмотреть на эту ситуацию под другим углом. По кому эта финансовая нестабильность, вот эти алгоритмы и отключения бьют сильнее всего?
19: Очевидно, что последствия этой эрозии доверия распространяются в обществе крайне неравномерно.
20: Да, обеспеченный человек с высоким доходом имеет массу инструментов защиты. Он может распределить средства между иностранными валютами, недвижимостью, ценными бумагами на бирже и счетами в десятки разных банков.
19: Для него пачка наличных дома – это лишь крошечная часть стратегии диверсификации. Не сработала пластиковая карта одного банка на кассе, он спокойно достанет карту другого или оплатит покупку со смартфона через альтернативный сервис.
20: А для семьи с небольшим доходом, живущей от зарплаты до зарплаты, ситуация выглядит кардинально иным образом. Несколько тысяч рублей, застрявшие в неработающем банкомате или заблокированные алгоритмом, это не просто неудобство. Это деньги на базовые потребности, на еду детям до конца недели.
19: И снимая эти деньги заранее в виде бумажных купюр, такие люди лишаются малейшей финансовой выгоды. Они теряют начисление процентов по остаткам на счетах, лишаются кэшбэков за покупки. Более того, они тратят деньги на проезд, чтобы добраться до ближайшего работающего банкомата, если районный терминал отключился вместе со связью.
20: Они просто не могут позволить себе риск остаться у кассы продуктового магазина с неработающим куском пластика в руках. Для них стабильность доступа важнее любых виртуальных процентов.
19: Получается, формально-инфраструктурные сбои и алгоритмические проверки одинаковы абсолютно для всех клиентов банка. Но фактически эта финансовая нестабильность жестко наказывает именно самых уязвимых граждан, только усиливая существующее социальное неравенство. Бедные платят за системные сбои самую высокую цену.
20: Именно так.
19: Знаешь, я тут подумала, если цифровая экономика требует постоянного одобрения на доступ к средствам со стороны интернет-провайдеров, сложных алгоритмов и удаленных серверов, то обычная бумажная купюра сегодня уже не просто инструмент платежа. Это единственный оставшийся у простого человека физический артефакт независимости от внешней инфраструктуры.
20: Россияне возвращаются к наличным не потому, что разлюбили технологии. Просто карта удобна только до тех пор, пока работает связь. А война превратила интернет, терминалы и банковские приложения из привычной части жизни в услугу без гарантий. Так, одно из главных достижений последних 20 лет начинает двигаться назад. Деньги есть, но воспользоваться ими удается не всегда. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
0: Тотальный контроль с финальной отправкой на фронт. Военкоматы получат доступ к счетам, диагнозам и родне калининградцев. Получается, мобилизации никому не избежать. Лучше отдать по-хорошему. Почти 18 гектаров земли изымут ради дорог к курорту «Белая дюна». У кого власти экспроприируют участки и что взамен? Гулять так гулять. Калининградский Минкульт потратит 4 миллиона рублей на коктейльные наборы, пончо и бинокли. Кому будут раздавать столь щедрые сувениры, не уточняется. Итак, на волне участившихся слухов об ожидаемой в сентябре новой волне мобилизации военкоматы взяли курс на тотальную осведомленность. По всей России, в том числе и в Калининградской области, будут собирать максимум данных о военнообязанных и их родных. Минобороны представила проект приказа, согласно которому госорганы и компании должны передавать в военкоматы большой объем сведений – от банковских счетов и кредитов до диагнозов, включая ВИЧ, туберкулез и психические расстройства, и даже данных о статусе иноагента. Причем не только о самом призывнике, но и о всей его родне, вплоть до шурина и свояченицы. В ведомстве уверяют, так смогут точнее оценить годность к службе и лучше управлять мобилизационными ресурсами. Для эксклавного Калининграда с его особенностями это звучит особенно весомо. Вывод напрашивается один. Откосить от призыва в зону СВО становится практически невозможно. Под колпаком государства оказываются все граждане призывного возраста со всей вытекающими последствиями. Параллельно в регионе усиливается работа по вербовке на фронт, а здесь уже вскрылись интересные детали. Оказывается, вербовщики зарабатывают миллионы на продаже мужчин на войну или, по сути, на верную погибель.
21: Журналист одного из изданий устроился на работу в крупный вербовочный центр «Воевода» и прошел обучение, чтобы разобраться, как устроен этот циничный бизнес на крови. Как оказалось, требования к контрактникам у воеводы экстремально низкие. Берут мужчин даже бесконечностей. Проще говоря, даже если нет руки или ноги, контракт все равно предлагает. Обучение о том, как правильно развести человека, чтобы он согласился идти воевать, корреспонденту под прикрытием провела дипломированный таролог и бывшая менеджер «Газпромбанка», которая привнесла в вербовку опыт в продажах и маркетинге. Журналист рассказал, какими азами мастерства агитации поделилась с ним его наставница-вербовщица. Кое-что удалось записать на диктофон, и, по правде говоря, эти откровения шокируют цинизмом.
22: При общении с кандидатом на контракт прежде всего необходимо установить психологический контакт, расположить его к себе, показать, что вы уважаете его выбор, и ваша задача – подобрать ему якобы оптимально комфортный вариант службы. Кто-то идет четко за деньгами и отталкивается от единовременных выплат, но при этом панически боится попасть в штурма. Кто-то, наоборот, озвучивает, что должен быть на СВО. Как правило, это мотивировано с боевым опытом. У кого-то проблемы с документами, у кого-то со здоровьем, у кого-то с законом. Но обязательно вам нужно убедить человека, что вы на его стороне и что напередок его посылать не будут. Главное – пообещать службу в тылу или на дальних рубежах от передовой. Вам должны поверить. И забудьте о морали, потому что обманутые вами нищие мужики заслуживают смерти.
0: Вот такая правда жизни. А кроме общения с будущими контрактниками, которое, по сути, сводится к профессиональному вранью, чтобы отправлять людей умирать, вербовщиков учат еще, как оформить аккаунт в соцсетях, чтобы он вызывал больше доверия. Например, разместить информацию о выплатах и льготах, а еще красивые патриотические видео с фронта. Также выяснилось, что потенциальных контрактников вербовщики ищут через рекламу в соцсетях и обзвон из колл-центров по купленным базам, используют раздачу листовок на улице и объезжают населенные пункты. Ну а сейчас самое интересное. Оплату рекрутеры получают за каждого завербованного человека, которых поделили на сорта в зависимости от региона. Например, за ярославца, который подпишет контракт, дают лишь 150 тысяч, а вот москвич стоит дороже всех – 1 000 000 рублей. Кстати, успешные продавцы мужчин на убой в месяц зарабатывают по несколько миллионов и к тому же получают бонусы. Плюс положена выплата вербовщику и за привлечение на работу других рекрутеров. Вот такая изнанка бизнеса на крови. А теперь о бизнесе вдали от фронта, где без пострадавших, по всей видимости, тоже не обойдется. Правда, здесь не все так страшно. Речь пойдет о грандиозной стройке федерального курорта «Белая дюна».
13: Жителям региона придется распрощаться со своими земельными участками и не по доброй воле. 18 гектаров земли изымут ради дорог в Белую Дюну, этот будущий город мечты и грез. А если точнее, то в Калининградской области решили изъять 13 земельных участков для строительства дороги Зеленоградск-Приморск через Светлогорск-Белая Дюна. Большая часть земель находится в Зеленоградском районе, в том числе около поселка Путилово. Еще часть в Балтийском округе. В основном это сельскохозяйственные и земли в частной собственности. Участки забирают в том числе ради подъездов к будущему курорту. Ранее власти уже заказали проект дорог от Путилова и Покровского непосредственно к Белой Дюне, а также дорожной сети внутри самого курортного комплекса. Всего планируется построить более 9 километров дорог. Теперь областное агентство по имуществу должно договориться с владельцами об изъятии участков и оформить землю в собственность уже региона.
0: Правда, история умалчивает, что конкретно власти обещают взамен изъятых земель и как будут решать вопрос, если собственники станут в позу и откажутся отдавать свои участки, нажитые непосильным трудом. Кстати, четких сроков строительства дороги к Белой Дюне пока нет, но это дело наживное. А теперь к другим интересным новостям. О том, что хорошо жить, не запретить. А хорошо жить за деньги налогоплательщиков и подавно. Министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует заказать более 1000 единиц сувенирной продукции на 4 миллиона рублей.
3: Всего в списке Минкультуризма по 300 наборов для приготовления коктейлей, театральных биноклей, несессоров и пледов пончо. Зачем пончо? Отдельный вопрос. Разумеется, без ответа. Кроме того, чиновники в качестве сувенирной продукции закажут 200 бокалов на магните, почти по 3000 рублей каждый. Причем одни только бокалы обойдутся в 600 тысяч рублей. Закажут и 300 театральных биноклей. Это еще почти 900 тысяч. Кого осчастливят столь щедрые сувениры, в том числе театральные бинокли, не уточняется.
0: Возможно, вся продукция предназначена для представительских и туристических мероприятий, но прямо это не указано. Всего же в региональном министерстве по культуре и туризму на сувениры в 2026 году предусмотрели 4 миллиона 58 тысяч 174 рубля. Кому именно предназначены подарки и почему туристическим сувениром Калининградской области внезапно стало пончо, в опубликованной информации о закупке также не объясняется. Да, собственно, и зачем? А вдруг народ чиновников не поймет, а потом кривотолки всякие разные. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Всем привет, на связи Лоцман. Сегодня тема горячая. В Калининградской области провели необычные военные учения. Без танковых колонн, ракетных пусков и стрельбы на полигонах. Вместо этого офицеры проверяли, что произойдет, если в регионе снова потребуется мобилизация. Где разместят призванных жителей? Чем их будут кормить? Хватит ли формы, снаряжения и оружия? Сколько времени понадобится военкоматам, чтобы оформить людей и распределить их по подразделениям? Для проведения этой проверки в область специально прибыли офицеры из Санкт-Петербурга. И сама постановка задачи вызывает очевидный вопрос. Если новая мобилизация официально не планируется, зачем российские военные уже репетируют ее проведение? Ответа у меня нет. Но давайте прикинем, сколько жителей Калининградской области вообще могут призвать. Точной цифры в открытом доступе нет. Мобилизационные планы засекречены. Однако примерный масштаб можно оценить по демографическим данным. В области живут около 1 миллиона 33 тысяч человек. Мужчин среди них примерно 488 тысяч. Конечно, это не означает, что почти половину населения можно отправить в военкоматы. В эту цифру входят дети, подростки, пожилые люди, мужчины с серьезными заболеваниями, действующие военнослужащие и те, кто не соответствует требованиям. Более полезная цифра – количество мужчин трудоспособного возраста. Их в Калининградской области ориентировочно около 320 тысяч. Необходимо вычесть тех, кто негоден по здоровью, имеет отсрочку, забронирован предприятием, уже служит по контракту, либо работает в силовых структурах.
2: Кроме того, военкомату нужны не просто мужчины подходящего возраста. В первую очередь имеют значение военный опыт и конкретная специальность. Водитель, связист, медик, механик или оператор беспилотной системы может потребоваться быстрее, чем человек без подготовки. Поэтому после всех исключений остается около 100 тысяч человек. Этих людей необходимо вызвать, проверить и оформить. Для них нужны тысячи спальных мест, 3 полноценных приема пищи каждый день, форма разных размеров, обувь, аптечки, транспорт и инструкторы. Если оформление одного человека занимает хотя бы 20 минут, один сотрудник физически не сможет пропустить больше нескольких десятков прибывших за рабочий день. Значит, потребуется одновременно открыть несколько пунктов, распределить потоки людей и заранее подготовить документы. И ко всему этому готовиться нужно заранее. Это очевидно и логично. Еще одна проблема в том, что людей, хоть 100 человек, хоть 100 тысяч, недостаточно просто собрать и переодеть. Из них необходимо сформировать подразделение. Несколько тысяч граждан должны превратиться в отделения, взводы, роты и батальоны. Для каждого уровня нужны подготовленные сержанты и офицеры. Необходимы полигоны, инструкторы, техника и время. Если призывать быстрее, чем учебная система способна принимать пополнение, люди будут неделями сидеть в пунктах размещения и ждать своей очереди. Поэтому настоящие возможности региона определяются не общим количеством мужчин в реестре, а самым узким местом всей цепочки. Им может оказаться медицинская комиссия, склад, транспорт, учебный центр или нехватка командиров. Вероятно, именно такие узкие места и искали во время калининградских учений. Военные могли рассматривать сразу несколько сценариев. Ограниченный призыв нужных специалистов, более крупную мобилизационную волну или постепенный вызов небольших групп. Они проверяли, сколько человек можно оформить за сутки, где начнутся очереди, хватит ли помещений и через какое время сформированные подразделения смогут приступить к подготовке. Подобная проверка еще не доказывает, что политическое решение уже принято. Армия обязана иметь планы на различные случаи. И это лучше заявлений показывает, что мобилизацию рассматривают уже не как теорию. Под нее считают людей, кровати, питание, форму, транспорт и оружие. Так сколько жителей области могут призвать? Думаю, что первая волна – это 1010, потому что если забрать сразу 20 или 30 тысяч, это уже заметно повлияет на работу всего региона. Общий запас может быть значительно больше, но использовать его одновременно практически невозможно. А вот разбить мобилизацию на несколько этапов – это и логистически проще, и шумихи не будет. Теоретически, так что, сложив 2 плюс 2, снова возвращаемся к главному вопросу. Неужели военные просто проверяли старые планы на всякий случай? Или они выясняли, сколько жителей Калининградской области можно быстро призвать, не остановив работу самого региона? Если последнее, то будут ли власти ждать до выборов или начнут хватать народ раньше? Кто будет в списках первым? Люди с опытом или те, у кого нет шансов откупиться или уехать? Кстати, очереди на границах из молодых мужиков уже потихоньку собираются. Так что все признаки движухи налицо. Подписывайтесь на мои соцсети и пишите комменты. Услышимся.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
7: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
17: Фермер из Краснодарского края рассказал, как сейчас обстоят дела с ценами на рынке зерна.
23: По поводу цен на продукцию сейчас, на неорганическую. Ячмень, в общем, в районе 6,5 рублей сейчас в данный момент с места от нас, не органика. Пшеница просто никому не нужна. То есть с пшеницей ситуация достаточно трудная. То есть какие-то цены называют там, кто 5 рублей, кто там еще дешевле. То есть, в принципе, ее продавать вообще никакого нет смысла. Ну, ячмень у нас там качество повыше, мы чуть дороже продаем, но это как неорганику. То есть он пойдет в общее производство, смешается с неорганическим, и будет все как обычно. Разговаривал с организацией, занимающейся бухгалтерским обслуживанием различных КФХ. Так вот, поинтересовался вообще, как чего, кто продает или нет. Говорят, движений по счетам практически нету, то есть особо сильно никто не продает. А в то же время кредиты людей жмут. И что делать, вообще непонятно. Пока что все, вот такая вот обстановка. И, соответственно, зарплату платить тоже нечем. Не знаю, что дальше. Вот все теперь сами в шоке. И пока какая-то такая неопределенная ситуация.
6: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента».

0: договорился о поставке еще 20, а второй уже эксплуатирует 8 китайских военно-транспортных самолетов. Причина проста. Китайские товары ВПК дешевле, а часто и качественнее, говорит китаист Тимур Умаров.
1: Если мы посмотрим на присутствие России и Китая на рынке товаров ВПК, Китай как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы, потому что это в основном развивающиеся государства, которые иногда не имеют доступ к американскому или европейскому рынку, и поэтому они обращались раньше к России. Но теперь Китай предлагает то же самое, что и Россия, но по более выгодной цене, иногда даже по качеству и возможностям некоторые объекты военно-промышленного комплекса Китая превосходят российские. Например, дроны. Если мы посмотрим на рынок мировой дронов, то китайцы здесь давно уже впереди России.
0: Активно пополняют свои арсеналы китайскими боевыми дронами «Винглунг» и «SH-3A» такие страны, как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Таджикистан же с гордостью демонстрирует китайскую технику на своих парадах. Он, в частности, закупал бронетранспортеры, бронеавтомобили, самоходные минометные установки и стрелковое оружие. Расширение арсенала за счет китайских вооружений происходит, несмотря на то, что Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются вместе с Россией членами военного союза ОДКБ. Китай же при этом главный партнер России, но только на словах, ведь никогда не делится технологиями, говорит экономист Виталий Коростылев.
2: Никакого технологического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем нет. Китайцы ничего не вкладывают в Россию, там нет, там ноль инвестиций, вот ровно ноль. И никаких технологий они не передают. Готовые товары. Вы нам сырье, а мы вам товар высокого передела. Вы нам там металл, редкоземы, лес, нефть, газ, а мы вам там электромобили, например, да, по максимальным ценам. Или там мы вам запчасти для дронов, а вы сами их там паяете, эти дроны. Они и в Украине их, насколько я понимаю, продают распрекрасно совершенно. Но вот в Россию мы поставляем эти запчасти для дронов, но никакие технологии дроновые, в которых Китай довольно существенно продвинулся, я имею в виду военные, они не передают.
0: Совокупный экспорт вооружений из России за последние 5 лет сократился на 64% по сравнению с 2016-2020 годами, а доля в мировом экспорте упала с 21% до 6%. И все это благодаря перехвату инициативы Китаем. При этом он всегда активно декларирует свою поддержку России, хотя играет в свою игру, говорит политолог Игнат Кривцов.
3: Китай, он над схваткой, он как раз сидит на заборе и ждет, пока там все по реке поплывут дохлые. Он не за Россию, он не за Иран, он сам по себе. И Китай всерьез воспринимает в качестве своего геополитического противника только одну страну, это Соединенные Штаты. Вот Китай и Штаты, вот два полюса сейчас, а там где-то промежду ними Россия.
0: Эксперты говорят, в такой ситуации большой вопрос, является ли партнерство России с Китаем взаимовыгодным, либо же больше преференций получает лишь одна сторона. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Зет-блогер Павел Губарев о неминуемости новой волны мобилизации.
6: Да будет, наверное. Но логика... Надо смотреть не заявление, то есть они, это совершенно не важно, это шум. Они не должны по-другому заявлять. У них система выборов, она должна пройти без сучка, без задоринки, значит, плебисцит. Это же как без шума там и так далее. А то, что людей на фронте не хватает, ну факт. Это факт. Причем в некоторых... Значит, на некоторых участках, в некоторых подразделениях прямо там очень сильная нехватка личного состава. Тоже не буду конкретизировать. Есть у меня примеры. Не буду конкретизировать, чтобы не напороться на уголовную статью про фейки. Поэтому мобилизация назрела, она, скорее всего, будет. В каких масштабах и как она пройдет, и каковы будут последствия для общества, прогнозировать не берусь. Но это будет интересно в любом случае.

0: криминальные новости.
1: Стало известно имя подорванного в Петербурге офицера. Автомобиль военнослужащего взорвался 27 августа в Шушарах. По данным 78.ru, погиб 43-летний уроженец Рязани Сергей Сичков, который служил в 332-м отдельном гвардейском вертолетном полку в звании майора. Ранее «Фонтанка» называла погибшего подполковником. Сичков жил в доме на Колпинском шоссе в 100 метрах от того места, где произошел взрыв. Его супруга Анна госпитализировалась в тяжелом состоянии. Обоим оторвало ноги. Гибель сына подтвердил отец Сичкова. Погибший докладывал командованию, что находится в списках на ликвидацию и поэтому регулярно осматривал автомобиль перед поездками. По данным украинского сайта «Миротворец», в 2022 году военнослужащие 32-го вертолетного полка наносили ракетные и бомбовые удары по мирному населению Сумской и Харьковской областей. Двух мужчин расстреляли неизвестные в подмосковной Жуковке. Пострадавших госпитализировали с тяжелыми ранениями. По данным ШОТ, стрельба произошла вечером 27 августа на парковке возле одного из заведений в элитной подмосковной деревне. Неизвестные открыли огонь по находившимся там посетителям. Под пули попали двое мужчин. Оба получили тяжелые ранения, были доставлены в больницу. У одного врачи диагностировали пулевое ранение шеи, у второго – огнестрельное ранение головы. Позже стало известно, что пострадавшие при стрельбе в элитном поселке Подмосковья оказались телохранителями в ЧОП «Скорпион Групп». Компания специализируется на личной охране и сопровождении ценных и дорогостоящих грузов. Предварительно по 28-летнему и 38-летнему мужчинам открыли огонь из травматического оружия. Стрелявшие скрылись с места происшествия на машинах. Полиция ведет их розыск. Женил преступников на проститутках. Сотрудник полиции из Уфы пойман за организацию фиктивных браков ради выплат участникам СВО. Как пишет база, коллаборация уфимского инспектора мобильного взвода патрульно-постовой службы и женщин с пониженной социальной ответственностью началась еще в 2025 году. Правоохранитель отлавливал нарушителей закона или ранее судимых, после чего предлагал выбор: заключите контракт на военную службу и жениться на женщине, которую он приведет, либо понести наказание за правонарушение в полном объеме. Следственный комитет Башкирии установил несколько случаев организации таких фиктивных браков. Схема была проста. Запуганная полицейским жертва подписывала контракт с Минобороны, а все положенные выплаты получала новоиспеченная жена. В роли жен выступали проститутки, получавшие процент со схемы. Например, только по одному из таких фейковых браков мошенники получили более 2 миллионов рублей, выданных в качестве подъемных средств для солдата и боевых выплат. Помимо организатора преступной схемы, под следствием оказались 3 женщины. Они выполняли роли невест и кассиров. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенной группой лиц в особо крупном размере. Сотрудник уфимской полиции уволен со службы и задержан, как и его подельники. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радио Лента. Прямая речь.
2: Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, почему Россия позволяет себя постоянно обманывать.
3: Мы все-таки набожная нация, многонациональный наш народ и много пословиц о терпении, великом терпении наших людей. Господь терпел и нам велел. Но 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, обещанного 3 года ждут. Это тоже психологию выдает. Но это не то, что наивность народного характера, увековеченная долгими историческими нашими событиями. Это все равно какая-то надежда в то, что не может подлец быть совсем подлецом, если так по-простому. И Илья Муромец, 33 года на печке лежал. Тоже ждал, когда понадобятся его услуги для Родины. Но обман – это основа дипломатии Запада.
0: Главные новости дня.
4: Что на самом деле происходит на СВО? Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины. О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
5: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
4: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменил все ранее запланированные мероприятия, а их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждает и военный аналитик Сергей Услендер.
6: Рэдклифф, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, ну не Москва, а Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
4: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
7: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе, вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Устуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
4: Кроме того, по данным журналиста в Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радиолента. Потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радиолента. 1557 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
9: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
10: Экс-замминистра экономики Сергей Алексашенко считает, что Пекин интересует только природные богатства России.
11: В Сибири, в Восточной Сибири есть большое количество месторождений разных полезных ископаемых. Там есть и медь, и золото, есть лесное хозяйство, да, древесина. И все проекты, связанные с разработкой природных ископаемых, полезных ископаемых, они находят большую поддержку и в России, и в Китае. Да, потому что для российских регионов, сибирских регионов, это возможность, ну, что называется, получить инвестиции, получить рабочие места, получить налоги, да, и чего далеко ходить, вот там угольные месторождения в Якутии буквально за последние там лет 7-8. Там высококачественные угли, частные компании. Да, вот, собственно говоря, они развили невиданную активность и даже за свой счет построили железную дорогу с тем, чтобы возить уголь в Китай. Да, то есть вот все, что связано с природой, с полезными ископаемыми, это пользуется огромным успехом, поддержкой. И здесь, ну что называется, после того, как Путин после 2014 года, после Крыма и после поворота на восток, ну, фактически снял запрет на участие, не скажу на инвестиции. Вот проектов, где Китаю разрешается инвестировать в добычу российских полезных ископаемых, их не очень много. Но, по крайней мере, вот развитием, разработка месторождений и экспорт в Китай, этому дан зеленый свет. Соответственно, есть ямальские месторождения «Новатека» и «Сжиженный газ». Да, вот то, что Ямал-СПГ, Арктик-СПГ, Арктик-СПГ-2. Там Китай участвует и в качестве акционера. Но в качестве акционера он просто получает свою долю. Там устроено консорциум таким образом, что участники консорциума получают продукцию. То есть разжиженный газ, который идет в Китай. Вот, за исключением полезных ископаемых, ну, собственно говоря, найти какие-то другие примеры достаточно тяжело. Были китайские инвестиции в тепловую электростанцию, если я помню правильно, в Ярославской области. Ну, в общем, там традиционный российский конфликт, генпрокуратура что-то нашла, спор хозяйствующих субъектов, ну, и китайцев начали кошмарить. Я так понимаю, что Китай, ну, вот после этого решение Китая там, инвестировать в Россию совсем упали аппетиты. Вот. А самое главное, что принципиальная позиция китайского руководства состоит в том, что мы видим развитие российско-китайских экономических отношений в том, что каждая страна производит то, что у нее получается, а другая покупает. То есть не нужно думать, китайцы прямо пишут, прямо так, что называется, открытым текстом, даже не скрывая свои мысли, не нужно думать, что экономическое сотрудничество – только инвестиции. Нет.
0: Радио Лента. Прямая речь.
2: Житель Москвы ответил на вопрос, как он понимает традиционные ценности.
12: Вот эти вот скрепы традиционных ценностей, враги вокруг нас. Все это мы уже как бы проходили. Под это появился в свое время и сталинизм, и репрессии, и все остальное. Говоря о традиционных ценностях, сама власть эти самые ценности и нарушает. Идеология власти, то есть как она видит развитие, прежде всего, для себя, так она это и пытается навязать и гражданам. Что такое традиционные ценности? Кокошники. Ценности, они есть, они в Библии прописаны, там заповеди и все остальное. Вот эти, в общем, ценности, они для общечеловеческих ценностей, для всех являются. У нас нет какого-то особого пути. Такого вообще не может быть.
13: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
14: А там, короче, потом стоит какая-то вот тачка, которая взорвалась.
4: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
15: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно. То есть, прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34-го бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
4: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги, женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, и обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
16: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
4: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Говорят военкоры.
17: Данные под прицелом. Военкор Зергулио о том, чем может обернуться расширение доступа военкоматов к информации о россиянах.
18: Глазам не поверил, даже перечитал. Военкоматы получат расширенные данные о военно обязанных россиянах. Сведения о доходах, банковские счета, кредиты, место работы и медицинскую информацию. Минобороны подготовила проект приказа, который заметно расширяет объем сведений, которые военные смогут получать о гражданах при отборе на отдельные должности. Причем речь идет не только о самих кандидатах и военнослужащих. Доступ к значительной части информации предполагается также в отношении их родственников. Представляю, с каким азартом этнические банды и всевозможные организованные преступные группировки начнут пробивать имущество своих перспективных жертв у сотрудников военкоматов за зарплатами 18-20 тысяч рублей. Что до массовой продажи личных данных в сети, эта сфера просто улетит в космос. Мы стоим на пороге взрывного роста криминала. Именно криминал станет основным выгодоприобретателем от данного закона.
17: Снова горят заводы. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом массированном налете на российскую нефтепереработку.
18: После нескольких дней, по сути, перерыва и не особо высокой активности, вооруженные силы Украины атаковали Россию более чем 500 беспилотниками. Этой ночью дроны сбивали над разными регионами, начиная от Московской области и заканчивая Саратовской и, по классике, Крымом. В Крыму и Севастополе беспилотники атаковали на протяжении нескольких часов. Работа противовоздушной обороны слышна была в Камышовой и Казачьей бухтах. Еще одной целью удара была Ярославская область, а конкретно местный нефтеперерабатывающий завод, который уже не раз подвергался атакам противника. Там возникло возгорание, что уже есть на десятках различных кадров на украинских каналах. Еще ВСУ пытались ударить по Саратовской области. Работа противовоздушной обороны фиксировалась над Энгельсом, где также целью был нефтеперерабатывающий завод и аэродром, размещенный в этом городе. В Севастополе украинские дроны действовали в режиме свободной охоты, регулярно то подлетая к целям, то маневрируя с целью изматывания подразделений противовоздушной обороны. Не расслабляемся.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Мобилизация без мобилизации. Зачем военкоматам открывают доступ к данным о счетах, здоровье и судимостях военнообязанных и их близких? Информация об этом вызвала массовое обсуждение в военных чатах. Полную информацию о человеке, которым интересуется в военкомате, теперь приставы могут получить за считанные минуты. Достаточно будет одной заявки для всех органов, поясняют адвокаты. Такие же сведения военные смогут получать о близких родственников военнообязанных. По словам юристов, такая информация может использоваться, чтобы надавить на человека, если, например, он откажется подписывать контракт. И в первую очередь под угрозой окажутся те мужчины, которым сейчас ставят мобилизационное предписание.
19: Мне пришла повестка, в повестке написано: «Вы вызываетесь для уточнения военно-учетных данных». Все это полная галимая. Людей поголовно вызывают по этим повесткам и вклеивают мобилизационное предписание. Я пообщался с моим товарищем, который также получил повестку, он по ней сходил. А ребятам, молодым ребятам, которые сидели до ним и перед ним, поголовно всем вклеивали мобилизационные предписания. Поэтому я открыто могу сказать, что мобилизация идет обширно и идет скрытно. Эти твари не говорят ни слова и не скажут.
4: Рассылка повесток – это не единственный метод привлечения людей на фронт. С начала лета в регионах страны полным ходом идут облавы. Они начались с Пензы и сейчас уже зафиксированы в 17 регионах, говорит юрист Григорий Свердлин.
20: Да, мы видим все больше и больше вот таких отчаянных действий, задержаний на улицах городов, ну, в общем, разного давления на самые разные категории граждан. В первую очередь на тех, кто в сколько-нибудь уязвимом положении, будь то люди, задержанные, доставленные в СИЗО там за какое-то хулиганство, студенты с какими-то долгами по обучению, люди, с долгами финансовыми, на которых давят одновременные судебные приставы и примкнувшие к ним сотрудники военкоматов и прочее. То есть, да, этого давления все больше, и, к сожалению, я предполагаю, что его будет становиться только больше, или до момента, пока они так или иначе не закончатся боевые действия, или до момента, когда власть все-таки вынуждена будет дать отмашку на проведение второй волны мобилизации.
4: Для вербовщиков не важны ни данные о здоровье, ни справка о семейном положении. Из-за катастрофического дефицита людей на фронте берут всех подряд. В Ульяновской области на СВО принудительно отправили мужчину с серьезными заболеваниями. Старший брат парня уже погиб на фронте, и семья не хотела потерять еще и младшего, рассказывает его сестра.
21: Моего брата привезли домой сотрудник полиции в сопровождении с куратором Ульяновской военной части и сказали, что мой брат подписал контракт на прохождение специальной военной операции, и они приехали за его документами. Мы отказались отдавать документы брата и объяснили, что мы потеряли уже старшего сына, на что они нам грубо ответили: «Ну так бывает».
4: Опасения по поводу возможной мобилизации, которую могут объявить сразу после думских выборов, в обществе нарастает с каждым днем. На это указывают, например, свежие соцопросы, в которых 2 недели подряд тема мобилизации попадает в число главных. Официально власти разных уровней отрицают возможность мобилизации этой осенью. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что потеряла Россия, пока военные расходы превращались в главную статью государственного бюджета. С лета 2025 года в регионах сокращали финансирование больниц, замораживали строительство школ, откладывали ремонт дорог и экономили на коммунальной инфраструктуре. По отдельности каждое решение можно объяснить дефицитом денег или очередной оптимизацией, но вместе они показывают системный выбор государственных приоритетов. Разберемся, какие программы попали под сокращение, сколько денег из них исчезло и чем сегодняшняя экономия обернется для россиян завтра.
3: Слушай, ну, давай начнем, наверное, не с каких-то сухих цифр, а с очень конкретной картины. Вот февраль, на улице минус 40 градусов, город Бодайбо, это в Иркутской области, и там центральный водопровод просто промерзает насквозь. То есть люди остаются без тепла прямо в разгар суровой сибирской зимы.
1: Обуго, звучит жутко, но разве это не просто коммунальная авария? Ну, трубу прорвало, с кем не бывает.
3: На первый взгляд, да. Кажется, что обычная авария. Но если копнуть глубже, это прямо физическое воплощение того, как перераспределяются государственные триллионы вот прямо сейчас.
1: Звучит, честно говоря, как сильное преувеличение.
3: Это звучит как преувеличение ровно до того момента, пока не посмотришь на саму механику. Бюджетные потери ведь никогда не выглядят как громкая отмена. Ни один чиновник не выйдет к людям и не скажет, типа, знаете, трубы мы менять не будем, пусть рвутся.
1: Ну да, это было бы политическим самоубийством.
3: Вот именно. Всегда используется бюрократическая маскировка, где самое популярное слово – это оптимизация.
1: Ну, хорошо, давай тогда посмотрим на масштаб этой оптимизации через базовые цифры бюджета на 2026 год. Потому что цифры, ну, они просто поражают.
3: Абсолютно.
1: 29% всех федеральных расходов, это 12,9 триллиона рублей, уходит исключительно на оборону.
3: А если добавить к этому расходы на безопасность, ну, национальную безопасность, правоохранительные органы, то сумма вырастает почти до 16,8 триллиона.
1: Ничего себе.
3: Да.
1: Чтобы было проще, воспринимать это примерно 38 рублей из каждой сотни, которую вообще тратит федеральный бюджет.
3: Слушай, ну объективно, тут есть нюанс. Разве это автоматически означает, что деньги забрали у условной школы или поликлиники? У них же, по сути, разные бюджетные карманы.
1: Угу. Тем более федеральные центры тоже выделяют деньги на здравоохранение и образование.
3: Вот тут как раз кроется главная иллюзия. Напрямую сравнивать федеральные траты на армию и гражданские сферы, ну, это не совсем корректно. Здравоохранение, школы, дороги, коммуналка – они все критически зависят от региональных бюджетов.
1: Так.
3: Но именно федеральные цифры задают политический приоритет всей системе. То есть центральная власть решает, какие направления нужно защищать любыми способами, а какие, ну, просто сбросить на плечи регионов.
1: Слушай, это очень похоже на семейный бюджет, когда выплаты по какому-то огромному кредиту внезапно забирают половину доходов. Ремонт протекающей крыши официально никто не отменяет, его просто называют, ну, перенесенным до лучших времен.
3: Да, очень точная аналогия. Только в государственном масштабе это маскируется еще изящнее.
1: Например?
3: Например, через инфляцию. Вот смотри, за первый квартал 2026 года расходы регионов номинально выросли на 4,3%. В отчетах все прекрасно. Финансирование-то увеличилось?
1: Угу. Только индекс потребительских цен за тот же период составил 5,9%.
3: Именно. Если ремонт поликлиники из-за роста цен на стройматериалы подорожал на 10%, а бюджет увеличили только на 4%.
1: То часть работ просто вычеркивают?
3: Да. В бухгалтерском балансе рост финансирования, а в реальной поликлинике остается, ну, старая пожароопасная проводка и текущая крыша.
1: Окей, раз уж основная нагрузка ложится на регионы, давай посмотрим, что там происходит с медициной. Я посмотрел цифры на начало 26-го года, и они заставляют вздрогнуть.
3: Угу.
1: 19 субъектов урезали медицинские бюджеты более чем на 10%. Общая сумма этой, так сказать, экономии составила около 107 миллиардов рублей.
3: И это, знаешь, только верхушка айсберга. Если спуститься на уровень конкретных территорий, вот Вологодская область срезала расходы на здравоохранение на 39%.
1: Почти на 40%. Это же получается, каждый третий рубль, который должен был пойти на лечение людей, просто исчез.
3: Да-да. Кемеровская область потеряла огромные деньги. В Московской области расходы на капитальный ремонт поликлиник урезали вообще в 7 раз. Это минус 10 миллиардов.
1: Жесть. А в Кузбассе финансирование строительства новой инфекционной больницы рухнуло с 524 миллионов рублей до 3,5 миллионов. 3 миллиона для крупной больницы.
3: Да на это можно разве что забор покрасить.
1: Вот именно. И зарплату сторожу выдать. Но давай ради справедливости порассуждаем. Ну, заморозили стройку, но оставили на бумаге. Здание подождет. В чем прям глобальная катастрофа?
3: Катастрофа в том, что замороженные стены – это вообще полбеды. Основной удар наносится по людям.
1: По врачам.
3: То есть режут зарплаты.
1: Возвращаемся к Вологодской области. Там на 99%, это почти 1,7 миллиарда рублей, сократили повышение зарплат медикам, а в некоторых селах просто отменили компенсации за аренду жилья.
3: То есть сельский врач, который приехал лечить людей, внезапно обнаруживает, что ему тупо нечем платить за квартиру.
1: Ага. И что он делает? Он просто собирает вещи и уезжает. Здание больницы можно отложить на 5 лет, ну, подорожает оно. Но если врач уезжает, новенькая поликлиника превращается просто в пустую бетонную коробку. Экономия на людях дает чиновникам быстрый результат в таблицах, это понятно. Но это же создает просто бесконечные очереди к специалистам. И это запускает эффект домино. Я смотрю на данные по Приморскому краю.
3: Угу, что там?
1: В феврале 26 года из-за дефицита там разом срезали 3 миллиарда рублей. И знаешь, откуда забрали деньги?
3: Подозреваю, что с социалки.
1: Да. 105 миллионов у проектирования ремонта больниц. Около 248 миллионов срезали с оборудования школ и систем видеонаблюдения. Уход за пожилыми людьми – минус 283 миллиона. А детские лагеря вообще потеряли 191 миллион.
3: Это буквально список того, за что губернатора не накажут немедленно.
1: Но объясни мне такую вещь. Забрать 100 миллионов у детского лагеря – это же копейки в масштабах огромного регионального бюджета. Зачем им так мелочиться?
3: Проблема в том, что свободных денег просто нет. Вообще. В первом квартале 26 года 56 регионов оказались в дефиците.
1: 56?
3: Да. Общая сумма этого дефицита достигла 294 миллиардов рублей, а государственный долг субъектов вырос до 3,6 триллиона.
1: А почему они оказались в такой яме?
3: Потому что экономика трансформируется, прибыль предприятий падает, регионы не могут, типа как Центробанк, просто напечатать деньги.
13: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Что на самом деле происходит на СВО? Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины. О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
6: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
4: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменил все ранее запланированные мероприятия, а их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждает и военный аналитик Сергей Услендер.
7: Рэдклифф, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, ну не Москва, Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
4: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
8: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе, вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России, ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Устуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
4: Кроме того, по данным журналиста в Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Радиолента. Прямая речь.
2: Глава МИД Сергей Лавров о том, что Россия привыкла делать дела по-пацански и по-благородному, что одно и то же.
23: Ну, сразу после Анкориджа метнулись европейцы вместе с Зеленским, ну, да. Повисли Трампу на руках. И в итоге вот обработки, которая продолжалась почти весь год, в июне в Эвиане на саммите «семерки» Макрон гордо объявил: «Мы похоронили Анкоридж. Трамп теперь с нами». Я не знаю, как это рассматривается в Белом доме, но никакой реакции на эти слова не прозвучало.
24: Означает ли это, что мы не доработали, мы не повисли у Трампа на руках и не объяснили ему свою точку зрения?
23: Не наш стиль. Мы привыкли дела делать, можно сказать, по-благородному, можно сказать, по-пацански, что по сути одно и то же. Мы ударили по рукам.
24: Держим слово.
23: Правда, после того, как Рубио сказал, что они могут быть посредниками, мы с ним встречались в Маниле на полях мероприятия АСЕАН, а потом он, где-то месяц, наверное, назад, сказал, что мы заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, но надо искать новые подходы. Готовы выслушать новые подходы. Но тем временем мы продолжаем работать на земле.
25: Главные новости дня.
26: Союзник себе на уме. Китай стал выдавливать Россию с рынка вооружений стран бывшего СССР. После распада Союза Россия долго оставалась главным партнером стран Центральной Азии в сфере поставок оружия. Но сейчас их оборонный рынок стремительно захватывает Китай. Пекин продает дроны, транспортные самолеты, бронетехнику и системы противовоздушной обороны. Туркменистан, например, приобрел системы ПВО большой и средней. средней дальности, а Узбекистан и Казахстан готовы внедрять крупную китайскую технику в свои вооруженные силы. Первый недавно получил 4 многоцелевых истребителя «Чэнгду» и договорился о поставке еще 20, а второй уже эксплуатирует 8 китайских военно-транспортных самолетов. Причина проста – китайские товары ВПК дешевле, а часто и качественнее, говорит китаист Тимур Умаров.
0: Если мы посмотрим на присутствие России и Китая на рынке товаров ВПК, Китай как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы, потому что это в основном развивающиеся государства, которые иногда не имеют доступ к американскому или европейскому рынку, и поэтому они обращались раньше к России. Но теперь Китай предлагает то же самое, что и Россия, но по более выгодной цене, иногда даже по качеству и возможностям некоторые объекты военно-промышленного комплекса Китая превосходят российские. Например, дроны. Если мы посмотрим на рынок мировой дронов, то китайцы здесь давно уже впереди России.
26: Активно пополняют свои арсеналы китайскими боевыми дронами «Винглунг» и «SH-3A» такие страны, как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Таджикистан же с гордостью демонстрирует китайскую технику на своих парадах. Он, в частности, закупал бронетранспортеры, бронеавтомобили, самоходные минометные установки и стрелковое оружие. Расширение арсенала за счет китайских вооружений происходит, несмотря на то, что Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются вместе с Россией членами военного союза ОДКБ. Китай же при этом главный партнер России, но только на словах. Ведь никогда не делится технологиями, говорит экономист Виталий Коростылев.
7: Никакого технологического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем нет. Китайцы ничего не вкладывают в Россию, там нет, там ноль инвестиций, вот ровно ноль. И никаких технологий они не передают. Готовые товары. Вы нам сырье, а мы вам товар высокого передела. Вы нам там металл, редкоземы, лес, нефть, газ, а мы вам там электромобили, например, да, по максимальным ценам. Или там мы вам запчасти для дронов, а вы сами их там паяете, эти дроны. Они и в Украине их, насколько я понимаю, продают распрекрасно совершенно. Но вот в Россию мы поставляем эти запчасти для дронов, но никакие технологии дроновые, в которых Китай довольно существенно продвинулся, я имею в виду военные, они не передают.
26: Совокупный экспорт вооружений из России за последние 5 лет сократился на 64% по сравнению с 2016-2020 годами, а доля в мировом экспорте упала с 21% до 6%. И все это благодаря перехвату инициативы Китаем. При этом он всегда активно декларирует свою поддержку России, хотя играет в свою игру, говорит политолог Игнат Кривцов.
9: Китай, он над схваткой, он как раз сидит на заборе и ждет, пока там все по реке поплывут дохлые. Он не за Россию, он не за Иран, он сам по себе. И Китай всерьез воспринимает в качестве своего геополитического противника только одну страну, это Соединенные Штаты. Вот Китай и Штаты, вот два полюса сейчас, а там где-то промежду ними Россия.
26: Эксперты говорят, в такой ситуации большой вопрос, является ли партнерство России с Китаем взаимовыгодным, либо же больше преференций получает лишь одна сторона. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
22: Радиолента. Прямая речь.
2: Директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев рассказал о реальном отношении Китая к Российской Федерации.
10: Давайте так. Значит, что значит подкинули, значит, братушки? Вот эта вот странная мысль, что нам кто-то что-то должен, она меня удивительным образом всегда напрягает. Откуда столько иллюзий, что нам кто-то чего-то должен? Это вот мы сидим и с Трампа смеемся. Когда он в Иран влез, И как-то вот удивлено, а что я один влез? А что больше никто корабли не прислал? А почему не прилетели испанские самолеты? Почему не приехали немецкие танки? От какого перепугу? Ты туда влез, там разбирайся, по большому счету. Китай, как ты говоришь, братушки, да, сейчас согласовал поставки комплектующих на БПЛА на 6 миллиардов долларов. То есть в Китае будут платить деньги европейские партнеры, так сказать, которые будут покупать для украинцев оборудование на производство БПЛА на 6 миллиардов долларов США. Ты представляешь, сколько можно летающих машин сделать на эти деньги? Это серьезно вот сейчас про братушек? Ну, елки-палки. Ну, в этой ситуации обижаться на то, что нам нефти не подкинули.
22: На радио Лента. Шок дня. Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
11: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
12: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
14: Говорят военкоры.
15: Данные под прицелом. Военкор Зергулио о том, чем может обернуться расширение доступа военкоматов к информации о россиянах.
16: Глазам не поверил, даже перечитал. Военкоматы получат расширенные данные о военно обязанных россиянах. Сведения о доходах, банковские счета, кредиты, место работы и медицинскую информацию. Минобороны подготовила проект приказа, который заметно расширяет объем сведений, которые военные смогут получать о гражданах при отборе на отдельные должности. Причем речь идет не только о самих кандидатах и военнослужащих. Доступ к значительной части информации предполагается также в отношении их родственников. Представляю, с каким азартом этнические банды и всевозможные организованные преступные группировки начнут пробивать имущество своих перспективных жертв у сотрудников военкоматов за зарплатами 18-20 тысяч рублей. Что до массовой продажи личных данных в сети, эта сфера просто улетит в космос. Мы стоим на пороге взрывного роста криминала. Именно криминал станет основным выгодоприобретателем от данного закона.
15: Снова горят заводы. Военкор «Канал Архангел» спецназа о новом массированном налете на российскую нефтепереработку.
16: После нескольких дней, по сути, перерыва и не особо высокой активности, вооруженные силы Украины атаковали Россию более чем 500 беспилотниками. Этой ночью дроны сбивали над разными регионами, начиная от Московской области и заканчивая Саратовской и, по классике, Крымом. В Крыму и Севастополе беспилотники атаковали на протяжении нескольких часов. Работа противовоздушной обороны слышна была в Камышовой и Казачьей бухтах. Еще одной целью удара была Ярославская область, а конкретно местный нефтеперерабатывающий завод, который уже не раз подвергался атакам противника. Там возникло возгорание, что уже есть на десятках различных кадров на украинских каналах. Еще ВСУ пытались ударить по Саратовской области. Работа противовоздушной обороны фиксировалась над Энгельсом, где также целью был нефтеперерабатывающий завод и аэродром, размещенный в этом городе. В Севастополе украинские дроны действовали в режиме свободной охоты, регулярно то подлетая к целям, то маневрируя с целью изматывания подразделений противовоздушной обороны. Не расслабляемся.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Костьми лягу, но сына не отдам. Матери срочников ополчились против СВО. Женщина, потерявшая сына на Украине, обратилась к президенту. Об этой истории в челябинском селе Варна знает каждый житель. 20-летнего Семена Стерхова призвали на срочную службу, а через 2 недели он подписал контракт с Минобороны. Матери он писал, что ему пообещали службу в тылу и большие деньги, на которые он хочет купить матери дом. Но через 1,5 года парень перестал выходить на связь. Командование долго скрывало правду от семьи. В результате признало, что он погиб. Мать Татьяна Стерхова до сих пор не может отойти от горя.
17: Вот что творится-то в нашей России? Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Вы что творите? Мы даже не можем похоронные получить. Вы что же, по нищенски 60 тысяч? Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я 8 лет ждала сына. 8 лет. Привезли без головы. Что вы творите? Что творит наше правительство? Вы что, хотите гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите.
3: По словам женщины, за доставку тела сына в родное село она платила из своих сбережений, надеясь потом получить обещанные государством так называемые гробовые выплаты. Но из-за бюрократической процедуры ей до сих пор не могут выдать 60 тысяч рублей. Каждодневные походы по кабинетам довели мать до ручки. Женщина заявила, что второго сына на СВО не отдаст ни при каких обстоятельствах.
17: Сколько можно издеваться? Вы долго будете гробить наших и сыновей? Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери. Поднимайтесь, поднимайтесь! За что наши сыновья погибают? За что убивают наших сыновей? Это издевательство. Путин, когда ты все это прекратишь, когда ты шакалов своих устранишь везде и повсюду, которые наживаются, хочешь в отпуск, плати, не хочешь на передок, плати, да сколько ты будешь уничтожать эти шакалы твои, офицерьё, будут наживаться на наших сыновьях, на наших слезах, хватит уже, хватит!
3: На фронте без потерь не обойтись, говорит военнослужащий Александр Павельчик. Однако такого большого количества погибших, как за последние 1,5 года, он еще не видел. Александр воюет с 22-го года. Тогда он попал под первую волну мобилизации.
18: Обстановка здесь плохая. Жрать совсем нечего. Сидим там полным уже, извините меня, говнище. В общем, отсюда можно выйти только... Если ты 300 или 200, по-другому отсюда ты не выйдешь. В отпуск не отпускают, в общем, связи тут никакой нет.
3: Александр утверждает, что военнослужащих уже 1 год не отпускают в отпуск. Можно выбить несколько дней, если дашь взятку командиру. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
19: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки диагноза, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения «Алушт»,

0: все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Крым поставил ценовой рекорд. Военкор Живов о новой цене топливного кризиса.
3: Самый дорогой бензин в июле 2026 года продавали в Крыму. В среднем по 210 рублей 35 копеек за литр. Далее в рейтинге, составленном на основе данных Росстата, следуют Севастополь и Республика Тыва. Согласно официальной статистике, в июле 2026 года потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 6,5% по сравнению с июнем и на 25,9% по сравнению с июлем 2025 года. В Москве бензин в среднем подорожал на 2,3%, а в Санкт-Петербурге на 0,9%. Средняя потребительская цена бензина по России в июле составила 77 рублей 14 копеек за литр, на 4 рубля 76 копеек больше, чем месяцем ранее. Справедливости ради, наличие бензина в Крыму – это уже хорошо. Дорого, но все равно лучше, чем отсутствие бензина в принципе.
2: Неудобный вопрос. Военкор канал «Товарищ Артем» о том, почему Владимир Путин и его окружение находятся у власти больше четверти века.
4: Через вот это событие с этим Канье Вестом становится очевидно, что путинский правящий слой, вот, он неоднороден. Да? В нем есть различные группы, которые исповедуют различные идеологические предпочтения, скажем так. Да? Для одних Канье Уэст – это круто, а для других – это катастрофа. Да? И все они, и те, и эти входят в правящую группировку. То есть Владимир Путин и его олигархическое политбюро смогли создать такую оргструктуру, сложную, в которой уживаются люди с диаметрально противоположным мнением по тем или иным вопросам. Их связывают что-то другое, какая-то другая ценностная шкала. Да? Ну, скорее всего, там, «Золотой телец», который их связывает идеологически. Но по другим вопросам они могут...
2: Угрозы повторяют годами. Военкор канал «Два майора» о том, почему после предупреждений МИДа пора переходить к действиям.
5: 27 августа 2026 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ Российской Федерации на украинские удары с применением британского оружия может прийтись на любые военные объекты Британии на Украине и за ее пределами. Слова правильные, но мы вспомнили много других правильных слов и призывов с 2022 года по этой теме. В 2024 году даже было практически дословно такое же заявление МИД России, адресованное британцам. Если с той стороны не понимают, то вполне логично уже переходить к действиям. А еще крайне интересно, согласовывает ли МИД свои заявления про удары за пределами зоны специальной военной операции с Минобороны России? Или наше военное ведомство узнает это тоже из новостей?
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
7: А там, короче, там стоят какие-то вот тачки, которая взорвалась.
6: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погиб

0: бывший военный, был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
1: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно. То есть, прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34-го бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
0: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги, женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, и обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
2: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
0: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Мать военнослужащего Алексея Капустина сообщила, что командование насильно удерживает ее сына в изоляторе и подвергает издевательствам.
5: Я оружейница Елена Викторовна, мама бойца Капустина Алексея Игоревича, номер части 46-108, рота 5-я танковая, 2 МСБ. После выписки из госпиталя приехал в Улан-Удэ, задержался на 2 дня у невесты. Его объявили в розыск. После того его забрали, увезли в часть, посадили в изолятор. Командир, назвавшийся именем Руслан, в изоляторе над ним издевается. Называет нецензурными словами. Он же отобрал телефон, издевается, заставляет стоять по несколько часов и несколько раз в день. Угрожает, говорит, что будет сидеть там 45 суток. Будет гнить, сидеть и гнить. От этих издевательств у Алексея начала кровоточить рана. Жалуется на сердечные боли. Они отказывают в оказании медицинской помощи. Прошу разобраться, принять меры и дать все это огласке.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
6: Привет. С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В живописных холмах Барабар на северо-востоке Индии высечены древнейшие рукотворные пещеры, возраст которых насчитывает более 2000 лет. Их внутренние стены из монолитного твердого гранита, отполированы с такой безупречной зеркальной точностью, которой современные мастера добиваются только с помощью высокоточных лазерных станков. Давайте разберем, были ли эти загадочные залы аскетичными храмами отшельников или древними звуковыми генераторами неизвестного назначения. Пещеры датируются периодом могущественной империи муравьев и предназначались для религиозной аскетичной секты аджевиков, но их инженерное и архитектурное исполнение поражает воображение современных инженеров и историков. Самая знаменитая пещера комплекса Ломаш-Риши имеет сложный куполообразный свод и удивительный акустический эффект. Любой тихий шепот у дальней стены резонирует и многократно усиливается, создавая объемный звуковой купол по всему помещению. Писатель Грэм Хэнкок и энтузиасты древних технологий высказывали смелое предположение, что пещеры Барабар служили резонаторами для глубоких медитативных практик или даже древними передающими устройствами, использующими вибрацию гранита для вхождения в транс. Индийские архитектурные реставраторы и археологи отмечают, что зеркальный глянец гранитных стен был достигнут долгим ручным шлифованием с использованием кварцевого песка и воды, что требовало десятилетий упорного труда. Ученые доказали, что древние мастера обладали выдающимися знаниями геометрии и акустики. Используя естественные резонансные свойства породы для создания уникального звукового пространства без использования сложнейшей аппаратуры. Никакой мистики, лишь гениальный инженерный расчет древних каменщиков, опередивших свое время на тысячелетия и сумевших добиться чистоты поверхности, недоступной даже многим современным технологиям. Исследователи до сих пор не могут до конца объяснить, как именно внутри узких туннелей удалось добиться столь идеальной геометрии без применения современных измерительных приборов. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
3: Радио «Лента». 1557 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
7: Руна дня на 29 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день, какую энергию дню зададут. Итак, у нас выпала руна... у нас выпало две руны. Руна Эйвас и руна Урус. Ну, день под влиянием двух таких рун будет очень насыщенным, значимым, да. Эйвас у нас символизирует устойчивость, это умение противостоять трудностям, защищаться от внешних воздействий и искать внутренний покой, внутренний баланс. Она указывает на переходный этап, на необходимость выдержки, осторожности. В то же время Урус приносит очень мощный поток жизненной силы, да, это энергия обновления, это возможность решительных действий. И вместе они дают сочетание выносливость плюс сила, да, терпение плюс энергия, что делает этот день уникальным по своей энергетике, друзья. И в работе влияние этих рун может проявиться как, например, возможность справиться с серьезными задачами и испытаниями, да? Эйвас советует не спешить, тщательно продумать шаги и защищать свои интересы, а Урус добавляет смелости и уверенности, чтобы сделать решительный шаг вперед, да? И этот день благоприятен для каких-то сложных переговоров, для заключения контрактов, может быть, начала каких-то долгосрочных проектов. Финансово обе руны указывают на возможность получить результат от настойчивого труда, но предупреждают, все должно быть достигнуто честно. Иначе сила Урус может обернуться против вас. Вот никаких интриг, манипуляций, хитростей ни в коем случае. Что касается личной жизни, отношений, да, то сочетание Эйвас и Урус обещает некую проверку на прочность. Если союз строится на доверии, партнеры почувствуют новый прилив энергии, взаимное уважение, поддержку. Это будет прям укоренитесь, фундаментально почувствуете, насколько вы сильны в паре. А если наоборот, например, в паре есть скрытые конфликты, они могут проявиться и придется либо решать их, либо отношения переживут трансформацию вплоть до развода, да? Здесь Урус несет страсть и физическую притягательность, а Эйвас – стабильность и внутренний рост. А для одиноких людей день сулит знакомство с сильной, очень яркой личностью, которая может повлиять на жизнь крайне серьезно. Вот прям судьбоносный человек. По здоровью Урус приносит мощный энергетический ресурс. Восстановление сил – это вообще главная руна здоровья. А Эйвас дает защиту и устойчивость. И это отличный день для начала курса лечения, может быть, для укрепления организма. Это занятие спортом или переход на более здоровый образ жизни. Однако руны напоминают, не стоит ни в коем случае перегружать тело чрезмерной активностью. Иначе можно истощить ресурсы. Вот за один день, да? И здесь баланс – ключ к успеху. Так что 29 августа станет днем силы, днем испытаний. Эйвас дает устойчивость, защиту, Урус – энергия и решимость. И вместе они открывают путь к внутренней трансформации, к переменам, к новым возможностям, но требуют ответственности и мудрого подхода в использовании этой силы. Принимайте, благодарите, действуйте и, конечно же, берегите себя.
3: Радиолента. Цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радиолента. 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Предприниматели, работающие с маркетплейсом «Озон», вынуждены сами у себя выкупать товар, чтобы он не был уничтожен от возможного удара украинскими беспилотниками по складам.
9: Ребят, мы только что отъехали от ПВЗ «Озона», и мы офигели от того, сколько товара заносили ребята одного и того же наименования. Мы сначала не поняли, то ли со складов ИБО вывозят, чтобы товар защитить. Мы спросили у оператора, это откуда, это зачем, это почему так. Оператор нам объяснил, что сам продавец сделал его по 10 рублей и сам у себя его быстро выкупил. Его привезли в огромном количестве. Ну, в данном случае там были, по-моему, перфораторы или какие-то такие наборы. Смотрите вот видео. И он сам у себя выкупил эти 200-300, я не знаю, сколько штук ему заносили, там все ПВЗ в этом товаре. У меня по этому поводу вопрос, ребят. Вы выкупаете свой товар вот так вот, кладете в корзину, быстренько меняете цену, возвращаетесь в корзину и выкупаете все обратно? Либо вы просто оформляете возврат. Дает ли «Озон» сейчас сделать этот возврат? Кто-то пробовал или нет? И какой максимально быстрый способ, по вашему мнению, для того, чтобы свой товар с ФБО выцарапать, вернуть себе, чтобы он не пострадал и мы в деньгах не потеряли?
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Тотальный контроль с финальной отправкой на фронт. Военкоматы получат доступ к счетам, диагнозам и родне калининградцев. Получается, мобилизации никому не избежать. Лучше отдать по-хорошему. Почти 18 гектаров земли изымут ради дорог к курорту «Белая дюна». У кого власти экспроприируют участки и что взамен? Гулять так гулять. Калининградский Минкульт потратит 4 миллиона рублей на коктейльные наборы, пончо и бинокли. Кому будут раздавать столь щедрые сувениры, не уточняется. Итак, на волне участившихся слухов об ожидаемой в сентябре новой волне мобилизации военкоматы взяли курс на тотальную осведомленность. По всей России, в том числе и в Калининградской области, будут собирать максимум данных о военнообязанных и их родных. Минобороны представила проект приказа, согласно которому госорганы и компании должны передавать в военкоматы большой объем сведений – от банковских счетов и кредитов до диагнозов, включая ВИЧ, туберкулез и психические расстройства, и даже данных о статусе иноагента. Причем не только о самом призывнике, но и о всей его родне, вплоть до шурина и свояченицы. В ведомстве уверяют, так смогут точнее оценить годность к службе и лучше управлять мобилизационными ресурсами. Для эксклавного Калининграда с его особенностями это звучит особенно весомо. Вывод напрашивается один. Откосить от призыва в зону СВО становится практически невозможно. Под колпаком государства оказываются все граждане призывного возраста со всеми вытекающими последствиями. Параллельно в регионе усиливается работа по вербовке на фронт, а здесь уже вскрылись интересные детали. Оказывается, вербовщики зарабатывают миллионы на продаже мужчин на войну или, по сути, на верную погибель.
11: Журналист одного из изданий устроился на работу в крупный вербовочный центр «Воевода» и прошел обучение, чтобы разобраться, как устроен этот циничный бизнес на крови. Как оказалось, требования к контрактникам у воеводы экстремально низкие. Берут мужчин даже бесконечностей. Проще говоря, даже если нет руки или ноги, контракт все равно предлагают. Обучение о том, как правильно развести человека, чтобы он согласился идти воевать, корреспонденту под прикрытием провела дипломированный таролог и бывшая менеджер «Газпромбанка», которая привнесла в вербовку опыт в продажах и маркетинге. Журналист рассказал, какими азами мастерства агитации поделилась с ним его наставница-вербовщица. Кое-что удалось записать на диктофон, и, по правде говоря, эти откровения шокируют цинизмом.
12: При общении с кандидатом на контракт прежде всего необходимо установить психологический контакт, расположить его к себе, показать, что вы уважаете его выбор, и ваша задача – подобрать ему якобы оптимально комфортный вариант службы. Кто-то идет четко за деньгами и отталкивается от единовременных выплат, но при этом панически боится попасть в штурма. Кто-то, наоборот, озвучивает, что должен быть на СВО, как правило, это мотивированные с боевым опытом. У кого-то проблемы с документами, у кого-то со здоровьем, у кого-то с законом. Но обязательно вам нужно убедить человека, что вы на его стороне и что напередок его посылать не будут. Главное – пообещать службу в тылу или на дальних рубежах от передовой. Вам должны поверить. И забудьте о морали, потому что обманутые вами нищие мужики заслуживают смерти.
10: Вот такая правда жизни. А кроме общения с будущими контрактниками, которое, по сути, сводится к профессиональному вранью, чтобы отправлять людей умирать, вербовщиков учат еще, как оформить аккаунт в соцсетях, чтобы он вызывал больше доверия. Например, разместить информацию о выплатах и льготах, а еще красивые патриотические видео с фронта. Также выяснилось, что потенциальных контрактников вербовщики ищут через рекламу в соцсетях и обзвон из колл-центров по купленным базам, используют раздачу листовок на улице и объезжают населенные пункты. Ну а сейчас самое интересное. Оплату рекрутеры получают за каждого завербованного человека, которых поделили на сорта в зависимости от региона. Например, за ярославца, который подпишет контракт, дают лишь 150 тысяч, а вот москвич стоит дороже всех – 1 000 000 рублей. Кстати, успешные продавцы мужчин на убой в месяц зарабатывают по несколько миллионов и к тому же получают бонусы. Плюс положена выплата вербовщику и за привлечение на работу других рекрутеров. Вот такая изнанка бизнеса на крови. А теперь о бизнесе вдали от фронта, где без пострадавших, по всей видимости, тоже не обойдется. Правда, здесь не все так страшно. Речь пойдет о грандиозной стройке федерального курорта «Белая дюна».
13: Жителям региона придется распрощаться со своими земельными участками и не по доброй воле. 18 гектаров земли изымут ради дорог в Белую Дюну, этот будущий город мечты и грез. А если точнее, то в Калининградской области решили изъять 13 земельных участков для строительства дороги Зеленоградск-Приморск через Светлогорск-Белая Дюна. Большая часть земель находится в Зеленоградском районе, в том числе около поселка Путилово. Еще часть – в Балтийском округе. В основном это сельскохозяйственные и земли в частной собственности. Участки забирают в том числе ради подъездов к будущему курорту. Ранее власти уже заказали проект дорог от Путилова и Покровского непосредственно к Белой Дюне, а также дорожной сети внутри самого курортного комплекса. Всего планируется построить более 9 километров дорог. Теперь областное агентство по имуществу должно договориться с владельцами об изъятии участков и оформить землю в собственность уже региона.
10: Правда, история умалчивает, что конкретно власти обещают взамен изъятых земель и как будут решать вопрос, если собственники станут в позу и откажутся отдавать свои участки, нажитые непосильным трудом. Кстати, четких сроков строительства дороги к Белой Дюне пока нет, но это дело наживное. А теперь к другим интересным новостям. О том, что хорошо жить – не запретить, а хорошо жить за деньги налогоплательщиков и подавно. Министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует заказать более 1000 единиц сувенирной продукции на 4 миллиона рублей.
14: Всего в списке Минкультуризма по 300 наборов для приготовления коктейлей, театральных биноклей, несессоров и пледов пончо. Зачем пончо? Отдельный вопрос. Разумеется, без ответа. Кроме того, чиновники в качестве сувенирной продукции закажут 200 бокалов на магните, почти по 3000 рублей каждый. Причем одни только бокалы обойдутся в 600 тысяч рублей. Закажут и 300 театральных биноклей. Это еще почти 900 тысяч. Кого осчастливят столь щедрые сувениры, в том числе театральные бинокли, не уточняется.
10: Возможно, вся продукция предназначена для представительских и туристических мероприятий, но прямо это не указано. Всего же в региональном министерстве по культуре и туризму на сувениры в 2026 году предусмотрели 4 миллиона 58 тысяч 174 рубля. Кому именно предназначены подарки и почему туристическим сувениром Калининградской области внезапно стало пончо, в опубликованной информации о закупке также не объясняется. Да, собственно, и зачем? А вдруг народ чиновников не поймет? А потом кривотолки всякие разные. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
8: Всем привет, на связи Лоцман. Сегодня тема горячая. В Калининградской области провели необычные военные учения. Без танковых колонн, ракетных пусков и стрельбы на полигонах. Вместо этого офицеры проверяли, что произойдет, если в регионе снова потребуется мобилизация. Где разместят призванных жителей? Чем их будут кормить? Хватит ли формы, снаряжения и оружия? Сколько времени понадобится военкоматам, чтобы оформить людей и распределить их по подразделениям? Для проведения этой проверки в область специально прибыли офицеры из Санкт-Петербурга. И сама постановка задачи вызывает очевидный вопрос. Если новая мобилизация официально не планируется, зачем российские военные уже репетируют ее проведение? Ответа у меня нет, но давайте прикинем, сколько жителей Калининградской области вообще могут призвать. Точной цифры в открытом доступе нет. Мобилизационные планы засекречены. Однако примерный масштаб можно оценить по демографическим данным. В области живут около 1 миллиона 33 тысяч человек. Мужчин среди них примерно 488 тысяч. Конечно, это не означает, что почти половину населения можно отправить в военкоматы. В эту цифру входят дети, подростки, пожилые люди, мужчины с серьезными заболеваниями, действующие военнослужащие и те, кто не соответствует требованиям. Более полезная цифра – количество мужчин трудоспособного возраста. Их в Калининградской области ориентировочно около 320 тысяч. Необходимо вычесть тех, кто не годен по здоровью, имеет отсрочку, забронирован предприятием, уже служит по контракту, либо работает в силовых структурах. Кроме того, военкомату нужны не просто мужчины подходящего возраста. В первую очередь имеют значение военный опыт и конкретная специальность. Водитель, связист, медик, механик или оператор беспилотной системы может потребоваться быстрее, чем человек без подготовки. Поэтому после всех исключений остается около 100 тысяч человек. Этих людей необходимо вызвать, проверить и оформить. Для них нужны тысячи спальных мест, 3 полноценных приема пищи каждый день, форма разных размеров, обувь, аптечки, транспорт и инструкторы. Если оформление одного человека занимает хотя бы 20 минут, один сотрудник физически не сможет пропустить больше нескольких десятков прибывших за рабочий день. Значит, потребуется одновременно открыть несколько пунктов, распределить потоки людей и заранее подготовить документы. И ко всему этому готовиться нужно заранее. Это очевидно и логично. Еще одна проблема в том, что людей, хоть 100 человек, хоть 100 тысяч, недостаточно просто собрать и переодеть. Из них необходимо сформировать подразделение. Несколько тысяч граждан должны превратиться в отделения, взводы, роты и батальоны. Для каждого уровня нужны подготовленные сержанты и офицеры. Необходимы полигоны, инструкторы, техника и время. Если призывать быстрее, чем учебная система способна принимать пополнение, люди будут неделями сидеть в пунктах размещения и ждать своей очереди. Поэтому настоящие возможности региона определяются не общим количеством мужчин в реестре, а самым узким местом всей цепочки. Им может оказаться медицинская комиссия, склад, транспорт, учебный центр или нехватка командиров. Вероятно, именно такие узкие места и искали во время калининградских учений. Военные могли рассматривать сразу несколько сценариев. Ограниченный призыв нужных специалистов, более крупную мобилизационную волну или постепенный вызов небольших групп.
15: Они проверяли, сколько человек можно оформить за сутки, где начнутся очереди, хватит ли помещений и через какое время сформированные подразделения смогут приступить к подготовке. Подобная проверка еще не доказывает, что политическое решение уже принято. Армия обязана иметь планы на различные случаи. И это лучше заявлений показывает, что мобилизацию рассматривают уже не как теорию. Под нее считают людей, кровати, питание, форму, транспорт и оружие. Так сколько жителей области могут призвать? Думаю, что первая волна – это 1010. Потому что если забрать сразу 20 или 30 тысяч, это уже заметно повлияет на работу всего региона. Общий запас может быть значительно больше, но использовать его одновременно практически невозможно. А вот разбить мобилизацию на несколько этапов – это и логистически проще, и шумихи не будет. Теоретически, так что сложив 2 плюс 2, снова возвращаемся к главному вопросу. Неужели военные просто проверяли старые планы на всякий случай? Или они выясняли, сколько жителей Калининградской области можно быстро призвать, не остановив работу самого региона? Если последнее, то будут ли власти ждать до выборов или начнут хватать народ раньше? Кто будет в списках первым? Люди с опытом или те, у кого нет шансов откупиться или уехать? Кстати, очереди на границах из молодых мужиков уже потихоньку собираются. Так что все признаки движухи налицо. Подписывайтесь на мои соцсети и пишите комменты. Услышимся.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
16: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Добивают. Дроны восьмой раз с начала года ударили по одному из крупнейших НПЗ России. Дорога из Ярославля в Москву перекрыта. Утро в Ярославле выдалось крайне тревожным. Дроны атаковали город несколько часов. Восьмой раз с начала года они ударили по одному из крупнейших НПЗ – «Славнефть-Янос». Также в городе из-за атаки перекрыли часть дорог на выезде в сторону Москвы, изменили маршруты общественного транспорта и закрыли несколько детских садов, сообщил губернатор области Михаил Евраев. В результате налета погиб один человек, еще 27 получили ранения. Пострадали несколько многоквартирных домов, там выбиты стекла. Люди показывают последствия налета.
18: Вот такое вот доброе утро. В Ярославле. У меня просто обвалился потолок.
19: Вон там окна тоже повыбивало от взрыва. Ну, по памяти он вот так, короче, пролетел и улетел.
17: Местные жители говорят, что в городе сильно испортился воздух, воняет гарью. И это последствия атаки на нефтеперерабатывающий завод «Славнефть Янос». Он один из крупнейших нефтезаводов в России, который перерабатывает до 15 миллионов тонн в год. Пожар на нем не потушили до сих пор. С начала года этот НПЗ подвергался атакам уже 8 раз.
20: Вот летит, вот полетел. Два! Это такая страшная. О! Господи!
17: Сколько времени потребуется, чтобы восстановить завод, неизвестно. Но судя по кадрам очевидцев, ситуация там крайне тяжелая, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
21: Просто в мясо. Там ничего живого, по-моему, не осталось от этого завода. То есть вот все эти разговоры, что Россия может быстро ремонтировать, восстанавливать. Нет, это все закончилось. То есть да, какое-то количество установок, может быть, под ремонты и стояло, под плановые ремонты. В июле мы это видели. Теперь все. Теперь заводы, которые уничтожаются, будут стоять месяцами, многими месяцами. Вот, например, как Орский НПЗ в Оренбургской области, где губернатор сразу сказал 6 месяцев. Ну вот смотрите, в России 40 крупных заводов. Вот если все они встают на 6 месяцев, все, ну откуда возьмется бензин?
17: Топливный кризис набирает обороты. Мало какой регион может похвастать наличием 95-го бензина на заправках. В основном, чтобы залить полный бак, приходится целый день провести в поиске и очередях. И это если повезет. При этом цены на бензин шокируют людей своим стремительным ростом.
22: Недавно удивлялись моему видео некоторые люди, то, что бензин почти 150 рублей стоит. Короче, дожили, представляете, 160 рублей сотый бензин на заправках в Москве. Это жесть какая-то.
23: В Пензе, говорят, ситуация с бензином стабилизировалась. Я вот стою в очереди 4 часа и думаю, где же она стабилизировалась? Или она так стабилизировалась, что лучшего уже не будет? И мне еще стоять и стоять. Вот это стабильность. Неделю не могу заправить 95-й. То заканчивается, то просто не привезли. Ну, это очень стабильно.
17: Эксперты предупреждают, что топливный кризис будет усиливаться. По состоянию на сейчас выбиты все 4 крупнейших НПЗ «Лукойла». Вице-премьер Александр Новак поручил ускорить плановые ремонты поврежденных и остановленных заводов. Однако аналитики предупреждают о рисках быстрого износа оборудования. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Активистка из Новочебоксарска Лилия Романова обратилась к жителям города с призывом защитить отрезок набережной Волги, который незаконно передали частным застройщикам, лишив горожан прогулочной зоны.
24: Вот Романова Лиля. Я проживаю в городе Новочебоксарске в микрорайоне Иваново. Я узнала такую новость, которая меня повергла в шок. Нашу набережную, наши реки Волги огораживают заборами, и теперь нам туда нет входа. Я посмотрела всю эту природу. Это ужас, там что творится. Дорогие друзья, мы теперь к Волге просто не сможем пройти. Семенов, Бог все видит. И вам за все воздастся. Не может быть, чтобы власти городские не знали, что творится. У нас не будет набережной. Мы не сможем спуститься к Волге с детьми. Это, товарищи, просто катастрофа. Новочебоксарцы, выступим за сохранение нашей набережной. Иначе олигархи все оттяпают, и мы останемся без ничего.
3: Главные новости дня.
17: Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
0: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем, когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
17: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
1: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональных тем паче.
17: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
2: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета, и к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горящем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну, тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну, а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну, и банковская система либо слопнется, ну, либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такой гиперинфляционной, инфляционного цунами.
17: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Миллиардер Герман Стерлигов предложил отбирать у женщин смартфоны, которые он считает главной причиной разводов в России.
5: Если у женщины есть смартфон в руках, будет развод. Будет, она убежит, сойдет с ума. Не может человек держать в руках смартфон и не сойти с ума, особенно женщина.
6: Почему?
5: Да потому
6: почему,
5: что
6: почему,
5: это
6: атака. Почему именно женщина?
5: Вы были когда-нибудь в интернете? Бывали там?
6: Конечно.
5: Ну и я тоже. Поэтому что тут? Это все, кто бывал в интернете, кто при памяти, все поймут,
6: ну,
5: о чем я
6: те,
5: говорю.
6: Есть те, кто устояли от этого.
5: Да никто не устоял. 100% разводов. Вот сейчас 100% разводов. Не 99, а 100%. И это что означает? Это означает, что это совпадает по времени с тем, как появился у женщин смартфон. До этого тоже были разводы, но их было несоизмеримо меньше. А сейчас все разводятся.
6: Да.
5: И смартфон у всех в руках. Совпадение? Не думаю.
3: На радио «Лента». Потеря дня.
7: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
9: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
11: Эксперт по недвижимости Николай Куликов о том, что цены на жилье в Сочи уже выше московских.
12: Сочи обогнал Москву по стоимости жилья на 10%, на целых 10% обогнал столицу. И в денежном выражении стоимость квадратного метра, ну понятно, что усредненная стоимость квадратного метра в городе Сочи составляет 533 тысячи рублей за квадратный метр. Много или это мало, судить вам. Но я вам скажу то, что продажи падают. И не потому, что Сочи теряет свою ценность и актуальность, а потому, что количество людей, имеющих возможность приобрести недвижимость в городе Сочи, стремительно снижается, потому что Сочи становится городом для избранных. Это российская Монако, можно сказать. Кстати, в Сочи в последнее время строят очень мало. Всего 3 крупных застройщика, остальные выдавлены с рынка. В прошлом году, в 2025 году, всего один проект запущен в городе Сочи. Представляете, остальное все застраивается. И я вам скажу то, что новые разрешения здесь даже на постройку частного дома получить, ну, практически невозможно.
11: И эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута о том, что российский рынок жилья зашел в тупик из-за раздутого ипотечного пузыря и завышенных цен.
13: Давайте честно. То, что происходит сейчас с жильем, это самый настоящий тупик. Цены скачут так, что люди просто не успевают за ними следить, а реальные доходы стоят на месте. Вся эта история с льготной ипотекой, которую так долго пиарили, в итоге сослужила нам плохую службу. Застройщики просто сорвали куш, взвинтили ценники в 2 раза, а теперь сидят на мешках с нераспроданными квартирами и делают вид, что все нормально. Никто из них не хочет идти на сокращение расходов или снижать цены, потому что они привыкли к сверхприбылям. Но парадокс в том, что обычный человек без кабального кредита на 30 лет сегодня вообще ничего купить не может. Мы дожили до абсурда, когда однушка на окраине как загородный дом, а разрыв между первичкой и вторичкой превысил все разумные пределы. Банки уже начали закручивать гайки, потому что понимают, люди просто не потянут такие долги. Этот пузырь надували несколько лет подряд, и сейчас он начинает трещать по швам. Самое страшное, что стройку остановить нельзя. Это потянет за собой кучу других сфер, от цемента до металлургии. Но и покупать по таким диким ценам больше некому. Лимит платежеспособных людей полностью исчерпан. Помяните мое слово, впереди нас ждет очень жесткое похмелье, и этот кризис затянется на годы.
9: Радио «Лента». Прямая речь.
25: Жительница Уфы похвасталась в Reels 4 квартирами и сразу попала под налоговую проверку.
26: Не выкладывайте рилсы про заработок, крупные покупки и количество квартир, если вы не готовы к проверке от налоговой.
27: В апреле я выложила такой рилс, и он залетел.
28: Мы семья из Уфы, у нас 4 квартиры. Да, звучит красиво, но давайте честно. Платежи по ипотеке 90 тысяч в месяц.
27: А через 2 недели мне приходит требование. В течение 10 дней предоставьте выписки по всем счетам за 2025 год. Я все собрала, отправила, думала, все. Но еще через месяц новое требование. Теперь выписки по всем счетам уже за 3 года. И срок 5 дней. И вот, я на последнем месяце беременности. Теоретически могу родить даже в банке. Стрессую, бегаю по этим банкам, стою в очередях, собираю выписки даже на счета закрытые и даже открытые в 2018 году, где простая рассрочка на кухне в Икее была. А самое главное, проверка шла в отношении меня как физического лица. Я даже ездила на консультацию налоговую, сотрудники сами не понимали, почему такая проверка. В соцсети сейчас это внимание налоговой. Если налоговая посчитает, что вам все-таки хорошо живется, будьте готовы это доказать документально, даже если вы просто физлицо.
9: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
8: Почему директор ЦРУ прилетел грузовым бортом? Задают все вопрос, и это как-то удивительно. Я думал, это знают все. Оказалось, нет, я сейчас все вам исправлю. И все, что я сейчас расскажу, это, важно понимать, не закрытая информация. Директора ЦРУ об этом неоднократно говорили в своих интервью, писали в своих мемуарах. Просто каким-то образом она вам, наверное, в жизни не попалась. Значит так, он не летает в грузовом самолете, понимаете, как какой-то Штирлиц радистской Кэт. Все себе представляют, что он сидит там, бедолага, пристегнутый какими-то ремнями к боковой стенке, с парашютом, не знаю, есть какой-то батончик, сникерс, мерзнет, дрожит. Нет же, конечно, все иначе. Специально для этих грузовых самолетов достаточно давно, ну уже точно более 10 лет назад, была разработана пассажирская VIP, виповская, то бишь капсула. Это на самом деле транспортный самолет, поэтому он предназначен для того, чтобы в него что-то ставили и что-то доставали, какие-то платформы. Так вот, эта капсула, она являет собой бизнес-класс большого современного джета. То бишь, там удобное кресло, там у него есть кровать, там у него есть небольшой конференц-зал, там у него есть даже какие-то тренажеры, чтобы он мог позаниматься. И там он летит вместе со своей охраной, вместе со своими помощниками, они разговаривают во время полета, отдыхают. Все совершенно нормально, как будто он летит обычным гражданским бортом. Единственное, конечно, что нет иллюминаторов, но они сильно не скучают по этому поводу. Всегда есть чем заняться людям такого полета в прямом и переносном смысле слова. Вот, а эта капсула, понимаете, для чего она сделана? Да для того, чтобы этого самого директора ЦРУ, кто бы им ни был, было невозможно отследить. Вот смотрите, прилетает транспортный самолет, что там, С-17, да, он бы этот раз выбрал. Вот прилетает он на С-17, на какую-то базу. Ну, представим, он прилетает на базу А. И у этого его самолета, в котором установлены капсулы, ну, для простоты, номер один. Вот прилетает он на базу А. В капсуле в самолете номер один. Там стоят еще три таких самолета. Номер два, номер три и номер четыре. Да, вот он прилетел. И он спокойно, совершенно спокойно переходит в любой из этих других самолетов, номер два, три или четыре, в котором тоже стоит такая же аналогичная капсула. И они все взлетают с интервалом условно в 10 минут. И один улетает с базы А на базу Б, другой улетает с А на В, третий улетает с А на Д, и четвертый улетает там с А на Г. Вот куда он полетел? Как ты его отследишь? Никак. И таких самолетов у американцев около 300 штук. То бишь ты никогда не знаешь, где физически находится директор ЦРУ. В каком из этих бортов и куда он летит. Это сделано специально, понимаете? А почему такая цаца, спросите вы, да, директор ЦРУ? Есть же президент. Вот почему президента так не берегут? Отвечу, потому что директор ЦРУ на самом деле является, ну, если не самым информированным лицом на этой планете, то точно входит в топ-3. Понимаете? Причем в эти топ-3 входят не президенты, а входит директор Моссада и директор китайской разведки. Вот три человека, которые знают больше всего о том, что происходит в мире конкретно в данный момент времени. И почему это происходит. И их берегут все как зеницу ока. А президент больше политическая, понимаете, фигура. И что необходимо понимать, да, что президент, который каждый день получает брифинг разведок, так называемый президентский брифинг, по утрам приносит, ну, в данном случае господин Трамп. Так вот, этот брифинг готовится ЦРУ. Понимаете, то бишь ЦРУ решает, что президент должен знать. Так не только ЦРУ, так и в других странах тоже. Но решает ЦРУ. Поэтому они берегут своего директора, как зеницу ока. Поэтому они вот так прячут, так маскируют. Кстати, господин Трамп вот последний раз из Турции точно так же улетал. Они боялись, что их могут кто-то атаковать. Он торжественно зашел в свой самолет и быстренько вышел через задний ход и сел в такую же капсулу, в таком же грузовом самолете и был таков. Понимаете? А для тех из вас, кто обладает особо пытливым умом, я сейчас хочу сформулировать один вопрос. А почему вообще вы решили, что он прилетел этим грузовым самолетом? Посмотрите, как новости выпили, что во Внуково приземлился С-17, И потом буквально через несколько минут, что прилетел директор ЦРУ. Через несколько минут. И автоматически мозг связал С-17 с директором ЦРУ. Поймите, ЦРУ – это очень непростые ребята. И если бы они чего-то боялись или опасались бы, никогда в жизни их директор не летел бы вот так вот в лапешник одним самолетом, просто всем видимый, всем слышимый. Такого не бывает. Банально используются другие тактики. Условно, может лететь первый самолет, да, вот С-17, может лететь С-17 со включенным транспондером, показывать, что вот я иду, вот вы меня видите на радарах, вы видите меня на гражданских сервисах отслеживания авиационных бортов, а за ним может лететь еще один С-17 или другой совершенно самолет, не знаю, поменьше, какой-нибудь бомбардир, условно, поменьше, с выключенным транспондером, понимаете? С выключенным, просто хвост-хвост, чтобы первый условно расчищал себе пространство, да, а второй пролетал менее заметно. На военных радарах его будут видеть, да. Но это же может быть не один самолет, который идет за первым С-17, понимаете? Просто они идут в абсолютной радиотишине. Их может быть два или три. А ты уже попробуй сбей три цели воздушные, даже если ты очень сильно захочешь. Это очень тяжело сделать. Это необходима целая большая-большая операция, понимаете, чтобы это все спланировать и сразу сбить три цели. Это же легко все может происходить, понимаете? Что первый, да, прилетел. А какие борта прилетели через 10 минут после него? Или через 2 минуты? Или через 15 минут? А почему все уверены?

0: другой кодекс чести и совершенно другой этикет. Поэтому, если кто-то что-то просит, то он принимающая сторона, никогда не прилетающая. Потому что та другая сторона не хочет видеть у себя на территории представителей других разведок. Почему? Объясним вам. Вот представьте, допустим, официальная делегация российской разведки летит в Вашингтон. Ну, для каких-то переговоров. Да, это летит 2 или 3 борта. Эти борты постоянно что-то пишут, постоянно что-то фиксируют. На этих бортах суммарно будет под 100 человек сотрудников. Понимаете? За ними, со всеми нужно следить. В секунду, когда они попадают в любое правительственное здание, они пытаются сделать что-то, что обычно делает разведчик. Запомнить что-то, установить где-то жучок, где-то какую-то подцепить информацию, или что-то зафиксировать, или что-то снять в электромагнитном поле. Все равно в аудиополе. Короче, это такая невероятная морока для принимающей стороны, что они не хотят никогда с этим морочиться. Ну вот представьте, господин Нарышкин бы полетел, и директору ЦРУ пришлось бы снимать тучу агентов. Просто тучу агентов и тучу сотрудников для того, чтобы они контролировали всю прилетевшую с господином Нарышкиным свиту. Понимаете? Соответственно, тот, кто начальник, тот и прилетает, куда он хочет. Вот как это работает. Именно в разведке. Совершенно наоборот. И именно так директор ЦРУ и поступил. Понимаете? Принимающая сторона всегда сторона подчиненная в разведке. А сторона, которая может прилететь, куда она хочет, всегда сторона господствующая. Такой этикет, ничего не попишешь.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Орден вместо сына. Мэр Сочи поздравил родителей погибшего на СВО солдата и вручил им посмертный орден мужества. Военнослужащий Айк Раганян погиб в феврале 2024-го, когда ему было всего 22 года. Он учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. Из-за нехватки младшего офицерского состава выпуск курсантов был проведен досрочно в апреле 2023-го. И так парень оказался на фронте. Ему сразу же после выпуска присвоили звание лейтенанта, и в Западном военном округе он служил в должности командира. Однако служил недолго, всего год, после чего скончался в госпитале от тяжелого ранения. Мэр Сочи Андрей Прошунин посмертно наградил бойца, передав родителям орден мужества.
4: Боль утраты, понятно, ничем не перебить, но тем не менее он этого заслужил. Поэтому в торжественной обстановке я, наверное, маме вручу от души. Поздравляю за сына, вам большое спасибо.
3: Во время награждения на родителях не было лица. Похоже, что спустя 2 года они не смирились с утратой. Особенно красноречивым было лицо отца, который так и не посмотрел на мэра и стоял, опустив голову. Видимо, поэтому Прошунин не решился отдать орден ему в руки. Сейчас все больше родителей говорят о том, что не хотят видеть своих детей героями. Им достаточно того, чтобы они были просто живы.
5: Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны. Не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон.
3: А погибнуть боец может не только от рук противника, но и своих же. Душераздирающую историю рассказал бывший срочник Максим из Тюмени.

0: который проходил службу в Белгородской области. Парень застал тяжелые времена вторжения в Курскую область. За тот период он потерял 12 товарищей, однако до сих пор не может забыть другой случай, когда пьяный командир застрелил срочника из автомата.
1: У нас, получается, командир напился, застрелил пацана-срочника. Ну, типа, тот ему автомат разбирал, чистил, должен был всех, короче, будить. И тот приходит, бухущий, дай покажу, как надо, стреляет в пацана. Пацан молодой, как сказать, мышление лет на 16. Вот от него веет вот этот вайб маленького мальчика, такого вот, школьника. Ну, типа, узнали, что убили, слезы, все было. Короче, ну, жалко пацана.
0: После убийства парня командование долго не знало, что с ним делать. Чудовищность этой истории заключается в том, что родители до сих пор не знают, как погиб их ребенок, а виновный так и не понес наказание.
1: Как патрон оказался вообще хуйня, честно говоря. Какая-то мутная хуйня. Короче, пацана похоронили, его месяц где-то держали в багажнике труп. Маме сказали, что он пропал просто. Командира отправили просто на передок.
0: По состоянию на середину августа журналисты установили имена 239 354 погибших на Украине военнослужащих. Это только подтвержденные данные из открытых источников. Некрологи в соцсетях, могилы на кладбищах. По данным реестра наследственных дел, потери еще больше. Только к концу 2025 года насчитывалось 352 тысячи человек, погибших на фронте. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
4: А там, короче, потом стоит какая-то его тачка, которая взорвалась.
3: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
5: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно. То есть, прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34-го бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
3: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги, женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, и обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
6: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
3: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы осмотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
7: Молчание проигрывает первым. Олег Царев о том, почему скрывать последствия ударов опаснее, чем говорить правду.
8: Несколько слов про информационную войну. Война идет за умы людей не менее ожесточенно, чем бои на земле. Каждый удар, каждая авария становится известна в течение часов. Скрыть события физически невозможно. И борьба идет за то, чья версия закрепится в головах у большего числа людей. Есть два подхода. Первый – скрыть все максимально. Второй – сказать правду, но правильно сказать и правильно интерпретировать. Я сторонник правды. Я считаю, что правда выгоднее молчания. Удар по нефтеперерабатывающему заводу, авария на подстанции, перебои со светом – такое не спрячешь. Люди видят зарево в окне, стоят в очередях на заправках, сидят без электричества. Если официальные источники молчат, ответы ищут там, где их дают. А дают их обычно вражеские телеграм-каналы. Молчание власти люди трактуют по-разному, но всегда не в ее пользу. Как признание вины, растерянность, потерю контроля или желание что-то скрыть. Доверие падает быстрее, чем от самой плохой новости.
7: Пашинян сжег еще один мост. Александр Коц о том, почему Россия больше не стратегический партнер Армении.
9: Цитата. «После событий сентября 2022 года говорить, что есть стратегическое партнерство, нельзя вообще. Почему тогда Россия и Организация договора о коллективной безопасности в сентябре 2022 года не выполнили обязательства в сфере безопасности?» Конец цитаты. Оказывается, Пашинян обиделся на Россию, не пожелавшую воевать с Азербайджаном за Карабах, а гласно регламенту Организации договора о коллективной безопасности. Страны-участницы должны приходить друг другу на помощь в том случае, если на территорию одной из них совершено нападение. На территорию Армении, повторимся, нападения не было. Пашинян, сам сдавший непризнанную республику как стеклотару, теперь назначает виновной в этом Россию. Раз мы теперь с Пашиняном не стратегические партнеры, то, может быть, пора уже отобрать у него скидку на наши энергоносители.
7: Новый фронт через Беларусь. Военкор канал «Пионер запаса» о слухах вокруг мобилизации.
10: В связи с тем, что разного рода чиновники и другие госслужащие ежедневно заявляют о том, что мобилизации не будет, верится, конечно же, в обратное. В опровержение всем этим заявлениям хочется немного намекнуть, что моя поездка в Беларусь не была случайной. Поскольку часть информации стала уже утекать в сеть, мы можем поделиться с вами одним секретом. Итак, по поступающей информации и той осведомленности, которая есть на данном этапе, мы можем предполагать об открытии нового фронта в конце этой осени или начале зимы. Там, куда могут дотянуться наши военные, не открыт пока что только один фронт — Черниговский, соответственно, прямиком до Киева. Сделать это с территории России пока что не представляется возможным. Поэтому я просто еще раз напомню, что неспроста мы ездили с командировкой в Беларусь. Так сказать, по секрету всему свету.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
7: Крым поставил ценовой рекорд. Военкор Живов о новой цене топливного кризиса.
11: Самый дорогой бензин в июле 2026 года продавали в Крыму. В среднем по 210 рублей 35 копеек за литр. Далее в рейтинге, составленном на основе данных Росстата, следуют Севастополь и Республика Тыва. Согласно официальной статистике, в июле 2026 года потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 6,5% по сравнению с июнем и на 25,9% по сравнению с июлем 2025 года. В Москве бензин в среднем подорожал на 2,3%, а в Санкт-Петербурге на 0,9%. Средняя потребительская цена бензина по России в июле составила 77 рублей 14 копеек за литр, на 4 рубля 76 копеек больше, чем месяцем ранее. Справедливости ради, наличие бензина в Крыму – это уже хорошо. Дорого, но все равно лучше, чем отсутствие бензина в принципе.
7: Неудобный вопрос. Военкор канал «Товарищ Артем» о том, почему Владимир Путин и его окружение находятся у власти больше четверти века.
12: Через вот это событие с этим Канье Вестом становится очевидно, что путинский правящий слой, он неоднороден. Да, в нем есть различные группы, которые исповедуют различные идеологические предпочтения, скажем так. Да? Для одних Канье Уэст – это круто, а для других – это катастрофа. Да? И все они, и те, и эти входят в правящую группировку. То есть Владимир Путин и его олигархическое политбюро смогли создать такую оргструктуру, сложную, в которой уживаются люди с диаметрально противоположным мнением по тем или иным вопросам. Их связывают что-то другое, какая-то другая ценностная шкала, да? Ну, скорее всего, там, золотой телец, который их связывает идеологически. Но по другим вопросам они могут...
7: Угрозы повторяют годами. Военкор «Канал 2 Майора» о том, почему после предупреждений МИДа пора переходить к действиям.
10: 27 августа 2026 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ Российской Федерации на украинские удары с применением британского оружия может прийтись на любые военные объекты Британии на Украине и за ее пределами. Слова правильные, но мы вспомнили много других правильных слов и призывов с 2022 года по этой теме. В 2024 году даже было практически дословно такое же заявление МИД России, адресованное британцам. Если с той стороны не понимают, то вполне логично уже переходить к действиям. А еще крайне интересно, согласовывает ли МИД свои заявления про удары за пределами зоны специальной военной операции с Минобороны России? Или наше военное ведомство узнает это тоже из новостей?
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
13: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Жительница Адыгеи, работающая на автозаправочной станции в Краснодаре, рассказала, что из-за прилетающих беспилотников боится ехать на работу.
15: Вот сижу уже 22 минуты 9-го, и мне вообще не хочется ехать на работу. Сейчас листала Инстаграм, посмотрела, что произошло в Краснодаре. А сейчас вообще небезопасно, вообще нигде, наверное, думаю. Особенно я работаю на такой работе, где страшно туда идти. А еще помимо страшно, еще жалко людей. Особенно дедулик, который приходит 2 часа, просто в очередь, и на 1000 рублей заправляется. Господи, как их мне жалко. А мамочки с детками сидят в жару такую. Вы думаете, что у нас нет сердца? На самом деле очень жалко людей. Даже если вы заходите, мы там смеемся, улыбаемся. Это поднимаем себе настроение, как говорится. Вот. Так что всем терпения. И чтобы у нас здесь было все тихо, в нашей Адыгее, блин. Очень страшно работать, если честно.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
16: В эфире «Разбор дня». Россия была одним из мировых лидеров по безналичной оплате. Переводы за секунды, банковские приложения, карты и телефоны вместо кошелька. Но теперь мобильный интернет могут отключить в любой момент, и деньги на счете внезапно становятся бесполезными. Сегодня разберемся, как война ломает систему, которую страна строила 20 лет, и почему россияне снова вынуждены запасаться наличными.
17: Слушай, ну масштаб вот этого отката, он прям, ну, поражает. Если вот так вспомнить нулевые годы, ага, когда зарплата наличными в конверте была абсолютной нормой, да и длинные очереди в кассу за авансом. Никто ж тогда и помыслить не мог, что физические деньги вообще начнут, ну, полностью исчезать из оборота.
16: Точно. А потом ведь случился огромный технологический скачок. С 2010 по 2018 год безнал на одного человека вырос в 30 раз.
17: Да, это был просто колоссальный рост. человек банально привык выходить из дома с одним только смартфоном, точно зная, что сможет оплатить там проезд, ну или кофе, или какие-то покупки.
18: Да, и к первому кварталу 26 года почти 89% платежей в рознице были безналичными. Это, можно сказать, абсолютный триумф цифровой экономики.
17: Угу.
18: Но сейчас запущен обратный процесс. За полгода, ну, если исключить январь, в наличность перетекло 2,5 триллиона рублей.
17: 2,5 триллиона? Ого!
18: Именно. Возникла совершенно новая повседневная реальность. Банк может быть абсолютно устойчивым, счет полным, а доступ к деньгам раз и исчезает. И запускают эту цепочку регулярное отключение мобильного интернета.
17: Но разве в 26-м году это такая критичная проблема? Крупные торговые сети ведь давно проложили выделенные оптоволоконные линии. Им эти отключения мобильных вышек вообще никак не мешают. Кассы же продолжают работать стабильно.
18: У них есть резервные каналы, но основа повседневной инфраструктуры устроена иначе. Магазин у дома, аптека в спальном районе или там автозаправка на трассе. Они не могут позволить себе тянуть оптоволокно. Вся их торговля часто висит на единственной сим-карте, вставленной прямо в терминал.
17: Ага, понятно. И как только мобильная сеть ложится, терминал в такой аптеке просто слепнет.
18: Да. И кусок пластика в твоем кармане моментально теряет свою функцию. На майские праздники из-за отключений связи спрос на наличные оказался в 5 раз выше обычного. Человек делает очень простой вывод. Банковская карта удобна и надежна ровно до тех пор, пока бесперебойно функционирует чужая инфраструктура.
17: А управлять вышкой связи, контролировать сервера или хотя бы знать график отключений обычный гражданин не может. И возникает, ну, чувство полной беспомощности перед технологией.
18: Да, поэтому временный сбой, если он повторяется регулярно, разрушает самое ценное, что есть в финансовой системе – доверие. Война буквально забирается в кошелек гражданина через неработающую кассу в ближайшем магазине.
17: Ужас. Но сбой связи – это же только внешняя сторона проблемы. Гораздо сильнее по этому доверию бьет то, что доступ к средствам перекрывают сами банки.
18: Ты имеешь в виду алгоритмы безопасности?
17: Да, антифрод.
18: С начала 26-го года критерии так называемых подозрительных операций заметно расширились и ужесточились.
17: Но здесь финансовую систему, ну, как бы, можно понять. Телефонное мошенничество наносит колоссальный ущерб. Люди отдают злоумышленникам миллионы. Антифрод – это необходимый фильтр. Пара часов заморозки перевода реально могут спасти пенсионеру все его накопления. Это базовая безопасность.
18: Безопасность, которая на практике работает как слишком параноидальный охранник.
17: В смысле?
18: Ну, этот охранник запирает всех, без исключения посетителей, в здание только потому, что на улице кто-то подозрительно посмотрел в сторону двери.
17: Меткое сравнение.
18: Машинное обучение анализирует тысячи параметров, и система начинает видеть угрозу в абсолютно нормальном, ну, повседневном поведении.
17: То есть блокировка может прилететь за рутинные действия?
18: Легко. Банки массово блокируют карты после обычных переводов между собственными счетами человека. Или при возврате долга знакомому. Или при оплате услуг частного мастера. Допустим, ты переводишь деньги сантехнику или репетитору, и бац, блок.
17: Но разблокировка счета – это же не просто нажатие кнопки в приложении.
18: Далеко не всегда. Это требует времени, звонков в службу поддержки, ответов на какие-то безумные контрольные вопросы.
17: А иногда и личного визита в отделение с кипой документов, подтверждающих происхождение средств.
18: Клиенту приходится доказывать бездушной машине, что он не преступник, не жертва обмана и вообще имеет право распоряжаться своими же законными средствами именно в тот момент, когда они ему срочно нужны.
17: И даже если блокировку снимает в течение суток, у человека остается чисто психологическая память об этой зависимости. Он кристально ясно осознает, что некий скрытый алгоритм может в любую секунду поставить его право собственности на паузу, без предупреждения.
18: И тогда граждане начинают банально прятаться от системы. Они уходят в кэш, чтобы минимизировать количество транзакций, которые банк может трактовать как подозрительные.
17: Чтобы не светиться.
18: Именно. Наличность становится единственной частью сбережений, для использования которой не требуется одобрение искусственного интеллекта.
17: усложняет ситуацию еще и то, что правила финансового контроля меняются слишком быстро. Никто не читает десятки страниц нормативных документов каждый вечер. Люди сталкиваются с новыми требованиями постфактум, прямо в момент остановки перевода на кассе.
19: И эта неопределенность особенно жестко бьет по самозанятым и тем, кто организует мелкие сборы. Скинуться на подарок коллеге или собрать деньги на школьные нужды становится прям рискованным занятием.
17: Ну да, внешне законная операция по переводу нескольких небольших сумм от разных людей идеально совпадает с признаками серого бизнеса с точки зрения банковского алгоритма.
19: Но тут есть еще один нюанс. Раньше была такая негласная сделка с банком.
17: Ты про доходность?
19: Да. Люди могли мириться с параноидальными алгоритмами и сбоями, если бы это хорошо окупалось. Когда ставки по депозитам превышали 20% годовых, клиент действительно был готов зависеть от капризов приложения. Высокий процент, ну, он полностью компенсировал риск внезапной блокировки.
17: Но к лету 26-го года доходность существенно снизилась.
19: И эта негласная сделка оказалась расторгнута. Терпеть жесткие ограничения, доказывать легальность переводов и рисковать потерей доступа к деньгам ради низкой ставки больше не имеет никакого экономического смысла. Премия за лояльность и неудобство просто исчезла.
17: Знаешь, на фоне вот этих меняющихся правил и падающей доходности моментально усиливается влияние слухов. В 26-м году по социальным сетям активно распространялись фейки о якобы готовящейся заморозке банковских вкладов.
19: О, да, помню это.
17: Министерство финансов это категорически опровергло, заявив, что таких планов нет и быть не может.
19: Угу.
17: Но почему этот слух оказался настолько живучим? Почему люди все равно в него верят, несмотря на официальное опровержение?
19: Потому что страх уже сформирован предыдущим опытом. Государству требуются колоссальные средства на текущие расходы, а на банковских счетах населения аккумулированы огромные суммы.
17: Опровержение чиновников отвечает только на вопрос о конкретном документе.
19: Но не снимает глобальную тревогу.
17: Да, но совершенно не снимает тревогу о том, что правила игры могут измениться уже завтра утром. После всех экстренных решений, внезапных комиссий, лимитов на вывод валюты и временных запретов прошлых лет.
19: Любая новая финансовая норма воспринимается как реальная угроза.
17: Точно.
19: Бумажные купюры под матрасом съедает инфляция, их могут украсть, они могут сгореть, но для того, чтобы пойти в магазин и купить на них хлеб, не нужно ждать нового государственного постановления.
17: В результате запас наличных купюр дома теперь обсуждают в обществе наравне с заряженным пауэрбанком, фонариком, запасом питьевой воды и, ну, полностью укомплектованной аптечкой.
19: Наличные превратились в резервный аналоговый контур безопасности. Цифровизация два десятилетия обещала полностью избавить общество от бумажных денег, называла их пережитком прошлого. А в итоге регулярные отключения связи заставили граждан заново создавать физический резерв на случай инфраструктурного блэкаута.
17: И размер этого резерва абсолютно индивидуален. Кому-то нужны деньги на продукты на пару дней, пока чинит вышку связи, а кому-то требуются запасы на неделю вперед для покупки жизненно важных лекарств.
19: Особенно в небольших городах, где слабое покрытие сети. Но в этом и кроется главный макроэкономический парадокс всей ситуации. Безопасность от сбоев организуется исключительно за счет самого гражданина.
17: То есть бумажные купюры теряют свою покупательную способность каждый день из-за инфляции, они не застрахованы государством от кражи и не приносят никакого процентного дохода.
19: Да, держать их дома – это прямой убыток. И человек добровольно оплачивает этот убыток из своего кармана, чтобы компенсировать нестабильность инфраструктуры, которую он сам вообще-то не ломал.
17: Гражданин покупает независимость ценой обесценивания собственных сбережений.
19: Самое интересное начинается, если проследить, как это индивидуальное решение спрятать деньги в кэш ломает макроэкономику страны в целом.
17: Да, запускается масштабная цепная реакция. И первый удар принимает на себя малый бизнес. Малый бизнес и так страдает от роста налоговой нагрузки. К тому же каждый безналичный платеж обходится предпринимателю в определенную сумму.
19: Стоимость эквайринга, да.
17: Нужно пояснить этот механизм. Речь идет о комиссии, обычно от 1 до 3%, которую банк автоматически забирает у магазина за каждую проведенную по пластиковой карте операцию. Для крупной сети супермаркетов это копейки за счет огромного объема, а для маленькой кофейни – серьезный удар по маржинальности.
19: Совершенно верно. И вот предприниматель, уставший от сбоев терминала и высоких комиссий, начинает предлагать покупателям скидку в 5% за оплату наличными, ну или переводом по номеру телефона в обход кассы.
17: Для покупателя это прямая выгода здесь и сейчас, а для государства это означает, что огромная часть торгового оборота уходит из наблюдаемой цифровой зоны обратно в тень.
19: Причем бизнес уходит в серую зону далеко не всегда из преступного умысла уклониться от налогов. Часто это единственный способ банально выжить при критической низкой рентабельности.
17: Официальная прозрачная цифровая экономика начинает сужаться.
19: В ответ власти усиливают контроль, вводят новые проверки. Бизнес еще сильнее пугается этих проверок и еще глубже прячется в наличность. Возникает идеальный замкнутый круг.
17: Но этот круг бьет не только по налоговым сборам. Он наносит мощнейший удар по самой банковской системе. Возникает серьезная проблема с базой фондирования.
19: Термин звучит сложно, но суть простая. База фондирования – это те самые дешевые деньги, которые миллионы граждан хранят на обычных вкладах, накопительных или там текущих зарплатных счетах. Именно из этого огромного котла средств банки берут деньги, чтобы выдавать их в виде кредитов другим людям или бизнесу.
17: Зарабатывая на разнице процентов. И когда люди массово идут к банкоматам и вытаскивают триллионы рублей в виде бумажного кэша, этот котел просто пустеет.
19: Да. Возникает так называемый дефицит ликвидности. Банкам физически не хватает живых денег для поддержания нормального оборота кредитования.
17: И чтобы закрыть эту дыру, банкам приходится экстренно занимать деньги у центрального банка под гораздо более высокий процент. Либо они вынуждены резко задирать ставки по вкладам населения, пытаясь заманить деньги обратно в систему.
19: В любом случае, деньги для самих банков становятся дорогими, а более дорогие деньги логичным образом превращаются в более дорогие кредиты на покупку жилья, автомобиля или развитие бизнеса. И этот возросший расход снова в конечном итоге ложится на плечи обычного гражданина.
17: Получается своеобразный скрытый налог на недоверие. Этого налога нет ни в одной официальной квитанции, но его платят все. Человек теряет процент доходности на наличных, переплачивает по потребительскому кредиту и покупает в магазине товары с уже заложенной в их цену стоимостью общей финансовой нестабильности. Власти, конечно, пытаются технически реагировать на проблему. Весной 26 года Банк России и профильные министерства пообещали внедрить новые технические решения.
19: Научить банкоматы и терминалы работать в офлайн-режиме.
17: Да, при полном отключении мобильной сети.
19: Но само появление такой государственной задачи на высшем уровне подтверждает реальный масштаб инфраструктурных сбоев. Систему, которая изначально проектировалась как постоянно подключенная к облачным серверам, приходится экстренно переписывать и адаптировать под суровые условия регулярных блэкаутов.
17: Но офлайн-режим все равно не заменит полноценную связь. Терминал без доступа в интернет не может проверить актуальный баланс карты в реальном времени. Чем меньше мгновенных проверок проходит при транзакции, тем выше риски мошенничества и перерасхода средств.
19: А значит, функционал таких офлайн-платежей будет сильно ограничен жесткими лимитами на микроскопические суммы.
17: При этом финансовый регулятор в своих официальных отчетах часто объясняет повышенный спрос на наличные именно термином «техническая адаптация», старательно избегая упоминать более глубокий фактор падения доверия к системе.
19: Стремление человека во что бы то ни стало иметь при себе средства оплаты, которые полностью независимо от цифровой инфраструктуры, это уже само по себе ярчайшее проявление недоверия. Человек просто не уверен, что привычная финансовая услуга будет доступна ему завтра утром.
17: Банки постоянно утверждают, что жесткие алгоритмы и блокировки защищают средства клиентов. И это звучит абсолютно логично ровно до того момента, пока безопасность не превращается в лишение базового контроля над своими же деньгами для обычного человека, который, ну, не нарушал никаких законов.
19: А теперь предлагаю посмотреть на эту ситуацию под другим углом. По кому эта финансовая нестабильность, вот эти алгоритмы и отключения бьют сильнее всего?
17: Очевидно, что последствия этой эрозии доверия распространяются в обществе крайне неравномерно.
19: Да, обеспеченный человек с высоким доходом имеет массу инструментов защиты. Он может распределить средства между иностранными валютами, недвижимостью, ценными бумагами на бирже и счетами в десятки разных банков.
17: Для него пачка наличных дома – это лишь крошечная часть стратегии диверсификации. Не сработала пластиковая карта одного банка на кассе, он спокойно достанет карту другого или оплатит покупку со смартфона через альтернативный сервис.
19: А для семьи с небольшим доходом, живущей от зарплаты до зарплаты, ситуация выглядит кардинально иным образом.
16: Несколько тысяч рублей, застрявшие в неработающем банкомате или заблокированные алгоритмом, это не просто неудобство. Это деньги на базовые потребности, на еду детям до конца недели.
17: И снимая эти деньги заранее в виде бумажных купюр, такие люди лишаются малейшей финансовой выгоды. Они теряют начисление процентов по остаткам на счетах, лишаются кэшбэков за покупки. Более того, они тратят деньги на проезд, чтобы добраться до ближайшего работающего банкомата, если районный терминал отключился вместе со связью.
16: Они просто не могут позволить себе риск остаться у кассы продуктового магазина с неработающим куском пластика в руках. Для них стабильность доступа важнее любых виртуальных процентов.
17: Получается, формально инфраструктурные сбои и алгоритмические проверки одинаковы абсолютно для всех клиентов банка. Но фактически эта финансовая нестабильность жестко наказывает именно самых уязвимых граждан, только усиливая существующее социальное неравенство. Бедные платят за системные сбои самую высокую цену.
16: Именно так.
17: Знаешь, я тут подумала, если цифровая экономика требует постоянного одобрения на доступ к средствам со стороны интернет-провайдеров, сложных алгоритмов и удаленных серверов, то обычная бумажная купюра сегодня уже не просто инструмент платежа. Это единственный оставшийся у простого человека физический артефакт независимости от внешней инфраструктуры.
16: Россияне возвращаются к наличным не потому, что разлюбили технологии. Просто карта удобна только до тех пор, пока работает связь. А война превратила интернет, терминалы и банковские приложения из привычной части жизни в услугу без гарантий. Так, одно из главных достижений последних 20 лет начинает двигаться назад. Деньги есть, но воспользоваться ими удается не всегда. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
20: Тотальный контроль с финальной отправкой на фронт. Военкоматы получат доступ к счетам, диагнозам и родне калининградцев. Получается, мобилизации никому не избежать. Лучше отдать по-хорошему. Почти 18 гектаров земли изымут ради дорог к курорту «Белая дюна». У кого власти экспроприируют участки и что взамен? Гулять так гулять. Калининградский Минкульт потратит 4 миллиона рублей на коктейльные наборы, пончо и бинокли. Кому будут раздавать столь щедрые сувениры, не уточняется. Итак, на волне участившихся слухов об ожидаемой в сентябре новой волне мобилизации военкоматы взяли курс на тотальную осведомленность. По всей России, в том числе и в Калининградской области, будут собирать максимум данных о военнообязанных и их родных. Минобороны представила проект приказа, согласно которому госорганы и компании должны передавать в военкоматы большой объем сведений – от банковских счетов и кредитов до диагнозов, включая ВИЧ, туберкулез и психические расстройства, и даже данных о статусе иноагента. Причем не только о самом призывнике, но и о всей его родне, вплоть до шурина и свояченицы. В ведомстве уверяют, так смогут точнее оценить годность к службе и лучше управлять мобилизационными ресурсами. Для эксклавного Калининграда с его особенностями это звучит особенно весомо. Вывод напрашивается один. Откосить от призыва в зону СВО становится практически невозможно. Под колпаком государства оказываются все граждане призывного возраста со всеми вытекающими последствиями. Параллельно в регионе усиливается работа по вербовке на фронт, а здесь уже вскрылись интересные детали. Оказывается, вербовщики зарабатывают миллионы на продаже мужчин на войну или, по сути, на верную погибель.
21: Журналист одного из изданий устроился на работу в крупный вербовочный центр «Воевода» и прошел обучение, чтобы разобраться, как устроен этот циничный бизнес на крови. Как оказалось, требования к контрактникам у воеводы экстремально низкие. Берут мужчин даже бесконечностей. Проще говоря, даже если нет руки или ноги, контракт все равно предлагают. Обучение о том, как правильно развести человека, чтобы он согласился идти воевать, корреспонденту под прикрытием провела дипломированный таролог и бывшая менеджер «Газпромбанка», которая привнесла в вербовку опыт в продажах и маркетинге. Журналист рассказал, какими азами мастерства агитации поделилась с ним его наставница-вербовщица. Кое-что удалось записать на диктофон, и, по правде говоря, эти откровения шокируют цинизмом.
0: При общении с кандидатом на контракт прежде всего необходимо установить психологический контакт, расположить его к себе, показать, что вы уважаете его выбор, и ваша задача – подобрать ему якобы оптимально комфортный вариант службы. Кто-то идет четко за деньгами и отталкивается от единовременных выплат, но при этом панически боится попасть в штурма. Кто-то, наоборот, озвучивает, что должен быть на СВО, как правило, это мотивированные с боевым опытом. У кого-то проблемы с документами, у кого-то со здоровьем, у кого-то с законом. Но обязательно вам нужно убедить человека, что вы на его стороне и что напередок его посылать не будут. Главное – пообещать службу в тылу или на дальних рубежах от передовой. Вам должны поверить. И забудьте о морали, потому что обманутые вами нищие мужики заслуживают смерти.
20: Вот такая правда жизни. А кроме общения с будущими контрактниками, которое, по сути, сводится к профессиональному вранью, чтобы отправлять людей умирать, вербовщиков учат еще, как оформить аккаунт в соцсетях, чтобы он вызывал больше доверия. Например, разместить информацию о выплатах и льготах, а еще красивые патриотические видео с фронта. Также выяснилось, что потенциальных контрактников вербовщики ищут через рекламу в соцсетях и обзвон из колл-центров по купленным базам, используют раздачу листовок на улице и объезжают населенные пункты. Ну а сейчас самое интересное. Оплату рекрутеры получают за каждого завербованного человека, которых поделили на сорта в зависимости от региона. Например, за ярославца, который подпишет контракт, дают лишь 150 тысяч, а вот москвич стоит дороже всех – 1 000 000 рублей. Кстати, успешные продавцы мужчин на убой в месяц зарабатывают по несколько миллионов и к тому же получают бонусы. Плюс положена выплата вербовщику и за привлечение на работу других рекрутеров. Вот такая изнанка бизнеса на крови. А теперь о бизнесе вдали от фронта, где без пострадавших, по всей видимости, тоже не обойдется. Правда, здесь не все так страшно. Речь пойдет о грандиозной стройке федерального курорта «Белая дюна».
1: Жителям региона придется распрощаться со своими земельными участками и не по доброй воле. 18 гектаров земли изымут ради дорог в Белую Дюну, этот будущий город мечты и грез. А если точнее, то в Калининградской области решили изъять 13 земельных участков для строительства дороги Зеленоградск-Приморск через Светлогорск-Белая Дюна. Большая часть земель находится в Зеленоградском районе, в том числе около поселка Путилово. Еще часть – в Балтийском округе. В основном это сельскохозяйственные и земли в частной собственности. Участки забирают в том числе ради подъездов к будущему курорту. Ранее власти уже заказали проект дорог от Путилова и Покровского непосредственно к Белой Дюне, а также дорожной сети внутри самого курортного комплекса. Всего планируется построить более 9 километров дорог. Теперь областное агентство по имуществу должно договориться с владельцами об изъятии участков и оформить землю в собственность уже региона.
20: Правда, история умалчивает, что конкретно власти обещают взамен изъятых земель и как будут решать вопрос, если собственники станут в позу и откажутся отдавать свои участки, нажитые непосильным трудом. Кстати, четких сроков строительства дороги к Белой Дюне пока нет, но это дело наживное. А теперь к другим интересным новостям. О том, что хорошо жить – не запретить, а хорошо жить за деньги налогоплательщиков и подавно. Министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует заказать более 1000 единиц сувенирной продукции на 4 миллиона рублей.
22: Всего в списке Минкультуризма по 300 наборов для приготовления коктейлей, театральных биноклей, несессоров и пледов пончо. Зачем пончо? Отдельный вопрос. Разумеется, без ответа. Кроме того, чиновники в качестве сувенирной продукции закажут 200 бокалов на магните, почти по 3000 рублей каждый. Причем одни только бокалы обойдутся в 600 тысяч рублей. Закажут и 300 театральных биноклей. Это еще почти 900 тысяч. Кого осчастливят столь щедрые сувениры, в том числе театральные бинокли, не уточняется.
20: Возможно, вся продукция предназначена для представительских и туристических мероприятий, но прямо это не указано. Всего же в региональном министерстве по культуре и туризму на сувениры в 2026 году предусмотрели 4 058 174 рубля. Кому именно предназначены подарки и почему туристическим сувениром Калининградской области внезапно стало пончо, в опубликованной информации о закупке также не объясняется. Да, собственно, и зачем? А вдруг на народ чиновников не поймет. А потом кривотолки всякие разные. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Всем привет, на связи Лоцман. Сегодня тема горячая. В Калининградской области провели необычные военные учения. Без танковых колонн, ракетных пусков и стрельбы на полигонах. Вместо этого офицеры проверяли, что произойдет, если в регионе снова потребуется мобилизация. Где разместят призванных жителей? Чем их будут кормить? Хватит ли формы, снаряжения и оружия? Сколько времени понадобится военкоматам, чтобы оформить людей и распределить их по подразделениям? Для проведения этой проверки в область специально прибыли офицеры из Санкт-Петербурга. И сама постановка задачи вызывает очевидный вопрос. Если новая мобилизация официально не планируется, зачем российские военные уже репетируют ее проведение? Ответа у меня нет. Но давайте прикинем, сколько жителей Калининградской области вообще могут призвать. Точной цифры в открытом доступе нет. Мобилизационные планы засекречены. Однако примерный масштаб можно оценить по демографическим данным. В области живут около 1 миллиона 33 тысяч человек. Мужчин среди них примерно 488 тысяч. Конечно, это не означает, что почти половину населения можно отправить в военкоматы. В эту цифру входят дети, подростки, пожилые люди, мужчины с серьезными заболеваниями, действующие военнослужащие и те, кто не соответствует требованиям. Более полезная цифра – количество мужчин трудоспособного возраста. Их в Калининградской области ориентировочно около 320 тысяч. Необходимо вычесть тех, кто не годен по здоровью, имеет отсрочку, забронирован предприятием, уже служит по контракту, либо работает в силовых структурах. Кроме того, военкомату нужны не просто мужчины подходящего возраста. В первую очередь имеют значение военный опыт и конкретная специальность. Водитель, связист, медик, механик или оператор беспилотной системы может потребоваться быстрее, чем человек без подготовки. Поэтому после всех исключений остается около 100 тысяч человек. Этих людей необходимо вызвать, проверить и оформить. Для них нужны тысячи спальных мест, 3 полноценных приема пищи каждый день, форма разных размеров, обувь, аптечки, транспорт и инструкторы. Если оформление одного человека занимает хотя бы 20 минут, один сотрудник физически не сможет пропустить больше нескольких десятков прибывших за рабочий день. Значит, потребуется одновременно открыть несколько пунктов, распределить потоки людей и заранее подготовить документы. И ко всему этому готовиться нужно заранее. Это очевидно и логично. Еще одна проблема в том, что людей, хоть 100 человек, хоть 100 тысяч, недостаточно просто собрать и переодеть. Из них необходимо сформировать подразделения. Несколько тысяч граждан должны превратиться в отделения, взводы, роты и батальоны. Для каждого уровня нужны подготовленные сержанты и офицеры. Необходимы полигоны, инструкторы, техника и время. Если призывать быстрее, чем учебная система способна принимать пополнение, люди будут неделями сидеть в пунктах размещения и ждать своей очереди. Поэтому настоящие возможности региона определяются не общим количеством мужчин в реестре, а самым узким местом всей цепочки. Им может оказаться медицинская комиссия, склад, транспорт, учебный центр или нехватка командиров. Вероятно, именно такие узкие места и искали во время калининградских учений. Военные могли рассматривать сразу несколько сценариев. Ограниченный призыв нужных специалистов, более крупную мобилизационную волну или постепенный вызов небольших групп. Они проверяли, сколько человек можно оформить за сутки, где начнутся очереди, хватит ли помещений и через какое время сформированные подразделения смогут приступить к подготовке. Подобная проверка еще не доказывает, что политическое решение уже принято. Армия обязана иметь планы на различные случаи. И это лучше заявлений показывает, что мобилизацию рассматривают уже не как теорию. Под нее считают людей, кровати, питание, форму, транспорт и оружие. Так сколько жителей области могут призвать? Думаю, что первая волна – это 1010. Потому что если забрать сразу 20 или 30 тысяч, это уже заметно повлияет на работу всего региона. Общий запас может быть значительно больше, но использовать его одновременно практически невозможно. А вот разбить мобилизацию на несколько этапов – это и логистически проще, и шумихи не будет. Теоретически, так что сложив 2 плюс 2, снова возвращаемся к главному вопросу. Неужели военные просто проверяли старые планы на всякий случай? Или они выясняли, сколько жителей Калининградской области можно быстро призвать, не остановив работу самого региона? Если последнее, то будут ли власти ждать до выборов или начнут хватать народ раньше? Кто будет в списках первым? Люди с опытом или те, у кого нет шансов откупиться или уехать? Кстати, очереди на границах из молодых мужиков уже потихоньку собираются. Так что все признаки движухи налицо. Подписывайтесь на мои соцсети и пишите комменты. Услышимся.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
13: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Фермер из Краснодарского края рассказал, как сейчас обстоят дела с ценами на рынке зерна.
3: По поводу цен на продукцию сейчас, на неорганическую. Ячмень, в общем, в районе 6,5 рублей. Сейчас в данный момент с места от нас, неорганика. Пшеница просто никому не нужна. То есть с пшеницей ситуация достаточно трудная. То есть какие-то цены называют, там, кто 5 рублей, кто там еще дешевле. То есть, в принципе, ее продавать вообще никакого нет смысла. Ну, ячмень у нас там качество повыше, мы чуть дороже продаем. Но это как неорганику. То есть он пойдет в общее производство, смешается с неорганическим, и будет все как обычно. Разговаривал с организацией, занимающейся бухгалтерским обслуживанием различных КФХ. Так вот, поинтересовался вообще, как, чего, кто продает или нет. Говорят, движений по счетам практически нету, то есть особо сильно никто не продает. А в то же время кредиты людей жмут. И что делать, вообще непонятно. Пока что все, вот такая вот обстановка. И, соответственно, зарплату платить тоже нечем. Не знаю, что дальше. Вот все теперь сами в шоке. И пока какая-то такая неопределенная ситуация.
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Союзник себе на уме. Китай стал выдавливать Россию с рынка вооружений стран бывшего СССР. После распада Союза Россия долго оставалась главным партнером стран Центральной Азии в сфере поставок оружия. Но сейчас их оборонный рынок стремительно захватывает Китай. Пекин продает дроны, транспортные самолеты, бронетехнику и системы противовоздушной обороны. Туркменистан, например, приобрел системы ПВО большой и средней дальности, а Узбекистан и Казахстан готовы внедрять крупную китайскую технику в свои вооруженные силы. Первый недавно получил 4 многоцелевых истребителя «Чэнгду» и договорился о поставке еще 20, а второй уже эксплуатирует 8 китайских военно-транспортных самолетов. Причина проста – китайские товары ВПК дешевле, а часто и качественнее, говорит китаист Тимур Умаров.
6: Если мы посмотрим на присутствие России и Китая на рынке товаров ВПК, Китай как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы, потому что это в основном развивающиеся государства, которые иногда не имеют доступ к американскому или европейскому рынку, и поэтому они обращались раньше к России. Но теперь Китай предлагает то же самое, что и Россия, но по более выгодной цене, иногда даже по качеству и возможности. Некоторые объекты военно-промышленного комплекса Китая превосходят российские. Например, дроны. Если мы посмотрим на рынок мировой дронов, то китайцы здесь давно уже впереди России.
5: Активно пополняют свои арсеналы китайскими боевыми дронами «Винглунг» и SH-3A такие страны, как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Таджикистан же с гордостью демонстрирует китайскую технику на своих парадах. Он, в частности, закупал бронетранспортеры, бронеавтомобили, самоходные минометные установки и стрелковое оружие. Расширение арсенала за счет китайских вооружений происходит несмотря на то, что Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются вместе с Россией членами военного союза ОДКБ. Китай же при этом главный партнер России, но только на словах, ведь никогда не делится технологиями, говорит экономист Виталий Коростылев.
8: Никакого технологического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем нет. Китайцы ничего не вкладывают в Россию, там нет, там ноль инвестиций, вот ровно ноль. И никаких технологий они не передают. Готовые товары. Вы нам сырье, а мы вам товар высокого передела. Вы нам там металл, редкоземы, лес, нефть, газ, а мы вам там электромобили, например, да, по максимальным ценам. Или там мы вам запчасти для дронов, а вы сами их там паяете, эти дроны. Они и Украине их, насколько я понимаю, продают распрекрасно совершенно. Но вот в Россию мы поставляем эти запчасти для дронов, но никакие технологии дроновые, в которых Китай довольно существенно продвинулся, я имею в виду военные, они не передают.
5: Совокупный экспорт вооружений из России за последние 5 лет сократился на 64% по сравнению с 2016-2020 годами, а доля в мировом экспорте упала с 21% до 6%. И все это благодаря перехвату инициативы Китаем. При этом он всегда активно декларирует свою поддержку России, хотя играет в свою игру, говорит политолог Игнат Кривцов.
9: Китай, он над схваткой, он как раз сидит на заборе и ждет, пока там все по реке поплывут дохлые. Он не за Россию, он не за Иран, он сам по себе. И Китай всерьез воспринимает в качестве своего геополитического противника только одну страну, это Соединенные Штаты. Вот Китай и Штаты, вот два полюса сейчас, а там где-то промежду ними Россия.
5: Эксперты говорят, в такой ситуации большой вопрос, является ли партнерство России с Китаем взаимовыгодным, либо же больше преференций получает лишь одна сторона. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Радиолента. Прямая речь.
14: Зет-блогер Павел Губарев о неминуемости новой волны мобилизации.
23: Да будет, наверное. Ну, логика. Надо смотреть не заявления, то есть они это совершенно не важно, это шум. Они не должны по-другому заявлять. У них система выборов, она должна пройти без сучка, без задоринки, значит, плебисцит. Это же как без шума там и так далее. А то, что людей на фронте не хватает, ну, факт. Это факт. Причем в некоторых... Значит, на некоторых участках, в некоторых подразделениях прямо там очень сильная нехватка личного состава. Тоже не буду конкретизировать, есть у меня примеры, не буду конкретизировать, чтобы не напороться на уголовную статью про фейки. Поэтому мобилизация назрела, она, скорее всего, будет. В каких масштабах и как она пройдет, и каковы будут последствия для общества, прогнозировать не берусь. Но это будет интересно в любом случае.
2: Криминальные новости.
7: Стало известно имя подорванного в Петербурге офицера. Автомобиль военнослужащего взорвался 27 августа в Шушарах. По данным 78.ru, погиб 43-летний уроженец Рязани Сергей Сичков, который служил в 332-м отдельном гвардейском вертолетном полку в звании майора. Ранее «Фонтанка» называла погибшего подполковником. Сичков жил в доме на Колпинском шоссе в 100 метрах от того места, где произошел взрыв. Его супруга Анна госпитализированная в тяжелом состоянии. Обоим оторвало ноги. Гибель сына подтвердил отец Сичкова. Погибший докладывал командованию, что находится в списках на ликвидацию и поэтому регулярно осматривал автомобиль перед поездками. По данным украинского сайта «Миротворец», в 2022 году военнослужащие 32-го вертолетного полка наносили ракетные и бомбовые удары по мирному населению Сумской и Харьковской областей. Двух мужчин расстреляли неизвестные в подмосковной Жуковке. Пострадавших госпитализировали с тяжелыми ранениями. По данным ШОТ, стрельба произошла вечером 27 августа на парковке возле одного из заведений в элитной подмосковной деревне. Неизвестные открыли огонь по находившимся там посетителям. Под пули попали двое мужчин. Оба получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу.

0: знакомых, после чего предлагал выбор – заключить контракт на военную службу и жениться на женщине, которую он приведет, либо понести наказание за правонарушение в полном объеме. Следственный комитет Башкирии установил несколько случаев организации таких фиктивных браков. Схема была проста. Запуганная полицейским жертва подписывала контракт с Минобороны, а все положенные выплаты получала новоиспеченная жена. В роли жен выступали проститутки, получавшие процент со схемы. Например, только по одному из таких фейковых браков мошенники получили более 2 миллиона рублей, выданных в качестве подъемных средств для солдата и боевых выплат. Помимо организатора преступной схемы, под следствием оказались 3 женщины. Они выполняли роли невест и кассиров. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенной группой лиц в особо крупном размере. Сотрудник уфимской полиции уволен со службы и задержан, как и его подельники. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, почему Россия позволяет себя постоянно обманывать.
3: Мы все-таки набожная нация, многонациональный наш народ и много пословиц о терпении, великом терпении наших людей. Господь терпел и нам велел, но 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Обещанного 3 года ждут. Это тоже психологию выдает. Но это не то, что наивность народного характера, увековеченная долгими историческими нашими событиями. Это все равно какая-то надежда в то, что не может подлец быть совсем подлецом, если так по-простому. И Илья Муромец 33 года на печке лежал. Тоже ждал, когда понадобятся его услуги для Родины. Но обман – это основа дипломатии Запада.
1: Главные новости дня.
4: Что на самом деле происходит на СВО? Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины. О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
5: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
4: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменил все ранее запланированные мероприятия, а их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждает и военный аналитик Сергей Услендер.
6: Рэдклифф, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
4: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
7: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч.

0: Есть армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Устуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
1: Кроме того, по данным журналиста в Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Экс-замминистра экономики Сергей Алексашенко считает, что Пекин интересует только природные богатства России.
5: В Сибири, в Восточной Сибири есть большое количество месторождений разных полезных ископаемых. Там есть и медь, и золото, есть лесное хозяйство, да, древесина. И все проекты, связанные с разработкой природных ископаемых, полезных ископаемых, они находят большую поддержку и в России, и в Китае. Да, потому что для российских регионов, сибирских регионов, это возможность, ну, что называется, получить инвестиции, получить рабочие места, получить налоги, да, и чего далеко ходить, вот там угольные месторождения в Якутии буквально за последние там лет 7-8. Там высококачественные угли, частные компании. А вот, собственно говоря, они развили невиданную активность и даже за свой счет построили железную дорогу с тем, чтобы возить уголь в Китай. Да, то есть вот все, что связано с природой, с полезными ископаемыми, это пользуется огромным успехом, поддержкой. И здесь, ну, что называется, после того, как Путин после 2014 года, после Крыма и после поворота на восток, ну, фактически снял запрет на участие, не скажу, на инвестиции. Вот проектов, где Китаю разрешается инвестировать в добычу российских полезных ископаемых, их не очень много. Но, по крайней мере, вот развитием, разработка месторождений и экспорт в Китай, этому дан зеленый свет. Соответственно, есть ямальские месторождения «Новатека» и «Сжиженный газ». да, вот то, что Ямал-СПГ, Арктик-СПГ, Арктик-СПГ-2, там Китай участвует и в качестве акционера, но в качестве акционера он просто получает свою долю, там устроенный консорциум, таким образом, что участники консорциума получают продукцию, то есть разжиженный газ, который идет в Китай. Вот, за исключением полезных ископаемых, ну, собственно говоря, найти какие-то другие примеры достаточно тяжело. Были китайские инвестиции в тепловую электростанцию, если я помню правильно, в Ярославской области. Ну, в общем, там традиционный российский конфликт, генпрокуратура что-то нашла, спор хозяйствующих субъектов, ну, и китайцев начали кошмарить. Я так понимаю, что Китай, ну, вот после этого решение Китая там, инвестировать в Россию совсем упали аппетиты. Вот. А самое главное, что принципиальная позиция китайского руководства состоит в том, что мы видим развитие российско-китайских экономических отношений в том, что каждая страна производит то, что у нее получается, а другая покупает. То есть не нужно думать, китайцы прямо пишут, прямо так, что называется, открытым текстом, даже не скрывая свои мысли, не нужно думать, что экономическое сотрудничество – это только инвестиции. Нет.
2: Радиолента. Прямая речь.
6: Житель Москвы ответил на вопрос, как он понимает традиционные ценности.
7: Эти вот скрепы традиционных ценностей, враги вокруг нас, все это мы уже как бы проходили. Под это появился в свое время и сталинизм, и репрессии, и все остальное. Говоря о традиционных ценностях, сама власть эти самые ценности и нарушает. Идеология власти, то есть как она видит развитие, прежде всего, для себя, так она это и пытается навязать и гражданам. Что такое традиционные ценности? Кокошники, ценности, они есть, они в Библии прописаны, там заповеди и все остальное. Вот эти в общем, ценности, они для общечеловеческих ценностей, для всех являются. У нас нет какого-то особого пути. Такого вообще не может быть.
2: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
8: А там, короче, там стоит какая-то вот тачка, которая взорвалась.
1: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно. То есть, прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34-го бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
1: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги, женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, и обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
10: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
1: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Говорят военкоры.
12: Данные под прицелом. Военкор Зергулио о том, чем может обернуться расширение доступа военкоматов к информации о россиянах.
13: Глазам не поверил, даже перечитал. Военкоматы получат расширенные данные о военно обязанных россиянах. Сведения о доходах, банковские счета, кредиты, место работы и медицинскую информацию. Минобороны подготовила проект приказа, который заметно расширяет объем сведений, которые военные смогут получать о гражданах при отборе на отдельные должности. Причем речь идет не только о самих кандидатах и военнослужащих. Доступ к значительной части информации предполагается также в отношении их родственников. Представляю, с каким азартом этнические банды и всевозможные организованные преступные группировки начнут пробивать имущество своих перспективных жертв у сотрудников военкоматов с зарплатами 18-20 тысяч рублей. Что до массовой продажи личных данных в сети, эта сфера просто улетит в космос. Мы стоим на пороге взрывного роста криминала. Именно криминал станет основным выгодоприобретателем от данного закона.
12: Снова горят заводы. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом массированном налете на российскую нефтепереработку.
13: После нескольких дней, по сути, перерыва и не особо высокой активности, вооруженные силы Украины атаковали Россию более чем 500 беспилотниками. Этой ночью дроны сбивали над разными регионами, начиная от Московской области и заканчивая Саратовской и, по классике, Крымом. В Крыму и Севастополе беспилотники атаковали на протяжении нескольких часов. Работа противовоздушной обороны слышна была в Камышовой и Казачьей бухтах. Еще одной целью удара была Ярославская область, а конкретно местный нефтеперерабатывающий завод, который уже не раз подвергался атакам противника. Там возникло возгорание, что уже есть на десятках различных кадров на украинских каналах. Еще ВСУ пытались ударить по Саратовской области. Работа противовоздушной обороны фиксировалась над Энгельсом, где также целью был нефтеперерабатывающий завод и аэродром, размещенный в этом городе. В Севастополе украинские дроны действовали в режиме свободной охоты, регулярно то подлетая к целям, то маневрируя с целью изматывания подразделений противовоздушной обороны. Не расслабляемся.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Мобилизация без мобилизации. Зачем военкоматам открывают доступ к данным о счетах, здоровье и судимостях военнообязанных и их близких? Информация об этом вызвала массовое обсуждение в военных чатах. Полную информацию о человеке, которым интересуется в военкомате, теперь приставы могут получить за считанные минуты. Достаточно будет одной заявки для всех органов, поясняют адвокаты. Такие же сведения военные смогут получать о близких родственников военнообязанных. По словам юристов, такая информация может использоваться, чтобы надавить на человека, если, например, он откажется подписывать контракт. И в первую очередь под угрозой окажутся те мужчины, которым сейчас ставят мобилизационное предписание.
14: Мне пришла повестка, в повестке написано: «Вы вызываетесь для уточнения военно-учетных данных». Все это полная галимая х**а. Людей поголовно вызывают по этим повесткам и вклеивают мобилизационное предписание. Я пообщался с моим товарищем, который также получил повестку, он по ней сходил. А ребятам, молодым ребятам, которые сидели до ним и перед ним, поголовно всем вклеивали мобилизационные предписания. Поэтому я открыто могу сказать, что мобилизация идет, идет обширно и идет скрытно. Эти твари не говорят ни слова и не скажут.
1: Рассылка повесток – это не единственный метод привлечения людей на фронт. С начала лета в регионах страны полным ходом идут облавы. Они начались с Пензы и сейчас уже зафиксированы в 17 регионах, говорит юрист Григорий Свердлин.
15: Да, мы видим все больше и больше вот таких отчаянных действий, задержаний на улицах городов, ну, в общем, разного давления на самые разные категории граждан. В первую очередь на тех, кто в сколько-нибудь уязвимом положении, будь то люди, задержанные, доставленные в СИЗО там за какое-то хулиганство, студенты с какими-то долгами по обучению, люди с, кстати говоря, с долгами финансовыми, на которых давят одновременные судебные приставы, примкнувшие к ним сотрудники военкоматов и прочее. То есть, да, этого давления все больше, и, к сожалению, ну, я предполагаю, что его будет становиться только больше, или до момента, пока не так или иначе не закончатся боевые действия, или до момента, когда власть все-таки вынуждена будет дать отмашку на проведение второй волны мобилизации.
1: Для вербовщиков не важны ни данные о здоровье, ни справка о семейном положении. Из-за катастрофического дефицита людей на фронте берут всех подряд. В Ульяновской области на СВО принудительно отправили мужчину с серьезными заболеваниями. Старший брат парня уже погиб на фронте, и семья не хотела потерять еще и младшего, рассказывает его сестра.
16: Моего брата привезли домой сотрудник полиции в сопровождении с куратором Ульяновской военной части и сказали, что мой брат подписал контракт на прохождение специальной военной операции, и они приехали за его документами. Мы отказались отдавать документы брата и объяснили, что мы потеряли уже старшего сына, на что они нам грубо ответили: «Ну, так бывает».
1: Опасения по поводу возможной мобилизации, которую могут объявить сразу после думских выборов, в обществе нарастает с каждым днем. На это указывают, например, свежие соцопросы, в которых 2 недели подряд тема мобилизации попадает в число главных. Официально власти разных уровней отрицают возможность мобилизации этой осенью. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что потеряла Россия, пока военные расходы превращались в главную статью государственного бюджета. С лета 2025 года в регионах сокращали финансирование больниц, замораживали строительство школ, откладывали ремонт дорог и экономили на коммунальной инфраструктуре. По отдельности каждое решение можно объяснить дефицитом денег или очередной оптимизацией, но вместе они показывают системный выбор государственных приоритетов. Разберемся, какие программы попали под сокращение, сколько денег из них исчезло и чем сегодняшняя экономия обернется для россиян завтра.
18: Слушай, ну, давай начнем, наверное, не с каких-то сухих цифр, а с очень конкретной картины. Вот февраль, на улице минус 40 градусов, город Бодайбо, это в Иркутской области, и там центральный водопровод просто промерзает насквозь. То есть люди остаются без тепла прямо в разгар суровой сибирской зимы.
17: Ого, звучит жутко, но разве это не просто коммунальная авария? Ну, трубу прорвало, с кем не бывает.
18: На первый взгляд, да. Кажется, что обычная авария. Но если копнуть глубже, это прямо физическое воплощение того, как перераспределяются государственные триллионы вот прямо сейчас.
17: Звучит, честно говоря, как сильное преувеличение.
18: Это звучит как преувеличение ровно до того момента, пока не посмотришь на саму механику. Бюджетные потери ведь никогда не выглядят как громкая отмена. Ни один чиновник не выйдет к людям и не скажет, типа, знаете, трубы мы менять не будем, пусть рвутся.
17: Ну да, это было бы политическим самоубийством.
18: Вот именно. Всегда используется бюрократическая маскировка, где самое популярное слово – это оптимизация.
17: Ну хорошо, давай тогда посмотрим на масштаб этой оптимизации через базовые цифры бюджета на 2026 год. Потому что цифры, ну, они просто поражают.
18: Абсолютно.
17: 29% всех федеральных расходов, это 12,9 триллиона рублей, уходит исключительно на оборону.
18: А если добавить к этому расходы на безопасность, ну, национальную безопасность, правоохранительные органы, то сумма вырастает почти до 16,8 триллиона.
17: Ничего себе!
18: Да.
17: Чтобы было проще, воспринимать это примерно 38 рублей из каждой сотни, которую вообще тратит федеральный бюджет.
18: Слушай, но объективно, тут есть нюанс. Разве это автоматически означает, что деньги забрали у условной школы или поликлиники? У них же, по сути, разные бюджетные карманы.
17: Угу. Тем более федеральные центры тоже выделяют деньги на здравоохранение и образование.
18: Вот тут как раз кроется главная иллюзия. Напрямую сравнивать федеральные траты на армию и гражданские сферы, ну, это не совсем корректно. Здравоохранение, школы, дороги, коммуналка – они все критически зависят от региональных бюджетов.
17: Так.
18: Но именно федеральные цифры задают политический приоритет всей системе. То есть центральная власть решает, какие направления нужно защищать любыми способами, а какие, ну, просто сбросить на плечи регионов.
17: Слушай, это очень похоже на семейный бюджет, когда выплаты по какому-то огромному кредиту внезапно забирают половину доходов. Ремонт протекающей крыши официально никто не отменяет, его просто называют, ну, перенесенным до лучших времен.
18: Да, очень точная аналогия. Только в государственном масштабе это маскируется еще изящнее.
17: Например?
18: Например, через инфляцию. Вот смотри, за первый квартал 2026 года расходы регионов номинально выросли на 4,3%. В отчетах все прекрасно. Финансирование-то увеличилось?
17: Угу. Только индекс потребительских цен за тот же период составил 5,9%.
18: Именно. Если ремонт поликлиники из-за роста цен на стройматериалы подорожал на 10%, а бюджет увеличили только на 4%.
17: То часть работ просто вычеркивают?
18: Да. В бухгалтерском балансе рост финансирования, а в реальной поликлинике остается, ну, старая пожароопасная проводка и текущая крыша.
17: Окей, раз уж основная нагрузка ложится на регионы, давай посмотрим, что там происходит с медициной. Я посмотрел цифры на начало 26-го года, и они заставляют вздрогнуть.
18: Угу.
17: 19 субъектов урезали медицинские бюджеты более чем на 10%. Общая сумма этой, так сказать, экономии составила около 107 миллиардов рублей.
18: И это, знаешь, только верхушка айсберга. Если спуститься на уровень конкретных территорий, вот Вологодская область срезала расходы на здравоохранение на 39%.
17: Почти на 40%. Это же получается, каждый третий рубль, который должен был пойти на лечение людей, просто исчез.
18: Да-да. Кемеровская область потеряла огромные деньги. В Московской области расходы на капитальный ремонт поликлиник урезали вообще в 7 раз. Это минус 10 миллиардов.
17: Жесть. А в Кузбассе финансирование строительства новой инфекционной больницы рухнуло с 524 миллионов рублей до 3,5 миллионов. 3 миллиона для крупной больницы.
18: Да на это можно разве что забор покрасить.
17: Вот именно. И зарплату сторожу выдать. Но давай ради справедливости порассуждаем. Ну, заморозили стройку, но оставили на бумаге. Здание подождет. В чем прям глобальная катастрофа?
18: Катастрофа в том, что замороженные стены – это вообще полбеды. Основной удар наносится по людям.
17: По врачам.
18: То есть режут зарплаты.
17: Возвращаемся к Вологодской области. Там на 99%, это почти 1,7 миллиарда рублей, сократили повышение зарплат медикам, а в некоторых селах просто отменили компенсации за аренду жилья.
18: То есть сельский врач, который приехал лечить людей, внезапно обнаруживает, что ему тупо нечем платить за квартиру.
17: Ага. И что он делает? Он просто собирает вещи и уезжает. Здание больницы можно отложить на 5 лет, ну, подорожает оно. Но если врач уезжает, новенькая поликлиника превращается просто в пустую бетонную коробку. Экономия на людях дает чиновникам быстрый результат в таблицах, это понятно. Но это же создает просто бесконечные очереди к специалистам. И это запускает эффект домино. Я смотрю на данные по Приморскому краю.
18: Угу, что там?
17: В феврале 26 года из-за дефицита там разом срезали 3 миллиарда рублей. И знаешь, откуда забрали деньги?
18: Подозреваю, что с социалки.
17: Да. 105 миллионов у проектирования ремонта больниц. Около 248 миллионов срезали с оборудования школ и систем видеонаблюдения. Уход за пожилыми людьми – минус 283 миллиона. А детские лагеря вообще потеряли 191 миллион.
18: Это буквально список того, за что губернаторы не накажут немедленно.
17: Но объясни мне такую вещь. Забрать 100 миллионов у детского лагеря – это же копейки в масштабах огромного регионального бюджета. Зачем им так мелочиться?
18: Проблема в том, что свободных денег просто нет. Вообще, в первом квартале 26 года 56 регионов оказались в дефиците.
17: 56?
18: Да. Общая сумма этого дефицита достигла 294 миллиардов рублей, а государственный долг субъектов вырос до 3,6 триллиона.
17: А почему они оказались в такой яме?
18: Потому что экономика трансформируется, прибыль предприятий падает, регионы не могут, типа как Центробанк, просто напечатать деньги. Коммерческие кредиты брать безумно дорого из-за высоких ставок.
17: Повышать налоги они тоже не имеют права.
18: Верно. И вот сидит губернатор перед таблицей, а у него минус миллиард. Что делать? Он вынужден резать то, что можно отложить без уголовного дела. Школу построить желательно, но не обязательно прямо в этом году.
17: Кстати, про школы. В Краснодарском крае еще летом 25-го года остановили финансирование проектирования новых школ. Опять же, звучит не страшно. Ну, не нарисовали чертеж. Дети пока где-то поучатся.
18: Это огромное заблуждение. Школа начинается задолго до экскаватора. Нужно сделать проект, пройти госэкспертизу. Если сегодня не оплатить проект, то через год стройка просто не начнется.
17: То есть через 3 года новые парты тупо не появятся?
18: Именно. Одно такое бумажное решение означает, что первоклассники пойдут в классы по 40 человек и будут учиться в 3 смены. Разрыв только накапливается.
17: Хорошо, со школами логика понятна, время работает против. Но давай вернемся к началу разговора. К городу Бодайбо и ЖКХ. То, что уже существует и разрушается. Краснодарский край сократил расходы на коммуналку вдвое, на 54 миллиарда рублей.
18: При том, что износ коммунальных сетей там достигает 60%.
17: Волгоградская область срезала треть. Почти 4 миллиарда. Но, объективно говоря, трубы в Бодайбо рвались не потому, что в 26-м году срезали бюджет. Они ржавели последние 30 лет.
18: Да, трубы старые. Но именно поэтому текущие сокращения бюджета становятся просто фатальными. Система уже на пределе. Отказ от ремонта сегодня – это не экономия, это кредит, взятый у будущего под гигантские проценты аварий.
17: Звучит как финансовая пирамида.
18: Так и есть. Когда лопается теплотрасса, платить приходится не только за кусок трубы. Надо оплачивать аварийные бригады, компенсировать ущерб квартирам. В итоге ликвидация аварии обходится в десятки раз дороже, чем тот самый плановый ремонт.
17: А инфраструктура – это ведь не только ЖКХ, это еще и дороги. Общая программа «Автодора» была уменьшена, а федеральный дефицит ремонта дорог вырос до астрономических 1,85 триллиона.
18: Да. Трещина в асфальте очень быстро превращается в яму.
17: Но знаешь, я нашел факт, который звучит как полный сюрреализм. Август 26 года. Минтранс предлагает разрешить оплачивать защиту инфраструктуры от беспилотников прямо из дорожных фондов.
18: Да, это, скажем так, бюрократическая эквилибристика высшего уровня.
17: То есть по бумагам деньги из дорожного фонда никуда не уходят. Отчетность показывает, что все на месте.
18: Абсолютно. Расходы на дороги как бы сохраняются в полном объеме. Но в реальности вместо укладки асфальта закупаются бетонные укрытия и сетки.
17: Значит, водитель едет по разбитой трассе, жалуются чиновникам, а ему показывают документ. Смотрите, дорожный фонд освоен на 100%.
18: Да, формально деньги из статьи не уходят, но классического ремонта становится меньше. Возникает вопрос, откуда вообще берется эта невероятная финансовая нагрузка на регионы, помимо инфляции?
17: Ну, я смотрел данные по региональным выплатам за заключение контрактов. Чтобы выполнить планы, субъекты устанавливают выплаты, которые в 26-м году доходили до нескольких миллионов на человека.
18: Угу.
17: Если посчитать 100 контрактов по 2 миллиона, это 200 миллионов рублей. Сумма ремонта нескольких школ. А 1000 контрактов – это уже 2 миллиарда?
18: Именно. Регионы вынуждены встраивать эти гигантские расходы в свою казну. Гражданские программы неизбежно вступают в конкуренцию с этими выплатами.
17: Но ведь за это в итоге платит каждый человек лично. С 26 года НДС вырос с 20 до 22%, что должно принести государству 1,4 триллиона рублей.
18: Да, Формально налог платит бизнес, но фактически он заложен в цену каждого товара.
17: То есть новые расходы государства приходят к человеку просто как более высокая цена на кассе за молоко или зимние ботинки?
18: Абсолютно. И здесь мы упираемся в главную проблему – секретность. В июне 26 года был принят закон, который позволил правительству увеличивать траты без публичного изменения бюджета.
17: То есть значительная часть расходов просто засекречена?
18: Да. Нельзя взять документ и увидеть транзакцию. Вот тут забрали у поликлиники, а тут отдали на производство танка. Все размыто.
17: Получается, гражданские расходы поставлены в условиях жесткого выживания.
18: Да, они вынуждены конкурировать за остатки денег в системе, где военные нужды защищены и расширяются. Это изменение всей очереди приоритетов. Гражданская жизнь оказалась в самом конце.
17: В общем, итог получается вполне конкретным. Военные расходы оплачиваются не только триллионами из бюджета, но и больницами, школами, дорогами, коммунальными сетями, до которых деньги так и не дошли. Не каждое сокращение можно напрямую назвать переводом средств на спецоперацию, однако государственный приоритет очевиден. На оборону финансирование находится даже при растущем дефиците, а гражданские программы отправляют ждать лучших времен. Только отложенный ремонт не исчезает. Трубы продолжают разрушаться, недостроенные здания дорожают, врачей становится сложнее удержать, а школы остаются переполненными. Получается, ради оплаты сегодняшних военных решений власти сокращают расходы на нормальную жизнь и перекладывают их реальную цену на обычных граждан. Эта цена продолжает расти, поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Что на самом деле происходит на СВО? Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины. О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
20: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
19: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменил все ранее запланированные мероприятия. А их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждает и военный аналитик Сергей Услендер.
21: Рэдклифф, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, ну не Москва, Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
19: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
0: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе, вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Услуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
19: Кроме того, по данным журналистов Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
6: Глава МИД Сергей Лавров о том, что Россия привыкла делать дела по-пацански и по-благородному, что одно и то же.
3: Ну, сразу после Анкариджа метнулись европейцы вместе с Зеленским, ну, да. Повисли Трампу на руках. И в итоге вот обработки, которая продолжалась почти весь год, в июне в Эвиане на саммите «семерки» Макрон гордо объявил: «Мы похоронили Анкаридж. Трамп теперь с нами». Я не знаю, как это рассматривается в Белом доме, но никакой реакции на эти слова не прозвучало.
4: Означает ли это, что мы не доработали, мы не повисли у Трампа на руках и не объяснили ему свою точку зрения?
3: Это не наш стиль. Мы привыкли дела делать, можно сказать, по-благородному, можно сказать, по-пацански, что по сути одно и то же. Мы ударили по рукам.
4: Держим слово.
3: Правда, после того, как Рубио сказал, что они могут быть посредниками, мы с ним встречались в Маниле на полях мероприятия АСЕАН, а потом он, где-то месяц, наверное, назад, сказал, что мы заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, но надо искать новые подходы. Готовы выслушать новые подходы. Но тем временем мы продолжаем работать на земле.
2: Главные новости дня.
22: Союзник себе на уме. Китай стал выдавливать Россию с рынка вооружений стран бывшего СССР. После распада Союза Россия долго оставалась главным партнером стран Центральной Азии в сфере поставок оружия. Но сейчас их оборонный рынок стремительно захватывает Китай. Пекин продает дроны, транспортные самолеты, бронетехнику и системы противовоздушной обороны. Туркменистан, например, приобрел системы ПВО большой и средней дальности, а Узбекистан и Казахстан готовы внедрять крупную китайскую технику в свои вооруженные силы. Первый недавно получил 4 многоцелевых истребителя «Чэнгду» и договорился о поставке еще 20, а второй уже эксплуатирует 8 китайских военно-транспортных самолетов. Причина проста – китайские товары ВПК дешевле, а часто и качественнее, говорит китаист Тимур Умаров.
23: Если мы посмотрим на присутствие России и Китая на рынке товаров ВПК, Китай как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы, потому что это в основном развивающиеся государства, которые иногда не имеют доступ к американскому или европейскому рынку, и поэтому они обращались раньше к России. Но теперь Китай предлагает то же самое, что и Россия, но по более выгодной цене, иногда даже по качеству и возможности. Некоторые объекты военно-промышленного комплекса Китая превосходят российские. Например, дроны. Если мы посмотрим на рынок мировой дронов, то китайцы здесь давно уже впереди России.
22: Активно пополняют свои арсеналы китайскими боевыми дронами «Винглунг» и SH3A такие страны, как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Таджикистан же с гордостью демонстрирует китайскую технику на своих парадах. Он, в частности, закупал бронетранспортеры, бронеавтомобили, самоходные минометные установки и стрелковое оружие. Расширение арсенала за счет китайских вооружений происходит несмотря на то, что Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются вместе с Россией членами военного союза ОДКБ. Китай же при этом главный партнер России, но только на словах, ведь никогда не делится технологиями, говорит экономист Виталий Коростылев.
5: Никакого технологического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем нет. Китайцы ничего не вкладывают в Россию, там нет, там ноль инвестиций, вот ровно ноль. И никаких технологий они не передают. Готовые товары. Вы нам сырье, а мы вам товар высокого передела. Вы нам там металл, редкоземы, лес, нефть, газ, а мы вам там электромобили, например, да, по максимальным ценам. Или там мы вам запчасти для дронов, а вы сами их там паяете, эти дроны, и Украине их, насколько я понимаю, продают распрекрасно совершенно. Но вот в Россию мы поставляем эти запчасти для дронов, но никакие технологии дроновые, в которых Китай довольно существенно продвинулся, я имею в виду военные, они не передают.
22: Совокупный экспорт вооружений из России за последние 5 лет сократился на 64% по сравнению с 2016-2020 годами, а доля в мировом экспорте упала с 21% до 6%. И все это благодаря перехвату инициативы Китаем. При этом он всегда активно декларирует свою поддержку России, хотя играет в свою игру, говорит политолог Игнат Кривцов.
13: Китай, он над схваткой, он как раз сидит на заборе и ждет, пока там все по реке поплывут дохлые. Он не за Россию, он не за Иран, он сам по себе. И Китай всерьез воспринимает в качестве своего геополитического противника только одну страну, это Соединенные Штаты. Вот Китай и Штаты, вот два полюса сейчас, а там где-то промежду ними Россия.
22: Эксперты говорят, в такой ситуации большой вопрос, является ли партнерство России с Китаем взаимовыгодным, либо же больше преференций получает лишь одна сторона. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Радиолента. Прямая речь.
6: Директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев рассказал о реальном отношении Китая к Российской Федерации.
7: Давайте так. Значит, что значит подкинули, значит, братушки? Вот эта вот странная мысль, что нам кто-то что-то должен, она меня удивительным образом всегда напрягает. Откуда столько иллюзий, что нам кто-то чего-то должен? Это вот мы сидим и с Трампа смеемся. Это когда он в Иран влез, и как-то вот удивлено, а что я один влез? А что больше никто корабли не прислал? А почему не прилетели испанские самолеты? Почему не приехали немецкие танки? От какого перепугу? Ты туда влез, там разбирайся, по большому счету. Китай, как ты говоришь, братушки, да, сейчас согласовал поставки комплектующих на БПЛА на 6 миллиардов долларов. То есть в Китае будут платить деньги европейские партнеры, так сказать, которые будут покупать для украинцев оборудование на производство БПЛА на 6 миллиардов долларов США. Ты представляешь, сколько можно летающих машин сделать на эти деньги? Это серьезно вот сейчас про братушек? Ну, елки-палки. Ну, в этой ситуации обижаться на то, что нам нефти не подкинули.
2: На радио Лента. Шок дня.
8: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело.
9: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
11: Говорят военкоры.
12: Данные под прицелом. Военкор Зергулио о том, чем может обернуться расширение доступа военкоматов к информации о россиянах.
24: Глазам не поверил, даже перечитал. Военкоматы получат расширенные данные о военно обязанных россиянах. Сведения о доходах, банковские счета, кредиты, место работы и медицинскую информацию. Минобороны подготовила проект приказа, который заметно расширяет объем сведений, которые военные смогут получать о гражданах при отборе на отдельные должности. Причем речь идет не только о самих кандидатах и военнослужащих. Доступ к значительной части информации предполагается также в отношении их родственников. Представляю, с каким азартом этнические банды и всевозможные организованные преступные группировки начнут пробивать имущество своих перспективных жертв у сотрудников военкоматов за зарплатами 18-20 тысяч рублей. Что до массовой продажи личных данных в сети, эта сфера просто улетит в космос. Мы стоим на пороге взрывного роста криминала. Именно криминал станет основным выгодоприобретателем от данного закона.
12: Снова горят заводы. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом массированном налете на российскую нефтепереработку.
24: После нескольких дней, по сути, перерыва и не особо высокой активности, вооруженные силы Украины атаковали Россию более чем 500 беспилотниками. Этой ночью дроны сбивали над разными регионами, начиная от Московской области и заканчивая Саратовской и, по классике, Крымом. В Крыму и Севастополе беспилотники атаковали на протяжении нескольких часов. Работа противовоздушной обороны слышна была в Камышовой и Казачьей бухтах. Еще одной целью удара была Ярославская область, а конкретно местный нефтеперерабатывающий завод, который уже не раз подвергался атакам противника. Там возникло возгорание, что уже есть на десятках различных кадров на украинских каналах. Еще ВСУ пытались ударить по Саратовской области. Работа противовоздушной обороны фиксировалась над Энгельсом, где также целью был нефтеперерабатывающий завод и аэродром, размещенный в этом городе. В Севастополе украинские дроны действовали в режиме свободной охоты, регулярно то подлетая к целям, то маневрируя с целью изматывания подразделений противовоздушной обороны. Не расслабляемся.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
25: Костьми лягу, но сына не отдам. Матери Срочникова ополчились против СВО. Женщина, потерявшая сына на Украине, обратилась к президенту. Об этой истории в челябинском селе Варна знает каждый житель. 20-летнего Семена Стерхова призвали на срочную службу, а через 2 недели он подписал контракт с Минобороны. Матери он писал, что ему пообещали службу в тылу и большие деньги, на которые он хочет купить матери дом. Но через полгода парень перестал выходить на связь. Командование долго скрывало правду от семьи. В результате признало, что он погиб. Мать Татьяна Стерхова до сих пор не может отойти от горя.
26: Вот что творится-то в нашей России? Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Вы что творите? Мы даже не можем похоронные получить. Вы что же, по нищенски 60 тысяч? Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я 8 ждала сына. 8. Привезли без головы. Что вы творите? Что творит наше правительство? Вы что, хотите гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите.
25: По словам женщины, за доставку тела сына в родное село она платила из своих сбережений, надеясь потом получить обещанные государством так называемые гробовые выплаты. Но из-за бюрократической процедуры ей до сих пор не могут выдать 60 тысяч рублей. Каждодневные походы по кабинетам довели мать до ручки. Женщина заявила, что второго сына на СВО не отдаст ни при каких обстоятельствах.
26: Сколько можно издеваться? Вы долго будете гробить наших сыновей? Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери. Поднимайтесь, поднимайтесь! За что наши сыновья погибают? За что убивают наших сыновей? Это издевательство. Путин, когда ты все это прекратишь, когда ты шакалов своих устранишь везде и повсюду, которые наживаются, хочешь в отпуск, плати, не хочешь на передок, плати, да сколько ты будешь уничтожать эти шакалы твои, офицерьё, будут наживаться на наших сыновьях, на наших слезах, хватит уже, хватит!
25: На фронте без потерь не обойтись, говорит военнослужащий Александр Павельчик. Однако такого большого количества погибших, как за последние полгода, он еще не видел. Александр воюет с 22-го года. Тогда он попал под первую волну мобилизации.
1: Обстановка здесь плохая. Жрать совсем нечего. Сидим тут полным уже, извините меня, говнище. В общем, отсюда можно выйти только... Если 300 или 200, по-другому отсюда ты не выйдешь. В отпуск не отпускают, в общем, связи тут никакой нет.
25: Александр утверждает, что военнослужащих уже больше года не отпускают в отпуск. Можно выбить несколько дней, если дашь взятку командиру. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
15: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения Алушта. Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует,

0: Военкор жив, офановывается не топливного кризиса.
1: Самый дорогой бензин в июле 2026 года продавали в Крыму. В среднем по 210 рублей 35 копеек за литр. Далее в рейтинге, составленном на основе данных Росстата, следуют Севастополь и Республика Тыва. Согласно официальной статистике, в июле 2026 года потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 6,5% по сравнению с июнем и на 25,9% по сравнению с июлем 2025 года. В Москве бензин в среднем подорожал на 2,3%, а в Санкт-Петербурге на 0,9%. Средняя потребительская цена бензина по России в июле составила 77 рублей 14 копеек за литр, на 4 рубля 76 копеек больше, чем месяцем ранее. Справедливости ради, наличие бензина в Крыму – это уже хорошо. Дорого, но все равно лучше, чем отсутствие бензина в принципе.
0: Неудобный вопрос. Военкор, канал «Товарищ Артем». О том, почему Владимир Путин и его окружение находятся у власти больше четверти века.
2: Через вот это событие с этим Канье Вестом становится очевидно, что путинский правящий слой, он неоднороден. Да? В нем есть различные группы, которые исповедуют различные идеологические предпочтения, скажем так. Да? Для одних Канье Уэст – это круто, а для других – это катастрофа. Да? И все они, и те, и эти входят в правящую группировку. То есть Владимир Путин и его олигархическое политбюро смогли создать такую оргструктуру, сложную, в которой уживаются люди с диаметрально противоположным мнением по тем или иным вопросам. Их связывают что-то другое, какая-то другая ценностная шкала. Да? Ну, скорее всего, там «Золотой телец», который их связывает идеологически. Но по другим вопросам они могут...
0: Угрозы повторяют годами. Военкор канал «Два майора» о том, почему после предупреждений МИДа пора переходить к действиям.
3: 27 августа 2026 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ Российской Федерации на украинские удары с применением британского оружия может прийтись на любые военные объекты Британии на Украине и за ее пределами. Слова правильные, но мы вспомнили много других правильных слов и призывов с 2022 года по этой теме. В 2024 году даже было практически дословно такое же заявление МИД России, адресованное британцам. Если с той стороны не понимают, то вполне логично уже переходить к действиям. А еще крайне интересно, согласовывает ли МИД свои заявления про удары за пределами зоны специальной военной операции с Минобороны России? Или наше военное ведомство узнает это тоже из новостей?
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
5: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
6: Там, короче, там стоят какие-то вот тачки, которая взорвалась.
5: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно. То есть, прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34-го бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
5: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги, женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, и обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
8: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
5: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году

0: Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
2: Мать военнослужащего Алексея Капустина сообщила, что командование насильно удерживает ее сына в изоляторе и подвергает издевательствам.
3: Я оружейница Елена Викторовна, мама бойца Капустина Алексея Игоревича, номер части 46-108, рота 5-я танковая, 2 МСБ. После выписки из госпиталя приехал в Улан-Удэ, задержался на 2 дня у невесты. Его объявили в розыск. После того его забрали, увезли в часть, посадили в изолятор. Командир, назвавшийся именем Руслан, в изоляторе над ним издевается. Называет нецензурными словами. Он же отобрал телефон, издевается, заставляет стоять по несколько часов и несколько раз в день. Угрожает, говорит, что будет сидеть там 45 суток. Будет гнить, сидеть и гнить. От этих издевательств у Алексея начала кровоточить рана. Жалуется на сердечные боли. Они отказывают в оказании медицинской помощи. Прошу разобраться, принять меры и дать все это огласке.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
4: Привет. С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В живописных холмах Барабар на северо-востоке Индии высечены древнейшие рукотворные пещеры, возраст которых насчитывает более 2000 лет. Их внутренние стены из монолитного твердого гранита, отполированы с такой безупречной зеркальной точностью, которой современные мастера добиваются только с помощью высокоточных лазерных станков. Давайте разберем, были ли эти загадочные залы аскетичными храмами отшельников или древними звуковыми генераторами неизвестного назначения. Пещеры датируются периодом могущественной империи муравьев и предназначались для религиозной аскетичной секты аджевиков, но их инженерное и архитектурное исполнение поражает воображение современных инженеров и историков. Самая знаменитая пещера комплекса Ломаш-Риши имеет сложный куполообразный свод и удивительный акустический эффект. Любой тихий шепот у дальней стены резонирует и многократно усиливается, создавая объемный звуковой купол по всему помещению. Писатель Грэм Хэнкок и энтузиасты древних технологий высказывали смелое предположение, что пещеры Барабар служили резонаторами для глубоких медитативных практик или даже древними передающими устройствами, использующими вибрацию гранита для вхождения в транс. Индийские архитектурные реставраторы и археологи отмечают, что зеркальный глянец гранитных стен был достигнут долгим ручным шлифованием с использованием кварцевого песка и воды, что требовало десятилетий упорного труда. Ученые доказали, что древние мастера обладали выдающимися знаниями геометрии и акустики. Используя естественные резонансные свойства породы для создания уникального звукового пространства без использования сложнейшей аппаратуры. Никакой мистики, лишь гениальный инженерный расчет древних каменщиков, опередивших свое время на тысячелетия и сумевших добиться чистоты поверхности, недоступной даже многим современным технологиям. Исследователи до сих пор не могут до конца объяснить, как именно внутри узких туннелей удалось добиться столь идеальной геометрии без применения современных измерительных приборов. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
5: Руна дня на 29 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день, какую энергию дню зададут. Итак, у нас выпала руна... Ой, у нас выпало две руны. Руна Эйвас и руна Урус. Ну, день под влиянием двух таких рун будет очень насыщенным, значимым. Да? Эйвас у нас символизирует устойчивость, это умение противостоять трудностям, защищаться от внешних воздействий и искать внутренний покой, внутренний баланс. Она указывает на переходный этап, на необходимость выдержки, осторожности. В то же время Урус приносит очень мощный поток жизненной силы, да, это энергия обновления, это возможность решительных действий. И вместе они дают сочетание выносливость, плюс сила, да? Терпение плюс энергия. Что делает этот день уникальным по своей энергетике, друзья? И в работе влияние этих рун может проявиться как, например, возможность справиться с серьезными задачами и испытаниями, да? И вас советуют не спешить, тщательно продумать шаги и защищать свои интересы, а Урус добавляет смелости и уверенности, чтобы сделать решительный шаг вперед, да? И этот день благоприятен для каких-то сложных переговоров, для заключения контрактов, может быть, начала каких-то долгосрочных проектов. Финансово обе руны указывают на возможность получить результат от настойчивого труда, но предупреждают, все должно быть достигнуто честно, иначе сила Урус может обернуться против вас. Вот никаких интриг, манипуляций, хитростей ни в коем случае. Что касается личной жизни, отношений, да, то сочетание и вас, и Урус обещает некую проверку на прочность. Если союз строится на доверии, партнеры почувствуют новый прилив энергии, взаимное уважение, поддержку. Это будет прям укоренитесь, фундаментально почувствуете, насколько вы сильны в паре. А если наоборот, например, в паре есть скрытые конфликты, они могут проявиться и придется либо решать их, либо отношения переживут трансформацию вплоть до развода, да? Здесь Урус несет страсть и физическую притягательность, а и вас стабильность и внутренний рост. А для одиноких людей день сулит знакомство с сильной, очень яркой личностью, которая может повлиять на жизнь крайне серьезно. Вот прям судьбоносный человек. По здоровью Урус приносит мощный энергетический ресурс. Восстановление сил. Это вообще главная руна здоровья. А и вас дает защиту и устойчивость. И это отличный день для начала курса лечения, может быть, для укрепления организма. Это занятие спортом или переход на более здоровый образ жизни. Однако руны напоминают, не стоит ни в коем случае перегружать тело чрезмерной активностью. Иначе можно истощить ресурсы. Вот за один день, да? И здесь баланс – ключ к успеху. Так что 29 августа станет днем силы, днем испытаний, и вас дает устойчивость, защиту, Урус, энергия и решимость. И вместе они открывают путь к внутренней трансформации, к переменам, к новым возможностям, но требуют ответственности и мудрого подхода в использовании этой силы. Принимайте, благодарите, действуйте и, конечно же, берегите себя.
1: Радиолента. Цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радиолента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радиолента. Прямая речь.
2: Предприниматели, работающие с маркетплейсом Озон, вынуждены сами у себя выкупать товар, чтобы он не был уничтожен от возможного удара украинскими беспилотниками по складам.
7: Ребят, мы только что отъехали от ПВЗ «Озона», и мы офигели от того, сколько товара заносили ребята одного и того же наименования. Мы сначала не поняли, то ли со складов ИБО вывозят, чтобы товар защитить. Мы спросили у оператора, это откуда, это зачем, это почему так. Оператор нам объяснил, что сам продавец сделал его по 10 рублей и сам у себя его быстро выкупил. Его привезли в огромном количестве. Ну, в данном случае там были, по-моему, перфораторы или какие-то такие наборы. Смотрите вот видео. И он сам у себя выкупил эти 200-300, я не знаю, сколько штук ему заносили, там все ПВЗ в этом товаре. У меня по этому поводу вопрос, ребят. Вы выкупаете свой товар вот так вот, кладете в корзину, быстренько меняете цену, возвращаетесь в корзину и выкупаете все обратно. Либо вы просто оформляете возврат. Дает ли Озон сейчас сделать этот возврат? Кто-то пробовал или нет? И какой максимально быстрый способ, по вашему мнению, для того, чтобы свой товар с ФБО выцарапать, вернуть себе, чтобы он не пострадал и мы в деньгах не потеряли?
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
8: Тотальный контроль с финальной отправкой на фронт. Военкоматы получат доступ к счетам, диагнозам и родне калининградцев. Получается, мобилизации никому не избежать. Лучше отдать по-хорошему. Почти 18 гектаров земли изымут ради дорог к курорту «Белая дюна». У кого власти экспроприируют участки и что взамен? Гулять так гулять. Калининградский Минкульт потратит 4 миллиона рублей на коктейльные наборы, пончо и бинокли. Кому будут раздавать столь щедрые сувениры, не уточняется. Итак, на волне участившихся слухов об ожидаемой в сентябре новой волне мобилизации военкоматы взяли курс на тотальную осведомленность. По всей России, в том числе и в Калининградской области, будут собирать максимум данных о военнообязанных и их родных. Минобороны представила проект приказа, согласно которому госорганы и компании должны передавать в военкоматы большой объем сведений – от банковских счетов и кредитов до диагнозов, включая ВИЧ, туберкулез и психические расстройства, и даже данных о статусе иноагента. Причем не только о самом призывнике, но и о всей его родне, вплоть до шурина и свояченицы. В ведомстве уверяют, так смогут точнее оценить годность к службе и лучше управлять мобилизационными ресурсами. Для эксклавного Калининграда с его особенностями это звучит особенно весомо. Вывод напрашивается один. Откосить от призыва в зону СВО становится практически невозможно. Под колпаком государства оказываются все граждане призывного возраста со всей вытекающими последствиями. Параллельно в регионе усиливается работа по вербовке на фронт, а здесь уже вскрылись интересные детали. Оказывается, вербовщики зарабатывают миллионы на продаже мужчин на войну или, по сути, на верную погибель.
9: Журналист одного из изданий устроился на работу в крупный вербовочный центр «Воевода» и прошел обучение, чтобы разобраться, как устроен этот циничный бизнес на крови. Как оказалось, требования к контрактникам у воеводы экстремально низкие. Берут мужчин даже бесконечностей. Проще говоря, даже если нет руки или ноги, контракт все равно предлагают. Обучение о том, как правильно развести человека, чтобы он согласился идти воевать, корреспонденту под прикрытием провела дипломированный таролог и бывшая менеджер «Газпромбанка», которая привнесла в вербовку опыт в продажах и маркетинге. Журналист рассказал, какими азами мастерства агитации поделилась с ним его наставница-вербовщица. Кое-что удалось записать на диктофон, и, по правде говоря, эти откровения шокируют цинизмом.
10: При общении с кандидатом на контракт прежде всего необходимо установить психологический контакт, расположить его к себе, показать, что вы уважаете его выбор, и ваша задача – подобрать ему якобы оптимально комфортный вариант службы. Кто-то идет четко за деньгами и отталкивается от единовременных выплат, но при этом панически боится попасть в штурма. Кто-то, наоборот, озвучивает, что должен быть на СВО, как правило, это мотивировано с боевым опытом. У кого-то проблемы с документами, у кого-то со здоровьем, у кого-то с законом. Но обязательно вам нужно убедить человека, что вы на его стороне и что напередок его посылать не будут. Главное – пообещать службу в тылу или на дальних рубежах от передовой. Вам должны поверить. И забудьте о морали, потому что обманутые вами нищие мужики заслуживают смерти.
8: Вот такая правда жизни. А кроме общения с будущими контрактниками, которое, по сути, сводится к профессиональному вранью, чтобы отправлять людей умирать, вербовщиков учат еще, как оформить аккаунт в соцсетях, чтобы он вызывал больше доверия. Например, разместить информацию о выплатах и льготах, а еще красивые патриотические видео с фронта. Также выяснилось, что потенциальных контрактников вербовщики ищут через рекламу в соцсетях и обзвон из колл-центров по купленным базам, используют раздачу листовок на улице и объезжают населенные пункты. Ну а сейчас самое интересное. Оплату рекрутеры получают за каждого завербованного человека, которых поделили на сорта в зависимости от региона. Например, за ярославца, который подпишет контракт, дают лишь 150 тысяч, а вот москвич стоит дороже всех – 1 000 000 рублей. Кстати, успешные продавцы мужчин на убой в месяц зарабатывают по несколько миллионов и к тому же получают бонусы. Плюс положена выплата вербовщику и за привлечение на работу других рекрутеров. Вот такая изнанка бизнеса на крови. А теперь о бизнесе вдали от фронта, где без пострадавших, по всей видимости, тоже не обойдется. Правда, здесь не все так страшно. Речь пойдет о грандиозной стройке федерального курорта «Белая дюна».
11: Жителям региона придется распрощаться со своими земельными участками и не по доброй воле. 18 гектаров земли изымут ради дорог в Белую Дюну, этот будущий город мечты и грез. А если точнее, то в Калининградской области решили изъять 13 земельных участков для строительства дороги Зеленоградск-Приморск через Светлогорск-Белая Дюна. Большая часть земель находится в Зеленоградском районе, в том числе около поселка Путилово. Еще часть – в Балтийском округе. В основном это сельскохозяйственные и земли в частной собственности. Участки забирают в том числе ради подъездов к будущему курорту. Ранее власти уже заказали проект дорог от Путилова и Покровского непосредственно к Белой Дюне, а также дорожной сети внутри самого курортного комплекса. Всего планируется построить более 9 километров дорог. Теперь областное агентство по имуществу должно договориться с владельцами об изъятии участков и оформить землю в собственность уже региона.
8: Правда, история умалчивает, что конкретно власти обещают взамен изъятых земель и как будут решать вопрос, если собственники станут в позу и откажутся отдавать свои участки, нажитые непосильным трудом. Кстати, четких сроков строительства дороги к Белой Дюне пока нет, но это дело наживное. А теперь к другим интересным новостям. О том, что хорошо жить, не запретить. А хорошо жить за деньги налогоплательщиков и подавно. Министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует заказать более 1000 единиц сувенирной продукции на 4 миллиона рублей.
12: Всего в списке Минкультуризма по 300 наборов для приготовления коктейлей, театральных биноклей, несессоров и пледов пончо. Зачем пончо? Отдельный вопрос. Разумеется, без ответа. Кроме того, чиновники в качестве сувенирной продукции закажут 200 бокалов на магните, почти по 3000 рублей каждый. Причем одни только бокалы обойдутся в 600 тысяч рублей. Закажут и 300 театральных биноклей. Это еще почти 900 тысяч. Кого осчастливят столь щедрые сувениры, в том числе театральные бинокли, не уточняется.
8: Возможно, вся продукция предназначена для представительских и туристических мероприятий, но прямо это не указано. Всего же в региональном министерстве по культуре и туризму на сувениры в 2026 году предусмотрели 4 058 174 рубля. Кому именно предназначены подарки и почему туристическим сувениром Калининградской области внезапно стало пончо, в опубликованной информации о закупке также не объясняется. Да, собственно, и зачем? А вдруг народ чиновников не поймет, а потом кривотолки всякие разные. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Всем привет, на связи Лоцман. Сегодня тема горячая. В Калининградской области провели необычные военные учения. Без танковых колонн, ракетных пусков и стрельбы на полигонах. Вместо этого офицеры проверяли, что произойдет, если в регионе снова потребуется мобилизация. Где разместят призванных жителей? Чем их будут кормить? Хватит ли формы, снаряжения и оружия? Сколько времени понадобится военкоматам, чтобы оформить людей и распределить их по подразделениям?
13: Для проведения этой проверки в область специально прибыли офицеры из Санкт-Петербурга. И сама постановка задачи вызывает очевидный вопрос. Если новая мобилизация официально не планируется, зачем российские военные уже репетируют ее проведение? Ответа у меня нет, но давайте прикинем, сколько жителей Калининградской области вообще могут призвать. Точной цифры в открытом доступе нет, мобилизационные планы засекречены. Однако примерный масштаб можно оценить по демографическим данным. В области живут около 1 миллиона 33 тысяч человек. Мужчин среди них примерно 488 тысяч. Конечно, это не означает, что почти половину населения можно отправить в военкоматы. В эту цифру входят дети, подростки, пожилые люди, мужчины с серьезными заболеваниями, действующие военнослужащие и те, кто не соответствует требованиям. Более полезная цифра – количество мужчин трудоспособного возраста. Их в Калининградской области ориентировочно около 320 тысяч. Необходимо вычесть тех, кто негоден по здоровью, имеет отсрочку, забронирован предприятием, уже служит по контракту, либо работает в силовых структурах. Кроме того, военкомату нужны не просто мужчины подходящего возраста. В первую очередь имеют значение военный опыт и конкретная специальность. Водитель, связист, медик, механик или оператор беспилотной системы может потребоваться быстрее, чем человек без подготовки. Поэтому после всех исключений остается около 100 тысяч человек. Этих людей необходимо вызвать, проверить и оформить. Для них нужны тысячи спальных мест, 3 полноценных приема пищи каждый день, форма разных размеров, обувь, аптечки, транспорт и инструкторы. Если оформление одного человека занимает хотя бы 20 минут, один сотрудник физически не сможет пропустить больше нескольких десятков прибывших за рабочий день. Значит, потребуется одновременно открыть несколько пунктов, распределить потоки людей и заранее подготовить документы. И ко всему этому готовиться нужно заранее. Это очевидно и логично. Еще одна проблема в том, что людей, хоть 100 человек, хоть 100 тысяч, недостаточно просто собрать и переодеть. Из них необходимо сформировать подразделение. Несколько тысяч граждан должны превратиться в отделения, взводы, роты и батальоны. Для каждого уровня нужны подготовленные сержанты и офицеры. Необходимы полигоны, инструкторы, техника и время. Если призывать быстрее, чем учебная система способна принимать пополнение, люди будут неделями сидеть в пунктах размещения и ждать своей очереди. Поэтому настоящие возможности региона определяются не общим количеством мужчин в реестре, а самым узким местом всей цепочки. Им может оказаться медицинская комиссия, склад, транспорт, учебный центр или нехватка командиров. Вероятно, именно такие узкие места и искали во время калининградских учений. Военные могли рассматривать сразу несколько сценариев. Ограниченный призыв нужных специалистов, более крупную мобилизационную волну или постепенный вызов небольших групп. Они проверяли, сколько человек можно оформить за сутки, где начнутся очереди, хватит ли помещений и через какое время сформированные подразделения смогут приступить к подготовке. Подобная проверка еще не доказывает, что политическое решение уже принято. Армия обязана иметь планы на различные случаи. И это лучше заявлений показывает, что мобилизацию рассматривают уже не как теорию. Под нее считают людей, кровати, питание, форму, транспорт и оружие. Так сколько жителей области могут призвать? Думаю, что первая волна – это 1010, потому что если забрать сразу 20 или 30 тысяч, это уже заметно повлияет на работу всего региона. Общий запас может быть значительно больше, но использовать его одновременно практически невозможно. А вот разбить мобилизацию на несколько этапов – это и логистически проще, и шумихи не будет. Теоретически, так что сложив 2 плюс 2, снова возвращаемся к главному вопросу. Неужели военные просто проверяли старые планы на всякий случай? Или они выясняли, сколько жителей Калининградской области можно быстро призвать, не остановив работу самого региона? Если последнее, то будут ли власти ждать до выборов или начнут хватать народ раньше? Кто будет в списках первым? Люди с опытом или те, у кого нет шансов откупиться или уехать? Кстати, очереди на границах из молодых мужиков уже потихоньку собираются. Так что все признаки движухи налицо. Подписывайтесь на мои соцсети и пишите комменты. Услышимся.
14: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
14: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Добивают. Дроны восьмой раз с начала года ударили по одному из крупнейших НПЗ России. Дорога из Ярославля в Москву перекрыта. Утро в Ярославле выдалось крайне тревожным. Дроны атаковали город несколько часов. Восьмой раз с начала года они ударили по одному из крупнейших НПЗ – «Славнефть-Янос». Также в городе из-за атаки перекрыли часть дорог на выезде в сторону Москвы, изменили маршруты общественного транспорта и закрыли несколько детских садов, сообщил губернатор области Михаил Евраев. В результате налета погиб один человек, еще 27 получили ранения. Пострадали несколько многоквартирных домов, там выбиты стекла. Люди показывают последствия налета.
16: Вот такое вот доброе утро. В Ярославле. У меня просто обвалился потолок.
17: Вон там окна тоже повыбивало от взрыва. Ну, по памяти он вот так, короче, пролетел и улетел.
15: Местные жители говорят, что в городе сильно испортился воздух, воняет гарью. Это последствия атаки на нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-Янос». Он один из крупнейших нефтезаводов в России, который перерабатывает до 15 миллионов тонн в год. Пожар на нем не потушили до сих пор. С начала года этот НПЗ подвергался атакам уже 8 раз.
18: Вот летит, вот полетел. Два! Это такая страшная. О! Господи!
15: Сколько времени потребуется, чтобы восстановить завод, неизвестно. Но судя по кадрам очевидцев, ситуация там крайне тяжелая, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
19: Просто в мясо. Там ничего живого, по-моему, не осталось от этого завода. То есть вот все эти разговоры, что Россия может быстро ремонтировать, восстанавливать. Нет, это все закончилось. То есть да, какое-то количество установок, может быть, под ремонты и стояло, под плановые ремонты. В июле мы это видели. Теперь все. Теперь заводы, которые уничтожаются, будут стоять месяцами, многими месяцами. Вот, например, как Орский НПЗ в Оренбургской области, где губернатор сразу сказал 6 месяцев. Ну вот смотрите, в России 40 крупных заводов. Вот если все они встают на 6 месяцев, все, ну откуда возьмется бензин?
15: топливный кризис набирает обороты. Мало какой регион может похвастать наличием 95-го бензина на заправках. В основном, чтобы залить полный бак, приходится целый день провести в поиске и очередях. И это если повезет. При этом цены на бензин шокируют людей своим стремительным ростом.
20: Недавно удивлялись моему видео некоторые люди, то, что бензин почти 150 рублей стоит. Короче, дожили, представляете, 160 рублей сотый бензин на заправках в Москве. Это жесть какая-то.
21: В Пензе, говорят, ситуация с бензином стабилизировалась. Я вот стою в очереди 4 часа и думаю, где же она стабилизировалась? Или она так стабилизировалась, что лучшего уже не будет? И мне еще стоять и стоять. Вот это стабильность. Неделю не могу заправить 95-й. То заканчивается, то просто не привезли. Ну, это очень стабильно.
15: Эксперты предупреждают, что топливный кризис будет усиливаться. По состоянию на сейчас выбиты все 4 крупнейших НПЗ «Лукойла». Вице-премьер Александр Новак поручил ускорить плановые ремонты поврежденных и остановленных заводов. Однако аналитики предупреждают о рисках быстрого износа оборудования. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Радиолента. Прямая речь.
2: Активистка из Новочебоксарска Лилия Романова обратилась к жителям города с призывом защитить отрезок набережной Волги, который незаконно передали частным застройщикам, лишив горожан прогулочной зоны.
23: Вот Романова Лиля. Я проживаю в городе Новочебоксарске в микрорайоне Иваново. Я узнала такую новость, которая меня повергла в шок. Нашу набережную, наши реки Волги огораживают заборами, и теперь нам туда нет входа. Я посмотрела всю эту природу. Это ужас там, что творится. Дорогие друзья, мы теперь к Волге просто не сможем пройти. Семенов, Бог все видит. И вам за все воздастся. Не может быть, чтобы власти городские не знали, что творится. У нас не будет набережной. Мы не сможем спуститься к Волге с детьми. Это, товарищи, просто катастрофа. Новочебоксарцы, выступим за сохранение нашей набережной. Иначе олигархи все оттяпают, и мы останемся без ничего.
22: Главные новости дня.
15: Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
24: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем, когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
15: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
0: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональных тем паче.
15: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
3: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета, и к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горячем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну, тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну, а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну, и банковская система либо слопнется, ну, либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такой гиперинфляционной, инфляционного цунами.
15: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Радиолента. Прямая речь.
2: Миллиардер Герман Стерлигов предложил отбирать у женщин смартфоны, которые он считает главной причиной разводов в России.
4: Если у женщины есть смартфон в руках, будет развод. Будет, она убежит, сойдет с ума. Не может человек держать в руках смартфон и не сойти с ума, особенно женщина.
5: Почему?
4: Да потому что это
5: именно,
4: атака.
5: Почему именно женщина?
4: Вы были когда-нибудь в интернете? Бывали там?
5: Конечно.
4: Ну и я тоже. Поэтому что тут? Это все, кто бывал в интернете, кто при памяти, все поймут, о чем я говорю.
5: Есть те, кто устояли от этого.
4: Да никто не устоял. 100% разводов. Вот сейчас 100% разводов. Не 99%, а 100%. И это что означает? Это означает, что это совпадает по времени с тем, как появился у женщин смартфон. До этого тоже были разводы, но их было несоизмеримо меньше. А сейчас все разводятся.
5: Да.
4: И смартфон у всех в руках. Совпадение? Не думаю.
22: На радио «Лента». Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
6: Эксперт по недвижимости Николай Куликов о том, что цены на жилье в Сочи уже выше московских.
7: Сочи обогнал Москву по стоимости жилья на 10%, на целых 10% обогнал столицу. И в денежном выражении стоимость квадратного метра, ну понятно, что усредненная стоимость квадратного метра в городе Сочи составляет 533 тысячи рублей за квадратный метр. Много или это мало, судить вам. Но я вам скажу то, что продажи падают. И не потому, что Сочи теряет свою ценность и актуальность, а потому что количество людей, имеющих возможность приобрести недвижимость в городе Сочи, стремительно снижается, потому что Сочи становится городом для избранных. Это российская Монако, можно сказать. Кстати, в Сочи в последнее время строят очень мало. Всего 3 крупных застройщика, остальные выдавлены с рынка. В прошлом году, в 25-м году, всего один проект запущен в городе Сочи. Представляете, остальное все застраивается. И я вам скажу то, что новые разрешения здесь даже на постройку частного дома получить, ну, практически невозможно.
6: Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута о том, что российский рынок жилья зашел в тупик из-за раздутого ипотечного пузыря и завышенных цен.
8: Давайте честно. То, что происходит сейчас с жильем, это самый настоящий тупик. Цены скачут так, что люди просто не успевают за ними следить, а реальные доходы стоят на месте. Вся эта история с льготной ипотекой, которую так долго пиарили, в итоге сослужила нам плохую службу. Застройщики просто сорвали куш, взвинтили ценники в 2 раза, а теперь сидят на мешках с нераспроданными квартирами и делают вид, что все нормально. Никто из них не хочет идти на сокращение расходов или снижать цены, потому что они привыкли к сверхприбылям. Но парадокс в том, что обычный человек без кабального кредита на 30 лет сегодня вообще ничего купить не может. Мы дожили до абсурда, когда однушка на окраине, как загородный дом, а разрыв между первичкой и вторичкой превысил все разумные пределы. Банки уже начали закручивать гайки, потому что понимают, люди просто не потянут такие долги. Этот пузырь надували несколько лет подряд, и сейчас он начинает трещать по швам. Самое страшное, что стройку остановить нельзя. Это потянет за собой кучу других сфер, от цемента до металлургии. Но и покупать по таким диким ценам больше некому. Лимит платежеспособных людей полностью исчерпан. Помяните мое слово, впереди нас ждет очень жесткое похмелье, и этот кризис затянется на годы.
22: Радио Лента. Прямая речь.
2: Жительница Уфы похвасталась в Reels 4 квартирами и сразу попала под налоговую проверку.
9: Не выкладывайте рилсы про заработок, крупные покупки и количество квартир, если вы не готовы к проверке от налоговой.
10: В апреле я выложила такой рилс, и он залетел.
11: Мы семья из Уфы, у нас 4 квартиры. Да, звучит красиво, но давайте честно. Платежи по ипотеке 90 тысяч в месяц.
10: А через 2 недели мне приходит требование. В течение 10 дней предоставьте выписки по всем счетам за 2025 год. Я все собрала, отправила, думала, все. Но еще через месяц новое требование. Теперь выписки по всем счетам уже за 3 года. И срок 5 дней. И вот, я на последнем месяце беременности. Теоретически могу родить даже в банке. Стрессую, бегаю по этим банкам, стою в очередях, собираю выписки даже на счета закрытые и даже открытые в 2018 году, где простая рассрочка на кухню в Икее была. А самое главное, проверка шла в отношении меня как физического лица. Я даже ездила на консультацию налоговую, сотрудники сами не понимали, почему такая проверка. В соцсети сейчас это внимание налоговой. Если налоговая посчитает, что вам все-таки хорошо живется, будьте готовы это доказать документально, даже если вы просто физлицо.
22: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
12: Почему директор ЦРУ прилетел грузовым бортом? Задают все вопрос, и это как-то удивительно. Я думал, это знают все. Оказалось, нет, я сейчас все вам исправлю. И все, что я сейчас расскажу, это, важно понимать, не закрытая информация. Директора ЦРУ об этом неоднократно говорили в своих интервью, писали в своих мемуарах. Просто каким-то образом она вам, наверное, в жизни не попалась. Значит так, он не летает в грузовом самолете. Понимаете, как какой-то Штирлиц с радисткой «Эт». Все себе представляют, что он сидит там, бедолага, пристегнутый какими-то ремнями к боковой стенке, с парашютом, не знаю, есть какой-то батончик, сникерс, мерзнет, дрожит. Нет же, конечно, все иначе. Специально для этих грузовых самолетов достаточно давно, ну уже точно более 10 лет назад, была разработана пассажирская VIP, виповская, то бишь капсула. Это на самом деле транспортный самолет, поэтому он предназначен для того, чтобы в него что-то ставили и что-то доставали, какие-то платформы. Так вот, эта капсула, она является собой бизнес-класс большого современного джета. То бишь, там удобное кресло, там у него есть кровать, там у него есть небольшой конференц-зал, там у него есть даже какие-то тренажеры, чтобы он мог позаниматься. И там он летит вместе со своей охраной, вместе со своими помощниками, они разговаривают во время полета, отдыхают. Все совершенно нормально, как будто он летит обычным гражданским бортом. Единственное, конечно, что нет иллюминаторов, но они сильно не скучают по этому поводу. Всегда есть чем заняться людям такого полета в прямом и переносном смысле слова. Вот, а эта капсула, понимаете, для чего она сделана? Да для того, чтобы этого самого директора ЦРУ, кто бы им ни был, было невозможно отследить. Вот смотрите, прилетает транспорт в самолет, что там, С-17, да, он бы этот раз выбрал. Вот прилетает он на С-17, на какую-то базу. Ну, представим, он прилетает на базу А. И у этого его самолета, в котором установлены капсулы, ну, для простоты, номер один. Вот прилетает он на базу А. В капсуле в самолете номер один. Там стоят еще три таких самолета. Номер два, номер три и номер четыре. Да, вот он прилетел. И он спокойно, совершенно спокойно переходит в любой из этих других самолетов, номер два, три или четыре, в котором тоже стоит такая же аналогичная капсула. И они все взлетают с интервалом условно в 10 минут. И один улетает с базы А на базу Б, другой улетает с А на В, третий улетает с А на Д, и четвертый улетает там с А на Г. Вот куда он полетел? Как ты его отследишь? Никак. И таких самолетов у американцев около 300 штук. То бишь ты никогда не знаешь, где физически находится директор ЦРУ. В каком из этих бортов и куда он летит. Это сделано специально, понимаете? А почему такая цаца, спросите вы, да, директор ЦРУ? Есть же президент. Вот почему президента так не берегут? Отвечу. Потому что директор ЦРУ на самом деле является, ну, если не самым информированным лицом на этой планете, то точно входит в топ-3. Понимаете? Причем в эти топ-3 входят не президенты, а входит директор Моссада и директор китайской разведки. Вот три человека, которые знают больше всего о том, что происходит в мире конкретно в данный момент времени. И почему это происходит. И берегутся как зеницу ока. А президент больше политическая, понимаете, фигура. И что необходимо понимать, да, что президент, который каждый день получает брифинг разведок, так называемый президентский брифинг, по утрам приносит, ну, в данном случае господину Трампу. Так вот, этот брифинг готовится ЦРУ. Понимаете, то бишь ЦРУ решает, что президент должен знать. Так не только ЦРУ, так и в других странах тоже. Но решает ЦРУ. Поэтому они берегут своего директора, как зеницу ока. Поэтому они вот так прячут, так маскируют. Кстати, господин Трамп вот последний раз из Турции точно так же улетал. Они боялись, что их могут кто-то атаковать. Он торжественно зашел в свой самолет и быстренько вышел через задний ход и сел в такую же капсулу, в таком же грузовом самолете и был таков. Понимаете? А для тех из вас, кто обладает особо пытливым умом, я сейчас хочу сформулировать один вопрос. А почему вообще вы решили, что он прилетел этим грузовым самолетом? Посмотрите, как новости выпили, что во Внуково приземлился С-17, и потом буквально через несколько минут, что прилетел директор ЦРУ через несколько минут. И автоматически мозг связал С-17 с директором ЦРУ. Поймите, ЦРУ это очень непростые ребята. И если бы они чего-то боялись или опасались бы, никогда в жизни их директор не летел бы вот так вот в лапешник одним самолетом, просто всем видимый, всем слышимый. Такого не бывает. Банально используются другие тактики. Условно может лететь первый самолет, да, вот С-17, может лететь С-17 со включенным транспондером, показывать, что вот я иду, вот вы меня видите на радарах, вы видите меня на гражданских сервисах отслеживания авиационных портов, а за ним может лететь еще один С-17 или другой совершенно самолет, не знаю, поменьше, какой-нибудь бомбардир, условно, поменьше, с выключенным транспондером, понимаете? С выключенным, просто хвост-хвост, чтобы первый условно расчищал себе пространство, да, а второй пролетал менее заметно. На военных радарах его будут видеть, да, но Это же может быть не один самолет, который идет за первым С-17, понимаете? Просто они идут в абсолютной радиотишине. Их может быть два или три. А ты уже попробуй сбей три цели воздушные, даже если ты очень сильно захочешь. Это очень тяжело сделать. Это необходима целая большая-большая операция, понимаете, чтобы это все спланировать и сразу сбить три цели. Это же легко все может происходить, понимаете? Что первый, да, прилетел. А какие борта прилетели через 10 минут после него? Или через 2 минуты? Или через 15 минут? А почему все уверены, что вот он, второй борт прилетел прямо на тот аэродром? Он же мог сесть на другой совершенно и из другого аэродрома добраться. Никаких, естественно, машин в этом С-17 не было. Потому что у американцев одно из самых больших посольств в мире находится в Москве. И они там машинами обеспечены, просто мама не горюй. У них есть свои автомобили, из Америки каждый раз возить не надо. Кстати, точно так же директор ЦРУ, если ему необходимо будет остаться, останется на территории американского посольства в Москве, там, где у него есть всегда апартаменты, он всегда там может поработать, отдохнуть в абсолютной тишине и в абсолютной секретности. Они не пользуются местными никакими услугами. Ну и самое главное, вот многие наивно пишут, что он прилетел, значит, он что-то просил. Боже, какой бред. Вот смотрите, у разведок совершенно другой кодекс чести и совершенно другой этикет. Поэтому, если кто-то что-то просит, то он принимающая сторона, никогда не прилетающая. Потому что та другая сторона не хочет видеть у себя на территории представителей других разведок. Почему? Объясним вам. Вот представьте, допустим, официальная делегация российской разведки летит в Вашингтон. Ну, для каких-то переговоров. Да, это летит.

0: того, чтобы они контролировали всю прилетевшую с господином Нарышкиным свиту. Понимаете? Соответственно, тот, кто начальник, тот и прилетает, куда он хочет. Вот как это работает. Именно в разведке. Совершенно наоборот. И именно так директор ЦРУ и поступил. Понимаете? Принимающая сторона всегда сторона подчиненная в разведке. А сторона, которая может прилететь, куда она хочет, всегда сторона господствующая. Такой этикет, ничего не попишешь.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Орден вместо сына. Мэр Сочи поздравил родителей погибшего на СВО солдата и вручил им посмертный орден мужества. Военнослужащий Айк Рогонян погиб в феврале 2024-го, когда ему было всего 22 года. Он учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. Из-за нехватки младшего офицерского состава выпуск курсантов был проведен досрочно в апреле 2023-го. И так парень оказался на фронте. Ему сразу же после выпуска присвоили звание лейтенанта, и в Западном военном округе он служил в должности командира. Однако служил недолго, всего год, после чего скончался в госпитале от тяжелого ранения. Мэр Сочи Андрей Прошунин посмертно наградил бойца, передав родителям орден мужества.
3: Боль утраты, понятно, ничем не перебить, но тем не менее он этого заслужил. Поэтому в торжественной обстановке я, наверное, маме вручу от души. Поздравляю за сына. Вам большое спасибо.
2: Во время награждения на родителях не было лица. Похоже, что спустя 2 года они не смирились с утратой. Особенно красноречивым было лицо отца, который так и не посмотрел на мэра и стоял, опустив голову. Видимо, поэтому Прошунин не решился отдать орден ему в руки. Сейчас все больше родителей говорят о том, что не хотят видеть своих детей героями. Им достаточно того, чтобы они были просто живы.
4: Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны, не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон.
2: А погибнуть боец может не только от рук противника, но и своих же. Душераздирающую историю рассказал бывший срочник Максим из Тюмени, который проходил службу в Белгородской области. Парень застал тяжелые времена вторжения в Курскую область. За тот период он потерял 12 товарищей, однако до сих пор не может забыть другой случай, когда пьяный командир застрелил срочника из автомата.
5: У нас, получается, командир напился, застрелил пацана-срочника. Ну, типа, тот ему автомат разбирал, чистил, должен был всех, короче, будить. И тот приходит, бухущий, дай покажу, как надо, стреляет в пацана. Пацан молодой, как сказать, мышление лет на 16. Вот от него веет вот этот вайб маленького мальчика, такого вот, школьника. Ну, типа, узнали, что убили, слезы, все было. Короче, ну, жалко пацана.
2: После убийства парня командование долго не знало, что с ним делать. Чудовищность этой истории заключается в том, что родители до сих пор не знают, как погиб их ребенок, а виновный так и не понес наказание.
5: Как патрон оказался, вообще хуйня, честно говоря. Какая-то мутная хуйня. Короче, пацана похоронили, его месяц где-то держали в багажнике труп. Маме сказали, что он пропал просто. Командира отправили просто на передок.
2: По состоянию на середину августа журналисты установили имена 239 354 погибших на Украине военнослужащих.

0: умирающих. Это только подтвержденные данные из открытых источников. Некрологи в соцсетях, могилы на кладбищах. По данным реестра наследственных дел, потери еще больше. Только к концу 2025 года насчитывалось 352 тысячи человек, погибших на фронте. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
3: А там, короче, там стоит какая-то вот тачка, которая взорвалась.
2: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
4: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно. То есть, прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34 бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
2: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги. Женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер. И обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
5: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
2: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
6: Молчание проигрывает первым. Олег Царев о том, почему скрывать последствия ударов опаснее, чем говорить правду.
7: Несколько слов про информационную войну. Война идет за умы людей не менее ожесточенно, чем бои на земле. Каждый удар, каждая авария становится известна в течение часов. Скрыть события физически невозможно. И борьба идет за то, чья версия закрепится в головах у большего числа людей. Есть два подхода. Первый – скрыть все максимально. Второй – сказать правду, но правильно сказать и правильно интерпретировать. Я сторонник правды. Я считаю, что правда выгоднее молчания. Удар по нефтеперерабатывающему заводу, авария на подстанции, перебои со светом – такое не спрячешь. Люди видят зарево в окне, стоят в очередях на заправках, сидят без электричества. Если официальные источники молчат, ответы ищут там, где их дают. А дают их обычно вражеские телеграм-каналы. Молчание власти люди трактуют по-разному, но всегда не в ее пользу. Как признание вины, растерянность, потерю контроля или желание что-то скрыть. Доверие падает быстрее, чем от самой плохой новости.
6: Пашинян сжег еще один мост. Александр Коц о том, почему Россия больше не стратегический партнер Армении.
8: Цитата. «После событий сентября 2022 года говорить, что есть стратегическое партнерство, нельзя вообще. Почему тогда Россия и Организация договора о коллективной безопасности в сентябре 2022 года не выполнили обязательства в сфере безопасности?» Конец цитаты. Оказывается, Пашинян обиделся на Россию, не пожелавшую воевать с Азербайджаном за Карабах, а гласно регламенту Организации договора о коллективной безопасности. Страны-участницы должны приходить друг другу на помощь в том случае, если на территорию одной из них совершено нападение. На территорию Армении, повторимся, нападения не было. Пашинян, сам сдавший непризнанную республику как стеклотару, теперь назначает виновной в этом Россию. Раз мы теперь с Пашиняном не стратегические партнеры, то, может быть, пора уже отобрать у него скидку на наши энергоносители.
6: Новый фронт через Беларусь, военкор канал «Пионер Запаса» о слухах вокруг мобилизации.
9: В связи с тем, что разного рода чиновники и другие госслужащие ежедневно заявляют о том, что мобилизации не будет, верится, конечно же, в обратное. В опровержение всем этим заявлениям хочется немного намекнуть, что моя поездка в Беларусь не была случайной. Поскольку часть информации стала уже утекать в сеть, мы можем поделиться с вами одним секретом. Итак, по поступающей информации и той осведомленности, которая есть на данном этапе, мы можем предполагать об открытии нового фронта в конце этой осени или начале зимы. Там, куда могут дотянуться наши военные, не открыт пока что только один фронт — Черниговский, соответственно, прямиком до Киева. Сделать это с территории России пока что не представляется возможным. Поэтому я просто еще раз напомню, что неспроста мы ездили с командировкой в Беларусь. Так сказать, по секрету всему свету.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Говорят военкоры.
6: Крым поставил ценовой рекорд. Военкор Живов о новой цене топливного кризиса.
10: Самый дорогой бензин в июле 2026 года продавали в Крыму. В среднем по 210 рублей 35 копеек за литр. Далее в рейтинге, составленном на основе данных Росстата, следуют Севастополь и Республика Тыва. Согласно официальной статистике, в июле 2026 года потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 6,5% по сравнению с июнем и на 25,9% по сравнению с июлем 2025 года. В Москве бензин в среднем подорожал на 2,3%, а в Санкт-Петербурге на 0,9%. Средняя потребительская цена бензина по России в июле составила 77 рублей 14 копеек за литр, на 4 рубля 76 копеек больше, чем месяцем ранее. Справедливости ради, наличие бензина в Крыму – это уже хорошо. Дорого, но все равно лучше, чем отсутствие бензина в принципе.
6: Неудобный вопрос. Военкор канал «Товарищ Артем» о том, почему Владимир Путин и его окружение находятся у власти больше четверти века.
11: Через вот это событие с этим Канье Вестом становится очевидно, что путинский правящий слой, вот, он неоднороден. Да? В нем есть различные группы, которые исповедуют различные идеологические предпочтения, скажем так. Да? Для одних Канье Уэст – это круто, а для других – это катастрофа. Да? И все они, и те, и эти входят в правящую группировку. То есть Владимир Путин и его олигархическое политбюро смогли создать такую оргструктуру, сложную, в которой уживаются люди с диаметрально противоположным мнением по тем или иным вопросам. Их связывают что-то другое, какая-то другая ценностная шкала. Да? Ну, скорее всего, там «Золотой телец», который их связывает идеологически. Но по другим вопросам они могут...
6: Угрозы повторяют годами. Военкор канал «Два майора» о том, почему после предупреждений МИДа пора переходить к действиям.
9: 27 августа 2026 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ Российской Федерации на украинские удары с применением британского оружия может прийтись на любые военные объекты Британии на Украине и за ее пределами. Слова правильные, но мы вспомнили много других правильных слов и призывов с 2022 года по этой теме. В 2024 году даже было практически дословно такое же заявление МИД России, адресованное британцам. Если с той стороны не понимают, то вполне логично уже переходить к действиям. А еще крайне интересно, согласовывает ли МИД свои заявления про удары за пределами зоны специальной военной операции с Минобороны России? Или наше военное ведомство узнает это тоже из новостей?
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
12: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
13: Жительница Адыгеи, работающая на автозаправочной станции в Краснодаре, рассказала, что из-за прилетающих беспилотников боится ехать на работу.
14: Вот сижу уже 22 минуты 9, и мне вообще не хочется ехать на работу. Сейчас листала Инстаграм, посмотрела, что произошло в Краснодаре. Сейчас вообще небезопасно, вообще нигде, наверное, думаю. Особенно я работаю на такой работе, где страшно туда идти. А еще помимо страшно, еще жалко людей. Особенно дедули, который приходит 2 часа, простая в очередь, и на 1000 рублей заправляется. Господи, как их мне жалко. А мамочки с детками сидят в жару такую. Вы думаете, что у нас нет сердца? На самом деле очень жалко людей. Даже если вы заходите, мы там смеемся, улыбаемся. Это поднимаем себе настроение, как говорится. Вот. Так что всем терпения. И чтобы у нас здесь было все тихо, в нашей Адыгее, блин. Очень страшно работать, если честно.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
15: В эфире «Разбор дня». Россия была одним из мировых лидеров по безналичной оплате, переводы за секунды, банковские приложения, карты и телефоны вместо кошелька. Но теперь мобильный интернет могут отключить в любой момент, и деньги на счете внезапно становятся бесполезными. Сегодня разберемся, как война ломает систему, которую страна строила 20 лет, и почему россияне снова вынуждены запасаться наличными.
16: Слушай, ну масштаб вот этого отката, он прям, ну, поражает. Если вот так вспомнить нулевые годы, когда зарплата наличными в конверте была абсолютной нормой, да и длинные очереди в кассу за авансом. Никто ж тогда и помыслить не мог, что физические деньги вообще начнут, ну, полностью исчезать из оборота.
15: Точно. А потом ведь случился огромный технологический скачок. С 2010 по 2018 год безнал на одного человека вырос в 30 раз.
16: Да, это был просто колоссальный рост. Человек банально привык выходить из дома с одним только смартфоном, точно зная, что сможет оплатить там проезд, ну или кофе, или какие-то покупки.
15: Да, и к первому кварталу 2026 года почти 89% платежей в рознице были безналичными. Это, можно сказать, абсолютный триумф цифровой экономики.
16: Угу.
15: Но сейчас запущен обратный процесс. За полгода, ну, если исключить январь, в наличность перетекло 2,5 триллиона рублей.
16: 2,5 триллиона? Ого!
15: Именно. Возникла совершенно новая повседневная реальность. Банк может быть абсолютно устойчивым, счет полным, а доступ к деньгам раз и исчезает. И запускают эту цепочку регулярное отключение мобильного интернета.
16: Но разве в 2026 году это такая критичная проблема? Крупные торговые сети ведь давно проложили выделенные оптоволоконные линии. Им эти отключения мобильных вышек вообще никак не мешают. Кассы же продолжают работать стабильно.
15: У них есть резервные каналы, но основа повседневной инфраструктуры устроена иначе. Магазин у дома, аптека в спальном районе или там автозаправка на трассе. Они не могут позволить себе тянуть оптоволокно. Вся их торговля часто висит на единственной сим-карте, вставленной прямо в терминал.
16: Ага, понятно. И как только мобильная сеть ложится, терминал в такой аптеке просто слепнет.
15: Да. И кусок пластика в твоем кармане моментально теряет свою функцию. На майские праздники из-за отключений связи спрос на наличные оказался в 5 раз выше обычного. человек делает очень простой вывод. Банковская карта удобна и надежна ровно до тех пор, пока бесперебойно функционирует чужая инфраструктура.
16: А управлять вышкой связи, контролировать сервера или хотя бы знать график отключений обычный гражданин не может. И возникает, ну, чувство полной беспомощности перед технологией.
15: Да, поэтому временный сбой, если он повторяется регулярно, разрушает самое ценное, что есть в финансовой системе – доверие. Война буквально забирается в кошелек гражданина через неработающую кассу в ближайшем магазине.
16: Ужас. Но сбой связи – это же только внешняя сторона проблемы. Гораздо сильнее по этому доверию бьет то, что доступ к средствам перекрывают сами банки.
15: Ты имеешь в виду алгоритмы безопасности?
16: Да, антифрод.
15: С начала 26-го года критерии так называемых подозрительных операций заметно расширились и ужесточились.
16: Но здесь финансовую систему, ну, как бы, можно понять. Телефонное мошенничество наносит колоссальный ущерб. Люди отдают злоумышленникам миллионы. Антифрод – это необходимый фильтр. Пара часов заморозки перевода реально могут спасти пенсионеру все его накопления. Это базовая безопасность.
15: Безопасность, которая на практике работает как слишком параноидальный охранник.
16: В смысле?
15: Ну, этот охранник запирает всех, без исключения посетителей, в здании только потому, что на улице кто-то подозрительно посмотрел в сторону двери.
16: Меткое сравнение.
15: Машинное обучение анализирует тысячи параметров, и система начинает видеть угрозу в абсолютно нормальном, ну, повседневном поведении.
16: То есть блокировка может прилететь за рутинные действия?
15: Легко. Банки массово блокируют карты после обычных переводов между собственными счетами человека. Или при возврате долга знакомому. Или при оплате услуг частного мастера. Допустим, ты переводишь деньги сантехнику или репетитору, и бац, блок.
16: Но разблокировка счета – это же не просто нажатие кнопки в приложении.
15: Далеко не всегда. Это требует времени, звонков в службу поддержки, ответов на какие-то безумные контрольные вопросы.
16: А иногда и личного визита в отделение с кипой документов, подтверждающих происхождение средств.
15: Клиенту приходится доказывать бездушной машине, что он не преступник, не жертва обмана и вообще имеет право распоряжаться своими же законными средствами именно в тот момент, когда они ему срочно нужны.
16: И даже если блокировку снимает в течение суток, у человека остается чисто психологическая память об этой зависимости. Он кристально ясно осознает, что некий скрытый алгоритм может в любую секунду поставить его право собственности на паузу, без предупреждения.
15: И тогда граждане начинают банально прятаться от системы. Они уходят в кэш, чтобы минимизировать количество транзакций, которые банк может трактовать как подозрительные.
16: Чтобы не светиться.
15: Именно. Наличность становится единственной частью сбережений, для использования которой не требуется одобрение искусственного интеллекта.
16: Усложняет ситуацию еще и то, что правила финансового контроля меняются слишком быстро. Никто не читает десятки страниц нормативных документов каждый вечер. Люди сталкиваются с новыми требованиями постфактум, прямо в момент остановки перевода на кассе.
15: И эта неопределенность особенно жестко бьет по самозанятым и тем, кто организует мелкие сборы. Скинуться на подарок коллеге или собрать деньги на школьные нужды становится прям рискованным занятием.
16: Ну да, внешне законная операция по переводу нескольких небольших сумм от разных людей идеально совпадает с признаками серого бизнеса с точки зрения банковского алгоритма.
15: Но тут есть еще один нюанс. Раньше была такая негласная сделка с банком.
16: Ты про доходность.
15: Да. Люди могли мириться с параноидальными алгоритмами и сбоями, если бы это хорошо окупалось. Когда ставки по депозитам превышали 20% годовых, клиент действительно был готов зависеть от капризов приложения. Высокий процент, ну, он полностью компенсировал риск внезапной блокировки.
16: Но к лету 26-го года доходность существенно снизилась.
15: И эта негласная сделка оказалась расторгнута. Терпеть жесткие ограничения, доказывать легальность переводов и рисковать потерей доступа к деньгам ради низкой ставки больше не имеет никакого экономического смысла. Премия за лояльность и неудобство просто исчезла.
16: Знаешь, на фоне вот этих меняющихся правил и падающей доходности моментально усиливается влияние слухов. В 26-м году по социальным сетям активно распространялись фейки о якобы готовящейся заморозке банковских вкладов.
15: О, да, помню это.
16: Министерство финансов это категорически опровергло. заявив, что таких планов нет и быть не может.
17: Угу.
16: Но почему этот слух оказался настолько живучим? Почему люди все равно в него верят, несмотря на официальное опровержение?
17: Потому что страх уже сформирован предыдущим опытом. Государству требуются колоссальные средства на текущие расходы, а на банковских счетах населения аккумулированы огромные суммы.
16: Опровержение чиновников отвечает только на вопрос о конкретном документе.
17: Но не снимает глобальную тревогу.
16: Да, но совершенно не снимает тревогу о том, что правила игры могут измениться уже завтра утром. После всех экстренных решений, внезапных комиссий, лимитов на вывод валюты и временных запретов прошлых лет.
17: Любая новая финансовая норма воспринимается как реальная угроза.
16: Точно.
17: Бумажные купюры под матрасом съедает инфляция, их могут украсть, они могут сгореть, но для того, чтобы пойти в магазин и купить на них хлеб, не нужно ждать нового государственного постановления.
16: В результате запас наличных купюр дома теперь обсуждают в обществе наравне с заряженным пауэрбанком, фонариком, запасом питьевой воды и, ну, полностью укомплектованной аптечкой.
17: Наличные превратились в резервный аналоговый контур безопасности. Цифровизация два десятилетия обещала полностью избавить общество от бумажных денег, называла их пережитком прошлого. А в итоге регулярное отключение связи заставили граждан заново создавать физический резерв на случай инфраструктурного блэкаута.
16: И размер этого резерва абсолютно индивидуален. Кому-то нужны деньги на продукты на пару дней, пока чинит вышку связи, а кому-то требуются запасы на неделю вперед для покупки жизненно важных лекарств.
17: Особенно в небольших городах, где слабое покрытие сети. Но в этом и кроется главный макроэкономический парадокс всей ситуации. Безопасность от сбоев организуется исключительно за счет самого гражданина.
16: То есть бумажные купюры теряют свою покупательную способность каждый день из-за инфляции, они не застрахованы государством от кражи и не приносят никакого процентного дохода.
17: Да, держать их дома – это прямой убыток. И человек добровольно оплачивает этот убыток из своего кармана, чтобы компенсировать нестабильность инфраструктуры, которую он сам вообще-то не ломал.
16: Гражданин покупает независимость ценой обесценивания собственных сбережений.
17: Самое интересное начинается, если проследить, как это индивидуальное решение спрятать деньги в кэш ломает макроэкономику страны в целом.
16: Да, запускается масштабная цепная реакция. И первый удар принимает на себя малый бизнес. Малый бизнес и так страдает от роста налоговой нагрузки. К тому же каждый безналичный платеж обходится предпринимателю в определенную сумму.
17: Стоимость эквайринга, да.
16: Нужно пояснить этот механизм. Речь идет о комиссии, обычно от 1 до 3%, которую банк автоматически забирает у магазина за каждую проведенную по пластиковой карте операцию.
17: Mm-hmm.
16: Для крупной сети супермаркетов это копейки за счет огромного объема, а для маленькой кофейни – серьезный удар по маржинальности.
17: Совершенно верно. И вот предприниматель, уставший от сбоев терминала и высоких комиссий, начинает предлагать покупателям скидку в 5% за оплату наличными, ну или переводом по номеру телефона в обход кассы.
16: Для покупателя это прямая выгода здесь и сейчас, а для государства это означает, что огромная часть торгового оборота уходит из наблюдаемой цифровой зоны обратно в тень.
17: Причем бизнес уходит в серую зону далеко не всегда из преступного умысла уклониться от налогов. Часто это единственный способ банально выжить при критической низкой рентабельности.
16: Официальная прозрачная цифровая экономика начинает сужаться.
17: В ответ власти усиливают контроль, вводят новые проверки. Бизнес еще сильнее пугается этих проверок и еще глубже прячется в наличность. Возникает идеальный замкнутый круг.
16: Но этот круг бьет не только по налоговым сборам. Он наносит мощнейший удар по самой банковской системе. Возникает серьезная проблема с базой фондирования.
17: Термин звучит сложно, но суть простая. База фондирования – это те самые дешевые деньги, которые миллионы граждан хранят на обычных вкладах, накопительных или там текущих зарплатных счетах. Именно из этого огромного котла средств банки берут деньги, чтобы выдавать их в виде кредитов другим людям или бизнесу.
16: Зарабатывая на разнице процентов. И когда люди массово идут к банкоматам и вытаскивают триллионы рублей в виде бумажного кэша, этот котел просто пустеет.
17: Да. Возникает так называемый дефицит ликвидности. Банкам физически не хватает живых денег для поддержания нормального оборота кредитования.
16: И чтобы закрыть эту дыру, банкам приходится экстренно занимать деньги у центрального банка под гораздо более высокий процент. Либо они вынуждены резко задирать ставки по вкладам населения, пытаясь заманить деньги обратно в систему.
17: В любом случае, деньги для самих банков становятся дорогими, а более дорогие деньги логичным образом превращаются в более дорогие кредиты на покупку жилья, автомобиля или развитие бизнеса, и этот возросший расход снова в конечном итоге ложится на плечи обычного гражданина.
16: Получается своеобразный скрытый налог на недоверие. Этого налога нет ни в одной официальной квитанции, но его платят все. Человек теряет процент доходности на наличных, переплачивает по потребительскому кредиту и покупает в магазине товары с уже заложенной в их цену стоимостью общей финансовой нестабильности. Власти, конечно, пытаются технически реагировать на проблему. Весной 26 года Банк России и профильные министерства пообещали внедрить новые технические решения.
17: Научить банкоматы и терминалы работать в офлайн-режиме.
16: Да, при полном отключении мобильной сети.
17: Но само появление такой государственной задачи на высшем уровне подтверждает реальный масштаб инфраструктурных сбоев. Систему, которая изначально проектировалась как постоянно подключенная к облачным серверам, приходится экстренно переписывать и адаптировать под суровые условия регулярных блэкаутов.
16: Но офлайн-режим все равно не заменит полноценную связь. Терминал без доступа в интернет не может проверить актуальный баланс карты в реальном времени. Чем меньше мгновенных проверок проходит при транзакции, тем выше риски мошенничества и перерасхода средств.
17: А значит, функционал таких офлайн-платежей будет сильно ограничен жесткими лимитами на микроскопические суммы.
16: При этом финансовый регулятор в своих официальных отчетах часто объясняет повышенный спрос на наличные именно термином «техническая адаптация», старательно избегая упоминать более глубокий фактор падения доверия к системе.
17: Стремление человека во что бы то ни стало иметь при себе средства оплаты, которые полностью независимо от цифровой инфраструктуры, это уже само по себе ярчайшее проявление недоверия. Человек просто не уверен, что привычная финансовая услуга будет доступна ему завтра утром.
16: Банки постоянно утверждают, что жесткие алгоритмы и блокировки защищают средства клиентов. И это звучит абсолютно логично ровно до того момента, пока безопасность не превращается в лишение базового контроля над своими же деньгами для обычного человека, который, не нарушал никаких законов.
17: А теперь предлагаю посмотреть на эту ситуацию под другим углом. По кому эта финансовая нестабильность, вот эти алгоритмы и отключения бьют сильнее всего?
16: Очевидно, что последствия этой эрозии доверия распространяются в обществе крайне неравномерно.
17: Да, обеспеченный человек с высоким доходом имеет массу инструментов защиты. Он может распределить средства между иностранными валютами, недвижимостью, ценными бумагами на бирже и счетами в десятки разных банков.
16: Для него пачка наличных дома – это лишь крошечная часть стратегии диверсификации. Не сработала пластиковая карта одного банка на кассе, он спокойно достанет карту другого или оплатит покупку со смартфона через альтернативный сервис.
17: А для семьи с небольшим доходом, живущей от зарплаты до зарплаты, ситуация выглядит кардинально иным образом. Несколько тысяч рублей, застрявшие в неработающем банкомате или заблокированные алгоритмом, это не просто неудобство. Это деньги на базовые потребности, на еду детям до конца недели.
16: И снимая эти деньги заранее в виде бумажных купюр, такие люди лишаются малейшей финансовой выгоды. Они теряют начисление процентов по остаткам на счетах, лишаются кэшбэков за покупки. Более того, они тратят деньги на проезд, чтобы добраться до ближайшего работающего банкомата, если районный терминал отключился вместе со связью.
17: Они просто не могут позволить себе риск остаться у кассы продуктового магазина с неработающим куском пластика в руках. Для них стабильность доступа важнее любых виртуальных процентов.
16: Получается, формально-инфраструктурные сбои и алгоритмические проверки одинаковы абсолютно для всех клиентов банка. Но фактически эта финансовая нестабильность жестко наказывает именно самых уязвимых граждан, только усиливая существующее социальное неравенство. Бедные платят за системные сбои самую высокую цену.
17: Именно так.
16: Знаешь, я тут подумала, если цифровая экономика требует постоянного одобрения на доступ к средствам со стороны интернет-провайдеров, сложных алгоритмов и удаленных серверов, то обычная бумажная купюра сегодня уже не просто инструмент платежа. Это единственный оставшийся у простого человека физический артефакт независимости от внешней инфраструктуры.
17: Россияне возвращаются к наличным не потому, что разлюбили технологии. Просто карта удобна только до тех пор, пока работает связь. А война превратила интернет, терминалы и банковские приложения из привычной части жизни в услугу без гарантий. Так, одно из главных достижений последних 20 лет начинает двигаться назад. Деньги есть, но воспользоваться ими удается не всегда. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Тотальный контроль с финальной отправкой на фронт. Военкоматы получат доступ к счетам, диагнозам и родне калининградцев. Получается, мобилизации никому не избежать. Лучше отдать по-хорошему. Почти 18 гектаров земли изымут ради дорог к курорту «Белая дюна». У кого власти экспроприируют участки и что взамен? Гулять так гулять. Калининградский Минкульт потратит 4 миллиона рублей на коктейльные наборы, пончо и бинокли. Кому будут раздавать столь щедрые сувениры, не уточняется. Итак, на волне участившихся слухов об ожидаемой в сентябре новой волне мобилизации военкоматы взяли курс на тотальную осведомленность. По всей России, в том числе и в Калининградской области, будут собирать максимум данных о военнообязанных и их родных. Минобороны представила проект приказа, согласно которому госорганы и компании должны передавать в военкоматы большой объем сведений – от банковских счетов и кредитов до диагнозов, включая ВИЧ, туберкулез и психические расстройства, и даже данных о статусе иноагента. Причем не только о самом призывнике, но и о всей его родне, вплоть до шурина и свояченицы. В ведомстве уверяют, так смогут точнее оценить годность к службе и лучше управлять мобилизационными ресурсами. Для эксклавного Калининграда с его особенностями это звучит особенно весомо. Вывод напрашивается один. Откосить от призыва в зону СВО становится практически невозможно. Под колпаком государства оказываются все граждане призывного возраста со всей вытекающими последствиями. Параллельно в регионе усиливается работа по вербовке на фронт, а здесь уже вскрылись интересные детали. Оказывается, вербовщики зарабатывают миллионы на продаже мужчин на войну или, по сути, на верную погибель.
18: Журналист одного из изданий устроился на работу в крупный вербовочный центр «Воевода» и прошел обучение, чтобы разобраться, как устроен этот циничный бизнес на крови. Как оказалось, требования к контрактникам у воеводы экстремально низкие. Берут мужчин даже бесконечностей. Проще говоря, даже если нет руки или ноги, контракт все равно предлагает. Обучение о том, как правильно развести человека, чтобы он согласился идти воевать, корреспонденту под прикрытием провела дипломированный таролог и бывшая менеджер «Газпромбанка», которая привнесла в вербовку опыт в продажах и маркетинге. Журналист рассказал, какими азами мастерства агитации поделилась с ним его наставница-вербовщица. Кое-что удалось записать на диктофон, и, по правде говоря, эти откровения шокируют цинизмом.
19: При общении с кандидатом на контракт прежде всего необходимо установить психологический контакт, расположить его к себе, показать, что вы уважаете его выбор, и ваша задача – подобрать ему якобы оптимально комфортный вариант службы. Кто-то идет четко за деньгами и отталкивается от единовременных выплат, но при этом панически боится попасть в штурма. Кто-то, наоборот, озвучивает, что должен быть на СВО. Как правило, это мотивировано с боевым опытом. У кого-то проблемы с документами, у кого-то со здоровьем, у кого-то с законом. Но обязательно вам нужно убедить человека, что вы на его стороне и что напередок его посылать не будут. Главное – пообещать службу в тылу или на дальних рубежах от передовой. Вам должны поверить. И забудьте о морали, потому что обманутые вами нищие мужики заслуживают смерти.
6: Вот такая правда жизни. А кроме общения с будущими контрактниками, которое, по сути, сводится к профессиональному вранью, чтобы отправлять людей умирать, вербовщиков учат еще, как оформить аккаунт в соцсетях, чтобы он вызывал больше доверия. Например, разместить информацию о выплатах и льготах, а еще красивые патриотические видео с фронта. Также выяснилось, что потенциальных контрактников вербовщики ищут через рекламу в соцсетях и обзвон из колл-центров по купленным базам, используют раздачу листовок
20: на улице и объезжают населенные пункты. Ну а сейчас самое интересное. Оплату рекрутеры получают за каждого завербованного человека, которых поделили на сорта в зависимости от региона. Например, за ярославца, который подпишет контракт, дают лишь 150 тысяч. А вот москвич стоит дороже всех – 1 000 000 рублей. Кстати, успешные продавцы мужчин на убой в месяц зарабатывают по несколько миллионов и к тому же получают бонусы. Плюс положена выплата вербовщику и за привлечение на работу других рекрутеров. Вот такая изнанка бизнеса на крови. А теперь о бизнесе вдали от фронта, где без пострадавших, по всей видимости, тоже не обойдется. Правда, здесь не все так страшно. Речь пойдет о грандиозной стройке федерального курорта «Белая дюна».
21: Жителям региона придется распрощаться со своими земельными участками и не по доброй воле. 18 гектаров земли изымут ради дорог в Белую Дюну, этот будущий город мечты и грез. А если точнее, то в Калининградской области решили изъять 13 земельных участков для строительства дороги Зеленоградск-Приморск через Светлогорск-Белая Дюна. Большая часть земель находится в Зеленоградском районе, в том числе около поселка Путилово. Еще часть – в Балтийском округе. В основном это сельскохозяйственные и земли в частной собственности. Участки забирают в том числе ради подъездов к будущему курорту. Ранее власти уже заказали проект дорог от Путилова и Покровского непосредственно к Белой Дюне, а также дорожной сети внутри самого курортного комплекса. Всего планируется построить более 9 километров дорог. Теперь областное агентство по имуществу должно договориться с владельцами об изъятии участков и оформить землю в собственность уже региона.
20: Правда, история умалчивает, что конкретно власти обещают взамен изъятых земель и как будут решать вопрос, если собственники станут в позу и откажутся отдавать свои участки, нажитые непосильным трудом. Кстати, четких сроков строительства дороги к Белой Дюне пока нет, но это дело наживное. А теперь к другим интересным новостям. О том, что хорошо жить, не запретить. А хорошо жить за деньги налогоплательщиков и подавно. Министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует заказать более 1000 единиц сувенирной продукции на 4 миллиона рублей.
22: Всего в списке Минкультуризма по 300 наборов для приготовления коктейлей, театральных биноклей, несессоров и пледов пончо. Зачем пончо? Отдельный вопрос. Разумеется, без ответа. Кроме того, чиновники в качестве сувенирной продукции закажут 200 бокалов на магните, почти по 3000 рублей каждый. Причем одни только бокалы обойдутся в 600 тысяч рублей. Закажут и 300 театральных биноклей. Это еще почти 900 тысяч. Кого осчастливят столь щедрые сувениры, в том числе театральные бинокли, не уточняется.
20: Возможно, вся продукция предназначена для представительских и туристических мероприятий, но прямо это не указано. Всего же в региональном министерстве по культуре и туризму на сувениры в 2026 году предусмотрели 4 058 174 рубля. Кому именно предназначены подарки и почему туристическим сувениром Калининградской области внезапно стало пончо, в опубликованной информации о закупке также не объясняется. Да, собственно, и зачем? А вдруг народ чиновников не поймет, а потом кривотолки всякие разные. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
23: Всем привет, на связи Лоцман. Сегодня тема горячая. В Калининградской области провели необычные военные учения. Без танковых колонн, ракетных пусков и стрельбы на полигонах. Вместо этого офицеры проверяли, что произойдет, если в регионе снова потребуется мобилизация. Где разместят призванных жителей? Чем их будут кормить? Хватит ли формы, снаряжения и оружия? Сколько времени понадобится военкоматам, чтобы оформить людей и распределить их по подразделениям? Для проведения этой проверки в область специально прибыли офицеры из Санкт-Петербурга. И сама постановка задачи вызывает очевидный вопрос. Если новая мобилизация официально не планируется, зачем российские военные уже репетируют ее проведение? Ответа у меня нет. Но давайте прикинем, сколько жителей Калининградской области вообще могут призвать. Точной цифры в открытом доступе нет. Мобилизационные планы засекречены. Однако примерный масштаб можно оценить по демографическим данным. В области живут около 1 миллиона 33 тысяч человек. Мужчин среди них примерно 488 тысяч. Конечно, это не означает, что почти половину населения можно отправить в военкоматы. В эту цифру входят дети, подростки, пожилые люди, мужчины с серьезными заболеваниями, действующие военнослужащие и те, кто не соответствует требованиям. Более полезная цифра – количество мужчин трудоспособного возраста. Их в Калининградской области ориентировочно около 320 тысяч. Необходимо вычесть тех, кто негоден по здоровью, имеет отсрочку, забронирован предприятием, уже служит по контракту, либо работает в силовых структурах. Кроме того, военкомату нужны не просто мужчины подходящего возраста. В первую очередь имеют значение военный опыт и конкретная специальность. Водитель, связист, медик, механик или оператор беспилотной системы может потребоваться быстрее, чем человек без подготовки. Поэтому после всех исключений остается около 100 тысяч человек. Этих людей необходимо вызвать, проверить и оформить. Для них нужны тысячи спальных мест, 3 полноценных приема пищи каждый день, форма разных размеров, обувь, аптечки, транспорт и инструкторы. Если оформление одного человека занимает хотя бы 20 минут, один сотрудник физически не сможет пропустить больше нескольких десятков прибывших за рабочий день. Значит, потребуется одновременно открыть несколько пунктов, распределить потоки людей и заранее подготовить документы. И ко всему этому готовиться нужно заранее. Это очевидно и логично. Еще одна проблема в том, что людей, хоть 100 человек, хоть 100 тысяч, недостаточно просто собрать и переодеть. Из них необходимо сформировать подразделение. Несколько тысяч граждан должны превратиться в отделения, взводы, роты и батальоны. Для каждого уровня нужны подготовленные сержанты и офицеры. Необходимы полигоны, инструкторы, техника и время. Если призывать быстрее, чем учебная система способна принимать пополнение, люди будут неделями сидеть в пунктах размещения и ждать своей очереди. Поэтому настоящие возможности региона определяются не общим количеством мужчин в реестре, а самым узким местом всей цепочки. Им может оказаться медицинская комиссия, склад, транспорт, учебный центр или нехватка командиров. Вероятно, именно такие узкие места и искали во время калининградских учений. Военные могли рассматривать сразу несколько сценариев. Ограниченный призыв нужных специалистов, более крупную мобилизационную волну или постепенный вызов небольших групп. Они проверяли, сколько человек можно оформить за сутки, где начнутся очереди, хватит ли помещений и через какое время сформированные подразделения смогут приступить к подготовке. Подобная проверка еще не доказывает, что политическое решение уже принято. Армия обязана иметь планы на различные случаи. И это лучше заявлений показывает, что мобилизацию рассматривают уже не как теорию. Под нее считают людей, кровати, питание, форму, транспорт и оружие. Так сколько жителей области могут призвать? Думаю, что первая волна – это 1010, потому что если забрать сразу 20 или 30 тысяч, это уже заметно повлияет на работу всего региона. Общий запас может быть значительно больше, но использовать его одновременно практически невозможно. А вот разбить мобилизацию на несколько этапов – это и логистически проще, и шумихи не будет. Теоретически, так что, сложив 2 плюс 2, снова возвращаемся к главному вопросу. Неужели военные просто проверяли старые планы на всякий случай? Или они выясняли, сколько жителей Калининградской области можно быстро призвать, не остановив работу самого региона? Если последнее, то будут ли власти ждать до выборов или начнут хватать народ раньше? Кто будет в списках первым? Люди с опытом или те, у кого нет шансов откупиться или уехать? Кстати, очереди на границах из молодых мужиков уже потихоньку собираются. Так что все признаки движухи налицо. Подписывайтесь на мои соцсети и пишите комменты. Услышимся.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра «Д».
2: дня.
12: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
13: Фермер из Краснодарского края рассказал, как сейчас обстоят дела с ценами на рынке зерна.
3: По поводу цен на продукцию сейчас, на неорганическую. Ячмень, в общем, в районе 6,5 рублей. Сейчас в данный момент с места от нас неорганика. Пшеница просто никому не нужна. То есть с пшеницей ситуация достаточно трудная. То есть какие-то цены называют там, кто 5 рублей, кто там еще дешевле. То есть, в принципе, ее продавать вообще никакого нет смысла. Ну, ячмень у нас там качество повыше, мы чуть дороже продаем. Но это как неорганику. То есть он пойдет в общее производство, смешается с неорганическим, и будет все как обычно. Разговаривал с организацией, занимающейся бухгалтерским обслуживанием различных КФХ. Так вот, поинтересовался вообще, как чего, кто продает или нет. Говорят, движений по счетам практически нету, то есть особо сильно никто не продает. А в то же время кредиты людей жмут. И что делать, вообще непонятно. Пока что все, вот такая вот обстановка. И, соответственно, зарплату платить тоже нечем. Не знаю, что дальше. Вот все теперь сами в шоке. И пока какая-то такая неопределенная ситуация.
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Союзник себе на уме. Китай стал выдавливать Россию с рынка вооружений стран бывшего СССР. После распада Союза Россия долго оставалась главным партнером стран Центральной Азии в сфере поставок оружия. Но сейчас их оборонный рынок стремительно захватывает Китай. Пекин продает дроны, транспортные самолеты, бронетехнику и системы противовоздушной обороны. Туркменистан, например, приобрел системы ПВО большой и средней дальности, а Узбекистан и Казахстан готовы внедрять крупную китайскую технику в свои вооруженные силы. Первый недавно получил 4 многоцелевых истребителя «Чэнгду» и договорился о поставке еще 20, а второй уже эксплуатирует 8 китайских военно-транспортных самолетов. Причина проста – китайские товары ВПК дешевле, а часто и качественнее, говорит китаист Тимур Умаров.
5: Если мы посмотрим на присутствие России и Китая на рынке товаров ВПК, Китай как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы, потому что это в основном развивающиеся государства, которые иногда не имеют доступ к американскому или европейскому рынку, и поэтому они обращались раньше к России. Но теперь Китай предлагает то же самое, что и Россия, но по более выгодной цене, иногда даже по качеству и возможностям некоторые объекты военно-промышленного комплекса Китая превосходят российские. Например, дроны. Если мы посмотрим на рынок мировой дронов, то китайцы здесь давно уже впереди России.
4: Активно пополняют свои арсеналы китайскими боевыми дронами «Винглунг» и «SH-3A» такие страны, как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Таджикистан же с гордостью демонстрирует китайскую технику на своих парадах. Он, в частности, закупал бронетранспортеры, бронеавтомобили, самоходные минометные установки и стрелковое оружие. Расширение арсенала за счет китайских вооружений происходит, несмотря на то, что Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются вместе с Россией членами военного союза ОДКБ. Китай же при этом главный партнер России, но только на словах, ведь никогда не делится технологиями, говорит экономист Виталий Коростылев.
7: никакого технологического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем нет. Китайцы ничего не вкладывают в Россию, там нет, там ноль инвестиций, вот ровно ноль. И никаких технологий они не передают. Готовые товары. Вы нам сырье, а мы вам товар высокого передела. Вы нам там металл, редкоземы, лес, нефть, газ, а мы вам там электромобили, например, да, по максимальным ценам. Или там мы вам запчасти для дронов, а вы сами их там паяете, эти дроны. Они и в Украине их, насколько я понимаю, продают распрекрасно совершенно. Но вот в Россию мы поставляем эти запчасти для дронов, но никакие технологии дроновые, в которых Китай довольно существенно продвинулся, я имею в виду военные, они не передают.
4: Совокупный экспорт вооружений из России за последние 5 лет сократился на 64% по сравнению с 2016-2020 годами, а доля в мировом экспорте упала с 21% до 6%. И все это благодаря перехвату инициативы Китаем. При этом он всегда активно декларирует свою поддержку России, хотя играет в свою игру, говорит политолог Игнат Кривцов.
8: Китай, он над схваткой, он как раз сидит на заборе и ждет, пока там все по реке поплывут дохлые. Он не за Россию, он не за Иран, он сам по себе. И Китай всерьез воспринимает в качестве своего геополитического противника только одну страну, это Соединенные Штаты. Вот Китай и Штаты, вот два полюса сейчас, а там где-то промежду ними Россия.
4: Эксперты говорят, в такой ситуации большой вопрос, является ли партнерство России с Китаем взаимовыгодным, либо же больше преференций получает лишь одна сторона. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
10: Радиолента. Прямая речь.
13: Z-блогер Павел Губарев о неминуемости новой волны мобилизации.
11: Да будет, наверное. Ну, логика. Надо смотреть не заявления, то есть они это совершенно не важно. Это шум. Они не должны по-другому заявлять. У них система выборов, она должна пройти без сучка, без задоринки, значит, плебисцит. Это же как без шума там и так далее. А то, что людей на фронте не хватает, ну факт. Это факт. Причем в некоторых значит, на некоторых участках, в некоторых подразделениях прямо там очень сильная нехватка личного состава. Тоже не буду конкретизировать. Есть у меня примеры. Не буду конкретизировать, чтобы не напороться на уголовную статью про фейки. Поэтому мобилизация назрела. Она, скорее всего, будет. В каких масштабах и как она пройдет, и каковы будут последствия для общества, прогнозировать не берусь. Но это будет интересно в любом случае.
10: Криминальные новости.
24: Стало известно имя подорванного в Петербурге офицера. Автомобиль военнослужащего взорвался 27 августа в Шушарах. По данным 78.ru, погиб 43-летний уроженец Рязани Сергей Сичков, который служил в 332-м отдельном гвардейском вертолетном полку в звании майора. Ранее «Фонтанка» называла погибшего подполковником. Сичков жил в доме на Колпинском шоссе в 100 метрах от того места, где произошел взрыв. Его супруга Анна госпитализировалась в тяжелом состоянии. Обоим оторвало ноги. Гибель сына подтвердил отец Сичкова. Погибший докладывал командованию, что находится в списках на ликвидацию и поэтому регулярно осматривал автомобиль перед поездками. По данным украинского сайта «Миротворец», в 2022 году военнослужащие 32-го вертолетного полка наносили ракетные и бомбовые удары по мирному населению Сумской и Харьковской областей. Двух мужчин расстреляли неизвестные в подмосковной Жуковке. Пострадавших госпитализировали с тяжелыми ранениями. По данным ШОТ, стрельба произошла вечером 27 августа на парковке возле одного из заведений в элитной подмосковной деревне. Неизвестные открыли огонь по находившимся там посетителям. Под пули попали двое мужчин. Оба получили тяжелые ранения, были доставлены в больницу. У одного врачи диагностировали пулевое ранение шеи, у второго – огнестрельное ранение головы. Позже стало известно, что пострадавшие при стрельбе в элитном поселке Подмосковья оказались телохранителями ФЧОП «Скорпион Групп». Компания специализируется на личной охране и сопровождении ценных и дорогостоящих грузов. Предварительно по 28-летнему и 38-летнему мужчинам открыли огонь из травматического оружия. Стрелявшие скрылись с места происшествия на машинах. Полиция ведет их розыск. Женил преступников на проститутках. Сотрудник полиции из Уфы пойман за организацию фиктивных браков ради выплат участникам СВО. Как пишет база, коллаборация уфимского инспектора мобильного взвода патрульно-постовой службы и женщин с пониженной социальной ответственностью началась еще в 2025 году. Правоохранитель отлавливал нарушителей закона или ранее судимых, после чего предлагал выбор: заключите контракт на военную службу и жениться на женщине, которую он приведет, либо понести наказание за правонарушение в полном объеме. Следственный комитет Башкирии установил несколько случаев организации таких фиктивных браков. Схема была проста. Запуганная полицейским жертва подписывала контракт с Минобороны, а все положенные выплаты получала новоиспеченная жена. В роли жены

0: обманывать.
1: Мы все-таки набожная нация, многонациональный наш народ, и много пословиц о терпении, великом терпении наших людей. Господь терпел и нам велел, но 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, обещанного 3 года ждут. Это тоже психологию выдает. Но это не то, что наивность народного характера, увековеченная долгими историческими нашими событиями. Это все равно какая-то надежда в то, что ну, не может подлец быть совсем подлецом, если так по-простому. И Илья Муромец, 33 года на печке лежал. Тоже ждал, когда понадобятся его услуги для Родины. Но обман – это основа дипломатии Запада.
2: Главные новости дня.
3: Что на самом деле происходит на СВО? Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины. О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
4: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
3: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменил все ранее запланированные мероприятия, а их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждает и военный аналитик Сергей Услендер.
5: Рэдклифф, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, ну не Москва, Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
3: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
6: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Устуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
3: Кроме того, по данным журналиста Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Потеря дня.
7: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся центральный научный

0: Исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
0: Экс-замминистра экономики Сергей Алексашенко считает, что Пекин интересует только природные богатства России.
3: В Сибири, в Восточной Сибири есть большое количество месторождений разных полезных ископаемых. Там есть и медь, и золото, есть лесное хозяйство, да, древесина. И все проекты, связанные с разработкой природных ископаемых, полезных ископаемых, они находят большую поддержку и в России, и в Китае. Да, потому что для российских регионов, сибирских регионов, это возможность, ну, что называется, получить инвестиции, получить рабочие места, получить налоги, да, и чего далеко ходить, вот там угольные месторождения в Якутии буквально за последние там лет 7-8. Там высококачественные угли, частные компании. Да, вот, собственно говоря, они развили невиданную активность и даже за свой счет построили железную дорогу с тем, чтобы возить уголь в Китай. Да, то есть вот все, что связано с природой, с полезными ископаемыми, это пользуется огромным успехом, поддержкой. И здесь, ну что называется, после того, как Путин после 2014 года, после Крыма и после поворота на восток, ну, фактически снял запрет на участие, не скажу на инвестиции. Вот проектов, где Китаю разрешается инвестировать в добычу российских полезных ископаемых, их не очень много. Но, по крайней мере, вот развитием, разработка месторождений и экспорт в Китай, этому дан зеленый свет. Соответственно, есть ямальские месторождения «Новатека» и «Сжиженный газ». Да, вот то, что Ямал-СПГ, Арктик-СПГ, Арктик-СПГ-2. Там Китай участвует и в качестве акционера, но в качестве акционера он просто получает свою долю, там устроенный консорциум, таким образом, что участники консорциума получают продукцию, то есть разжиженный газ, который идет в Китай. Вот, за исключением полезных ископаемых, ну, собственно говоря, найти какие-то другие примеры достаточно тяжело. Были китайские инвестиции в тепловую электростанцию, если я помню правильно, в Ярославской области. Ну, в общем, там традиционный российский конфликт, генпрокуратура что-то нашла, спор хозяйствующих субъектов. Ну, и китайцев начали кошмарить. Я так понимаю, что Китай, ну, после этого решение Китая там, инвестировать в Россию совсем упали аппетиты. Вот. А самое главное, что принципиальная позиция китайского руководства состоит в том, что мы видим развитие российско-китайских экономических отношений в том, что каждая страна производит то, что у нее получается, а другая покупает. То есть не нужно думать, китайцы прямо пишут, прямо так, что называется, открытым текстом, даже не скрывая свои мысли, не нужно думать, что экономическое сотрудничество – это только инвестиции. Нет.
2: Радио Лента. Прямая речь.
4: Житель Москвы ответил на вопрос, как он понимает традиционные ценности.
5: Эти вот скрепы традиционных ценностей, враги вокруг нас. Все это мы уже как бы проходили. Под это и появился в свое время и сталинизм, и репрессии, и все остальное. Говоря о традиционных ценностях, сама власть эти самые ценности и нарушает. Идеология власти, то есть как она видит развитие, прежде всего, для себя, так она это и пытается навязать и гражданам. Что такое традиционные ценности? Кокошники. Ценности, они есть, они в Библии прописаны, там заповеди и все остальное. Вот эти в общем, ценности, они для общечеловеческих ценностей, для всех являются. У нас есть... нет какого-то особого пути. Такого вообще не может быть.
2: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
6: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
7: А там, короче, там стоят какие-то вот тачки, которая взорвалась.
6: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
8: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно. То есть, прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34-го бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
6: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги, женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, и обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
9: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
6: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
10: Данные под прицелом. Военкор Зергулио о том, чем может обернуться расширение доступа военкоматов к информации о россиянах.
11: Глазам не поверил, даже перечитал. Военкоматы получат расширенные данные о военно обязанных россиянах. Сведения о доходах, банковские счета, кредиты, место работы и медицинскую информацию. Минобороны подготовила проект приказа, который заметно расширяет объем сведений, которые военные смогут получать о гражданах при отборе на отдельные должности. Причем речь идет не только о самих кандидатах и военнослужащих. Доступ к значительной части информации предполагается также в отношении их родственников. Представляю, с каким азартом этнические банды и всевозможные организованные преступные группировки начнут пробивать имущество своих перспективных жертв у сотрудников военкоматов с зарплатами 18-20 тысяч рублей. Что до массовой продажи личных данных в сети, эта сфера просто улетит в космос. Мы стоим на пороге взрывного роста криминала. Именно криминал станет основным выгодоприобретателем от данного закона.
10: Снова горят заводы. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом массированном налете на российскую нефтепереработку.
11: После нескольких дней, по сути, перерыва и не особо высокой активности, вооруженные силы Украины атаковали Россию более чем 500 беспилотниками. Этой ночью дроны сбивали над разными регионами, начиная от Московской области и заканчивая Саратовской и, по классике, Крымом. В Крыму и Севастополе беспилотники атаковали на протяжении нескольких часов. Работа противовоздушной обороны слышна была в Камышовой и Казачьей бухтах. Еще одной целью удара была Ярославская область, а конкретно местный нефтеперерабатывающий завод, который уже не раз подвергался атакам противника. Там возникло возгорание, что уже есть на десятках различных кадров на украинских каналах. Еще ВСУ пытались ударить по Саратовской области. Работа противовоздушной обороны фиксировалась над Энгельсом, где также целью был нефтеперерабатывающий завод и аэродром, размещенный в этом городе. В Севастополе украинские дроны действовали в режиме свободной охоты, регулярно то подлетая к целям, то маневрируя с целью изматывания подразделений противовоздушной обороны. Не расслабляемся.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
6: Мобилизация без мобилизации. Зачем военкоматам открывают доступ к данным о счетах, здоровье и судимостях военнообязанных и их близких? Информация об этом вызвала массовое обсуждение в военных чатах. Полную информацию о человеке, которым интересуется в военкомате, теперь приставы могут получить за считанные минуты. Достаточно будет одной заявки для всех органов, поясняют адвокаты. Такие же сведения военные смогут получать о близких, родственников, военнообязанных. По словам юристов, такая информация может использоваться, чтобы надавить на человека, если, например, он откажется подписывать контракт. И в первую очередь под угрозой окажутся те мужчины, которым сейчас ставят мобилизационное предписание.
12: Мне пришла повестка, в повестке написано: «Вы вызываетесь для уточнения военно-учетных данных». Все это полная галимая х**а. Людей поголовно вызывают по этим повесткам и вклеивают мобилизационное предписание. Я пообщался с моим товарищем, который также получил повестку, он по ней сходил. А ребятам, молодым ребятам, которые сидели до ним и перед ним, поголовно всем вклеивали мобилизационные предписания. Поэтому я открыто могу сказать, что мобилизация идет обширно и идет скрытно. Эти твари не говорят ни слова и не скажут.
6: Рассылка повесток – это не единственный метод привлечения людей на фронт. С начала лета в регионах страны полным ходом идут облавы. Они начались с Пензы и сейчас уже зафиксированы в 17 регионах, говорит юрист Григорий Свердлин.
13: Да, мы видим все больше и больше вот таких отчаянных действий, задержаний на улицах городов, ну, в общем, разного давления на самые разные категории граждан. В первую очередь на тех, кто в сколько-нибудь уязвимом положении, будь то люди, задержанные и доставленные в СИЗО там за какое-то хулиганство, студенты с какими-то долгами по обучению, люди с, кстати говоря, с долгами финансовыми, на которых давят одновременные судебные приставы, примкнувшие к ним сотрудники военкоматов и прочее. То есть, да, этого давления все больше, и, к сожалению, ну, я предполагаю, что его будет становиться только больше, или до момента, пока не так или иначе не закончатся боевые действия, или до момента, когда власть все-таки вынуждена будет дать отмашку на проведение второй волны мобилизации.
6: Для вербовщиков не важны ни данные о здоровье, ни справка о семейном положении. Из-за катастрофического дефицита людей на фронте берут всех подряд. В Ульяновской области на СВО принудительно отправили мужчину с серьезными заболеваниями. Старший брат парня уже погиб на фронте, и семья не хотела потерять еще и младшего, рассказывает его сестра.
14: Моего брата привезли домой сотрудник полиции в сопровождении с куратором Ульяновской военной части и сказали, что мой брат подписал контракт на прохождение специальной военной операции, и они приехали за его документами. Мы отказались отдавать документы брата и объяснили, что мы потеряли уже старшего сына, на что они нам грубо ответили: «Ну так бывает».
6: Опасения по поводу возможной мобилизации, которую могут объявить сразу после думских выборов, в обществе нарастает с каждым днем. На это указывают, например, свежие соцопросы, в которых 2 недели подряд тема мобилизации попадает в число главных. Официально власти разных уровней отрицают возможность мобилизации этой осенью. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что потеряла Россия, пока военные расходы превращались в главную статью государственного бюджета. С лета 2025 года в регионах сокращали финансирование больниц, замораживали строительство школ, откладывали ремонт дорог и экономили на коммунальной инфраструктуре. По отдельности каждое решение можно объяснить дефицитом денег или очередной оптимизацией, но вместе они показывают системный выбор государственных приоритетов. Разберемся, какие программы попали под сокращение, сколько денег из них исчезло и чем сегодняшняя экономия обернется для россиян завтра.
16: Слушай, ну, давай начнем, наверное, не с каких-то сухих цифр, а с очень конкретной картины. Вот февраль, на улице минус 40 градусов, угу. Город Бодайбо, это в Иркутской области, и там центральный водопровод просто промерзает насквозь. То есть люди остаются без тепла прямо в разгар суровой сибирской зимы.
15: Ого, звучит жутко, но разве это не просто коммунальная авария? Ну, трубу прорвало, с кем не бывает.
16: На первый взгляд, да. Кажется, что обычная авария. Но если копнуть глубже, это прямо физическое воплощение того, как перераспределяются государственные триллионы вот прямо сейчас.
15: Звучит, честно говоря, как сильное преувеличение.
16: Это звучит как преувеличение ровно до того момента, пока не посмотришь на саму механику. Бюджетные потери ведь никогда не выглядят как громкая отмена. Ни один чиновник не выйдет к людям и не скажет, типа, знаете, трубы мы менять не будем, пусть рвутся.
15: Ну да, это было бы политическим самоубийством.
16: Вот именно. Всегда используется бюрократическая маскировка, где самое популярное слово – это оптимизация.
15: Ну хорошо, давай тогда посмотрим на масштаб этой оптимизации через базовые цифры бюджета на 2026 год. Потому что цифры, ну, они просто поражают.
16: Абсолютно.
15: 29% всех федеральных расходов, это 12,9 триллиона рублей, уходит исключительно на оборону.
16: А если добавить к этому расходы на безопасность, ну, национальную безопасность, правоохранительные органы, то сумма вырастает почти до 16,8 триллиона.
15: Ничего себе.
16: Да.
15: Чтобы было проще, воспринимать это примерно 38 рублей из каждой сотни, которую вообще тратит федеральный бюджет.
16: Слушай, но объективно, тут есть нюанс. Разве это автоматически означает, что деньги забрали у условной школы или поликлиники? У них же, по сути, разные бюджетные карманы.
15: Угу. Тем более федеральные центры тоже выделяют деньги на здравоохранение и образование.
16: Вот тут как раз кроется главная иллюзия. Напрямую сравнивать федеральные траты на армию и гражданские сферы, ну, это не совсем корректно. Здравоохранение, школы, дороги, коммуналка – они все критически зависят от региональных бюджетов.
15: Так.
16: Но именно федеральные цифры задают политический приоритет всей системе. То есть центральная власть решает, какие направления нужно защищать любыми способами, а какие, ну, просто сбросить на плечи регионов.
15: Слушай, это очень похоже на семейный бюджет, когда выплаты по какому-то огромному кредиту внезапно забирают половину доходов. Ремонт протекающей крыши официально никто не отменяет, его просто называют, ну, перенесенным до лучших времен.
16: Да, очень точная аналогия. Только в государственном масштабе это маскируется еще изящнее.
15: Например?
16: Например, через инфляцию. Вот смотри, за первый квартал 2026 года расходы регионов номинально выросли на 4,3%. В отчетах все прекрасно. Финансирование-то увеличилось?
15: Угу. Только индекс потребительских цен за тот же период составил 5,9%.
16: Именно. Если ремонт поликлиники из-за роста цен на стройматериалы подорожал на 10%, а бюджет увеличили только на 4%.
15: То часть работ просто вычеркивают?
16: Да. В бухгалтерском балансе рост финансирования, а в реальной поликлинике остается, ну, старая пожароопасная проводка и текущая крыша.
15: Окей, раз уж основная нагрузка ложится на регионы, давай посмотрим, что там происходит с медициной. Я посмотрел цифры на начало 26-го года, и они заставляют вздрогнуть.
16: Угу.
15: 19 субъектов урезали медицинские бюджеты более чем на 10%. Общая сумма этой, так сказать, экономии составила около 107 миллиардов рублей.
16: И это, знаешь, только верхушка айсберга. Если спуститься на уровень конкретных территорий, вот Вологодская область срезала расходы на здравоохранение на 39%.
15: Почти на 40%. Это же получается, каждый третий рубль, который должен был пойти на лечение людей, просто исчез.
16: Да-да. Кемеровская область потеряла огромные деньги. В Московской области расходы на капитальный ремонт поликлиник урезали вообще в 7 раз. Это минус 10 миллиардов.
15: Жесть. А в Кузбассе финансирование строительства новой инфекционной больницы рухнуло с 524 миллионов рублей до 3,5 миллионов. 3 миллиона для крупной больницы.
16: Да на это можно разве что забор покрасить.
15: Вот именно. И зарплату сторожу выдать. Но давай ради справедливости порассуждаем. Ну, заморозили стройку, но оставили на бумаге. Здание подождет. В чем прям глобальная катастрофа?
16: Катастрофа в том, что замороженные стены – это вообще полбеды. Основной удар наносится по людям.
15: По врачам.
16: То есть режут зарплаты.
15: Возвращаемся к Вологодской области. Там на 99%, это почти 1,7 миллиарда рублей, сократили повышение зарплат медикам, а в некоторых селах просто отменили компенсации за аренду жилья.
16: То есть сельский врач, который приехал лечить людей, внезапно обнаруживает, что ему тупо нечем платить за квартиру.
15: Ага. И что он делает? Он просто собирает вещи и уезжает. Здание больницы можно отложить на 5 лет, ну, подорожает оно. Но если врач уезжает, новенькая поликлиника превращается просто в пустую бетонную коробку. Экономия на людях дает чиновникам быстрый результат в таблицах, это понятно. Но это же создает просто бесконечные очереди к специалистам. И это запускает эффект домино. Я смотрю на данные по Приморскому краю.
16: Угу, что там?
15: В феврале 26 года из-за дефицита там разом срезали 3 миллиарда рублей. И знаешь, откуда забрали деньги?
16: Подозреваю, что с социалки.
15: Да. 105 миллионов у проектирования ремонта больниц. Около 248 миллионов срезали с оборудования школ и систем видеонаблюдения. Уход за пожилыми людьми – минус 283 миллиона. А детские лагеря вообще потеряли 191 миллион.
16: Это буквально список того, за что губернатора не накажут немедленно.
15: Но объясни мне такую вещь. Забрать 100 миллионов у детского лагеря – это же копейки в масштабах огромного регионального бюджета. Зачем им так мелочиться?
16: Проблема в том, что свободных денег просто нет. Вообще. В первом квартале 26 года 56 регионов оказались в дефиците.
15: 56?
16: Да. Общая сумма этого дефицита достигла 294 миллиардов рублей, а государственный долг субъектов вырос до 3,6 триллиона.
15: А почему они оказались в такой яме?
16: Потому что экономика трансформируется, прибыль предприятий падает, регионы не могут, типа как Центробанк, просто напечатать деньги. Коммерческие кредиты брать безумно дорого из-за высоких ставок.
15: Повышать налоги они тоже не имеют права.
16: Верно. И вот сидит губернатор перед таблицей, а у него минус миллиард. Что делать? Он вынужден резать то, что можно отложить без уголовного дела. Школу построить желательно, но не обязательно прямо в этом году.
15: Кстати, про школы. В Краснодарском крае еще летом 25-го года остановили финансирование проектирования новых школ. Опять же, звучит не страшно. Ну, не нарисовали чертеж. Дети пока где-то поучатся.
16: Это огромное заблуждение. Школа начинается задолго до экскаватора. Нужно сделать проект, пройти госэкспертизу. Если сегодня не оплатить проект, то через год стройка просто не начнется.
15: То есть через 3 года новые парты тупо не появятся?
16: Именно. Одно такое бумажное решение означает, что первоклассники пойдут в классы по 40 человек и будут учиться в 3 смены. Разрыв только накапливается.
15: Хорошо, со школами логика понятна, время работает против. Но давай вернемся к началу разговора. К городу Бодайбо и ЖКХ. То, что уже существует и разрушается. Краснодарский край сократил расходы на коммуналку вдвое, на 54 миллиарда рублей.
16: При том, что износ коммунальных сетей там достигает 60%.
15: Волгоградская область срезала треть. Почти 4 миллиарда. Но, объективно говоря, трубы в Бодайбо рвались не потому, что в 26-м году срезали бюджет. Они ржавели последние 30 лет.
16: Да, трубы старые. Но именно поэтому текущие сокращения бюджета становятся просто фатальными. Система уже на пределе. Отказ от ремонта сегодня – это не экономия, это кредит, взятый у будущего под гигантские проценты аварий.
15: Звучит как финансовая пирамида.
16: Так и есть. Когда лопается теплотрасса, платить приходится не только за кусок трубы. Надо оплачивать аварийные бригады, компенсировать ущерб квартирам. В итоге ликвидация аварии обходится в десятки раз дороже, чем тот самый плановый ремонт.
15: А инфраструктура – это ведь не только ЖКХ, это еще и дороги. Общая программа «Автодора» была уменьшена, а федеральный дефицит ремонта дорог вырос до астрономических 1,85 триллиона.
16: Да. Трещина в асфальте очень быстро превращается в яму.
15: Но знаешь, я нашел факт, который звучит как полный сюрреализм. Август 26-го года. Минтранс предлагает разрешить оплачивать защиту инфраструктуры от беспилотников прямо из дорожных фондов.
16: Да, это, скажем так, бюрократическая эквилибристика высшего уровня.
15: То есть по бумагам деньги из дорожного фонда никуда не уходят. Отчетность показывает, что все на месте.
16: Абсолютно. Расходы на дороги как бы сохраняются в полном объеме. Но в реальности вместо укладки асфальта закупаются бетонные укрытия и сетки.
15: Значит, водитель едет по разбитой трассе, жалуются чиновникам, а ему показывают документ. Смотрите, дорожный фонд освоен на 100%.
16: Да, формально деньги из статьи не уходят, но классического ремонта становится меньше. Возникает вопрос, откуда вообще берется эта невероятная финансовая нагрузка на регионы, помимо инфляции?
15: Ну, я смотрел данные по региональным выплатам за заключение контрактов. Чтобы выполнить планы, субъекты устанавливают выплаты, которые в 26-м году доходили до нескольких миллионов на человека.
16: Угу.
15: Если посчитать 100 контрактов по 2 миллиона, это 200 миллионов рублей. Сумма ремонта нескольких школ. А 1000 контрактов – это уже 2 миллиарда?
16: Именно. Регионы вынуждены встраивать эти гигантские расходы в свою казну. Гражданские программы неизбежно вступают в конкуренцию с этими выплатами.
15: Но ведь за это в итоге платит каждый человек лично. С 26-го года НДС вырос с 20 до 22%, что должно принести государству 1,4 триллиона рублей.
16: Да, формально налог платит бизнес, но фактически он заложен в цену каждого товара.
15: То есть новые расходы государства приходят к человеку просто как более высокая цена на кассе за молоко или зимние ботинки?
16: Абсолютно. И здесь мы упираемся в главную проблему – секретность. В июне 26-го года был принят закон, который позволил правительству увеличивать траты без публичного изменения бюджета.
15: То есть значительная часть расходов просто засекречена?
16: Да. Нельзя взять документ и увидеть транзакцию. Вот тут забрали у поликлиники, а тут отдали на производство танка. Все размыто.
15: Получается, гражданские расходы поставлены в условиях жесткого выживания.
16: Да, они вынуждены конкурировать за остатки денег в системе, где военные нужды защищены и расширяются. Это изменение всей очереди приоритетов. Гражданская жизнь оказалась в самом конце.
15: В общем, итог получается вполне конкретным. Военные расходы оплачиваются не только триллионами из бюджета, но и больницами, школами, дорогами, коммунальными сетями, до которых деньги так и не дошли. Не каждое сокращение можно напрямую назвать переводом средств на спецоперацию, однако государственный приоритет очевиден. На оборону финансирование находится даже при растущем дефиците, а гражданские программы отправляют ждать лучших времен. Только отложенный ремонт не исчезает. Трубы продолжают разрушаться, недостроенные здания дорожают, врачей становится сложнее удержать, а школы остаются переполненными. Получается, ради оплаты сегодняшних военных решений власти сокращают расходы на нормальную жизнь и перекладывают их реальную цену на обычных граждан. Эта цена продолжает расти, поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Что на самом деле происходит на СВО? Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины. О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
18: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
17: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменил все ранее запланированные мероприятия, а их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждает и военный аналитик Сергей Услендер.
19: Рэдклифф, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, ну не Москва, Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
17: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
20: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Устуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
17: Кроме того, по данным журналистов Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Thank you.
0: Радиолента. Прямая речь.
4: Глава МИД Сергей Лавров о том, что Россия привыкла делать дела по-пацански и по-благородному, что одно и то же.
21: Ну, сразу после Анкариджа метнулись европейцы вместе с Зеленским, ну, да. Повисли Трампу на руках. И в итоге вот обработки, которая продолжалась почти весь год, в июне в Эвиане на саммите «семерки» Макрон гордо объявил: «Мы похоронили Анкаридж. Трамп теперь с нами». Я не знаю, как это рассматривается в Белом доме, но никакой реакции на эти слова не прозвучало.
22: Означает ли это, что мы не доработали, мы не повисли у Трампа на руках и не объяснили ему свою
21: это
22: точку зрения?
21: Не наш стиль. Мы привыкли дела делать, можно сказать, по-благородному, можно сказать, по-пацански, что по сути одно и то же. Мы ударили по рукам.
22: Держим слово.
21: Правда, после того, как Рубио сказал, что они могут быть посредниками, мы с ним встречались в Маниле на полях мероприятия АСЕАН, а потом он где-то месяц, наверное, назад сказал, что мы заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, но надо искать новые подходы. Готовы выслушать новые подходы. Но тем временем мы продолжаем работать на земле.
0: Главные новости дня.
23: Союзник себе на уме. Китай стал выдавливать Россию с рынка вооружений стран бывшего СССР. После распада Союза Россия долго оставалась главным партнером стран Центральной Азии в сфере поставок оружия. Но сейчас их оборонный рынок стремительно захватывает Китай. Пекин продает дроны, транспортные самолеты, бронетехнику и системы противовоздушной обороны. Туркменистан, например, приобрел системы ПВО большой и средней дальности, а Узбекистан и Казахстан готовы внедрять крупную китайскую технику в свои вооруженные силы. Первый недавно получил 4 многоцелевых истребителя «Чэнгду» и договорился о поставке еще 20, а второй уже эксплуатирует 8 китайских военно-транспортных самолетов. Причина проста – китайские товары ВПК дешевле, а часто и качественнее, говорит китаист Тимур Умаров.
24: Если мы посмотрим на присутствие России и Китая на рынке товаров ВПК, Китай как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы, потому что это в основном развивающиеся государства, которые иногда не имеют доступ к американскому или европейскому рынку, и поэтому они обращались раньше к России. Но теперь Китай предлагает то же самое, что и Россия, но по более выгодной цене, иногда даже по качеству и возможности. Некоторые объекты военно-промышленного комплекса Китая превосходят российские. Например, дроны. Если мы посмотрим на рынок мировой дронов, то китайцы здесь давно уже впереди России.
23: Активно пополняют свои арсеналы китайскими боевыми дронами «Винглунг» и SH-3A такие страны, как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Таджикистан же с гордостью демонстрирует китайскую технику на своих парадах. Он, в частности, закупал бронетранспортеры, бронеавтомобили, самоходные минометные установки и стрелковое оружие. Расширение арсенала за счет китайских вооружений происходит, несмотря на то, что Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются вместе с Россией членами военного союза ОДКБ. Китай же при этом главный партнер России, но только на словах, ведь никогда не делится технологиями, говорит экономист Виталий Коростылев.
25: Никакого технологического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем нет. Китайцы ничего не вкладывают в Россию, там нет, там ноль инвестиций, вот ровно ноль. И никаких технологий они не передают. Готовые товары. Вы нам сырье, а мы вам товар высокого передела. Вы нам там металл, редкоземы, лес, нефть, газ, а мы вам там электромобили, например, да, по максимальным ценам. Или там мы вам запчасти для дронов, а вы сами их там паяйте, эти дроны. Они и Украине их, насколько я понимаю, продают распрекрасно совершенно. Но вот в Россию мы поставляем эти запчасти для дронов, но никакие технологии дроновые, в которых Китай довольно существенно продвинулся, я имею в виду военные, они не передают.
23: Совокупный экспорт вооружений из России за последние 5 лет сократился на 64% по сравнению с 2016-2020 годами, а доля в мировом экспорте упала с 21% до 6%. И все это благодаря перехвату инициативы Китаем. При этом он всегда активно декларирует свою поддержку России, хотя играет в свою игру, говорит политолог Игнат Кривцов.
2: Китай, он над схваткой, он как раз сидит на заборе и ждет, пока там все по реке поплывут дохлые. Он не за Россию, он не за Иран, он сам по себе. И Китай всерьез воспринимает в качестве своего геополитического противника только одну страну, это Соединенные Штаты. Вот Китай и Штаты, вот два полюса сейчас, а там где-то промежду ними Россия.
23: Эксперты говорят, в такой ситуации большой вопрос, является ли партнерство России с Китаем взаимовыгодным, либо же больше преференций получает лишь одна сторона. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
0: Радиолента. Прямая речь.
4: Директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев рассказал о реальном отношении Китая к Российской Федерации.
3: Давайте так. Значит, что значит подкинули, прежде братушки? Вот эта вот странная мысль, что нам кто-то что-то должен, она меня удивительным образом всегда напрягает. Откуда столько иллюзий, что нам кто-то чего-то должен? Это вот мы сидим и с Трампа смеемся. Это когда он в Иран влез, и как-то вот удивлено, а что я один влез? А что больше никто корабли не прислал? А почему не прилетели испанские самолеты? Почему не приехали немецкие танки? От какого перепугу? Ты туда влез, там разбирайся, по большому счету. Китай, как ты говоришь, братушки, да, сейчас согласовал поставки комплектующих на БПЛА на 6 миллиардов долларов. То есть в Китае будут платить деньги европейские партнеры, так сказать, которые будут покупать для украинцев оборудование на производство БПЛА на 6 миллиардов долларов США. Ты представляешь, сколько можно летающих машин сделать на эти деньги? Это серьезно вот сейчас про братушек? Ну, елки-палки. Ну, в этой ситуации обижаться на то, что нам нефти не подкинули.
0: На радио Лента «Шок дня».
5: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
7: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
0: Говорят военкоры.
10: Данные под прицелом. Военкор «Зергулио» о том, чем может обернуться расширение доступа военкоматов к информации о россиянах.
11: Глазам не поверил, даже перечитал. Военкоматы получат расширенные данные о военно обязанных россиянах. Сведения о доходах, банковские счета, кредиты, место работы и медицинскую информацию. Минобороны подготовила проект приказа, который заметно расширяет объем сведений, которые военные смогут получать о гражданах при отборе на отдельные должности. Причем речь идет не только о самих кандидатах и военнослужащих. Доступ к значительной части информации предполагается также в отношении их родственников. Представляю, с каким азартом этнические банды и всевозможные организованные преступные группировки начнут пробивать имущество своих перспективных жертв у сотрудников военкоматов с зарплатами 18-20 тысяч рублей. Что до массовой продажи личных данных в сети, эта сфера просто улетит в космос. Мы стоим на пороге взрывного роста криминала. Именно криминал станет основным выгодоприобретателем от данного закона.
10: Снова горят заводы. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом массированном налете на российскую нефтепереработку.
11: После нескольких дней, по сути, перерыва и не особо высокой активности, вооруженные силы Украины атаковали Россию более чем 500 беспилотниками. Этой ночью дроны сбивали над разными регионами, начиная от Московской области и заканчивая Саратовской и, по классике, Крымом. В Крыму и Севастополе беспилотники атаковали на протяжении нескольких часов. Работа противовоздушной обороны слышна была в Камышовой и Казачьей бухтах. Еще одной целью удара была Ярославская область, а конкретно местный нефтеперерабатывающий завод, который уже не раз подвергался атакам противника. Там возникло возгорание, что уже есть на десятках различных кадров на украинских каналах. Еще ВСУ пытались ударить по Саратовской области. Работа противовоздушной обороны фиксировалась над Энгельсом, где также целью был нефтеперерабатывающий завод и аэродром, размещенный в этом городе. В Севастополе украинские дроны действовали в режиме свободной охоты, регулярно то подлетая к целям, то маневрируя с целью изматывания подразделений противовоздушной обороны. Не расслабляемся.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
17: Костьми лягу, но сына не отдам. Матери Срочникова ополчились против СВО. Женщина, потерявшая сына на Украине, обратилась к президенту. Об этой истории в челябинском селе Варна знает каждый житель. 20-летнего Семена Стерхова призвали на срочную службу, а через 2 недели он подписал контракт с Минобороны. Матери он писал, что ему пообещали службу в тылу и большие деньги, на которые он хочет купить матери дом. Но через полгода парень перестал выходить на связь. Командование долго скрывало правду от семьи. В результате признало, что он погиб. Мать Татьяна Стерхова до сих пор не может отойти от горя.
6: Вот что творится-то в нашей России? Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Вы что творите? Мы даже не можем похоронные получить. Вы что же, по нищенски 60 тысяч? Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я 8 лет ждала сына. 8 лет. Привезли без головы. Что вы творите? Что творит наше правительство? Вы что, хотите гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите.
17: По словам женщины, за доставку тела сына в родное село она платила из своих сбережений, надеясь потом получить обещанные государством так называемые гробовые выплаты. Но из-за бюрократической процедуры ей до сих пор не могут выдать 60 тысяч рублей. Каждодневные походы по кабинетам довели мать до ручки. Женщина заявила, что второго сына на СВО не отдаст ни при каких обстоятельствах.
6: Сколько можно издеваться? Вы долго будете гробить наших сыновей? Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери. Поднимайтесь, поднимайтесь! За что наши сыновья погибают? За что убивают наших сыновей? Это издевательство. Путин, когда ты все это прекратишь, когда ты шакалов своих устранишь везде и повсюду, которые наживаются, хочешь в отпуск, плати, не хочешь на передок, плати, да сколько ты будешь уничтожать эти шакалы твои, офицерьё, будут наживаться на наших сыновьях, на наших слезах, хватит уже, хватит!
17: На фронте без потерь не обойтись, говорит военнослужащий Александр Павельчик. Однако такого большого количества погибших, как за последние полгода, он еще не видел. Александр воюет с 22-го года. Тогда он попал под первую волну мобилизации.
8: Обстановка здесь плохая. жрать совсем нечего. Сидим тут полным уже, извините меня, говнище. В общем, отсюда можно выйти только если ты 300 или 200. По-другому отсюда ты не выйдешь. В отпуск не отпускают. В общем, связи тут никакой нет.
17: Александр утверждает, что военнослужащих уже больше года не отпускают в отпуск. Можно выбить несколько дней, если дашь взятку командиру. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
12: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения «Алушта». Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 24 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это – работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
13: Говорят военкоры.
10: Крым поставил ценовой рекорд. Военкор Живов о новой цене топливного кризиса.
14: Самый дорогой бензин в июле 2026 года продавали в Крыму. В среднем по 210 рублей 35 копеек за литр. Далее в рейтинге, составленном на основе данных Росстата, следуют Севастополь и Республика Тыва. Согласно официальной статистике, в июле 2026 года потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 6,5% по сравнению с июнем и на

0: чтения, скажем так, да? Для одних Kanye West это круто, а для других это катастрофа, да? И все они, и те, и эти входят в правящую группировку. То есть Владимир Путин и его олигархическое политбюро смогли создать такую оргструктуру, сложную, в которой уживаются люди с диаметрально противоположным мнением по тем или иным вопросам. Их связывают что-то другое, какая-то другая ценностная шкала, да? Ну, скорее всего, там, золотой телец, который их связывает идеологически. Но по другим вопросам они могут...
1: Угрозы повторяют годами. Военкор канал «Два майора» о том, почему после предупреждений МИДа пора переходить к действиям.
2: 27 августа 2026 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ Российской Федерации на украинские удары с применением британского оружия может прийтись на любые военные объекты Британии на Украине и за ее пределами. Слова правильные, но мы вспомнили много других правильных слов и призывов с 2022 года по этой теме. В 2024 году даже было практически дословно такое же заявление МИД России, адресованное британцам. Если с той стороны не понимают, то вполне логично уже переходить к действиям. А еще крайне интересно, согласовывает ли МИД свои заявления про удары за пределами зоны специальной военной операции с Минобороны России? Или наше военное ведомство узнает это тоже из новостей?
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
5: А там, короче, там стоит какие-то вот тачки, которая взорвалась.
4: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно. То есть, прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34-го бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
4: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги, женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, и обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
7: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
4: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы осмотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.

0: Радиолента. Прямая речь.
1: Мать военнослужащего Алексея Капустина сообщила, что командование насильно удерживает ее сына в изоляторе и подвергает издевательствам.
2: Я оружейская Лена Викторовна, мама бойца Капустина Алексея Игоревича, номер части 4608, рота 5-я танковая, 2 МСБ. После выписки из госпиталя приехал в Улан-Удэ, задержался на 2 дня у невесты. Его объявили в розыск. После того его забрали, увезли в часть, посадили в изолятор. Командир, назвавшийся именем Руслан, в изоляторе над ним издевается. Называет нецензурными словами. Он же отобрал телефон, издевается, заставляет стоять по несколько часов и несколько раз в день. Угрожает, говорит, что будет сидеть там 45 суток. Будет гнить, сидеть и гнить. От этих издевательств у Алексея начала кровоточить рана. Жалуется на сердечные боли. Они отказывают в оказании медицинской помощи. Прошу разобраться, принять меры и дать все это огласке.
0: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество. Сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
3: Привет. С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В живописных холмах Барабар на северо-востоке Индии высечены древнейшие рукотворные пещеры, возраст которых насчитывает более 2000 лет. Их внутренние стены из монолитного твердого гранита отполированы с такой безупречной зеркальной точностью, которой современные мастера добиваются только с помощью высокоточных лазерных станков. Давайте разберем, были ли эти загадочные залы аскетичными храмами отшельников или древними звуковыми генераторами неизвестного назначения. Пещеры датируются периодом могущественной империи муравьев и предназначались для религиозной аскетичной секты аджевиков, но их инженерное и архитектурное исполнение поражает воображение современных инженеров и историков. Самая знаменитая пещера комплекса Ломаш-Риши имеет сложный куполообразный свод и удивительный акустический эффект. Любой тихий шепот у дальней стены резонирует и многократно усиливается, создавая объемный звуковой купол по всему помещению. Писатель Грэм Хэнкок и энтузиасты древних технологий высказывали смелое предположение, что пещеры Барабар служили резонаторами для глубоких медитативных практик или даже древними передающими устройствами, использующими вибрацию гранита для вхождения в транс. Индийские архитектурные реставраторы и археологи отмечают, что зеркальный глянец гранитных стен был достигнут долгим ручным шлифованием с использованием кварцевого песка и воды, что требовало десятилетий упорного труда. Ученые доказали, что древние мастера обладали выдающимися знаниями геометрии и акустики. Используя естественные резонансные свойства породы для создания уникального звукового пространства без использования сложнейшей аппаратуры. Никакой мистики, лишь гениальный инженерный расчет древних каменщиков, опередивших свое время на тысячелетия и сумевших добиться чистоты поверхности, недоступной даже многим современным технологиям. Исследователи до сих пор не могут до конца объяснить, как именно внутри узких туннелей удалось добиться столь идеальной геометрии без применения современных измерительных приборов. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
4: Руна дня на 29 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день, какую энергию дню зададут. Итак, у нас выпала руна... Ой, у нас выпало две руны. Руна Эйвас и руна Урус. Ну, день под влиянием двух таких рун будет очень насыщенным, значимым. Да? Эйвас, он символизирует устойчивость, это умение противостоять трудностям, защищаться от внешних воздействий и искать внутренний покой, внутренний баланс. Она указывает на переходный этап, на необходимость выдержки, осторожности. В то же время Урус приносит очень мощный поток жизненной силы. Да, это энергия обновления, это возможность решительных действий. И вместе они дают сочетание выносливость плюс сила, да, терпение плюс энергия, что делает этот день уникальным по своей энергетике, друзья. И в работе влияние этих рун может проявиться как, например, возможность справиться с серьезными задачами и испытаниями, да? И вас советуют не спешить, тщательно продумать шаги и защищать свои интересы, а Урус добавляет смелости и уверенности, чтобы сделать решительный шаг вперед, да? И этот день благоприятен для каких-то сложных переговоров, для заключения контрактов, может быть, начала каких-то долгосрочных проектов. Финансово обе руны указывают на возможность получить результат от настойчивого труда, но предупреждают, все должно быть достигнуто честно, иначе сила Урус может обернуться против вас. Вот никаких интриг, манипуляций, хитростей ни в коем случае. Что касается личной жизни, отношений, да, то сочетание Эйвас и Урус обещает некую проверку на прочность. Если союз строится на доверии, партнеры почувствуют новый прилив энергии, взаимное уважение, поддержку. Это будет прям укоренитесь, фундаментально почувствуете, насколько вы сильны в паре. А если наоборот, например, в паре есть скрытые конфликты, они могут проявиться и придется либо решать их, либо отношения перестать. переживут трансформацию вплоть до развода, да? Здесь Урус несет страсть и физическую притягательность, а Ивас – стабильность и внутренний рост. А для одиноких людей день сулит знакомство с сильной, очень яркой личностью, которая может повлиять на жизнь крайне серьезно. Вот прям судьбоносный человек. По здоровью Урус приносит мощный энергетический ресурс – восстановление сил. Это вообще главная руна здоровья. А Ивас дает защиту и устойчивость. И это отличный день для начала курса лечения, может быть, для укрепления организма. Это занятие спортом или переход на более здоровый образ жизни. Однако руны напоминают, не стоит ни в коем случае перегружать тело чрезмерной активностью, иначе можно истощить ресурсы. Вот за один день, да? И здесь баланс – ключ к успеху. Так что 29 августа станет днем силы, днем испытаний. Ивас дает устойчивость, защиту, Урус – энергия и решимость. И вместе они открывают путь к внутренней трансформации, к переменам, к новым возможностям, но требуют ответственности и мудрого подхода в использовании этой силы. Принимайте, благодарите, действуйте и, конечно же, берегите себя.
0: Радиолента. Цифра дня.
5: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радиолента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радиолента. Прямая речь.
1: Предприниматели, работающие с маркетплейсом Озон, вынуждены сами у себя выкупать товар, чтобы он не был уничтожен от возможного удара украинскими беспилотниками по складам.
6: Ребят, мы только что отъехали от ПВЗ «Озона», и мы офигели от того, сколько товара заносили ребята одного и того же наименования. Мы сначала не поняли, то ли со складов ИБО вывозят, чтобы товар защитить. Мы спросили у оператора, это откуда, это зачем, это почему так. Оператор нам объяснил, что сам продавец сделал его по 10 рублей и сам у себя его быстро выкупил. Его привезли в огромном количестве. Ну, в данном случае там были, по-моему, перфораторы или какие-то такие наборы. Посмотрите вот видео. И он сам у себя выкупил эти 200-300, я не знаю, сколько штук ему заносили, там все ПВЗ в этом тваре. У меня по этому поводу вопрос, ребят. Вы выкупаете свой товар вот так вот, кладете в корзину, быстренько меняете цену, возвращаетесь в корзину и выкупаете все обратно. Либо вы просто оформляете возврат. Дает ли Озон сейчас сделать этот возврат? Кто-то пробовал или нет? И какой максимально быстрый способ, по вашему мнению, для того, чтобы свой товар с ФБО выцарапать, вернуть себе, чтобы он не пострадал и мы в деньгах не потеряли?
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: Тотальный контроль с финальной отправкой на фронт. Военкоматы получат доступ к счетам, диагнозам и родне калининградцев. Получается, мобилизации никому не избежать. Лучше отдать по-хорошему. Почти 18 гектаров земли изымут ради дорог к курорту «Белая дюна». У кого власти экспроприируют участки и что взамен? Гулять так гулять. Калининградский Минкульт потратит 4 миллиона рублей на коктейльные наборы, пончо и бинокли. Кому будут раздавать столь щедрые сувениры, не уточняется. Итак, на волне участившихся слухов об ожидаемой в сентябре новой волне мобилизации военкоматы взяли курс на тотальную осведомленность. По всей России, в том числе и в Калининградской области, будут собирать максимум данных о военнообязанных и их родных. Минобороны представила проект приказа, согласно которому госорганы и компании должны передавать в военкоматы большой объем сведений – от банковских счетов и кредитов до диагнозов, включая ВИЧ, туберкулез и психические расстройства, и даже данных о статусе иноагента. Причем не только о самом призывнике, но и о всей его родне, вплоть до шурина и свояченицы. В ведомстве уверяют, так смогут точнее оценить годность к службе и лучше управлять мобилизационными ресурсами. Для эксклавного Калининграда с его особенностями это звучит особенно весомо. Вывод напрашивается один. Откосить от призыва в зону СВО становится практически невозможно. Под колпаком государства оказываются все граждане призывного возраста со всеми вытекающими последствиями. Параллельно в регионе усиливается работа по вербовке на фронт, а здесь уже вскрылись интересные детали. Оказывается, вербовщики зарабатывают миллионы на продаже мужчин на войну или, по сути, на верную погибель.
8: Журналист одного из изданий устроился на работу в крупный вербовочный центр «Воевода» и прошел обучение, чтобы разобраться, как устроен этот циничный бизнес на крови. Как оказалось, требования к контрактникам у воеводы экстремально низкие. Берут мужчин даже бесконечностей. Проще говоря, даже если нет руки или ноги, контракт все равно предлагают. Обучение о том, как правильно развести человека, чтобы он согласился идти воевать, корреспонденту под прикрытием провела дипломированный таролог и бывшая менеджер «Газпромбанка», которая привнесла в вербовку опыт в продажах и маркетинге. Журналист рассказал, какими азами мастерства агитации поделилась с ним его наставница-вербовщица. Кое-что удалось записать на диктофон, и, по правде говоря, эти откровения шокируют цинизмом.
9: При общении с кандидатом на контракт прежде всего необходимо установить психологический контакт, расположить его к себе, показать, что вы уважаете его выбор, и ваша задача – подобрать ему якобы оптимально комфортный вариант службы. Кто-то идет четко за деньгами и отталкивается от единовременных выплат, но при этом панически боится попасть в штурма. Кто-то, наоборот, озвучивает, что должен быть на СВО. Как правило, это мотивировано и с боевым опытом. У кого-то проблемы с документами, у кого-то со здоровьем, у кого-то с законом. Но обязательно вам нужно убедить человека, что вы на его стороне и что напередок его посылать не будут. Главное – пообещать службу в тылу или на дальних рубежах от передовой. Вам должны поверить. И забудьте о морали, потому что обманутые вами нищие мужики заслуживают смерти.
7: Вот такая правда жизни. А кроме общения с будущими контрактниками, которое, по сути, сводится к профессиональному вранью, чтобы отправлять людей умирать, вербовщиков учат еще, как оформить аккаунт в соцсетях, чтобы он вызывал больше доверия. Например, разместить информацию о выплатах и льготах, а еще красивые патриотические видео с фронта. Также выяснилось, что потенциальных контрактников вербовщики ищут через рекламу в соцсетях и обзвон из колл-центров по купленным базам, используют раздачу листовок на улице и объезжают населенные пункты. Ну а сейчас самое интересное. Оплату рекрутеры получают за каждого завербованного человека, которых поделили на сорта в зависимости от региона. Например, за ярославца, который подпишет контракт, дают лишь 150 тысяч, а вот москвич стоит дороже всех – 1 000 000 рублей. Кстати, успешные продавцы мужчин на убой в месяц зарабатывают по несколько миллионов и к тому же получают бонусы. Плюс положена выплата вербовщику и за привлечение на работу других рекрутеров. Вот такая изнанка бизнеса на крови. А теперь о бизнесе вдали от фронта, где без пострадавших, по всей видимости, тоже не обойдется. Правда, здесь не все так страшно. Речь пойдет о грандиозной стройке федерального курорта «Белая дюна».
10: Жителям региона придется распрощаться со своими земельными участками и не по доброй воле. 18 гектаров земли изымут ради дорог в Белую Дюну, этот будущий город мечты и грез. А если точнее, то в Калининградской области решили изъять 13 земельных участков для строительства дороги Зеленоградск-Приморск через Светлогорск-Белая Дюна. Большая часть земель находится в Зеленоградском районе, в том числе около поселка Путилово. Еще часть в Балтийском округе. В основном это сельскохозяйственные и земли в частной собственности. Участки забирают в том числе ради подъездов к будущему курорту. Ранее власти уже заказали проект дорог от Путилова и Покровского непосредственно к Белой Дюне, а также дорожной сети внутри самого курортного комплекса. Всего планируется построить более 9 километров дорог. Теперь областное агентство по имуществу должно договориться с владельцами об изъятии участков и оформить землю в собственность уже региона.
7: Правда, история умалчивает, что конкретно власти обещают взамен изъятых земель и как будут решать вопрос, если собственники станут в позу и откажутся отдавать свои участки, нажитые непосильным трудом. Кстати, четких сроков строительства дороги к Белой Дюне пока нет, но это дело наживное. А теперь к другим интересным новостям. О том, что хорошо жить, не запретить, а хорошо жить за деньги налогоплательщиков и подавно. Министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует заказать более 1000 единиц сувенирной продукции на 4 миллиона рублей.
11: Всего в списке Минкультуризма по 300 наборов для приготовления коктейлей, театральных биноклей, несессоров и пледов пончо. Зачем пончо? Отдельный вопрос. Разумеется, без ответа. Кроме того, чиновники в качестве сувенирной продукции закажут 200 бокалов на магните, почти по 3000 рублей каждый. Причем одни только бокалы обойдутся в 600 тысяч рублей. Закажут и 300 театральных биноклей. Это еще почти 900 тысяч. Кого осчастливят столь щедрые сувениры, в том числе театральные бинокли, не уточняется.
7: Возможно, вся продукция предназначена для представительских и туристических мероприятий, но прямо это не указано. Всего же в региональном министерстве по культуре и туризму на сувениры в 2026 году предусмотрели 4 миллиона 58 тысяч 174 рубля. Кому именно предназначены подарки и почему туристическим сувениром Калининградской области внезапно стало пончо, в опубликованной информации о закупке также не объясняется. Да, собственно, и зачем? А вдруг народ чиновников не поймет, а потом кривотолки всякие разные. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
12: Всем привет, на связи Лоцман. Сегодня тема горячая. В Калининградской области провели необычные военные учения. Без танковых колонн, ракетных пусков и стрельбы на полигонах. Вместо этого офицеры проверяли, что произойдет, если в регионе снова потребуется мобилизация. Где разместят призванных жителей? Чем их будут кормить? Хватит ли формы, снаряжения и оружия? Сколько времени понадобится военкоматам, чтобы оформить людей и распределить их по подразделениям? Для проведения этой проверки в область специально прибыли офицеры из Санкт-Петербурга. И сама постановка задачи вызывает очевидный вопрос. Если новая мобилизация официально не планируется, зачем российские военные уже репетируют ее проведение? Ответа у меня нет, но давайте прикинем, сколько жителей Калининградской области вообще могут призвать. Точной цифры в открытом доступе нет, мобилизационные планы засекречены. Однако примерный масштаб можно оценить по демографическим данным. В области живут около 1 миллиона 33 тысяч человек. Мужчин среди них примерно 488 тысяч. Конечно, это не означает, что почти половину населения можно отправить в военкоматы. В эту цифру входят дети, подростки, пожилые люди, мужчины с серьезными заболеваниями, действующие военнослужащие и те, кто не соответствует требованиям. Более полезная цифра – количество мужчин трудоспособного возраста. Их в Калининградской области ориентировочно около 320 тысяч. Необходимо вычесть тех, кто не годен по здоровью, имеет отсрочку, забронированным предприятием, уже служит по контракту, либо работает в силовых структурах.
13: Кроме того, военкомату нужны не просто мужчины подходящего возраста. В первую очередь имеют значение военный опыт и конкретная специальность. Водитель, связист, медик, механик или оператор беспилотной системы может потребоваться быстрее, чем человек без подготовки. Поэтому после всех исключений остается около 100 тысяч человек. Этих людей необходимо вызвать, проверить и оформить. Для них нужны тысячи спальных мест, 3 полноценных приема пищи каждый день, форма разных размеров, обувь, аптечки, транспорт и инструкторы. Если оформление одного человека занимает хотя бы 20 минут, один сотрудник физически не сможет пропустить больше нескольких десятков прибывших за рабочий день. Значит, потребуется одновременно открыть несколько пунктов, распределить потоки людей и заранее подготовить документы. И ко всему этому готовиться нужно заранее. Это очевидно и логично. Еще одна проблема в том, что людей, хоть 100 человек, хоть 100 тысяч, недостаточно просто собрать и переодеть. Из них необходимо сформировать подразделение. Несколько тысяч граждан должны превратиться в отделения, взводы, роты и батальоны. Для каждого уровня нужны подготовленные сержанты и офицеры. Необходимы полигоны, инструкторы, техника и время. Если призывать быстрее, чем учебная система способна принимать пополнение, люди будут неделями сидеть в пунктах размещения и ждать своей очереди. Поэтому настоящие возможности региона определяются не общим количеством мужчин в реестре, а самым узким местом всей цепочки. Им может оказаться медицинская комиссия, склад, транспорт, учебный центр, или нехватка командиров. Вероятно, именно такие узкие места и искали во время калининградских учений. Военные могли рассматривать сразу несколько сценариев: ограниченный призыв нужных специалистов, более крупную мобилизационную волну или постепенный вызов небольших групп. Они проверяли, сколько человек можно оформить за сутки, где начнутся очереди, хватит ли помещений и через какое время сформированные подразделения смогут приступить к подготовке. Подобная проверка еще не доказывает, что политическое решение уже принято. Армия обязана иметь планы на различные случаи. И это лучше заявлений показывает, что мобилизацию рассматривают уже не как теорию. Под нее считают людей, кровати, питание, форму, транспорт и оружие. Так сколько жителей области могут призвать? Думаю, что первая волна – это 1010. Потому что если забрать сразу 20 или 30 тысяч, это уже заметно повлияет на работу всего региона. Общий запас может быть значительно больше, но использовать его одновременно практически невозможно. А вот разбить мобилизацию на несколько этапов – это и логистически проще, и шумихи не будет. Теоретически, так что сложив 2 плюс 2, снова возвращаемся к главному вопросу. Неужели военные просто проверяли старые планы на всякий случай? Или они выясняли, сколько жителей Калининградской области можно быстро призвать, не остановив работу самого региона? Если последнее, то будут ли власти ждать до выборов или начнут хватать народ раньше? Кто будет в списках первым? Люди с опытом или те, у кого нет шансов откупиться или уехать? Кстати, очереди на границах из молодых мужиков уже потихоньку собираются. Так что все признаки движухи налицо. Подписывайтесь на мои соцсети и пишите комменты. Услышимся.
14: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
0: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
15: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Добивают. Дроны восьмой раз с начала года ударили по...

0: По одному из крупнейших НПЗ России дорога из Ярославля в Москву перекрыта. Утро в Ярославле выдалось крайне тревожным. Дроны атаковали город несколько часов. Восьмой раз с начала года они ударили по одному из крупнейших НПЗ – «Славнефть-Янос». Также в городе из-за атаки перекрыли часть дорог на выезде в сторону Москвы, изменили маршруты общественного транспорта и закрыли несколько детских садов, сообщил губернатор области Михаил Евраев. В результате налета погиб один человек, еще 27 получили ранения. Пострадали несколько многоквартирных домов, там выбиты стекла. Люди показывают последствия налета.
1: Вот такое вот доброе утро. В Ярославле. У меня просто обвалился потолок.
2: Вон там окна тоже повыбивало от взрыва. Ну, по памяти он вот так, короче, прилетел и улетел.
0: Местные жители говорят, что в городе сильно испортился воздух, воняет гарью. Это последствия атаки на нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-Янос». Он один из крупнейших нефтезаводов в России, который перерабатывает до 15 миллионов тонн в год. Пожар на нем не потушили до сих пор. С начала года этот НПЗ подвергался атакам уже 8 раз.
3: Вот летит, вот полетел. Два! Это такая страшная. О! Господи!
0: Сколько времени потребуется, чтобы восстановить завод, неизвестно. Но судя по кадрам очевидцев, ситуация там крайне тяжелая, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
4: Просто в мясо. Там ничего живого, по-моему, не осталось от этого завода. То есть вот все эти разговоры, что Россия может быстро ремонтировать, восстанавливать. Нет, это все закончилось. То есть да, какое-то количество установок, может быть, под ремонты и стояло, под плановые ремонты. В июле мы это видели. Теперь все. Теперь заводы, которые уничтожаются, будут стоять месяцами, многими месяцами. Вот, например, как Орский НПЗ в Оренбургской области, где губернатор сразу сказал 6 месяцев. Ну вот смотрите, в России 40 крупных заводов. Вот если все они встают на 6 месяцев, все, ну откуда возьмется бензин?
0: Топливный кризис набирает обороты. Мало какой регион может похвастать наличием 95-го бензина на заправках. В основном, чтобы залить полный бак, приходится целый день провести в поиске и очередях. И это если повезет. При этом цены на бензин шокируют людей своим стремительным ростом.
2: Недавно удивлялись моему видео некоторые люди, то, что бензин почти 150 рублей стоит. Короче, дожили, представляете, 160 рублей сотый бензин на заправках в Москве. Это жесть какая-то.
5: В Пензе говорят, ситуация с бензином стабилизировалась. Я вот стою в очереди 4 часа и думаю, где же она стабилизировалась? Или она так стабилизировалась, что лучшего уже не будет? И мне еще стоять и стоять. Вот это стабильность. Неделю не могу заправить 95-й. То заканчивается, то просто не привезли. Ну, это очень стабильно.
0: Эксперты предупреждают, что топливный кризис будет усиливаться. По состоянию на сейчас выбиты все 4 крупнейших НПЗ «Лукойла». Вице-премьер Александр Новак поручил ускорить плановые ремонты поврежденных и остановленных заводов. Однако аналитики предупреждают о рисках быстрого износа оборудования. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радиолента. Прямая речь.
7: Активистка из Новочебоксарска Лилия Романова обратилась к жителям города с призывом защитить отрезок набережной Волги, который незаконно передали частным застройщикам, лишив горожан прогулочной зоны.
8: Романова Лиля. Я проживаю в городе Новочебоксарске в микрорайоне Иваново. Я узнала такую новость, которая меня повергла в шок. Нашу набережную, наши реки Волги огораживают заборами, и теперь нам туда нет входа. Я посмотрела всю эту природу. Это ужас, там что творится. Дорогие друзья, мы теперь к Волге просто не сможем пройти. Семенов, Бог все видит. И вам за все воздастся. Не может быть, чтобы власти городские не знали, что творится. У нас не будет набережной. Мы не сможем спуститься к Волге с детьми. Это, товарищи, просто катастрофа. Новочебоксарцы, выступим за сохранение нашей набережной. Иначе олигархи все оттяпают, и мы останемся без ничего.
6: Главные новости дня.
0: Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
9: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем, когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
0: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
10: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональной тем паче.
0: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
11: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета, и к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горящем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну и банковская система либо слопнется, ну либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такой гиперинфляционной, инфляционного цунами.
0: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радиолента. Прямая речь.
7: Миллиардер Герман Стерлигов предложил отбирать у женщин смартфоны, которые он считает главной причиной разводов в России.
12: Если у женщины есть смартфон в руках, будет развод. Будет, она убежит, сойдет с ума. Не может человек держать в руках смартфон и не сойти с ума, особенно женщина.
13: Почему?
12: Да потому почему, что
13: почему,
12: это
13: атака. Почему именно женщина?
12: Вы были когда-нибудь в интернете? Бывали там?
13: Конечно.
12: Ну и я тоже. Поэтому что тут? Это все, кто бывал в интернете, кто при памяти, все поймут, о чем
13: те,
12: я говорю.
13: Есть те, кто устояли от этого.
12: Да никто не устоял. 100% разводов. Вот сейчас 100% разводов. Не 99%, а 100%. И это что означает? Это означает, что это совпадает по времени с тем, как появился у женщин смартфон. До этого тоже были разводы, но их было несоизмеримо меньше. А сейчас все разводятся.
13: Да.
12: И смартфон у всех в руках. Совпадение? Не думаю.
6: На радио Лента. Потеря дня.
14: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
6: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Эксперт по недвижимости Николай Куликов о том, что цены на жилье в Сочи уже выше московских.
15: Сочи обогнал Москву по стоимости жилья на 10%, на целых 10% обогнал столицу. И в денежном выражении стоимость квадратного метра, ну понятно, что усредненная стоимость квадратного метра в городе Сочи составляет 533 тысячи рублей за квадратный метр. Много или это мало, судить вам. Но я вам скажу то, что продажи падают. И не потому, что Сочи теряет свою ценность и актуальность, а потому что количество людей, имеющих возможность приобрести недвижимость в городе Сочи, стремительно снижается, потому что Сочи становится городом для избранных. Это российская Монако, можно сказать. Кстати, в Сочи в последнее время строят очень мало, всего 3 крупных застройщика, остальные выдавлены с рынка. В прошлом году, в 2025 году, всего один проект запущен в городе Сочи. Представляете, остальное все застраивается. И я вам скажу то, что новые разрешения здесь даже на постройку частного дома получить, ну, практически невозможно.
14: И эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута о том, что российский рынок жилья зашел в тупик из-за раздутого ипотечного пузыря и завышенных цен.
16: Давайте честно. То, что происходит сейчас с жильем, это самый настоящий тупик. Цены скачут так, что люди просто не успевают за ними следить, а реальные доходы стоят на месте. Вся эта история с льготной ипотекой, которую так долго пиарили, в итоге сослужила нам плохую службу. Застройщики просто сорвали куш, взвинтили ценники в 2 раза, а теперь сидят на мешках с нераспроданными квартирами и делают вид, что все нормально. Никто из них не хочет идти на сокращение расходов или снижать цены, потому что они привыкли к сверхприбылям. Но парадокс в том, что обычный человек без кабального кредита на 30 лет сегодня вообще ничего купить не может. Мы дожили до абсурда, когда однушка на окраине как загородный дом, а разрыв между первичкой и вторичкой превысил все разумные пределы. Банки уже начали закручивать гайки, потому что понимают, люди просто не потянут такие долги. Этот пузырь надували несколько лет подряд, и сейчас он начинает трещать по швам. Самое страшное, что стройку остановить нельзя. Это потянет за собой кучу других сфер, от цемента до металлургии. Но и покупать по таким диким ценам больше некому. Лимит платежеспособных людей полностью исчерпан. Помяните мое слово, впереди нас ждет очень жесткое похмелье, и этот кризис затянется на годы.
6: Радио Лента. Прямая речь.
7: Жительница Уфы похвасталась в Reels 4 квартирами и сразу попала под налоговую проверку.
17: Никогда не выкладывайте рилсы про заработок, крупные покупки и количество квартир, если вы не готовы к проверке от налоговой.
18: В апреле я выложила такой рилс, и он залетел.
19: Мы семья из Уфы, у нас 4 квартиры. Да, звучит красиво, но давайте честно. Платежи по ипотеке 90 тысяч в месяц.
18: А через 2 недели мне приходит требование. В течение 10 дней предоставьте выписки по всем счетам за 2025 год. Я все собрала, отправила, думала, все. Но еще через месяц новое требование. Теперь выписки по всем счетам уже за 3 года. И срок 5 дней. И вот, я на последнем месяце беременности. Теоретически могу родить даже в банке. Стрессую, бегаю по этим банкам, стою в очередях, собираю выписки даже на счета закрытые и даже открытые в 2018 году, где простая рассрочка на кухне в Икее была. А самое главное, проверка шла в отношении меня как физического лица. Я даже ездила на консультацию налоговую, сотрудники сами не понимали, почему такая проверка. В соцсети сейчас это внимание налоговой. Если налоговая посчитает, что вам все-таки хорошо живется, будьте готовы это доказать документально, даже если вы просто физлицо.
6: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
20: Почему директор ЦРУ прилетел грузовым бортом? Задают все вопрос, и это как-то удивительно. Я думал, это знают все. Оказалось, нет, я сейчас все вам исправлю. И все, что я сейчас расскажу, это, важно понимать, не закрытая информация. Директора ЦРУ об этом неоднократно говорили в своих интервью, писали в своих мемуарах. Просто каким-то образом она вам, наверное, в жизни не попалась. Значит так, он не летает в грузовом самолете, понимаете, как какой-то Штирлиц радистской ЭТ. Все себе представляют, что он сидит там, бедолага, пристегнутый какими-то ремнями к боковой стенке с парашютом, не знаю, есть какой-то батончик, сникерс, мерзнет, дрожит. Нет же, конечно, все иначе. Специально для этих грузовых самолетов достаточно давно, ну уже точно более 10 лет назад, была разработана пассажирская VIP, ВИПовская, то бишь капсула. Это на самом деле транспортный самолет, поэтому он предназначен для того, чтобы в него что-то ставили и что-то доставали, какие-то платформы. Так вот, эта капсула, она является собой бизнес-класс большого современного джета. То бишь, там удобное кресло, там у него есть кровать, там у него есть небольшой конференц-зал, там у него есть даже какие-то тренажеры, чтобы он мог позаниматься. И там он летит вместе со своей охраной, вместе со своими помощниками, они разговаривают во время полета, отдыхают. Все совершенно нормально, как будто он летит обычным гражданским бортом. Единственное, конечно, что нет иллюминаторов, но они сильно не скучают по этому поводу. Всегда есть чем заняться людям такого полета в прямом и переносном смысле слова. Вот, а эта капсула, понимаете, для чего она сделана? Да для того, чтобы этого самого директора ЦРУ, кто бы им ни был, было невозможно отследить. Вот смотрите, прилетает транспортный самолет, что там, С-17, да, он бы этот раз выбрал. Вот прилетает он на С-17, на какую-то базу. Ну, представим, он прилетает на базу А. И у этого его самолета, в котором установлены капсулы, ну, для простоты, номер 1. Вот прилетает он на базу А. В капсуле в самолете номер 1. Там стоят еще 3 таких самолета. Номер 2, номер 3 и номер 4. Да, вот он прилетел. И он спокойно, совершенно спокойно переходит в любой из этих других самолетов, номер 2, 3 или 4, в котором тоже стоит такая же аналогичная капсула. И они все взлетают с интервалом условно в 10 минут. И один улетает с базы А на базу Б, другой улетает с А на В, третий улетает с А на Д, и четвертый улетает там с А на Г. Вот куда он полетел? Как ты его отследишь? Никак. И таких самолетов у американцев около 300 штук. То бишь ты никогда не знаешь, где физически находится директор ЦРУ. В каком из этих бортов и куда он летит. Это сделано специально, понимаете? А почему такая цаца, спросите вы, да, директор ЦРУ? Есть же президент. Вот почему президента так не берегут? Отвечу. Потому что директор ЦРУ на самом деле является, ну, если не самым информированным лицом на этой планете, то точно входит в топ-3. Понимаете? Причем в эти топ-3 входят не президенты, а входит директор Моссада и директор китайской разведки. Вот три человека, которые знают больше всего о том, что происходит в мире конкретно в данный момент времени. И почему это происходит. И берегутся как зеницу ока. А президент больше политическая, понимаете, фигура. И что необходимо понимать, да, что президент, который каждый день получает брифинг разведок, так называемый президентский брифинг, по утрам приносит, ну, в данном случае господин Трамп. Так вот, этот брифинг готовится ЦРУ. Понимаете, то бишь ЦРУ решает, что президент должен знать. Так не только ЦРУ, так и в других странах тоже. Но решает ЦРУ. Поэтому они берегут своего директора, как зеницу ока. Поэтому они его так прячут, так маскируют. Кстати, господин Трамп вот последний раз из Турции точно так же улетал. Они боялись, что их могут кто-то атаковать. Он торжественно зашел в свой самолет и быстренько вышел через задний ход и сел в такую же капсулу, в таком же грузовом самолете и был таков. Понимаете? А для тех из вас, кто обладает особо пытливым умом, я сейчас хочу сформулировать один вопрос. А почему вообще вы решили, что он прилетел этим грузовым самолетом? Посмотрите, как новости выглядят, что во Внуково приземлился С-17, и потом буквально через несколько минут, что прилетел директор ЦРУ через несколько минут. И автоматически мозг связал С-17 с директором ЦРУ. Поймите, ЦРУ это очень непростые ребята. И если бы они чего-то боялись или опасались бы, никогда в жизни их директор не летел бы вот так вот в лапешник одним самолетом, просто всем видимый, всем слышимый. Такого не бывает. Банально используются другие тактики. Условно может лететь первый самолет, да, вот С-17, может лететь С-17 со включенным транспондером, показывать, что вот я иду, вот вы меня видите на радарах, вы видите меня на гражданских сервисах отслеживания авиационных портов, а за ним может лететь еще один С-17 или другой совершенно самолет, не знаю, поменьше, какой-нибудь бомбардир, условно, поменьше, с выключенным транспондером, понимаете? С выключенным, просто хвост-хвост, чтобы первый условно расчищал себе пространство, да, а второй пролетал менее заметно. На военных радарах его будут видеть, да, но это же может быть не один самолет, который идет за первым С-17, понимаете, просто они идут в абсолютной радиотишине, их может быть два или три, а ты уже попробуй сбей три цели воздушные, даже если ты очень сильно захочешь. Это очень тяжело сделать, это необходима целая большая-большая операция, понимаете, чтобы это все спланировать и сразу сбить три цели. Это же легко все может происходить, понимаете? Что первый, да, прилетел. А какие борта прилетели через 10 минут после него? Или через 2 минуты? Или через 15 минут? А почему все уверены, что вот он, второй борт прилетел прямо на тот аэродром? Он же мог сесть на другой совершенно. И из другого аэродрома добраться. Никаких, естественно, машин в этом С-17 не было. Потому что у американцев одно из самых больших посольств в мире находится в Москве. И они там машинами обеспечены, просто мама не горюй. У них есть свои автомобили, из Америки каждый раз возить не надо. Кстати, точно так же директор ЦРУ, если ему необходимо будет остаться, останется на территории американского посольства в Москве, там, где у него есть всегда апартаменты, он всегда там может поработать, отдохнуть в абсолютной тишине и в абсолютной секретности. Они не пользуются местными никакими услугами. Ну и самое главное, вот многие наивно пишут, что он прилетел, значит, он что-то просил. Боже, какой бред. Вот смотрите, у разведок совершенно другой кодекс чести и совершенно другой этикет. Поэтому, если кто-то что-то просит, то он принимающая сторона, никогда не прилетающая. Потому что та другая сторона не хочет видеть у себя на территории представителей других разведок. Почему? Объясним вам. Вот представьте, допустим, официальная делегация российской разведки летит в Вашингтон. Ну, для каких-то переговоров. Да, это летит 2 или 3 борта. Эти борты постоянно что-то пишут, постоянно что-то фиксируют. На этих бортах суммарно будет под 100 человек сотрудников. Понимаете? За ними, со всеми нужно следить. В секунду, когда они попадают в любое правительственное здание, они пытаются сделать что-то, что обычно делает разведчик. Запомнить что-то, установить где-то жучок, где-то какую-то подцепить информацию, или что-то зафиксировать, или что-то снять в электромагнитном поле. Все равно в аудиополе. Короче, это такая невероятная морока для принимающей стороны, что они не хотят никогда с этим морочиться. Ну вот представьте, господин Нарышкин бы полетел, и директору ЦРУ пришлось бы снимать тучу агентов. Просто тучу агентов и тучу сотрудников для того, чтобы они контролировали всю прилетевшую с господином Нарышкиным свиту. Понимаете? Соответственно, тот, кто начальник, тот и прилетает, куда он хочет. Вот как это работает. Именно в разведке. Совершенно наоборот. И именно так директор ЦРУ и поступил. Понимаете? Принимающая сторона всегда сторона подчиненная в разведке. А сторона, которая может прилететь, куда она хочет, всегда сторона господствующая. Такой этикет, ничего не попишешь.

0: группу солдата и вручил им посмертный орден мужества. Военнослужащий Айк Раганян погиб в феврале 2024-го, когда ему было всего 22 года. Он учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. Из-за нехватки младшего офицерского состава выпуск курсантов был проведен досрочно в апреле 2023-го. И так парень оказался на фронте. Ему сразу же после выпуска присвоили звание лейтенанта, и в Западном военном округе он служил в должности командира. Однако служил недолго, всего год, после чего скончался в госпитале от тяжелого ранения. Мэр Сочи Андрей Прошунин посмертно наградил бойца, передав родителям орден мужества.
1: Боль утраты, понятно, ничем не перебить, но тем не менее он этого заслужил, поэтому в торжественной обстановке я, наверное, маме вручу от души. Поздравляю за сына, вам большое спасибо.
0: Во время награждения на родителях не было лица. Похоже, что спустя 2 года они не смирились с утратой. Особенно красноречивым было лицо отца, который так и не посмотрел на мэра и стоял, опустив голову. Видимо, поэтому Прошунин не решился отдать орден ему в руки. Сейчас все больше родителей говорят о том, что не хотят видеть своих детей героями. Им достаточно того, чтобы они были просто живы.
2: Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны, не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон.
0: А погибнуть боец может не только от рук противника, но и своих же. Душераздирающую историю рассказал бывший срочник Максим из Тюмени, который проходил службу в Белгородской области. Парень застал тяжелые времена вторжения в Курскую область. За тот период он потерял 12 товарищей, однако до сих пор не может забыть другой случай, когда пьяный командир застрелил срочника из автомата.
3: У нас, получается, командир напился, застрелил пацана-срочника. Ну, типа, тот ему автомат разбирал, чистил, должен был всех, короче, будить. И тот приходит бухущий, дай покажу, как надо, стреляет в пацана. Пацан молодой, как сказать, мышление лет на 16. Вот от него веет вот этот вайб маленького мальчика, такого школьника. Ну, типа, узнали, что убили, слезы, все было. Короче, ну, жалко пацана.
0: После убийства парня командование долго не знало, что с ним делать. Чудовищность этой истории заключается в том, что родители до сих пор не знают, как погиб их ребенок, а виновный так и не понес наказание.
3: Как патрон оказался, вообще хуйня, честно говоря. Какая-то мутная хуйня. Короче, пацана похоронили, его месяц где-то держали в багажнике труп. Маме сказали, что он пропал просто. Командира отправили просто на передок.
0: По состоянию на середину августа журналисты установили имена 239 354 погибших на Украине военнослужащих. Это только подтвержденные данные из открытых источников. Некрологи в соцсетях, могилы на кладбищах. По данным реестра наследственных дел, потери еще больше. Только к концу 2025 года насчитывалось 352 тысячи человек, погибших на фронте. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
6: И там, короче, там стоит какая-то вот тачка, которая взорвалась.
5: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО.

0: говорит военный аналитик Ян Матвеев.
1: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно. То есть, прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34-го бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
0: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги, женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, и обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
2: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
0: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Молчание проигрывает первым. Олег Царев о том, почему скрывать последствия ударов опаснее, чем говорить правду.
5: Несколько слов про информационную войну. Война идет за умы людей не менее ожесточенно, чем бои на земле. Каждый удар, каждая авария становится известна в течение часов. Скрыть события физически невозможно. И борьба идет за то, чья версия закрепится в головах у большего числа людей. Есть два подхода. Первый – скрыть все максимально. Второй – сказать правду, но правильно сказать и правильно интерпретировать. Я сторонник правды. Я считаю, что правда выгоднее молчания. Удар по нефтеперерабатывающему заводу, авария на подстанции, перебои со светом – такое не спрячешь. Люди видят зарево в окне, стоят в очередях на заправках, сидят без электричества. Если официальные источники молчат, ответы ищут там, где их дают. А дают их обычно вражеские телеграм-каналы. Молчание власти люди трактуют по-разному, но всегда не в ее пользу. Как признание вины, растерянность, потерю контроля или желание что-то скрыть. Доверие падает быстрее, чем от самой плохой новости.
4: Пашинян сжег еще один мост. Александр Коц о том, почему Россия больше не стратегический партнер Армении.
6: Цитата. «После событий сентября 2022 года говорить, что есть стратегическое партнерство, нельзя вообще. Почему тогда Россия и Организация договора о коллективной безопасности в сентябре 2022 года не выполнили обязательства в сфере безопасности?» Конец цитаты. Оказывается, Пашинян обиделся на Россию, не пожелавшую воевать с Азербайджаном за Карабах, а гласно регламенту Организации договора о коллективной безопасности. Страны-участницы должны приходить друг другу на помощь в том случае, если на территорию одной из них совершено нападение. На территорию Армении, повторимся, нападения не было. Пашинян, сам сдавший непризнанную республику как стеклотару, теперь назначает виновной в этом Россию. Раз мы теперь с Пашиняном не стратегические партнеры, то, может быть, пора уже отобрать у него скидку на наши энергоносители.
4: Новый фронт через Беларусь, военкор канал «Пионер запаса» о слухах вокруг мобилизации.
7: В связи с тем, что разного рода чиновники и другие госслужащие ежедневно заявляют о том, что мобилизации не будет, верится, конечно же, в обратное. В опровержение всем этим заявлениям хочется немного намекнуть, что моя поездка в Беларусь не была случайной. Поскольку часть информации стала уже утекать в сеть, мы можем поделиться с вами одним секретом. Итак, по поступающей информации и той осведомленности, которая есть на данном этапе, мы можем предполагать об открытии нового фронта в конце этой осени или начале зимы. Там, куда могут дотянуться наши военные, не открыт пока что только один фронт — Черниговский, соответственно, прямиком до Киева. Сделать это с территории России пока что не представляется возможным. Поэтому я просто еще раз напомню, что неспроста мы ездили с командировкой в Беларусь. Так сказать, по секрету всему свету.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
4: Крым поставил ценовой рекорд. Военкор Живов о новой цене топливного кризиса.
8: Самый дорогой бензин в июле 2026 года продавали в Крыму. В среднем по 210 рублей 35 копеек за литр. Далее в рейтинге, составленном на основе данных Росстата, следуют Севастополь и Республика Тыва. Согласно официальной статистике, в июле 2026 года потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 6,5% по сравнению с июнем и на 25,9% по сравнению с июлем 2025 года. В Москве бензин в среднем подорожал на 2,3%, а в Санкт-Петербурге на 0,9%. Средняя потребительская цена бензина по России в июле составила 77 рублей 14 копеек за литр, на 4 рубля 76 копеек больше, чем месяцем ранее. Справедливости ради, наличие бензина в Крыму – это уже хорошо. Дорого, но все равно лучше, чем отсутствие бензина в принципе.
4: Неудобный вопрос. Военкор канал «Товарищ Артем» о том, почему Владимир Путин и его окружение находятся у власти больше четверти века.
9: Через вот это событие с этим Канье Вестом становится очевидно, что путинский правящий слой, вот, он неоднороден. Да? В нем есть различные группы, которые исповедуют различные идеологические предпочтения, скажем так. Да? Для одних Канье Уэст – это круто, а для других – это катастрофа. Да? И все они, и те, и эти входят в правящую группировку. То есть Владимир Путин и его олигархическое политбюро смогли создать такую оргструктуру, сложную, в которой уживаются люди с диаметрально противоположным мнением по тем или иным вопросам. Их связывают что-то другое, какая-то другая ценностная шкала. Да? Ну, скорее всего, там «Золотой телец», который их связывает идеологически. Но по другим вопросам они могут...
4: Угрозы повторяют годами. Военкор канал «Два майора» о том, почему после предупреждений МИДа пора переходить к действиям.
7: 27 августа 2026 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ Российской Федерации на украинские удары с применением британского оружия может прийтись на любые военные объекты Британии на Украине и за ее пределами. Слова правильные, но мы вспомнили много других правильных слов и призывов с 2022 года по этой теме. В 2024 году даже было практически дословно такое же заявление МИД России, адресованное британцам. Если с той стороны не понимают, то вполне логично уже переходить к действиям. А еще крайне интересно, согласовывает ли МИД свои заявления про удары за пределами зоны специальной военной операции с Минобороны России? Или наше военное ведомство узнает это тоже из новостей?
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
10: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Жительница Адыгеи, работающая на автозаправочной станции в Краснодаре, рассказала, что из-за прилетающих беспилотников боится ехать на работу.
12: Вот сижу уже 22 минуты 9, и мне вообще не хочется ехать на работу. Сейчас листала Инстаграм, посмотрела, что произошло в Краснодаре. А сейчас вообще небезопасно, вообще нигде, наверное, думаю. Особенно я работаю на такой работе, где страшно туда идти. А еще помимо страшно, еще жалко людей. Особенно дедулик, который приходит 2 часа, просто в очередь, и на 1000 рублей заправляется. Господи, как их мне жалко. А мамочки с детками сидят в жару такую. Вы думаете, что у нас нет сердца? На самом деле очень жалко людей. Даже если вы заходите, мы там смеемся, улыбаемся. Это поднимаем себе настроение, как говорится. Вот. Так что всем терпения. И чтобы у нас здесь было все тихо, в нашей Адыгее, блин. Очень страшно работать, если честно.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
13: В эфире «Разбор дня». Россия была одним из мировых лидеров по безналичной оплате. Переводы за секунды, банковские приложения, карты и телефоны вместо кошелька. Но теперь мобильный интернет могут отключить в любой момент, и деньги на счете внезапно становятся бесполезными. Сегодня разберемся, как война ломает систему, которую страна строила 20 лет, и почему россияне снова вынуждены запасаться наличными.
14: Слушай, ну масштаб вот этого отката, он прям, ну, поражает. Если вот так вспомнить нулевые годы, ага, когда зарплата наличными в конверте была абсолютной нормой, да и длинные очереди в кассу за авансом. Никто ж тогда и помыслить не мог, что физические деньги вообще начнут, ну, полностью исчезать из оборота.
13: Точно. А потом ведь случился огромный технологический скачок. С 2010 по 2018 год безнал на одного человека вырос в 30 раз.
14: Да, это был просто колоссальный рост. Человек банально привык выходить из дома с одним только смартфоном, точно зная, что сможет оплатить там проезд, ну или кофе, или какие-то покупки.
15: Да, и к первому кварталу 26 года почти 89% платежей в рознице были безналичными. Это, можно сказать, абсолютный триумф цифровой экономики.
14: Угу.
15: Но сейчас запущен обратный процесс. За полгода, ну, если исключить январь, в наличность перетекло 2,5 триллиона рублей.
14: 2,5 триллиона? Ого!
15: Именно. Возникла совершенно новая повседневная реальность. Банк может быть абсолютно устойчивым, счет полным, а доступ к деньгам раз и исчезает. И запускают эту цепочку регулярное отключение мобильного интернета.
14: Но разве в 26-м году это такая критичная проблема? Крупные торговые сети ведь давно проложили выделенные оптоволоконные линии. Им эти отключения мобильных вышек вообще никак не мешают. Кассы же продолжают работать стабильно.
15: У них есть резервные каналы, но основа повседневной инфраструктуры устроена иначе. Магазин у дома, аптека в спальном районе или там автозаправка на трассе. Они не могут позволить себе тянуть оптоволокно. Вся их торговля часто висит на единственной сим-карте, вставленной прямо в терминал.
14: Ага, понятно. И как только мобильная сеть ложится, терминал в такой аптеке просто слепнет.
15: Да. И кусок пластика в твоем кармане моментально теряет свою функцию. На майские праздники из-за отключений связи спрос на наличные оказался в 5 раз выше обычного. Человек делает очень простой вывод. Банковская карта удобна и надежна ровно до тех пор, пока бесперебойно функционирует чужая инфраструктура.
14: А управлять вышкой связи, контролировать сервера или хотя бы знать график отключений обычный гражданин не может. И возникает, ну, чувство полной беспомощности перед технологией.
15: Да, поэтому временный сбой, если он повторяется регулярно, разрушает самое ценное, что есть в финансовой системе – доверие. Война буквально забирается в кошелек гражданина через неработающую кассу в ближайшем магазине.
14: Ужас. Но сбой связи – это же только внешняя сторона проблемы. Гораздо сильнее по этому доверию бьет то, что доступ к средствам перекрывают сами банки.
15: Ты имеешь в виду алгоритмы безопасности?
14: Да, антифрод.
15: С начала 26-го года критерии так называемых подозрительных операций заметно расширились и ужесточились.
14: Но здесь финансовую систему, ну, как бы, можно понять. Телефонное мошенничество наносит колоссальный ущерб. Люди отдают злоумышленникам миллионы. Антифрод – это необходимый фильтр. Пара часов заморозки перевода реально могут спасти пенсионеру все его накопления. Это базовая безопасность.
16: Безопасность, которая на практике работает как слишком параноидальный охранник.
14: В смысле?
16: Ну, этот охранник запирает всех, без исключения посетителей, в здание только потому, что на улице кто-то подозрительно посмотрел в сторону двери.
14: Меткое сравнение.
16: Машинное обучение анализирует тысячи параметров, и система начинает видеть угрозу в абсолютно нормальном, ну, повседневном поведении.
14: То есть блокировка может прилететь за рутинные действия?
16: Легко. Банки массово блокируют карты после обычных переводов между собственными счетами человека. Или при возврате долга знакомому. Или при оплате услуг частного мастера. Допустим, ты переводишь деньги сантехнику или репетитору, и бац, блок.
14: Но разблокировка счета – это же не просто нажатие кнопки в приложении.
16: Далеко не всегда. Это требует времени, звонков в службу поддержки, ответов на какие-то безумные контрольные вопросы.
14: А иногда и личного визита в отделение с кипой документов, подтверждающих происхождение средств.
16: Клиенту приходится доказывать бездушной машине, что он не преступник, не жертва обмана и вообще имеет право распоряжаться своими же законными средствами именно в тот момент, когда они ему срочно нужны.
14: И даже если блокировку снимает в течение суток, у человека остается чисто психологическая память об этой зависимости. Он кристально ясно осознает, что некий скрытый алгоритм может в любую секунду поставить его право собственности на паузу, без предупреждения.
16: И тогда граждане начинают банально прятаться от системы. Они уходят в кэш, чтобы минимизировать количество транзакций, которые банк может трактовать как подозрительные.
14: Чтобы не светиться.
16: Именно. Наличность становится единственной частью сбережений, для использования которой не требуется одобрение искусственного интеллекта.
14: Усложняет ситуацию еще и то, что правила финансового контроля меняются слишком быстро. Никто не читает десятки страниц нормативных документов каждый вечер. Люди сталкиваются с новыми требованиями постфактум, прямо в момент остановки перевода на кассе.
16: И эта неопределенность особенно жестко бьет по самозанятым и тем, кто организует мелкие сборы. Скинуться на подарок коллеге или собрать деньги на школьные нужды становится прям рискованным занятием.
14: Ну да, внешне законная операция по переводу нескольких небольших сумм от разных людей идеально совпадает с признаками серого бизнеса с точки зрения банковского алгоритма.
16: Но тут есть еще один нюанс. Раньше была такая негласная сделка с банком.
14: Ты про доходность?
16: Да. Люди могли мириться с параноидальными алгоритмами и сбоями, если бы это хорошо окупалось. Когда ставки по депозитам превышали 20% годовых, клиент действительно был готов зависеть от капризов приложения. Высокий процент, ну, он полностью компенсировал риск внезапной блокировки.
14: Но к лету 26-го года доходность существенно снизилась.
16: И эта негласная сделка оказалась расторгнута. Терпеть жесткие ограничения, доказывать легальность переводов и рисковать потерей доступа к деньгам ради низкой ставки больше не имеет никакого экономического смысла. Премия за лояльность и неудобство просто исчезла.
14: Знаешь, на фоне вот этих меняющихся правил и падающей доходности моментально усиливается влияние слухов. В 26-м году по социальным сетям активно распространялись фейки о якобы готовящейся заморозке банковских вкладов.
16: О, да, помню это.
14: Министерство финансов это категорически опровергло, заявив, что таких планов нет и быть не может.
16: Угу.
14: Но почему этот слух оказался настолько живучим? Почему люди все равно в него верят, несмотря на официальное опровержение?
16: Потому что страх уже сформирован предыдущим опытом. Государству требуются колоссальные средства на текущие расходы, а на банковских счетах населения аккумулированы огромные суммы.
14: Опровержение чиновников отвечает только на вопрос о конкретном документе.
16: Но не снимает глобальную тревогу.
14: Да, но совершенно не снимает тревогу о том, что правила игры могут измениться уже завтра утром. После всех экстренных решений, внезапных комиссий, лимитов на вывод валюты и временных запретов прошлых лет.
16: Любая новая финансовая норма воспринимается как реальная угроза.
14: Точно.
16: Бумажные купюры под матрасом съедает инфляция, их могут украсть, они могут сгореть, но для того, чтобы пойти в магазин и купить на них хлеб, не нужно ждать нового государственного постановления.
14: В результате запас наличных купюр дома теперь обсуждают в обществе наравне с заряженным пауэрбанком, чайником, фонариком, запасом питьевой воды и, ну, полностью укомплектованной аптечкой.
16: Наличные превратились в резервный аналоговый контур безопасности. Цифровизация два десятилетия обещала полностью избавить общество от бумажных денег, называла их пережитком прошлого. А в итоге регулярные отключения связи заставили граждан заново создавать физический резерв на случай инфраструктурного блэкаута.
14: И размер этого резерва абсолютно индивидуален. Кому-то нужны деньги на продукты на пару дней, пока чинит вышку связи, а кому-то требуются запасы на неделю вперед для покупки жизненно важных лекарств.
16: Особенно в небольших городах, где слабое покрытие сети. Но в этом и кроется главный макроэкономический парадокс всей ситуации. Безопасность от сбоев организуется исключительно за счет самого гражданина.
14: То есть бумажные купюры теряют свою покупательную способность каждый день из-за инфляции, они не застрахованы государством от кражи и не приносят никакого процентного дохода.
16: Да, держать их дома – это прямой убыток. И человек добровольно оплачивает этот убыток из своего кармана, чтобы компенсировать нестабильность инфраструктуры, которую он сам вообще-то не ломал.
14: Гражданин покупает независимость ценой обесценивания собственных сбережений.
16: Самое интересное начинается, если проследить, как это индивидуальное решение спрятать деньги в кэш ломает макроэкономику страны в целом.
14: Да, запускается масштабная цепная реакция. И первый удар принимает на себя малый бизнес. Малый бизнес и так страдает от роста налоговой нагрузки. К тому же каждый безналичный платеж обходится предпринимателю в определенную сумму.
16: Стоимость эквайринга, да.
14: Нужно пояснить этот механизм. Речь идет о комиссии, обычно от 1 до 3%, которую банк автоматически забирает у магазина за каждую проведенную по пластиковой карте операцию. Для крупной сети супермаркетов это копейки за счет огромного объема, а для маленькой кофейни – серьезный удар по маржинальности.
16: Совершенно верно. И вот предприниматель, уставший от сбоев терминала и высоких комиссий, начинает предлагать покупателям скидку в 5% за оплату наличными, ну или переводом по номеру телефона в обход кассы.
14: Для покупателя это прямая выгода здесь и сейчас, а для государства это означает, что огромная часть торгового оборота уходит из наблюдаемой цифровой зоны – обратно в тень.
16: Причем бизнес уходит в серую зону далеко не всегда из преступного умысла уклониться от налогов. Часто это единственный способ банально выжить при критической низкой рентабельности.
14: Официальная прозрачная цифровая экономика начинает сужаться.
16: В ответ власти усиливают контроль, вводят новые проверки. Бизнес еще сильнее пугается этих проверок и еще глубже прячется в наличность. Возникает идеальный замкнутый круг.
14: Но этот круг бьет не только по налоговым сборам. Он наносит мощнейший удар по самой банковской системе. Возникает серьезная проблема с базой фондирования.
16: Термин звучит сложно, но суть простая. База фондирования – это те самые дешевые деньги, которые миллионы граждан хранят на обычных вкладах, накопительных или там текущих зарплатных счетах. Именно из этого огромного котла средств банки берут деньги, чтобы выдавать их в виде кредитов другим людям или бизнесу.
14: Зарабатывая на разнице процентов. И когда люди массово идут к банкоматам и вытаскивают триллионы рублей в виде бумажного кэша, этот котел просто пустеет.
16: Да. Возникает так называемый дефицит ликвидности. Банкам физически не хватает живых денег для поддержания нормального оборота кредитования.
14: И чтобы закрыть эту дыру, банкам приходится экстренно занимать деньги у центрального банка под гораздо более высокий процент. Либо они вынуждены резко задирать ставки по вкладам населения, пытаясь заманить деньги обратно в систему.
16: В любом случае, деньги для самих банков становятся дорогими. А более дорогие деньги логичным образом превращаются в более дорогие кредиты на покупку жилья, автомобиля или развитие бизнеса. И этот возросший расход снова в конечном итоге ложится на плечи обычного гражданина.
14: Получается своеобразный скрытый налог на недоверие. Этого налога нет ни в одной официальной квитанции, но его платят все. Человек теряет процент доходности на наличных, переплачивает по потребительскому кредиту и покупает в магазине товары с уже заложенной в их цену стоимостью общей финансовой нестабильности. Власти, конечно, пытаются технически реагировать на проблему. Весной 26 года Банк России и профильные министерства пообещали внедрить новые технические решения.
16: Научить банкоматы и терминалы работать в офлайн-режиме.
14: Да, при полном отключении мобильной сети.
16: Но само появление такой государственной задачи на высшем уровне подтверждает реальный масштаб инфраструктурных сбоев. Систему, которая изначально проектировалась как постоянно подключенная к облачным серверам, приходится экстренно переписывать и адаптировать под суровые условия регулярных блэкаутов.
14: Но офлайн-режим все равно не заменит полноценную связь. Терминал без доступа в интернет не может проверить актуальный баланс карты в реальном времени. Чем меньше мгновенных проверок проходит при транзакции, тем выше риски мошенничества и перерасхода средств.
16: А значит, функционал таких офлайн-платежей будет сильно ограничен жесткими лимитами на микроскопические суммы.
14: При этом финансовый регулятор в своих официальных отчетах часто объясняет повышенный спрос на наличные именно термином «техническая адаптация», старательно избегая упоминать более глубокий фактор падения доверия к системе.
16: Стремление человека во что бы то ни стало иметь при себе средства оплаты, которые полностью независимо от цифровой инфраструктуры, это уже само по себе ярчайшее проявление недоверия. Человек просто не уверен, что привычная финансовая услуга будет доступна ему завтра утром.
14: Банки постоянно утверждают, что жесткие алгоритмы и блокировки защищают средства клиентов. И это звучит абсолютно логично ровно до того момента, пока безопасность не превращается в лишение базового контроля над своими же деньгами для обычного человека, который, ну, не нарушал никаких законов.
16: А теперь предлагаю посмотреть на эту ситуацию под другим углом. По кому эта финансовая нестабильность, вот эти алгоритмы и отключения бьют сильнее всего?
14: Очевидно, что последствия этой эрозии доверия распространяются в обществе крайне неравномерно.
16: Да, обеспеченный человек с высоким доходом имеет массу инструментов защиты. Он может распределить средства между иностранными валютами, недвижимостью, ценными бумагами на бирже и счетами в десятки разных банков.
14: Для него пачка наличных дома – это лишь крошечная часть стратегии диверсификации. Не сработала пластиковая карта одного банка на кассе, он спокойно достанет карту другого или оплатит покупку со смартфона через альтернативный сервис.
16: А для семьи с небольшим доходом, живущей от зарплаты до зарплаты, ситуация выглядит кардинально иным образом. Несколько тысяч рублей, застрявшие в неработающем банкомате или заблокированные алгоритмом – это не просто неудобство. Это деньги на базовые потребности, на еду детям до конца недели.
14: И снимая эти деньги заранее в виде бумажных купюр, такие люди лишаются малейшей финансовой выгоды. Они теряют начисление процентов по остаткам на счетах, лишаются кэшбэков за покупки. Более того, они тратят деньги на проезд, чтобы добраться до ближайшего работающего банкомата, если районный терминал отключился вместе со связью.
16: Они просто не могут позволить себе риск остаться у кассы продуктового магазина с неработающим куском пластика в руках. Для них стабильность доступа важнее любых виртуальных процентов.
14: Получается, формально инфраструктурные сбои и алгоритмические проверки одинаковы абсолютно для всех клиентов банка. Но фактически эта финансовая нестабильность жестко наказывает именно самых уязвимых граждан, только усиливая существующее социальное неравенство. Бедные платят за системные сбои самую высокую цену.
16: Именно так.
14: Знаешь, я тут подумала, если цифровая экономика требует постоянного одобрения на доступ к средствам со стороны интернет-провайдеров, сложных алгоритмов и удаленных серверов, то обычная бумажная купюра сегодня уже не просто инструмент платежа. Это единственный оставшийся у простого человека физический артефакт независимости от внешней инфраструктуры.
16: Россияне возвращаются к наличным не потому, что разлюбили технологии. Просто карта удобна только до тех пор, пока работает связь. А война превратила интернет, терминалы и банковские приложения из привычной части жизни в услугу без гарантий. Так, одно из главных достижений последних 20 лет начинает двигаться назад. Деньги есть, но воспользоваться ими удается не всегда. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Тотальный контроль с финальной отправкой на фронт. Военкоматы получат доступ к счетам, диагнозам и родне калининградцев. Получается, мобилизации никому не избежать. Лучше отдать по-хорошему. Почти 18 гектаров земли изымут ради дорог к курорту «Белая дюна». У кого власти экспроприируют участки и что взамен? Гулять так гулять. Калининградский Минкульт потратит 4 миллиона рублей на коктейльные наборы, пончо и бинокли. Кому будут раздавать столь щедрые сувениры, не уточняется. Итак, на волне участившихся слухов об ожидаемой в сентябре новой волне мобилизации военкоматы взяли курс на тотальную осведомленность. По всей России, в том числе и в Калининградской области, будут собирать максимум данных о военнообязанных и их родных. Минобороны представила проект приказа, согласно которому госорганы и компании должны передавать в военкоматы большой объем сведений – от банковских счетов и кредитов до диагнозов, включая ВИЧ, туберкулез и психические расстройства, и даже данных о статусе иноагента. Причем не только о самом призывнике, но и о всей его родне, вплоть до Шурина и свояченицы. В ведомстве уверяют, так смогут точнее оценить годность к службе и лучше управлять мобилизационными ресурсами. Для эксклавного Калининграда с его особенностями это звучит особенно весомо. Вывод напрашивается один. Откосить от призыва в зону СВО становится практически невозможно. Под колпаком государства оказываются все граждане призывного возраста со всеми вытекающими последствиями. Параллельно в регионе усиливается работа по вербовке на фронт, а здесь уже вскрылись интересные детали. Оказывается, вербовщики зарабатывают миллионы на продаже мужчин на войну или, по сути, на верную погибель.
17: Журналист одного из изданий устроился на работу в крупный вербовочный центр «Воевода» и прошел обучение, чтобы разобраться, как устроен этот циничный бизнес на крови. Как оказалось, требования к контрактникам у воеводы экстремально низкие. Берут мужчин даже бесконечностей. Проще говоря, даже если нет руки или ноги, контракт все равно предлагают. Обучение о том, как правильно развести человека, чтобы он согласился идти воевать, корреспонденту под прикрытием провела дипломированный таролог и бывшая менеджер «Газпромбанка», которая привнесла в вербовку опыт в продажах и маркетинге. Журналист рассказал, какими азами мастерства агитации поделилась с ним его наставница-вербовщица. Кое-что удалось записать на диктофон, и, по правде говоря, эти откровения шокируют цинизмом.
18: При общении с кандидатом на контракт прежде всего необходимо установить психологический контакт, расположить его к себе, показать, что вы уважаете его выбор, и ваша задача – подобрать ему якобы оптимально комфортный вариант службы. Кто-то идет четко за деньгами и отталкивается от единовременных выплат, но при этом панически боится попасть в штурма. Кто-то, наоборот, озвучивает, что должен быть на СВО. Как правило, это мотивированные с боевым опытом. У кого-то проблемы с документами, у кого-то со здоровьем, у кого-то с законом. Но обязательно вам нужно убедить человека, что вы на его стороне и что напередок его посылать не будут. Главное – пообещать службу в тылу или на дальних рубежах от передовой. Вам должны поверить. И забудьте о морали, потому что обманутые вами нищие мужики заслуживают смерти.
4: Вот такая правда жизни. А кроме общения с будущими контрактниками, которое, по сути, сводится к профессиональному вранью, чтобы отправлять людей умирать, вербовщиков учат еще, как оформить аккаунт в соцсетях, чтобы он вызывал больше доверия. Например, разместить информацию о выплатах и льготах, а еще красивые патриотические видео с фронта. Также выяснилось, что потенциальных контрактников вербовщики ищут через рекламу в соцсетях и обзвон из колл-центров по купленным базам, используют раздачу листовок на улице и объезжают населенные пункты. Ну а сейчас самое интересное. Оплату рекрутеры получают за каждого завербованного человека, которых поделили на сорта в зависимости от региона. Например, за ярославца, который подпишет контракт, дают лишь 150 тысяч, а вот москвич стоит дороже всех – 1 000 000 рублей. Кстати, успешные продавцы мужчин на убой в месяц зарабатывают по несколько миллионов и к тому же получают бонусы. Плюс положена выплата вербовщику и за привлечение на работу других рекрутеров. Вот такая изнанка бизнеса на крови. А теперь о бизнесе вдали от фронта, где без пострадавших, по всей видимости, тоже не обойдется. Правда, здесь не все так страшно. Речь пойдет о грандиозной стройке федерального курорта «Белая дюна».
7: Жителям региона придется распрощаться со своими земельными участками и не по доброй воле. 18 гектаров земли изымут ради дорог в Белую Дюну, этот будущий город мечты и грез. А если точнее, то в Калининградской области решили изъять 13 земельных участков для строительства дороги Зеленоградск-Приморск через Светлогорск-Белая Дюна. Большая часть земель находится в Зеленоградском районе, в том числе около поселка Путилово. Еще часть в Балтийском округе. В основном это сельскохозяйственные и земли в частной собственности. Участки забирают в том числе ради подъездов к будущему курорту. Ранее власти уже заказали проект дорог от Путилова и Покровского непосредственно к Белой Дюне, а также дорожной сети внутри самого курортного комплекса. Всего планируется построить более 9 километров дорог. Теперь областное агентство по имуществу должно договориться с владельцами об изъятии участков и оформить землю в собственность уже региона.
4: Правда, история умалчивает, что конкретно власти обещают взамен изъятых земель и как будут решать вопрос, если собственники станут в позу и откажутся отдавать свои участки, нажитые непосильным трудом. Кстати, четких сроков строительства дороги к Белой Дюне пока нет, но это дело наживное. А теперь к другим интересным новостям. О том, что хорошо жить, не запретить, а хорошо жить за деньги налогоплательщиков и подавно. Министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует заказать более 1000 единиц сувенирной продукции на 4 миллиона рублей.
19: Всего в списке Минкультуризма по 300 наборов для приготовления коктейлей, театральных биноклей, несессоров и пледов пончо. Зачем пончо? Отдельный вопрос. Разумеется, без ответа. Кроме того, чиновники в качестве сувенирной продукции закажут 200 бокалов на магните, почти по 3000 рублей каждый. Причем одни только бокалы обойдутся в 600 тысяч рублей. Закажут и 300 театральных биноклей. Это еще почти 900 тысяч. Кого осчастливят столь щедрые сувениры, в том числе театральные бинокли, не уточняется.
4: Возможно, вся продукция предназначена для представительских и туристических мероприятий, но прямо это не указано. Всего же в региональном министерстве по культуре и туризму на сувениры в 2026 году предусмотрели 4 миллиона 58 тысяч 174 рубля. Кому именно предназначены подарки и почему туристическим сувениром Калининградской области внезапно стало пончо, в опубликованной информации о закупке также не объясняется. Да, собственно, и зачем? А вдруг народ чиновников не поймет, а потом кривотолки всякие разные. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
20: Всем привет, на связи Лоцман. Сегодня тема горячая. В Калининградской области провели необычные военные учения. Без танковых колонн, ракетных пусков и стрельбы на полигонах. Вместо этого офицеры проверяли, что произойдет, если в регионе снова потребуется мобилизация. Где разместят призванных жителей? Чем их будут кормить? Хватит ли формы, снаряжения и оружия? Сколько времени понадобится военкоматам, чтобы оформить людей и распределить их по подразделениям? Для проведения этой проверки в область специально прибыли офицеры из Санкт-Петербурга. И сама постановка задачи вызывает очевидный вопрос. Если новая мобилизация официально не планируется, зачем российские военные уже репетируют ее проведение? Ответа у меня нет, но давайте прикинем, сколько жителей Калининградской области вообще могут призвать. Точной цифры в открытом доступе нет, мобилизационные планы засекречены. Однако примерный масштаб можно оценить по демографическим данным. В области живут около 1 миллиона 33 тысяч человек. Мужчин среди них примерно 488 тысяч. Конечно, это не означает, что почти половину населения можно отправить в военкоматы. В эту цифру входят дети, подростки, пожилые люди, мужчины с серьезными заболеваниями, действующие военнослужащие и те, кто не соответствует требованиям. Более полезная цифра – количество мужчин трудоспособного возраста. Их в Калининградской области ориентировочно около 320 тысяч. Необходимо вычесть тех, кто не годен по здоровью, имеет отсрочку, забронирован предприятием, уже служит по контракту, либо работает в силовых структурах.
1: Кроме того, военкомату нужны не просто мужчины подходящего возраста. В первую очередь имеют значение военный опыт и конкретная специальность. Водитель, связист, медик, механик или оператор беспилотной системы может потребоваться быстрее, чем человек без подготовки. Поэтому после всех исключений остается около 100 тысяч человек. Этих людей необходимо вызвать, проверить и оформить. Для них нужны тысячи спальных мест, 3 полноценных приема пищи каждый день, форма разных размеров, обувь, аптечки, транспорт и инструкторы. Если оформление одного человека занимает хотя бы 20 минут, один сотрудник физически не сможет пропустить больше нескольких десятков прибывших за рабочий день. Значит, потребуется одновременно открыть несколько пунктов, распределить потоки людей и заранее подготовить документы. И ко всему этому готовиться нужно заранее. Это очевидно и логично. Еще одна проблема в том, что людей, хоть 100 человек, хоть 100 тысяч, недостаточно просто собрать и переодеть. Из них необходимо сформировать подразделение. Несколько тысяч граждан должны превратиться в отделения, взводы, роты и батальоны. Для каждого уровня нужны подготовленные сержанты и офицеры. Необходимы полигоны, инструкторы, техника и время. Если призывать быстрее, чем учебная система способна принимать пополнение, люди будут неделями сидеть в пунктах размещения и ждать своей очереди. Поэтому настоящие возможности региона определяются не общим количеством мужчин в реестре, а самым узким местом всей цепочки. Им может оказаться медицинская комиссия, склад, транспорт, учебный центр или нехватка командиров. Вероятно, именно такие узкие места и искали во время калининградских учений. Военные могли рассматривать сразу несколько сценариев. Ограниченный призыв нужных специалистов, более крупную мобилизационную волну или постепенный вызов небольших групп. Они проверяли, сколько человек можно оформить за сутки, где начнутся очереди, хватит ли помещений и через какое время сформированные подразделения смогут приступить к подготовке. Подобная проверка еще не доказывает, что политическое решение уже принято. Армия обязана иметь планы на различные случаи. И это лучше заявлений показывает, что мобилизацию рассматривают уже не как теорию. Под нее считают людей, кровати, питание, форму, транспорт и оружие. Так сколько жителей области могут призвать? Думаю, что первая волна – это 1010, потому что если забрать сразу 20 или 30 тысяч, это уже заметно повлияет на работу всего региона. Общий запас может быть значительно больше, но использовать его одновременно практически невозможно. А вот разбить мобилизацию на несколько этапов – это и логистически проще, и шумихи не будет. Теоретически, так что, сложив 2 плюс 2, снова возвращаемся к главному вопросу. Неужели военные просто проверяли старые планы на всякий случай? Или они выясняли, сколько жителей Калининградской области можно быстро призвать, не остановив работу самого региона? Если последнее, то будут ли власти ждать до выборов или начнут хватать народ раньше? Кто будет в списках первым? Люди с опытом или те, у кого нет шансов откупиться или уехать? Кстати, очереди на границах из молодых мужиков уже потихоньку собираются. Так что все признаки движухи налицо. Подписывайтесь на мои соцсети и пишите комменты. Услышимся.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Фермер из Краснодарского края рассказал, как сейчас обстоят дела с ценами на рынке зерна.
21: По поводу цен на продукцию сейчас, на неорганическую. Ячмень, в общем, в районе 6,5 рублей сейчас в данный момент с места от нас, не органика. Пшеница просто никому не нужна, то есть с пшеницей ситуация достаточно трудная, то есть какие-то цены называют там, кто 5 рублей, кто там еще дешевле. То есть, в принципе, ее продавать вообще никакого нет смысла. Ну, ячмень у нас там качество повыше, мы чуть дороже продаем, но это как неорганику. То есть, он пойдет в общее производство, смешается с неорганическим, и будет все как обычно. Разговаривал с организацией, занимающейся бухгалтерским обслуживанием различных КФХ. Так вот, поинтересовался вообще, как, чего, кто продает или нет. Говорят, движений по счетам практически нету, то есть, особо сильно никто не продает. А в то же время кредиты людей жмут. И что делать, вообще непонятно. Пока что все, вот такая вот обстановка. И, соответственно, зарплату платить тоже нечем. Не знаю, что дальше. Вот все теперь сами в шоке. И пока какая-то такая неопределенная ситуация.
3: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Союзник себе на уме. Китай стал выдавливать Россию с рынка вооружений стран бывшего СССР. После распада Союза Россия долго оставалась главным партнером стран Центральной Азии в сфере поставок оружия. Но сейчас их оборонный рынок стремительно захватывает Китай. Пекин продает дроны, транспортные самолеты, бронетехнику и системы противовоздушной обороны. Туркменистан, например, приобрел системы ПВО большой и средней дальности, а Узбекистан и Казахстан готовы внедрять крупную китайскую технику в свои вооруженные силы. Первый недавно получил 4 многоцелевых истребителя «Чэнгду» и договорился о поставке еще 20, а второй уже эксплуатирует 8 китайских военно-транспортных самолетов. Причина проста – китайские товары ВПК дешевле, а часто и качественнее, говорит китаист Тимур Умаров.
2: Если мы посмотрим на присутствие России и Китая на рынке товаров ВПК, Китай как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы, потому что это в основном развивающиеся государства, которые иногда не имеют доступ к американскому или европейскому рынку, и поэтому они обращались раньше к России. Но теперь Китай предлагает то же самое, что и Россия, но по более выгодной цене, иногда даже по качеству и возможности. Некоторые объекты военно-промышленного комплекса Китая превосходят российские. Например, дроны. Если мы посмотрим на рынок мировой дронов, то китайцы здесь давно уже впереди России.
0: Активно пополняют свои арсеналы китайскими боевыми дронами «Винглунг» и SH-3A такие страны, как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Таджикистан же с гордостью демонстрирует китайскую технику на своих парадах. Он, в частности, закупал бронетранспортеры, бронеавтомобили, самоходные минометные установки и стрелковое оружие. Расширение арсенала за счет китайских вооружений происходит, несмотря на то, что Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются вместе с Россией членами военного союза ОДКБ. Китай же при этом главный партнер России, но только на словах, ведь никогда не делится технологиями, говорит экономист Виталий Коростылев.
22: Никакого технологического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем нет. Китайцы ничего не вкладывают в Россию, там нет, там ноль инвестиций, вот ровно ноль. И никаких технологий они не передают. Готовые товары. Вы нам сырье, а мы вам товар высокого передела. Вы нам там металл, редкоземы, лес, нефть, газ, а мы вам там электромобили, например, да, по максимальным ценам. Или там мы вам запчасти для дронов, а вы сами их там паяете, эти дроны. Они и Украине их, насколько я понимаю, продают распрекрасно совершенно. Но вот в Россию мы поставляем эти запчасти для дронов, но никакие технологии дроновые, в которых Китай довольно существенно продвинулся, я имею в виду военные, они не передают.
0: Совокупный экспорт вооружений из России за последние 5 лет сократился на 64% по сравнению с 2016-2020 годами, а доля в мировом экспорте упала с 21% до 6%. И все это благодаря перехвату инициативы Китаем. При этом он всегда активно декларирует свою поддержку России, хотя играет в свою игру, говорит политолог Игнат Кривцов.
5: Китай, он над схваткой, он как раз сидит на заборе и ждет, пока там все по реке поплывут дохлые. Он не за Россию, он не за Иран, он сам по себе. И Китай всерьез воспринимает в качестве своего геополитического противника только одну страну, это Соединенные Штаты. Вот Китай и Штаты, вот два полюса сейчас, а там где-то промежду ними Россия.
0: Эксперты говорят, в такой ситуации большой вопрос, является ли партнерство России с Китаем взаимовыгодным, либо же больше преференций получает лишь одна сторона. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Радиолента. Прямая речь.
11: Z-блогер Павел Губарев о неминуемости новой волны мобилизации.
6: Да будет, наверное. Ну, логика. Надо смотреть не заявления, то есть они это совершенно не важно. Это шум. Они не должны по-другому заявлять. У них система выборов, она должна пройти без сучка, без задоринки, значит, плебисцит. Это же как без шума там и так далее. А то, что людей на фронте не хватает, ну факт. Это факт. Причем в некоторых на некоторых участках, в некоторых подразделениях прямо там очень сильная нехватка личного состава. Тоже не буду конкретизировать. Есть у меня примеры. Не буду конкретизировать, чтобы не напороться на уголовную статью про фейки. Поэтому мобилизация назрела, она, скорее всего, будет. В каких масштабах и как она пройдет, и каковы будут последствия для общества, прогнозировать не берусь. Но это будет интересно в любом случае.
3: Криминальные новости.
8: Стало известно имя подорванного в Петербурге офицера. Автомобиль военнослужащего взорвался 27 августа в Шушарах. По данным 78.ru, погиб 43-летний уроженец Рязани Сергей Сичков, который служил в 332-м отдельном гвардейском вертолетном полку в звании майора. Ранее «Фонтанка» называла погибшего подполковником. Сичков жил в доме на Колпинском шоссе в 100 метрах от того места, где произошел взрыв. Его супруга Анна госпитализировалась в тяжелом состоянии. Обоим оторвало ноги. Гибель сына подтвердил отец Сичкова. Погибший докладывал командованию, что находится в списках на ликвидацию и поэтому регулярно осматривал автомобиль перед поездками. По данным украинского сайта «Миротворец», в 2022 году военнослужащие 32-го вертолетного полка наносили ракетные и бомбовые удары по мирному населению Сумской и Харьковской областей. Двух мужчин расстреляли неизвестные в подмосковной Жуковке. Пострадавших госпитализировали с тяжелыми ранениями. По данным ШОТ, стрельба произошла вечером 27 августа на парковке возле одного из заведений в элитной подмосковной деревне. Неизвестные открыли огонь по находившимся там посетителям. Под пули попали двое мужчин. Оба получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу. У одного врачи диагностировали пулевое ранение шеи, у второго – огнестрельное ранение головы. Позже стало известно, что пострадавшие при стрельбе в элитном поселке Подмосковья оказались телохранителями в ЧОП «Скорпион Групп». Компания специализируется на личной охране и сопровождении ценных и дорогостоящих грузов. Предварительно по 28-летнему и 38-летнему мужчинам открыли огонь из травматического оружия. Стрелявшие скрылись с места происшествия на машинах. Полиция ведет их розыск. Женил преступников на проститутках. Сотрудник полиции из Уфы пойман за организацию фиктивных браков ради выплат участникам СВО. Как пишет база, коллаборация уфимского инспектора мобильного взвода патрульно-постовой службы и женщин с пониженной социальной ответственностью началась еще в 2025 году. Правоохранитель отлавливал нарушителей закона или ранее судимых, после чего предлагал выбор: заключите контракт на военную службу и жениться на женщине, женщине, которую он приведет, либо понести наказание за правонарушение в полном объеме. Следственный комитет Башкирии установил несколько случаев организации таких фиктивных браков. Схема была проста. Запуганная полицейским жертва подписывала контракт с Минобороны, а все положенные выплаты получала новоиспеченная жена. В роли жен выступали проститутки, получавшие процент со схемы. Например, только по одному из таких фейковых браков мошенники получили более 2 миллиона рублей, выданных в качестве подъемных средств для солдата и боевых выплат. Помимо организатора преступной схемы, под следствием оказались 3 женщины. Они выполняли роли невест и кассиров. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенной группой лиц в особо крупном размере. Сотрудник уфимской полиции уволен со службы и задержан, как и его подельники. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
11: Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, почему Россия позволяет себя постоянно обманывать.
9: Мы все-таки набожная нация, многонациональный наш народ и много пословиц о терпении, великом терпении наших людей. Господь терпел и нам велел, но 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, обещанного 3 года ждут. Это тоже психологию выдает. Но это не то, что наивность народного характера, увековеченная

0: неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
1: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
0: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменил все ранее запланированные мероприятия, а их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждает и военный аналитик Сергей Услендер.
2: Рэдклифф, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, ну не Москва, Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
0: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
3: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе, вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России, ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Услуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
0: Кроме того, по данным журналистов Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радиолента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов. Радиолента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: Далее в эфире актуальные взгляды на события.

0: события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
1: Экс-замминистра экономики Сергей Алексашенко считает, что Пекин интересует только природные богатства России.
2: В Сибири, в Восточной Сибири есть большое количество месторождений разных полезных ископаемых. Там есть и медь, и золото, есть лесное хозяйство, да, древесина. И все проекты, связанные с разработкой природных полезных ископаемых, они находят большую поддержку и в России, и в Китае. Да, потому что для российских регионов, сибирских регионов, это возможность, ну, что называется, получить инвестиции, получить рабочие места, получить налоги, да, и чего далеко ходить, вот там угольные месторождения в Якутии буквально за последние там лет 7-8, там высококачественные угли, частные компании, да, вот, собственно говоря, они развили невиданную активность и даже за свой счет построили железную дорогу с тем, чтобы возить уголь в Китай. Да, то есть вот все, что связано с природой, с полезными ископаемыми, это пользуется огромным успехом, поддержкой. И здесь, ну, что называется, после того, как Путин после 2014 года, после Крыма и после поворота на восток, ну, фактически снял запрет на участие, не скажу, на инвестиции. Вот проектов, где Китаю разрешается инвестировать в добычу российских полезных ископаемых, а их не очень много. Но, по крайней мере, вот развитием, разработками месторождений и экспорт в Китай, этому дан зеленый свет. Соответственно, есть ямальские месторождения Новатека и сжиженный газ. Да, вот то, что Ямал-СПГ, Арктик-СПГ, Арктик-СПГ-2. Там Китай участвует и в качестве акционера. Но в качестве акционера он просто получает свою долю, там устроенный консорциум, таким образом, что участники консорциума получают продукцию, то есть разжиженный газ, который идет в Китай. Вот, за исключением полезных ископаемых, ну, собственно говоря, найти какие-то другие примеры достаточно тяжело. Были китайские инвестиции в тепловую электростанцию, если я помню правильно, в Ярославской области. Ну, в общем, там традиционный российский конфликт, генпрокуратура что-то нашла, спор хозяйствующих субъектов. Ну, китайцев начали кошмарить. Я так понимаю, что Китай, ну, вот после этого решение Китая там инвестировать в Россию совсем упали аппетиты. Вот, а самое главное, что принципиальная позиция китайского руководства состоит в том, что мы видим развитие российско-китайских экономических отношений в том, что каждая страна производит то, что у нее получается, а другая покупает. То есть не нужно думать, китайцы прямо пишут, прямо так, что называется, открытым текстом, даже не скрывая свои мысли, не нужно думать, что экономическое сотрудничество – это только инвестиции. Нет.
0: Радиолента. Прямая речь.
3: Житель Москвы ответил на вопрос, как он понимает традиционные ценности.
4: Вот эти вот скрепы традиционных ценностей, враги вокруг нас. Все это мы уже как бы проходили. Под это и появился в свое время и сталинизм, и репрессии, и все остальное. Говоря о традиционных ценностях, сама власть эти самые ценности и нарушает. Идеология власти, то есть как она видит развитие, прежде всего, для себя, так она это и пытается навязать и гражданам. Что такое традиционные ценности? Кокошники, ценности, они есть, они в Библии прописаны, там заповеди и все остальное. Вот эти ценности, они для общечеловеческие ценности, для всех являются. У нас нет какого-то особого пути. Такого вообще не может быть.
0: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
6: А там, короче, в этом статке это вот тачка, которая взорвалась.
5: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно. То есть, прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34 бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
5: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги. Женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер. И обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
8: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
5: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Говорят военкоры.
10: Данные под прицелом. Военкор Зергулио о том, чем может обернуться расширение доступа военкоматов к информации о россиянах.
11: Глазам не поверил, даже перечитал. Военкоматы получат расширенные данные о военно обязанных россиянах. Сведения о доходах, банковские счета, кредиты, место работы и медицинскую информацию. Минобороны подготовила проект приказа, который заметно расширяет объем сведений, которые военные смогут получать о гражданах при отборе на отдельные должности. Причем речь идет не только о самих кандидатах и военнослужащих. Доступ к значительной части информации предполагается также в отношении их родственников. Представляю, с каким азартом этнические банды и всевозможные организованные преступные группировки начнут пробивать имущество своих перспективных жертв у сотрудников военкоматов с зарплатами 18-20 тысяч рублей. Что до массовой продажи личных данных в сети, эта сфера просто улетит в космос. Мы стоим на пороге взрывного роста криминала. Именно криминал станет основным выгодоприобретателем от данного закона.
10: Снова горят заводы. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом массированном налете на российскую нефтепереработку.
11: После нескольких дней, по сути, перерыва и не особо высокой активности, вооруженные силы Украины атаковали Россию более чем 500 беспилотниками. Этой ночью дроны сбивали над разными регионами, начиная от Московской области и заканчивая Саратовской и, по классике, Крымом. В Крыму и Севастополе беспилотники атаковали на протяжении нескольких часов. Работа противовоздушной обороны слышна была в Камышовой и Казачьей бухтах. Еще одной целью удара была Ярославская область, а конкретно местный нефтеперерабатывающий завод, который уже не раз подвергался атакам противника. Там возникло возгорание, что уже есть на десятках различных кадров на украинских каналах. Еще ВСУ пытались ударить по Саратовской области. Работа противовоздушной обороны фиксировалась над Энгельсом, где также целью был нефтеперерабатывающий завод и аэродром, размещенный в этом городе. В Севастополе украинские дроны действовали в режиме свободной охоты, регулярно то подлетая к целям, то маневрируя с целью изматывания подразделений противовоздушной обороны. Не расслабляемся.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Мобилизация без мобилизации. Зачем военкоматам открывают доступ к данным о счетах, здоровье и судимостях военнообязанных и их близких? Информация об этом вызвала массовые обсуждения в военных чатах. Полную информацию о человеке, которым интересуется в военкомате, теперь приставы могут получить за считанные минуты. Достаточно будет одной заявки для всех органов, поясняют адвокаты. Такие же сведения военные смогут получать о близких, родственников, военнообязанных. По словам юристов, такая информация может использоваться, чтобы надавить на человека, если, например, он откажется подписывать контракт. И в первую очередь под угрозой окажутся те мужчины, которым сейчас ставят мобилизационное предписание.
12: Мне пришла повестка, в повестке написано: «Вы вызываетесь для уточнения военно-учетных данных». Все это полная галимая. Людей поголовно вызывают по этим повесткам и вклеивают мобилизационное предписание. Я пообщался с моим товарищем, который также получил повестку, он по ней сходил. А ребятам, молодым ребятам, которые сидели до ним и перед ним, поголовно всем вклеивали мобилизационные предписания. Поэтому я открыто могу сказать, что мобилизация идет обширно и идет скрытно. Эти твари не говорят ни слова и не скажут.
5: Рассылка повесток – это не единственный метод привлечения людей на фронт. С начала лета в регионах страны полным ходом идут облавы. Они начались с Пензы и сейчас уже зафиксированы в 17 регионах, говорит юрист Григорий Свердлин.
13: Да, мы видим все больше и больше вот таких отчаянных действий, задержаний на улицах городов, ну, в общем, разного давления на самые разные категории граждан. В первую очередь на тех, кто в сколько-нибудь уязвимом положении, будь то люди, задержанные, доставленные в СИЗО там за какое-то хулиганство, студенты с какими-то долгами по обучению, люди с, кстати говоря, с долгами финансовыми, на которых давят одновременные судебные приставы, примкнувшие к ним сотрудники военкоматов и прочее. То есть, да, этого давления все больше, и, к сожалению, ну, я предполагаю, что его будет становиться только больше, или до момента, пока не так или иначе не закончатся боевые действия, или до момента, когда власть все-таки вынуждена будет дать отмашку на проведение второй волны мобилизации.
5: Для вербовщиков не важны ни данные о здоровье, ни справка о семейном положении. Из-за катастрофического дефицита людей на фронте берут всех подряд. В Ульяновской области на СВО принудительно отправили мужчину с серьезными заболеваниями. Старший брат парня уже погиб на фронте, и семья не хотела потерять еще и младшего, рассказывает его сестра.
14: Моего брата привезли домой сотрудник полиции в сопровождении с куратором Ульяновской военной части и сказали, что мой брат подписал контракт на прохождение специальной военной операции, и они приехали за его документами. Мы отказались отдавать документы брата и объяснили, что мы потеряли уже старшего сына, на что они нам грубо ответили: «Ну так бывает».
5: Опасения по поводу возможной мобилизации, которую могут объявить сразу после думских выборов, в обществе нарастает с каждым днем. На это указывают, например, свежие соцопросы, в которых две недели подряд тема мобилизации попадает в число главных. Официально власти разных уровней отрицают возможность мобилизации этой осенью. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что потеряла Россия, пока военные расходы превращались в главную статью государственного бюджета. С лета 2025 года в регионах сокращали финансирование больниц, замораживали строительство школ, откладывали ремонт дорог и экономили на коммунальной инфраструктуре. По отдельности каждое решение можно объяснить дефицитом денег или очередной оптимизацией, но вместе они показывают системный выбор государственных приоритетов. Разберемся, какие программы попали под сокращение, сколько денег из них исчезло и чем сегодняшняя экономия обернется для россиян завтра.
16: Слушай, ну, давай начнем, наверное, не с каких-то сухих цифр, а с очень конкретной картины. Вот февраль, на улице минус 40 градусов, угу. Город Бодайбо, это в Иркутской области, и там центральный водопровод просто промерзает насквозь. То есть люди остаются без тепла прямо в разгар суровой сибирской зимы.
17: Ого, звучит жутко, но разве это не просто коммунальная авария? Ну, трубу прорвало, с кем не бывает.
16: На первый взгляд, да. Кажется, что обычная авария. Но если копнуть глубже, это прямо физическое воплощение того, как перераспределяются государственные триллионы вот прямо сейчас.
17: Звучит, честно говоря, как сильное преувеличение.
16: Это звучит как преувеличение ровно до того момента, пока не посмотришь на саму механику. Бюджетные потери ведь никогда не выглядят как громкая отмена. Ни один чиновник не выйдет к людям и не скажет, типа, знаете, трубы мы менять не будем, пусть рвутся.
17: Ну да, это было бы политическим самоубийством.
16: Вот именно. Всегда используется бюрократическая маскировка, где самое популярное слово – это оптимизация.
15: Ну хорошо, давай тогда посмотрим на масштаб этой оптимизации через базовые цифры бюджета на 2026 год. Потому что цифры, ну, они просто поражают.
16: Абсолютно.
15: 29% всех федеральных расходов, это 12,9 триллиона рублей, уходит исключительно на оборону.
16: А если добавить к этому расходы на безопасность, ну, национальную безопасность, правоохранительные органы, то сумма вырастает почти до 16,8 триллиона.
15: Ничего себе.
16: Да.
15: Чтобы было проще, воспринимать это примерно 38 рублей из каждой сотни, которую вообще тратит федеральный бюджет.
16: Слушай, но объективно, тут есть нюанс. Разве это автоматически означает, что деньги забрали у условной школы или поликлиники? У них же, по сути, разные бюджетные карманы.
15: Угу. Тем более федеральные центры тоже выделяют деньги на здравоохранение и образование.
16: Вот тут как раз кроется главная иллюзия. Напрямую сравнивать федеральные траты на армию и гражданские сферы, ну, это не совсем корректно. Здравоохранение, школы, дороги, коммуналка – они все критически зависят от региональных бюджетов.
15: Так.
16: Но именно федеральные цифры задают политический приоритет всей системе. То есть центральная власть решает, какие направления нужно защищать любыми способами, а какие, ну, просто сбросить на плечи регионов.
15: Слушай, это очень похоже на семейный бюджет, когда выплаты по какому-то огромному кредиту внезапно забирают половину доходов. Ремонт протекающей крыши официально никто не отменяет, его просто называют, ну, перенесенным до лучших времен.
16: Да, очень точная аналогия. Только в государственном масштабе это маскируется еще изящнее.
15: Например?
16: Например, через инфляцию. Вот смотри, за первый квартал 2026 года расходы регионов номинально выросли на 4,3%. В отчетах все прекрасно. Финансирование-то увеличилось?
15: Угу. Только индекс потребительских цен за тот же период составил 5,9%.
16: Именно. Если ремонт поликлиники из-за роста цен на стройматериалы подорожал на 10%, а бюджет увеличили только на 4%.
15: То часть работ просто вычеркивают?
16: Да. В бухгалтерском балансе рост финансирования, а в реальной поликлинике остается, ну, старая пожароопасная проводка и текущая крыша.
15: Окей. Раз уж основная нагрузка ложится на регионы, давай посмотрим, что там происходит с медициной. Я посмотрел цифры на начало 2026 года, и они заставляют вздрогнуть.
16: Угу.
15: 19 субъектов урезали медицинские бюджеты более чем на 10%. Общая сумма этой, так сказать, экономии составила около 107 миллиардов рублей.
16: И это, знаешь, только верхушка айсберга. Если спуститься на уровень конкретных территорий, вот Вологодская область срезала расходы на здравоохранение на 39%.
17: Почти на 40%. Это же получается, каждый третий рубль, который должен был пойти на лечение людей, просто исчез.
16: Да-да. Кемеровская область потеряла огромные деньги. В Московской области расходы на капитальный ремонт поликлиник урезали вообще в 7 раз. Это минус 10 миллиардов.
17: Жесть. А в Кузбассе финансирование строительства новой инфекционной больницы рухнуло с 524 миллионов рублей до 3,5 миллионов. 3 миллиона для крупной больницы.
16: Да на это можно разве что забор покрасить.
17: Вот именно. И зарплату сторожу выдать. Но давай ради справедливости порассуждаем. Ну, заморозили стройку, но оставили на бумаге. Здание подождет. В чем прям глобальная катастрофа?
16: Катастрофа в том, что замороженные стены – это вообще полбеды. Основной удар наносится по людям.
17: По врачам.
16: То есть режут зарплаты.
17: Возвращаемся к Вологодской области. Там на 99%, это почти 1,7 миллиарда рублей, сократили повышение зарплат медикам, а в некоторых селах просто отменили компенсации за аренду жилья.
16: То есть сельский врач, который приехал лечить людей, внезапно обнаруживает, что ему тупо нечем платить за квартиру.
17: Ага. И что он делает? Он просто собирает вещи и уезжает. Здание больницы можно отложить на 5 лет, ну, подорожает оно. Но если врач уезжает, новенькая поликлиника превращается просто в пустую бетонную коробку. Экономия на людях дает чиновникам быстрый результат в таблицах, это понятно. Но это же создает просто бесконечные очереди к специалистам. И это запускает эффект домино. Я смотрю на данные по Приморскому краю.
16: Угу, что там?
17: В феврале 26 года из-за дефицита там разом срезали 3 миллиарда рублей. И знаешь, откуда забрали деньги?
16: Подозреваю, что с социалки.
17: Да. 105 миллионов у проектирования ремонта больниц. Около 248 миллионов срезали с оборудования школ и систем видеонаблюдения. Уход за пожилыми людьми – минус 283 миллиона. А детские лагеря вообще потеряли 191 миллион.
16: Это буквально список того, за что губернатора не накажут немедленно.
17: Но объясни мне такую вещь. Забрать 100 миллионов у детского лагеря – это же копейки в масштабах огромного регионального бюджета. Зачем им так мелочиться?
16: Проблема в том, что свободных денег просто нет. Вообще. В первом квартале 26 года 56 регионов оказались в дефиците.
17: 56?
16: Да. Общая сумма этого дефицита достигла 294 миллиардов рублей, а государственный долг субъектов вырос до 3,6 триллиона.
17: А к чему они оказались в такой яме?
16: Потому что экономика трансформируется, прибыль предприятий падает, регионы не могут, типа как Центробанк, просто напечатать деньги. Коммерческие кредиты брать безумно дорого из-за высоких ставок.
17: Повышать налоги они тоже не имеют права.
16: Верно. И вот сидит губернатор перед таблицей, а у него минус миллиард. Что делать? Он вынужден резать то, что можно отложить без уголовного дела. Школу построить желательно, но не обязательно прямо в этом году.
17: Кстати, про школы. В Краснодарском крае еще летом 25-го года остановили финансирование проектирования новых школ. Опять же, звучит не страшно. Ну, не нарисовали чертеж. Дети пока где-то поучатся.
16: Это огромное заблуждение. Школа начинается задолго до экскаватора. Нужно сделать проект, пройти госэкспертизу. Если сегодня не оплатить проект, то через год стройка просто не начнется.
17: То есть через 3 года новые парты тупо не появятся?
16: Именно. Одно такое бумажное решение означает, что первоклассники пойдут в классы по 40 человек и будут учиться в 3 смены. Разрыв только накапливается.
17: Хорошо, со школами логика понятна, время работает против. Но давай вернемся к началу разговора. К городу Бодайбо и ЖКХ. То, что уже существует и разрушается. Краснодарский край сократил расходы на коммуналку вдвое, на 54 миллиарда рублей.
16: При том, что износ коммунальных сетей там достигает 60%.
17: Волгоградская область срезала треть. Почти 4 миллиарда. Но, объективно говоря, трубы в Бодайбо рвались не потому, что в 26-м году срезали бюджет. Они ржавели последние 30 лет.
16: Да, трубы старые. Но именно поэтому текущие сокращения бюджета становятся просто фатальными. Система уже на пределе. Отказ от ремонта сегодня – это не экономия, это кредит, взятый у будущего под гигантские проценты аварий.
17: Звучит как финансовая пирамида.
16: Так и есть. Когда лопается теплотрасса, платить приходится не только за кусок трубы. Надо оплачивать аварийные бригады, компенсировать ущерб квартирам. В итоге ликвидация аварии обходится в десятки раз дороже, чем тот самый плановый ремонт.
17: А инфраструктура – это ведь не только ЖКХ, это еще и дороги. Общая программа «Автодора» была уменьшена, а федеральный дефицит ремонта дорог вырос до астрономических 1,85 триллиона.
16: Да. Трещина в асфальте очень быстро превращается в яму.
17: Но знаешь, я нашел факт, который звучит как полный сюрреализм. Август 26 года. Минтранс предлагает разрешить оплачивать защиту инфраструктуры от беспилотников прямо из дорожных фондов.
16: Да, это, скажем так, бюрократическая эквилибристика высшего уровня.
17: То есть по бумагам деньги из дорожного фонда никуда не уходят. Отчетность показывает, что все на месте.
16: Абсолютно. Расходы на дороги как бы сохраняются в полном объеме. Но в реальности вместо укладки асфальта закупаются бетонные укрытия и сетки.
17: Значит, водитель едет по разбитой трассе, жалуются чиновникам, а ему показывают документ: смотрите, дорожный фонд освоен на 100%.
16: Да, формально деньги из статьи не уходят, но классического ремонта становится меньше. Возникает вопрос, откуда вообще берется эта невероятная финансовая нагрузка на регионы, помимо инфляции?
17: Ну, я смотрел данные по региональным выплатам за заключение контрактов. Чтобы выполнить планы, субъекты устанавливают выплаты, которые в 26-м году доходили до нескольких миллионов на человека.
16: Угу.
17: Если посчитать 100 контрактов по 2 миллиона, это 200 миллионов рублей. Сумма ремонта нескольких школ. А 1000 контрактов – это уже 2 миллиарда?
16: Именно. Регионы вынуждены встраивать эти гигантские расходы в свою казну. Гражданские программы неизбежно вступают в конкуренцию с этими выплатами.
17: Но ведь за это в итоге платит каждый человек лично. С 26 года НДС вырос с 20 до 22%, что должно принести государству 1,4 триллиона рублей.
16: Да, формально налог платит бизнес, но фактически он заложен в цену каждого товара.
17: То есть новые расходы государства приходят к человеку просто как более высокая цена на кассе за молоко или зимние ботинки?
16: Абсолютно. И здесь мы упираемся в главную проблему – секретность. В июне 26 года был принят закон, который позволил правительству увеличивать траты без публичного изменения бюджета.
17: То есть значительная часть расходов просто засекречена?
16: Да. Нельзя взять документ и увидеть транзакцию. Вот тут забрали у поликлиники, а тут отдали на производство танка. Все размыто.
17: Получается, гражданские расходы поставлены в условия жесткого выживания.
16: Да, они вынуждены конкурировать за остатки денег в системе, где военные нужды защищены и расширяются. Это изменение всей очереди приоритетов. Гражданская жизнь оказалась в самом конце.
17: В общем, итог получается вполне конкретным. Военные расходы оплачиваются не только триллионами из бюджета, но и больницами, школами, дорогами, коммунальными сетями, до которых деньги так и не дошли. Не каждое сокращение можно напрямую назвать переводом средств на спецоперацию, однако государственный приоритет очевиден. На оборону финансирование находится даже при растущем дефиците, а гражданские программы отправляют ждать лучших времен. Только отложенный ремонт не исчезает. Трубы продолжают разрушаться, недостроенные здания дорожают, врачей становится сложнее удержать, а школы остаются переполненными. Получается, ради оплаты сегодняшних военных решений власти сокращают расходы на нормальную жизнь и перекладывают их реальную цену на обычных граждан. Эта цена продолжает расти, поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
9: Радио Лента. 1557 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Что на самом деле происходит на СВО? Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины. О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
19: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
18: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменил все ранее запланированные мероприятия, а их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждает и военный аналитик Сергей Услендер.
20: Рэдклифф, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, ну не Москва, Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
18: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
21: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе, вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Устуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
18: Кроме того, по данным журналиста Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Радиолента. Прямая речь.
3: Глава МИД Сергей Лавров о том, что Россия привыкла делать дела по-пацански и по-благородному, что одно и то же.
22: Ну, сразу после Анкориджа метнулись европейцы вместе с Зеленским, повисли Трампу на руках. И в итоге вот обработки, которая продолжалась почти весь год, в июне в Эвиане на саммите «семерки» Макрон гордо объявил: «Мы похоронили Анкоридж. Трамп теперь с нами». Я не знаю, как это рассматривается в Белом доме, но никакой реакции на эти слова не прозвучало.
23: Означает ли это, что мы не доработали, мы не повисли у Трампа на руках и не объяснили ему свою точку зрения?
22: Не наш стиль. Мы привыкли дела делать, можно сказать, по-благородному, можно сказать, по-пацански, что по сути одно и то же. Мы ударили по рукам.
23: Держим слово.
22: Правда, после того, как Рубио сказал, что они могут быть посредниками, мы с ним встречались в Маниле на полях мероприятия АСЕАН, а потом он где-то месяц, наверное, назад сказал, что мы заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, но надо искать новые подходы. Готовы выслушать новые подходы. Но тем временем мы продолжаем работать на земле.
9: Главные новости дня.
18: союзник себе на уме. Китай стал выдавливать Россию с рынка вооружений стран бывшего СССР. После распада Союза Россия долго оставалась главным партнером стран Центральной Азии в сфере поставок оружия. Но сейчас их оборонный рынок стремительно захватывает Китай. Пекин продает дроны, транспортные самолеты, бронетехнику и системы противовоздушной обороны. Туркменистан, например, приобрел системы ПВО большой и средней дальности, а Узбекистан и Казахстан готовы внедрять крупную китайскую технику в свои вооруженные силы. Первый недавно получил 4 многоцелевых истребителя «Чэнгду» и договорился о поставке еще 20, а второй уже эксплуатирует 8 китайских военно-транспортных самолетов. Причина проста – китайские товары ВПК дешевле, а часто и качественнее, говорит китаист Тимур Умаров.
0: Если мы посмотрим на присутствие России и Китая на рынке товаров ВПК, Китай как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы, потому что это в основном развивающиеся государства, которые иногда не имеют доступ к американскому или европейскому рынку. И поэтому они обращались раньше к России. Но теперь Китай предлагает то же самое, что и Россия, но по более выгодной цене, иногда даже по качеству и возможностям. Некоторые объекты военно-промышленного комплекса Китая превосходят российские. Например, дроны. Если мы посмотрим на рынок мировой дронов, то китайцы здесь давно уже впереди России.
18: Активно пополняют свои арсеналы китайскими боевыми дронами «Винглунг» и «SH-3A» такие страны, как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Таджикистан же с гордостью демонстрирует китайскую технику на своих парадах. Он, в частности, закупал бронетранспортеры, бронеавтомобили, самоходные минометные установки и стрелковое оружие. Расширение арсенала за счет китайских вооружений происходит несмотря на то, что Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются вместе с Россией членами военного союза ОДКБ. Китай же при этом главный партнер России, но только на словах, ведь никогда не делится технологиями, говорит экономист Виталий Коростылев.
1: Никакого технологического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем нет. Китайцы ничего не вкладывают в Россию, там нет, там ноль инвестиций, вот ровно ноль. И никаких технологий они не передают. Готовые товары. Вы нам сырье, а мы вам товар высокого передела. Вы нам там металл, редкоземы, лес, нефть, газ, а мы вам там электромобили, например, да, по максимальным ценам. Или там мы вам запчасти для дронов, а вы сами их там паяете, эти дроны. Они и в Украине их, насколько я понимаю, продают распрекрасно совершенно. Но вот в Россию мы поставляем эти запчасти для дронов, но никакие технологии дроновые, в которых Китай довольно существенно продвинулся, я имею в виду военные, они не передают.
18: Совокупный экспорт вооружений из России за последние 5 лет сократился на 64% по сравнению с 2016-2020 годами, а доля в мировом экспорте упала с 21% до 6%. И все это благодаря перехвату инициативы Китаем. При этом он всегда активно декларирует свою поддержку России, хотя играет в свою игру, говорит политолог Игнат Кривцов.
2: Китай, он над схваткой, он как раз сидит на заборе и ждет, пока там все по реке поплывут дохлые. Он не за Россию, он не за Иран, он сам по себе. И Китай всерьез воспринимает в качестве своего геополитического противника только одну страну, это Соединенные Штаты. Вот Китай и Штаты, вот два полюса сейчас, а там где-то промежду ними Россия.
18: Эксперты говорят, в такой ситуации большой вопрос, является ли партнерство России с Китаем взаимовыгодным, либо же больше преференций получает лишь одна сторона. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
9: Радиолента. Прямая речь.
3: Директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев рассказал о реальном отношении Китая к Российской Федерации.
4: Давайте так. Значит, что значит подкинули ближе братушки? Вот эта вот странная мысль, что нам кто-то что-то должен, она меня удивительным образом всегда напрягает. Откуда столько иллюзий, что нам кто-то чего-то должен? Это вот мы сидим и с Трампа смеемся. Это когда он в Иран влез, и как-то вот удивлен, а что я один влез? А что больше никто корабли не прислал? А почему не прилетели испанские самолеты? Почему не приехали немецкие танки? От какого перепугу? Ты туда влез, там разбирайся, по большому счету. Китай, как ты говоришь, братушки, да, сейчас согласовал поставки комплектующих на БПЛА на 6 миллиардов долларов. То есть в Китае будут платить деньги европейские партнеры, так сказать, которые будут покупать для украинцев оборудование на производство БПЛА на 6 миллиардов долларов США. Ты представляешь, сколько можно летающих машин сделать на эти деньги? Это серьезно вот сейчас про братушек? Ну, елки-палки. Ну, в этой ситуации обижаться на то, что нам нефти не подкинули.
9: На радио Лента. Шок дня.
6: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
9: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
7: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
9: Говорят военкоры.
8: Данные под прицелом. Военкор Зергулио о том, чем может обернуться расширение доступа военкоматов к информации о россиянах.
11: Глазам не поверил, даже перечитал. Военкоматы получат расширенные данные о военно обязанных россиянах. Сведения о доходах, банковские счета, кредиты, место работы и медицинскую информацию. Минобороны подготовила проект приказа, который заметно расширяет объем сведений, которые военные смогут получать о гражданах при отборе на отдельные должности. Причем речь идет не только о самих кандидатах и военнослужащих. Доступ к значительной части информации предполагается также в отношении их родственников. Представляю, с каким азартом этнические банды и всевозможные организованные преступные группировки начнут пробивать имущество своих перспективных жертв у сотрудников военкоматов с зарплатами 18-20 тысяч рублей. Что до массовой продажи личных данных в сети, эта сфера просто улетит в космос. Мы стоим на пороге взрывного роста криминала. Именно криминал станет основным выгодоприобретателем от данного закона.
8: Снова горят заводы. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом массированном налете на российскую нефтепереработку.
11: После нескольких дней, по сути, перерыва и не особо высокой активности, вооруженные силы Украины атаковали Россию более чем 500 беспилотниками. Этой ночью дроны сбивали над разными регионами, начиная от Московской области и заканчивая Саратовской и, по классике, Крымом. В Крыму и Севастополе беспилотники атаковали на протяжении нескольких часов. Работа противовоздушной обороны слышна была в Камышовой и Казачьей бухтах. Еще одной целью удара была Ярославская область, а конкретно местный нефтеперерабатывающий завод, который уже не раз подвергался атакам противника. Там возникло возгорание, что уже есть на десятках различных кадров на украинских каналах. Еще ВСУ пытались ударить по Саратовской области. Работа противовоздушной обороны фиксировалась над Энгельсом, где также целью был нефтеперерабатывающий завод и аэродром, размещенный в этом городе. В Севастополе украинские дроны действовали в режиме свободной охоты, регулярно то подлетая к целям, то маневрируя с целью изматывания подразделений противовоздушной обороны. Не расслабляемся.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
18: Костьми лягу, но сына не отдам. Матери Срочникова ополчились против СВО. Женщина, потерявшая сына на Украине, обратилась к президенту. Об этой истории в челябинском селе Варна знает каждый житель. 20-летнего Семена Стерхова призвали на срочную службу, а через 2 недели он подписал контракт с Минобороны. Матери он писал, что ему пообещали службу в тылу и большие деньги, на которые он хочет купить матери дом. Но через полгода парень перестал выходить на связь. Командование долго скрывало правду от семьи. В результате признало, что он погиб. Мать Татьяна Стерхова до сих пор не может отойти от горя.
10: Вот. Что творится-то в нашей России? Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Вы что творите? Мы даже не можем похоронные получить. Вы что же, по нищенски 60 тысяч? Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я 8 лет ждала сына. 8 лет. Привезли без головы. Что вы творите? Что творит наше правительство? Вы что, хотите гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите.
18: По словам женщины, за доставку тела сына в родное село она платила из своих сбережений, надеясь потом получить обещанные государством так называемые гробовые выплаты. Но из-за бюрократической процедуры ей до сих пор не могут выдать 60 тысяч рублей. Каждодневные походы по кабинетам довели мать до ручки. Женщина заявила, что второго сына на СВО не отдаст ни при каких обстоятельствах.
10: Сколько можно издеваться? Вы долго будете гробить наших сыновей? Запомните, говорят, скоро мобилизация. Я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери. Поднимайтесь, поднимайтесь! За что наши сыновья погибают? За что убивают наших сыновей? Это издевательство. Путин, когда ты все это прекратишь? Когда ты шакалов своих устранишь везде и повсюду, которые наживаются? Хочешь в отпуск? Плати! Не хочешь на передок? Плати! Да сколько ты будешь уничтожать эти шакалы твои, офицерьё, будут наживаться на наших сыновьях, на наших слезах? Хватит уже, хватит!
18: На фронте без потерь не обойтись, говорит военнослужащий Александр Павельчик. Однако такого большого количества погибших, как за последние полгода, он еще не видел. Александр воюет с 22-го года. Тогда он попал под первую волну мобилизации.
12: Обстановка здесь плохая, жрать совсем нечего. Сидим там полным уже, извините меня, говнище. В общем, отсюда можно выйти только... Если ты 300 или 200, по-другому отсюда ты не выйдешь. В отпуск не отпускают, в общем, связи тут никакой нет.
18: Александр утверждает, что военнослужащих уже больше года не отпускают в отпуск. Можно выбить несколько дней, если дашь взятку командиру. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
13: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения Алушта. Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 24 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
9: Говорят военкоры.
8: Крым поставил ценовой рекорд. Военкор Живов о новой цене топливного кризиса.
5: Самый дорогой бензин в июле 2026 года продавали в Крыму. В среднем по 210 рублей 35 копеек за литр. Далее в рейтинге, составленном на основе данных Росстата, следуют Севастополь и Республика Тыва. Согласно официальной статистике, в июле 2026 года потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 6,5% по сравнению с июнем и на 25,9% по сравнению с июлем 2025 года. В Москве Бензин в среднем подорожал на 2,3%, а в Санкт-Петербурге на 0,9%. Средняя потребительская цена бензина по России в июле составила 77 рублей 14 копеек за литр, на 4 рубля 76 копеек больше, чем месяцем ранее. Справедливости ради, наличие бензина в Крыму – это уже хорошо. Дорого, но все равно лучше, чем отсутствие бензина в принципе.
8: Неудобный вопрос. Военкор, канал «Товарищ Артем». О том, почему Владимир Путин и его окружение находятся у власти больше четверти века.
14: Через вот это событие с этим Канье Вестом становится очевидно, что путинский правящий слой, вот, он неоднороден. Да? В нем есть различные группы, которые исповедуют различные идеологические предпочтения, скажем так. Да? Для одних Канье Уэст – это круто, а для других – это катастрофа. Да? И все они, и те, и эти входят в правящую группировку. То есть Владимир Путин и его олигархическое политбюро смогли создать такую оргструктуру, сложную, в которой уживаются люди с диаметрально противоположным мнением по тем или иным вопросам. Их связывают что-то другое, какая-то другая ценностная шкала. Да? Ну, скорее всего, там, золотой телец, который их

0: с Минобороны России. Или наше военное ведомство узнает это тоже из новостей.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
3: А там, короче, потом стоит какая-то вот тачка, которая взорвалась.
2: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
4: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно, то есть прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34-го бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
2: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги. Женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер. И обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
5: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
2: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуации напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
6: Мать военнослужащего Алексея Капустина сообщила, что командование насильно удерживает ее сына в изоляторе и подвергает издевательствам.
7: Я оружейница Елена Викторовна, мама бойца Капустина Алексея Игоревича, номер части 46-108, рота 5-я танковая, 2 МСБ. После выписки из госпиталя приехал в Улан-Удэ, задержался на 2 дня у невесты. Его объявили в розыск. После того его забрали, увезли в часть, посадили в изолятор. Командир, назвавшийся именем Руслан, в изоляторе над ним издевается. Называет нецензурными словами. Он же отобрал телефон, издевается, заставляет стоять по несколько часов и несколько раз в день. Угрожает, говорит, что будет сидеть там 45 суток. Будет гнить, сидеть и гнить. От этих издевательств у Алексея начала кровоточить рана. Жалуется на сердечные боли. Они отказывают в оказании медицинской помощи. Прошу разобраться, принять меры и дать все это огласке.

0: вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
2: Привет. С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В живописных холмах Барабар на северо-востоке Индии высечены древнейшие рукотворные пещеры, возраст которых насчитывает более 2000 лет. Их внутренние стены из монолитного твердого гранита, отполированы с такой безупречной зеркальной точностью, которой современные мастера добиваются только с помощью высокоточных лазерных станков. Давайте разберем, были ли эти загадочные залы аскетичными храмами отшельников или древними звуковыми генераторами неизвестного назначения. Пещеры датируются периодом могущественной империи муравьев и предназначались для религиозной аскетичной секты аджевиков, но их инженерное и архитектурное исполнение поражает воображение современных инженеров и историков. Самая знаменитая пещера комплекса Ломаш-Риши имеет сложный куполообразный свод и удивительный акустический эффект. Любой тихий шепот у дальней стены резонирует и многократно усиливается, создавая объемный звуковой купол по всему помещению. Писатель Грэм Хэнкок и энтузиасты древних технологий высказывали смелое предположение, что пещеры Барабар служили резонаторами для глубоких медитативных практик или даже древними передающими устройствами, использующими вибрацию гранита для вхождения в транс. Индийские архитектурные реставраторы и археологи отмечают, что зеркальный глянец гранитных стен был достигнут долгим ручным шлифованием с использованием кварцевого песка и воды, что требовало десятилетий упорного труда. Ученые доказали, что древние мастера обладали выдающимися знаниями геометрии и акустики. Используя естественные резонансные свойства породы для создания уникального звукового пространства без использования сложнейшей аппаратуры. Никакой мистики, лишь гениальный инженерный расчет древних каменщиков, опередивших свое время на тысячелетия и сумевших добиться чистоты поверхности, недоступной даже многим современным технологиям. Исследователи до сих пор не могут до конца объяснить, как именно внутри узких туннелей удалось добиться столь идеальной геометрии без применения современных измерительных приборов. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
3: Руна дня на 29 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день, какую энергию дню зададут. Итак, у нас выпала руна... Ой, у нас выпало две руны. Руна Эйвас и руна Урус. Ну, день под влиянием двух таких рун будет очень насыщенным, значимым. Да? Эйвас у нас символизирует устойчивость, это умение противостоять трудностям, защищаться от внешних воздействий и искать внутренний покой, внутренний баланс. Она указывает на переходный этап, на необходимость выдержки, осторожности. В то же время Урус приносит очень мощный поток жизненной силы, да, это энергия обновления, это возможность решительных действий. И вместе они дают сочетание выносливость плюс сила, да, терпение плюс энергия, что делает этот день уникальным по своей энергетике, друзья. И в работе влияние этих рун может проявиться как, например, возможность справиться с серьезными задачами и испытаниями, да? Эйвас советует не спешить, тщательно продумать шаги и защищать свои интересы, а Урус добавляет смелости и уверенности, чтобы сделать решительный шаг вперед, да? И этот день благоприятен для каких-то сложных переговоров, для заключения контрактов, может быть, начала каких-то долгосрочных проектов. Финансово обе руны указывают на возможность получить результат от настойчивого труда, но предупреждают, все должно быть достигнуто честно, иначе сила Урус может обернуться против вас. Вот никаких интриг, манипуляций, хитростей ни в коем случае. Что касается личной жизни, отношений, да, то сочетание Эйвас и Урус обещает некую проверку на прочность. Если союз строится на доверии, партнеры почувствуют новый прилив энергии, взаимное уважение, поддержку. Это будет прям укоренитесь, фундаментально почувствуете, насколько вы сильны в паре. А если наоборот, например, в паре есть скрытые конфликты, они могут проявиться и придется либо решать их, либо отношения переживут трансформацию вплоть до развода, да? Здесь Урус несет страсть и физическую притягательность, а Эйвас – стабильность и внутренний рост. А для одиноких людей день сулит знакомство с сильной, очень яркой личностью, которая может повлиять на жизнь крайне серьезно. Вот прям судьбоносный человек. По здоровью Урус приносит мощный энергетический ресурс. Восстановление сил. Это вообще главная руна здоровья. А Эйвас дает защиту и устойчивость. И это отличный день для начала курса лечения, может быть, для укрепления организма. Это занятие спортом или переход на более здоровый образ жизни. Однако руны напоминают, не стоит ни в коем случае перегружать тело чрезмерной активностью. Иначе можно истощить ресурсы. Вот за один день, да? И здесь баланс – ключ к успеху. Так что 29 августа станет днем силы, днем испытаний. Эйвас дает устойчивость, защиту, Урус – энергия и решимость. И вместе они открывают путь к внутренней трансформации, к переменам, к новым возможностям, но требуют ответственности и мудрого подхода в использовании этой силы. Принимайте, благодарите, действуйте и, конечно же, берегите себя.
1: Радиолента. Цифра дня.
4: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио Лента. Прямая речь.
5: Предприниматели, работающие с маркетплейсом Озон, вынуждены сами у себя выкупать товар, чтобы он не был уничтожен от возможного удара украинскими беспилотниками по складам.
6: Ребят, мы только что отъехали от ПВЗ «Озона», и мы офигели от того, сколько товара заносили ребята одного и того же наименования. Мы сначала не поняли, то ли со складов ИБО вывозят, чтобы товар защитить. Мы спросили у оператора, это откуда, это зачем, это почему так. Оператор нам объяснил, что сам продавец сделал его по 10 рублей и сам у себя его быстро выкупил. Его привезли в огромном количестве. Ну, в данном случае там были, по-моему, перфораторы или какие-то такие наборы. Посмотрите вот видео. И он сам у себя выкупил эти 200-300, я не знаю, сколько штук ему заносили, там все ПВЗ в этом товаре. У меня по этому поводу вопрос, ребят. Вы выкупаете свой товар вот так вот, кладете в корзину, быстренько меняете цену, возвращаетесь в корзину и выкупаете все обратно. Либо вы просто оформляете возврат. Дает ли Озон сейчас сделать этот возврат? Кто-то пробовал или нет? И какой максимально быстрый способ, по вашему мнению, для того, чтобы свой товар с ФБО выцарапать, вернуть себе, чтобы он не пострадал и мы в деньгах не потеряли?
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
7: Тотальный контроль с финальной отправкой на фронт. Военкоматы получат доступ к счетам, диагнозам и родне калининградцев. Получается, мобилизации никому не избежать. Лучше отдать по-хорошему. Почти 18 гектаров земли изымут ради дорог к курорту «Белая дюна». У кого власти экспроприируют участки и что взамен? Гулять так гулять. Калининградский Минкульт потратит 4 миллиона рублей на коктейльные наборы, пончо и бинокли. Кому будут раздавать столь щедрые сувениры, не уточняется. Итак, на волне участившихся слухов об ожидаемой в сентябре новой волне мобилизации военкоматы взяли курс на тотальную осведомленность. По всей России, в том числе и в Калининградской области, будут собирать максимум данных о военнообязанных и их родных. Минобороны представила проект приказа, согласно которому госорганы и компании должны передавать в военкоматы большой объем сведений – от банковских счетов и кредитов до диагнозов, включая ВИЧ, туберкулез и психические расстройства, и даже данных о статусе иноагента. Причем не только о самом призывнике, но и о всей его родне, вплоть до шурина и свояченицы. В ведомстве уверяют, так смогут точнее оценить годность к службе и лучше управлять мобилизационными ресурсами. Для эксклавного Калининграда с его особенностями это звучит особенно весомо. Вывод напрашивается один. Откосить от призыва в зону СВО становится практически невозможно. Под колпаком государства оказываются все граждане призывного возраста со всеми вытекающими последствиями. Параллельно в регионе усиливается работа по вербовке на фронт, а здесь уже вскрылись интересные детали. Оказывается, вербовщики зарабатывают миллионы на продаже мужчин на войну или, по сути, на верную погибель.
8: Журналист одного из изданий устроился на работу в крупный вербовочный центр «Воевода» и прошел обучение, чтобы разобраться, как устроен этот циничный бизнес на крови. Как оказалось, требования к контрактникам у «Воеводы» экстремально низкие. Берут мужчин даже бесконечностей. Проще говоря, даже если нет руки или ноги, контракт все равно предлагают. Обучение о том, как правильно развести человека, чтобы он согласился идти воевать, корреспонденту под прикрытием провела дипломированный таролог и бывшая менеджер «Газпромбанка», которая привнесла в вербовку опыт в продажах и маркетинге. Журналист рассказал, какими азами мастерства агитации поделилась с ним его наставница-вербовщица. Кое-что удалось записать на диктофон, и, по правде говоря, эти откровения шокируют цинизмом.
9: При общении с кандидатом на контракт прежде всего необходимо установить психологический контакт, расположить его к себе, показать, что вы уважаете его выбор, и ваша задача – подобрать ему якобы оптимально комфортный вариант службы. Кто-то идет четко за деньгами и отталкивается от единовременных выплат, но при этом панически боится попасть в штурма. Кто-то, наоборот, озвучивает, что должен быть на СВО, как правило, это мотивированные с боевым опытом. У кого-то проблемы с документами, у кого-то со здоровьем, у кого-то с законом. Но обязательно вам нужно убедить человека, что вы на его стороне и что напередок его посылать не будут. Главное – пообещать службу в тылу или на дальних рубежах от передовой. Вам должны поверить. И забудьте о морали, потому что обманутые вами нищие мужики заслуживают смерти.
7: Вот такая правда жизни. А кроме общения с будущими контрактниками, которое, по сути, сводится к профессиональному вранью, чтобы отправлять людей умирать, вербовщиков учат еще, как оформить аккаунт в соцсетях, чтобы он вызывал больше доверия. Например, разместить информацию о выплатах и льготах, а еще красивые патриотические видео с фронта. Также выяснилось, что потенциальных контрактников вербовщики ищут через рекламу в соцсетях и обзвон из колл-центров по купленным базам, используют раздачу листовок на улице и объезжают населенные пункты. Ну а сейчас самое интересное. Оплату рекрутеры получают за каждого завербованного человека, которых поделили на сорта в зависимости от региона. Например, за ярославца, который подпишет контракт, дают лишь 150 тысяч. А вот москвич стоит дороже всех – 1 000 000 рублей. Кстати, успешные продавцы мужчин на убой в месяц зарабатывают по несколько миллионов и к тому же получают бонусы. Плюс положена выплата вербовщику и за привлечение на работу других рекрутеров. Вот такая изнанка бизнеса на крови. А теперь о бизнесе вдали от фронта, где без пострадавших, по всей видимости, тоже не обойдется. Правда, здесь не все так страшно. Речь пойдет о грандиозной стройке федерального курорта «Белая дюна».
10: Жителям региона придется распрощаться со своими земельными участками и не по доброй воле. 18 гектаров земли изымут ради дорог в Белую Дюну, этот будущий город мечты и грез. А если точнее, то в Калининградской области решили изъять 13 земельных участков для строительства дороги Зеленоградск-Приморск через Светлогорск-Белая Дюна. Большая часть земель находится в Зеленоградском районе, в том числе около поселка Путилово. Еще часть – в Балтийском округе. В основном это сельскохозяйственные и земли в частной собственности. Участки забирают в том числе ради подъездов к будущему курорту. Ранее власти уже заказали проект дорог от Путилова и Покровского непосредственно к Белой Дюне, а также дорожной сети внутри самого курортного комплекса. Всего планируется построить более 9 километров дорог. Теперь областное агентство по имуществу должно договориться с владельцами об изъятии участков и оформить землю в собственность уже региона.
7: Правда, история умалчивает, что конкретно власти обещают взамен изъятых земель и как будут решать вопрос, если собственники станут в позу и откажутся отдавать свои участки, нажитые непосильным трудом. Кстати, четких сроков строительства дороги к Белой Дюне пока нет, но это дело наживное. А теперь к другим интересным новостям. О том, что хорошо жить, не запретить, а хорошо жить за деньги налогоплательщиков и подавно. Министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует заказать более 1000 единиц сувенирной продукции на 4 миллиона рублей.
11: Всего в списке Минкультуризма по 300 наборов для приготовления коктейлей, театральных биноклей, несессоров и пледов пончо. Зачем пончо? Отдельный вопрос. Разумеется, без ответа. Кроме того, чиновники в качестве сувенирной продукции закажут 200 бокалов на магните. Почти по 3000 рублей каждый. Причем одни только бокалы обойдутся в 600 тысяч рублей. Закажут и 300 театральных биноклей. Это еще почти 900 тысяч. Кого осчастливят столь щедрые сувениры, в том числе театральные бинокли, не уточняется.
7: Возможно, вся продукция предназначена для представительских и туристических мероприятий, но прямо это не указано. Всего же в региональном министерстве по культуре и туризму на сувениры в 2026 году предусмотрели 4 миллиона 58 тысяч 174 рубля. Кому именно предназначены подарки и почему туристическим сувениром Калининградской области внезапно стало пончо, в опубликованной информации о закупке также не объясняется. Да, собственно, и зачем? А вдруг на народ чиновников не поймет, а потом кривотолки всякие разные. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Всем привет, на связи Лоцман. Сегодня тема горячая. В Калининградской области провели необычные военные учения. Без танковых колонн, ракетных пусков и стрельбы на полигонах. Вместо этого офицеры проверяли, что произойдет, если в регионе снова потребуется мобилизация. Где разместят призванных жителей? Чем их будут кормить? Хватит ли формы, снаряжения и оружия? Сколько времени понадобится военкоматам, чтобы оформить людей и распределить их по подразделениям? Для проведения этой проверки в область специально прибыли офицеры из Санкт-Петербурга. И сама постановка задачи вызывает очевидный вопрос. Если новая мобилизация официально не планируется, зачем российские военные уже репетируют ее проведение? Ответа у меня нет. Но давайте прикинем, сколько жителей Калининградской области вообще могут призвать. Точной цифры в открытом доступе нет. Мобилизационные планы засекречены. Однако примерный масштаб можно оценить по демографическим данным. В области живут около 1 миллиона 33 тысяч человек. Мужчин среди них примерно 488 тысяч. Конечно, это не означает, что почти половину населения можно отправить в военкоматы. В эту цифру входят дети, подростки, пожилые люди, мужчины с серьезными заболеваниями, действующие военнослужащие и те, кто не соответствует требованиям. Более полезная цифра – количество мужчин трудоспособного возраста. Их в Калининградской области ориентировочно около 320 тысяч. Необходимо вычесть тех, кто негоден по здоровью, имеет отсрочку, забронирован предприятием, уже служит по контракту, либо работает в силовых структурах. Кроме того, военкомату нужны не просто мужчины подходящего возраста. В первую очередь имеют значение военный опыт и конкретная специальность. Водитель, связист, медик, механик или оператор беспилотной системы может потребоваться быстрее, чем человек без подготовки. Поэтому после всех исключений остается около 100 тысяч человек. Этих людей необходимо вызвать, проверить и оформить. Для них нужны тысячи спальных мест, 3 полноценных приема пищи каждый день, форма разных размеров, обувь, аптечки, транспорт и инструкторы. Если оформление одного человека занимает хотя бы 20 минут, один сотрудник физически не сможет пропустить больше нескольких десятков прибывших за рабочий день. Значит, потребуется одновременно открыть несколько пунктов, распределить потоки людей и заранее подготовить документы. И ко всему этому готовиться нужно заранее. Это очевидно и логично. Еще одна проблема в том, что людей, хоть 100 человек, хоть 100 тысяч, недостаточно просто собрать и переодеть. Из них необходимо сформировать подразделение. Несколько тысяч граждан должны превратиться в отделения, взводы, роты и батальоны. Для каждого уровня нужны подготовленные сержанты и офицеры. Необходимы полигоны, инструкторы, техника и время. Если призывать быстрее, чем учебная система способна принимать пополнение, люди будут неделями сидеть в пунктах размещения и ждать своей очереди. Поэтому настоящие возможности региона определяются не общим количеством мужчин в реестре, а самым узким местом всей цепочки.
12: Им может оказаться медицинская комиссия, склад, транспорт, учебный центр или нехватка командиров. Вероятно, именно такие узкие места и искали во время калининградских учений. Военные могли рассматривать сразу несколько сценариев. Ограниченный призыв нужных специалистов, более крупную мобилизационную волну или постепенный вызов небольших групп. Они проверяли, сколько человек можно оформить за сутки, где начнутся очереди, хватит ли помещений и через какое время сформированные подразделения смогут приступить к подготовке. Подобная проверка еще не доказывает, что политическое решение уже принято. Армия обязана иметь планы на различные случаи. И это лучше заявлений показывает, что мобилизацию рассматривают уже не как теорию. Под нее считают людей, кровати, питание, форму, транспорт и оружие. Так сколько жителей области могут призвать? Думаю, что первая волна – это 1010, потому что если забрать сразу 20 или 30 тысяч, это уже заметно повлияет на работу всего региона. Общий запас может быть значительно больше, но использовать его одновременно практически невозможно. А вот разбить мобилизацию на несколько этапов – это и логистически проще, и шумихи не будет. Теоретически, так что, сложив 2 плюс 2, снова возвращаемся к главному вопросу. Неужели военные просто проверяли старые планы на всякий случай? Или они выясняли, сколько жителей Калининградской области можно быстро призвать, не остановив работу самого региона? Если последнее, то будут ли власти ждать до выборов или начнут хватать народ раньше? Кто будет в списках первым? Люди с опытом или те, у кого нет шансов откупиться или уехать? Кстати, очереди на границах из молодых мужиков уже потихоньку собираются. Так что все признаки движухи налицо. Подписывайтесь на мои соцсети и пишите комменты. Услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
0: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Добивают. Дроны восьмой раз с начала года ударили по одному из крупнейших НПЗ России. Дорога из Ярославля в Москву перекрыта. Утро в Ярославле выдалось крайне тревожным. Дроны атаковали город несколько часов. Восьмой раз с начала года они ударили по одному из крупнейших НПЗ – «Славнефть-Янос». Также в городе из-за атаки перекрыли часть дорог на выезде в сторону Москвы, изменили маршруты общественного транспорта и закрыли несколько детских садов, сообщил губернатор области Михаил Евраев. В результате налета погиб один человек, еще 27 получили ранения. Пострадали несколько многоквартирных домов, там выбиты стекла. Люди показывают последствия налета.
14: Вот такое вот доброе утро. В Ярославле у меня просто обвалился потолок.
15: Вон там окна тоже повыбивало от взрыва. Ну, по памяти он вот так, короче, прилетел и улетел.
13: Местные жители говорят, что в городе сильно испортился воздух, воняет гарью. Это последствия атаки на нефтеперерабатывающий завод «Славнефть Янос». Он один из крупнейших нефтезаводов в России, который перерабатывает до 15 миллионов тонн в год. Пожар на нем не потушили до сих пор. С начала года этот НПЗ подвергался атакам уже 8 раз.
16: Вот летит, вот полетел. Два! Это такая страшная. О! Господи!
13: Сколько времени потребуется, чтобы восстановить завод, неизвестно. Но судя по кадрам очевидцев, ситуация там крайне тяжелая, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
17: Просто в мясо. Там ничего живого, по-моему, не осталось от этого завода. То есть вот все эти разговоры, что Россия может быстро ремонтировать, восстанавливать. Нет, это все закончилось. То есть да, какое-то количество установок, может быть, под ремонты и стояло, под плановые ремонты. В июле мы это видели. Теперь все. Теперь заводы, которые уничтожаются, будут стоять месяцами, многими месяцами. Вот, например, как Орский НПЗ в Оренбургской области, где губернатор сразу сказал 6 месяцев. Ну вот смотрите, в России 40 крупных заводов. Вот если все они встают на 6 месяцев, все, ну откуда возьмется бензин?
13: Топливный кризис набирает обороты. Мало какой регион может похвастать наличием 95-го бензина на заправках. В основном, чтобы залить полный бак, приходится целый день провести в поиске и очередях. И это если повезет. При этом цены на бензин шокируют людей своим стремительным ростом.
18: Недавно удивлялись моему видео некоторые люди, то, что бензин почти 150 рублей стоит. Короче, дожили, представляете, 160 рублей сотый бензин на заправках в Москве. Это жесть какая-то.
19: В Пензе, говорят, ситуация с бензином стабилизировалась. Я вот стою в очереди 4 часа и думаю, где же она стабилизировалась? Или она так стабилизировалась, что лучшего уже не будет? И мне еще стоять и стоять. Вот это стабильность. Неделю не могу заправить 95-й. То заканчивается, то просто не привезли. Ну, это очень стабильно.
13: Эксперты предупреждают, что топливный кризис будет усиливаться. По состоянию на сейчас выбиты все 4 крупнейших НПЗ «Лукойла». Вице-премьер Александр Новак поручил ускорить плановые ремонты поврежденных и остановленных заводов. Однако аналитики предупреждают о рисках быстрого износа оборудования. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
5: Активистка из Новочебоксарска Лилия Романова обратилась к жителям города с призывом защитить отрезок набережной Волги, который незаконно передали частным застройщикам, лишив горожан прогулочной зоны.
20: Романова Лиля. Я проживаю в городе Новочебоксарске в микрорайоне Иваново. Я узнала такую новость, которая меня повергла в шок. Нашу набережную, наши реки Волги огораживают заборами, и теперь нам туда нет входа. Я посмотрела всю эту природу. Это ужас, там что творится. Дорогие друзья, мы теперь к Волге просто не сможем пройти. Семенов, Бог все видит. И вам за все воздастся. Не может быть, чтобы власти городские не знали, что творится. У нас не будет набережной. Мы не сможем спуститься к Волге с детьми. Это, товарищи, просто катастрофа. Новочебоксарцы, выступим за сохранение нашей набережной. Иначе олигархи все оттяпают, и мы останемся без ничего.
1: Главные новости дня.
13: Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
2: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем, когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
13: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
21: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональной тем паче.
13: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
22: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета. И к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горящем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну и банковская система либо слопнется, ну либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такой гиперинфляционной, инфляционного цунами.
13: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
5: Миллиардер Герман Стерлигов предложил отбирать у женщин смартфоны, которые он считает главной причиной разводов в России.
23: Если у женщины есть смартфон в руках, будет развод. Будет, она убежит, сойдет с ума. Не может человек держать в руках смартфон и не сойти с ума, особенно женщина.
24: Почему?
23: Да потому что это атака.
24: Почему именно женщина?
23: Вы были когда-нибудь в интернете? Бывали там?
24: Конечно.
23: Ну и я тоже. Поэтому что тут? Это все, кто бывал в интернете, кто при памяти, все поймут, о чем я говорю.
24: Есть те, кто устояли от этого.
23: Да никто не устоял. 100% разводов. Вот сейчас 100% разводов. Не 99%, а 100%. И это что означает? Это означает, что это совпадает по времени с тем, как появился у женщин смартфон. До этого тоже были разводы. Но их было несоизмеримо меньше. А сейчас все разводятся.
24: Да.
23: И смартфон у всех в руках. Совпадение? Не думаю.
0: На радио «Лента». Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
6: Эксперт по недвижимости Николай Куликов о том, что цены на жилье в Сочи уже выше московских.
8: Сочи обогнал Москву по стоимости жилья на 10%, на целых 10% обогнал столицу. И в денежном выражении стоимость квадратного метра, ну понятно, что усредненная стоимость квадратного метра в городе Сочи составляет 533 тысячи рублей за квадратный метр. Много или это мало, судить вам. Но я вам скажу то, что продажи падают. И не потому, что Сочи теряет свою ценность и актуальность, а потому что количество людей, имеющих возможность приобрести недвижимость в городе Сочи, стремительно снижается, потому что Сочи становится городом для избранных. Это российская Монако, можно сказать. Кстати, в Сочи в последнее время строят очень мало, всего 3 крупных застройщика, остальные выдавлены с рынка. В прошлом году, в 2025 году, всего один проект запущен в городе Сочи. Представляете, остальное все застраивается. И я вам скажу то, что новые разрешения здесь даже на постройку частного дома получить, ну, практически невозможно.
6: И эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута о том, что российский рынок жилья зашел в тупик из-за раздутого ипотечного пузыря и завышенных цен.
9: Давайте честно. То, что происходит сейчас с жильем, это самый настоящий тупик. Цены скачут так, что люди просто не успевают за ними следить, а реальные доходы стоят на месте. Вся эта история с льготной ипотекой, которую так долго пиарили, в итоге сослужила нам плохую службу. Застройщики просто сорвали куш, взвинтили ценники в 2 раза, а теперь сидят на мешках с нераспроданными квартирами и делают вид, что все нормально. Никто из них не хочет идти на сокращение расходов или снижать цены, потому что они привыкли к сверхприбылям. Но парадокс в том, что обычный человек без кабального кредита на 30 лет сегодня вообще ничего купить не может. Мы дожили до абсурда, когда однушка на окраине, как загородный дом, а разрыв между первичкой и вторичкой превысил все разумные пределы. Банки уже начали закручивать гайки, потому что понимают, люди просто не потянут такие долги. Этот пузырь надували несколько лет подряд, и сейчас он начинает трещать по швам. Самое страшное, что стройку остановить нельзя. Это потянет за собой кучу других сфер, от цемента до металлургии. Но и покупать по таким диким ценам больше некому. Лимит платежеспособных людей полностью исчерпан. Помяните мое слово, впереди нас ждет очень жесткое похмелье, и этот кризис затянется на годы.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Жительница Уфы похвасталась в Reels 4 квартирами и сразу попала под налоговую проверку.
10: Не выкладывайте рилсы про заработок, крупные покупки и количество квартир, если вы не готовы к проверке от налоговой.
25: В апреле я выложила такой рилс, и он залетел.
26: Мы семья из Уфы, у нас 4 квартиры. Да, звучит красиво, но давайте честно. Платежи по ипотеке 90 тысяч в месяц.
25: А через 2 недели мне приходит требование. В течение 10 дней предоставьте выписки по всем счетам за 2025 год. Я все собрала, отправила, думала, все. Но еще через месяц новое требование. Теперь выписки по всем счетам уже за 3 года. И срок 5 дней. И вот, я на последнем месяце беременности. Теоретически могу родить даже в банке. Стрессую, бегаю по этим банкам, стою в очередях, собираю выписки даже на счета закрытые и даже открытые в 2018 году, где простая рассрочка на кухню в Икее была.
26: А самое главное, проверка шла в отношении меня как физического лица. Я даже ездила на консультацию в налоговую, сотрудники сами не понимали, почему такая проверка. Соцсети сейчас – это внимание налоговой. Если налоговая посчитает, что вам все-таки хорошо живется, будьте готовы это доказать документально, даже если вы просто физлицо.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
7: Почему директор ЦРУ прилетел грузовым бортом? Задают все вопрос, и это как-то удивительно. Я думал, это знают все. Оказалось, нет, я сейчас все вам исправлю. И все, что я сейчас расскажу, это, важно понимать, не закрытая информация. Директора ЦРУ об этом неоднократно говорили в своих интервью, писали в своих мемуарах. Просто каким-то образом она вам, наверное, в жизни не попалась. Значит так, он не летает в грузовом самолете. Понимаете, как какой-то Штирлиц радистской КЭТ. Все себе представляют, что он сидит там, бедолага, пристегнутый какими-то ремнями к боковой стенке, с парашютом, не знаю, есть какой-то батончик, сникерс, мерзнет, дрожит. Нет же, конечно, все иначе. Специально для этих грузовых самолетов достаточно давно, ну уже точно более 10 лет назад, была разработана пассажирская VIP, виповская, то бишь капсула. Это на самом деле транспортный самолет, поэтому он предназначен для того, чтобы в него что-то ставили и что-то доставали, какие-то платформы. Так вот, эта капсула, она является собой бизнес-класс большого современного джета. То бишь, там удобное кресло, там у него есть кровать, там у него есть небольшой конференц-зал, там у него есть даже какие-то тренажеры, чтобы он мог позаниматься. И там он летит вместе со своей охраной, вместе со своими помощниками, они разговаривают во время полета, отдыхают. Все совершенно нормально, как будто он летит обычным гражданским бортом. Единственное, конечно, что нет иллюминаторов, но они сильно не скучают по этому поводу. Всегда есть чем заняться людям такого полета в прямом и переносном смысле слова. Вот, а эта капсула, понимаете, для чего она сделана? Да для того, чтобы этого самого директора ЦРУ, кто бы им ни был, было невозможно отследить. Вот смотрите, прилетает транспортный самолет, что там, С-17, да, он в этот раз выбрал. Вот прилетает он на С-17, на какую-то базу. Ну, представим, он прилетает на базу А. И у этого его самолета, в котором установлены капсулы, ну, для простоты, номер один. Вот прилетает он на базу А. В капсуле в самолете номер один. Там стоят еще три таких самолета. Номер два, номер три и номер четыре. Да, вот он прилетел. И он спокойно, совершенно спокойно переходит в любой из этих других самолетов, номер два, три или четыре, в котором тоже стоит такая же аналогичная капсула. И они все взлетают с интервалом условно в 10 минут. И один улетает с базы А на базу Б, другой улетает с А на В, третий улетает с А на Д, и четвертый улетает там с А на Г. Вот куда он полетел? Как ты его отследишь? Никак. И таких самолетов у американцев около 300 штук. То бишь ты никогда не знаешь, где физически находится директор ЦРУ. В каком из этих бортов и куда он летит. Это сделано специально, понимаете? А почему такая цаца, спросите вы, да, директор ЦРУ? Есть же президент. Вот почему президента так не берегут? Отвечу. Потому что директор ЦРУ на самом деле является, ну если не самым информированным лицом на этой планете, то точно входит в топ-3. Понимаете? Причем в эти топ-3 входят не президенты, а входит директор Моссада и директор китайской разведки. Вот три человека, которые знают больше всего о том, что происходит в мире конкретно в данный момент времени. И почему это происходит. И берегутся как зеницу ока. А президент больше политическая, понимаете, фигура. И что необходимо понимать, да, что президент, который каждый день получает брифинг разведок, так называемый президентский брифинг, по утрам приносит, ну, в данном случае господину Трампу. Так вот, этот брифинг готовится ЦРУ. Понимаете, то бишь ЦРУ решает, что президент должен знать. Так не только ЦРУ, так и в других странах тоже. Но решает ЦРУ. Поэтому они берегут своего директора, как зеницу ока. Поэтому они его так прячут, так маскируют. Кстати, кстати. Господин Трамп вот последний раз из Турции точно так же улетал. Они боялись, что их могут кто-то атаковать. Он торжественно зашел в свой самолет и быстренько вышел через задний ход и сел в такую же капсулу, в таком же грузовом самолете и был таков. Понимаете? А для тех из вас, кто обладает особо пытливым умом, я сейчас хочу сформулировать один вопрос. А почему вообще вы решили, что он прилетел этим грузовым самолетом? Посмотрите, как новости выглядят, что во Внуково приземлился С-17, и потом буквально через несколько минут, что прилетел директор ЦРУ через несколько минут. И автоматически мозг связал С-17 с директором ЦРУ. Поймите, ЦРУ это очень непростые ребята. И если бы они чего-то боялись или опасались бы, никогда в жизни их директор не летел бы вот так вот в лапешник одним самолетом, просто всем видимый, всем слышимый. Такого не бывает. Банально используются другие тактики. Условно может лететь первый самолет, да, вот С-17, может лететь С-17 со включенным транспондером, показывать, что вот я иду, вот вы меня видите на радарах, вы видите меня на гражданских сервисах отслеживания авиационных портов, а за ним может лететь еще один С-17 или другой совершенно самолет, не знаю, поменьше, какой-нибудь бомбардир, условно, поменьше, с выключенным транспондером, понимаете? С выключенным, просто хвост-хвост, чтобы первый условно расчищал себе пространство, да, а второй пролетал менее заметно. На военных радарах его будут видеть, да, но это же может быть не один самолет, который идет за первым С-17, понимаете, просто они идут в абсолютной радиотишине, их может быть два или три, а ты уже попробуй сбей три цели воздушные, даже если ты очень сильно захочешь. Это очень тяжело сделать, это необходима целая большая-большая операция, понимаете, чтобы это все спланировать и сразу сбить три цели. Это же легко все может происходить, понимаете? Что первый, да, прилетел. А какие борта прилетели через 10 минут после него? Или через 2 минуты? Или через 15 минут? А почему все уверены, что вот он, второй борт прилетел прямо на тот аэродром? Он же мог сесть на другой совершенно. И из другого аэродрома добраться. Никаких, естественно, машин в этом С-17 не было. Потому что у американцев одно из самых больших посольств в мире находится в Москве. И они там машинами обеспечены, просто мама не горюй. У них есть свои автомобили, из Америки каждый раз возить не надо. Кстати, точно так же директор ЦРУ, если ему необходимо будет остаться, останется на территории американского посольства в Москве, там, где у него есть всегда апартаменты, он всегда там может поработать, отдохнуть в абсолютной тишине и в абсолютной секретности. Они не пользуются местными никакими услугами. Ну и самое главное, вот многие наивно пишут, что он прилетел, значит, он что-то просил. Боже, какой бред. Вот смотрите, у разведок совершенно другой кодекс чести и совершенно другой этикет. Поэтому, если кто-то что-то просит, то он принимающая сторона, никогда не прилетающая. Потому что та другая сторона не хочет видеть у себя на территории представителей других разведок. Почему? Объясним вам. Вот представьте, допустим, официальная делегация российской разведки летит в Вашингтон. Ну, для каких-то переговоров. Да, это летит 2 или 3 борта. Эти борты постоянно что-то пишут, постоянно что-то фиксируют. На этих бортах суммарно будет под 100 человек сотрудников. Понимаете? За ними, за всеми нужно следить. В секунду, когда они попадают в любое правительственное здание, они пытаются сделать что-то, что обычно делает разведчик. Запомнить что-то. Установить где-то жучок. Где-то какую-то подцепить информацию. Или что-то зафиксировать. Или что-то снять в электромагнитном поле. Все равно в аудиополе. Короче, это такая невероятная морока для принимающей стороны, что они не хотят никогда с этим морочиться. Ну вот представьте, господин Нарышкин бы полетел, и директору ЦРУ пришлось бы снимать тучу агентов. Просто тучу агентов и тучу сотрудников для того, чтобы они контролировали всю прилетевшую с господином Нарышкиным свиту. Понимаете? Соответственно, тот, кто начальник, тот и прилетает, куда он хочет. Вот как это работает. Именно в разведке. Совершенно наоборот. И именно так директор ЦРУ и поступил. Понимаете? Принимающая сторона всегда сторона подчиненная в разведке. А сторона, которая может прилететь, куда она хочет, всегда сторона господствующая. Такой этикет ничего не попишешь.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
4: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
13: Орден вместо сына. Мэр Сочи поздравил родителей погибшего на СВО солдата и вручил им посмертный орден мужества. Военнослужащий Айк Рогонян погиб в феврале 2024-го, когда ему было всего 22 года. Он учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. Из-за нехватки младшего офицерского состава выпуск курсантов был проведен досрочно в апреле 2023-го. И так парень оказался на фронте. Ему сразу же после выпуска присвоили звание лейтенанта и в Западном военном

0: живы.
1: Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны, не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон.
0: А погибнуть боец может не только от рук противника, но и своих же. Душераздирающую историю рассказал бывший срочник Максим из Тюмени, который проходил службу в Белгородской области. Парень застал тяжелые времена вторжения в Курскую область. За тот период он потерял 12 товарищей. Однако до сих пор не может забыть другой случай, когда пьяный командир застрелил срочника из автомата.
2: У нас, получается, командир напился, застрелил пацана-срочника. Ну, типа, тот ему автомат разбирал, чистил, должен был всех, короче, будить. И тот приходит, бухущий, дай покажу, как надо, стреляет в пацана. Пацан молодой, как сказать, мышление лет на 16. Вот от него веет вот этот вайб маленького мальчика, такого школьника. Ну, типа, узнали, что убили, слезы, все было. Короче, ну, жалко пацана.
0: После убийства парня командование долго не знало, что с ним делать. Чудовищность этой истории заключается в том, что родители до сих пор не знают, как погиб их ребенок, а виновный так и не понес наказание.
2: Как патрон оказался вообще хуйня, честно говоря. Какая-то мутная хуйня. Короче, пацана похоронили, его месяц где-то держали в багажнике труп. Маме сказали, что он пропал просто. Командира отправили просто на передок.
0: По состоянию на середину августа журналисты установили имена 239 354 погибших на Украине военнослужащих. Это только подтвержденные данные из открытых источников. Некрологи в соцсетях, могилы на кладбищах. По данным реестра наследственных дел, потери еще больше. Только к концу 2025 года насчитывалось 352 тысячи человек, погибших на фронте. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
5: И там, короче, там стоит какая-то вот тачка, которая взорвалась.
4: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно. То есть, прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34 бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
4: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги. Женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер. И обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
7: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
4: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай.

0: подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Молчание проигрывает первым. Олег Царев о том, почему скрывать последствия ударов опаснее, чем говорить правду.
3: Несколько слов про информационную войну. Война идет за умы людей не менее ожесточенно, чем бои на земле. Каждый удар, каждая авария становится известна в течение часов. Скрыть события физически невозможно. И борьба идет за то, чья версия закрепится в головах у большего числа людей. Есть два подхода. Первый – скрыть все максимально. Второй – сказать правду, но правильно сказать и правильно интерпретировать. Я сторонник правды. Я считаю, что правда выгоднее молчания. Удар по нефтеперерабатывающему заводу, авария на подстанции, перебои со светом – такое не спрячешь. Люди видят зарево в окне, стоят в очередях на заправках, сидят без электричества. Если официальные источники молчат, ответы ищут там, где их дают. А дают их обычно вражеские телеграм-каналы. Молчание власти люди трактуют по-разному, но всегда не в ее пользу. Как признание вины, растерянность, потерю контроля или желание что-то скрыть. Доверие падает быстрее, чем от самой плохой новости.
2: Пашинян сжег еще один мост. Александр Коц о том, почему Россия больше не стратегический партнер Армении.
4: Цитата. «После событий сентября 2022 года говорить, что есть стратегическое партнерство, нельзя вообще. Почему тогда Россия и Организация договора о коллективной безопасности в сентябре 2022 года не выполнили обязательства в сфере безопасности?» Конец цитаты. Оказывается, Пашинян обиделся на Россию, не пожелавшую воевать с Азербайджаном за Карабах, а гласно регламенту Организации договора о коллективной безопасности. Страны-участницы должны приходить друг другу на помощь в том случае, если на территорию одной из них совершено нападение. На территорию Армении, повторимся, нападения не было. Пашинян, сам сдавший непризнанную республику как стеклотару, теперь назначает виновной в этом Россию. Раз мы теперь с Пашиняном не стратегические партнеры, то, может быть, пора уже отобрать у него скидку на наши энергоносители.
2: Новый фронт через Беларусь. Военкор канал «Пионер запаса» о слухах вокруг мобилизации.
5: В связи с тем, что разного рода чиновники и другие госслужащие ежедневно заявляют о том, что мобилизации не будет, верится, конечно же, в обратное. В опровержение всем этим заявлениям хочется немного намекнуть, что моя поездка в Беларусь не была случайной. Поскольку часть информации стала уже утекать в сеть, мы можем поделиться с вами одним секретом. Итак, по поступающей информации и той осведомленности, которая есть на данном этапе, мы можем предполагать об открытии нового фронта в конце этой осени или начале зимы. Там, куда могут дотянуться наши военные, не открыт пока что только один фронт — Черниговский, соответственно, прямиком до Киева. Сделать это с территории России пока что не представляется возможным. Поэтому я просто еще раз напомню, что неспроста мы ездили с командировкой в Беларусь. Так сказать, по секрету всему свету.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
2: Крым поставил ценовой рекорд. Военкор Живов о новой цене топливного кризиса.
6: Самый дорогой бензин в июле 2026 года продавали в Крыму. В среднем по 210 рублей 35 копеек за литр. Далее в рейтинге, составленном на основе данных Росстата, следуют Севастополь и Республика Тыва. Согласно официальной статистике, в июле 2026 года потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 6,5% по сравнению с июнем и на 25,9% по сравнению с июлем 2025 года. В Москве бензин в среднем подорожал на 2,3%, а в Санкт-Петербурге на 0,9%. Средняя потребительская цена бензина по России в июле составила 77 рублей 14 копеек за литр, на 4 рубля 76 копеек больше, чем месяцем ранее. Справедливости ради, наличие бензина в Крыму – это уже хорошо. Дорого, но все равно лучше, чем отсутствие бензина в принципе.
2: Неудобный вопрос. Военкор канал «Товарищ Артем». О том, почему Владимир Путин и его окружение находятся у власти больше четверти века.
7: Через вот это событие с этим Канье Вестом становится очевидно, что путинский правящий слой, вот, он неоднороден. Да? В нем есть различные группы, которые исповедуют различные идеологические предпочтения, скажем так. Да? Для одних Канье Вест – это круто, а для других – это катастрофа. Да? И все они, и те, и эти входят в правящую группировку. То есть Владимир Путин и его олигархическое политбюро смогли создать такую оргструктуру, сложную, в которой уживаются люди с диаметрально противоположным мнением по тем или иным вопросам. Их связывают что-то другое, какая-то другая ценностная шкала. Да? Ну, скорее всего, там золотой телец, который их связывает идеологически. Но по другим вопросам они могут...
2: Угрозы повторяют годами. Военкор канал «Два майора» о том, почему после предупреждений МИДа пора переходить к действиям.
5: 27 августа 2026 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ Российской Федерации на украинские удары с применением британского оружия может прийтись на любые военные объекты Британии на Украине и за ее пределами. Слова правильные, но мы вспомнили много других правильных слов и призывов с 2022 года по этой теме. В 2024 году даже было практически дословно такое же заявление МИД России, адресованное британцам. Если с той стороны не понимают, то вполне логично уже переходить к действиям. А еще крайне интересно, согласовывает ли МИД свои заявления про удары за пределами зоны специальной военной операции с Минобороны России? Или наше военное ведомство узнает это тоже из новостей?
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
8: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Жительница Адыгеи, работающая на автозаправочной станции в Краснодаре, рассказала, что из-за прилетающих беспилотников боится ехать на работу.
10: Вот сижу уже 22 минуты 9, и мне вообще не хочется ехать на работу. Сейчас листала Инстаграм, посмотрела, что произошло в Краснодаре. А сейчас вообще небезопасно, вообще нигде, наверное, думаю. Особенно я работаю на такой работе, где страшно туда идти. А еще помимо страшно, еще жалко людей. Особенно дедули, который приходит 2 часа, простая в очередь, и на 1000 рублей заправляется. Господи, как их мне жалко. А мамочки с детками сидят в жару такую. Вы думаете, что у нас нет сердца? На самом деле очень жалко людей. Даже если вы заходите, мы там смеемся, улыбаемся. Это поднимаем себе настроение, как говорится. Вот. Так что всем терпения. И чтобы у нас здесь было все тихо, в нашей Адыгее, блин. Очень страшно работать, если честно.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
11: В эфире «Разбор дня». Россия была одним из мировых лидеров по безналичной оплате. Переводы за секунды, банковские приложения, карты и телефоны вместо кошелька. Но теперь мобильный интернет могут отключить в любой момент, и деньги на счете внезапно становятся бесполезными. Сегодня разберемся, как война ломает систему, которую страна строила 20 лет, и почему россияне снова вынуждены запасаться наличными.
12: Слушай, ну масштаб вот этого отката, он прям, ну, поражает. Если вот так вспомнить нулевые годы, когда зарплата наличными в конверте была абсолютной нормой, да и длинные очереди в кассу за авансом. Никто ж тогда и помыслить не мог, что физические деньги вообще начнут, ну, полностью исчезать из оборота.
11: Точно. А потом ведь случился огромный технологический скачок. С 2010 по 2018 год безнал на одного человека вырос в 30 раз.
12: Да, это был просто колоссальный рост. Человек банально привык выходить из дома с одним только смартфоном, точно зная, что сможет оплатить там проезд, ну или кофе, или какие-то покупки.
11: Да, и к первому кварталу 26 года почти 89%. К первому кварталу 26 года почти 89% платежей в рознице были безналичными. Это, можно сказать, абсолютный триумф цифровой экономики.
12: Угу.
11: Но сейчас запущен обратный процесс. За полгода, ну, если исключить январь, в наличность перетекло 2,5 триллиона рублей.
12: 2,5 триллиона? Ого!
11: Именно. Возникла совершенно новая повседневная реальность. Банк может быть абсолютно устойчивым, счет полным, а доступ к деньгам раз и исчезает. И запускают эту цепочку регулярное отключение мобильного интернета.
12: Но разве в 26-м году это такая критичная проблема? Крупные торговые сети ведь давно проложили выделенные оптоволоконные линии. Им эти отключения мобильных вышек вообще никак не мешают. Кассы же продолжают работать стабильно.
11: У них есть резервные каналы, но основа повседневной инфраструктуры устроена иначе. Магазин у дома, аптека в спальном районе или там автозаправка на трассе. Они не могут позволить себе тянуть оптоволокно. Вся их торговля часто висит на единственной сим-карте, вставленной прямо в терминал.
12: Ага, понятно. И как только мобильная сеть ложится, терминал в такой аптеке просто слепнет.
11: Да. И кусок пластика в твоем кармане моментально теряет свою функцию. На майские праздники из-за отключений связи спрос на наличные оказался в 5 раз выше обычного. Человек делает очень простой вывод. Банковская карта удобна и надежна ровно до тех пор, пока бесперебойно функционирует чужая инфраструктура.
12: А управлять вышкой связи, контролировать сервера или хотя бы знать график отключений обычный гражданин не может. И возникает, ну, чувство полной беспомощности перед технологией.
11: Да, поэтому временный сбой, если он повторяется регулярно, разрушает самое ценное, что есть в финансовой системе – доверие. Война буквально забирается в кошелек гражданина через неработающую кассу в ближайшем магазине.
12: Ужас. Но сбой связи – это же только внешняя сторона проблемы. Гораздо сильнее по этому доверию бьет то, что доступ к средствам перекрывают сами банки.
11: Ты имеешь в виду алгоритмы безопасности?
12: Да, антифрод.
11: С начала 26 года критерии так называемых подозрительных операций заметно расширились и ужесточились.
12: Но здесь финансовую систему, ну, как бы, можно понять. Телефонное мошенничество наносит колоссальный ущерб. Люди отдают злоумышленникам миллионы. Антифрод – это необходимый фильтр. Пара часов заморозки перевода реально могут спасти пенсионеру все его накопления. Это базовая безопасность.
11: Безопасность, которая на практике работает как слишком параноидальный охранник.
12: В смысле?
11: Ну, этот охранник запирает всех, без исключения посетителей, в здании только потому, что на улице кто-то подозрительно посмотрел в сторону двери.
12: Меткое сравнение.
11: Машинное обучение анализирует тысячи параметров, и система начинает видеть угрозу в абсолютно нормальном, ну, повседневном поведении.
12: То есть блокировка может прилететь за рутинные действия?
11: Легко. Банки массово блокируют карты после обычных переводов между собственными счетами человека. Или при возврате долга знакомому. Или при оплате услуг частного мастера. Допустим, ты переводишь деньги сантехнику или репетитору, и бац, блок.
12: Но разблокировка счета – это же не просто нажатие кнопки в приложении.
11: Далеко не всегда. Это требует времени, звонков в службу поддержки, ответов на какие-то безумные контрольные вопросы.
12: А иногда и личного визита в отделение с кипой документов, подтверждающих происхождение средств.
11: Клиенту приходится доказывать бездушной машине, что он не преступник, не жертва обмана и вообще имеет право распоряжаться своими же законными средствами именно в тот момент, когда они ему срочно нужны.
12: И даже если блокировку снимает в течение суток, у человека остается чисто психологическая память об этой зависимости. Он кристально ясно осознает, что некий скрытый алгоритм может в любую секунду поставить его право собственности на паузу, без предупреждения.
11: И тогда граждане начинают банально прятаться от системы. Они уходят в кэш, чтобы минимизировать количество транзакций, которые банк может трактовать как подозрительные.
12: Чтобы не светить

0: Птица.
1: Именно. Наличность становится единственной частью сбережений, для использования которой не требуется одобрение искусственного интеллекта.
0: Усложняет ситуацию еще и то, что правила финансового контроля меняются слишком быстро. Никто не читает десятки страниц нормативных документов каждый вечер. Люди сталкиваются с новыми требованиями постфактум, прямо в момент остановки перевода на кассе.
1: И эта неопределенность особенно жестко бьет по самозанятым и тем, кто организует мелкие сборы. Скинуться на подарок коллеге или собрать деньги на школьные нужды становится прям рискованным занятием.
0: Ну да, внешне законная операция по переводу нескольких небольших сумм от разных людей идеально совпадает с признаками серого бизнеса с точки зрения банковского алгоритма.
1: Но тут есть еще один нюанс. Раньше была такая негласная сделка с банком.
0: Ты про доходность.
1: Да. Люди могли мириться с параноидальными алгоритмами и сбоями, если бы это хорошо окупалось. Когда ставки по депозитам превышали 20% годовых, клиент действительно был готов зависеть от капризов приложения. Высокий процент, ну, он полностью компенсировал риск внезапной блокировки.
0: Но к лету 26-го года доходность существенно снизилась.
1: И эта негласная сделка оказалась расторгнута. Терпеть жесткие ограничения, доказывать легальность переводов и рисковать потерей доступа к деньгам ради низкой ставки больше не имеет никакого экономического смысла. Премия за лояльность и неудобство просто исчезла.
0: Знаешь, на фоне вот этих меняющихся правил и падающей доходности моментально усиливается влияние слухов. В 26-м году по социальным сетям активно распространялись фейки о якобы готовящейся заморозке банковских вкладов.
1: О, да, помню это.
0: Министерство финансов это категорически опровергло, заявив, что таких планов нет и быть не может.
1: Угу.
0: Но почему этот слух оказался настолько живучим? Почему люди все равно в него верят, несмотря на официальное опровержение?
1: Потому что страх уже сформирован предыдущим опытом. Государству требуются колоссальные средства на текущие расходы, а на банковских счетах населения аккумулированы огромные суммы.
0: Опровержение чиновников отвечает только на вопрос о конкретном документе.
1: Но не снимает глобальную тревогу.
0: Да, но совершенно не снимает тревогу о том, что правила игры могут измениться уже завтра утром. После всех экстренных решений, внезапных комиссий, лимитов на вывод валюты и временных запретов прошлых лет.
1: Любая новая финансовая норма воспринимается как реальная угроза.
0: Точно.
1: Бумажные купюры под матрасом съедает инфляция, их могут украсть, они могут сгореть, но для того, чтобы пойти в магазин и купить на них хлеб, не нужно ждать нового государственного постановления.
0: В результате запас наличных купюр дома теперь обсуждают в обществе наравне с заряженным пауэрбанком, фонариком, запасом питьевой воды и, ну, полностью укомплектованной аптечкой.
1: Наличные превратились в резервный аналоговый контур безопасности. Цифровизация два десятилетия обещала полностью избавить общество от бумажных денег, называла их пережитком прошлого. А в итоге регулярное отключение связи заставили граждан заново создавать физический резерв на случай инфраструктурного блэкаута.
0: И размер этого резерва абсолютно индивидуален. Кому-то нужны деньги на продукты на пару дней, пока чинит вышку связи, а кому-то требуются запасы на неделю вперед для покупки жизненно важных лекарств.
1: Особенно в небольших городах, где слабое покрытие сети. Но в этом и кроется главный макроэкономический парадокс всей ситуации. Безопасность от сбоев организуется исключительно за счет самого гражданина.
0: То есть бумажные купюры теряют свою покупательную способность каждый день из-за инфляции, они не застрахованы государством от кражи и не приносят никакого процентного дохода.
1: Да, держать их дома – это прямой убыток. И человек добровольно оплачивает этот убыток из своего кармана, чтобы компенсировать нестабильность инфраструктуры, которую он сам вообще-то не ломал.
0: Гражданин покупает независимость ценой обесценивания собственных сбережений.
1: Самое интересное начинается, если проследить, как это индивидуальное решение спрятать деньги в кэш ломает макроэкономику страны в целом.
0: Да, запускается масштабная цепная реакция. И первый удар принимает на себя малый бизнес. Малый бизнес и так страдает от роста налоговой нагрузки. К тому же каждый безналичный платеж обходится предпринимателю в определенную сумму.
1: Стоимость эквайринга, да.
0: Нужно пояснить этот механизм. Речь идет о комиссии, обычно от 1 до 3%, которую банк автоматически забирает у магазина за каждую проведенную по пластиковой карте операцию.
1: Mm-hmm.
0: Для крупной сети супермаркетов это копейки за счет огромного объема. А для маленькой кофейни – серьезный удар по маржинальности.
1: Совершенно верно. И вот предприниматель, уставший от сбоев терминала и высоких комиссий, начинает предлагать покупателям скидку в 5% за оплату наличными, ну или переводом по номеру телефона в обход кассы.
0: Для покупателя это прямая выгода здесь и сейчас. А для государства это означает, что огромная часть торгового оборота уходит из наблюдаемой цифровой зоны – обратно в тень.
1: Причем бизнес уходит в серую зону далеко не всегда из преступного умысла уклониться от налогов. Часто это единственный способ банально выжить при критической низкой рентабельности.
0: Официальная прозрачная цифровая экономика начинает сужаться.
1: В ответ власти усиливают контроль, вводят новые проверки. Бизнес еще сильнее пугается этих проверок и еще глубже прячется в наличность. Возникает идеальный замкнутый круг.
0: Но этот круг бьет не только по налоговым сборам. Он наносит мощнейший удар по самой банковской системе. Возникает серьезная проблема с базой фондирования.
1: Термин звучит сложно, но суть простая. База фондирования – это те самые дешевые деньги, которые миллионы граждан хранят на обычных вкладах, накопительных или там текущих зарплатных счетах. Именно из этого огромного котла средств банки берут деньги, чтобы выдавать их в виде кредитов другим людям или бизнесу.
0: Зарабатывая на разнице процентов. И когда люди массово идут к банкоматам и вытаскивают триллионы рублей в виде бумажного кэша, этот котел просто пустеет.
1: Да. Возникает так называемый дефицит ликвидности. Банкам физически не хватает живых денег для поддержания нормального оборота кредитования.
0: И чтобы закрыть эту дыру, банкам приходится экстренно занимать деньги у центрального банка под гораздо более высокий процент. Либо они вынуждены резко задирать ставки по вкладам населения, пытаясь заманить деньги обратно в систему.
1: В любом случае, деньги для самих банков становятся дорогими. А более дорогие деньги логичным образом превращаются в более дорогие кредиты на покупку жилья, автомобиля или развитие бизнеса. И этот возросший расход снова в конечном итоге ложится на плечи обычного гражданина.
0: Получается своеобразный скрытый налог на недоверие. Этого налога нет ни в одной официальной квитанции, но его платят все. Человек теряет процент доходности на наличных, переплачивает по потребительскому кредиту и покупает в магазине товары с уже заложенной в их цену стоимостью общей финансовой нестабильности. Власти, конечно, пытаются технически реагировать на проблему. Весной 26 года Банк России и профильные министерства пообещали внедрить новые технические решения.
1: Научить банкоматы и терминалы работать в офлайн-режиме.
0: Да, при полном отключении мобильной сети.
1: Но само появление такой государственной задачи на высшем уровне подтверждает реальный масштаб инфраструктурных сбоев. Систему, которая изначально проектировалась как постоянно подключенная к облачным серверам, приходится экстренно переписывать и адаптировать под суровые условия регулярных блэкаутов.
0: Но офлайн-режим все равно не заменит полноценную связь. Терминал без доступа в интернет не может проверить актуальный баланс карты в реальном времени. Чем меньше мгновенных проверок проходит при транзакции, тем выше риски мошенничества и перерасхода средств.
1: А значит, функционал таких офлайн-платежей будет сильно ограничен жесткими лимитами на микроскопические суммы.
0: При этом финансовый регулятор в своих официальных отчетах часто объясняет повышенный спрос на наличные именно термином «техническая адаптация», старательно избегая упоминать более глубокий фактор падения доверия к системе.
1: Стремление человека во что бы то ни стало иметь при себе средства оплаты, которые полностью независимо от цифровой инфраструктуры, это уже само по себе ярчайшее проявление недоверия. Человек просто не уверен, что привычная финансовая услуга будет доступна ему завтра утром.
0: Банки постоянно утверждают, что жесткие алгоритмы и блокировки защищают средства клиентов. И это звучит абсолютно логично ровно до того момента, пока безопасность не превращается в лишение базового контроля над своими же деньгами для обычного человека, который, ну, не нарушал никаких законов.
1: А теперь предлагаю посмотреть на эту ситуацию под другим углом. По кому эта финансовая нестабильность, вот эти алгоритмы и отключения бьют сильнее всего?
0: Очевидно, что последствия этой эрозии доверия распространяются в обществе крайне неравномерно.
1: Да, обеспеченный человек с высоким доходом имеет массу инструментов защиты. Он может распределить средства между иностранными валютами, недвижимостью, ценными бумагами на бирже и счетами в десятки разных банков.
0: Для него пачка наличных дома – это лишь крошечная часть стратегии диверсификации. Не сработала пластиковая карта одного банка на кассе, он спокойно достанет карту другого или оплатит покупку со смартфона через альтернативный сервис.
1: А для семьи с небольшим доходом, живущей от зарплаты до зарплаты, ситуация выглядит кардинально иным образом. Несколько тысяч рублей, застрявшие в неработающем банкомате или заблокированные алгоритмом, это не просто неудобство. Это деньги на базовые потребности, на еду детям до конца недели.
0: И снимая эти деньги заранее в виде бумажных купюр, такие люди лишаются малейшей финансовой выгоды. Они теряют начисление процентов по остаткам на счетах, лишаются кэшбэков за покупки. Более того, они тратят деньги на проезд, чтобы добраться до ближайшего работающего банкомата, если районный терминал отключился вместе со связью.
1: Они просто не могут позволить себе риск остаться у кассы продуктового магазина с неработающим куском пластика в руках. Для них стабильность доступа важнее любых виртуальных процентов.
0: Получается, формально инфраструктурные сбои и алгоритмические проверки одинаковы абсолютно для всех клиентов банка. Но фактически эта финансовая нестабильность жестко наказывает именно самых уязвимых граждан, только усиливая существующее социальное неравенство. Бедные платят за системные сбои самую высокую цену.
1: Именно так.
0: Знаешь, я тут подумала, если цифровая экономика требует постоянного одобрения на доступ к средствам со стороны интернет-провайдеров, сложных алгоритмов и удаленных серверов, то обычная бумажная купюра сегодня уже не просто инструмент платежа. Это единственный оставшийся у простого человека физический артефакт независимости от внешней инфраструктуры.
1: Россияне возвращаются к наличным не потому, что разлюбили технологии. Просто карта удобна только до тех пор, пока работает связь. А война превратила интернет, терминалы и банковские приложения из привычной части жизни в услугу без гарантий. Так, одно из главных достижений последних 20 лет начинает двигаться назад. Деньги есть, но воспользоваться ими удается не всегда. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Тотальный контроль с финальной отправкой на фронт. Военкоматы получат доступ к счетам, диагнозам и родне калининградцев. Получается, мобилизации никому не избежать. Лучше отдать по-хорошему. Почти 18 гектаров земли изымут ради дорог к курорту «Белая дюна». У кого власти экспроприируют участки и что взамен? Гулять так гулять. Калининградский Минкульт потратит 4 миллиона рублей на коктейльные наборы, пончо и бинокли. Кому будут раздавать столь щедрые сувениры, не уточняется. Итак, на волне участившихся слухов об ожидаемой в сентябре новой волне мобилизации военкоматы взяли курс на тотальную осведомленность. По всей России, в том числе и в Калининградской области, будут собирать максимум данных о военнообязанных и их родных. Минобороны представила проект приказа, согласно которому госорганы и компании должны передавать в военкоматы большой объем сведений – от банковских счетов и кредитов до диагнозов, включая ВИЧ, туберкулез и психические расстройства, и даже данных о статусе иноагента. Причем не только о самом призывнике, но и о всей его родне, вплоть до шурина и свояченицы. В ведомстве уверяют, так смогут точнее оценить годность к службе и лучше управлять мобилизационными ресурсами. Для эксклавного Калининграда с его особенностями это звучит особенно весомо. Вывод напрашивается один. Откосить от призыва в зону СВО становится практически невозможно. Под колпаком государства оказываются все граждане призывного возраста со всеми вытекающими последствиями. Параллельно в регионе усиливается работа по вербовке на фронт, а здесь уже вскрылись интересные детали. Оказывается, вербовщики зарабатывают миллионы на продаже мужчин на войну или, по сути, на верную погибель.
4: Журналист одного из изданий устроился на работу в крупный вербовочный центр «Воевода» и прошел обучение, чтобы разобраться, как устроен этот циничный бизнес на крови. Как оказалось, требования к контрактникам у воеводы экстремально низкие. Берут мужчин даже без конечностей. Проще говоря, даже если нет руки или ноги, контракт все равно предлагает. Обучение о том, как правильно развести человека, чтобы он согласился идти воевать, корреспонденту под прикрытием провела дипломированный таролог и бывшая менеджер «Газпромбанка», которая привнесла в вербовку опыт в продажах и маркетинге. Журналист рассказал, какими азами мастерства агитации поделилась с ним его наставница-вербовщица. Кое-что удалось записать на диктофон, и, по правде говоря, эти откровения шокируют цинизмом.
5: При общении с кандидатом на контракт прежде всего необходимо установить психологический контакт, расположить его к себе, показать, что вы уважаете его выбор, и ваша задача – подобрать ему якобы оптимально комфортный вариант службы. Кто-то идет четко за деньгами и отталкивается от единовременных выплат, но при этом панически боится попасть в штурма. Кто-то, наоборот, озвучивает, что должен быть на СВО, как правило, это мотивированные с боевым опытом. У кого-то проблемы с документами, у кого-то со здоровьем, у кого-то с законом. Но обязательно вам нужно убедить человека, что вы на его стороне и что напередок его посылать не будут. Главное – пообещать службу в тылу или на дальних рубежах от передовой. Вам должны поверить. И забудьте о морали, потому что обманутые вами нищие мужики заслуживают смерти.
3: Вот такая правда жизни. А кроме общения с будущими контрактниками, которое, по сути, сводится к профессиональному вранью, чтобы отправлять людей умирать, вербовщиков учат еще, как оформить аккаунт в соцсетях, чтобы он вызывал больше доверия. Например, разместить информацию о выплатах и льготах, а еще красивые патриотические видео с фронта. Также выяснилось, что потенциальных контрактников вербовщики ищут через рекламу в соцсетях и обзвон из колл-центров по купленным базам, используют раздачу листовок на улице и объезжают населенные пункты. Ну а сейчас самое интересное. Оплату рекрутеры получают за каждого завербованного человека, которых поделили на сорта в зависимости от региона. Например, за ярославца, который подпишет контракт, дают лишь 150 тысяч, а вот москвич стоит дороже всех – 1 000 000 рублей. Кстати, успешные продавцы мужчин на убой в месяц зарабатывают по несколько миллионов и к тому же получают бонусы. Плюс положена выплата вербовщику и за привлечение на работу других рекрутеров. Вот такая изнанка бизнеса на крови. А теперь о бизнесе вдали от фронта, где без пострадавших, по всей видимости, тоже не обойдется. Правда, здесь не все так страшно. Речь пойдет о грандиозной стройке федерального курорта «Белая дюна».
6: Жителям региона придется распрощаться со своими земельными участками и не по доброй воле. 18 гектаров земли изымут ради дорог в Белую Дюну, этот будущий город мечты и грез. А если точнее, то в Калининградской области решили изъять 13 земельных участков для строительства дороги Зеленоградск-Приморск через Светлогорск-Белая Дюна. Большая часть земель находится в Зеленоградском районе, в том числе около поселка Путилово. Еще часть – в Балтийском округе. В основном это сельскохозяйственные и земли в частной собственности. Участки забирают в том числе ради подъездов к будущему курорту. Ранее власти уже заказали проект дорог от Путилова и Покровского непосредственно к Белой Дюне, а также дорожной сети внутри самого курортного комплекса. Всего планируется построить более 9 километров дорог. Теперь областное агентство по имуществу должно договориться с владельцами об изъятии участков и оформить землю в собственность уже региона.
3: Правда, история умалчивает, что конкретно власти обещают взамен изъятых земель и как будут решать вопрос, если собственники станут в позу и откажутся отдавать свои участки, нажитые непосильным трудом. Кстати, четких сроков строительства дороги к Белой Дюне пока нет, но это дело наживное. А теперь к другим интересным новостям. О том, что хорошо жить – не запретить, а хорошо жить за деньги налогоплательщиков и подавно. Министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует заказать более 1000 единиц сувенирной продукции на 4 миллиона рублей.
7: Всего в списке Минкультуризма по 300 наборов для приготовления коктейлей, театральных биноклей, несессоров и пледов пончо. Зачем пончо? Отдельный вопрос. Разумеется, без ответа. Кроме того, чиновники в качестве сувенирной продукции закажут 200 бокалов на магните, почти по 3000 рублей каждый. Причем одни только бокалы обойдутся в 600 тысяч рублей. Закажут и 300 театральных биноклей. Это еще почти 900 тысяч. Кого осчастливят столь щедрые сувениры, в том числе театральные бинокли, не уточняется.
3: Возможно, вся продукция предназначена для представительских и туристических мероприятий, но прямо это не указано. Всего же в региональном министерстве по культуре и туризму на сувениры в 2026 году предусмотрели 4 миллиона 58 тысяч 174 рубля. Кому именно предназначены подарки и почему туристическим сувениром Калининградской области внезапно стало пончо, в опубликованной информации о закупке также не объясняется. Да, собственно, и зачем? А вдруг народ чиновников не поймет? А потом кривотолки всякие разные. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
8: Всем привет, на связи Лоцман. Сегодня тема горячая. В Калининградской области провели необычные военные учения. Без танковых колонн, ракетных пусков и стрельбы на полигонах. Вместо этого офицеры проверяли, что произойдет, если в регионе снова потребуется мобилизация. Где разместят призванных жителей? Чем их будут кормить? Хватит ли формы, снаряжения и оружия? Сколько времени понадобится военкоматам, чтобы оформить людей и распределить их по подразделениям? Для проведения этой проверки в область специально прибыли офицеры из Санкт-Петербурга. И сама постановка задачи вызывает очевидный вопрос. Если новая мобилизация официально не планируется, зачем российские военные уже репетируют ее проведение? Ответа у меня нет. Но давайте прикинем, сколько жителей Калининградской области вообще могут призвать. Точной цифры в открытом доступе нет. Мобилизационные планы засекречены. Однако примерный масштаб можно оценить по демографическим данным. В области живут около 1 миллиона 33 тысяч человек. Мужчин среди них примерно 488 тысяч. Конечно, это не означает, что почти половину населения можно отправить в военкоматы. В эту цифру входят дети, подростки, пожилые люди, мужчины с серьезными заболеваниями, действующие военнослужащие и те, кто не соответствует требованиям. Более полезная цифра – количество мужчин трудоспособного возраста. Их в Калининградской области ориентировочно около 320 тысяч. Необходимо вычесть тех, кто не годен по здоровью, имеет отсрочку, забронирован предприятием, уже служит по контракту, либо работает в силовых структурах. Кроме того, военкомату нужны не просто мужчины подходящего возраста. В первую очередь имеют значение военный опыт и конкретная специальность. Водитель, связист, медик, механик или оператор беспилотной системы может потребоваться быстрее, чем человек без подготовки. Поэтому после всех исключений остается около 100 тысяч человек. Этих людей необходимо вызвать, проверить и оформить. Для них нужны тысячи спальных мест, 3 полноценных приема пищи каждый день, форма разных размеров, обувь, аптечки, транспорт и инструкторы. Если оформление одного человека занимает хотя бы 20 минут, один сотрудник физически не сможет пропустить больше нескольких десятков прибывших за рабочий день. Значит, потребуется одновременно открыть несколько пунктов, распределить потоки людей и заранее подготовить документы. И ко всему этому готовиться нужно заранее. Это очевидно и логично. Еще одна проблема в том, что людей, хоть 100 человек, хоть 100 тысяч, недостаточно просто собрать и переодеть. Из них необходимо сформировать подразделение. Несколько тысяч граждан должны превратиться в отделения, взводы, роты и батальоны. Для каждого уровня нужны подготовленные сержанты и офицеры. Необходимы полигоны, инструкторы, техника и время. Если призывать быстрее, чем учебная система способна принимать пополнение, люди будут неделями сидеть в пунктах размещения и ждать своей очереди. Поэтому настоящие возможности региона определяются не общим количеством мужчин в реестре, а самым узким местом всей цепочки. Им может оказаться медицинская комиссия, склад, транспорт, учебный центр или нехватка командиров. Вероятно, именно такие узкие места и искали во время калининградских учений. Военные могли рассматривать сразу несколько сценариев. Ограниченный призыв нужных специалистов, более крупную мобилизационную волну или постепенный вызов небольших групп.
9: Они проверяли, сколько человек можно оформить за сутки, где начнутся очереди, хватит ли помещений и через какое время сформированные подразделения смогут приступить к подготовке. Подобная проверка еще не доказывает, что политическое решение уже принято. Армия обязана иметь планы на различные случаи. И это лучше заявлений показывает, что мобилизацию рассматривают уже не как теорию. Под нее считают людей, кровати, питание, форму, транспорт и оружие. Так сколько жителей области могут призвать? Думаю, что первая волна – это 1010. Потому что если забрать сразу 20 или 30 тысяч, это уже заметно повлияет на работу всего региона. Общий запас может быть значительно больше, но использовать его одновременно практически невозможно. А вот разбить мобилизацию на несколько этапов – это и логистически проще, и шумихи не будет. Теоретически, так что сложив 2 плюс 2, снова возвращаемся к главному вопросу. Неужели военные просто проверяли старые планы на всякий случай? Или они выясняли, сколько жителей Калининградской области можно быстро призвать, не остановив работу самого региона? Если последнее, то будут ли власти ждать до выборов или начнут хватать народ раньше? Кто будет в списках первым? Люди с опытом или те, у кого нет шансов откупиться или уехать? Кстати, очереди на границах из молодых мужиков уже потихоньку собираются. Так что все признаки движухи налицо. Подписывайтесь на мои соцсети и пишите комменты. Услышимся.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Фермер из Краснодарского края рассказал, как сейчас обстоят дела с ценами на рынке зерна.
12: По поводу цен на продукцию сейчас, на неорганическую. Ячмень, в общем, в районе 6,5 рублей. Сейчас в данный момент с места от нас, неорганика. Пшеница просто никому не нужна. То есть с пшеницей ситуация достаточно трудная. То есть какие-то цены называют, там, кто 5 рублей, кто там еще дешевле. То есть, в принципе, ее продавать вообще никакого нет смысла. Ну, ячмень у нас там качество повыше, мы чуть дороже продаем. Но это как неорганику. То есть он пойдет в общее производство, смешается с неорганическим, и будет все как обычно. Разговаривал с организацией, занимающейся бухгалтерским обслуживанием различных КФХ. Так вот, поинтересовался вообще, как, чего, кто продает или нет. Говорят, движений по счетам практически нету, то есть особо сильно никто не продает. А в то же время кредиты людей жмут. И что делать, вообще непонятно. Пока что все, вот такая вот обстановка. И, соответственно, зарплату платить тоже нечем. Не знаю, что дальше. Вот все теперь сами в шоке. И пока какая-то такая неопределенная ситуация.
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Союзник себе на уме. Китай стал выдавливать Россию с рынка вооружений стран бывшего СССР. После распада Союза Россия долго оставалась главным партнером стран Центральной Азии в сфере поставок оружия. Но сейчас их оборонный рынок стремительно захватывает Китай. Пекин продает дроны, транспортные самолеты, бронетехнику и системы противовоздушной обороны. Туркменистан, например, приобрел системы ПВО большой и средней дальности, а Узбекистан и Казахстан готовы внедрять крупную китайскую технику в свои вооруженные силы. Первый недавно получил 4 многоцелевых истребителя «Чэнгду» и договорился о поставке еще 20, а второй уже эксплуатирует 8 китайских военно-транспортных самолетов. Причина проста – китайские товары ВПК дешевле, а часто и качественнее, говорит китаист Тимур Умаров.
14: Если мы посмотрим на присутствие России и Китая на рынке товаров ВПК, Китай как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы, потому что это в основном развивающиеся государства, которые иногда не имеют доступ к американскому или европейскому рынку. И поэтому они обращались раньше к России. Но теперь Китай предлагает то же самое, что и Россия, но по более выгодной цене, иногда даже по качеству и возможностям. Некоторые объекты военно-промышленного комплекса Китая превосходят российские. Например, дроны. Если мы посмотрим на рынок мировой дронов, то китайцы здесь давно уже впереди России.
13: Активно пополняют свои арсеналы китайскими боевыми дронами «Винглунг» и «SH-3A» такие страны, как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Таджикистан же с гордостью демонстрирует китайскую технику на своих парадах. Он, в частности, закупал бронетранспортеры, бронеавтомобили, самоходные минометные установки и стрелковое оружие. Расширение арсенала за счет китайских вооружений происходит несмотря на то, что Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются вместе с Россией членами военного союза ОДКБ. Китай же при этом главный партнер России, но только на словах, ведь никогда не делится технологиями, говорит экономист Виталий Коростылев.
15: Никакого технологического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем нет. Китайцы ничего не вкладывают в Россию, там нет, там ноль инвестиций, вот ровно ноль. И никаких технологий они не передают. Готовые товары. Вы нам сырье, а мы вам товар высокого передела. Вы нам там металл, редкоземы, лес, нефть, газ, а мы вам там электромобили, например, да, по максимальным ценам. Или там мы вам запчасти для дронов, а вы сами их там паяете, эти дроны. Они и Украине их, насколько я понимаю, продают распрекрасно совершенно. Но вот в Россию мы поставляем эти запчасти для дронов, но никакие технологии дроновые, в которых Китай довольно существенно продвинулся, я имею в виду военные, они не передают.
13: Совокупный экспорт вооружений из России за последние 5 лет сократился на 64% по сравнению с 2016-2020 годами, а доля в мировом экспорте упала с 21% до 6%. И все это благодаря перехвату инициативы Китаем. При этом он всегда активно декларирует свою поддержку России, хотя играет в свою игру, говорит политолог Игнат Кривцов.
16: Китай, он над схваткой, он как раз сидит на заборе и ждет, пока там все по реке поплывут дохлые. Он не за Россию, он не за Иран, он сам по себе. И Китай всерьез воспринимает в качестве своего геополитического противника только одну страну, это Соединенные Штаты. Вот Китай и Штаты, вот два полюса сейчас, а там где-то промежду ними Россия.
13: Эксперты говорят, в такой ситуации большой вопрос, является ли партнерство России с Китаем взаимовыгодным, либо же больше преференций получает лишь одна сторона. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Радиолента. Прямая речь.
11: Зет-блогер Павел Губарев о неминуемости новой волны мобилизации.
17: Да будет, наверное. Ну, логика. Надо смотреть не заявления, то есть они это совершенно не важно, это шум. Они не должны по-другому заявлять. У них система выборов, она должна пройти без сучка, без задоринки, значит, плебисцит. Это же как без шума там и так далее. А то, что людей на фронте не хватает, ну факт. Это факт. Причем в некоторых, значит, на некоторых участках, в некоторых подразделениях прямо там очень сильная нехватка личного состава. Тоже не буду конкретизировать. Есть у меня примеры. Не буду конкретизировать, чтобы не напороться на уголовную статью про фейки. Поэтому мобилизация назрела, она, скорее всего, будет. в каких масштабах и как она пройдет, и каковы будут последствия для общества, прогнозировать не берусь. Но это будет интересно в любом случае.
2: Криминальные новости.
18: Стало известно имя подорванного в Петербурге офицера. Автомобиль военнослужащего взорвался 27 августа в Шушарах. По данным 78.ru, погиб 43-летний уроженец Рязани Сергей Сичков, который служил в 332-м отдельном гвардейском вертолетном полку в звании майора. Ранее «Фонтанка» называла погибшего подполковником. Сичков жил в доме на Колпинском шоссе в 100 метрах от того места, где произошел взрыв. Его супруга Анна госпитализировалась в тяжелом состоянии. Обоим оторвало ноги. Гибель сына подтвердил отец Сичкова. Погибший докладывал командованию, что находится в списках на ликвидацию и поэтому регулярно осматривал автомобиль перед поездками. По данным украинского сайта «Миротворец», в 2022 году военнослужащие 32-го вертолетного полка наносили ракетные и бомбовые удары по мирному населению Сумской и Харьковской областей. Двух мужчин расстреляли неизвестные в подмосковной Жуковке. Пострадавших госпитализировали с тяжелыми ранениями. По данным ШОТ, стрельба произошла вечером 27 августа на парковке возле одного из заведений в элитной подмосковной деревне. Неизвестные открыли огонь по находившимся там посетителям. Под пули попали двое мужчин. Оба получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу. У одного врачи диагностировали пулевое ранение шеи, у второго – огнестрельное ранение головы. Позже стало известно, что пострадавшие при стрельбе в элитном поселке Подмосковья оказались телохранителями в ЧОП «Скорпион Групп». Компания специализируется на личной охране и сопровождении ценных и дорогостоящих грузов. Предварительно по 28-летнему и 38-летнему мужчинам открыли огонь из травматического оружия. Стрелявшие скрылись с места происшествия на машинах. Полиция ведет их розыск. Женил преступников на проститутках. Сотрудник полиции из Уфы пойман за организацию фиктивных браков ради выплат участникам СВО. Как пишет база, коллаборация уфимского инспектора мобильного взвода патрульно-постовой службы и женщин с пониженной социальной ответственностью началась еще в 2025 году. Правоохранитель отлавливал нарушителей закона или ранее судимых, после чего предлагал выбор: заключите контракт на военную службу и жениться на женщине, которую он приведет, либо понести наказание за правонарушение в полном объеме. Следственный комитет Башкирии установил несколько случаев организации таких фиктивных браков. Схема была проста. Запуганная полицейским жертвам подписывала контракт с Минобороны, а все положенные выплаты получала новоиспеченная жена. В роли жен выступали проститутки, получавшие процент со схемы. Например, только по одному из таких фейковых браков мошенники получили более 2 миллионов рублей, выданных в качестве подъемных средств для солдата и боевых выплат. Помимо организатора преступной схемы, под следствием оказались 3 женщины. Они выполняли роли невест и кассиров. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенной группой лиц в особо крупном размере. Сотрудник уфимской полиции уволен со службы и задержан, как и его подельники. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России – слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
11: Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, почему Россия позволяет себя постоянно обманывать.
19: Мы все-таки набожная нация, многонациональный наш народ и много пословиц о терпении, великом терпении наших людей. Господь терпел и нам велел. Но 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, обещанного 3 года ждут. Это тоже психологию выдает. Но это не то, что наивность народного характера, увековеченная долгими историческими нашими событиями. Это все равно какая-то надежда в то, что не может подлец быть совсем подлецом, если так по-простому. И Илья Муромец, 33 года на печке лежал. Тоже ждал, когда понадобятся его услуги для Родины. Но обман – это основа дипломатии Запада.
2: Главные
20: Новости дня.
21: Что на самом деле происходит на СВО? Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины. О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
22: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
21: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого

0: давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, ну не Москва, Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
1: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
2: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе, вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Услуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
1: Кроме того, по данным журналистов Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов. Радиолента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
5: Экс-замминистра экономики Сергей Алексашенко считает, что Пекин интересует только природные богатства России.
6: В Сибири, в Восточной Сибири есть большое количество месторождений разных полезных ископаемых. Там есть и медь, и золото, есть лесное хозяйство, да, древесина. И все проекты, связанные с разработкой природных ископаемых, полезных ископаемых, они находят большую поддержку и в России, и в Китае. Да, потому что для российских регионов, сибирских регионов, это возможность, ну, что называется, получить инвестиции, получить рабочие места, получить налоги, да, и чего далеко ходить, вот там угольные месторождения в Якутии буквально за последние там лет 7-8. Там высококачественные угли, частные компании, да, вот, собственно говоря, они развили не

0: невиданную активность и даже за свой счет построили железную дорогу с тем, чтобы возить уголь в Китай. Да, то есть вот все, что связано с природой, с полезными ископаемыми, это пользуется огромным успехом, поддержкой. И здесь, ну, что называется, после того, как Путин после 2014 года, после Крыма и после поворота на восток, ну, фактически снял запрет на участие, не скажу, на инвестиции. Вот проектов, где Китаю разрешается инвестировать в добычу российских полезных ископаемых, а их не очень много. Но, по крайней мере, вот развитием, разработками месторождений и экспорт в Китай, этому дан зеленый свет. Соответственно, есть ямальские месторождения Новатэка и сжиженный газ. Да, вот то, что Ямал-СПГ, Арктика-СПГ, Арктика-СПГ-2, там Китай участвует и в качестве акционера, но в качестве акционера он просто получает свою долю, там устроенный консорциум, таким образом, что участники консорциума получают продукцию, то есть разжиженный газ, который идет в Китай. Вот, за исключением полезных ископаемых, ну, собственно говоря, найти какие-то другие примеры достаточно тяжело. Были китайские инвестиции в тепловую электростанцию, если я помню правильно, в Ярославской области. Ну, в общем, там традиционный российский конфликт, генпрокуратура что-то нашла, спор хозяйствующих субъектов, ну, китайцев начали кошмарить. Я так понимаю, что Китай, ну, вот после этого решение Китая там инвестировать в Россию совсем упали аппетиты. Вот, а самое главное, что принципиальная позиция китайского руководства состоит в том, что мы видим развитие российско-китайских экономических отношений в том, что каждая страна производит то, что у нее получается, а другая покупает. То есть вот не нужно думать, китайцы прямо пишут, прямо так, что называется, открытым текстом, даже не скрывая свои мысли, не нужно думать, что экономическое сотрудничество – это только инвестиции. Нет.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Житель Москвы ответил на вопрос, как он понимает традиционные ценности.
3: Вот эти вот скрепы традиционных ценностей, враги вокруг нас, все это мы уже как бы проходили. Под это появился в свое время и сталинизм, и репрессии, и все остальное. Говоря о традиционных ценностях, сама власть эти самые ценности и нарушает. Идеология власти, то есть как она видит развитие, прежде всего, для себя, так она это и пытается навязать и гражданам. Что такое традиционные ценности? Кокошники. Ценности, они есть, они в Библии прописаны, там заповеди и все остальное. Вот эти вот ценности, они для общечеловеческих ценностей, для всех являются. У нас нет какого-то особого пути. Такого вообще не может быть.
1: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
5: Там, короче, там стоят какие-то вот тачки, которая взорвалась.
4: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно. То есть, прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34 бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
4: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги. Женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер. И обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
7: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
4: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
8: Данные под прицелом. Военкор Зергулио о том, чем может обернуться расширение доступа военкоматов к информации о россиянах.
9: Глазам не поверил, даже перечитал. Военкоматы получат расширенные данные о военно обязанных россиянах. Сведения о доходах, банковские счета, кредиты, место работы и медицинскую информацию. Минобороны подготовила проект приказа, который заметно расширяет объем сведений, которые военные смогут получать о гражданах при отборе на отдельные должности. Причем речь идет не только о самих кандидатах и военнослужащих. Доступ к значительной части информации предполагается также в отношении их родственников. Представляю, с каким азартом этнические банды и всевозможные организованные преступные группировки начнут пробивать имущество своих перспективных жертв у сотрудников военкоматов с зарплатами 18-20 тысяч рублей. Что до массовой продажи личных данных в сети, эта сфера просто улетит в космос. Мы стоим на пороге взрывного роста криминала. Именно криминал станет основным выгодоприобретателем от данного закона.
8: Снова горят заводы. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом массированном налете на российскую нефтепереработку.
9: После нескольких дней, по сути, перерыва и не особо высокой активности, вооруженные силы Украины атаковали Россию более чем 500 беспилотниками. Этой ночью дроны сбивали над разными регионами, начиная от Московской области и заканчивая Саратовской и, по классике, Крымом. В Крыму и Севастополе беспилотники атаковали на протяжении нескольких часов. Работа противовоздушной обороны слышна была в Камышовой и Казачьей бухтах. Еще одной целью удара была Ярославская область, а конкретно местный нефтеперерабатывающий завод, который уже не раз подвергался атакам противника. Там возникло возгорание, что уже есть на десятках различных кадров на украинских каналах. Еще ВСУ пытались ударить по Саратовской области. Работа противовоздушной обороны фиксировалась над Энгельсом, где также целью был нефтеперерабатывающий завод и аэродром, размещенный в этом городе. В Севастополе украинские дроны действовали в режиме свободной охоты, регулярно то подлетая к целям, то маневрируя с целью изматывания подразделений противовоздушной обороны. Не расслабляемся.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Мобилизация без мобилизации. Зачем военкоматам открывают доступ к данным о счетах, здоровье и судимостях военнообязанных и их близких? Информация об этом вызвала массовые обсуждения в военных чатах. Полную информацию о человеке, которым интересуется в военкомате, теперь приставы могут получить за считанные минуты. Достаточно будет одной заявки для всех органов, поясняют адвокаты. Такие же сведения военные смогут получать о близких родственников военнообязанных. По словам юристов, такая информация может использоваться, чтобы надавить на человека, если, например, он откажется подписывать контракт. И в первую очередь под угрозой окажутся те мужчины, которым сейчас ставят мобилизационное предписание.
10: Мне пришла повестка, в повестке написано: «Вы вызываетесь для уточнения военно-учетных данных». Все это полная галимая Людей поголовно вызывают по этим повесткам и вклеивают мобилизационное предписание. Я пообщался с моим товарищем, который также получил повестку, он по ней сходил. А ребятам, молодым ребятам, которые сидели до ним и перед ним, поголовно всем вклеивали мобилизационное предписание. Поэтому я открыто могу сказать, что мобилизация идет, идет обширно и идет скрытно. Эти твари не говорят ни слова и не скажут.
4: Рассылка повесток – это не единственный метод привлечения людей на фронт. С начала лета в регионах страны полным ходом идут облавы. Они начались с Пензы и сейчас уже зафиксированы в 17 регионах, говорит юрист Григорий Свердлин.
11: Да, мы видим все больше и больше вот таких отчаянных действий, задержаний на улицах городов, ну, в общем, разного давления на самые разные категории граждан. В первую очередь на тех, кто в сколько-нибудь уязвимом положении, будь то люди, задержанные, доставленные в СИЗО там за какое-то хулиганство, студенты с какими-то долгами по обучению, люди с, кстати говоря, с долгами финансовыми, на которых давят одновременные судебные приставы, примкнувшие к ним сотрудники военкоматов и прочее, прочее. То есть, да, этого давления все больше, и, к сожалению, ну, я предполагаю, что его будет становиться только больше, или до момента, пока не так или иначе не закончатся боевые действия, или до момента, когда власть все-таки вынуждена будет дать отмашку на проведение второй волны мобилизации.
4: Для вербовщиков не важны ни данные о здоровье, ни справка о семейном положении. Из-за катастрофического дефицита людей на фронте берут всех подряд. В Ульяновской области на СВО принудительно отправили мужчину с серьезными заболеваниями. Старший брат парня уже погиб на фронте, и семья не хотела потерять еще и младшего, рассказывает его сестра.
12: Моего брата привезли домой сотрудник полиции в сопровождении с куратором Ульяновской военной части и сказали, что мой брат подписал контракт на прохождение специальной военной операции, и они приехали за его документами. Мы отказались отдавать документы брата и объяснили, что мы потеряли уже старшего сына, на что они нам грубо ответили: «Ну так бывает».
4: Опасения по поводу возможной мобилизации, которую могут объявить сразу после думских выборов, в обществе нарастает с каждым днем. На это указывают, например, свежие соцопросы, в которых две недели подряд тема мобилизации попадает в число главных. Официально власти разных уровней отрицают возможность мобилизации этой осенью. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что потеряла Россия, пока военные расходы превращались в главную статью государственного бюджета. С лета 2025 года в регионах сокращали финансирование больниц, замораживали строительство школ, откладывали ремонт дорог и экономили на коммунальной инфраструктуре. По отдельности каждое решение можно объяснить дефицитом денег или очередной оптимизацией, но вместе они показывают системный выбор государственных приоритетов. Разберемся, какие программы попали под сокращение, сколько денег из них исчезло и чем сегодняшняя экономия обернется для россиян завтра.
14: Слушай, ну, давай начнем, наверное, не с каких-то сухих цифр, а с очень конкретной картины. Вот февраль, на улице минус 40 градусов, угу. Город Бодайбо, это в Иркутской области, и там центральный водопровод просто промерзает насквозь. То есть люди остаются без тепла прямо в разгар суровой сибирской зимы.
15: Обуго, звучит жутко, но разве это не просто коммунальная авария? Ну, трубу прорвало, с кем не бывает.
14: На первый взгляд, да. Кажется, что обычная авария. Но если копнуть глубже, это прямо физическое воплощение того, как перераспределяются государственные триллионы вот прямо сейчас.
15: Звучит, честно говоря, как сильное преувеличение.
14: Это звучит как преувеличение ровно до того момента, пока не посмотришь на саму механику. Бюджетные потери ведь никогда не выглядят как громкая отмена. Ни один чиновник не выйдет к людям и не скажет, типа, знаете, трубы мы менять не будем, пусть рвутся.
15: Ну да, это было бы политическим самоубийством.
14: Вот именно. Всегда используется бюрократическая маскировка, где самое популярное слово – это оптимизация.
15: Ну, хорошо, давай тогда посмотрим на масштаб этой оптимизации через базовые цифры бюджета на 2026 год. Потому что цифры, ну, они просто поражают.
14: Абсолютно.
15: 29% всех федеральных расходов, это 12,9 триллиона рублей, уходит исключительно на оборону.
14: А если добавить к этому расходы на безопасность, ну, национальную безопасность, правоохранительные органы, то сумма вырастает почти до 16,8 триллиона.
15: Ничего себе!
14: Да.
15: Чтобы было проще, воспринимать это примерно 38 рублей из каждой сотни, которую вообще тратит федеральный бюджет.
14: Слушай, но объективно, тут есть нюанс. Разве это автоматически означает, что деньги забрали у условной школы или поликлиники? У них же, по сути, разные бюджетные карманы.
15: Угу. Тем более федеральные центры тоже выделяют деньги на здравоохранение и образование.
14: Вот тут как раз кроется главная иллюзия. Напрямую сравнивать федеральные траты на армию и гражданские сферы, ну, это не совсем корректно. Здравоохранение, школы, дороги, коммуналка – они все критически зависят от региональных бюджетов.
15: Так.
14: Но именно федеральные цифры задают политический приоритет всей системе. То есть центральная власть решает, какие направления нужно защищать любыми способами, а какие, ну, просто сбросить на плечи регионов.
15: Слушай, это очень похоже на семейный бюджет, когда выплаты по какому-то огромному кредиту внезапно забирают половину доходов. Ремонт протекающей крыши официально никто не отменяет, его просто называют, ну, перенесенным до лучших времен.
14: Да, очень точная аналогия. Только в государственном масштабе это маскируется еще изящнее.
15: Например?
14: Например, через инфляцию. Вот смотри, за первый квартал 2026 года расходы регионов номинально выросли на 4,3%. В отчетах все прекрасно. Финансирование-то увеличилось?
15: Угу. Только индекс потребительских цен за тот же период составил 5,9%.
14: Именно. Если ремонт поликлиники из-за роста цен на стройматериалы подорожал на 10%, а бюджет увеличили только на 4%.
15: То часть работ просто вычеркивают?
14: Да. В бухгалтерском балансе рост финансирования, а в реальной поликлинике остается, ну, старая пожароопасная проводка и текущая крыша.
15: Окей. Раз уж основная нагрузка ложится на регионы, давай посмотрим, что там происходит с медициной. Я посмотрел цифры на начало 2026 года, и они заставляют вздрогнуть.
14: Угу.
15: 19 субъектов урезали медицинские бюджеты более чем на 10%. Общая сумма этой, так сказать, экономии составила около 107 миллиардов рублей.
14: И это, знаешь, только верхушка айсберга. Если спуститься на уровень конкретных территорий, вот Вологодская область срезала расходы на здравоохранение на 39%.
15: Почти на 40%. Это же получается, каждый третий рубль, который должен был пойти на лечение людей, просто исчез.
14: Да-да. Кемеровская область потеряла огромные деньги. В Московской области расходы на капитальный ремонт поликлиник урезали вообще в 7 раз. Это минус 10 миллиардов.
15: Жесть. А в Кузбассе финансирование строительства новой инфекционной больницы рухнуло с 524 миллионов рублей до 3,5 миллионов. 3 миллиона для крупной больницы.
14: Да на это можно разве что забор покрасить.
15: Вот именно. И зарплату сторожу выдать. Но давай ради справедливости порассуждаем. Ну, заморозили стройку, но оставили на бумаге. Здание подождет. В чем прям глобальная катастрофа?
14: Катастрофа в том, что замороженные стены – это вообще полбеды. Основной удар наносится по людям.
15: По врачам.
14: То есть режут зарплаты.
15: Возвращаемся к Вологодской области. Там на 99%, это почти 1,7 миллиарда рублей, сократили повышение зарплат медикам, а в некоторых селах просто отменили компенсации за аренду жилья.
14: То есть сельский врач, который приехал лечить людей, внезапно обнаруживает, что ему тупо нечем платить за квартиру.
15: Ага. И что он делает? Он просто собирает вещи и уезжает. Здание больницы можно отложить на 5 лет, ну, подорожает оно. Но если врач уезжает, новенькая поликлиника превращается просто в пустую бетонную коробку. Экономия на людях дает чиновникам быстрый результат в таблицах, это понятно. Но это же создает просто бесконечные очереди к специалистам. И это запускает эффект домино. Я смотрю на данные по Приморскому краю.
14: Угу, что там?
15: В феврале 26 года из-за дефицита там разом срезали 3 миллиарда рублей. И знаешь, откуда забрали деньги?
14: Подозреваю, что с социалки.
15: Да. 105 миллионов у проектирования ремонта больниц. Около 248 миллионов срезали с оборудования школ и систем видеонаблюдения. Уход за пожилыми людьми – минус 283 миллиона. А детские лагеря вообще потеряли 191 миллион.
14: Это буквально список того, за что губернаторы не накажут немедленно.
15: Но объясни мне такую вещь. Забрать 100 миллионов у детского лагеря – это же копейки в масштабах огромного регионального бюджета. Зачем им так мелочиться?
14: Проблема в том, что свободных денег просто нет. Вообще. В первом квартале 26 года 56 регионов оказались в дефиците.
15: 56?
14: Да. Общая сумма этого дефицита достигла 294 миллиардов рублей, а государственный долг субъектов вырос до 3,6 триллиона.
15: А к чему они оказались в такой яме?
14: Потому что экономика трансформируется, прибыль предприятий падает, регионы не могут, типа как Центробанк, просто напечатать деньги. Коммерческие кредиты брать безумно дорого из-за высоких ставок.
15: Повышать налоги они тоже не имеют права.
14: Верно. И вот сидит губернатор перед таблицей, а у него минус миллиард. Что делать? Он вынужден резать то, что можно отложить без уголовного дела. Школу построить желательно, но не обязательно прямо в этом году.
15: Кстати, про школы. В Краснодарском крае еще летом 25-го года остановили финансирование проектирования новых школ. Опять же, звучит не страшно. Ну, не нарисовали чертеж. Дети пока где-то поучатся.
14: Это огромное заблуждение. Школа начинается задолго до экскаватора. Нужно сделать проект, пройти госэкспертизу. Если сегодня не оплатить проект, то через год стройка просто не начнется.
15: То есть через 3 года новые парты тупо не появятся?
14: Именно. Одно такое бумажное решение означает, что первоклассники пойдут в классы по 40 человек и будут учиться в 3 смены. Разрыв только накапливается.
15: Хорошо, со школами логика понятна, время работает против. Но давай вернемся к началу разговора. К городу Бодайбо и ЖКХ. То, что уже существует и разрушается. Краснодарский край сократил расходы на коммуналку вдвое, на 54 миллиарда рублей.
14: При том, что износ коммунальных сетей там достигает 60%.
15: Волгоградская область срезала треть, почти 4 миллиарда. Но, объективно говоря, трубы в Бодайбо рвались не потому, что в 26-м году срезали бюджет. Они ржавели последние 30 лет.
14: Да, трубы старые. Но именно поэтому текущие сокращения бюджета становятся просто фатальными. Система уже на пределе. Отказ от ремонта сегодня – это не экономия, это кредит, взятый у будущего под гигантские проценты аварий.
15: Звучит как финансовая пирамида.
14: Так и есть. Когда лопается теплотрасса, платить приходится не только за кусок трубы. Надо оплачивать аварийные бригады, компенсировать ущерб квартирам. В итоге ликвидация аварии обходится в десятки раз дороже, чем тот самый плановый ремонт.
15: А инфраструктура – это ведь не только ЖКХ, это еще и дороги. Общая программа «Автодора» была уменьшена, а федеральный дефицит ремонта дорог вырос до астрономических 1,85 триллиона.
14: Да. Трещина в асфальте очень быстро превращается в яму.
15: Но знаешь, я нашел факт, который звучит как полный сюрреализм. Август 26 года. Минтранс предлагает разрешить оплачивать защиту инфраструктуры от беспилотников прямо из дорожных фондов.
14: Да, это, скажем так, бюрократическая эквилибристика высшего уровня.
15: То есть по бумагам деньги из дорожного фонда никуда не уходят. Отчетность показывает, что все на месте.
14: Абсолютно. Расходы на дороги как бы сохраняются в полном объеме. Но в реальности вместо укладки асфальта закупаются бетонные укрытия и сетки.
15: Значит, водитель едет по разбитой трассе, жалуется. жалуется чиновникам, а ему показывают документ, смотрите, дорожный фонд освоен на 100%.
14: Да-да, формально деньги из статьи не уходят, но классического ремонта становится меньше. Возникает вопрос, откуда вообще берется эта невероятная финансовая нагрузка на регионы, помимо инфляции?
15: Ну, я смотрел данные по региональным выплатам за заключение контрактов. Чтобы выполнить планы, субъекты устанавливают выплаты, которые в 2026 году доходили до нескольких миллионов на человека.
14: Угу.
15: Если посчитать 100 контрактов по 2 миллиона, это 200 миллионов рублей. Сумма ремонта нескольких школ. А 1000 контрактов – это уже 2 миллиарда?
14: Именно. Регионы вынуждены встраивать эти гигантские расходы в свою казну. Гражданские программы неизбежно вступают в конкуренцию с этими выплатами.
15: Но ведь за это в итоге платит каждый человек лично. С 26 года НДС вырос с 20 до 22%, что должно принести государству 1,4 триллиона рублей.
14: Да, формально налог платит бизнес, но фактически он заложен в цену каждого товара.
15: То есть новые расходы государства приходят к человеку просто как более высокая цена на кассе за молоко или зимние ботинки?
14: Абсолютно. И здесь мы упираемся в главную проблему – секретность. В июне 26 года был принят закон, который позволил правительству увеличивать траты без публичного изменения бюджета.
15: То есть значительная часть расходов просто засекречена?
14: Да. Нельзя взять документ и увидеть транзакцию. Вот тут забрали у поликлиники, а тут отдали на производство танка. Все размыто.
15: Получается, гражданские расходы поставлены в условия жесткого выживания.
14: Да, они вынуждены конкурировать за остатки денег в системе, где военные нужды защищены и расширяются. Это изменение всей очереди приоритетов. Гражданская жизнь оказалась в самом конце.
15: В общем, итог получается вполне конкретным. Военные расходы оплачиваются не только триллионами из бюджета, но и больницами, школами, дорогами, коммунальными сетями, до которых деньги так и не дошли. Не каждое сокращение можно напрямую назвать переводом средств на спецоперацию, однако государственный приоритет очевиден. На оборону финансирование находится даже при растущем дефиците, а гражданские программы отправляют ждать лучших времен. Только отложенный ремонт не исчезает. Трубы продолжают разрушаться, недостроенные здания дорожают, врачей становится сложнее удержать, а школы остаются переполненными. Получается, ради оплаты сегодняшних военных решений власти сокращают расходы на нормальную жизнь и перекладывают их реальную цену на обычных граждан. Эта цена продолжает расти, поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Что на самом деле происходит на СВО? Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины. О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
17: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
16: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменил все ранее запланированные мероприятия, а их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждает и военный аналитик Сергей Услендер.
18: Рэдклифф, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
16: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
19: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, представьте себе, вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Услуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
16: Кроме того, по данным журналиста Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Глава МИД Сергей Лавров о том, что Россия привыкла делать дела по-пацански и по-благородному, что одно и то же.
20: Ну, сразу после Анкориджа метнулись европейцы вместе с Зеленским, повисли Трампу на руках, и в итоге вот обработки, которая продолжалась почти весь год, в июне в Эвиане на саммите «семерки» Макрон гордо объявил: «Мы похоронили Анкоридж. Трамп теперь с нами». Я не знаю, как это рассматривается в Белом доме, но никакой реакции на эти слова не прозвучало.
21: Означает ли это, что мы не доработали, мы не повисли у Трампа на руках и не объяснили ему свою точку зрения?
20: Не наш стиль. Мы привыкли дела делать, можно сказать, по-благородному, можно сказать, по-пацански, что по сути одно и то же. Мы ударили по рукам.
21: Держим слово.
20: Правда, после того, как Рубио сказал, что они могут быть посредниками, мы с ним встречались в Маниле на полях мероприятия АСЕАН, а потом он где-то месяц, наверное, назад сказал, что мы заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, но надо искать новые подходы. Готовы выслушать новые подходы. Но тем временем мы продолжаем работать на земле.
1: Главные новости дня.
22: Союзник себе на уме. Китай стал выдавливать Россию с рынка вооружений стран бывшего СССР. После распада Союза Россия долго оставалась главным партнером стран Центральной Азии в сфере поставок оружия. Но сейчас их оборонный рынок стремительно захватывает Китай. Пекин продает дроны, транспортные самолеты, бронетехнику и системы противовоздушной обороны. Туркменистан, например, приобрел системы ПВО большой и средней дальности, а Узбекистан и Казахстан готовы внедрять крупную китайскую технику в свои вооруженные силы. Первый недавно получил 4 многоцелевых истребителя «Чэнгду» и договорился о поставке еще 20, а второй уже эксплуатирует 8 китайских военно-транспортных самолетов. Причина проста – китайские товары ВПК дешевле, а часто и качественнее, говорит китаист Тимур Умаров.
23: Если мы посмотрим на присутствие России и Китая на рынке товаров ВПК, Китай как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы, потому что это в основном развивающиеся государства, которые иногда не имеют доступ к американскому или европейскому рынку, и поэтому они обращались раньше к России. Но теперь Китай предлагает то же самое, что и Россия, но по более выгодной цене, иногда даже по качеству и возможностям. Некоторые объекты военно-промышленного комплекса Китая превосходят российские. Например, дроны. Если мы посмотрим на рынок мировой дронов, то китайцы здесь давно уже впереди России.
0: Активно пополняют свои арсеналы китайскими боевыми дронами «Винглунг» и «SH-3A» такие страны, как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Таджикистан же с гордостью демонстрирует китайскую технику на своих парадах. Он, в частности, закупал бронетранспортеры, бронеавтомобили, самоходные минометные установки и стрелковое оружие. Расширение арсенала за счет китайских вооружений происходит, несмотря на то, что Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются вместе с Россией членами военного союза ОДКБ. Китай же при этом главный партнер России, но только на словах, ведь никогда не делится технологиями, говорит экономист Виталий Коростылев.
3: Никакого технологического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем нет. Китайцы ничего не вкладывают в Россию, там нет, там ноль инвестиций, вот ровно ноль. И никаких технологий они не передают. Готовые товары. Вы нам сырье, а мы вам товар высокого передела. Вы нам там металл, редкоземы, лес, нефть, газ, а мы вам там электромобили, например, да, по максимальным ценам. Или там мы вам запчасти для дронов, а вы сами их там паяете, эти дроны. Они и Украине их, насколько я понимаю, продают распрекрасно совершенно. Но вот в Россию мы поставляем эти запчасти для дронов, но никакие технологии дроновые, в которых Китай довольно существенно продвинулся, я имею в виду военные, они не передают.
0: Совокупный экспорт вооружений из России за последние 5 лет сократился на 64% по сравнению с 2016-2020 годами, а доля в мировом экспорте упала с 21% до 6%. И все это благодаря перехвату инициативы Китаем. При этом он всегда активно декларирует свою поддержку России, хотя играет в свою игру, говорит политолог Игнат Кривцов.
5: Китай, он над схваткой, он как раз сидит на заборе и ждет, пока там все по реке поплывут дохлые. Он не за Россию, он не за Иран, он сам по себе. И Китай всерьез воспринимает в качестве своего геополитического противника только одну страну, это Соединенные Штаты. Вот Китай и Штаты, вот два полюса сейчас, а там где-то промежду ними Россия.
0: Эксперты говорят, в такой ситуации большой вопрос, является ли партнерство России с Китаем взаимовыгодным, либо же больше преференций получает лишь одна сторона. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев рассказал о реальном отношении Китая к Российской Федерации.
6: Давайте так. Значит, что значит подкинули, значит, братушки? Вот эта вот странная мысль, что нам кто-то что-то должен, она меня удивительным образом всегда напрягает. Откуда столько иллюзий, что нам кто-то чего-то должен? Это вот мы сидим и с Трампа смеемся. Что когда он в Иран влез, и как-то вот удивлено, а что я один влез? А что больше никто корабли не прислал? А почему не прилетели испанские самолеты? Почему не приехали немецкие танки? От какого перепугу? Ты тут там влез, там разбирайся, по большому счету. Китай, как ты говоришь, братушки, да, сейчас согласовал поставки комплектующих на БПЛА на 6 миллиардов долларов. То есть в Китае будут платить деньги европейские партнеры, так сказать, которые будут покупать для украинцев оборудование на производство БПЛА на 6 миллиардов долларов США. Ты представляешь, сколько можно летающих машин сделать на эти деньги? Это серьезно вот сейчас про братушек? Ну, елки-палки. Ну, в этой ситуации обижаться на то, что нам нефти не подкинули.
1: На радио Лента. Шок дня.
7: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
8: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
1: Говорят военкоры.
9: Данные под прицелом. Военкор Зергулио о том, чем может обернуться расширение доступа военкоматов к информации о россиянах.
10: Глазам не поверил, даже перечитал. Военкоматы получат расширенные данные о военно обязанных россиянах. Сведения о доходах, банковские счета, кредиты, место работы и медицинскую информацию. Минобороны подготовила проект приказа, который заметно расширяет объем сведений, которые военные смогут получать о гражданах при отборе на отдельные должности. Причем речь идет не только о самих кандидатах и военнослужащих. Доступ к значительной части информации предполагается также в отношении их родственников. Представляю, с каким азартом этнические банды и всевозможные организованные преступные группировки начнут пробивать имущество своих перспективных жертв у сотрудников военкоматов с зарплатами 18-20 тысяч рублей. Что до массовой продажи личных данных в сети, эта сфера просто улетит в космос. Мы стоим на пороге взрывного роста криминала. Именно криминал станет основным выгодоприобретателем от данного закона.
9: Снова горят заводы. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом массированном налете на российскую нефтепереработку.
10: После нескольких дней, по сути, перерыва и не особо высокой активности, вооруженные силы Украины атаковали Россию более чем 500 беспилотниками. Этой ночью дроны сбивали над разными регионами, начиная от Московской области и заканчивая Саратовской и, по классике, Крымом. В Крыму и Севастополе беспилотники атаковали на протяжении нескольких часов. Работа противовоздушной обороны слышна была в Камышовой и Казачьей бухтах. Еще одной целью удара была Ярославская область, а конкретно местный нефтеперерабатывающий завод, который уже не раз подвергался атакам противника. Там возникло возгорание, что уже есть на десятках различных кадров на украинских каналах. Еще ВСУ пытались ударить по Саратовской области. Работа противовоздушной обороны фиксировалась над Энгельсом, где также целью был нефтеперерабатывающий завод и аэродром, размещенный в этом городе. В Севастополе украинские дроны действовали в режиме свободной охоты, регулярно то подлетая к целям, то маневрируя с целью изматывания подразделений противовоздушной обороны. Не расслабляемся.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
24: Костьми лягу, но сына не отдам. Матери Срочникова ополчились против СВО. Женщина, потерявшая сына на Украине, обратилась к президенту. Об этой истории в челябинском селе Варна знает каждый житель. 20-летнего Семена Стерхова призвали на срочную службу, а через 2 недели он подписал контракт с Минобороны. Матери он писал, что ему пообещали службу в тылу и большие деньги, на которые он хочет купить матери дом. Но через 1,5 года парень перестал выходить на связь. Командование долго скрывало правду от семьи. В результате признало, что он погиб. Мать Татьяна Стерхова до сих пор не может отойти от горя.
4: Вот что творится-то в нашей России? Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Вы что творите? Мы даже не можем похоронные получить. Вы что же, по нищенски 60 тысяч? Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я 8 лет ждала сына. 8 лет. Привезли без головы. Что вы творите? Что творит наше правительство? Вы что, хотите гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите.
24: По словам женщины, за доставку тела сына в родное село она платила из своих сбережений, надеясь потом получить обещанные государством так называемые гробовые выплаты. Но из-за бюрократической процедуры ей до сих пор не могут выдать 60 тысяч рублей. Каждодневные походы по кабинетам довели мать до ручки. Женщина заявила, что второго сына на СВО не отдаст ни при каких обстоятельствах.
4: Сколько можно издеваться? Вы долго будете гробить наших сыновей? Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери. Поднимайтесь, поднимайтесь! За что наши сыновья погибают? За что убивают наших сыновей? Это издевательство. Путин, когда ты все это прекратишь, когда ты шакалов своих устранишь везде и повсюду, которые наживаются, хочешь в отпуск, плати, не хочешь напередок, плати, да сколько ты будешь уничтожать эти шакалы твои, офицерьё, будут наживаться на наших сыновьях, на наших слезах, хватит уже, хватит!
24: На фронте без потерь не обойтись, говорит военнослужащий Александр Павельчик. Однако такого большого количества погибших, как за последние 1,5 года, он еще не видел. Александр воюет с 22-го года. Тогда он попал под первую волну мобилизации.
11: Обстановка здесь плохая. Жрать совсем нечего. Сидим тут полным уже, извините меня, говнище. В общем, отсюда можно выйти только... Если ты 300 или 200, по-другому отсюда ты не выйдешь. В отпуск не отпускают, в общем, связи тут никакой нет.
24: Александр утверждает, что военнослужащих уже 1 год не отпускают в отпуск. Можно выбить несколько дней, если дашь взятку командиру. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
13: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения Алушта. Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
14: Говорят военкоры.
15: Крым поставил ценовой рекорд. Военкор Живов о новой цене топливного кризиса.
17: Самый дорогой бензин в июле 2026 года продавали в Крыму. В среднем по 210 рублей 35 копеек за литр. Далее в рейтинге, составленном на основе данных Росстата, следуют Севастополь и Республика Тыва. Согласно официальной статистике, в июле 2026 года потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 6,5% по сравнению с июнем и на 25,9% по сравнению с июлем 2025 года. В Москве бензин в среднем подорожал на 2,3%, а в Санкт-Петербурге на 0,9%. Средняя потребительская цена бензина по России в июле составила 77 рублей 14 копеек за литр, на 4 рубля 76 копеек больше, чем месяцем ранее. Справедливости ради, наличие бензина в Крыму – это уже хорошо. Дорого, но все равно лучше, чем отсутствие бензина в принципе.
15: Неудобный вопрос. Военкор канал «Товарищ Артем» о том, почему Владимир Путин и его окружение находятся у власти больше четверти века.
18: Через вот это событие с этим Канье Вестом становится очевидно, что путинский правящий слой, вот, он неоднороден. Да? В нем есть различные группы, которые исповедуют различные идеологические предпочтения, скажем так. Да? Для одних Канье Уэст – это круто, а для других – это катастрофа. Да? И все они, и те, и эти входят в правящую группировку. То есть Владимир Путин и его олигархическое политбюро смогли создать такую оргструктуру, сложную, в которой уживаются люди с диаметрально противоположным мнением по тем или иным вопросам. Их связывают что-то другое, какая-то другая ценностная шкала, да? Ну, скорее всего, там, золотой телец, который их связывает идеологически. Но по другим вопросам они могут...
15: Угрозы повторяют годами. Военкор канал «Два майора» о том, почему после предупреждений МИДа пора переходить к действиям.
10: 27 августа 2026 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ Российской Федерации на украинские удары с применением британского оружия может прийтись на любые военные объекты Британии на Украине и за ее пределами. Слова правильные, но мы вспомнили много других правильных слов и призывов с 2022 года по этой теме. В 2024 году даже было практически дословно такое же заявление МИД России, адресованное британцам. Если с той стороны не понимают, то вполне логично уже переходить к действиям. А еще крайне интересно, согласовывает ли МИД свои заявления про удары за пределами зоны специальной военной операции с Минобороны России? Или наше военное ведомство узнает это тоже из новостей?
16: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
19: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.

0: корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
1: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги. Женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер. И обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
2: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
1: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуации напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Мать военнослужащего Алексея Капустина сообщила, что командование насильно удерживает ее сына в изоляторе и подвергает издевательствам.
5: Я оружейская Лена Викторовна, мама бойца Капустина Алексея Игоревича, номер части 46-108, рота 5-я танковая, 2 МСБ. После выписки из госпиталя приехал в Улан-Удэ, задержался на 2 дня у невесты. Его объявили в розыск. После того его забрали, увезли в часть, посадили в изолятор. Командир, назвавшийся именем Руслан, в изоляторе над ним издевается. Называет нецензурными словами. Он же отобрал телефон, издевается, заставляет стоять по несколько часов и несколько раз в день. Угрожает, говорит, что будет сидеть там 45 суток. Будет сидеть и гнить. От этих издевательств у Алексея начала кровоточить рана. Жалуется на сердечные боли. Они отказывают в оказании медицинской помощи. Прошу разобраться, принять меры и дать все это огласке.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество. Сны и знамения.

0: загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио Лента. Красный карлик. На радио Лента.
1: Привет. С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В живописных холмах Барабар на северо-востоке Индии высечены древнейшие рукотворные пещеры, возраст которых насчитывает более 2000 лет. Их внутренние стены из монолитного твердого гранита отполированы с такой безупречной зеркальной точностью, которой современные мастера добиваются только с помощью высокоточных лазерных станков. Давайте разберем, были ли эти загадочные залы аскетичными храмами отшельников или древними звуковыми генераторами неизвестного назначения. Пещеры датируются периодом могущественной империи муравьев и предназначались для религиозной аскетичной секты аджевиков, но их инженерное и архитектурное исполнение поражает воображение современных инженеров и историков. Самая знаменитая пещера комплекса Ломаш-Риши имеет сложный куполообразный свод и удивительный акустический эффект. Любой тихий шепот у дальней стены резонирует и многократно усиливается, создавая объемный звуковой купол по всему помещению. Писатель Грэм Хэнкок и энтузиасты древних технологий высказывали смелое предположение, что пещеры Барабар служили резонаторами для глубоких медитативных практик или даже древними передающими устройствами, использующими вибрацию гранита для вхождения в транс. Индийские архитектурные реставраторы и археологи отмечают, что зеркальный глянец гранитных стен был достигнут долгим ручным шлифованием с использованием кварцевого песка и воды, что требовало десятилетий упорного труда. Ученые доказали, что древние мастера обладали выдающимися знаниями геометрии и акустики, используя естественные резонансные свойства породы для создания уникального звукового пространства без использования сложнейшей аппаратуры. Никакой мистики, лишь гениальный инженерный расчет древних каменщиков, опередивших свое время на тысячелетия и сумевших добиться чистоты поверхности, недоступной даже многим современным технологиям. Исследователи до сих пор не могут до конца объяснить, как именно внутри узких туннелей удалось добиться столь идеальной геометрии без применения современных измерительных приборов. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 29 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день, какую энергию дню зададут. Итак, у нас выпала руна... Ой, у нас выпало две руны. Руна Эйвас и руна Урус. Ну, день под влиянием двух таких рун будет очень насыщенным, значимым. Да? Эйвас, он символизирует устойчивость, это умение противостоять трудностям, защищаться от внешних воздействий и искать внутренний покой, внутренний баланс. Она указывает на переходный этап, на необходимость выдержки, осторожности. В то же время Урус приносит очень мощный поток жизненной силы. Да, это энергия обновления, это возможность решительных действий. И вместе они дают сочетание выносливость плюс сила, да, терпение плюс энергия, что делает этот день уникальным по своей энергетике, друзья. И в работе влияние этих рун может проявиться как, например, возможность справиться с серьезными задачами и испытаниями, да? Эйвас советует не спешить, тщательно продумать шаги и защищать свои интересы, а Урус добавляет смелости и уверенности, чтобы сделать решительный шаг вперед, да? И этот день благоприятен для каких-то сложных переговоров, для заключения контрактов, может быть, начало каких-то долгосрочных проектов. Финансово обе руны указывают на возможность получить результат от настойчивого труда, но предупреждают, все должно быть достигнуто честно, иначе сила Урус может обернуться против вас. Вот никаких интриг, манипуляций, хитростей ни в коем случае. Что касается личной жизни, отношений, да, то сочетание Эйвас и Урус обещает некую проверку на прочность. Если союз строится на доверии, партнеры почувствуют новый прилив энергии, взаимное уважение, поддержку. Это будет прям укоренитесь, фундаментально почувствуете, насколько вы сильны в паре. А если наоборот, например, в паре есть скрытые конфликты, они могут проявиться и придется либо решать их, либо отношения переживут трансформацию вплоть до развода, да? Здесь Урус несет страсть и физическую притягательность, а Эйвас – стабильность и внутренний рост. А для одиноких людей день сулит знакомство с сильной, очень яркой личностью, которая может повлиять на жизнь крайне серьезно. Вот прям судьбоносный человек. По здоровью Урус приносит мощный энергетический ресурс. Восстановление сил. Это вообще главная руна здоровья. А Эйвас дает защиту и устойчивость. И это отличный день для начала курса лечения, может быть, для укрепления организма. Это занятие спортом или переход на более здоровый образ жизни. Однако руны напоминают, не стоит ни в коем случае перегружать тело чрезмерной активностью. Иначе можно истощить ресурсы. Вот за один день, да? И здесь баланс – ключ к успеху. Так что 29 августа станет днем силы, днем испытаний. Эйвас дает устойчивость, защиту, Урус – энергия и решимость. И вместе они открывают путь к внутренней трансформации, к переменам, к новым возможностям, но требуют ответственности и мудрого подхода в использовании этой силы. Принимайте, благодарите, действуйте и, конечно же, берегите себя.
0: Радиолента. Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радиолента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Предприниматели, работающие с маркетплейсом «Озон», вынуждены сами у себя выкупать товар, чтобы он не был уничтожен от возможного удара украинскими беспилотниками по складам.
5: Ребят, мы только что отъехали от ПВЗ «Озона», и мы офигели от того, сколько товара заносили ребята одного и того же наименования. Мы сначала не поняли, то ли со складов ИБО вывозят, чтобы товар защитить. Мы спросили у оператора, это откуда, это зачем, это почему так. Оператор нам объяснил, что сам продавец сделал его по 10 рублей и сам у себя его быстро выкупил. Его привезли в огромном количестве. Ну, в данном случае там были, по-моему, перфораторы или какие-то такие наборы. Смотрите вот видео. И он сам у себя выкупил эти 200-300, я не знаю, сколько штук ему заносили, там все ПВЗ в этом товаре. У меня по этому поводу вопрос, ребят. Вы выкупаете свой товар вот так вот, кладете в корзину, быстренько меняете цену, возвращаетесь в корзину и выкупаете все обратно. Либо вы просто оформляете возврат. Дает ли «Озон» сейчас сделать этот возврат? Кто-то пробовал или нет? И какой максимально быстрый способ, по вашему мнению, для того, чтобы свой товар с ФБО выцарапать, вернуть себе, чтобы он не пострадал и мы в деньгах не потеряли?
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Тотальный контроль с финальной отправкой на фронт. Военкоматы получат доступ к счетам, диагнозам и родне калининградцев. Получается, мобилизации никому не избежать. Лучше отдать по-хорошему. Почти 18 гектаров земли изымут ради дорог к курорту «Белая дюна». У кого власти экспроприируют участки и что взамен? Гулять так гулять. Калининградский Минкульт потратит 4 миллиона рублей на коктейльные наборы, пончо и бинокли. Кому будут раздавать столь щедрые сувениры, не уточняется. Итак, на волне участившихся слухов об ожидаемой в сентябре новой волне мобилизации военкоматы взяли курс на тотальную осведомленность. По всей России, в том числе и в Калининградской области, будут собирать максимум данных о военнообязанных и их родных. Минобороны представила проект приказа, согласно которому госорганы и компании должны передавать в военкоматы большой объем сведений – от банковских счетов и кредитов до диагнозов, включая ВИЧ, туберкулез и психические расстройства, и даже данных о статусе иноагента. Причем не только о самом призывнике, но и о всей его родне, вплоть до шурина и свояченицы. В ведомстве уверяют, так смогут точнее оценить годность к службе и лучше управлять мобилизационными ресурсами. Для эксклавного Калининграда с его особенностями это звучит особенно весомо. Вывод напрашивается один. Откосить от призыва в зону СВО становится практически невозможно. Под колпаком государства оказываются все граждане призывного возраста со всеми вытекающими последствиями. Параллельно в регионе усиливается работа по вербовке на фронт, а здесь уже вскрылись интересные детали. Оказывается, вербовщики зарабатывают миллионы на продаже мужчин на войну или, по сути, на верную погибель.
7: Журналист одного из изданий устроился на работу в крупный вербовочный центр «Воевода» и прошел обучение, чтобы разобраться, как устроен этот циничный бизнес на крови. Как оказалось, требования к контрактникам у «Воеводы» экстремально низкие. Берут мужчин даже бесконечностей. Проще говоря, даже если нет руки или ноги, контракт все равно предлагают. Обучение о том, как правильно развести человека, чтобы он согласился идти воевать, корреспонденту под прикрытием провела дипломированный таролог и бывшая менеджер «Газпромбанка», которая привнесла в вербовку опыт в продажах и маркетинге. Журналист рассказал, какими азами мастерства агитации поделилась с ним его наставница-вербовщица. Кое-что удалось записать на диктофон, и, по правде говоря, эти откровения шокируют цинизмом.
8: При общении с кандидатом на контракт прежде всего необходимо установить психологический контакт, расположить его к себе, показать, что вы уважаете его выбор, и ваша задача – подобрать ему якобы оптимально комфортный вариант службы. Кто-то идет четко за деньгами и отталкивается от единовременных выплат, но при этом панически боится попасть в штурма. Кто-то, наоборот, озвучивает, что должен быть на СВО. Как правило, это мотивировано и с боевым опытом. У кого-то проблемы с документами, у кого-то со здоровьем, у кого-то с законом. Но обязательно вам нужно убедить человека, что вы на его стороне и что напередок его посылать не будут. Главное – пообещать службу в тылу или на дальних рубежах от передовой. Вам должны поверить. И забудьте о морали, потому что обманутые вами нищие мужики заслуживают смерти.
6: Вот такая правда жизни. А кроме общения с будущими контрактниками, которое, по сути, сводится к профессиональному вранью, чтобы отправлять людей умирать, вербовщиков учат еще, как оформить аккаунт в соцсетях, чтобы он вызывал больше доверия. Например, разместить информацию о выплатах и льготах, а еще красивые патриотические видео с фронта. Также выяснилось, что потенциальных контрактников вербовщики ищут через рекламу в соцсетях и обзвон из колл-центров по купленным базам, используют раздачу листовок на улице и объезжают населенные пункты. Ну а сейчас самое интересное. Оплату рекрутеры получают за каждого завербованного человека, которых поделили на сорта в зависимости от региона. Например, за ярославца, который подпишет контракт, дают лишь 150 тысяч, а вот москвич стоит дороже всех – 1 000 000 рублей. Кстати, успешные продавцы мужчин на убой в месяц зарабатывают по несколько миллионов и к тому же получают бонусы. Плюс положена выплата вербовщику и за привлечение на работу других рекрутеров. Вот такая изнанка бизнеса на крови. А теперь о бизнесе вдали от фронта, где без пострадавших, по всей видимости, тоже не обойдется. Правда, здесь не все так страшно. Речь пойдет о грандиозной стройке федерального курорта «Белая дюна».
9: Жителям региона придется распрощаться со своими земельными участками и не по доброй воле. 18 гектаров земли изымут ради дорог в Белую Дюну, этот будущий город мечты и грез. А если точнее, то в Калининградской области решили изъять 13 земельных участков для строительства дороги Зеленоградск-Приморск через Светлогорск-Белая Дюна. Большая часть земель находится в Зеленоградском районе, в том числе около поселка Путилово. Еще часть – в Балтийском округе. В основном это сельскохозяйственные и земли в частной собственности. Участки забирают в том числе ради подъездов к будущему курорту. Ранее власти уже заказали проект дорог от Путилова и Покровского непосредственно к Белой Дюне, а также дорожной сети внутри самого курортного комплекса. Всего планируется построить более 9 километров дорог. Теперь областное агентство по имуществу должно договориться с владельцами об изъятии участков и оформить землю в собственность уже региона.
6: Правда, история умалчивает, что конкретно власти обещают взамен изъятых земель и как будут решать вопрос, если собственники станут в позу и откажутся отдавать свои участки, нажитые непосильным трудом. Кстати, четких сроков строительства дороги к Белой Дюне пока нет, но это дело наживное. А теперь к другим интересным новостям. О том, что хорошо жить не запретить, а хорошо жить за деньги налогоплательщиков и подавно. Министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует заказать более 1000 единиц сувенирной продукции на 4 миллиона рублей.
10: Всего в списке Минкультуризма по 300 наборов для приготовления коктейлей, театральных биноклей, несессоров и пледов пончо. Зачем пончо? Отдельный вопрос. Разумеется, без ответа. Кроме того, чиновники в качестве сувенирной продукции закажут 200 бокалов на магните, почти по 3000 рублей каждый. Причем одни только бокалы обойдутся в 600 тысяч рублей. Закажут и 300 театральных биноклей. Это еще почти 900 тысяч. Кого осчастливят столь щедрые сувениры, в том числе театральные бинокли, не уточняется.
6: Возможно, вся продукция предназначена для представительских и туристических мероприятий, но прямо это не указано. Всего же в региональном министерстве по культуре и туризму на сувениры в 2026 году предусмотрели 4 миллиона 58 тысяч 174 рубля. Кому именно предназначены подарки и почему туристическим сувениром Калининградской области внезапно стало пончо, в опубликованной информации о закупке также не объясняется. Да, собственно, и зачем? А вдруг народ чиновников не поймет, а потом кривотолки всякие разные. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: лента «Балтийский лоцман».
3: Всем привет, на связи Лоцман. Сегодня тема горячая. В Калининградской области провели необычные военные учения. Без танковых колонн, ракетных пусков и стрельбы на полигонах. Вместо этого офицеры проверяли, что произойдет, если в регионе снова потребуется мобилизация. Где разместят призванных жителей? Чем их будут кормить? Хватит ли формы, снаряжения и оружия? Сколько времени понадобится военкоматам, чтобы оформить людей и распределить их по подразделениям? Для проведения этой проверки в область специально прибыли офицеры из Санкт-Петербурга. И сама постановка задачи вызывает очевидный вопрос. Если новая мобилизация официально не планируется, зачем российские военные уже репетируют ее проведение? Ответа у меня нет, но давайте прикинем, сколько жителей Калининградской области вообще могут призвать. Точной цифры в открытом доступе нет, мобилизационные планы засекречены. Однако примерный масштаб можно оценить по демографическим данным. В области живут около 1 миллиона 33 тысяч человек. Мужчин среди них примерно 488 тысяч. Конечно, это не означает, что почти половину населения можно отправить в военкоматы. В эту цифру входят дети, подростки, пожилые люди, мужчины с серьезными заболеваниями, действующие военнослужащие и те, кто не соответствует требованиям. Более полезная цифра – количество мужчин трудоспособного возраста. Их в Калининградской области ориентировочно около 320 тысяч. Необходимо вычесть тех, кто не годен по здоровью, имеет отсрочку, забронирован предприятием, уже служит по контракту, либо работает в силовых структурах. Кроме того, военкомату нужны не просто мужчины подходящего возраста. В первую очередь имеют значение военный опыт и конкретная специальность. Водитель, связист, медик, механик или оператор беспилотной системы может потребоваться быстрее, чем человек без подготовки. Поэтому после всех исключений остается около 100 тысяч человек. Этих людей необходимо вызвать, проверить и оформить. Для них нужны тысячи спальных мест, 3 полноценных приема пищи каждый день, форма разных размеров, обувь, аптечки, транспорт и инструкторы. Если оформление одного человека занимает хотя бы 20 минут, один сотрудник физически не сможет пропустить больше нескольких десятков прибывших за рабочий день. Значит, потребуется одновременно открыть несколько пунктов, распределить потоки людей и заранее подготовить документы. И ко всему этому готовиться нужно заранее. Это очевидно и логично. Еще одна проблема в том, что людей, хоть 100 человек, хоть 100 тысяч, недостаточно просто собрать и переодеть. Из них необходимо сформировать подразделение. Несколько тысяч граждан должны превратиться в отделения, взводы, роты и батальоны. Для каждого уровня нужны подготовленные сержанты и офицеры. Необходимы полигоны, инструкторы, техника и время. Если призывать быстрее, чем учебная система способна принимать пополнение, люди будут неделями сидеть в пунктах размещения и ждать своей очереди. Поэтому настоящие возможности региона определяются не общим количеством мужчин в реестре, а самым узким местом всей цепочки. Им может оказаться медицинская комиссия, склад, транспорт, учебный центр или нехватка командиров. Вероятно, именно такие узкие места и искали во время калининградских учений. Военные могли рассматривать сразу несколько сценариев. Ограниченный призыв нужных специалистов, более крупную мобилизационную волну или постепенный вызов небольших групп. Они проверяли, сколько человек можно оформить за сутки, где начнутся очереди, хватит ли помещений и через какое время сформированные подразделения смогут приступить к подготовке. Подобная проверка еще не доказывает, что политическое решение уже принято. Армия обязана иметь планы на различные случаи. И это лучше заявлений показывает, что мобилизацию рассматривают уже не как теорию. Под нее считают людей, кровати, питание, форму, транспорт и оружие. Так сколько жителей области могут призвать? Думаю, что первая волна – это 1010, потому что если забрать сразу 20 или 30 тысяч, это уже заметно повлияет на работу всего региона. Общий запас может быть значительно больше, но использовать его одновременно практически невозможно. А вот разбить мобилизацию на несколько этапов – это и логистически проще, и шумихи не будет. Теоретически, так что, сложив 2 плюс 2, снова возвращаемся к главному вопросу. Неужели военные просто проверяли старые планы на всякий случай? Или они выясняли, сколько жителей Калининградской области можно быстро призвать, не остановив работу самого региона? Если последнее, то будут ли власти ждать до выборов или начнут хватать народ раньше? Кто будет в списках первым? Люди с опытом или те, у кого нет шансов откупиться или уехать? Кстати, очереди на границах из молодых мужиков уже потихоньку собираются. Так что все признаки движухи налицо. Подписывайтесь на мои соцсети и пишите комменты. Услышимся.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Добивают. Дроны восьмой раз с начала года ударили по одному из крупнейших НПЗ России. Дорога из Ярославля в Москву перекрыта. Утро в Ярославле выдалось крайне тревожным. Дроны атаковали город несколько часов. Восьмой раз с начала года они ударили по одному из крупнейших НПЗ – «Славнефть-Янос». Также в городе из-за атаки перекрыли часть дорог на выезде в сторону Москвы, изменили маршруты общественного транспорта и закрыли несколько детских садов, сообщил губернатор области Михаил Евраев. В результате налета погиб один человек, еще 27 получили ранения. Пострадали несколько многоквартирных домов, там выбиты стекла. Люди показывают последствия налета.
13: Вот такое вот доброе утро. В Ярославле. У меня просто обвалился потолок.
14: Вон там окна тоже повыбивало от взрыва. Ну, по памяти он вот так, короче, пролетел и улетел.
12: Местные жители говорят, что в городе сильно испортился воздух, воняет гарью. Это последствия атаки на нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-Янос». Он один из крупнейших нефтезаводов в России, который перерабатывает до 15 миллионов тонн в год. Пожар на нем не потушили до сих пор. С начала года этот НПЗ подвергался атакам уже 8 раз.
15: Вот летит, вот полетел. Два! Это такая страшная. О! Господи!
12: Сколько времени потребуется, чтобы восстановить завод, неизвестно. Но судя по кадрам очевидцев, ситуация там крайне тяжелая, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
16: просто в мясо. Там ничего живого, по-моему, не осталось от этого завода. То есть вот все эти разговоры, что Россия может быстро ремонтировать, восстанавливать. Нет, это все закончилось. То есть да, какое-то количество установок, может быть, под ремонты и стояло, под плановые ремонты. В июле мы это видели. Теперь все. Теперь заводы, которые уничтожаются, будут стоять месяцами, многими месяцами. Вот, например, как Орский НПЗ в Оренбургской области, где губернатор сразу сказал 6 месяцев. Ну вот смотрите, в России 40 крупных заводов. Вот если все они встают на 6 месяцев, все, ну откуда возьмется бензин?
12: Топливный кризис набирает обороты. Мало какой регион может похвастать наличием 95-го бензина на заправках. В основном, чтобы залить полный бак, приходится целый день провести в поиске и очередях. И это если повезет. При этом цены на бензин шокируют людей своим стремительным ростом.
17: Недавно удивлялись моему видео некоторые люди, то, что бензин почти 150 рублей стоит. Короче, дожили, представляете? 160 рублей сотый бензин на заправках в Москве. Это жесть какая-то.
18: В Пензе, говорят, ситуация с бензином стабилизировалась. Я вот стою в очереди 4 часа и думаю, где же она стабилизировалась? Или она так стабилизировалась, что лучшего уже не будет? И мне еще стоять и стоять. Вот это стабильность. Неделю не могу заправить 95-й. То заканчивается, то просто не привезли. Ну, это очень стабильно.
12: Эксперты предупреждают, что топливный кризис будет усиливаться. По состоянию на сейчас выбиты все 4 крупнейших НПЗ «Лукойла». Вице-премьер Александр Новак поручил ускорить плановые ремонты поврежденных и остановленных заводов. Однако аналитики предупреждают о рисках быстрого износа оборудования. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радиолента. Прямая речь.
4: Активистка из Новочебоксарска Лилия Романова обратилась к жителям города с призывом защитить отрезок набережной Волги, который незаконно передали частным застройщикам, лишив горожан прогулочной зоны.
19: Романова Лиля. Я проживаю в городе Новочебоксарске в микрорайоне Иваново. Я узнала такую новость, которая меня повергла в шок. Нашу набережную, наши реки Волги огораживают заборами, и теперь нам туда нет входа. Я посмотрела всю эту природу. Это ужас там, что творится. Дорогие друзья, мы теперь к Волге просто не сможем пройти. Семенов, Бог все видит. И вам за все воздастся. Не может быть, чтобы власти городские не знали, что творится. У нас не будет набережной. Мы не сможем спуститься к Волге с детьми. Это, товарищи, просто катастрофа. Новочебоксарцы, выступим за сохранение нашей набережной. Иначе олигархи все оттяпают, и мы останемся без ничего.
0: Главные новости дня.
12: Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
16: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем, когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
12: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
20: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональных тем паче.
12: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
21: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета, и к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горячем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну и банковская система либо слопнется, ну либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такой гиперинфляционной, инфляционного цунами.
12: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Миллиардер Герман Стерлигов предложил отбирать у женщин смартфоны, которые он считает главной причиной разводов в России.
22: Если у женщины есть смартфон в руках, будет развод. Будет, она убежит, сойдет с ума. Не может человек держать в руках смартфон и не сойти с ума, особенно женщина.
23: Почему?
22: Да потому что это
23: именно,
22: атака.
23: Почему именно женщина?
22: Вы были когда-нибудь в интернете? Бывали там?
23: Конечно.
22: Ну и я тоже. Поэтому что тут? Это все, кто бывал в интернете, кто при памяти, все поймут, о чем
23: те,
22: я говорю.
23: Ну есть те, кто устояли от этого.
22: Да никто не устоял. 100% разводов. Вот сейчас 100% разводов. Не 99%, а 100%. И это что означает? Это означает, что это совпадает по времени с тем, как появился у женщин смартфон. До этого тоже были разводы, но их было несоизмеримо меньше. А сейчас все разводятся.
23: Да.
22: И смартфон у всех в руках. Совпадение? Не думаю.
0: На радио «Лента». Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
3: Эксперт по недвижимости Николай Куликов о том, что цены на жилье в Сочи уже выше московских.
24: Сочи обогнал Москву по стоимости жилья на 10%, на целых 10% обогнал столицу. И по в денежном выражении стоимость квадратного метра, ну понятно, что усредненная стоимость квадратного метра в городе Сочи составляет 533 тысячи рублей за квадратный метр. Много или это мало, судить вам. Но я вам скажу то, что продажи падают. И не потому, что Сочи теряет свою ценность и актуальность, а потому что количество людей, имеющих возможность приобрести недвижимость в городе Сочи, стремительно снижается, потому что Сочи становится городом для избранных. Это российская Монако, можно сказать. Кстати, в Сочи в последнее время строят очень мало. Всего 3 крупных застройщика, остальные выдавлены с рынка. В прошлом году, в 25-м году, всего один проект запущен в городе Сочи. Представляете, остальное все застраивается. И я вам скажу то, что новые разрешения здесь даже на постройку частного дома получить, ну, практически невозможно.
1: Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута о том, что российский рынок жилья зашел в тупик из-за раздутого ипотечного пузыря и завышенных цен.
2: Давайте честно. То, что происходит сейчас с жильем, это самый настоящий тупик. Цены скачут так, что люди просто не успевают за ними следить, а реальные доходы стоят на месте. Вся эта история с льготной ипотекой, которую так долго пиарили, в итоге сослужила нам плохую службу. Застройщики просто сорвали куш, взвинтили ценники в 2 раза, а теперь сидят на мешках с нераспроданными квартирами и делают вид, что все нормально. Никто из них не хочет идти на сокращение расходов или снижать цены, потому что они привыкли к сверхприбылям. Но парадокс в том, что обычный человек без кабального кредита на 30 лет сегодня вообще ничего купить не может. Мы дожили до абсурда, когда однушка на окраине, как загородный дом, а разрыв между первичкой и вторичкой превысил все разумные пределы. Банки уже начали закручивать гайки, потому что понимают, люди просто не потянут такие долги. Этот пузырь надували несколько лет подряд, и сейчас он начинает трещать по швам. Самое страшное, что стройку остановить нельзя. Это потянет за собой кучу других сфер, от цемента до металлургии. Но и покупать по таким диким ценам больше некому. Лимит платежеспособных людей полностью исчерпан. Помяните мое слово, впереди нас ждет очень жесткое похмелье, и этот кризис затянется на годы.
0: Радиолента. Прямая речь.
4: Жительница Уфы похвасталась в Reels 4 квартирами и сразу попала под налоговую проверку.
5: Да не выкладывайте рилсы про заработок, крупные покупки и количество квартир, если вы не готовы к проверке от налоговой.
7: В апреле я выложила такой рилс, и он залетел.
8: Мы семья из Уфы, у нас 4 квартиры. Да, звучит красиво, но давайте честно. Платежи по ипотеке 90 тысяч в месяц.
7: А через 2 недели мне приходит требование. В течение 10 дней предоставьте выписки по всем счетам за 2025 год. Я все собрала, отправила, думала, все. Но еще через месяц новое требование. Теперь выписки по всем счетам уже за 3 года. И срок 5 дней. И вот, я на последнем месяце беременности. Теоретически могу родить даже в банке. Стрессую, бегаю по этим банкам, стою в очередях, собираю выписки даже на счета закрытые и даже открытые в 2018 году, где простая рассрочка на кухню в Икее была. А самое главное, проверка шла в отношении меня как физического лица. Я даже ездила на консультацию налоговую, сотрудники сами не понимали, почему такая проверка. В соцсети сейчас это внимание налоговой. Если налоговая посчитает, что вам все-таки хорошо живется, будьте готовы это доказать документально, даже если вы просто физлицо.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
25: Почему директор ЦРУ прилетел грузовым бортом? Задают все вопрос, и это как-то удивительно. Я думал, это знают все. Оказалось, нет, я сейчас все вам исправлю. И все, что я сейчас расскажу, это, важно понимать, не закрытая информация. Директора ЦРУ об этом неоднократно говорили в своих интервью, писали в своих мемуарах. Просто каким-то образом она вам, наверное, в жизни не попалась. Значит так, он не летает в грузовом самолете. Понимаете, как какой-то Штирлиц с радистской «Эт». Все себе представляют, что он сидит там, бедолага, пристегнутый какими-то ремнями к боковой стенке, с парашютом, не знаю, есть какой-то батончик, сникерс, мерзнет, дрожит. Нет же, конечно, все иначе. Специально для этих грузовых самолетов достаточно давно, ну уже точно более 10 лет назад, была разработана пассажирская VIP, виповская, то бишь капсула. Это на самом деле транспортный самолет, поэтому он предназначен для того, чтобы в него что-то ставили и что-то доставали, какие-то платформы. Так вот, эта капсула, она являет собой бизнес-класс большого современного джета. То бишь, там удобное кресло, там у него есть кровать, там у него есть небольшой конференц-зал, там у него есть даже какие-то тренажеры, чтобы он мог позаниматься. И там он летит вместе со своей охраной, вместе со своими помощниками, они разговаривают во время полета, отдыхают. Все совершенно нормально, как будто он летит обычным гражданским бортом. Единственное, конечно, что нет иллюминаторов, но они сильно не скучают по этому поводу. Всегда есть чем заняться людям такого полета в прямом и переносном смысле. Смысле слова. Вот, а эта капсула, понимаете, для чего она сделана? Да для того, чтобы этого самого директора ЦРУ, кто бы им ни был, было невозможно отследить. Вот смотрите, прилетает транспортный самолет, что там, С-17, да, он бы этот раз выбрал. Вот прилетает он на С-17, на какую-то базу. Ну, представим, он прилетает на базу А. И у этого его самолета, в котором установлены капсулы, ну, для простоты, номер один. Вот прилетает он на базу А. В капсуле в самолете номер один. Там стоят еще три таких самолета. Номер два, номер три и номер четыре. Да, вот он прилетел. И он спокойно, совершенно спокойно переходит в любой из этих других самолетов, номер два, три или четыре, в котором тоже стоит такая же аналогичная капсула. И они все взлетают с интервалом условно в 10 минут. И один улетает с базы А на базу Б. Другой улетает с А на В, третий улетает с А на Д, и четвертый улетает там с А на Г. Вот куда он полетел? Как ты его отследишь? Никак. И таких самолетов у американцев около 300 штук. То бишь ты никогда не знаешь, где физически находится директор ЦРУ. В каком из этих бортов и куда он летит. Это сделано специально, понимаете? А почему такая цаца, спросите вы, да, директор ЦРУ? Есть же президент. Вот почему президента так не берегут? Отвечу, потому что директор ЦРУ на самом деле является, ну, если не самым информированным лицом на этой планете, то точно входит в топ-3. Понимаете? Причем в эти топ-3 входят не президенты, а входит директор Моссада и директор китайской разведки. Вот три человека, которые знают больше всего о том, что происходит в мире конкретно в данный момент времени. И почему это происходит. И берегутся как зеницу ока. А президент больше политическая, понимаете, фигура. И что необходимо понимать, да, что президент, который каждый день получает брифинг разведок, так называемый президентский брифинг, по утрам приносит, ну, в данном случае господину Трампу. Так вот, этот брифинг готовится ЦРУ. Понимаете, то бишь ЦРУ решает, что президент должен знать. Так не только ЦРУ, так и в других странах тоже. Но решает ЦРУ. Поэтому они берегут своего директора, как зеницу ока. Поэтому они вот так прячут, так маскируют. Кстати, господин Трамп вот последний раз из Турции точно так же улетал. Они боялись, что их могут кто-то атаковать. Он торжественно зашел в свой самолет и быстренько вышел через задний ход и сел в такую же капсулу, в таком же грузовом самолете и был таков. Понимаете? А для тех из вас, кто обладает особо пытливым умом, я сейчас хочу сформулировать один вопрос. А почему вообще вы решили, что он прилетел этим грузовым самолетом? Посмотрите, как новости выпили, что во Внуково приземлился С-17, и потом буквально через несколько минут, что прилетел директор ЦРУ через несколько минут. И автоматически мозг связал С-17 с директором ЦРУ. Поймите, ЦРУ это очень непростые ребята, и если бы они чего-то боялись или опасались бы, никогда в жизни их директор не летел бы вот так вот в лапешник одним самолетом, просто всем видимый, всем слышимый. Такого не бывает. Банально используются другие тактики. Условно может лететь первый самолет, да, вот С-17, может лететь С-17 со включенным транспондером, показывать, что вот я иду, вот вы меня видите на радарах, вы видите меня на гражданских сервисах отслеживания авиационных портов, а за ним может лететь еще один С-17 или другой совершенно самолет, не знаю, поменьше, какой-нибудь бомбардир, условно, поменьше, с выключенным транспондером, понимаете? С выключенным, просто хвост-хвост, чтобы первый условно расчищал себе пространство, да, а второй пролетал менее заметно. На военных радарах его будут видеть, да, но Это же может быть не один самолет, который идет за первым С-17, понимаете? Просто они идут в абсолютной радиотишине. Их может быть 2 или 3. А ты уже попробуй сбей 3 цели воздушные, даже если ты очень сильно захочешь. Это очень тяжело сделать. Это необходима целая большая-большая операция, понимаете, чтобы это все спланировать и сразу сбить 3 цели. Это же легко все может происходить, понимаете? Что первый, да, прилетел. А какие борта прилетели через 10 минут после него? Или через 2 минуты? Или через 15 минут? А почему все уверены, что вот он, второй борт прилетел прямо на тот аэродром? Он же мог сесть на другой совершенно и из другого аэродрома добраться. Никаких, естественно, машин в этом С-17 не было. Потому что у американцев одно из самых больших посольств в мире находится в Москве. И они там машинами обеспечены, просто мама не горюй. У них есть свои автомобили, из Америки каждый раз возить не надо. Кстати, точно так же директор ЦРУ, если ему необходимо будет остаться, останется на территории американского посольства в Москве, там, где у него есть всегда апартаменты, он всегда там может поработать, отдохнуть в абсолютной тишине и в абсолютной секретности. Они не пользуются местными никакими услугами. Ну и самое главное, вот многие наивно пишут, что он прилетел, значит, он что-то просил. Боже, какой бред. Вот смотрите, у разведок совершенно другой кодекс чести и совершенно другой этикет. Поэтому, если кто-то что-то просит, то он принимающая сторона, никогда не прилетающая. Потому что та другая сторона не хочет видеть у себя на территории представителей других разведок. Почему? Объясним вам. Вот представьте, допустим, официальная делегация российской разведки летит в Вашингтон. Ну, для каких-то переговоров. Да, это летит 2 или 3 борта. Эти борты постоянно что-то пишут, постоянно что-то фиксируют. На этих бортах суммарно будет под 100 человек сотрудников. Понимаете? За ними, со всеми нужно следить. В секунду, когда они попадают в любое правительственное здание, они пытаются сделать что-то, что обычно делает разведчик. Запомнить что-то. Установить где-то жучок. Где-то какую-то подцепить информацию. Или что-то зафиксировать. Или что-то снять в электромагнитном поле. Все равно в аудиополе. Короче, это такая невероятная морока для принимающей стороны, что они не хотят никогда с этим морочиться. Ну вот представьте, господин Нарышкин бы полетел, и директору ЦРУ пришлось бы снимать тучу агентов. Просто тучу агентов и тучу сотрудников для того, чтобы они контролировали всю прилетевшую с господином Нарышкиным свиту. Понимаете? Соответственно, тот, кто начальник, тот и прилетает, куда он хочет. Вот как это работает. Именно в разведке. Совершенно наоборот. И именно так директор ЦРУ и поступил. Понимаете? Принимающая сторона всегда сторона подчиненная в разведке. А сторона, которая может прилететь, куда она хочет, всегда сторона господствующая. Такой этикет, ничего не попишешь.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
6: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
9: Орден вместо сына. Мэр Сочи поздравил родителей погибшего на СВО солдата и вручил им посмертный орден мужества. Военнослужащий Айк Раганян погиб в феврале 2024-го, когда ему было всего 22 года. Он учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. Из-за нехватки младшего офицерского состава выпуск курсантов был проведен досрочно в апреле 2023-го. И так,
12: парень оказался на фронте. Ему сразу же после выпуска присвоили звание лейтенанта, и в Западном военном округе он служил в должности командира. Однако служил недолго, всего год, после чего скончался в госпитале от тяжелого ранения. Мэр Сочи Андрей Прошунин посмертно наградил бойца, передав родителям орден мужества.
10: Боль утраты, понятно, ничем не перебить, но, тем не менее, он этого заслужил. Поэтому в торжественной обстановке я, наверное, маме вручу от души. Поздравляю за сына, вам большое спасибо.
12: Во время награждения на родителях не было лица. Похоже, что спустя 2 года они не смирились с утратой. Особенно красноречивым было лицо отца, который так и не посмотрел на мэра и стоял, опустив голову. Видимо, поэтому Прошунин не решился отдать орден ему в руки. Сейчас все больше родителей говорят о том, что не хотят видеть своих детей героями. Им достаточно того, чтобы они были просто живы.
11: Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны. Не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете...

0: маленького мальчика, такого школьника. Ну, типа, узнали, что убили, слезы, все было. Короче, ну, жалко пацана.
1: После убийства парня командование долго не знало, что с ним делать. Чудовищность этой истории заключается в том, что родители до сих пор не знают, как погиб их ребенок, а виновный так и не понес наказание.
0: Как патрон оказался вообще хуйня, честно говоря. Какая-то мутная хуйня. Короче, пацана похоронили, его месяц где-то держали в багажнике труп. Маме сказали, что он пропал просто. Командира отправили просто на передок.
1: По состоянию на середину августа журналисты установили имена 239 354 погибших на Украине военнослужащих. Это только подтвержденные данные из открытых источников. Некрологи в соцсетях, могилы на кладбищах. По данным реестра наследственных дел, потери еще больше. Только к концу 2025 года насчитывалось 352 тысячи человек, погибших на фронте. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
3: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
4: И там, короче, в этом статке его тачка, которая взорвалась.
3: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
5: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно. То есть, прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34 бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
3: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги. Женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер. И обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
6: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
3: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
7: Молчание проигрывает первым. Олег Царев о том, почему скрывать последствия ударов опаснее, чем говорить правду.
8: Несколько слов про информационную войну. Война идет за умы людей не менее ожесточенно, чем бои на земле. Каждый удар, каждая авария становится известна в течение часов. Скрыть события физически невозможно. И борьба идет за то, чья версия закрепится в головах у большего числа людей. Есть два подхода.

0: Первый – скрыть все максимально. Второй – сказать правду, но правильно сказать и правильно интерпретировать. Я сторонник правды. Я считаю, что правда выгоднее молчания. Удар по нефтеперерабатывающему заводу, авария на подстанции, перебои со светом – такое не спрячешь. Люди видят зарево в окне, стоят в очередях на заправках, сидят без электричества. Если официальные источники молчат, ответы ищут там, где их дают. А дают их обычно вражеские телеграм-каналы. Молчание власти люди трактуют по-разному, но всегда не в ее пользу. Как признание вины, растерянность, потерю контроля или желание что-то скрыть. Доверие падает быстрее, чем от самой плохой новости.
1: Пашинян сжег еще один мост. Александр Коц о том, почему Россия больше не стратегический партнер Армении.
2: Цитата. «После событий сентября 2022 года говорить, что есть стратегическое партнерство, нельзя вообще. Почему тогда Россия и Организация договора о коллективной безопасности в сентябре 2022 года не выполнили обязательства в сфере безопасности?» Конец цитаты. Оказывается, Пашинян обиделся на Россию, не пожелавшую воевать с Азербайджаном за Карабах, а гласно регламенту Организации договора о коллективной безопасности. Страны-участницы должны приходить друг другу на помощь в том случае, если на территорию одной из них совершено нападение. На территорию Армении, повторимся, нападения не было. Пашинян, сам сдавший непризнанную республику как стеклотару, теперь назначает виновной в этом Россию. Раз мы теперь с Пашиняном не стратегические партнеры, то, может быть, пора уже отобрать у него скидку на наши энергоносители.
1: Новый фронт через Беларусь, военкор канал «Пионер запаса» о слухах вокруг мобилизации.
3: В связи с тем, что разного рода чиновники и другие госслужащие ежедневно заявляют о том, что мобилизации не будет, верится, конечно же, в обратное. В опровержение всем этим заявлениям хочется немного намекнуть, что моя поездка в Беларусь не была случайной. Поскольку часть информации стала уже утекать в сеть, мы можем поделиться с вами одним секретом. Итак, по поступающей информации и той осведомленности, которая есть на данном этапе, мы можем предполагать об открытии нового фронта в конце этой осени или начале зимы. Там, куда могут дотянуться наши военные, не открыт пока что только один фронт — Черниговский, соответственно, прямиком до Киева. Сделать это с территории России пока что не представляется возможным. Поэтому я просто еще раз напомню, что неспроста мы ездили с командировкой в Беларусь. Так сказать, по секрету всему свету.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
1: Крым поставил ценовой рекорд. Военкор Живов о новой цене топливного кризиса.
5: Самый дорогой бензин в июле 2026 года продавали в Крыму. В среднем по 210 рублей 35 копеек за литр. Далее в рейтинге, составленном на основе данных Росстата, следуют Севастополь и Республика Тыва. Согласно официальной статистике, в июле 2026 года потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 6,5% по сравнению с июнем и на 25,9% по сравнению с июлем 2025 года. В Москве бензин в среднем подорожал на 2,3%, а в Санкт-Петербурге на 0,9%. Средняя потребительская цена бензина по России в июле составила 77 рублей 14 копеек за литр, на 4 рубля 76 копеек больше, чем месяцем ранее. Справедливости ради, наличие бензина в Крыму – это уже хорошо. Дорого, но все равно лучше, чем отсутствие бензина в принципе.
1: Неудобный вопрос. Военкор канал «Товарищ Артем» о том, почему Владимир Путин и его окружение находятся у власти больше четверти века.
6: Через вот это событие с этим Канье Вестом становится очевидно, что путинский правящий слой, вот, он неоднороден. Да? В нем есть различные группы, которые исповедуют различные идеологические предпочтения, скажем так. Да? Для одних Канье Уэст – это круто, а для других – это катастрофа. Да? И все они, и те, и эти входят в правящую группировку. То есть Владимир Путин и его олигархическое политбюро смогли создать такую оргструктуру, сложную, в которой уживаются люди с диаметрально противоположным мнением по тем или иным вопросам. Их связывают что-то другое, какая-то другая ценностная шкала. Да? Ну, скорее всего, там «Золотой телец», который их связывает идеологически. Но по другим вопросам они могут
1: Угрозы повторяют годами. Военкор «Канал 2 Майора» о том, почему после предупреждений МИДа пора переходить к действиям.
3: 27 августа 2026 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ Российской Федерации на украинские удары с применением британского оружия может прийтись на любые военные объекты Британии на Украине и за ее пределами. Слова правильные, но мы вспомнили много других правильных слов и призывов с 2022 года по этой теме. В 2024 году даже было практически дословно такое же заявление МИД России, адресованное британцам. Если с той стороны не понимают, то вполне логично уже переходить к действиям. А еще крайне интересно, согласовывает ли МИД свои заявления про удары за пределами зоны специальной военной операции с Минобороны России? Или наше военное ведомство узнает это тоже из новостей?
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
7: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Жительница Адыгеи, работающая на автозаправочной станции в Краснодаре, рассказала, что из-за прилетающих беспилотников боится ехать на работу.
9: Вот сижу уже 22 минуты 9, и мне вообще не хочется ехать на работу. Сейчас листала Инстаграм, посмотрела, что произошло в Краснодаре. Сейчас вообще небезопасно, вообще нигде, наверное, думаю. Особенно я работаю на такой работе, где страшно туда идти. А еще помимо страшно, еще жалко людей. Особенно дедули, который приходит 2 часа, простая в очередь, и на 1000 рублей заправляется. Господи, как их мне жалко. А мамочки с детками сидят в жару такую. Вы думаете, что у нас нет сердца? На самом деле очень жалко людей. Даже если вы заходите, мы там смеемся, улыбаемся. Это поднимаем себе настроение, как говорится. Вот. Так что всем терпения. И чтобы у нас здесь было все тихо в нашей Адыгее. Блин, очень страшно работать, если честно.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
10: В эфире «Разбор дня». Россия была одним из мировых лидеров по безналичной оплате, переводы за секунды, банковские приложения, карты и телефоны вместо кошелька. Но теперь мобильный интернет могут отключить в любой момент, и деньги на счете внезапно становятся бесполезными. Сегодня разберемся, как война ломает систему, которую страна строила 20 лет, и почему россияне снова вынуждены запасаться наличными.
11: Слушай, ну масштаб вот этого отката, он прям, ну, поражает. Если вот так вспомнить нулевые годы, когда зарплата наличными в конверте была абсолютной нормой, да и длинные очереди в кассу за авансом. Никто ж тогда и помыслить не мог, что физические деньги вообще начнут, ну, полностью исчезать из оборота.
10: Точно. А потом ведь случился огромный технологический скачок. С 2010 по 2018 год безнал на одного человека вырос в 30 раз.
11: Да, это был просто колоссальный рост. Человек банально привык выходить из дома с одним только смартфоном, точно зная, что сможет оплатить там проезд, ну или кофе, или какие-то покупки.
10: Да, и к первому кварталу 26 года почти 89% платежей в рознице были безналичными. Это, можно сказать, абсолютный триумф цифровой экономики.
11: Угу.
10: Но сейчас запущен обратный процесс. За полгода, ну, если исключить январь, в наличность перетекло 2,5 триллиона рублей.
11: 2,5 триллиона? Ого!
10: Именно. Возникла совершенно новая повседневная реальность. Банк может быть абсолютно устойчивым, счет полным, а доступ к деньгам раз и исчезает. И запускают эту цепочку регулярное отключение мобильного интернета.
11: Но разве в 26-м году это такая критичная проблема? Крупные торговые сети ведь давно проложили выделенные оптоволоконные линии. Им эти отключения мобильных вышек вообще никак не мешают. Кассы же продолжают работать стабильно.
12: У них есть резервные каналы, но основа повседневной инфраструктуры устроена иначе. Магазин у дома, аптека в спальном районе или там автозаправка на трассе. Они не могут позволить себе тянуть оптоволокно. Вся их торговля часто висит на единственной сим-карте, вставленной прямо в терминал.
11: Ага, понятно. И как только мобильная сеть ложится, терминал в такой аптеке просто слепнет.
12: Да, и кусок пластика в твоем кармане моментально теряет свою функцию. На майские праздники из-за отключений связи спрос на наличные оказался в 5 раз выше обычного. Человек делает очень простой вывод. Банковская карта удобна и надежна ровно до тех пор, пока бесперебойно функционирует чужая инфраструктура.
11: А управлять вышкой связи, контролировать сервера или хотя бы знать график отключений обычный гражданин не может. И возникает, чувство полной беспомощности перед технологией.
12: Да, поэтому временный сбой, если он повторяется регулярно, разрушает самое ценное, что есть в финансовой системе – доверие. Война буквально забирается в кошелек гражданина через неработающую кассу в ближайшем магазине.
11: Ужас. Но сбой связи – это же только внешняя сторона проблемы. Гораздо сильнее по этому доверию бьет то, что доступ к средствам перекрывают сами банки.
12: Ты имеешь в виду алгоритмы безопасности?
11: Да, антифрод.
12: С начала 26-го года критерии так называемых подозрительных операций заметно расширились и ужесточились.
11: Но здесь финансовую систему, можно понять. Телефонное мошенничество наносит колоссальный ущерб. Люди отдают злоумышленникам миллионы. Антифрод – это необходимый фильтр. Пара часов заморозки перевода реально могут спасти пенсионеру все его накопления. Это базовая безопасность.
12: Безопасность, которая на практике работает как слишком параноидальный охранник.
11: В смысле?
12: Этот охранник запирает всех, без исключения посетителей, в здание только потому, что на улице кто-то подозрительно посмотрел в сторону двери.
11: Меткое сравнение.
12: Машинное обучение анализирует 1000 параметров, и система начинает видеть угрозу в абсолютно нормальном, повседневном поведении.
11: То есть блокировка может прилететь за рутинные действия?
12: Легко. Банки массово блокируют карты после обычных переводов между собственными счетами человека. Или при возврате долга знакомому. Или при оплате услуг частного мастера. Допустим, ты переводишь деньги сантехнику или репетитору, и бац, блок.
11: Но разблокировка счета – это же не просто нажатие кнопки в приложении.
12: Далеко не всегда. Это требует времени, звонков в службу поддержки, ответов на какие-то безумные контрольные вопросы.
11: А иногда и личного визита в отделение с кипой документов, подтверждающих происхождение средств.
12: Клиенту приходится доказывать бездушной машине, что он не преступник, не жертва обмана и вообще имеет право распоряжаться своими же законными средствами именно в тот момент, когда они ему срочно нужны.
11: И даже если блокировку снимает в течение суток, у человека остается чисто психологическая память об этой зависимости. Он кристально ясно осознает, что некий скрытый алгоритм может в любую секунду поставить его право собственности на паузу, без предупреждения.
12: И тогда граждане начинают банально прятаться от системы. Они уходят в кэш, чтобы минимизировать количество транзакций, которые банк может трактовать как подозрительные.
11: Чтобы не светиться.
12: Именно. Наличность становится единственной частью сбережений, для использования которой не требуется одобрение искусственного интеллекта.
11: Усложняет ситуацию еще и то, что правила финансового контроля меняются слишком быстро. Никто не читает десятки страниц нормативных документов каждый вечер. Люди сталкиваются с новыми требованиями постфактум, прямо в момент остановки перевода на кассе.
12: И эта неопределенность особенно жестко бьет по самозанятым и тем, кто организует мелкие сборы. Скинуться на подарок коллеге или собрать деньги на школьные нужды становится прям рискованным занятием.
11: Внешне законная операция по переводу нескольких небольших сумм от разных людей идеально совпадает с признаками серого бизнеса с точки зрения банковского алгоритма.
12: Но тут есть еще один нюанс. Раньше была такая негласная сделка с банком.
11: Ты про доходность?
12: Да. Люди могли мириться с параноидальными алгоритмами и сбоями, если бы это хорошо окупалось. Когда ставки по депозитам превышали 20% годовых, клиент действительно был готов зависеть от капризов приложения. Высокий процент, он полностью компенсировал риск внезапной блокировки.
11: Но к лету 26-го года доходность существенно снизилась.
10: И эта негласная сделка оказалась расторгнута. Терпеть жесткие ограничения, доказывать легальность переводов и рисковать потерей доступа к деньгам ради низкой ставки больше не имеет никакого экономического смысла. Премия за лояльность и неудобство просто исчезла.
11: Знаешь, на фоне вот этих меняющихся правил и падающей доходности моментально усиливается влияние слухов. В 26-м году по социальным сетям активно распространялись фейки о якобы готовящейся заморозке банковских вкладов.
10: О, да, помню это.
11: Министерство финансов это категорически опровергло, заявив, что таких планов нет и быть не может.
10: Угу.
11: Но почему этот слух оказался настолько живучим? Почему люди все равно в него верят, несмотря на официальное опровержение?
10: Потому что страх уже сформирован предыдущим опытом. Государству требуются колоссальные средства на текущие расходы, а на банковских счетах населения аккумулированы огромные суммы.
11: Опровержение чиновников отвечает только на вопрос о конкретном документе.
10: Но не снимает глобальную тревогу.
11: Да, но совершенно не снимает тревогу о том, что правила игры могут измениться уже завтра утром. После всех экстренных решений, внезапных комиссий, лимитов на вывод валюты и временных запретов прошлых лет.
10: Любая новая финансовая норма воспринимается как реальная угроза.
11: Точно.
10: Бумажные купюры под матрасом съедает инфляция, их могут украсть, они могут сгореть, но для того, чтобы пойти в магазин и купить на них хлеб, не нужно ждать нового государственного постановления.
11: В результате запас наличных купюр дома теперь обсуждают в обществе наравне с заряженным пауэрбанком, фонариком, запасом питьевой воды и, ну, полностью укомплектованной аптечкой.
10: Наличные превратились в резервный аналоговый контур безопасности. Цифровизация два десятилетия обещала полностью избавить общество от бумажных денег, называла их пережитком прошлого. А в итоге регулярное отключение связи заставили граждан заново создавать физический резерв на случай инфраструктурного блэкаута.
11: И размер этого резерва абсолютно индивидуален. Кому-то нужны деньги на продукты на пару дней, пока чинит вышку связи, а кому-то требуются запасы на неделю вперед для покупки жизненно важных лекарств.
10: Особенно в небольших городах, где слабое покрытие сети. Но в этом и кроется главный макроэкономический парадокс всей ситуации. Безопасность от сбоев организуется исключительно за счет самого гражданина.
11: То есть бумажные купюры теряют свою покупательную способность каждый день из-за инфляции, они не застрахованы государством от кражи и не приносят никакого процентного дохода.
10: Да, держать их дома – это прямой убыток. И человек добровольно оплачивает этот убыток из своего кармана, чтобы компенсировать нестабильность инфраструктуры, которую он сам вообще-то не ломал.
11: Гражданин покупает независимость ценой обесценивания собственных сбережений.
10: Самое интересное начинается, если проследить, как это индивидуальное решение спрятать деньги в кэш ломает макроэкономику страны в целом.
11: Да, запускается масштабная цепная реакция. И первый удар принимает на себя малый бизнес. Малый бизнес и так страдает от роста налоговой нагрузки. К тому же каждый безналичный платеж обходится предпринимателю в определенную сумму.
10: Стоимость эквайринга, да.
11: Нужно пояснить этот механизм. Речь идет о комиссии, обычно от 1 до 3%, которую банк автоматически забирает у магазина за каждую проведенную по пластиковой карте операцию.
10: Mm-hmm.
11: Для крупной сети супермаркетов это копейки за счет огромного объема, а для маленькой кофейни – серьезный удар по маржинальности.
10: Совершенно верно. И вот предприниматель, уставший от сбоев терминала и высоких комиссий, начинает предлагать покупателям скидку в 5% за оплату наличными, ну или переводом по номеру телефона в обход кассы.
11: Для покупателя это прямая выгода здесь и сейчас, а для государства это означает, что огромная часть торгового оборота уходит из наблюдаемой цифровой зоны обратно в тень.
10: Причем бизнес уходит в серую зону далеко не всегда из преступного умысла уклониться от налогов. Часто это единственный способ банально выжить при критической низкой рентабельности.
11: Официальная прозрачная цифровая экономика начинает сужаться.
10: В ответ власти усиливают контроль, вводят новые проверки. Бизнес еще сильнее пугается этих проверок и еще глубже прячется в наличность. Возникает идеальный замкнутый круг.
11: Но этот круг бьет не только по налоговым сборам. Он наносит мощнейший удар по самой банковской системе. Возникает серьезная проблема с базой фондирования.
10: Термин звучит сложно, но суть простая. База фондирования – это те самые дешевые деньги, которые миллионы граждан хранят на обычных вкладах, накопительных или там текущих зарплатных счетах. Именно из этого огромного котла средств банки берут деньги, чтобы выдавать их в виде кредитов другим людям или бизнесу.
4: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Что на самом деле происходит на СВО? Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины. О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
14: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
13: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменил все ранее запланированные мероприятия, а их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждает и военный аналитик Сергей Услендер.
15: Рэдклифф, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, ну не Москва, Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
13: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
16: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Услуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
13: Кроме того, по данным журналистов Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радиолента. Прямая речь.
8: Глава МИД Сергей Лавров о том, что Россия привыкла делать дела по-пацански и по-благородному, что одно и то же.
17: Ну, сразу после Анкориджа метнулись европейцы вместе с Зеленским, ну, да. Повисли Трампу на руках. И в итоге вот обработки, которая продолжалась почти весь год, в июне в Эвиане на саммите «семерки» Макрон гордо объявил. Мы похоронили Анкоридж. Трамп теперь с нами. Я не знаю, как это рассматривается в Белом доме, но Никакой реакции на эти слова не прозвучало.
18: Означает ли это, что мы не доработали, мы не повисли у Трампа на руках и не объяснили ему свою точку зрения?
17: Не наш стиль. Мы привыкли дела делать, можно сказать, по-благородному, можно сказать, по-пацански, что, по сути, одно и то же. Мы ударили по рукам.
18: Держим слово.
17: Правда, после того, как Рубио сказал, что они могут быть посредниками, мы с ним встречались в Маниле на полях мероприятия АСЕАН, а потом он, где-то месяц, наверное, назад, сказал, что мы заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, но надо искать новые подходы. Готовы выслушать новые подходы. Но тем временем мы продолжаем работать на земле.
4: Главные новости дня.
19: Союзник себе на уме. Китай стал выдавливать Россию с рынка вооружений стран бывшего СССР. После распада Союза Россия долго оставалась главным партнером стран Центральной Азии в сфере поставок оружия. Но сейчас их оборонный рынок стремительно захватывает Китай. Пекин продает дроны, транспортные самолеты, бронетехнику и системы противовоздушной обороны. Туркменистан, например, приобрел системы ПВО большой и средней дальности, а Узбекистан и Казахстан готовы внедрять крупную китайскую технику в свои вооруженные силы. Первый недавно получил 4 многоцелевых истребителя «Чэнгду» и договорился о поставке еще 20, а второй уже эксплуатирует 8 китайских военно-транспортных самолетов. Причина проста – китайские товары ВПК дешевле, а часто и качественнее, говорит китаист Тимур Умаров.
20: Если мы посмотрим на присутствие России и Китая на рынке товаров ВПК, Китай как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы, потому что это в основном развивающиеся государства, которые иногда не имеют доступ к американскому или европейскому рынку, и поэтому они обращались раньше к России. Но теперь Китай предлагает то же самое, что и Россия, но по более выгодной цене, иногда даже по качеству и возможностям некоторые объекты военно-промышленного комплекса Китая превосходят российские. Например, дроны. Если мы посмотрим на рынок мировой дронов, то китайцы здесь давно уже впереди России.
19: Активно пополняют свои арсеналы китайскими боевыми дронами «Винглунг» и «SH-3A» такие страны, как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Таджикистан же с гордостью демонстрирует китайскую технику на своих парадах. Он, в частности, закупал бронетранспортеры, бронеавтомобили, самоходные минометные установки и стрелковое оружие. Расширение арсенала за счет китайских вооружений происходит, несмотря на то, что Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются вместе с Россией членами военного союза ОДКБ. Китай же при этом главный партнер России, но только на словах, ведь никогда не делится технологиями, говорит экономист Виталий Коростылев.
21: Никакого технологического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем нет. Китайцы ничего не вкладывают в Россию, там нет, там ноль инвестиций, вот ровно ноль. И никаких технологий они не передают. Готовые товары. Вы нам сырье, а мы вам товар высокого передела. Вы нам там металл, редкоземы, лес, нефть, газ, а мы вам там электромобили, например, да, по максимальным ценам. Или там мы вам запчасти для дронов, а вы сами их там паяете, эти дроны. Они и Украине их, насколько я понимаю, продают распрекрасно совершенно. Но вот в Россию мы поставляем эти запчасти для дронов, но никакие технологии дроновые, в которых Китай довольно существенно продвинулся, я имею в виду военные, они не передают.
19: Совокупный экспорт вооружений из России за последние 5 лет сократился на 64% по сравнению с 2016-2020 годами, а доля в мировом экспорте упала с 21% до 6%. И все это благодаря перехвату инициативы Китаем. При этом он всегда активно декларирует свою поддержку России, хотя играет в свою игру, говорит политолог Игнат Кривцов.
0: Китай, он над схваткой, он как раз сидит на заборе и ждет, пока там все по реке поплывут дохлые. Он не за Россию, он не за Иран, он сам по себе. И Китай всерьез воспринимает в качестве своего геополитического противника только одну страну, это Соединенные Штаты. Вот Китай и Штаты, вот два полюса сейчас, а там где-то промежду ними Россия.
19: Эксперты говорят, в такой ситуации большой вопрос, является ли партнерство России с Китаем взаимовыгодным, либо же больше преференций получает лишь одна сторона. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
4: Радиолента. Прямая речь.
8: Директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев рассказал о реальном отношении Китая к Российской Федерации.
2: Давайте так. Значит, что значит подкинули, значит, братушки? Вот эта вот странная мысль, что нам кто-то что-то должен, она меня удивительным образом всегда напрягает. Откуда столько иллюзий, что нам кто-то чего-то должен? Это вот мы сидим и с Трампа смеемся. Это когда он в Иран влез, и как-то вот удивлено, а что я один влез? А что больше никто корабли не прислал? А почему не прилетели испанские самолеты? Почему не приехали немецкие танки? От какого перепугу? Ты туда влез, там разбирайся, по большому счету. Китай, как ты говоришь, братушки, да, сейчас согласовал поставки комплектующих на БПЛА на 6 миллиардов долларов. То есть в Китае будут платить деньги европейские партнеры, так сказать, которые будут покупать для украинцев оборудование на производство БПЛА на 6 миллиардов долларов США. Ты представляешь, сколько можно летающих машин сделать на эти деньги? Это серьезно вот сейчас про братушек? Ну, елки-палки. Ну, в этой ситуации обижаться на то, что нам нефти не подкинули.
4: На радио Лента. Шок дня.
7: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
1: Данные под прицелом. Военкор Зергулио о том, чем может обернуться расширение доступа военкоматов к информации о россиянах.
3: Глазам не поверил, даже перечитал. Военкоматы получат расширенные данные о военно обязанных россиянах. Сведения о доходах, банковские счета, кредиты, место работы и медицинскую информацию. Минобороны подготовила проект приказа, который заметно расширяет объем сведений, которые военные смогут получать о гражданах при отборе на отдельные должности. Причем речь идет не только о самих кандидатах и военнослужащих. Доступ к значительной части информации предполагается также в отношении их родственников. Представляю, с каким азартом этнические банды и всевозможные организованные преступные группировки начнут пробивать имущество своих перспективных жертв у сотрудников военкоматов за зарплатами 18-20 тысяч рублей. Что до массовой продажи личных данных в сети, эта сфера просто улетит в космос. Мы стоим на пороге взрывного роста криминала. Именно криминал станет основным выгодоприобретателем от данного закона.
1: Снова горят заводы. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом массированном налете на российскую нефтепереработку.
3: После нескольких дней, по сути, перерыва и не особо высокой активности, вооруженные силы Украины атаковали Россию более чем 500 беспилотниками. Этой ночью дроны сбивали над разными регионами, начиная от Московской области и заканчивая Саратовской и, по классике, Крымом. В Крыму и Севастополе беспилотники атаковали на протяжении нескольких часов. Работа противовоздушной обороны слышна была в Камышовой и Казачьей бухтах. Еще одной целью удара была Ярославская область, а конкретно местный нефтеперерабатывающий завод, который уже не раз подвергался атакам противника. Там возникло возгорание, что уже есть на десятках различных кадров на украинских каналах. Еще ВСУ пытались ударить по Саратовской области. Работа противовоздушной обороны фиксировалась над Энгельсом, где также целью был нефтеперерабатывающий завод и аэродром, размещенный в этом городе. В Севастополе украинские дроны действовали в режиме свободной охоты, регулярно то подлетая к целям, то маневрируя с целью изматывания подразделений противовоздушной обороны. Не расслабляемся.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Костьми лягу, но сына не отдам. Матери Сручникова ополчились против СВО. Женщина, потерявшая сына на Украине, обратилась к президенту. Об этой истории в челябинском селе Варна знает каждый житель. 20-летнего Семена Стерхова призвали на срочную службу, а через 2 недели он подписал контракт с Минобороны. Матери он писал, что ему пообещали службу в тылу и большие деньги, на которые он хочет купить матери дом. Но через полгода парень перестал выходить на связь. Командование долго скрывало правду от семьи. В результате признало, что он погиб. Мать Татьяна Стерхова до сих пор не может отойти от горя.
6: Вот что творится-то в нашей России? Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Вы что творите? Мы даже не можем похоронные получить. Вы что же, по нищенски 60 тысяч? Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я 8 лет ждала сына. 8 лет. Привезли без головы. Что вы творите? Что творит наше правительство? Вы что, хотите гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите.
5: По словам женщины, за доставку тела сына в родное село она платила из своих сбережений, надеясь потом получить обещанные государством так называемые гробовые выплаты. Но из-за бюрократической процедуры ей до сих пор не могут выдать 60 тысяч рублей. Каждодневные походы по кабинетам довели мать до ручки. Женщина заявила, что второго сына на СВО не отдаст ни при каких обстоятельствах.
6: Сколько можно издеваться? Вы долго будете гробить наших и сыновей? Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери. Поднимайтесь, поднимайтесь! За что наши сыновья погибают? За что убивают наших сыновей? Это издевательство. Путин, когда ты все это прекратишь, когда ты шакалов своих устранишь везде и повсюду, которые наживаются, хочешь в отпуск, плати, не хочешь напередок, плати, да сколько ты будешь уничтожать эти шакалы твои, офицерьё, будут наживаться на наших сыновьях, на наших слезах, хватит уже, хватит!
5: На фронте без потерь не обойтись, говорит военнослужащий Александр Павельчик. Однако такого большого количества погибших, как за последние полгода, он еще не видел. Александр воюет с 22-го года. Тогда он попал под первую волну мобилизации.
22: Обстановка здесь плохая. Жрать совсем нечего. Сидим тут полным уже, извините меня, говнище. В общем, отсюда можно выйти только... Если ты 300 или 200, по-другому отсюда ты не выйдешь. В отпуск не отпускают, в общем, связи тут никакой нет.
5: Александр утверждает, что военнослужащих уже больше года не отпускают в отпуск. Можно выбить несколько дней, если дашь взятку командиру. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
23: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения Алушта. Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 24 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
4: Говорят военкоры.
1: Крым поставил ценовой рекорд. Военкор Живов о новой цене топливного кризиса.
9: Самый дорогой бензин в июле 2026 года продавали в Крыму. В среднем по 210 рублей 35 копеек за литр. Далее в рейтинге, составленном на основе данных Росстата, следуют Севастополь и Республика Тыва. Согласно официальной статистике, в июле 2026 года потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 6,5% по сравнению с июнем и на 25,9% по сравнению с июлем 2025 года. В Москве Бензин в среднем подорожал на 2,3%, а в Санкт-Петербурге на 0,9%. Средняя потребительская цена бензина по России в июле составила 77 рублей 14 копеек за литр, на 4 рубля 76 копеек больше, чем месяцем ранее. Справедливости ради, наличие бензина в Крыму – это уже хорошо. Дорого, но все равно лучше, чем отсутствие бензина в принципе.
1: Неудобный вопрос. Военкор канал «Товарищ Артем». О том, почему Владимир Путин и его окружение находятся у власти больше четверти века.
10: Через вот это событие с этим Канье Вестом становится очевидно, что путинский правящий слой, вот, он неоднороден. Да? В нем есть различные группы, которые исповедуют различные идеологические предпочтения, скажем так. Да? Для одних Канье Вест – это круто, а для других – это катастрофа. Да? И все они, и те, и эти входят в правящую группировку. То есть Владимир Путин и его олигархическое политбюро смогли создать такую оргструктуру, сложную, в которой уживаются люди с диаметрально противоположным мнением по тем или иным вопросам. Их связывают что-то другое, какая-то другая ценностная шкала, да? Ну, скорее всего, там, золотой телец, который их связывает идеологически. Но по другим вопросам они могут...
1: Угрозы повторяют годами. Военкор канал «Два майора» о том, почему после предупреждений МИДа пора переходить к действиям.
3: 27 августа 2026 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ Российской Федерации на украинские удары с применением британского оружия может прийтись на любые военные объекты Британии на Украине и за ее пределами. Слова правильные, но мы вспомнили много других правильных слов и призывов с 2022 года по этой теме. В 2024 году даже было практически дословно такое же заявление МИД России, адресованное британцам. Если с той стороны не понимают, то вполне логично уже переходить к действиям. А еще крайне интересно, согласовывает ли МИД свои заявления про удары за пределами зоны специальной военной операции с Минобороны России? Или наше военное ведомство узнает это тоже из новостей?
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
13: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
11: А там, короче, там стоит какая-то вот тачка, которая взорвалась.
13: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
12: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно. То есть, прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34-го бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
13: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги, женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, и обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
14: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
13: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Мать военнослужащего Алексея Капустина сообщила, что командование насильно удерживает ее сына в изоляторе и подвергает издевательствам.
15: Я оружейская Лена Викторовна, мама бойца Капустина Алексея Игоревича, номер части 46-108, рота 5-я танковая, 2 МСБ. После выписки из госпиталя приехал в Улан-Удэ, задержался на 2 дня у невесты. Его объявили в розыск. После того его забрали, увезли в часть, посадили в изолятор. Командир, назвавшийся именем Руслан, в изоляторе над ним издевается. Называет нецензурными словами. Он же отобрал телефон, издевается, заставляет стоять по несколько часов и несколько раз в день. Угрожает, говорит, что будет сидеть там 45 суток. Будет гнить, сидеть и гнить. От этих издевательств у Алексея начала кровоточить рана. Жалуется на сердечные боли. Они отказывают в оказании медицинской помощи. Прошу разобраться, принять меры и дать все это огласке.
4: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
16: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В живописных холмах Барабар на северо-востоке Индии высечены древнейшие рукотворные пещеры, возраст которых насчитывает более 2000 лет. Их внутренние стены из монолитного твердого гранита, отполированы с такой безупречной зеркальной точностью, которой современные мастера добиваются только с помощью высокоточных лазерных станков. Давайте разберем, были ли эти загадочные залы аскетичными храмами отшельников или древними звуковыми генераторами неизвестного назначения. Пещеры датируются периодом могущественной империи муравьев и предназначались для религиозной аскетичной секты аджевиков, но их инженерное и архитектурное исполнение поражает воображение современных инженеров и историков. Самая знаменитая пещера комплекса Ломаш-Риши имеет сложный куполообразный свод и удивительный акустический эффект. Любой тихий шепот у дальней стены резонирует и многократно усиливается, создавая объемный звуковой купол по всему помещению. Писатель Грэм Хэнкок и энтузиасты древних технологий высказывали смелое предположение, что пещеры Барабар служили резонаторами для глубоких медитативных практик или даже древними передающими устройствами, использующими

0: древних каменщиков, опередивших свое время на тысячелетия и сумевших добиться чистоты поверхности, недоступной даже многим современным технологиям. Исследователи до сих пор не могут до конца объяснить, как именно внутри узких туннелей удалось добиться столь идеальной геометрии без применения современных измерительных приборов. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 29 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день, какую энергию дню зададут. Итак, у нас выпала руна... Ой, у нас выпало две руны. Руна Эйвас и руна Урус. Ну, день под влиянием двух таких рун будет очень насыщенным, значимым. Да? Эйвас у нас символизирует устойчивость, это умение противостоять трудностям, защищаться от внешних воздействий и искать внутренний покой, внутренний баланс. Она указывает на переходный этап, на необходимость выдержки, осторожности. В то же время Урус приносит очень мощный поток жизненной силы. Да, это энергия обновления, это возможность решительных действий. И вместе они дают сочетание выносливость плюс сила, да, терпение плюс энергия, что делает этот день уникальным по своей энергетике, друзья. И в работе влияние этих рун может проявиться как, например, возможность справиться с серьезными задачами и испытаниями, да? Эйвас советует не спешить, тщательно продумать шаги и защищать свои интересы, а Урус добавляет смелости и уверенности, чтобы сделать решительный шаг вперед, да? И этот день благоприятен для каких-то сложных переговоров, для заключения контрактов, может быть, начала каких-то долгосрочных проектов. Финансово обе руны указывают на возможность получить результат от настойчивого труда, но предупреждают, все должно быть достигнуто честно, иначе сила Урус может обернуться против вас. Вот никаких интриг, манипуляций, хитростей ни в коем случае. Что касается личной жизни, отношений, да, то сочетание Эйвас и Урус обещает некую проверку на прочность. Если союз строится на доверии, партнеры почувствуют новый прилив энергии, взаимное уважение, поддержку. Это будет прям укоренитесь, фундаментально почувствуете, насколько вы сильны в паре. А если наоборот, например, в паре есть скрытые конфликты, они могут проявиться и придется либо решать их, либо отношения переживут трансформацию вплоть до развода, да? Здесь Урус несет страсть и физическую притягательность, а Эйвас – стабильность и внутренний рост. А для одиноких людей день сулит знакомство с сильной, очень яркой личностью, которая может повлиять на жизнь крайне серьезно. Вот прям судьбоносный человек. По здоровью Урус приносит мощный энергетический ресурс. Восстановление сил – это вообще главная руна здоровья. А Эйвас дает защиту и устойчивость. И это отличный день для начала курса лечения, может быть, для укрепления организма. Это занятие спортом или переход на более здоровый образ жизни. Однако руны напоминают, не стоит ни в коем случае перегружать тело чрезмерной активностью, иначе можно истощить ресурсы. Вот за один день, да? И здесь баланс – ключ к успеху. Так что 29 августа станет днем силы, днем испытаний. Эйвас дает устойчивость, защиту, Урус – энергия и решимость. И вместе они открывают путь к внутренней трансформации, к переменам, к новым возможностям, но требуют ответственности и мудрого подхода в использовании этой силы. Принимайте, благодарите, действуйте и, конечно же, берегите себя.

0: Радіолента. Цифра дня.
1: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: Предприниматели, работающие с маркетплейсом Озон, вынуждены сами у себя выкупать товар, чтобы он не был уничтожен от возможного удара украинскими беспилотниками по складам.
3: Ребят, мы только что отъехали от ПВЗ Озона, и мы офигели от того, сколько товара заносили ребята одного и того же наименования. Мы сначала не поняли, то ли со складов ИБО вывозят, чтобы товар защитить. Мы спросили у оператора, это откуда, это зачем, это почему так. Оператор нам объяснил, что сам продавец сделал его по 10 рублей и сам у себя его быстро выкупил. Его привезли в огромном количестве. Ну, в данном случае там были, по-моему, перфораторы или какие-то такие наборы. Посмотрите вот видео. И он сам у себя выкупил эти 200-300, я не знаю, сколько штук ему заносили, там все ПВЗ в этом товаре. У меня по этому поводу вопрос, ребят. Вы выкупаете свой товар вот так вот, кладете в корзину, быстренько меняете цену, возвращаетесь в корзину и выкупаете все обратно.
4: Либо вы просто оформляете возврат. Дает ли Озон сейчас сделать этот возврат? Кто-то пробовал или нет? И какой максимально быстрый способ, по вашему мнению, для того, чтобы свой товар с ФБО выцарапать, вернуть себе, чтобы он не пострадал и мы в деньгах не потеряли?
0: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
5: Тотальный контроль с финальной отправкой на фронт. Военкоматы получат доступ к счетам, диагнозам и родне калининградцев. Получается, мобилизации никому не избежать. Лучше отдать по-хорошему. Почти 18 гектаров земли изымут ради дорог к курорту «Белая дюна». У кого власти экспроприируют участки и что взамен? Гулять так гулять. Калининградский Минкульт потратит 4 миллиона рублей на коктейльные наборы, пончо и бинокли. Кому будут раздавать столь щедрые сувениры – не уточняется. Итак, на волне участившихся слухов об ожидаемой в сентябре новой волне мобилизации военкоматы взяли курс на тотальную осведомленность. По всей России, в том числе и в Калининградской области, будут собирать максимум данных о военнообязанных и их родных. Минобороны представила проект приказа, согласно которому госорганы и компании должны передавать в военкоматы большой объем сведений – от банковских счетов и кредитов до диагнозов, включая ВИЧ, туберкулез и психические расстройства, и даже данных о статусе иноагента. Причем не только о самом призывнике, но и о всей его родне, вплоть до Шурина и свояченицы. В ведомстве уверяют, так смогут точнее оценить годность к службе и лучше управлять мобилизационными ресурсами. Для эксклавного Калининграда с его особенностями это звучит особенно весомо. Вывод напрашивается один. Откосить от призыва в зону СВО становится практически невозможно. Под колпаком государства оказываются все граждане призывного возраста со всей вытекающими последствиями. Параллельно в регионе усиливается работа по вербовке на фронт, а здесь уже вскрылись интересные детали. Оказывается, вербовщики зарабатывают миллионы на продаже мужчин на войну или, по сути, на верную погибель.
6: Журналист одного из изданий устроился на работу в крупный вербовочный центр «Воевода» и прошел обучение, чтобы разобраться, как устроен этот циничный бизнес на крови. Как оказалось, требования к контрактникам у воеводы экстремально низкие. Берут мужчин даже бесконечностей. Проще говоря, даже если нет руки или ноги, контракт все равно предлагают. Обучение о том, как правильно развести человека, чтобы он согласился идти воевать, корреспонденту под прикрытием провела дипломированный таролог и бывшая менеджер «Газпромбанка», которая привнесла в вербовку опыт в продажах и маркетинге. Журналист рассказал, какими азами мастерства агитации поделилась с ним его наставница-вербовщица. Кое-что удалось записать на диктофон, и, по правде говоря, эти откровения шокируют цинизмом.
7: При общении с кандидатом на контракт прежде всего необходимо установить психологический контакт, расположить его к себе, показать, что вы уважаете его выбор, и ваша задача – подобрать ему якобы оптимально комфортный вариант службы. Кто-то идет четко за деньгами и отталкивается от единовременных выплат, но при этом панически боится попасть в штурман. Кто-то, наоборот, озвучивает, что должен быть на СВО. Как правило, это мотивировано с боевым опытом. У кого-то проблемы с документами, у кого-то со здоровьем, у кого-то с законом. Но обязательно вам нужно убедить человека, что вы на его стороне и что напередок его посылать не будут. Главное – пообещать службу в тылу или на дальних рубежах от передовой. Вам должны поверить. И забудьте о морали, потому что обманутые вами нищие мужики заслуживают смерти.
5: Вот такая правда жизни. А кроме общения с будущими контрактниками, которое, по сути, сводится к профессиональному вранью, чтобы отправлять людей умирать, вербовщиков учат еще, как оформить аккаунт в соцсетях, чтобы он вызывал больше доверия. Например, разместить информацию о выплатах и льготах, а еще красивые патриотические видео с фронта. Также выяснилось, что потенциальных контрактников вербовщики ищут через рекламу в соцсетях и обзвон из колл-центров по купленным базам, используют раздачу листовок на улице и объезжают населенные пункты. Ну а сейчас самое интересное. Оплату рекрутеры получают за каждого завербованного человека, которых поделили на сорта в зависимости от региона. Например, за ярославца, который подпишет контракт, дают лишь 150 тысяч. А вот москвич стоит дороже всех – 1 000 000 рублей. Кстати, успешные продавцы мужчин на убой в месяц зарабатывают по несколько миллионов и к тому же получают бонусы. Плюс положена выплата вербовщику и за привлечение на работу других рекрутеров. Вот такая изнанка бизнеса на крови. А теперь о бизнесе вдали от фронта, где без пострадавших, по всей видимости, тоже не обойдется. Правда, здесь не все так страшно. Речь пойдет о грандиозной стройке федерального курорта «Белая дюна».
8: Жителям региона придется распрощаться со своими земельными участками и не по доброй воле. 18 гектаров земли изымут ради дорог в Белую Дюну, этот будущий город мечты и грез. А если точнее, то в Калининградской области решили изъять 13 земельных участков для строительства дороги Зеленоградск-Приморск через Светлогорск-Белая Дюна. Большая часть земель находится в Зеленоградском районе, в том числе около поселка Путилово. Еще часть – в Балтийском округе. В основном это сельскохозяйственные и земли в частной собственности. Участки забирают в том числе ради подъездов к будущему курорту. Ранее власти уже заказали проект дорог от Путилова и Покровского непосредственно к Белой Дюне, а также дорожной сети внутри самого курортного комплекса. Всего планируется построить более 9 километров дорог. Теперь областное агентство по имуществу должно договориться с владельцами об изъятии участков и оформить землю в собственность уже региона.
5: Правда, история умалчивает, что конкретно власти обещают взамен изъятых земель и как будут решать вопрос, если собственники станут в позу и откажутся отдавать свои участки, нажитые непосильным трудом. Кстати, четких сроков строительства дороги к Белой Дюне пока нет, но это дело наживное. А теперь к другим интересным новостям. О том, что хорошо жить – не запретить, а хорошо жить за деньги налогоплательщиков – и подавно. Министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует заказать более 1000 единиц сувенирной продукции на 4 миллиона рублей.
9: Всего в списке Минкультуризма по 300 наборов для приготовления коктейлей, театральных биноклей, несессоров и пледов пончо. Зачем пончо? Отдельный вопрос. Разумеется, без ответа. Кроме того, чиновники в качестве сувенирной продукции закажут 200 бокалов на магните, почти по 3000 рублей каждый. Причем одни только бокалы обойдутся в 600 тысяч рублей. Закажут и 300 театральных биноклей. Это еще почти 900 тысяч. Кого осчастливят столь щедрые сувениры, в том числе театральные бинокли, не уточняется.
5: Возможно, вся продукция предназначена для представительских и туристических мероприятий, но прямо это не указано. Всего же в региональном министерстве по культуре и туризму на сувениры в 2026 году предусмотрели 4 миллиона 58 тысяч 174 рубля. Кому именно предназначены подарки и почему туристическим сувениром Калининградской области внезапно стало пончо, в опубликованной информации о закупке также не объясняется. Да, собственно, и зачем? А вдруг народ чиновников не поймет, а потом кривотолки всякие разные. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
1: Всем привет, на связи Лоцман. Сегодня тема горячая. В Калининградской области провели необычные военные учения. Без танковых колонн, ракетных пусков и стрельбы на полигонах. Вместо этого офицеры проверяли, что произойдет, если в регионе снова потребуется мобилизация. Где разместят призванных жителей? Чем их будут кормить? Хватит ли формы, снаряжения и оружия? Сколько времени понадобится военкоматам, чтобы оформить людей и распределить их по подразделениям? Для проведения этой проверки в область специально прибыли офицеры из Санкт-Петербурга. И сама постановка задачи вызывает очевидный вопрос. Если новая мобилизация официально не планируется, зачем российские военные уже репетируют ее проведение? Ответа у меня нет. Но давайте прикинем, сколько жителей Калининградской области вообще могут призвать. Точной цифры в открытом доступе нет. Мобилизационные планы засекречены. Однако примерный масштаб можно оценить по демографическим данным. В области живут около 1 миллиона 33 тысяч человек. Мужчин среди них примерно 488 тысяч. Конечно, это не означает, что почти половину населения можно отправить в военкоматы. В эту цифру входят дети, подростки, пожилые люди, мужчины с серьезными заболеваниями, действующие военнослужащие и те, кто не соответствует требованиям. Более полезная цифра – количество мужчин трудоспособного возраста. Их в Калининградской области ориентировочно около 320 тысяч. Необходимо вычесть тех, кто негоден по здоровью, имеет отсрочку, забронированным предприятием, уже служит по контракту, либо работает в силовых структурах. Кроме того, военкомату нужны не просто мужчины подходящего возраста. В первую очередь имеют значение военный опыт и конкретная специальность. Водитель, связист, медик, механик или оператор беспилотной системы может потребоваться быстрее, чем человек без подготовки. Поэтому после всех исключений остается около 100 тысяч человек. Этих людей необходимо вызвать, проверить и оформить. Для них нужны тысячи спальных мест, 3 полноценных приема пищи каждый день, форма разных размеров, обувь, аптечки, транспорт и инструкторы. Если оформление одного человека занимает хотя бы 20 минут, один сотрудник физически не сможет пропустить больше нескольких десятков прибывших за рабочий день. Значит, потребуется одновременно открыть несколько пунктов, распределить потоки людей и заранее подготовить документы. И ко всему этому готовиться нужно заранее. Это очевидно и логично. Еще одна проблема в том, что людей, хоть 100 человек, хоть 100 тысяч, недостаточно просто собрать и переодеть. Из них необходимо сформировать подразделение. Несколько тысяч граждан должны превратиться в отделения, взводы, роты и батальоны. Для каждого уровня нужны подготовленные сержанты и офицеры. Необходимы полигоны, инструкторы, техника и время. Если призывать быстрее, чем учебная система способна принимать пополнение, люди будут неделями сидеть в пунктах размещения и ждать своей очереди. Поэтому настоящие возможности региона определяются не общим количеством мужчин в реестре, а самым узким местом всей цепочки. Им может оказаться медицинская комиссия, склад, транспорт, учебный центр или нехватка командиров. Вероятно, именно такие узкие места и искали во время калининградских учений. Военные могли рассматривать сразу несколько сценариев. Ограниченный призыв нужных специалистов, более крупную мобилизационную волну или постепенный вызов небольших групп. Они проверяли, сколько человек можно оформить за сутки, где начнутся очереди, хватит ли помещений и через какое время сформированные подразделения смогут приступить к подготовке. Подобная проверка еще не доказывает, что политическое решение уже принято. Армия обязана иметь планы на различные случаи. И это лучше заявлений показывает, что мобилизацию рассматривают уже не как теорию. Под нее считают людей, кровати, питание, форму, транспорт и оружие. Так сколько жителей области могут призвать? Думаю, что первая волна – это 1010, потому что если забрать сразу 20 или 30 тысяч, это уже заметно повлияет на работу всего региона. Общий запас может быть значительно больше, но использовать его одновременно практически невозможно. А вот разбить мобилизацию на несколько этапов – это и логистически проще, и шумихи не будет. Теоретически, так что сложив 2 плюс 2, снова возвращаемся к главному вопросу. Неужели военные просто проверяли старые планы на всякий случай? Или они выясняли, сколько жителей Калининградской области можно быстро призвать, не остановив работу самого региона? Если последнее, то будут ли власти ждать до выборов или начнут хватать народ раньше? Кто будет в списках первым? Люди с опытом или те, у кого нет шансов откупиться или уехать? Кстати, очереди на границах из молодых мужиков уже потихоньку собираются. Так что все признаки движухи налицо. Подписывайтесь на мои соцсети и пишите комменты. Услышимся.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Добивают. Дроны восьмой раз с начала года ударили по одному из крупнейших НПЗ России. Дорога из Ярославля в Москву перекрыта. Утро в Ярославле выдалось крайне тревожным. Дроны атаковали город несколько часов. Восьмой раз с начала года они ударили по одному из крупнейших НПЗ – «Славнефть-Янос». Также в городе из-за атаки перекрыли часть дорог на выезде в сторону Москвы, изменили маршруты общественного транспорта и закрыли несколько детских садов, сообщил губернатор области Михаил Евраев. В результате налета погиб один человек, еще 27 получили ранения. Пострадали несколько многоквартирных домов, там выбиты стекла. Люди показывают последствия налета.
12: Вот такое вот доброе утро. В Ярославле у меня просто обвалился потолок.
13: Вон там окна тоже повыбивало от взрыва. Ну, по памяти он вот так, короче, пролетел и улетел.
11: Местные жители говорят, что в городе сильно испортился воздух, воняет гарью. Это последствия атаки на нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-Янос». Он один из крупнейших нефтезаводов в России, который перерабатывает до 15 миллионов тонн в год. Пожар на нем не потушили до сих пор. С начала года этот НПЗ подвергался атакам уже 8 раз.
14: Вот летит, вот полетел. Два! Это такая страшная. О! Господи!
11: Сколько времени потребуется, чтобы восстановить завод, неизвестно. Но судя по кадрам очевидцев, ситуация там крайне тяжелая, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
15: Просто в мясо. Там ничего живого, по-моему, не осталось от этого завода. То есть вот все эти разговоры, что Россия может быстро ремонтировать, восстанавливать. Нет, это все закончилось. То есть да, какое-то количество установок, может быть, под ремонты и стояло, под плановые ремонты. В июле мы это видели. Теперь все. Теперь заводы, которые уничтожаются, будут стоять месяцами, многими месяцами. Вот, например, как Орский НПЗ в Оренбургской области, где губернатор сразу сказал 6 месяцев. Ну вот смотрите, в России 40 крупных заводов. Вот если все они встают на 6 месяцев, все, ну откуда возьмется бензин?
11: Топливный кризис набирает обороты. Мало какой регион может похвастать наличием 95-го бензина на заправках. В основном, чтобы залить полный бак, приходится целый день провести в поиске и очередях. И это если повезет. При этом цены на бензин шокируют людей своим стремительным ростом.
13: Недавно удивлялись моему видео некоторые люди, то, что бензин почти 150 рублей стоит. Короче, дожили, представляете, 160 рублей сотый бензин на заправках в Москве. Это жесть какая-то.
16: В Пензе, говорят, ситуация с бензином стабилизировалась. Я вот стою в очереди 4 часа и думаю, где же она стабилизировалась? Или она так стабилизировалась, что лучшего уже не будет? И мне еще стоять и стоять. Вот это стабильность. Неделю не могу заправить 95-й. То заканчивается, то просто не привезли. Ну, это очень стабильно.
11: Эксперты предупреждают, что топливный кризис будет усиливаться. По состоянию на сейчас выбиты все 4 крупнейших НПЗ «Лукойла». Вице-премьер Александр Новак поручил ускорить плановые ремонты поврежденных и остановленных заводов. Однако аналитики предупреждают о рисках быстрого износа оборудования. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радиолента. Прямая речь.
2: Активистка из Новочебоксарска Лилия Романова обратилась к жителям города с призывом защитить отрезок набережной Волги, который незаконно передали частным застройщикам, лишив горожан прогулочной зоны.
17: Вот Романова Лиля. Я проживаю в городе Новочебоксарске в микрорайоне Иваново. Я узнала такую новость, которая меня повергла в шок. Нашу набережную, наши реки Волги огораживают заборами, и теперь нам туда нет входа. Я посмотрела всю эту природу. Это ужас, там что творится. Дорогие друзья, мы теперь к Волге просто не сможем пройти. Семенов, Бог все видит. И вам за все воздастся. Не может быть, чтобы власти городские не знали, что творится. У нас не будет набережной. Мы не сможем спуститься к Волге с детьми. Это, товарищи, просто катастрофа. Новочебоксарцы, выступим за сохранение нашей набережной. Иначе олигархи все оттяпают, и мы останемся без ничего.
10: Главные новости дня.
11: Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
18: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем, когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
11: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
19: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональных тем паче.
11: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
20: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета, и к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горящем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну, тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну, а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну, и банковская система либо слопнется, ну, либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такой гиперинфляционной, инфляционного цунами.
11: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Радиолента. Прямая речь.
2: Миллиардер Герман Стерлигов предложил отбирать у женщин смартфоны, которые он считает главной причиной разводов в России.
21: Если у женщины есть смартфон в руках, будет развод. Будет, она убежит, сойдет с ума.
3: Не может человек держать в руках смартфон и не сойти с ума, особенно женщина.
21: Почему?
3: Да потому что это атака.
21: Почему именно женщина?
3: Вы были когда-нибудь в интернете? Бывали там?
21: Конечно.
3: Ну и я тоже. Поэтому что тут? Это все, кто бывал в интернете, кто при памяти, все поймут, о чем я говорю.
21: Есть те, кто устояли от этого.
3: Да никто не устоял. 100% разводов. Вот сейчас 100% разводов. Не 99%, а 100%. И это что означает? Это означает, что это совпадает по времени с тем, как появился у женщин смартфон. До этого тоже были разводы, но их было несоизмеримо меньше. А сейчас все разводятся.
21: Да.
3: И смартфон у всех в руках. Совпадение? Не думаю.
0: На радио Лента. Потеря дня.
1: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
1: Эксперт по недвижимости Николай Куликов о том, что цены на жилье в Сочи уже выше московских.
22: Сочи обогнал Москву по стоимости жилья. На 10%, на целых 10% обогнал столицу. И в денежном выражении стоимость квадратного метра, ну понятно, что усредненная стоимость квадратного метра в городе Сочи составляет 533 тысячи рублей за квадратный метр. Много или это мало, судить вам. Но я вам скажу то, что продажи падают. И не потому, что Сочи теряет свою ценность и актуальность, а потому что количество людей, имеющих возможность приобрести недвижимость в городе Сочи, стремительно снижается, потому что Сочи становится городом для избранных. Это российская Монако, можно сказать. Кстати, в Сочи в последнее время строят очень мало, всего 3 крупных застройщика, остальные выдавлены с рынка. В прошлом году, в 2025 году, всего один проект запущен в городе Сочи. Представляете, остальное все застраивается. И я вам скажу то, что новые разрешения здесь даже на постройку частного дома получить, ну, практически невозможно.
1: И эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута о том, что российский рынок жилья зашел в тупик из-за раздутого ипотечного пузыря и завышенных цен.
23: Давайте честно. То, что происходит сейчас с жильем, это самый настоящий тупик. Цены скачут так, что люди просто не успевают за ними следить, а реальные доходы стоят на месте. Вся эта история с льготной ипотекой, которую так долго пиарили, в итоге сослужила нам плохую службу. Застройщики просто сорвали куш, взвинтили ценники в 2 раза, а теперь сидят на мешках с нераспроданными квартирами и делают вид, что все нормально. Никто из них не хочет идти на сокращение расходов или снижать цены, потому что они привыкли к сверхприбылям. Но парадокс в том, что обычный человек без кабального кредита на 30 лет сегодня вообще ничего купить не может. Мы дожили до абсурда, когда однушка на окраине как загородный дом, а разрыв между первичкой и вторичкой превысил все разумные пределы. Банки уже начали закручивать гайки, потому что понимают, люди просто не потянут такие долги. Этот пузырь надували несколько лет подряд, и сейчас он начинает трещать по швам. Самое страшное, что стройку остановить нельзя. Это потянет за собой кучу других сфер, от цемента до металлургии. Но и покупать по таким диким ценам больше некому. Лимит платежеспособных людей полностью исчерпан. Помяните мое слово, впереди нас ждет очень жесткое похмелье, и этот кризис затянется на годы.
0: Радио Лента. Прямая речь.
2: Жительница Уфы похвасталась в Reels 4 квартирами и сразу попала под налоговую проверку.
4: никогда не выкладывайте рилсы про заработок, крупные покупки и количество квартир, если вы не готовы к проверке от налоговой.
6: В апреле я выложила такой рилс, и он залетел.
7: Мы семья из Уфы, у нас 4 квартиры. Да, звучит красиво, но давайте честно. Платежи по ипотеке 90 тысяч в месяц.
6: А через 2 недели мне приходит требование. В течение 10 дней предоставьте выписки по всем счетам за 2025 год. Я все собрала, отправила, думала, все. Но еще через месяц новое требование. Теперь выписки по всем счетам уже за 3 года. И срок 5 дней. И вот, я на последнем месяце беременности. Теоретически могу родить даже в банке. Стрессую, бегаю по этим банкам, стою в очередях, собираю выписки. Даже на счета закрытые и даже открытые в 2018 году, где простая рассрочка на кухню в Икее была. А самое главное, проверка шла в отношении меня как физического лица. Я даже ездила на консультацию налоговую, сотрудники сами не понимали, почему такая проверка. В соцсети сейчас это внимание налоговой. Если налоговая посчитает, что вам все-таки хорошо живется, будьте готовы это доказать документально, даже если вы просто физлицо.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
8: Почему директор ЦРУ прилетел грузовым бортом? Задают все вопрос, и это как-то удивительно. Я думал, это знают все. Оказалось, нет, я сейчас все вам исправлю. И все, что я сейчас расскажу, это, важно понимать, не закрытая информация. Директора ЦРУ об этом неоднократно говорили в своих интервью, писали в своих мемуарах. Просто каким-то образом она вам, наверное, в жизни не попалась. Значит так, он не летает в грузовом самолете. Понимаете, как какой-то Штирлиц радистской Эд. Все себе представляют, что он сидит там, бедолага, пристегнутый какими-то ремнями к боковой стенке, с парашютом, не знаю, есть какой-то батончик, сникерс, мерзнет, дрожит. Нет же, конечно, все иначе. Специально для этих грузовых самолетов достаточно давно, ну уже точно более 10 лет назад, была разработана пассажирская VIP, виповская, то бишь капсула. Это на самом деле транспортный самолет, поэтому он предназначен для того, чтобы в него что-то ставили и что-то доставали, какие-то платформы. Так вот, эта капсула, она являет собой бизнес-класс большого современного джета. То бишь, там удобное кресло, там у него есть кровать, там у него есть небольшой конференц-зал, там у него есть даже какие-то тренажеры, чтобы он мог позаниматься. И там он летит вместе со своей охраной, вместе со своими помощниками, они разговаривают во время полета, отдыхают. Все совершенно нормально, как будто он летит обычным гражданским бортом. Единственное, конечно, что нет иллюминаторов, но они сильно не скучают по этому поводу. Всегда есть чем заняться людям такого полета в прямом и переносном смысле слова. Вот, а эта капсула, понимаете, для чего она сделана? Да для того, чтобы этого самого директора ЦРУ, кто бы им ни был, было невозможно отследить. Вот смотрите, прилетает транспортный самолет, что там, С-17, да, он бы этот раз выбрал. Вот прилетает он на С-17, на какую-то базу. Ну, представим, он прилетает на базу А. И у этого его самолета, в котором установлены капсулы, ну, для простоты, номер 1. Вот прилетает он на базу А. В капсуле в самолете номер 1. Там стоят еще 3 таких самолета. Номер 2, номер 3 и номер 4. Да, вот он прилетел. И он спокойно, совершенно спокойно переходит в любой из этих других самолетов, номер 2, 3 или 4, в котором тоже стоит такая же аналогичная капсула. И они все взлетают с интервалом условно в 10 минут. И один улетает с базы А на базу Б. Другой улетает с А на В, третий улетает с А на Д, и четвертый улетает там с А на Г. Вот куда он полетел? Как ты его отследишь? Никак. И таких самолетов у американцев около 300 штук. То бишь, ты никогда не знаешь, где физически находится директор ЦРУ. В каком из этих бортов и куда он летит. Это сделано специально, понимаете? А почему такая цаца, спросите вы, да, директор ЦРУ? Есть же президент. Вот почему президента так не берегут? Отвечу, потому что директор ЦРУ на самом деле является, ну, если не самым информированным лицом на этой планете, то точно входит в топ-3. Понимаете? Причем в эти топ-3 входят не президенты, а входит директор Моссада и директор китайской разведки. Вот три человека, которые знают больше всего о том, что происходит в мире конкретно в данный момент времени. И почему это происходит. И их берегутся как зеницу ока. А президент больше политическая, понимаете, фигура. И что необходимо понимать, да, что президент, который каждый день получает брифинг разведок, так называемый президентский брифинг, по утрам приносит, ну, в данном случае господин Трамп. Так вот, этот брифинг готовится ЦРУ. Понимаете, то бишь ЦРУ решает, что президент должен знать. Так не только ЦРУ, так и в других странах тоже. Но решает ЦРУ. Поэтому они берегут своего директора, как зеницу ока. Поэтому они его так прячут, так маскируют. Кстати, господин Трамп вот последний раз из Турции точно так же улетал. Они боялись, что их могут кто-то атаковать. Он торжественно зашел в свой самолет и быстренько вышел через задний ход и сел в такую же капсулу, в таком же грузовом самолете и был таков. Понимаете? А для тех из вас, кто обладает особо пытливым умом, я сейчас хочу сформулировать один вопрос. А почему вообще вы решили, что он прилетел этим грузовым самолетом? Посмотрите, как новости выпили, что во Внуково приземлился С-17, и потом буквально через несколько минут, что прилетел директор ЦРУ через несколько минут. И автоматически мозг связал С-17 с директором ЦРУ. Поймите, ЦРУ это очень непростые ребята. И если бы они чего-то боялись или опасались бы, никогда в жизни их директор не летел бы вот так вот в лапешник одним самолетом, просто всем видимый, всем слышимый. Такого не бывает. Банально используются другие тактики. Условно может лететь первый самолет, да, вот С-17, может лететь С-17 со включенным транспондером, показывать, что вот я иду, вот вы меня видите на радарах, вы видите меня на гражданских сервисах отслеживания авиационных бортов, а за ним может лететь еще один С-17 или другой совершенно самолет, не знаю, поменьше, какой-нибудь бомбардир, условно, поменьше, с выключенным транспондером, понимаете? С выключенным, просто хвост-хвост, чтобы первый условно расчищал себе пространство, да, а второй пролетал менее заметно. На военных радарах его будут видеть, да, но это же может быть не один самолет, который идет за первым С-17, понимаете, просто они идут в абсолютной радиотишине, их может быть 2 или 3, а ты уже попробуй сбей 3 цели воздушные, даже если ты очень сильно захочешь. Это очень тяжело сделать, это необходима целая большая-большая операция, понимаете, чтобы это все спланировать и сразу сбить 3 цели. Это же легко все может происходить, понимаете? Что первый, да, прилетел. А какие борта прилетели через 10 минут после него? Или через 2 минуты? Или через 15 минут? А почему все уверены, что вот он, второй борт прилетел прямо на тот аэродром? Он же мог сесть на другой совершенно и из другого аэродрома добраться. Никаких, естественно, машин в этом С-17 не было. Потому что у американцев одно из самых больших посольств в мире находится в Москве. И они там машинами обеспечены, просто мама не горюй. У них есть свои автомобили, из Америки каждый раз возить не надо. Кстати, точно так же директор ЦРУ, если ему необходимо будет остаться, останется на территории американского посольства в Москве, там, где у него есть всегда апартаменты, он всегда там может поработать, отдохнуть в абсолютной тишине и в абсолютной секретности. Они не пользуются местными никакими услугами. Ну и самое главное, вот многие наивно пишут, что он прилетел, значит, он что-то просил. Боже, какой бред. Вот смотрите, у разведок совершенно другой кодекс чести и совершенно другой этикет. Поэтому, если кто-то что-то просит, то он принимающая сторона, никогда не прилетающая. Потому что та другая сторона не хочет видеть у себя на территории представителей других разведок. Почему? Объясним вам. Вот представьте, допустим, официальная делегация российской разведки летит в Вашингтон. Ну, для каких-то переговоров. Да, это летит 2 или 3 борта. Эти борты постоянно что-то пишут, постоянно что-то фиксируют. На этих бортах суммарно будет под 100 человек сотрудников. Понимаете? За ними, со всеми нужно следить. В секунду, когда они попадают в любое правительственное здание, они пытаются сделать что-то, что обычно делает разведчик. Запомнить что-то, установить где-то жучок, где-то какую-то подцепить информацию, или что-то зафиксировать, или что-то снять в электромагнитном поле. Все равно в аудиополе. Короче, это такая невероятная морока для принимающей стороны, что они не хотят никогда с этим морочиться. Ну вот представьте, господин Нарышкин бы полетел, и директору ЦРУ пришлось бы снимать тучу агентов. Просто тучу агентов и тучу сотрудников для того, чтобы они контролировали всю прилетевшую с господином Нарышкиным свиту. Понимаете? Соответственно, тот, кто начальник, тот и прилетает, куда он хочет. Вот как это работает. Именно в разведке. Совершенно наоборот. И именно так директор ЦРУ и поступил. Понимаете? Принимающая сторона всегда сторона подчиненная в разведке. А сторона, которая может прилететь, куда она хочет, всегда сторона господствующая. Такой этикет, ничего не попишешь.
5: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
9: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
12: Орден вместо сына. Мэр Сочи поздравил родителей погибшего на СВО солдата и вручил им посмертный орден мужества. Военнослужащий Айк Роганян погиб в феврале 2024-го, когда ему было всего 22 года. Он учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. Из-за нехватки младшего офицерского состава выпуск курсантов был проведен досрочно в апреле 2023-го. И так парень оказался на фронте. Ему сразу же после выпуска присвоили звание лейтенанта, и в Западном военном округе он служил в должности командира. Однако служил недолго, всего год, после чего скончался в госпитале от тяжелого ранения. Мэр Сочи Андрей Прошунин посмертно наградил бойца, передав родителям орден мужества.
14: Боль утраты, понятно, ничем не перебить, но тем не менее он этого заслужил. Поэтому в торжественной обстановке я, наверное, маме вручу от души. Поздравляю за сына, вам большое спасибо.
12: Во время награждения на родителях не было лица. Похоже, что спустя 2 года они не смирились с утратой. Особенно красноречивым было лицо отца, который так и не посмотрел на мэра и стоял, опустив голову. Видимо, поэтому Прошунин не решился отдать орден ему в руки. Сейчас все больше родителей говорят о том, что не хотят видеть своих детей героями. Им достаточно того, чтобы они были просто живы.
24: Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны, не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон.
11: А погибнуть боец может не только от рук противника, но и своих же. Душераздирающую историю рассказал бывший срочник Максим из Тюмени, который проходил службу в Белгородской области. Парень застал тяжелые времена вторжения в Курскую область. За тот период он потерял 12 товарищей. Однако до сих пор не может забыть другой случай, когда пьяный командир застрелил срочника из автомата.
13: У нас, получается, командир напился, застрелил пацана-срочника. Ну, типа, тот ему автомат разбирал, чистил, должен был всех, короче, будить. И тот приходит бухущий, дай покажу, как надо, стреляет в пацана. Пацан молодой, как сказать, мышление лет на 16. Вот от него веет вот этот вайб маленького мальчика, такого школьника. Ну, типа, узнали, что убили, слезы, все было. Короче, ну, жалко пацана.
11: После убийства парня командование долго не знало, что с ним делать. Чудовищность этой истории заключается в том, что родители до сих пор не знают, как погиб их ребенок, а виновный так и не понес наказание.
13: Как патрон оказался, вообще хуйня, честно говоря. Какая-то мутная хуйня. Короче, пацана похоронили, его месяц где-то держали в багажнике труп. Маме сказали, что он пропал просто. Командира отправили просто на передок.
11: По состоянию на середину августа журналисты установили имена 239 354 погибших на Украине военнослужащих. Это только подтвержденные данные из открытых источников. Некрологи в соцсетях, могилы на кладбищах. По данным реестра наследственных дел, потери еще больше. Только к концу 2025 года насчитывалось 352 тысячи человек, погибших на фронте. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
15: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
16: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
17: А там, короче, потом стоит какая-то его тачка, которая взорвалась.
16: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
18: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно. То есть, прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34-го бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
16: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги, женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, и обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
25: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
16: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
3: Молчание проигрывает первым. Олег Царев о том, почему скрывать последствия ударов опаснее, чем говорить правду.
10: Несколько слов про информационную войну. Война идет за умы людей не менее ожесточенно, чем бои на земле. Каждый удар, каждая авария становится известна в течение часов. Скрыть события физически невозможно. И борьба идет за то, чья версия закрепится в головах у большего числа людей. Есть два подхода. Первый – скрыть все максимально. Второй – сказать правду, но правильно сказать и правильно интерпретировать. Я сторонник правды. Я считаю, что правда

0: Участницы должны приходить друг другу на помощь в том случае, если на территорию одной из них совершено нападение. На территорию Армении, повторимся, нападения не было. Пашинян, сам сдавший непризнанную республику как стеклотару, теперь назначает виновной в этом Россию. Раз мы теперь с Пашиняном не стратегические партнеры, то, может быть, пора уже отобрать у него скидку на наши энергоносители.
1: Новый фронт через Беларусь, военкор канал «Пионерзапаса» о слухах вокруг мобилизации.
2: В связи с тем, что разного рода чиновники и другие госслужащие ежедневно заявляют о том, что мобилизации не будет, верится, конечно же, в обратное. В опровержение всем этим заявлениям хочется немного намекнуть, что моя поездка в Беларусь не была случайной. Поскольку часть информации стала уже утекать в сеть, мы можем поделиться с вами одним секретом. Итак, по поступающей информации и той осведомленности, которая есть на данном этапе, мы можем предполагать об открытии нового фронта в конце этой осени или начале зимы. Там, куда могут дотянуться наши военные, не открыт пока что только один фронт — Черниговский, соответственно, прямиком до Киева. Сделать это с территории России пока что не представляется возможным. Поэтому я просто еще раз напомню, что неспроста мы ездили с командировкой в Беларусь. Так сказать, по секрету всему свету.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Мобилизация без мобилизации. Зачем военкоматам открывают доступ к данным о счетах, здоровье и судимостях военнообязанных и их близких? Информация об этом вызвала массовое обсуждение в военных чатах. Полную информацию о человеке, которым интересуется в военкомате, теперь приставы могут получить за считанные минуты. Достаточно будет одной заявки для всех органов, поясняют адвокаты. Такие же сведения военные смогут получать о близких, родственников, военнообязанных. По словам юристов, такая информация может использоваться, чтобы надавить на человека, если, например, он откажется подписывать контракт. И в первую очередь под угрозой окажутся те мужчины, которым сейчас ставят мобилизационное предписание.
5: Мне пришла повестка, в повестке написано: «Вы вызываетесь для уточнения военно-учетных данных». Все это полная галимая х**а. Людей поголовно вызывают по этим повесткам и вклеивают мобилизационное предписание. Я пообщался с моим товарищем, который также получил повестку, он по ней сходил. А ребятам, молодым ребятам, которые сидели до ним и перед ним, поголовно всем вклеивали мобилизационные предписания. Поэтому я открыто могу сказать, что мобилизация идет, идет обширно и идет скрытно. Эти твари не говорят ни слова и не скажут.
4: Рассылка повесток – это не единственный метод привлечения людей на фронт. С начала лета в регионах страны полным ходом идут облавы. Они начались с Пензы и сейчас уже зафиксированы в 17 регионах, говорит юрист Григорий Свердлин.
6: Да, мы видим все больше и больше вот таких отчаянных действий, задержаний на улицах городов, ну, в общем, разного давления на самые разные категории граждан. В первую очередь на тех, кто в сколько-нибудь уязвимом положении, будь то люди, задержанные и доставленные в СИЗО там за какое-то хулиганство, студенты с какими-то долгами по обучению, люди с, кстати говоря, с долгами финансовыми, на которых давят одновременные судебные приставы, примкнувшие к ним сотрудники военкоматов и прочее, прочее. То есть, да, этого давления все больше, и, к сожалению, ну, я предполагаю, что его будет становиться только больше, или до момента, пока не так или иначе не закончатся боевые действия, или до момента, когда власть все-таки вынуждена будет дать отмашку на проведение второй волны мобилизации.
4: Для вербовщиков не важны ни данные о здоровье, ни справка о семейном положении. Из-за катастрофического дефицита людей на фронте берут всех подряд. В Ульяновской области на СВО принудительно отправили мужчину с серьезными заболеваниями. Старший брат парня уже погиб на фронте, и семья не хотела потерять еще и младшего, рассказывает его сестра.
7: Моего брата привезли домой сотрудник полиции в сопровождении с куратором Ульяновской военной части и сказали, что мой брат подписал контракт на прохождение специальной военной операции, и они приехали за его документами. Мы отказались отдавать документы брата и объяснили, что мы потеряли уже старшего сына, на что они нам грубо ответили: «Ну так бывает».
4: Опасения по поводу

0: Под возможной мобилизацией, которую могут объявить сразу после думских выборов, в обществе нарастает с каждым днем. На это указывают, например, свежие соцопросы, в которых 2 недели подряд тема мобилизации попадает в число главных. Официально власти разных уровней отрицают возможность мобилизации этой осенью. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Крым поставил ценовой рекорд. Военкор Живов о новой цене топливного кризиса.
3: Самый дорогой бензин в июле 2026 года продавали в Крыму. В среднем по 210 рублей 35 копеек за литр. Далее в рейтинге, составленном на основе данных Росстата, следуют Севастополь и Республика Тыва. Согласно официальной статистике, в июле 2026 года потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 6,5% по сравнению с июнем и на 25,9% по сравнению с июлем 2025 года. В Москве бензин в среднем подорожал на 2,3%, а в Санкт-Петербурге на 0,9%. Средняя потребительская цена бензина по России в июле составила 77 рублей 14 копеек за литр, на 4 рубля 76 копеек больше, чем месяцем ранее. Справедливости ради, наличие бензина в Крыму – это уже хорошо. Дорого, но все равно лучше, чем отсутствие бензина в принципе.
2: Неудобный вопрос. Военкор канал «Товарищ Артем». О том, почему Владимир Путин и его окружение находятся у власти больше четверти века.
4: Через вот это событие с этим Канье Вестом становится очевидно, что путинский правящий слой, вот, он неоднороден. Да? В нем есть различные группы, которые исповедуют различные идеологические предпочтения, скажем так. Да? Для одних Канье Вест – это круто, а для других это катастрофа. Да? И все они, и те, и эти входят в правящую группировку. То есть Владимир Путин и его олигархическое политбюро смогли создать такую оргструктуру, сложную, в которой уживаются люди с диаметрально противоположным мнением по тем или иным вопросам. Их связывают что-то другое, какая-то другая ценностная шкала. Да? Ну, скорее всего, там золотой телец, который их связывает идеологически. Но по другим вопросам они могут...
2: Угрозы повторяют годами. Военкор канал «Два майора» о том, почему после предупреждений МИДа пора переходить к действиям.
5: 27 августа 2026 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ Российской Федерации на украинские удары с применением британского оружия может прийтись на любые военные объекты Британии на Украине и за ее пределами. Слова правильные, но мы вспомнили много других правильных слов и призывов с 2022 года по этой теме. В 2024 году даже было практически дословно такое же заявление МИД России, адресованное британцам. Если с той стороны не понимают, то вполне логично уже переходить к действиям. А еще крайне интересно, согласовывает ли МИД свои заявления про удары за пределами зоны специальной военной операции с Минобороны России? Или наше военное ведомство узнает это тоже из новостей?
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
6: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Жительница Адыгеи, работающая на автозаправочной станции в Краснодаре, рассказала, что из-за прилетающих беспилотников боится ехать на работу.
8: Вот сижу уже 22 минуты 9, и мне вообще не хочется ехать на работу. Сейчас листала Инстаграм, посмотрела, что произошло в Краснодаре. А сейчас вообще небезопасно, вообще нигде, наверное, думаю. Особенно я работаю на такой работе, где страшно туда идти. А еще помимо страшно, еще жалко людей. Особенно дедулик, который приходит 2 часа, просто в очередь, и на 1000 рублей заправляется. Господи, как их мне жалко. А мамочки с детками сидят в жару такую. Вы думаете, что у нас нет сердца? На самом деле очень жалко людей. Даже если вы заходите, мы там смеемся, улыбаемся. Это поднимаем себе настроение, как говорится. Вот. Так что всем терпения. И чтобы у нас здесь было все тихо, в нашей Адыгее, блин. Очень страшно работать, если честно.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
9: В эфире «Разбор дня». Россия была одним из мировых лидеров по безналичной оплате. Переводы за секунды, банковские приложения, карты и телефоны вместо кошелька. Но теперь мобильный интернет могут отключить в любой момент, и деньги на счете внезапно становятся бесполезными. Сегодня разберемся, как война ломает систему, которую страна строила 20 лет, и почему россияне снова вынуждены запасаться наличными.
10: Слушай, ну масштаб вот этого отката, он прям, ну, поражает. Если вот так вспомнить нулевые годы, ага, когда зарплата наличными в конверте была абсолютной нормой, да и длинные очереди в кассу за авансом. Никто ж тогда и помыслить не мог, что физические деньги вообще начнут, ну, полностью исчезать из оборота.
9: Точно. А потом ведь случился огромный технологический скачок. С 2010 по 2018 год безнал на одного человека вырос в 30 раз.
10: Да, это был просто колоссальный рост. Человек банально привык выходить из дома с одним только смартфоном, точно зная, что сможет оплатить там проезд, ну или кофе, или какие-то покупки.
11: Да, и к первому кварталу 2026 года почти 89% платежей в рознице были безналичными. Это, можно сказать, абсолютный триумф цифровой экономики.
10: Угу.
11: Но сейчас запущен обратный процесс. За полгода, ну, если исключить январь, в наличность перетекло 2,5 триллиона рублей.
10: 2,5 триллиона? Ого!
11: Именно. Возникла совершенно новая повседневная реальность. Банк может быть абсолютно устойчивым, счет полным, а доступ к деньгам раз и исчезает. И запускают эту цепочку регулярное отключение мобильного интернета.
10: Но разве в 26-м году это такая критичная проблема? Крупные торговые сети ведь давно проложили выделенные оптоволоконные линии. Им эти отключения мобильных вышек вообще никак не мешают. Кассы же продолжают работать стабильно.
11: У них есть резервные каналы, но основа повседневной инфраструктуры устроена иначе. Магазин у дома, аптека в спальном районе или там автозаправка на трассе. Они не могут позволить себе тянуть оптоволокно. Вся их торговля часто висит на единственной сим-карте, вставленной прямо в терминал.
10: Ага, понятно. И как только мобильная сеть ложится, терминал в такой аптеке просто слепнет.
11: Да. И кусок пластика в твоем кармане моментально теряет свою функцию. На майские праздники из-за отключений связи спрос на наличные оказался в 5 раз выше обычного. Человек делает очень простой вывод. Банковская карта удобна и надежна ровно до тех пор, пока бесперебойно функционирует чужая инфраструктура.
10: А управлять вышкой связи, контролировать сервера или хотя бы знать график отключений обычный гражданин не может. И возникает, ну, чувство полной беспомощности перед технологией.
11: Да, поэтому временный сбой, если он повторяется регулярно, разрушает самое ценное, что есть в финансовой системе – доверие. Война буквально забирается в кошелек гражданина через неработающую кассу в ближайшем магазине.
10: Ужас. Но сбой связи – это же только внешняя сторона проблемы. Гораздо сильнее по этому доверию бьет то, что доступ к средствам перекрывают сами банки.
11: Ты имеешь в виду алгоритмы безопасности?
10: Да, антифрод.
11: С начала 26-го года критерии так называемых подозрительных операций заметно расширились и ужесточились.
10: Но здесь финансовую систему, ну, как бы, можно понять. Телефонное мошенничество наносит колоссальный ущерб. Люди отдают злоумышленникам миллионы. Антифрод – это необходимый фильтр. Пара часов заморозки перевода реально могут спасти пенсионеру все его накопления. Это базовая безопасность.
11: Безопасность, которая на практике работает как слишком параноидальный охранник.
10: В смысле?
9: Ну, этот охранник запирает всех, без исключения посетителей, в здание только потому, что на улице кто-то подозрительно посмотрел в сторону двери.
10: Меткое сравнение.
9: Машинное обучение анализирует тысячи параметров, и система начинает видеть угрозу в абсолютно нормальном, ну, повседневном поведении.
10: То есть блокировка может прилететь за рутинные действия?
9: Легко. Банки массово блокируют карты после обычных переводов между собственными счетами человека. Или при возврате долга знакомому. Или при оплате услуг частного мастера. Допустим, ты переводишь деньги сантехнику или репетитору, и бац, блок.
10: Но разблокировка счета – это же не просто нажатие кнопки в приложении.
9: Далеко не всегда. Это требует времени, звонков в службу поддержки, ответов на какие-то безумные контрольные вопросы.
10: А иногда и личного визита в отделение с кипой документов, подтверждающих происхождение средств.
9: Клиенту приходится доказывать бездушной машине, что он не преступник, не жертва обмана и вообще имеет право распоряжаться своими же законными средствами именно в тот момент, когда они ему срочно нужны.
10: И даже если блокировку снимает в течение суток, у человека остается чисто психологическая память об этой зависимости. Он кристально ясно осознает, что некий скрытый алгоритм может в любую секунду поставить его право собственности на паузу, без предупреждения.
9: И тогда граждане начинают банально прятаться от системы. Они уходят в кэш, чтобы минимизировать количество транзакций, которые банк может трактовать как подозрительные.
10: Чтобы не светиться.
9: Именно. Наличность становится единственной частью сбережений, для использования которой не требуется одобрение искусственного интеллекта.
10: Усложняет ситуацию еще и то, что правила финансового контроля меняются слишком быстро. Никто не читает десятки страниц нормативных документов каждый вечер. Люди сталкиваются с новыми требованиями постфактум, прямо в момент остановки перевода на кассе.
9: И эта неопределенность особенно жестко бьет по самозанятым и тем, кто организует мелкие сборы. Скинуться на подарок коллеге или собрать деньги на школьные нужды становится прям рискованным занятием.
10: Ну да, внешне законная операция по переводу нескольких небольших сумм от разных людей идеально совпадает с признаками серого бизнеса с точки зрения банковского алгоритма.
9: Но тут есть еще один нюанс. Раньше была такая негласная сделка с банком.
10: Ты про доходность?
9: Да. Люди могли мириться с параноидальными алгоритмами и сбоями, если бы это хорошо окупалось. Когда ставки по депозитам превышали 20% годовых, клиент действительно был готов зависеть от капризов приложения. Высокий процент, ну, он полностью компенсировал риск внезапной блокировки.
10: Но к лету 26-го года доходность существенно снизилась.
9: И эта негласная сделка оказалась расторгнута. Терпеть жесткие ограничения, доказывать легальность переводов и рисковать потерей доступа к деньгам ради низкой ставки больше не имеет никакого экономического смысла. Премия за лояльность и неудобство просто исчезла.
10: Знаешь, на фоне вот этих меняющихся правил и падающей доходности моментально усиливается влияние слухов. В 26-м году по социальным сетям активно распространялись фейки о якобы готовящейся заморозке банковских вкладов.
9: О, да, помню это.
10: Министерство финансов это категорически опровергло, заявив, что таких планов нет и быть не может.
9: Угу.
10: Но почему этот слух оказался настолько живучим? Почему люди все равно в него верят, несмотря на официальное опровержение?
9: Потому что страх уже сформирован предыдущим опытом. Государству требуются колоссальные средства на текущие расходы, а на банковских счетах населения аккумулированы огромные суммы.
10: Опровержение чиновников отвечает только на вопрос о конкретном документе.
9: Но не снимает глобальную тревогу.
10: Да, но совершенно не снимает тревогу о том, что правила игры могут измениться уже завтра утром. После всех экстренных решений, внезапных комиссий, лимитов на вывод валюты и временных запретов прошлых лет.
9: Любая новая финансовая норма воспринимается как реальная угроза.
10: Точно.
9: Бумажные купюры под матрасом съедает инфляция, их могут украсть, они могут сгореть, но для того, чтобы пойти в магазин и купить на них хлеб, не нужно ждать нового государственного постановления.
10: В результате запас наличных купюр дома теперь обсуждают в обществе наравне с заряженным пауэрбанком, фонариком, запасом питьевой воды и, ну, полностью укомплектованной аптечкой.
9: Наличные превратились в резервный аналоговый контур безопасности. Цифровизация два десятилетия обещала полностью избавить общество от бумажных денег, называла их пережитком прошлого. А в итоге регулярные отключения связи заставили граждан заново создавать физический резерв на случай инфраструктурного блэкаута.
10: И размер этого резерва абсолютно индивидуален. Кому-то нужны деньги на продукты на пару дней, пока чинит вышку связи, а кому-то требуются запасы на неделю вперед для покупки жизненно важных лекарств.
9: Особенно в небольших городах, где слабое покрытие сети. Но в этом и кроется главный макроэкономический парадокс всей ситуации. Безопасность от сбоев организуется исключительно за счет самого гражданина.
10: То есть бумажные купюры теряют свою покупательную способность каждый день из-за инфляции, они не застрахованы государством от кражи и не приносят никакого процентного дохода.
9: Да, держать их дома – это прямой убыток. И человек добровольно оплачивает этот убыток из своего кармана, чтобы компенсировать нестабильность инфраструктуры, которую он сам вообще-то не ломал.
10: Гражданин покупает независимость ценой обесценивания собственных сбережений.
9: Самое интересное начинается, если проследить, как это индивидуальное решение спрятать деньги в кэш ломает макроэкономику страны в целом.
10: Да, запускается масштабная цепная реакция. И первый удар принимает на себя малый бизнес. Малый бизнес и так страдает от роста налоговой нагрузки. К тому же каждый безналичный платеж обходится предпринимателю в определенную сумму.
9: Стоимость эквайринга, да.
10: Нужно пояснить этот механизм. Речь идет о комиссии, обычно от 1 до 3%, которую банк автоматически забирает у магазина за каждую проведенную по пластиковой карте операцию. Для крупной сети супермаркетов это копейки за счет огромного объема, а для маленькой кофейни – серьезный удар по маржинальности.
9: Совершенно верно. И вот предприниматель, уставший от сбоев терминала и высоких комиссий, начинает предлагать покупателям скидку в 5% за оплату наличными, ну или переводом по номеру телефона в обход кассы.
10: Для покупателя это прямая выгода здесь и сейчас, а для государства это означает, что огромная часть торгового оборота уходит из наблюдаемой цифровой зоны обратно в тень.
9: Причем бизнес уходит в серую зону далеко не всегда из преступного умысла уклониться от налогов. Часто это единственный способ банально выжить при критически низкой рентабельности.
10: Официальная прозрачная цифровая экономика начинает сужаться.
9: В ответ власти усиливают контроль, вводят новые проверки. Бизнес еще сильнее пугается этих проверок и еще глубже прячется в наличность. Возникает идеальный замкнутый круг.
10: Но этот круг бьет не только по налоговым сборам. Он наносит мощнейший удар по самой банковской системе. Возникает серьезная проблема с базой фондирования.
9: Термин звучит сложно, но суть простая. База фондирования – это те самые дешевые деньги, которые миллионы граждан хранят на обычных вкладах, накопительных или там текущих зарплатных счетах. Именно из этого огромного котла средств банки берут деньги, чтобы выдавать их в виде кредитов другим людям или бизнесу.
10: Зарабатывая на разнице процентов. И когда люди массово идут к банкоматам и вытаскивают триллионы рублей в виде бумажного кэша, этот котел просто пустеет.
9: Да. Возникает так называемый дефицит ликвидности. Банкам физически не хватает живых денег для поддержания нормального оборота кредитования.
10: И чтобы закрыть эту дыру, банкам приходится экстренно занимать деньги у центрального банка под гораздо более высокий процент. Либо они вынуждены резко задирать ставки по вкладам населения, пытаясь заманить деньги обратно в систему.
9: В любом случае, деньги для самих банков становятся дорогими, а более дорогие деньги логичным образом превращаются в более дорогие кредиты на покупку жилья, автомобиля или развитие бизнеса, и этот возросший расход снова в конечном итоге ложится на плечи обычного гражданина.
10: Получается своеобразный скрытый налог на недоверие. Этого налога нет ни в одной официальной квитанции, но его платят все. Человек теряет процент доходности на наличных, переплачивает по потребительскому кредиту и покупает в магазине товары с уже заложенной в их цену стоимостью общей финансовой нестабильности. Власти, конечно, пытаются технически реагировать на проблему. Весной 26 года Банк России и профильные министерства пообещали внедрить новые технические решения.
9: Научить банкоматы и терминалы работать в офлайн-режиме.
10: Да, при полном отключении мобильной сети.
9: Но само появление такой государственной задачи на высшем уровне подтверждает реальный масштаб инфраструктурных сбоев. Систему, которая изначально проектировалась как постоянно подключенная к облачным серверам, приходится экстренно переписывать и адаптировать под суровые условия регулярных блэкаутов.
10: Но офлайн-режим все равно не заменит полноценную связь. Терминал без доступа в интернет не может проверить актуальный баланс карты в реальном времени. Чем меньше мгновенных проверок проходит при транзакции, тем выше риски мошенничества и перерасхода средств.
12: А значит, функционал таких офлайн-платежей будет сильно ограничен жесткими лимитами на микроскопические суммы.
10: При этом финансовый регулятор в своих официальных отчетах часто объясняет повышенный спрос на наличные именно термином «техническая адаптация», старательно избегая упоминать более глубокий фактор падения доверия к системе.
12: Стремление человека во что бы то ни стало иметь при себе средства оплаты, которые полностью независимо от цифровой инфраструктуры, это уже само по себе ярчайшее проявление недоверия. Человек просто не уверен, что привычная финансовая услуга будет доступна ему завтра утром.
10: Банки постоянно утверждают, что жесткие алгоритмы и блокировки защищают средства клиентов. И это звучит абсолютно логично ровно до того момента, пока безопасность не превращается в лишение базового контроля над своими же деньгами для обычного человека, который, ну, не нарушал никаких законов.
12: А теперь предлагаю посмотреть на эту ситуацию под другим углом. По кому эта финансовая нестабильность, вот эти алгоритмы и отключения бьют сильнее всего?
10: Очевидно, что последствия этой эрозии доверия распространяются в обществе крайне неравномерно.
12: Да, обеспеченный человек с высоким доходом имеет массу инструментов защиты. Он может распределить средства между иностранными валютами, недвижимостью, ценными бумагами на бирже и счетами в десятки разных банков.
10: Для него пачка наличных дома – это лишь крошечная часть стратегии диверсификации. Не сработала пластиковая карта одного банка на кассе, он спокойно достанет карту другого или оплатит покупку со смартфона через альтернативный сервис.
12: А для семьи с небольшим доходом, живущей от зарплаты до зарплаты, ситуация выглядит кардинально иным образом. Несколько тысяч рублей, застрявшие в неработающем банкомате или заблокированные алгоритмом, это не просто неудобство. Это деньги на базовые потребности, на еду детям до конца недели.
10: И снимая эти деньги заранее в виде бумажных купюр, такие люди лишаются малейшей финансовой выгоды. Они теряют начисление процентов по остаткам на счетах, лишаются кэшбэков за покупки. Более того, они тратят деньги на проезд, чтобы добраться до ближайшего работающего банкомата, если районный терминал отключился вместе со связью.
12: Они просто не могут позволить себе риск остаться у кассы продуктового магазина с неработающим куском пластика в руках. Для них стабильность доступа важнее любых виртуальных процентов.
10: Получается, формально-инфраструктурные сбои и алгоритмические проверки одинаковы абсолютно для всех клиентов банка. Но фактически эта финансовая нестабильность жестко наказывает именно самых уязвимых граждан, только усиливая существующее социальное неравенство. Бедные платят за системные сбои самую высокую цену.
12: Именно так.
10: Знаешь, я тут подумала, если цифровая экономика требует постоянного одобрения на доступ к средствам со стороны интернет-провайдеров, сложных алгоритмов и удаленных серверов, то обычная бумажная купюра сегодня уже не просто инструмент платежа. Это единственный оставшийся у простого человека физический артефакт независимости от внешней инфраструктуры.
12: Россияне возвращаются к наличным не потому, что разлюбили технологии. Просто карта удобна только до тех пор, пока работает связь. А война превратила интернет, терминалы и банковские приложения из привычной части жизни в услугу без гарантий. Так, одно из главных достижений последних 20 лет начинает двигаться назад. Деньги есть, но воспользоваться ими удается не всегда. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
13: Тотальный контроль с финальной отправкой на фронт. Военкоматы получат доступ к счетам, диагнозам и родне калининградцев. Получается, мобилизации никому не избежать. Лучше отдать по-хорошему. Почти 18 гектаров земли изымут ради дорог к курорту «Белая дюна». У кого власти экспроприируют участки и что взамен? Гулять так гулять. Калининградский Минкульт потратит 4 миллиона рублей на коктейльные наборы, пончо и бинокли. Кому будут раздавать столь щедрые сувениры, не уточняется. Итак, на волне участившихся слухов об ожидаемой в сентябре новой волне мобилизации военкоматы взяли курс на тотальную осведомленность. По всей России, в том числе и в Калининградской области, будут собирать максимум данных о военнообязанных и их родных. Минобороны представила проект приказа, согласно которому госорганы и компании должны передавать в военкоматы большой объем сведений – от банковских счетов и кредитов до диагнозов, включая ВИЧ, туберкулез и психические расстройства, и даже данных о статусе иноагента. Причем не только о самом призывнике, но и о всей его родне, вплоть до шурина и свояченицы. В ведомстве уверяют, так смогут точнее оценить годность к службе и лучше управлять мобилизационными ресурсами. Для эксклавного Калининграда с его особенностями это звучит особенно весомо. Вывод напрашивается один. Откосить от призыва в зону СВО становится практически невозможно. Под колпаком государства оказываются все граждане призывного возраста со всеми вытекающими последствиями. Параллельно в регионе усиливается работа по вербовке на фронт, а здесь уже вскрылись интересные детали. Оказывается, вербовщики зарабатывают миллионы на продаже мужчин на войну или, по сути, на верную погибель.
14: Журналист одного из изданий устроился на работу в крупный вербовочный центр «Воевода» и прошел обучение, чтобы разобраться, как устроен этот циничный бизнес на крови. Как оказалось, требования к контрактникам у воеводы экстремально низкие. Берут мужчин даже бесконечностей. Проще говоря, даже если нет руки или ноги, контракт все равно предлагают. Обучение о том, как правильно развести человека, чтобы он согласился идти воевать, корреспонденту под прикрытием провела дипломированный таролог и бывшая менеджер «Газпромбанка», которая привнесла в вербовку опыт в продажах и маркетинге. Журналист рассказал, какими азами мастерства агитации поделилась с ним его наставница-вербовщица. Кое-что удалось записать на диктофон, и, по правде говоря, эти откровения шокируют цинизмом.
15: При общении с кандидатом на контракт прежде всего необходимо установить психологический контакт, расположить его к себе, показать, что вы уважаете его выбор, и ваша задача – подобрать ему якобы оптимально комфортный вариант службы. Кто-то идет четко за деньгами и отталкивается от единовременных выплат, но при этом панически боится попасть в штурма. Кто-то, наоборот, озвучивает, что должен быть на СВО, как правило, это мотивированные с боевым опытом. У кого-то проблемы с документами, у кого-то со здоровьем, у кого-то с законом. Но обязательно вам нужно убедить человека, что вы на его стороне и что напередок его посылать не будут. Главное – пообещать службу в тылу или на дальних рубежах от передовой. Вам должны поверить. И забудьте о морали, потому что обманутые вами нищие мужики заслуживают смерти.
13: Вот такая правда жизни. А кроме общения с будущими контрактниками, которое, по сути, сводится к профессиональному вранью, чтобы отправлять людей умирать, вербовщиков учат еще, как оформить аккаунт в соцсетях, чтобы он вызывал больше доверия. Например, разместить информацию о выплатах и льготах, а еще красивые патриотические видео с фронта. Также выяснилось, что потенциальных контрактников вербовщики ищут через рекламу в соцсетях и обзвон из колл-центров по купленным базам, используют раздачу листовок на улице и объезжают населенные пункты. Ну а сейчас самое интересное. Оплату рекрутеры получают за каждого завербованного человека, которых поделили на сорта в зависимости от региона. Например, за ярославца, который подпишет контракт, дают лишь 150 тысяч, а вот москвич стоит дороже всех – 1 000 000 рублей. Кстати, успешные продавцы мужчин на убой в месяц зарабатывают по несколько миллионов и к тому же получают бонусы. Плюс положена выплата вербовщику и за привлечение на работу других рекрутеров. Вот такая изнанка бизнеса на крови. А теперь о бизнесе вдали от фронта, где без пострадавших, по всей видимости, тоже не обойдется. Правда, здесь не все так страшно. Речь пойдет о грандиозной стройке федерального курорта «Белая дюна».
16: Жителям региона придется распрощаться со своими земельными участками и не по доброй воле. 18 гектаров земли изымут ради дорог в Белую Дюну, этот будущий город мечты и грез. А если точнее, то в Калининградской области решили изъять 13 земельных участков для строительства дороги Зеленоградск-Приморск через Светлогорск-Белая Дюна. Большая часть земель находится в Зеленоградском районе, в том числе около поселка Путилово. Еще часть – в Балтийском округе. В основном это сельскохозяйственные и земли в частной собственности. Участки забирают в том числе ради подъездов к будущему курорту.
5: Ранее власти уже заказали проект дорог от Путилова и Покровского непосредственно к Белой Дюне, а также дорожной сети внутри самого курортного комплекса. Всего планируется построить более 9 километров дорог. Теперь областное агентство по имуществу должно договориться с владельцами об изъятии участков и оформить землю в собственность уже региона.
13: Правда, история умалчивает, что конкретно власти обещают взамен изъятых земель и как будут решать вопрос, если собственники станут в позу и откажутся отдавать свои участки, нажитые непосильным трудом. Кстати, четких сроков строительства дороги к Белой Дюне пока нет, но это дело наживное. А теперь к другим интересным новостям. О том, что хорошо жить, не запретить. А хорошо жить за деньги налогоплательщиков и подавно. Министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует заказать более 1000 единиц сувенирной продукции на 4 миллиона рублей.
17: Всего в списке Минкультуризма по 300 наборов для приготовления коктейлей, театральных биноклей, несессоров и пледов пончо. Зачем пончо? Отдельный вопрос. Разумеется, без ответа. Кроме того, чиновники в качестве сувенирной продукции закажут 200 бокалов на магните, почти по 3000 рублей каждый. Причем одни только бокалы обойдутся в 600 тысяч рублей. Закажут и 300 театральных биноклей. Это еще почти 900 тысяч. Кого осчастливят столь щедрые сувениры, в том числе театральные бинокли, не уточняется.
13: Возможно, вся продукция предназначена для представительских и туристических мероприятий, но прямо это не указано. Всего же в региональном министерстве по культуре и туризму на сувениры в 2026 году предусмотрели 4 миллиона 58 тысяч 174 рубля. Кому именно предназначены подарки и почему туристическим сувениром Калининградской области внезапно стало пончо, в опубликованной информации о закупке также не объясняется. Да, собственно, и зачем? А вдруг народ чиновников не поймет, а потом кривотолки всякие разные. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
18: Всем привет, на связи Лоцман. Сегодня тема горячая. В Калининградской области провели необычные военные учения. Без танковых колонн, ракетных пусков и стрельбы на полигонах. Вместо этого офицеры проверяли, что произойдет, если в регионе снова потребуется мобилизация. Где разместят призванных жителей? Чем их будут кормить? Хватит ли формы, снаряжения и оружия? Сколько времени понадобится военкоматам, чтобы оформить людей и распределить их по подразделениям? Для проведения этой проверки в область специально прибыли офицеры из Санкт-Петербурга. И сама постановка задачи вызывает очевидный вопрос. Если новая мобилизация официально не планируется, зачем российские военные уже репетируют ее проведение? Ответа у меня нет. Но давайте прикинем, сколько жителей Калининградской области вообще могут призвать. Точной цифры в открытом доступе нет. Мобилизационные планы засекречены. Однако примерный масштаб можно оценить по демографическим данным. В области живут около 1 миллиона 33 тысяч человек. Мужчин среди них примерно 488 тысяч. Конечно, это не означает, что почти половину населения можно отправить в военкоматы. В эту цифру входят дети, подростки, пожилые люди, мужчины с серьезными заболеваниями, действующие военнослужащие и те, кто не соответствует требованиям. Более полезная цифра – количество мужчин трудоспособного возраста. Их в Калининградской области ориентировочно около 320 тысяч. Необходимо вычесть тех, кто негоден по здоровью, имеет отсрочку, забронирован предприятием, уже служит по контракту, либо работает в силовых структурах. Кроме того, военкомату нужны не просто мужчины подходящего возраста. В первую очередь имеют значение военный опыт и конкретная специальность. Водитель, связист, медик, механик или оператор беспилотной системы может потребоваться быстрее, чем человек без подготовки. Поэтому после всех исключений остается около 100 тысяч человек. Этих людей необходимо вызвать, проверить и оформить. Для них нужны 1000 спальных мест, 3 полноценных приема пищи каждый день, форма разных размеров, обувь, аптечки, транспорт и инструкторы. Если оформление одного человека занимает хотя бы 20 минут, один сотрудник физически не сможет пропустить больше нескольких десятков прибывших за рабочий день. Значит, потребуется одновременно открыть несколько пунктов, распределить потоки людей и заранее подготовить документы. И ко всему этому готовиться нужно заранее. Это очевидно и логично. Еще одна проблема в том, что людей, хоть 100 человек, хоть 100 тысяч, недостаточно просто собрать и переодеть. Из них необходимо сформировать подразделение. Несколько тысяч граждан должны превратиться в отделения, взводы, роты и батальоны. Для каждого уровня нужны подготовленные сержанты и офицеры. Необходимы полигоны, инструкторы, техника и время. Если призывать быстрее, чем учебная система способна принимать пополнение, люди будут неделями сидеть в пунктах размещения и ждать своей очереди. Поэтому настоящие возможности региона определяются не общим количеством мужчин в реестре, а самым узким местом всей цепочки. Им может оказаться медицинская комиссия, склад, транспорт, учебный центр или нехватка командиров. Вероятно, именно такие узкие места и искали во время калининградских учений. Военные могли рассматривать сразу несколько сценариев. Ограниченный призыв нужных специалистов, более крупную мобилизационную волну или постепенный вызов небольших групп. Они проверяли, сколько человек можно оформить за сутки, где начнутся очереди, хватит ли помещений и через какое время сформированные подразделения смогут приступить к подготовке. Подобная проверка еще не доказывает, что политическое решение уже принято. Армия обязана иметь планы на различные случаи. И это лучше заявлений показывает, что мобилизацию рассматривают уже не как теорию. Под нее считают людей, кровати, питание, форму, транспорт и оружие. Так сколько жителей области могут призвать? Думаю, что первая волна – это 1010, потому что если забрать сразу 20 или 30 тысяч, это уже заметно повлияет на работу всего региона. Общий запас может быть значительно больше, но использовать его одновременно практически невозможно. А вот разбить мобилизацию на несколько этапов – это и логистически проще, и шумихи не будет. Теоретически, так что, сложив 2 плюс 2, снова возвращаемся к главному вопросу. Неужели военные просто проверяли старые планы на всякий случай? Или они выясняли, сколько жителей Калининградской области можно быстро призвать, не остановив работу самого региона? Если последнее, то будут ли власти ждать до выборов или начнут хватать народ раньше? Кто будет в списках первым? Люди с опытом или те, у кого нет шансов откупиться или уехать? Кстати, очереди на границах из молодых мужиков уже потихоньку собираются. Так что все признаки движухи налицо. Подписывайтесь на мои соцсети и пишите комменты. Услышимся.
19: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
20: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
19: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Фермер из Краснодарского края рассказал, как сейчас обстоят дела с ценами на рынке зерна.
21: По поводу цен на продукцию сейчас, на неорганическую. Ячмень, в общем, в районе 6,5 рублей. Сейчас в данный момент с места от нас, неорганика. Пшеница просто никому не нужна. То есть с пшеницей ситуация достаточно трудная. То есть какие-то цены называют, там, кто 5 рублей, кто там еще дешевле. То есть, в принципе, ее продавать вообще никакого нет смысла. Ну, ячмень у нас там качество повыше, мы чуть дороже продаем. Но это как неорганику. То есть он пойдет в общее производство, смешается с неорганическим, и будет все как обычно. Говорил с организацией, занимающейся бухгалтерским обслуживанием различных КФХ. Так вот, поинтересовался вообще, как, чего, кто продает или нет. Говорят, движение по счетам практически нету, то есть особо сильно никто не продает. А в то же время кредиты людей жмут. И что делать, вообще непонятно. Пока что все, вот такая вот обстановка. И, соответственно, зарплату платить тоже нечем. Не знаю, что дальше. Вот все теперь сами в шоке. И пока какая-то такая неопределенная ситуация.
0: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Союзник себе на уме. Китай стал выдавливать Россию с рынка вооружений стран бывшего СССР. После распада Союза Россия долго оставалась главным партнером стран Центральной Азии в сфере поставок оружия. Но сейчас их оборонный рынок стремительно захватывает Китай. Пекин продает дроны, транспортные самолеты, бронетехнику и системы противовоздушной обороны. Туркменистан, например, приобрел системы ПВО большой и средней дальности, а Узбекистан и Казахстан готовы внедрять крупную китайскую технику в свои вооруженные силы. Первый недавно получил 4 многоцелевых истребителя «Чэнгду» и договорился о поставке еще 20, а второй уже эксплуатирует 8 китайских военно-транспортных самолетов. Причина проста – китайские товары ВПК дешевле, а часто и качественнее, говорит китаист Тимур Умаров.
22: Если мы посмотрим на присутствие России и Китая на рынке товаров ВПК, Китай как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы, потому что это в основном развивающиеся государства, которые иногда не имеют доступ к американскому или европейскому рынку, и поэтому они обращались раньше к России. Но теперь Китай предлагает то же самое, что и Россия, но по более выгодной цене, иногда даже по качеству и возможностям некоторые объекты военно-промышленного комплекса Китая превосходят российские. Например, дроны. Если мы посмотрим на рынок мировой дронов, то китайцы здесь давно уже впереди России.
3: Активно пополняют свои арсеналы китайскими боевыми дронами «Винглунг» и «SH-3A» такие страны, как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Таджикистан же с гордостью демонстрирует китайскую технику на своих парадах. Он, в частности, закупал бронетранспортеры, бронеавтомобили, самоходные минометные установки и стрелковое оружие. Расширение арсенала за счет китайских вооружений происходит, несмотря на то, что Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются вместе с Россией членами военного союза ОДКБ. Китай же при этом главный партнер России, но только на словах, ведь никогда не делится технологиями, говорит экономист Виталий Коростылев.
23: Никакого технологического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем нет. Китайцы ничего не вкладывают в Россию, там нет, там ноль инвестиций, вот ровно ноль. И никаких технологий они не передают. Готовые товары. Вы нам сырье, а мы вам товар высокого передела. Вы нам там металл, редкоземы, лес, нефть, газ, а мы вам там электромобили, например, да, по максимальным ценам. Или там мы вам запчасти для дронов, а вы сами их там паяйте, эти дроны. Они и в Украине их, насколько я понимаю, продают распрекрасно совершенно. Но вот в Россию мы поставляем эти запчасти для дронов, но никакие технологии дроновые, в которых Китай довольно существенно продвинулся, я имею в виду военные, они не передают.
3: Совокупный экспорт вооружений из России за последние 5 лет сократился на 64% по сравнению с 2016-2020 годами, а доля в мировом экспорте упала с 21% до 6%. И все это благодаря перехвату инициативы Китаем. При этом он всегда активно декларирует свою поддержку России, хотя играет в свою игру, говорит политолог Игнат Кривцов.
2: Китай, он над схваткой, он как раз сидит на заборе и ждет, пока там все по реке поплывут дохлые. Он не за Россию, он не за Иран, он сам по себе. И Китай всерьез воспринимает в качестве своего геополитического противника только одну страну, это Соединенные Штаты. Вот Китай и Штаты, вот два полюса сейчас, а там где-то промежду ними Россия.
3: Эксперты говорят, в такой ситуации большой вопрос, является ли партнерство России с Китаем взаимовыгодным, либо же больше преференций получает лишь одна сторона. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
4: Радиолента. Прямая речь.
7: Z-блогер Павел Губарев о неминуемости новой волны мобилизации.
6: Да будет, наверное. Ну, логика. Надо смотреть не заявление, то есть они это совершенно не важно. Это шум. Они не должны по-другому заявлять. У них система выборов, она должна пройти без сучка, без задоринки, значит, плебисцит. Это же как без шума там и так далее. А то, что людей на фронте не хватает, ну, факт. Это факт. Причем в некоторых, значит, на некоторых участках, в некоторых подразделениях прямо там очень сильная нехватка личного состава. Тоже не буду конкретизировать. Есть у меня примеры. Не буду конкретизировать, чтобы не напороться на уголовную статью про фейки. Поэтому мобилизация назрела. Она, скорее всего, будет. В каких масштабах и как она пройдет, и каковы будут последствия для общества, прогнозировать не берусь. Но это будет интересно в любом случае.
4: Криминальные новости.
8: Стало известно имя подорванного в Петербурге офицера. Автомобиль военнослужащего взорвался 27 августа в Шушарах. По данным 78.ru, погиб 43-летний уроженец Рязани Сергей Сичков, который служил в 332-м отдельном гвардейском вертолетном полку в звании майора. Ранее «Фонтанка» называла погибшего подполковником. Сичков жил в доме на Колпинском шоссе в 100 метрах от того места, где произошел взрыв. Его супруга Анна госпитализировалась в тяжелом состоянии. Обоим оторвало ноги. Гибель сына подтвердил отец Сичкова. Погибший докладывал командованию, что находится в списках на ликвидацию и поэтому регулярно осматривал автомобиль перед поездками. По данным украинского сайта «Миротворец», в 2022 году военнослужащие 32-го вертолетного полка наносили ракетные и бомбовые удары по мирному населению Сумской и Харьковской областей. Двух мужчин расстреляли неизвестные в подмосковной Жуковке. Пострадавших госпитализировали с тяжелыми ранениями. По данным ШОТ, стрельба произошла вечером 27 августа на парковке возле одного из заведений в элитной подмосковной деревне. Неизвестные открыли огонь по находившимся там посетителям. Под пули попали двое мужчин. Оба получили тяжелые ранения, были доставлены в больницу. У одного врачи диагностировали пулевое ранение шеи, у второго огнестрельное ранение головы. Позже стало известно, что пострадавшие при стрельбе в элитном поселке Подмосковья оказались телохранителями в ЧОП «Скорпион Групп». Компания специализируется на личной охране и сопровождении ценных и дорогостоящих грузов. Предварительно по 28-летнему и 38-летнему мужчинам открыли огонь из травматического оружия. Стрелявшие скрылись с места происшествия на машинах. Полиция ведет их розыск. Женил преступников на проститутках. Сотрудник полиции из Уфы пойман за организацию фиктивных браков ради выплат участникам СВО. Как пишет база, коллаборация уфимского инспектора мобильного взвода патрульно-постовой службы и женщин с пониженной социальной ответственностью началась еще в 2025 году. Правоохранитель отлавливал нарушителей закона или ранее судимых, после чего предлагал выбор: заключите контракт на военную службу и жениться на женщине, которую он приведет, либо понести наказание за правонарушение в полном объеме. Следственный комитет Башкирии установил несколько случаев организации таких фиктивных браков. Схема была проста. Запуганная полицейским жертва подписывала контракт с Минобороны, а все положенные выплаты получала новоиспеченная жена. В роли жен выступали проститутки, получавшие процент со схемы. Например, только по одному из таких фейковых браков мошенники получили более 2 миллионов миллионов рублей, выданных в качестве подъемных средств для солдата и боевых выплат. Помимо организатора преступной схемы, под следствием оказались три женщины. Они выполняли роли невест и кассиров. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенной группой лиц в особо крупном размере. Сотрудник уфимской полиции уволен со службы и задержан, как и его подельники. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
9: Радиолента. Прямая речь.
7: Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, почему Россия позволяет себя постоянно обманывать.
10: Мы все-таки набожная нация, многонациональный наш народ и много пословиц о терпении, великом терпении наших людей. Господь терпел и нам велел, но 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Обещанного 3 года ждут. Это тоже психологию выдает. Но это не то, что наивность народного характера, увековеченная долгими историческими нашими событиями. Это все равно какая-то надежда в то, что не может подлец быть совсем подлецом, если так по-простому. И Илья Муромец 33 года на печке лежал. Тоже ждал, когда понадобятся его услуги для Родины. Но обман – это основа дипломатии Запада.
9: Главные новости дня.
11: Что на самом деле происходит на СВО? Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины. О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
12: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
11: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменил все ранее запланированные мероприятия, а их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждает и военный аналитик Сергей Услендер.
24: Рэдклифф, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
11: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
25: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, представьте себе, вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Услуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
11: Кроме того, по данным журналиста Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: На Радио Лента. Потеря дня.
20: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды?

0: Повествование событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
1: Экс-замминистра экономики Сергей Алексашенко считает, что Пекин интересует только природные богатства России.
2: В Сибири, в Восточной Сибири есть большое количество месторождений разных полезных ископаемых. Там есть и медь, и золото, есть лесное хозяйство, да, древесина. И все проекты, связанные с разработкой природных ископаемых, полезных ископаемых, они находят большую поддержку и в России, и в Китае. Да, потому что для российских регионов, сибирских регионов, это возможность, ну, что называется, получить инвестиции, получить рабочие места, получить налоги, да, и чего далеко ходить, вот там угольные месторождения в Якутии буквально за последние там лет 7-8, там высококачественные угли, частные компании, да, вот, собственно говоря, они развили невиданную активность и даже за свой счет построили железную дорогу с тем, чтобы возить уголь в Китай. Да, то есть вот все, что связано с природой, с полезными ископаемыми, это пользуется огромным успехом, поддержкой. И здесь, ну, что называется, после того, как Путин после 2014 года, после Крыма и после поворота на восток, ну, фактически снял запрет на участие, не скажу на инвестиции. Вот проектов, где Китаю разрешается инвестировать в добычу российских полезных ископаемых, а их не очень много. Но, по крайней мере, вот развитием, разработка месторождений и экспорт в Китай, этому дан зеленый свет. Соответственно, есть ямальские месторождения Новатека и сжиженный газ. Да, вот то, что Ямал-СПГ, Арктик-СПГ, Арктик-СПГ-2. Там Китай участвует и в качестве акционера. Но в качестве акционера он просто получает свою долю, там устроенный консорциум, таким образом, что участники консорциума получают продукцию, то есть разжиженный газ, который идет в Китай. Вот, за исключением полезных ископаемых, ну, собственно говоря, найти какие-то другие примеры достаточно тяжело. Были китайские инвестиции в тепловую электростанцию, если я помню правильно, в Ярославской области. Ну, в общем, там традиционный российский конфликт, генпрокуратура что-то нашла, спор хозяйствующих субъектов, ну, и китайцев начали кошмарить. Я так понимаю, что Китай, ну, вот после этого решение Китая там инвестировать в Россию совсем упали аппетиты. Вот, а самое главное, что принципиальная позиция китайского руководства состоит в том, что мы видим развитие российско-китайских экономических отношений в том, что каждая страна производит то, что у нее получается, а другая покупает. То есть не нужно думать, китайцы прямо пишут, прямо так, что называется, открытым текстом, даже не скрывая свои мысли, не нужно думать, что экономическое сотрудничество – это только инвестиции. Нет.
0: Радио Лента. Прямая речь.
3: Житель Москвы ответил на вопрос, как он понимает традиционные ценности.
4: Вот эти вот скрепы традиционных ценностей, враги вокруг нас, все это мы уже как бы проходили. Под это и появился в свое время и сталинизм, и репрессии, и все остальное. Говоря о традиционных ценностях, сама власть эти самые ценности и нарушает. Идеология власти, то есть как она видит развитие, прежде всего, для себя, так она это и пытается навязать и гражданам. Что такое традиционные ценности? Кокошники, ценности, они есть, они в Библии прописаны, там заповеди и все остальное. Вот эти вот ценности, они для общечеловеческие ценности, для всех являются. У нас нет какого-то особого пути. Такого вообще не может быть.
0: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
6: А там, короче, в этом статке

0: его тачка, которая взорвалась.
1: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
2: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно, то есть прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34-го бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
1: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги, женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, и обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
3: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
1: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы осмотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Данные под прицелом. Военкор Зергулио о том, чем может обернуться расширение доступа военкоматов к информации о россиянах.
6: Глазам не поверил, даже перечитал. Военкоматы получат расширенные данные о военно обязанных россиянах. Сведения о доходах, банковские счета, кредиты, место работы и медицинскую информацию. Минобороны подготовила проект приказа, который заметно расширяет объем сведений, которые военные смогут получать о гражданах при отборе на отдельные должности. Причем речь идет не только о самих кандидатах и военнослужащих. Доступ к значительной части информации предполагается также в отношении их родственников. Представляю, с каким азартом этнические банды и всевозможные организованные преступные группировки начнут пробивать имущество своих перспективных жертв у сотрудников военкоматов за зарплатами 18-20 тысяч рублей. Что до массовой продажи личных данных в сети, эта сфера просто улетит в космос. Мы стоим на пороге взрывного роста криминала. Именно криминал станет основным выгодоприобретателем от данного закона.
5: Снова горят заводы. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом массированном налете на российскую нефтепереработку.
6: После нескольких дней, по сути, перерыва и не особо высокой активности, вооруженные силы Украины атаковали Россию более чем 500 беспилотниками. Этой ночью дроны сбивали над разными регионами, начиная от Московской области и заканчивая Саратовской и, по классике, Крымом. В Крыму и Севастополе беспилотники атаковали на протяжении нескольких часов. Работа противовоздушной обороны слышна была в Камышовой и Казачьей бухтах. Еще одной целью удара была Ярославская область, а конкретно местный нефтеперерабатывающий завод, который уже не раз подвергался атакам противника. Там возникло возгорание, что уже есть на десятках различных кадров на украинских каналах. Еще ВСУ пытались ударить по Саратовской области. Работа противовоздушной обороны фиксировалась над Энгельсом, где также целью был нефтеперерабатывающий завод и аэродром, размещенный в этом городе. В Севастополе украинские дроны действовали в режиме свободной охоты, регулярно то подлетая к целям, то маневрируя с целью изматывания подразделений противовоздушной обороны. Не расслабляемся.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Мобилизация без мобилизации. Зачем военкоматам открывают доступ к данным о счетах, здоровье и судимостях военнообязанных и их близких? Информация об этом вызвала массовые обсуждения в военных чатах. Полную информацию о человеке, которым интересуется в военкомате, теперь приставы могут получить за считанные минуты. Достаточно будет одной заявки для всех органов, поясняют адвокаты. Такие же сведения военные смогут получать о близких, родственников, военнообязанных. По словам юристов, такая информация может использоваться, чтобы надавить на человека, если, например, он откажется подписывать контракт. И в первую очередь под угрозой окажутся те мужчины, которым сейчас ставят мобилизационное предписание.
0: Мне пришла повестка, в повестке написано: «Вы вызываетесь для уточнения военно-учетных данных». Все это полная галимая Людей поголовно вызывают по этим повесткам и вклеивают мобилизационное предписание. Я пообщался с моим товарищем, который также получил повестку, он по ней сходил. А ребятам, молодым ребятам, которые сидели до ним и перед ним, поголовно всем вклеивали мобилизационное предписание. Поэтому я открыто могу сказать, что мобилизация идет обширно и идет скрытно. Эти твари не говорят ни слова и не скажут.
1: Рассылка повесток – это не единственный метод привлечения людей на фронт. С начала лета в регионах страны полным ходом идут облавы. Они начались с Пензы и сейчас уже зафиксированы в 17 регионах, говорит юрист Григорий Свердлин.
7: Да, мы видим все больше и больше вот таких отчаянных действий, задержаний на улицах городов, ну, в общем, разного давления на самые разные категории граждан. В первую очередь на тех, кто в сколько-нибудь уязвимом положении, будь то люди, задержанные, доставленные в СИЗО там за какое-то хулиганство, студенты с какими-то долгами по обучению, люди с, кстати говоря, с долгами финансовыми, на которых давят одновременные судебные приставы, примкнувшие к ним сотрудники военкоматов и прочее. То есть, да, этого давления все больше, и, к сожалению, ну, я предполагаю, что его будет становиться только больше, или до момента, пока не так или иначе не закончатся боевые действия, или до момента, когда власть все-таки вынуждена будет дать отмашку на проведение второй волны мобилизации.
1: Для вербовщиков не важны ни данные о здоровье, ни справка о семейном положении. Из-за катастрофического дефицита людей на фронте берут всех подряд. В Ульяновской области на СВО принудительно отправили мужчину с серьезными заболеваниями. Старший брат парня уже погиб на фронте, и семья не хотела потерять еще и младшего, рассказывает его сестра.
8: Моего брата привезли домой сотрудник полиции в сопровождении с куратором Ульяновской военной части и сказали, что мой брат подписал контракт на прохождение специальной военной операции, и они приехали за его документами. Мы отказались отдавать документы брата и объяснили, что мы потеряли уже старшего сына, на что они нам грубо ответили: «Ну так бывает».
1: Опасения по поводу возможной мобилизации, которую могут объявить сразу после думских выборов, в обществе нарастает с каждым днем. На это указывают, например, свежие соцопросы, в которых две недели подряд тема мобилизации попадает в число главных. Официально власти разных уровней отрицают возможность мобилизации этой осенью. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что потеряла Россия, пока военные расходы превращались в главную статью государственного бюджета. С лета 2025 года в регионах сокращали финансирование больниц, замораживали строительство школ, откладывали ремонт дорог и экономили на коммунальной инфраструктуре. По отдельности каждое решение можно объяснить дефицитом денег или очередной оптимизацией, но вместе они показывают системный выбор государственных приоритетов. Разберемся, какие программы попали под сокращение, сколько денег из них исчезло и чем сегодняшняя экономия обернется для россиян завтра.
10: Слушай, ну, давай начнем, наверное, не с каких-то сухих цифр, а с очень конкретной картины. Вот февраль, на улице минус 40 градусов, город Бодайбо, это в Иркутской области, и там центральный водопровод просто промерзает насквозь. То есть люди остаются без тепла прямо в разгар суровой сибирской зимы.
11: Ого, звучит жутко, но разве это не просто коммунальная авария? Ну, трубу прорвало, с кем не бывает.
10: На первый взгляд, да. Кажется, что обычная авария. Но если копнуть глубже, это прямо физическое воплощение того, как перераспределяются государственные триллионы вот прямо сейчас.
11: Звучит, честно говоря, как сильное преувеличение.
10: Это звучит как преувеличение ровно до того момента, пока не посмотришь на саму механику. Бюджетные потери ведь никогда не выглядят как громкая отмена. Ни один чиновник не выйдет к людям и не скажет, типа, знаете, трубы мы менять не будем, пусть рвутся.
11: Ну да, это было бы политическим самоубийством.
10: Вот именно. Всегда используется бюрократическая маскировка, где самое популярное слово – это оптимизация.
9: Ну хорошо, давай тогда посмотрим на масштаб этой оптимизации через базовые цифры бюджета на 2026 год. Потому что цифры, ну, они просто поражают.
10: Абсолютно.
9: 29% всех федеральных расходов, это 12,9 триллиона рублей, уходит исключительно на оборону.
10: А если добавить к этому расходы на безопасность, ну, национальную безопасность, правоохранительные органы, то сумма вырастает почти до 16,8 триллиона.
9: Ничего себе.
10: Да.
9: Чтобы было проще, воспринимать это примерно 38 рублей из каждой сотни, которую вообще тратит федеральный бюджет.
10: Слушай, ну объективно, тут есть нюанс. Разве это автоматически означает, что деньги забрали у условной школы или поликлиники? У них же, по сути, разные бюджетные карманы.
9: Угу. Тем более федеральные центры тоже выделяют деньги на здравоохранение и образование.
10: Вот тут как раз кроется главная иллюзия. Напрямую сравнивать федеральные траты на армию и гражданские сферы, ну, это не совсем корректно. Здравоохранение, школы, дороги, коммуналка – они все критически зависят от региональных бюджетов.
9: Так.
10: Но именно федеральные цифры задают политический приоритет всей системе. То есть центральная власть решает, какие направления нужно защищать любыми способами, а какие, ну, просто сбросить на плечи регионов.
9: Слушай, это очень похоже на семейный бюджет, когда выплаты по какому-то огромному кредиту внезапно забирают половину доходов. Ремонт протекающей крыши официально никто не отменяет, его просто называют, ну, перенесенным до лучших времен.
10: Да, очень точная аналогия. Только в государственном масштабе это маскируется еще изящнее.
9: Например?
10: Например, через инфляцию. Вот смотри, за первый квартал 2026 года расходы регионов номинально выросли на 4,3%. В отчетах все прекрасно. Финансирование-то увеличилось?
9: Угу. Только индекс потребительских цен за тот же период составил 5,9%.
10: Именно. Если ремонт поликлиники из-за роста цен на стройматериалы подорожал на 10%, а бюджет увеличили только на 4%.
9: То часть работ просто вычеркивают?
10: Да. В бухгалтерском балансе рост финансирования, а в реальной поликлинике остается, ну, старая пожароопасная проводка и текущая крыша.
9: Окей. Раз уж основная нагрузка ложится на регионы, давай посмотрим, что там происходит с медициной. Я посмотрел цифры на начало 26-го года, и они заставляют вздрогнуть.
10: Угу.
9: 19 субъектов урезали медицинские бюджеты более чем на 10%. Общая сумма этой, так сказать, экономии составила около 107 миллиардов рублей.
10: И это, знаешь, только верхушка айсберга. Если спуститься на уровень конкретных территорий, вот Вологодская область срезала расходы на здравоохранение на 39%.
9: Почти на 40%. Это же получается, каждый третий рубль, который должен был пойти на лечение людей, просто исчез.
10: Да-да. Кемеровская область потеряла огромные деньги. В Московской области расходы на капитальный ремонт поликлиник урезали вообще в 7 раз. Это минус 10 миллиардов.
9: Жесть. А в Кузбассе финансирование строительства новой инфекционной больницы рухнуло с 524 миллионов рублей до 3,5 миллионов. 3 миллиона для крупной больницы.
10: Да на это можно разве что забор покрасить.
9: Вот именно. И зарплату сторожу выдать. Но давай ради справедливости порассуждаем. Ну, заморозили стройку, но оставили на бумаге. Здание подождет. В чем прям глобальная катастрофа?
10: Катастрофа в том, что замороженные стены – это вообще полбеды. Основной удар наносится по людям.
9: По врачам.
10: То есть режут зарплаты.
9: Возвращаемся к Вологодской области. Там на 99%, это почти 1,7 миллиарда рублей, сократили повышение зарплат медикам, а в некоторых селах просто отменили компенсации за аренду жилья.
10: То есть сельский врач, который приехал лечить людей, внезапно обнаруживает, что ему тупо нечем платить за квартиру.
9: Ага. И что он делает? Он просто собирает вещи и уезжает. Здание больницы можно отложить на 5 лет, ну, подорожает оно. Но если врач уезжает, новенькая поликлиника превращается просто в пустую бетонную коробку. Экономия на людях дает чиновникам быстрый результат в таблицах, это понятно. Но это же создает просто бесконечные очереди к специалистам. И это запускает эффект домино. Я смотрю на данные по Приморскому краю.
10: Угу, что там?
9: В феврале 26 года из-за дефицита там разом срезали 3 миллиарда рублей. И знаешь, откуда забрали деньги?
10: Подозреваю, что с социалки.
9: Да. 105 миллионов у проектирования ремонта больниц. Около 248 миллионов срезали с оборудования школ и систем видеонаблюдения. Уход за пожилыми людьми – минус 283 миллиона. А детские лагеря вообще потеряли 191 миллион.
10: Это буквально список того, за что губернаторы не накажут немедленно.
9: Но объясни мне такую вещь. Забрать 100 миллионов у детского лагеря – это же копейки в масштабах огромного регионального бюджета. Зачем им так мелочиться?
10: Проблема в том, что свободных денег просто нет. Вообще. В первом квартале 26 года 56 регионов оказались в дефиците.
9: 56?
10: Да. Общая сумма этого дефицита достигла 294 миллиардов рублей, а государственный долг субъектов вырос до 3,6 триллиона.
9: А почему они оказались в такой яме?
10: Потому что экономика трансформируется, прибыль предприятий падает, регионы не могут, типа как Центробанк, просто напечатать деньги. Коммерческие кредиты брать безумно дорого из-за высоких ставок.
9: Повышать налоги они тоже не имеют права.
10: Верно. И вот сидит губернатор перед таблицей, а у него минус миллиард. Что делать? Он вынужден резать то, что можно отложить без уголовного дела. Школу построить желательно, но не обязательно прямо в этом году.
9: Кстати, про школы. В Краснодарском крае еще летом 25-го года остановили финансирование проектирования новых школ. Опять же, звучит не страшно, но не нарисовали чертеж. Дети пока где-то поучатся.
10: Это огромное заблуждение. Школа начинается задолго до экскаватора. Нужно сделать проект, пройти госэкспертизу. Если сегодня не оплатить проект, то через год стройка просто не начнется.
9: То есть через 3 года новые парты тупо не появятся?
10: Именно. Одно такое бумажное решение означает, что первоклассники пойдут в классы по 40 человек и будут учиться в 3 смены. Разрыв только накапливается.
9: Хорошо, со школами логика понятна, время работает против. Но давай вернемся к началу разговора. К городу Бодайбо и ЖКХ. То, что уже существует и разрушается. Краснодарский край сократил расходы на коммуналку вдвое, на 54 миллиарда рублей.
10: При том, что износ коммунальных сетей там достигает 60%.
9: Волгоградская область срезала треть, почти 4 миллиарда. Но, объективно говоря, трубы в Бодайбо рвались не потому, что в 26-м году срезали бюджет, они ржавели последние 30 лет.
10: Да, трубы старые. Но именно поэтому текущие сокращения бюджета становятся просто фатальными. Система уже на пределе. Отказ от ремонта сегодня – это не экономия, это кредит, взятый у будущего под гигантские проценты аварий.
9: Звучит как финансовая пирамида.
10: Так и есть. Когда лопается теплотрасса, платить приходится не только за кусок трубы. Надо оплачивать аварийные бригады, компенсировать ущерб квартирам. В итоге ликвидация аварии обходится в десятки раз дороже, чем тот самый плановый ремонт.
9: А инфраструктура – это ведь не только ЖКХ.
11: Это еще и дороги? Общая программа «Автодора» была уменьшена, а федеральный дефицит ремонта дорог вырос до астрономических 1,85 триллиона.
10: Да, трещина в асфальте очень быстро превращается в яму.
11: Но знаешь, я нашел факт, который звучит как полный сюрреализм. Август 26 года. Минтранс предлагает разрешить оплачивать защиту инфраструктуры от беспилотников прямо из дорожных фондов.
10: Да, это, скажем так, бюрократическая эквилибристика высшего уровня.
11: То есть по бумагам деньги из дорожного фонда никуда не уходят. Отчетность показывает, что все на месте.
10: Абсолютно. Расходы на дороги как бы сохраняются в полном объеме. Но в реальности вместо укладки асфальта закупаются бетонные укрытия и сетки.
11: Значит, водитель едет по разбитой трассе, жалуются чиновникам, а ему показывают документ: смотрите, дорожный фонд освоен на 100%.
10: Да, формально деньги из статьи не уходят, но классического ремонта становится меньше. Возникает вопрос, откуда вообще берется эта невероятная финансовая нагрузка на регионы, помимо инфляции?
11: Ну, я смотрел данные по региональным выплатам за заключение контрактов. Чтобы выполнить планы, субъекты устанавливают выплаты, которые в 26-м году доходили до нескольких миллионов на человека.
10: Угу.
11: Если посчитать 100 контрактов по 2 миллиона, это 200 миллионов рублей. Сумма ремонта нескольких школ. А 1000 контрактов – это уже 2 миллиарда?
10: Именно. Регионы вынуждены встраивать эти гигантские расходы в свою казну. Гражданские программы неизбежно вступают в конкуренцию с этими выплатами.
11: Но ведь за это в итоге платит каждый человек лично. С 26 года НДС вырос с 20 до 22%, что должно принести государству 1,4 триллиона рублей.
10: Да, формально налог платит бизнес, но фактически он заложен в цену каждого товара.
11: То есть новые расходы государства приходят к человеку просто как более высокая цена на кассе за молоко или зимние ботинки?
10: Абсолютно. И здесь мы упираемся в главную проблему – секретность. В июне 26 года был принят закон, который позволил правительству увеличивать траты без публичного изменения бюджета.
11: То есть значительная часть расходов просто засекречена?
10: Да. Нельзя взять документ и увидеть транзакцию. Вот тут забрали у поликлиники, а тут отдали на производство танка. Все размыто.
11: Получается, гражданские расходы поставлены в условия жесткого выживания.
10: Да, они вынуждены конкурировать за остатки денег в системе, где военные нужды защищены и расширяются. Это изменение всей очереди приоритетов. Гражданская жизнь оказалась в самом конце.
11: В общем, итог получается вполне конкретным. Военные расходы оплачиваются не только триллионами из бюджета, но и больницами, школами, дорогами, коммунальными сетями, до которых деньги так и не дошли. Не каждое сокращение можно напрямую назвать переводом средств на спецоперацию, однако государственный приоритет очевиден. На оборону финансирование находится даже при растущем дефиците, а гражданские программы отправляют ждать лучших времен. Только отложенный ремонт не исчезает. Трубы продолжают разрушаться, недостроенные здания дорожают, врачей становится сложнее удержать, а школы остаются переполненными. Получается, ради оплаты сегодняшних военных решений власти сокращают расходы на нормальную жизнь и перекладывают их реальную цену на обычных граждан. Эта цена продолжает расти, поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Что на самом деле происходит на СВО? Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины. О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
13: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
12: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменил все ранее запланированные мероприятия, а их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждает и военный аналитик Сергей Услендер.
14: Рэдклифф, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, ну не Москва, Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
12: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
15: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Устуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
12: Кроме того, по данным журналиста Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радиолента. Прямая речь.
16: Глава МИД Сергей Лавров о том, что Россия привыкла делать дела по-пацански и по-благородному, что одно и то же.
17: Ну, сразу после Анкориджа метнулись европейцы вместе с Зеленским, ну, да. Повисли Трампу на руках. И в итоге вот обработки, которая продолжалась почти весь год, в июне в Эвиане на саммите «семерки» Макрон гордо объявил: «Мы похоронили Анкоридж. Трамп теперь с нами». Я не знаю, как это рассматривается в Белом доме, но никакой реакции на эти слова не прозвучало.
18: Означает ли это, что мы не доработали, мы не повисли у Трампа на руках и не объяснили ему свою точку зрения?
17: Не наш стиль. Мы привыкли дела делать, можно сказать, по-благородному, можно сказать, по-пацански, что по сути одно и то же. Мы ударили по рукам.
18: Держим слово.
17: Правда, после того, как Рубио сказал, что они могут быть посредниками, мы с ним встречались в Маниле на полях мероприятия АСЕАН, а потом он, где-то месяц, наверное, назад, сказал, что мы заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, но надо искать новые подходы. Готовы выслушать новые подходы. Но тем временем мы продолжаем работать на земле.
4: Главные новости дня.
12: союзник себе на уме. Китай стал выдавливать Россию с рынка вооружений стран бывшего СССР. После распада Союза Россия долго оставалась главным партнером стран Центральной Азии в сфере поставок оружия. Но сейчас их оборонный рынок стремительно захватывает Китай. Пекин продает дроны, транспортные самолеты, бронетехнику и системы противовоздушной обороны. Туркменистан, например, приобрел системы ПВО большой и средней дальности, а Узбекистан и Казахстан готовы внедрять крупную китайскую технику в свои вооруженные силы. Первый недавно получил 4 многоцелевых истребителя «Чэнгду» и договорился о поставке еще 20, а второй уже эксплуатирует 8 китайских военно-транспортных самолетов. Причина проста – китайские товары ВПК дешевле, а часто и качественнее, говорит китаист Тимур Умаров.
19: Если мы посмотрим на присутствие России и Китая на рынке товаров ВПК, Китай как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы, потому что это в основном развивающиеся государства, которые иногда не имеют доступ к американскому или европейскому рынку, и поэтому они обращались раньше к России. Но теперь Китай предлагает то же самое, что и Россия, но по более выгодной цене, иногда даже по качеству и возможностям. Некоторые объекты военно-промышленного комплекса Китая превосходят российские. Например, дроны. Если мы посмотрим на рынок мировой дронов, то китайцы здесь давно уже впереди России.
12: Активно пополняют свои арсеналы китайскими боевыми дронами «Винглунг» и SH-3A такие страны, как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Таджикистан же с гордостью демонстрирует китайскую технику на своих парадах. Он, в частности, закупал бронетранспортеры, бронеавтомобили, самоходные минометные установки и стрелковое оружие. Расширение арсенала за счет китайских вооружений происходит несмотря на то, что Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются вместе с Россией членами военного союза ОДКБ. Китай же при этом главный партнер России, но только на словах. Ведь никогда не делится технологиями, говорит экономист Виталий Коростылев.
14: Никакого технологического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем нет. Китайцы ничего не вкладывают в Россию, там нет, там ноль инвестиций, вот ровно ноль. И никаких технологий они не передают. Готовые товары. Вы нам сырье, а мы вам товар высокого передела. Вы нам там металл, редкоземы, лес, нефть, газ, а мы вам там электромобили, например, да, по максимальным ценам. Или там мы вам запчасти для дронов, а вы сами их там паяете, эти дроны. Они и в Украине их, насколько я понимаю, продают распрекрасно совершенно. Но вот в Россию мы поставляем эти запчасти для дронов, но никакие технологии дроновые, в которых Китай довольно существенно продвинулся, я имею в виду военные, они не передают.
12: Совокупный экспорт вооружений из России за последние 5 лет сократился на 64% по сравнению с 2016-2020 годами, а доля в мировом экспорте упала с 21% до 6%. И все это благодаря перехвату инициативы Китаем. При этом он всегда активно декларирует свою поддержку России, хотя играет в свою игру, говорит политолог Игнат Кривцов.
20: Китай, он над схваткой, он как раз сидит на заборе и ждет, пока там все по реке поплывут дохлые. Он не за Россию, он не за Иран, он сам по себе. И Китай всерьез воспринимает в качестве своего геополитического противника только одну страну, это Соединенные Штаты. Вот Китай и Штаты, вот два полюса сейчас, а там где-то промежду ними Россия.
12: Эксперты говорят, в такой ситуации большой вопрос, является ли партнерство России с Китаем взаимовыгодным, либо же больше преференций получает лишь одна сторона. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
4: Радиолента. Прямая речь.
16: Директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев рассказал о реальном отношении Китая к Российской Федерации.
21: Давайте так. Значит, что значит подкинули, включили братушки? Вот эта вот странная мысль, что нам кто-то что-то должен, она меня удивительным образом всегда напрягает. Откуда столько иллюзий, что нам кто-то чего-то должен? Это вот мы сидим и с Трампа смеемся. То когда он в Иран влез, и как-то вот удивлен, а что я один влез? А что больше никто корабли не прислал? А почему не прилетели испанские самолеты? Почему не приехали немецкие танки? От какого перепугу? Ты туда влез, там разбирайся, по большому счету. Китай, как ты говоришь, братушки, да, сейчас согласовал поставки комплектующих на БПЛА на 6 миллиардов долларов. То есть в Китае будут платить деньги европейские партнеры, так сказать, которые будут покупать для украинцев оборудование на производство БПЛА на 6 миллиардов долларов США. Ты представляешь, сколько можно летающих машин сделать на эти деньги? Это серьезно вот сейчас про братушек? Ну, елки-палки. Ну, в этой ситуации обижаться на то, что нам нефти не подкинули.
4: На радио Лента. Шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
4: Говорят военкоры.
5: Данные под прицелом. Военкор «Зергулио» о том, чем может обернуться расширение доступа военкоматов к информации о россиянах.
6: Глазам не поверил, даже перечитал. Военкоматы получат расширенные данные о военно обязанных россиянах. Сведения о доходах, банковские счета, кредиты, место работы и медицинскую информацию. Минобороны подготовила проект приказа, который заметно расширяет объем сведений, которые военные смогут получать о гражданах при отборе на отдельные должности. Причем речь идет не только о самих кандидатах и военнослужащих. Доступ к значительной части информации предполагается также в отношении их родственников. Представляю, с каким азартом этнические банды и всевозможные организованные преступные группировки начнут пробивать имущество своих перспективных жертв у сотрудников военкоматов с зарплатами 18-20 тысяч рублей. Что до массовой продажи личных данных в сети, эта сфера просто улетит в космос. Мы стоим на пороге взрывного роста криминала. Именно криминал станет основным выгодоприобретателем от данного закона.
5: Снова горят заводы. Военкор «Канал Архангел» спецназа о новом массированном налете на российскую нефтепереработку.
6: После нескольких дней, по сути, перерыва и не особо высокой активности, вооруженные силы Украины атаковали Россию более чем 500 беспилотниками. Этой ночью дроны сбивали над разными регионами, начиная от Московской области и заканчивая Саратовской и, по классике, Крымом. В Крыму и Севастополе беспилотники атаковали на протяжении нескольких часов. Работа противовоздушной обороны слышна была в Камышовой и Казачьей бухтах. Еще одной целью удара была Ярославская область, а конкретно местный нефтеперерабатывающий завод, который уже не раз подвергался атакам противника. Там возникло возгорание, что уже есть на десятках различных кадров на украинских каналах. Еще ВСУ пытались ударить по Саратовской области. Работа противовоздушной обороны фиксировалась над Энгельсом, где также целью был нефтеперерабатывающий завод и аэродром, размещенный в этом городе. В Севастополе украинские дроны действовали в режиме свободной охоты, регулярно то подлетая к целям, то маневрируя с целью изматывания подразделений противовоздушной обороны. Не расслабляемся.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Костьми лягу, но сына не отдам. Матери Сручникова ополчились против СВО. Женщина, потерявшая сына на Украине, обратилась к президенту. Об этой истории в челябинском селе Варна знает каждый житель. 20-летнего Семена Стерхова призвали на срочную службу, а через 2 недели он подписал контракт с Минобороны. Матери он писал, что ему пообещали службу в тылу и большие деньги, на которые он хочет купить матери дом. Но через полгода парень перестал выходить на связь. Командование долго скрывало правду от семьи. В результате признало, что он погиб. Мать Татьяна Стерхова до сих пор не может отойти от горя.
7: Вот что творится-то в нашей России? Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Вы что творите? Мы даже не можем похоронные получить. Вы что же, по нищенски 60 тысяч? Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я 8 лет ждала сына. 8 лет. Привезли без головы. Что вы творите? Что творит наше правительство? Вы что, хотите гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите.
0: По словам женщины, за доставку тела сына в родное село она платила из своих сбережений, надеясь потом получить обещанные государством так называемые гробовые выплаты. Но из-за бюрократической процедуры ей до сих пор не могут выдать 60 тысяч рублей. Каждодневные походы по кабинетам довели мать до ручки. Женщина заявила, что второго сына на СВО не отдаст ни при каких обстоятельствах.
7: Сколько можно издеваться? Вы долго будете гробить наших сыновей? Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери. Поднимайтесь, поднимайтесь! За что наши сыновья погибают? За что убивают наших сыновей? Это издевательство. Путин, когда ты все это прекратишь, когда ты шакалов своих устранишь везде и повсюду, которые наживаются, хочешь в отпуск, плати, не хочешь на передок, плати, да сколько ты будешь уничтожать эти шакалы твои, офицерьё, будут наживаться на наших сыновьях, на наших слезах, хватит уже, хватит!
0: На фронте без потерь не обойтись, говорит военнослужащий Александр Павельчик. Однако такого большого количества погибших, как за последние полгода, он еще не видел. Александр воюет с 22-го года. Тогда он попал под первую волну мобилизации.
22: Обстановка здесь плохая, жрать совсем нечего. Сидим там полным уже, извините меня, говнище. В общем, отсюда можно выйти только... Если ты 300 или 200, по-другому отсюда ты не выйдешь. В отпуск не отпускают, в общем, связи тут никакой нет.
0: Александр утверждает, что военнослужащих уже больше года не отпускают в отпуск. Можно выбить несколько дней, если дашь взятку командиру. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
23: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки диагноза, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения «Алушта». Казалось бы, все, победа. Но нет, тут-то было новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 24 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
5: Крым поставил ценовой рекорд. Военкор Живов о новой цене топливного кризиса.
8: Самый дорогой бензин в июле 2026 года продавали в Крыму. В среднем по 210 рублей 35 копеек за литр. Далее в рейтинге, составленном на основе данных Росстата, следуют Севастополь и Республика Тыва. Согласно официальной статистике, в июле 2026 года потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 6,5% по сравнению с июнем и на 25,9% по сравнению с июлем 2025 года. В Москве бензин в среднем подорожал на 2,3%, а в Санкт-Петербурге на 0,9%. Средняя потребительская цена бензина по России в июле составила 77 рублей 14 копеек за литр, на 4 рубля 76 копеек больше, чем месяцем ранее. Справедливости ради, наличие бензина в Крыму – это уже хорошо, дорого, но все равно лучше, чем отсутствие бензина в принципе.
5: Неудобный вопрос. Военкор, канал «Товарищ Артем». О том, почему Владимир Путин и его окружение находятся у власти больше четверти века.
9: Через вот это событие с этим Канье Вестом становится очевидно, что путинский правящий слой, вот, он неоднороден. Да? В нем есть различные группы, которые исповедуют различные идеологические предпочтения, скажем так. Да? Для одних Канье Уэст – это круто, а для других – это катастрофа. Да? И все они, и те, и эти входят в правящую группировку. То есть Владимир Путин и его олигархическое политбюро смогли создать такую оргструктуру, сложную, в которой уживаются люди с диаметрально противоположным мнением по тем или иным вопросам. Их связывают что-то другое, какая-то другая ценностная шкала. Да? Ну, скорее всего, там «Золотой телец», который их связывает идеологически. Но по другим вопросам они могут...
5: Угрозы повторяют годами. Военкор канал «Два майора» о том, почему после предупреждений МИДа пора переходить к действиям.
6: 27 августа 2026 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ Российской Федерации на украинские удары с применением британского оружия может прийтись на любые военные объекты Британии на Украине и за ее пределами. Слова правильные, но мы вспомнили много других правильных слов и призывов с 2022 года по этой теме. В 2024 году даже было практически дословно такое же заявление МИД России, адресованное британцам. Если с той стороны не понимают, то вполне логично уже переходить к действиям. А еще крайне интересно, согласовывает ли МИД свои заявления про удары за пределами зоны специальной военной операции с Минобороны России? Или наше военное ведомство узнает это тоже из новостей?
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
12: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
10: Там, короче, там стоит какая-то его тачка, которая взорвалась.
12: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно. То есть, прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34 бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
12: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги, женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, и обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
13: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
12: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
16: Мать военнослужащего Алексея Капустина сообщила, что командование насильно удерживает ее сына в изоляторе и подвергает издевательствам.
15: Я оружейская Лена Викторовна, мама бойца Капустина Алексея Игоревича, номер части 46-108, рота 5-я танковая, 2 МСБ. После выписки из госпиталя приехал в Улан-Удэ, задержался на 2 дня у невесты. Его объявили в розыск. После того его забрали, увезли в часть, посадили в изоляцию.

0: и энтузиасты древних технологий высказывали смелое предположение, что пещеры Барабар служили резонаторами для глубоких медитативных практик или даже древними передающими устройствами, использующими вибрацию гранита для вхождения в транс. Индийские архитектурные реставраторы и археологи отмечают, что зеркальный глянец гранитных стен был достигнут долгим ручным шлифованием с использованием кварцевого песка и воды, что требовало десятилетий упорного труда. Ученые доказали, что древние мастера обладали выдающимися знаниями геометрии и акустики. Используя естественные резонансные свойства породы для создания уникального звукового пространства без использования сложнейшей аппаратуры. Никакой мистики, лишь гениальный инженерный расчет древних каменщиков, опередивших свое время на тысячелетия и сумевших добиться чистоты поверхности, недоступной даже многим современным технологиям. Исследователи до сих пор не могут до конца объяснить, как именно внутри узких туннелей удалось добиться столь идеальной геометрии без применения современных измерительных приборов. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
2: Руна дня на 29 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день, какую энергию дню зададут. Итак, у нас выпала руна... Ой, у нас выпало две руны. Руна Эйвас и руна Урус. Ну, день под влиянием двух таких рун будет очень насыщенным, значимым. Да? Эйвас у нас символизирует устойчивость, это умение противостоять трудностям, защищаться от внешних воздействий и искать внутренний покой, внутренний баланс. Она указывает на переходный этап, на необходимость выдержки, осторожности. В то же время Урус приносит очень мощный поток жизненной силы, да, это энергия обновления, это возможность решительных действий. И вместе они дают сочетание выносливость плюс сила, да, терпение плюс энергия, что делает этот день уникальным по своей энергетике, друзья. И в работе влияние этих рун может проявиться как, например, возможность справиться с серьезными задачами и испытаниями, да? Эйвас советует не спешить, тщательно продумать шаги и защищать свои интересы, а Урус добавляет смелости и уверенности, чтобы сделать решительный шаг вперед, да? И этот день благоприятен для каких-то сложных переговоров, для заключения контрактов, может быть, начала каких-то долгосрочных проектов. Финансово обе руны указывают на возможность получить результат от настойчивого труда, но предупреждают, все должно быть достигнуто честно. Иначе сила Урус может обернуться против вас. Вот никаких интриг, манипуляций, хитростей ни в коем случае. Что касается личной жизни, отношений, да, то сочетание Эйвас и Урус обещает некую проверку на прочность. Если союз строится на доверии, партнеры почувствуют новый прилив энергии, взаимное уважение, поддержку. Это будет прям укоренитесь, фундаментально почувствуете, насколько вы сильны в паре. А если наоборот, например, в паре есть скрытые конфликты, они могут проявиться и придется либо решать их, либо отношения переживут трансформацию вплоть до развода, да? Здесь Урус несет страсть и физическую притягательность, а Эйвас – стабильность и

0: внутренний рост. А для одиноких людей день сулит знакомство с сильной, очень яркой личностью, которая может повлиять на жизнь крайне серьезно. Вот прям судьбоносный человек. По здоровью Урус приносит мощный энергетический ресурс – восстановление сил. Это вообще главная руна здоровья. А Айвас дает защиту и устойчивость. И это отличный день для начала курса лечения, может быть, для укрепления организма. Это занятие спортом или переход на более здоровый образ жизни. Однако руны напоминают, не стоит ни в коем случае перегружать тело чрезмерной активностью, иначе можно истощить ресурсы. Вот за один день, да? И здесь баланс – ключ к успеху. Так что 29 августа станет днем силы, днем испытаний. Айвас дает устойчивость, защиту, Урус – энергия и решимость. И вместе они открывают путь к внутренней трансформации, к переменам, к новым возможностям, но требуют ответственности и мудрого подхода в использовании этой силы. Принимайте, благодарите, действуйте и, конечно же, берегите себя.
1: Радиолента. Цифра дня. Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции. Радиолента. 15:57 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радиолента. Прямая речь.
2: Предприниматели, работающие с маркетплейсом Озон, вынуждены сами у себя выкупать товар, чтобы он не был уничтожен от возможного удара украинскими беспилотниками по складам.
3: Ребят, мы только что отъехали от ПВЗ «Озона», и мы офигели от того, сколько товара заносили ребята одного и того же наименования. Мы сначала не поняли, то ли со складов ИБО вывозят, чтобы товар защитить. Мы спросили у оператора, это откуда, это зачем, это почему так. Оператор нам объяснил, что сам продавец сделал его по 10 рублей и сам у себя его быстро выкупил. Его привезли в огромном количестве. Ну, в данном случае там были, по-моему, перфораторы или какие-то такие наборы. Смотрите вот видео. И он сам у себя выкупил эти 200-300, я не знаю, сколько штук ему заносили, там все ПВЗ в этом товаре. У меня по этому поводу вопрос, ребят. Вы выкупаете свой товар вот так вот, кладете в корзину, быстренько меняете цену, возвращаетесь в корзину и выкупаете все обратно. Либо вы просто оформляете возврат. Дает ли Озон сейчас сделать этот возврат? Кто-то пробовал или нет? И какой максимально быстрый способ, по вашему мнению, для того, чтобы свой товар с ФБО выцарапать, вернуть себе, чтобы он не пострадал и мы в деньгах не потеряли?
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Тотальный контроль с финальной отправкой на фронт. Военкоматы получат доступ к счетам, диагнозам и родне калининградцев. Получается, мобилизации никому не избежать. Лучше отдать по-хорошему. Почти 18 гектаров земли изымут ради дорог к курорту Белая Дюна. У кого власти экспроприируют участки и что взамен? Гулять так гулять. Калининградский Минкульт потратит 4 миллиона рублей на коктейльные наборы, пончо и бинокли. Кому будут раздавать столь щедрые сувениры, не уточняется. Итак, на волне участившихся слухов об ожидаемой в сентябре новой волне мобилизации военкоматы взяли курс на тотальную осведомленность. По всей России, в том числе и в Калининградской области, будут собирать максимум данных о военнообязанных и их родных. Минобороны представила проект приказа, согласно которому госорганы и компании должны передавать в военкоматы большой объем сведений – от банковских счетов и кредитов до диагнозов, включая ВИЧ, туберкулез и психические расстройства, и даже данных о статусе иноагента. Причем не только о самом призывнике, но и о всей его родне, вплоть до шурина и свояченицы. В ведомстве уверяют, так смогут точнее оценить годность к службе и лучше управлять мобилизационными ресурсами. Для эксклавного Калининграда с его особенностями это звучит особенно весомо. Вывод напрашивается один. Откосить от призыва в зону СВО становится практически невозможно. Под колпаком государства оказываются все граждане призывного возраста со всеми вытекающими последствиями. Параллельно в регионе усиливается работа по вербовке на фронт, а здесь уже вскрылись интересные детали. Оказывается, вербовщики зарабатывают миллионы на продаже мужчин на войну или, по сути, на верную погибель.
5: Журналист одного из изданий устроился на работу в крупный вербовочный центр «Воевода» и прошел обучение, чтобы разобраться, как устроен этот циничный бизнес на крови. Как оказалось, требования к контрактникам у воеводы экстремально низкие. Берут мужчин даже бесконечностей. Проще говоря, даже если нет руки или ноги, контракт все равно предлагают. Обучение о том, как правильно развести человека, чтобы он согласился идти воевать, корреспонденту под прикрытием провела дипломированный таролог и бывшая менеджер «Газпромбанка», которая привнесла в вербовку опыт в продажах и маркетинге. Журналист рассказал, какими азами мастерства агитации поделилась с ним его наставница-вербовщица. Кое-что удалось записать на диктофон, и, по правде говоря, эти откровения шокируют цинизмом.
6: При общении с кандидатом на контракт прежде всего необходимо установить психологический контакт, расположить его к себе, показать, что вы уважаете его выбор, и ваша задача – подобрать ему якобы оптимально комфортный вариант службы. Кто-то идет четко за деньгами и отталкивается от единовременных выплат, но при этом панически боится попасть в штурма. Кто-то, наоборот, озвучивает, что должен быть на СВО, как правило, это мотивированные с боевым опытом. У кого-то проблемы с документами, у кого-то со здоровьем, у кого-то с законом. Но обязательно вам нужно убедить человека, что вы на его стороне и что напередок его посылать не будут. Главное – пообещать службу в тылу или на дальних рубежах от передовой. Вам должны поверить. И забудьте о морали, потому что обманутые вами нищие мужики заслуживают смерти.
4: Вот такая правда жизни. А кроме общения с будущими контрактниками, которое, по сути, сводится к профессиональному вранью, чтобы отправлять людей умирать, вербовщиков учат еще, как оформить аккаунт в соцсетях, чтобы он вызывал больше доверия. Например, разместить информацию о выплатах и льготах, а еще красивые патриотические видео с фронта. Также выяснилось, что потенциальных контрактников вербовщики ищут через рекламу в соцсетях и обзвон из колл-центров по купленным базам, используют раздачу листовок на улице и объезжают населенные пункты. Ну а сейчас самое интересное. Оплату рекрутеры получают за каждого завербованного человека, которых поделили на сорта в зависимости от региона. Например, за ярославца, который подпишет контракт, дают лишь 150 тысяч. А вот москвич стоит дороже всех – 1 000 000 рублей. Кстати, успешные продавцы мужчин на убой в месяц зарабатывают по несколько миллионов и к тому же получают бонусы. Плюс положена выплата вербовщику и за привлечение на работу других рекрутеров. Вот такая изнанка бизнеса на крови. А теперь о бизнесе вдали от фронта, где без пострадавших, по всей видимости, тоже не обойдется. Правда, здесь не все так страшно. Речь пойдет о грандиозной стройке федерального курорта «Белая Дюна».
7: Жителям региона придется распрощаться со своими земельными участками и не по доброй воле. 18 гектаров земли изымут ради дорог в Белую Дюну, этот будущий город мечты и грез. А если точнее, то в Калининградской области решили изъять 13 земельных участков для строительства дороги Зеленоградск-Приморск через Светлогорск-Белая Дюна. Большая часть земель находится в Зеленоградском районе, в том числе около поселка Путилово. Еще часть в Балтийском округе. В основном это сельскохозяйственные и земли в частной собственности. Участки забирают в том числе ради подъездов к будущему курорту. Ранее власти уже заказали проект дорог от Путилова и Покровского непосредственно к Белой Дюне, а также дорожной сети внутри самого курортного комплекса. Всего планируется построить более 9 километров дорог. Теперь областное агентство по имуществу должно договориться с владельцами об изъятии участков и оформить землю в собственность уже региона.
4: Правда, история умалчивает, что конкретно власти обещают взамен изъятых земель и как будут решать вопрос, если собственники станут в позу и откажутся отдавать свои участки, нажитые непосильным трудом. Кстати, четких сроков строительства дороги к Белой Дюне пока нет, но это дело наживное. А теперь к другим интересным новостям. О том, что хорошо жить, не запретить. А хорошо жить за деньги налогоплательщиков и подавно. Министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует заказать более 1000 единиц сувенирной продукции на 4 миллиона рублей.
8: Всего в списке Минкультуризма по 300 наборов для приготовления коктейлей, театральных биноклей, несессоров и пледов пончо. Зачем пончо? Отдельный вопрос. Разумеется, без ответа. Кроме того, чиновники в качестве сувенирной продукции закажут 200 бокалов на магните, почти по 3000 рублей каждый. Причем одни только бокалы обойдутся в 600 тысяч рублей. Закажут и 300 театральных биноклей. Это еще почти 900 тысяч. Кого осчастливят столь щедрые сувениры, в том числе театральные бинокли, не уточняется.
4: Возможно, вся продукция предназначена для представительских и туристических мероприятий, но прямо это не указано. Всего же в региональном министерстве по культуре и туризму на сувениры в 2026 году предусмотрели 4 миллиона 58 тысяч 174 рубля. Кому именно предназначены подарки и почему туристическим сувениром Калининградской области внезапно стало пончо, в опубликованной информации о закупке также не объясняется. Да, собственно, и зачем? А вдруг народ чиновников не поймет, а потом кривотолки всякие разные. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Всем привет, на связи Лоцман. Сегодня тема горячая. В Калининградской области провели необычные военные учения. Без танковых колонн, ракетных пусков и стрельбы на полигонах. Вместо этого офицеры проверяли, что произойдет, если в регионе снова потребуется мобилизация. Где разместят призванных жителей? Чем их будут кормить? Хватит ли формы, снаряжения и оружия? Сколько времени понадобится военкоматам, чтобы оформить людей и распределить их по подразделениям? Для проведения этой проверки в область специально прибыли офицеры из Санкт-Петербурга. И сама постановка задачи вызывает очевидный вопрос. Если новая мобилизация официально не планируется, зачем российские военные уже репетируют ее проведение? Ответа у меня нет, но давайте прикинем, сколько жителей Калининградской области вообще могут призвать. Точной цифры в открытом доступе нет, мобилизационные планы засекречены. Однако примерный масштаб можно оценить по демографическим данным. В области живут около 1 миллиона 33 тысяч человек. Мужчин среди них примерно 488 тысяч. Конечно, это не означает, что почти половину населения можно отправить в военкоматы. В эту цифру входят дети, подростки, пожилые люди, мужчины с серьезными заболеваниями, действующие военнослужащие и те, кто не соответствует требованиям. Более полезная цифра – количество мужчин трудоспособного возраста. Их в Калининградской области ориентировочно около 320 тысяч. Необходимо вычесть тех, кто негоден по здоровью, имеет отсрочку, забронирован предприятием, уже служит по контракту, либо работает в силовых структурах.
10: Кроме того, военкомату нужны не просто мужчины подходящего возраста. В первую очередь имеют значение военный опыт и конкретная специальность. Водитель, связист, медик, механик или оператор беспилотной системы может потребоваться быстрее, чем человек без подготовки. Поэтому после всех исключений остается около 100 тысяч человек. Этих людей необходимо вызвать, проверить и оформить. Для них нужны тысячи спальных мест, 3 полноценных приема пищи каждый день, форма разных размеров, обувь, аптечки, транспорт и инструкторы. Если оформление одного человека занимает хотя бы 20 минут, один сотрудник физически не сможет пропустить больше нескольких десятков прибывших за рабочий день. Значит, потребуется одновременно открыть несколько пунктов, распределить потоки людей и заранее подготовить документы. И ко всему этому готовиться нужно заранее. Это очевидно и логично. Еще одна проблема в том, что людей, хоть 100 человек, хоть 100 тысяч, недостаточно просто собрать и переодеть. Из них необходимо сформировать подразделение. Несколько тысяч граждан должны превратиться в отделения, взводы, роты и батальоны. Для каждого уровня нужны подготовленные сержанты и офицеры. Необходимы полигоны, инструкторы, техника и время. Если призывать быстрее, чем учебная система способна принимать пополнение, люди будут неделями сидеть в пунктах размещения и ждать своей очереди. Поэтому настоящие возможности региона определяются не общим количеством мужчин в реестре, а самым узким местом всей цепочки. Им может оказаться медицинская комиссия, склад, транспорт, учебный центр или нехватка командиров. Вероятно, именно такие узкие места и искали во время калининградских учений. Военные могли рассматривать сразу несколько сценариев. Ограниченный призыв нужных специалистов, более крупную мобилизационную волну или постепенный вызов небольших групп. Они проверяли, сколько человек можно оформить за сутки, где начнутся очереди, хватит ли помещений и через какое время сформированные подразделения смогут приступить к подготовке. Подобная проверка еще не доказывает, что политическое решение уже принято. Армия обязана иметь планы на различные случаи. И это лучше заявлений показывает, что мобилизацию рассматривают уже не как теорию. Под нее считают людей, кровати, питание, форму, транспорт и оружие. Так сколько жителей области могут призвать? Думаю, что первая волна – это 1010, потому что если забрать сразу 20 или 30 тысяч, это уже заметно повлияет на работу всего региона. Общий запас может быть значительно больше, но использовать его одновременно практически невозможно. А вот разбить мобилизацию на несколько этапов – это и логистически проще, и шумихи не будет. Теоретически, так что, сложив 2 плюс 2, снова возвращаемся к главному вопросу. Неужели военные просто проверяли старые планы на всякий случай? Или они выясняли, сколько жителей Калининградской области можно быстро призвать, не остановив работу самого региона? Если последнее, то будут ли власти ждать до выборов или начнут хватать народ раньше? Кто будет в списках первым? Люди с опытом или те, у кого нет шансов откупиться или уехать? Кстати, очереди на границах из молодых мужиков уже потихоньку собираются. Так что все признаки движухи налицо. Подписывайтесь на мои соцсети и пишите комменты. Услышимся.
11: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
12: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Добивают. Дроны восьмой раз с начала года ударили по одному из крупнейших НПЗ России. Дорога из Ярославля в Москву перекрыта. Утро в Ярославле выдалось крайне тревожным. Дроны атаковали город несколько часов. Восьмой раз с начала года они ударили по одному из крупнейших НПЗ – «Славнефть-Янос». Также в городе из-за атаки перекрыли часть дорог на выезде в сторону Москвы, изменили маршруты общественного транспорта и закрыли несколько детских садов, сообщил губернатор области Михаил Евраев. В результате налета погиб один человек, еще 27 получили ранения. Пострадали несколько многоквартирных домов, там выбиты стекла. Люди показывают последствия налета.
14: Вот такое вот доброе утро. В Ярославле у меня просто обвалился потолок.
15: Вон там окна тоже повыбивало от взрыва. Ну, по памяти он вот так, короче, пролетел и улетел.
13: Местные жители говорят, что в городе сильно испортился воздух, воняет гарью. Это последствия атаки на нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-Янос». Он один из крупнейших нефтезаводов в России, который перерабатывает до 15 миллионов тонн в год. Пожар на нем не потушили до сих пор. С начала года этот НПЗ подвергался атакам уже 8 раз.
16: Вот летит, вот полетел. Два! Это такая страшная. О! Господи!
13: Сколько времени потребуется, чтобы восстановить завод, неизвестно. Но судя по кадрам очевидцев, ситуация там крайне тяжелая, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
17: Просто в мясо. Там ничего живого, по-моему, не осталось от этого завода. То есть вот все эти разговоры, что Россия может быстро ремонтировать, восстанавливать. Нет, это все закончилось. То есть да, какое-то количество установок, может быть, под ремонты и стояло, под плановые ремонты. В июле мы это видели. Теперь все. Теперь заводы, которые уничтожаются, будут стоять месяцами, многими месяцами. Вот, например, как Орский НПЗ в Оренбургской области, где губернатор сразу сказал 6 месяцев. Ну вот смотрите, в России 40 крупных заводов. Вот если все они встают на 6 месяцев, все, ну откуда возьмется бензин?
13: Топливный кризис набирает обороты. Мало какой регион может похвастать наличием 95-го бензина на заправках. В основном, чтобы залить полный бак, приходится целый день провести в поиске и очередях. И это если повезет. При этом цены на бензин шокируют людей своим стремительным ростом.
18: Недавно удивлялись моему видео некоторые люди, то, что бензин почти 150 рублей стоит. Короче, дожили, представляете, 160 рублей сотый бензин на заправках в Москве. Это жесть какая-то.
19: В Пензе, говорят, ситуация с бензином стабилизировалась. Я вот стою в очереди 4 часа и думаю, где же она стабилизировалась? Или она так стабилизировалась, что лучшего уже не будет? И мне еще стоять и стоять. Вот это стабильность. Неделю не могу заправить 95-й. То заканчивается, то просто не привезли. Ну, это очень стабильно.
13: Эксперты предупреждают, что топливный кризис будет усиливаться. По состоянию на сейчас выбиты все 4 крупнейших НПЗ «Лукойла». Вице-премьер Александр Новак поручил ускорить плановые ремонты поврежденных и остановленных заводов. Однако аналитики предупреждают о рисках быстрого износа оборудования. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Радиолента. Прямая речь.
2: Активистка из Новочебоксарска Лилия Романова обратилась к жителям города с призывом защитить отрезок набережной Волги, который незаконно передали частным застройщикам, лишив горожан прогулочной зоны.
21: Вот Романова Лиля, я проживаю в городе Новочебоксарске, в микрорайоне Иваново. Я узнала такую новость, которая меня повергла в шок. Нашу набережную, наши реки Волги огораживают заборами, и теперь нам туда нет входа. Я посмотрела всю эту природу. Это ужас, там что творится. Дорогие друзья, мы теперь к Волге просто не сможем пройти. Семенов, Бог все видит. И вам за все воздастся. Не может быть, чтобы власти городские не знали, что творится. У нас не будет набережной. Мы не сможем спуститься к Волге с детьми. Это, товарищи, просто катастрофа. Новочебоксарцы, выступим за сохранение нашей набережной. Иначе олигархи все оттяпают, и мы останемся без ничего.
20: Главные новости дня.
13: Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
22: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем, когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
13: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
23: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональных тем паче.
13: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
24: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета, и к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горячем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну, тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну, а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну, и банковская система либо слопнется, ну, либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такой гиперинфляционной, инфляционного цунами.
13: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Миллиардер Герман Стерлигов предложил отбирать у женщин смартфоны, которые он считает главной причиной разводов в России.
0: Если у женщины есть смартфон в руках, будет развод. Будет, она убежит, сойдет с ума. Не может человек держать в руках смартфон и не сойти с ума, особенно женщина.
3: Почему?
0: Да потому что это атака.
3: Почему именно женщина?
0: Вы были когда-нибудь в интернете? Бывали там?
3: Конечно.
0: Ну и я тоже. Поэтому что тут? Это все, кто бывал в интернете, кто при памяти, все поймут, о чем я говорю.
3: Есть те, кто устояли от этого.
0: Да никто не устоял. 100% разводов. Вот сейчас 100% разводов. Не 99%, а 100%. И это что означает? Это означает, что это совпадает по времени с тем, как появился у женщин смартфон. До этого тоже были разводы, но их было несоизмеримо меньше. А сейчас все разводятся.
3: Да.
0: И смартфон у всех в руках. Совпадение? Не думаю.
20: На радио «Лента». Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
20: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
9: Эксперт по недвижимости Николай Куликов о том, что цены на жилье в Сочи уже выше московских.
5: Сочи обогнал Москву по стоимости жилья на 10%, на целых 10% обогнал столицу. И в денежном выражении стоимость квадратного метра, ну понятно, что усредненная стоимость квадратного метра в городе Сочи составляет 533 тысячи рублей за квадратный метр. Много или это мало, судить вам. Но я вам скажу то, что продажи падают. И не потому, что Сочи теряет свою ценность и актуальность, а потому что количество людей, имеющих возможность приобрести недвижимость в городе Сочи, стремительно снижается, потому что Сочи становится городом для избранных. Это российская Монако, можно сказать. Кстати, в Сочи в последнее время строят очень мало. Всего 3 крупных застройщика, остальные выдавлены с рынка. В прошлом году, в 2025 году, всего один проект запущен в городе Сочи. Представляете, остальное все застраивается. И я вам скажу то, что новые разрешения здесь даже на постройку частного дома получить, ну, практически невозможно.
9: И эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута о том, что российский рынок жилья зашел в тупик из-за раздутого ипотечного пузыря и завышенных цен.
6: Давайте честно. То, что происходит сейчас с жильем, это самый настоящий тупик. Цены скачут так, что люди просто не успевают за ними следить, а реальные доходы стоят на месте. Вся эта история с льготной ипотекой, которую так долго пиарили, в итоге сослужила нам плохую службу. Застройщики просто сорвали куш, взвинтили ценники в 2 раза, а теперь сидят на мешках с нераспроданными квартирами и делают вид, что все нормально. Никто из них не хочет идти на сокращение расходов или снижать цены, потому что они привыкли к сверхприбылям. Но парадокс в том, что обычный человек без кабального кредита на 30 лет сегодня вообще ничего купить не может. Мы дожили до абсурда, когда однушка на окраине как загородный дом, а разрыв между первичкой и вторичкой превысил все разумные пределы. Банки уже начали закручивать гайки, потому что понимают, люди просто не потянут такие долги. Этот пузырь надували несколько лет подряд, и сейчас он начинает трещать по швам. Самое страшное, что стройку остановить нельзя. Это потянет за собой кучу других сфер, от цемента до металлургии. Но и покупать по таким диким ценам больше некому. Лимит платежеспособных людей полностью исчерпан. Помяните мое слово, впереди нас ждет очень жесткое похмелье, и этот кризис затянется на годы.
20: Радио Лента. Прямая речь.
2: Жительница Уфы похвасталась в Reels 4 квартирами и сразу попала под налоговую проверку.
4: Не выкладывайте рилсы про заработок, крупные покупки и количество квартир, если вы не готовы к проверке от налоговой.
7: В апреле я выложила такой рилс, и он залетел.
8: Мы семья из Уфы, у нас 4 квартиры. Да, звучит красиво, но давайте честно. Платежи по ипотеке 90 тысяч в месяц.
7: А через 2 недели мне приходит требование. В течение 10 дней предоставьте выписки по всем счетам за 2025 год. Я все собрала, отправила, думала, все. Но еще через месяц новое требование. Теперь выписки по всем счетам уже за 3 года. И срок 5 дней. И вот, я на последнем месяце беременности. Теоретически могу родить даже в банке. Стрессую, бегаю по этим банкам, стою в очередях, собираю выписки даже на счета закрытые и даже открытые в 2018 году, где простая рассрочка на кухню в Икее была. А самое главное, проверка шла в отношении меня как физического лица. Я даже ездила на консультацию налоговую, сотрудники сами не понимали, почему такая проверка. В соцсети сейчас это внимание налоговой. Если налоговая посчитает, что вам все-таки хорошо живется, будьте готовы это доказать документально, даже если вы просто физлицо.
20: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
10: Почему директор ЦРУ прилетел грузовым бортом? Задают все вопрос, и это как-то удивительно. Я думал, это знают все. Оказалось, нет, я сейчас все вам исправлю. И все, что я сейчас расскажу, это, важно понимать, не закрытая информация. Директора ЦРУ об этом неоднократно говорили в своих интервью, писали в своих мемуарах. Просто каким-то образом она вам, наверное, в жизни не попалась. Значит так, он не летает в грузовом самолете. Понимаете, как какой-то Штирлиц радистской «Эт». Все себе представляют, что он сидит там, бедолага, пристегнутый какими-то ремнями к боковой стенке, с парашютом, не знаю, есть какой-то батончик, сникерс, мерзнет, дрожит. Нет же, конечно, все иначе. Специально для этих грузовых самолетов достаточно давно, ну уже точно более 10 лет назад, была разработана пассажирская VIP, виповская, то бишь капсула. Это на самом деле транспортный самолет, поэтому он предназначен для того, чтобы в него что-то ставили и что-то доставали, какие-то платформы. Так вот, эта капсула, она являет собой бизнес-класс большого современного джета. То бишь, там удобное кресло, там у него есть кровать, там у него есть небольшой конференц-зал, там у него есть даже какие-то тренажеры, чтобы он мог позаниматься. И там он летит вместе со своей охраной, вместе со своими помощниками, они разговаривают во время полета, отдыхают. Все совершенно нормально, как будто он летит обычным гражданским бортом. Единственное, конечно, что нет иллюминаторов, но они сильно не скучают по этому поводу. Всегда есть чем заняться людям такого полета в прямом и переносном смысле слова. Вот, а эта капсула, понимаете, для чего она сделана? Да для того, чтобы этого самого директора ЦРУ, кто бы им ни был, было невозможно отследить. Вот смотрите, прилетает транспортный самолет, что там, С-17, да, он бы этот раз выбрал. Вот прилетает он на С-17, на какую-то базу. Ну, представим, он прилетает на базу А. И у этого его самолета, в котором установлены капсулы, ну, для простоты, номер один. Вот прилетает он на базу А. В капсуле в самолете номер один. Там стоят еще 3 таких самолета. Номер 2, номер 3 и номер 4. Да, вот он прилетел. И он спокойно, совершенно спокойно переходит в любой из этих других самолетов, номер 2, 3 или 4, в котором тоже стоит такая же аналогичная капсула. И они все взлетают с интервалом условно в 10 минут. И один улетает с базы А на базу Б. Другой улетает с А на В, третий улетает с А на Д, и четвертый улетает там с А на Г. Вот куда он полетел? Как ты его отследишь? Никак. И таких самолетов у американцев около 300 штук. То бишь ты никогда не знаешь, где физически находится директор ЦРУ. В каком из этих бортов и куда он летит. Это сделано специально, понимаете? А почему такая цаца, спросите вы, да, директор ЦРУ? Есть же президент. Вот почему президента так не берегут? Отвечу. Потому что директор ЦРУ на самом деле является, ну если не самым информированным лицом, лицом на этой планете, тот точно входит в топ-3. Понимаете? Причем в эти топ-3 входят не президенты, а входит директор Моссада и директор китайской разведки. Вот три человека, которые знают больше всего о том, что происходит в мире конкретно в данный момент времени. И почему это происходит. И их берегут все как зеницу ока. А президент больше политическая, понимаете, фигура. И что необходимо понимать, да, что президент, который каждый день получает брифинг разведок, так называемый президентский брифинг, по утрам приносит, ну, в данном случае господин Трамп. Так вот, этот брифинг готовится ЦРУ. Понимаете, то бишь ЦРУ решает, что президент должен знать. Так не только ЦРУ, так и в других странах тоже. Но решает ЦРУ. Поэтому они берегут своего директора, как зеницу ока. Поэтому они вот так прячут, так маскируют. Кстати, господин Трамп вот последний раз из Турции точно так же улетал. Они боялись, что их могут кто-то атаковать. Он торжественно зашел в свой самолет и быстренько вышел через задний ход и сел в такую же капсулу, в таком же грузовом самолете и был таков. Понимаете? А для тех из вас, кто обладает особо пытливым умом, я сейчас хочу сформулировать один вопрос. А почему вообще вы решили, что он прилетел этим грузовым самолетом? Посмотрите, как новости выпили, что во Внуково приземлился С-17, и потом буквально через несколько минут, что прилетел директор ЦРУ через несколько минут. И автоматически мозг связал С-17 с директором ЦРУ. Поймите, ЦРУ это очень непростые ребята. И если бы они чего-то боялись или опасались бы, никогда в жизни их директор не летел бы вот так вот в лапешник одним самолетом, просто всем видимый, всем слышимый. Такого не бывает. Банально используются другие тактики. Условно может лететь первый самолет, да, вот С-17, может лететь С-17 со включенным транспондером, показывать, что вот я иду, вот вы меня видите на радарах, вы видите меня на гражданских сервисах отслеживания авиационных портов, а за ним может лететь еще один С-17 или другой совершенно самолет, не знаю, поменьше, какой-нибудь бомбардир, условно, поменьше, с выключенным транспондером, понимаете? С выключенным, просто хвост-хвост, чтобы первый условно расчищал себе пространство, да, а второй пролетал менее заметно. На военных радарах его будут видеть, да, но это же может быть не один самолет, который идет за первым С-17, понимаете, просто они идут в абсолютной радиотишине, их может быть два или три, а ты уже попробуй сбей три цели воздушные, даже если ты очень сильно захочешь. Это очень тяжело сделать. Это необходима целая большая-большая операция, понимаете, чтобы это все спланировать и сразу сбить три цели. Это же легко все может происходить, понимаете? Что первый, да, прилетел. А какие борта прилетели через 10 минут после него? Или через 2 минуты? Или через 15 минут? А почему все уверены, что вот он, второй борт прилетел прямо на тот аэродром? Он же мог сесть на другой совершенно. И из другого аэродрома добраться. Никаких, естественно, машин в этом С-17 не было. Потому что у американцев одно из самых больших посольств в мире находится в Москве. И они там машинами обеспечены, просто мама не горюй. У них есть свои автомобили, из Америки каждый раз возить не надо. Кстати, точно так же директор ЦРУ, если ему необходимо будет остаться, останется на территории американского посольства в Москве, там, где у него есть всегда апартаменты, он всегда там может поработать, отдохнуть в абсолютной тишине и в абсолютной секретности. Они не пользуются местными никакими услугами. Ну и самое главное, вот многие наивно пишут, что он прилетел, значит, он что-то просил. Боже, какой бред. Вот смотрите, у разведок совершенно другой кодекс чести и совершенно другой этикет. Поэтому, если кто-то что-то просит, то он принимающая сторона, никогда не прилетающая. Потому что та другая сторона не хочет видеть у себя на территории представителей других разведок. Почему? Объясним вам. Вот представьте, допустим, официальная делегация российской разведки летит в Вашингтон. Ну, для каких-то переговоров. Да, это летит 2 или 3 борта. Эти борты постоянно что-то пишут, постоянно что-то фиксируют. На этих бортах суммарно будет под 100 человек сотрудников. понимаете? За ними, со всеми нужно следить. В секунду, когда они попадают в любое правительственное здание, они пытаются сделать что-то, что обычно делает разведчик. Запомнить что-то, установить где-то жучок, где-то какую-то подцепить информацию, или что-то зафиксировать, или что-то снять в электромагнитном поле, все равно в аудиополе. Короче, это такая невероятная морока для принимающей стороны, что они не хотят никогда с этим морочиться. Ну вот представьте, господин Нарышкин бы полетел, и директору ЦРУ пришлось бы снимать кучу агентов. Просто тучу агентов и тучу сотрудников для того, чтобы они контролировали всю прилетевшую с господином Нарышкиным свиту. Понимаете? Соответственно, тот, кто начальник, тот и прилетает, куда он хочет. Вот как это работает. Именно в разведке. Совершенно наоборот. И именно так директор ЦРУ и поступил. Понимаете? Принимающая сторона всегда сторона подчиненная в разведке. А сторона, которая может прилететь, куда она хочет, всегда сторона господствующая. Такой этикет, ничего не попишешь.
20: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Орден вместо сына. Мэр Сочи поздравил родителей погибшего на СВО солдата и вручил им посмертный орден мужества. Военнослужащий Айк Роганян погиб в феврале 2024-го, когда ему было всего 22 года. Он учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. Из-за нехватки младшего офицерского состава выпуск курсантов был проведен досрочно в апреле 2023-го. И так парень оказался на фронте. Ему сразу же после выпуска присвоили звание лейтенанта, и в Западном военном округе он служил в должности командира. Однако служил недолго, всего год, после чего скончался в госпитале от тяжелого ранения. Мэр Сочи Андрей Прошунин посмертно наградил бойца, передав родителям орден мужества.
11: Боль утраты, понятно, ничем не перебить, но тем не менее он этого заслужил. Поэтому в торжественной обстановке я, наверное, маме вручу от души. Поздравляю за сына. Вам большое спасибо.
1: Во время награждения на родителях не было лица. Похоже, что спустя 2 года они не смирились с утратой. Особенно красноречивым было лицо отца, который так и не посмотрел на мэра и стоял, опустив голову. Видимо, поэтому Прошунин не решился отдать орден ему в руки. Сейчас все больше родителей говорят о том, что не хотят видеть своих детей героями. Им достаточно того, чтобы они были просто живы.
12: Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны. Не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон.
1: А погибнуть боец может не только от рук противника, но и своих же. Душераздирающую историю рассказал бывший срочник Максим из Тюмени, который проходил службу в Белгородской области. Парень застал тяжелые времена вторжения в Курскую область. За тот период он потерял 12 товарищей, однако до сих пор не может забыть другой случай, когда пьяный командир застрелил срочника из автомата.
14: У нас, получается, командир напился, застрелил пацана-срочника. Ну, типа, тот ему автомат разбирал, чистил, должен был всех, короче, будить. И тот приходит бухущий, дай покажу, как надо, стреляет в пацана. Пацан молодой, как сказать, мышление лет на 16. Вот от него веет вот этот вайб маленького мальчика, такого вот школьника. Ну, типа, узнали, что убили, слезы, все было. Короче, ну, жалко пацана.
13: После убийства парня командование долго не знало, что с ним делать. Чудовищность этой истории заключается в том, что родители до сих пор не знают, как погиб их ребенок, а виновный так и не понес наказание.
14: Как патрон оказался вообще хуйня, честно говоря. Какая-то мутная хуйня. Короче, пацана похоронили, его месяц где-то держали в багажнике труп. Маме сказали, что он пропал просто. Командира отправили просто на передок.
13: По состоянию на середину августа журналисты установили имена 239 354 погибших на Украине военнослужащих. Это только подтвержденные данные из открытых источников. Некрологи в соцсетях, могилы на кладбищах. По данным реестра наследственных дел, потери еще больше. Только к концу 2025 года насчитывалось 352 тысячи человек, погибших на фронте. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
20: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
16: А там, короче, там стоит какая-то его тачка, которая взорвалась.
15: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
17: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно. То есть, прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34-го бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
15: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги, женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, и обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
18: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
15: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Говорят военкоры.
19: Молчание проигрывает первым. Олег Царев о том, почему скрывать последствия ударов опаснее, чем говорить правду.
25: Несколько слов про информационную войну. Война идет за умы людей не менее ожесточенно, чем бои на земле. Каждый удар, каждая авария становится известна в течение часов. Скрыть события физически невозможно. И борьба идет за то, чья версия закрепится в головах у большего числа людей. Есть два подхода. Первый – скрыть все максимально. Второй – сказать правду, но правильно сказать и правильно интерпретировать. Я сторонник правды. Я считаю, что правда выгоднее молчания. Удар по нефтеперерабатывающему заводу, авария на подстанции, перебои со светом – такое не спрячешь. Люди видят зарево в окне, стоят в очередях на заправках, сидят без электричества. Если официальные источники молчат, ответы ищут там, где их дают. А дают их обычно вражеские телеграм-каналы. Молчание власти люди трактуют по-разному, но всегда не в ее пользу. Как признание вины, растерянность, потерю контроля или желание что-то скрыть. Доверие падает быстрее, чем от самой плохой новости.
19: Пашинян сжег еще один мост. Александр Коц о том, почему Россия больше не стратегический партнер Армении.
0: Цитата. «После событий сентября 2022 года говорить, что есть стратегическое партнерство, нельзя вообще. Почему тогда Россия и Организация договора о коллективной безопасности в сентябре 2022 года не выполнили обязательства в сфере безопасности?» Конец цитаты. Оказывается, Пашинян обиделся на Россию.

0: Итак, по поступающей информации и той осведомленности, которая есть на данном этапе, мы можем предполагать об открытии нового фронта в конце этой осени или начале зимы. Там, куда могут дотянуться наши военные, не открыт пока что только один фронт — Черниговский, соответственно, прямиком до Киева. Сделать это с территории России пока что не представляется возможным. Поэтому я просто еще раз напомню, что неспроста мы ездили с командировкой в Беларусь. Так сказать, по секрету всему свету.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
2: Крым поставил ценовой рекорд. Военкор Жилов о новой цене топливного кризиса.
3: Самый дорогой бензин в июле 2026 года продавали в Крыму. В среднем по 210 рублей 35 копеек за литр. Далее в рейтинге, составленном на основе данных Росстата, следуют Севастополь и Республика Тыва. Согласно официальной статистике, в июле 2026 года потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 6,5% по сравнению с июнем и на 25,9% по сравнению с июлем 2025 года. В Москве бензин в среднем подорожал на 2,3%, а в Санкт-Петербурге – на 0,9%. Средняя потребительская цена бензина по России в июле составила 77 рублей 14 копеек за литр, на 4 рубля 76 копеек больше, чем месяцем ранее. Справедливости ради, наличие бензина в Крыму – это уже хорошо. Дорого, но все равно лучше, чем отсутствие бензина в принципе.
2: Неудобный вопрос. Военкор канал «Товарищ Артем» о том, почему Владимир Путин и его окружение находятся у власти больше четверти века.
4: Через вот это событие с этим Kanye West'ом становится очевидно, что путинский правящий слой, вот, он неоднороден. Да? В нем есть различные группы, которые исповедуют различные идеологические предпочтения, скажем так. Да? Для одних Kanye West – это круто, а для других это катастрофа. Да? И все они, и те, и эти входят в правящую группировку. То есть Владимир Путин и его олигархическое политбюро смогли создать такую оргструктуру, сложную, в которой уживаются люди с диаметрально противоположным мнением по тем или иным вопросам. Их связывают что-то другое, какая-то другая ценностная шкала. Да? Ну, скорее всего, там «Золотой телец», который их связывает идеологически. Но по другим вопросам они могут...
2: Угрозы повторяют годами. Военкор канал «Два майора» о том, почему после предупреждений МИДа пора переходить к действиям.
0: 27 августа 2026 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ Российской Федерации на украинские удары с применением британского оружия может прийтись на любые военные объекты Британии на Украине и за ее пределами. Слова правильные, но мы вспомнили много других правильных слов и призывов с 2022 года по этой теме. В 2024 году даже было практически дословно такое же заявление МИД России, адресованное британцам. Если с той стороны не понимают, то вполне логично уже переходить к действиям. А еще крайне интересно, согласовывает ли МИД свои заявления про удары за пределами зоны специальной военной операции с Минобороны России? Или наше военное ведомство узнает это тоже из новостей?
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
5: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Жительница Адыгеи, работающая на автозаправочной станции в Краснодаре, рассказала, что из-за прилетающих беспилотников боится ехать на работу.
7: Вот сижу уже 22 минуты 9, и мне вообще не хочется ехать на работу. Сейчас листала Инстаграм, посмотрела, что произошло в Краснодаре. Сейчас вообще небезопасно, вообще нигде, наверное, думаю. Особенно я работаю на такой работе, где страшно туда идти. А еще помимо страшно, еще жалко людей. Особенно дедули, которые...

0: который приходит, 2 часа простоит в очередь, и на 1000 рублей заправляются. Господи, как их мне жалко. А мамочки с детками сидят в жару такую. Вы думаете, что у нас нет сердца? На самом деле очень жалко людей. Даже если вы заходите, мы там смеемся, улыбаемся. Это поднимаем себе настроение, как говорится. Вот. Так что всем терпения. И чтобы у нас здесь было все тихо, в нашей Адыгее, блин. Очень страшно работать, если честно.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
2: В эфире «Разбор дня». Россия была одним из мировых лидеров по безналичной оплате. Переводы за секунды, банковские приложения, карты и телефоны вместо кошелька. Но теперь мобильный интернет могут отключить в любой момент, и деньги на счете внезапно становятся бесполезными. Сегодня разберемся, как война ломает систему, которую страна строила 20 лет, и почему россияне снова вынуждены запасаться наличными.
3: Слушай, ну масштаб вот этого отката, он прям, ну, поражает. Если вот так вспомнить нулевые годы, ага, когда зарплата наличными в конверте была абсолютной нормой, да и длинные очереди в кассу за авансом. Никто ж тогда и помыслить не мог, что физические деньги вообще начнут, ну, полностью исчезать из оборота.
2: Точно. А потом ведь случился огромный технологический скачок. С 2010 по 2018 год безнал на одного человека вырос в 30 раз.
3: Да, это был просто колоссальный рост. Человек банально привык выходить из дома с одним только смартфоном, точно зная, что сможет оплатить там проезд, ну или кофе, или какие-то покупки.
4: Да, и к первому кварталу 2026 года почти 89% платежей в рознице были безналичными. Это, можно сказать, абсолютный триумф цифровой экономики.
3: Угу.
4: Но сейчас запущен обратный процесс. За полгода, ну, если исключить январь, в наличность перетекло 2,5 триллиона рублей.
3: 2,5 триллиона? Ого!
4: Именно. Возникла совершенно новая повседневная реальность. Банк может быть абсолютно устойчивым, счет полным, а доступ к деньгам раз и исчезает. И запускают эту цепочку регулярное отключение мобильного интернета.
3: Но разве в 26-м году это такая критичная проблема? Крупные торговые сети ведь давно проложили выделенные оптоволоконные линии. Им эти отключения мобильных вышек вообще никак не мешают. Кассы же продолжают работать стабильно.
4: У них есть резервные каналы, но основа повседневной инфраструктуры устроена иначе. Магазин у дома, аптека в спальном районе или там автозаправка на трассе. Они не могут позволить себе тянуть оптоволокно. Вся их торговля часто висит на единственной сим-карте, вставленной прямо в терминал.
3: Ага, понятно. И как только мобильная сеть ложится, терминал в такой аптеке просто слепнет.
4: Да. И кусок пластика в твоем кармане моментально теряет свою функцию. На майские праздники из-за отключений связи спрос на наличные оказался в 5 раз выше обычного. Человек делает очень простой вывод. Банковская карта удобна и надежна ровно до тех пор, пока бесперебойно функционирует чужая инфраструктура.
3: А управлять вышкой связи, контролировать сервера или хотя бы знать график отключений обычный гражданин не может. И возникает, ну, чувство полной беспомощности перед технологией.
4: Да, поэтому временный сбой, если он повторяется регулярно, разрушает самое ценное, что есть в финансовой системе – доверие. Война буквально забирается в кошелек гражданина через неработающую кассу в ближайшем магазине.
3: Ужас. Но сбой связи – это же только внешняя сторона проблемы. Гораздо сильнее по этому доверию бьет то, что доступ к средствам перекрывают сами банки.
4: Ты имеешь в виду алгоритмы безопасности?
3: Да, антифрод.
4: С начала 26-го года критерии так называемых подозрительных операций заметно расширились и ужесточились.
3: Но здесь финансовую систему, ну, как бы, можно понять. Телефонное мошенничество наносит колоссальный ущерб. Люди отдают злоумышленникам миллионы. Антифрод – это необходимый фильтр. Пара часов заморозки перевода реально могут спасти пенсионеру все его накопления. Это базовая безопасность.
4: Безопасность, которая на практике работает как слишком параноидальный охранник.
3: В смысле?
4: Ну, этот охранник запирает всех, без исключения посетителей, в здание только потому, что на улице кто-то подозрительно посмотрел в сторону двери.
3: Меткое сравнение.
4: Машинное обучение анализирует тысячи параметров, и система начинает видеть угрозу в абсолютно нормальном, ну, повседневном поведении.
3: То есть блокировка может прилететь за рутинные действия?
4: Легко. Банки массово блокируют карты после обычных переводов между собственными счетами человека. Или при возврате долга знакомому. Или при оплате услуг частного мастера. Допустим, ты переводишь деньги сантехнику или репетитору, и бац, блок.
3: Но разблокировка счета – это же не просто нажатие кнопки в приложении.
4: Далеко не всегда. Это требует времени, звонков в службу поддержки, ответов на какие-то безумные контрольные вопросы.
3: А иногда и личного визита в отделение с кипой документов, подтверждающих происхождение средств.
4: Клиенту приходится доказывать бездушной машине, что он не преступник, не жертва обмана и вообще имеет право распоряжаться своими же законными средствами именно в тот момент, когда они ему срочно нужны.
3: И даже если блокировку снимает в течение суток, у человека остается чисто психологическая память об этой зависимости. Он кристально ясно осознает, что некий скрытый алгоритм может в любую секунду поставить его право собственности на паузу, без предупреждения.
4: И тогда граждане начинают банально прятаться от системы. Они уходят в кэш, чтобы минимизировать количество транзакций, которые банк может трактовать как подозрительные.
3: Чтобы не светиться.
4: Именно. Наличность становится единственной частью сбережений, для использования которой не требуется одобрение искусственного интеллекта.
3: Усложняет ситуацию еще и то, что правила финансового контроля меняются слишком быстро. Никто не читает десятки страниц нормативных документов каждый вечер. Люди сталкиваются с новыми требованиями постфактум, прямо в момент остановки перевода на кассе.
4: И эта неопределенность особенно жестко бьет по самозанятым и тем, кто организует мелкие сборы. Скинуться на подарок коллеге или собрать деньги на школьные нужды становится прям рискованным занятием.
3: Ну да, внешне законная операция по переводу нескольких небольших сумм от разных людей идеально совпадает с признаками серого бизнеса с точки зрения банковского алгоритма.
4: Но тут есть еще один нюанс. Раньше была такая негласная сделка с банком.
3: Ты про доходность.
4: Да. Люди могли мириться с параноидальными алгоритмами и сбоями, если бы это хорошо окупалось. Когда ставки по депозитам превышали 20% годовых, клиент действительно был готов зависеть от капризов приложения. Высокий процент, ну, он полностью компенсировал риск внезапной блокировки.
3: Но к лету 26-го года доходность существенно снизилась.
4: И эта негласная сделка оказалась расторгнута. Терпеть жесткие ограничения, доказывать легальность переводов и рисковать потерей доступа к деньгам ради низкой ставки больше не имеет никакого экономического смысла. Премия за лояльность и неудобство просто исчезла.
3: Знаешь, на фоне вот этих меняющихся правил и падающей доходности моментально усиливается влияние слухов. В 26-м году по социальным сетям активно распространялись фейки о якобы готовящейся заморозке банковских вкладов.
4: О, да, помню это.
3: Министерство финансов это категорически опровергло, заявив, что таких планов нет и быть не может.
4: Угу.
3: Но почему этот слух оказался настолько живучим? Почему люди все равно в него верят, несмотря на официальное опровержение?
4: Потому что страх уже сформирован предыдущим опытом. Государству требуются колоссальные средства на текущие расходы, а на банковских счетах населения аккумулированы огромные суммы.
3: Опровержение чиновников отвечает только на вопрос о конкретном документе.
4: Но не снимает глобальную тревогу.
3: Да, но совершенно не снимает тревогу о том, что правила игры могут измениться уже завтра утром. После всех экстренных решений, внезапных комиссий, лимитов на вывод валюты и временных запретов прошлых лет.
4: Любая новая финансовая норма воспринимается как реальная угроза.
3: Точно.
4: Бумажные купюры под матрасом съедает инфляция, их могут украсть, они могут сгореть, но для того, чтобы пойти в магазин и купить на них хлеб, не нужно ждать нового государственного постановления.
3: В результате запас наличных купюр дома теперь обсуждают в обществе наравне с заряженным пауэрбанком, фонариком, запасом питьевой воды и, ну, полностью укомплектованной аптечкой.
4: Наличные превратились в резервный аналоговый контур безопасности. Цифровизация два десятилетия обещала полностью избавить общество от бумажных денег, называла их пережитком прошлого. А в итоге регулярное отключение связи заставили граждан заново создавать физический резерв на случай инфраструктурного блэкаута.
3: И размер этого резерва абсолютно индивидуален. Кому-то нужны деньги на продукты на пару дней, пока чинит вышку связи, а кому-то требуются запасы на неделю вперед для покупки жизненно важных лекарств.
4: Особенно в небольших городах, где слабое покрытие сети. Но в этом и кроется главный макроэкономический парадокс всей ситуации. Безопасность от сбоев организуется исключительно за счет самого гражданина.
3: То есть бумажные купюры теряют свою покупательную способность каждый день из-за инфляции, они не застрахованы государством от кражи и не приносят никакого процентного дохода.
4: Да, держать их дома – это прямой убыток. И человек добровольно оплачивает этот убыток из своего кармана, чтобы компенсировать нестабильность инфраструктуры, которую он сам вообще-то не ломал.
3: Гражданин покупает независимость ценой обесценивания собственных сбережений.
4: Самое интересное начинается, если проследить, как это индивидуальное решение спрятать деньги в кэш ломает макроэкономику страны в целом.
3: Да, запускается масштабная цепная реакция. И первый удар принимает на себя малый бизнес. Малый бизнес и так страдает от роста налоговой нагрузки. К тому же каждый безналичный платеж обходится предпринимателю в определенную сумму.
4: Стоимость эквайринга, да.
3: Нужно пояснить этот механизм. Речь идет о комиссии, обычно от 1 до 3%, которую банк автоматически забирает у магазина за каждую проведенную по пластиковой карте операцию. Для крупной сети супермаркетов это копейки за счет огромного объема, а для маленькой кофейни – серьезный удар по маржинальности.
4: Совершенно верно. И вот предприниматель, уставший от сбоев терминала и высоких комиссий, начинает предлагать покупателям скидку в 5% за оплату наличными, ну или переводом по номеру телефона в обход кассы.
3: Для покупателя это прямая выгода здесь и сейчас, а для государства это означает, что огромная часть торгового оборота уходит из наблюдаемой цифровой зоны обратно в тень.
4: Причем бизнес уходит в серую зону далеко не всегда из преступного умысла уклониться от налогов. Часто это единственный способ банально выжить при критически низкой рентабельности.
3: Официальная прозрачная цифровая экономика начинает сужаться.
4: В ответ власти усиливают контроль, вводят новые проверки. Бизнес еще сильнее пугается этих проверок и еще глубже прячется в наличность. Возникает идеальный замкнутый круг.
3: Но этот круг бьет не только по налоговым сборам. Он наносит мощнейший удар по самой банковской системе. Возникает серьезная проблема с базой фондирования.
4: Термин звучит сложно, но суть простая. База фондирования – это те самые дешевые деньги, которые миллионы граждан хранят на обычных вкладах, накопительных или там текущих зарплатных счетах. Именно из этого огромного котла средств банки берут деньги, чтобы выдавать их в виде кредитов другим людям или бизнесу.
3: Зарабатывая на разнице процентов. И когда люди массово идут к банкоматам и вытаскивают триллионы рублей в виде бумажного кэша, этот котел просто пустеет.
4: Да. Возникает так называемый дефицит ликвидности. Банкам физически не хватает живых денег для поддержания нормального оборота кредитования.
3: И чтобы закрыть эту дыру, банкам приходится экстренно занимать деньги у центрального банка под гораздо более высокий процент. Либо они вынуждены резко задирать ставки по вкладам населения, пытаясь заманить деньги обратно в систему.
4: В любом случае, деньги для самих банков становятся дорогими. А более дорогие деньги логичным образом превращаются в более дорогие кредиты на покупку жилья, автомобиля или развитие бизнеса. И этот возросший расход снова в конечном итоге ложится на плечи обычного гражданина.
3: Получается своеобразный скрытый налог на недоверие. Этого налога нет ни в одной официальной квитанции, но его платят все. Человек теряет процент доходности на наличных, переплачивает по потребительскому кредиту и покупает в магазине товары с уже заложенной в их цену стоимостью общей финансовой нестабильности. Власти, конечно, пытаются технически реагировать на проблему. Весной 26 года Банк России и профильные министерства пообещали внедрить новые технические решения.
4: Научить банкоматы и терминалы работать в офлайн-режиме.
3: Да, при полном отключении мобильной сети.
4: Но само появление такой государственной задачи на высшем уровне подтверждает реальный масштаб инфраструктурных сбоев. Систему, которая изначально проектировалась как постоянно подключенная к облачным серверам, приходится экстренно переписывать и адаптировать под суровые условия регулярных блэкаутов.
3: Но офлайн-режим все равно не заменит полноценную связь. Терминал без доступа в интернет не может проверить актуальный баланс карты в реальном времени. Чем меньше мгновенных проверок проходит при транзакции, тем выше риски мошенничества и перерасхода средств.
5: А значит, функционал таких офлайн-платежей будет сильно ограничен жесткими лимитами на микроскопические суммы.
3: При этом финансовый регулятор в своих официальных отчетах часто объясняет повышенный спрос на наличные именно термином «техническая адаптация», старательно избегая упоминать более глубокий фактор падения доверия к системе.
5: Стремление человека во что бы то ни стало иметь при себе средства оплаты, которые полностью независимо от цифровой инфраструктуры – это уже само по себе ярчайшее проявление недоверия. Человек просто не уверен, что привычная финансовая услуга будет доступна ему завтра утром.
3: Банки постоянно утверждают, что жесткие алгоритмы и блокировки защищают средства клиентов. И это звучит абсолютно логично ровно до того момента, пока безопасность не превращается в лишение базового контроля над своими же деньгами для обычного человека, который, ну, не нарушал никаких законов.
5: А теперь предлагаю посмотреть на эту ситуацию под другим углом. По кому эта финансовая нестабильность, вот эти алгоритмы и отключения бьют сильнее всего?
3: Очевидно, что последствия этой эрозии доверия распространяются в обществе крайне неравномерно.
5: Да, обеспеченный человек с высоким доходом имеет массу инструментов защиты. Он может распределить средства между иностранными валютами, недвижимостью, ценными бумагами на бирже и счетами в десятки разных банков.
3: Для него пачка наличных дома – это лишь крошечная часть стратегии диверсификации. Не сработала пластиковая карта одного банка на кассе, он спокойно достанет карту другого или оплатит покупку со смартфона через альтернативный сервис.
5: А для семьи с небольшим доходом, живущей от зарплаты до зарплаты, ситуация выглядит кардинально иным образом. Несколько тысяч рублей, застрявшие в неработающем банкомате или заблокированные алгоритмом, это не просто неудобство. Это деньги на базовые потребности, на еду детям до конца недели.
3: И снимая эти деньги заранее в виде бумажных купюр, такие люди лишаются малейшей финансовой выгоды. Они теряют начисление процентов по остаткам на счетах, лишаются кэшбэков за покупки. Более того, они тратят деньги на проезд, чтобы добраться до ближайшего работающего банкомата, если районный терминал отключился вместе со связью.
5: Они просто не могут позволить себе риск остаться у кассы продуктового магазина с неработающим куском пластика в руках. Для них стабильность доступа важнее любых виртуальных процентов.
3: Получается, формально инфраструктурные сбои и алгоритмические проверки одинаковы абсолютно для всех клиентов банка. Но фактически эта финансовая нестабильность жестко наказывает именно самых уязвимых граждан, только усиливая существующее социальное неравенство. Бедные платят за системные сбои самую высокую цену.
5: Именно так.
3: Знаешь, я тут подумала, если цифровая экономика требует постоянного одобрения на доступ к средствам со стороны интернет-провайдеров, сложных алгоритмов и удаленных серверов, то обычная бумажная купюра сегодня уже не просто инструмент платежа. Это единственный оставшийся у простого человека физический артефакт независимости от внешней инфраструктуры.
5: Россияне возвращаются к наличным не потому, что разлюбили технологии. Просто карта удобна только до тех пор, пока работает связь. А война превратила интернет, терминалы и банковские приложения из привычной части жизни в услугу без гарантий. Так, одно из главных достижений последних 20 лет начинает двигаться назад. Деньги есть, но воспользоваться ими удается не всегда. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Тотальный контроль с финальной отправкой на фронт. Военкоматы получат доступ к счетам, диагнозам и родне калининградцев. Получается, мобилизации никому не избежать. Лучше отдать по-хорошему. Почти 18 гектаров земли изымут ради дорог к курорту «Белая дюна». У кого власти экспроприируют участки и что взамен? Гулять так гулять. Калининградский Минкульт потратит 4 миллиона рублей на коктейльные наборы, пончо и бинокли. Кому будут раздавать столь щедрые сувениры, не уточняется. Итак, на волне участившихся слухов об ожидаемой в сентябре новой волне мобилизации военкоматы взяли курс на тотальную осведомленность. По всей России, в том числе и в Калининградской области, будут собирать максимум данных о военнообязанных и их родных. Минобороны представила проект приказа, согласно которому госорганы и компании должны передавать в военкоматы большой объем сведений – от банковских счетов и кредитов до диагнозов, включая ВИЧ, туберкулез и психические расстройства, и даже данных о статусе иноагента. Причем не только о самом призывнике, но и о всей его родне, вплоть до шурина и свояченицы. В ведомстве уверяют, так смогут точнее оценить годность к службе и лучше управлять мобилизационными ресурсами. Для эксклавного Калининграда с его особенностями это звучит особенно весомо. Вывод напрашивается один. Откосить от призыва в зону СВО становится практически невозможно. Под колпаком государства оказываются все граждане призывного возраста со всей вытекающими последствиями. Параллельно в регионе усиливается работа по вербовке на фронт, а здесь уже вскрылись интересные детали. Оказывается, вербовщики зарабатывают миллионы на продаже мужчин на войну или, по сути, на верную погибель.
7: Журналист одного из изданий устроился на работу в крупный вербовочный центр «Воевода» и прошел обучение, чтобы разобраться, как устроен этот циничный бизнес на крови. Как оказалось, требования к контрактникам у «Воеводы» экстремально низкие. Берут мужчин даже бесконечностей. Проще говоря, даже если нет руки или ноги, контракт все равно предлагают. Обучение о том, как правильно развести человека, чтобы он согласился идти воевать, корреспонденту под прикрытием провела дипломированный таролог и бывшая менеджер «Газпромбанка», которая привнесла в вербовку опыт в продажах и маркетинге. Журналист рассказал, какими азами мастерства агитации поделилась с ним его наставница-вербовщица. Кое-что удалось записать на диктофон, и, по правде говоря, эти откровения шокируют цинизмом.
8: При общении с кандидатом на контракт прежде всего необходимо установить психологический контакт, расположить его к себе, показать, что вы уважаете его выбор, и ваша задача – подобрать ему якобы оптимально комфортный вариант службы. Кто-то идет четко за деньгами и отталкивается от единовременных выплат, но при этом панически боится попасть в штурма. Кто-то, наоборот, озвучивает, что должен быть на СВО, как правило, это мотивированные с боевым опытом. У кого-то проблемы с документами, у кого-то со здоровьем, у кого-то с законом. Но обязательно вам нужно убедить человека, что вы на его стороне и что напередок его посылать не будут. Главное – пообещать службу в тылу или на дальних рубежах от передовой. Вам должны поверить. И забудьте о морали, потому что обманутые вами нищие мужики заслуживают смерти.
6: Вот такая правда жизни. А кроме общения с будущими контрактниками, которое, по сути, сводится к профессиональному вранью, чтобы отправлять людей умирать, вербовщиков учат еще, как оформить аккаунт в соцсетях, чтобы он вызывал больше доверия. Например, разместить информацию о выплатах и льготах, а еще красивые патриотические видео с фронта. Также выяснилось, что потенциальных контрактников вербовщики ищут через рекламу в соцсетях и обзвон из колл-центров по купленным базам, используют раздачу листовок на улице и объезжают населенные пункты. Ну а сейчас самое интересное. Оплату рекрутеры получают за каждого завербованного человека, которых поделили на сорта в зависимости от региона. Например, за ярославца, который подпишет контракт, дают лишь 150 тысяч. А вот москвич стоит дороже всех – 1 000 000 рублей. Кстати, успешные продавцы мужчин на убой в месяц зарабатывают по несколько миллионов и к тому же получают бонусы. Плюс положена выплата вербовщику и за привлечение на работу других рекрутеров. Вот такая изнанка бизнеса на крови. А теперь о бизнесе вдали от фронта, где без пострадавших, по всей видимости, тоже не обойдется. Правда, здесь не все так страшно. Речь пойдет о грандиозной стройке федерального курорта «Белая дюна».
9: Жителям региона придется распрощаться со своими земельными участками и не по доброй воле. 18 гектаров земли изымут ради дорог в Белую Дюну, этот будущий город мечты и грез. А если точнее, то в Калининградской области решили изъять 13 земельных участков для строительства дороги Зеленоградск-Приморск через Светлогорск-Белая Дюна. Большая часть земель находится в Зеленоградском районе, в том числе около поселка Путилово. Еще часть – в Балтийском округе. В основном это сельскохозяйственные и земли в частной собственности. Участки забирают в том числе ради подъездов к будущему курорту. Ранее власти уже заказали проект дорог от Путилова и Покровского непосредственно к Белой Дюне, а также дорожной сети внутри самого курортного комплекса. Всего планируется построить более 9 километров дорог. Теперь областное агентство по имуществу должно договориться с владельцами об изъятии участков и оформить землю в собственность уже региона.
6: Правда, история умалчивает, что конкретно власти обещают взамен изъятых земель и как будут решать вопрос, если собственники станут в позу и откажутся отдавать свои участки, нажитые непосильным трудом. Кстати, четких сроков строительства дороги к Белой Дюне пока нет, но это дело наживное. А теперь к другим интересным новостям. О том, что хорошо жить, не запретить. А хорошо жить за деньги налогоплательщиков и подавно. Министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует заказать более 1000 единиц сувенирной продукции на 4 миллиона рублей.
10: Всего в списке Минкультуризма по 300 наборов для приготовления коктейлей, театральных биноклей, несессоров и пледов пончо. Зачем пончо? Отдельный вопрос. Разумеется, без ответа. Кроме того, чиновники в качестве сувенирной продукции закажут 200 бокалов на магните, почти по 3000 рублей каждый. Причем одни только бокалы обойдутся в 600 тысяч рублей. Закажут и 300 театральных биноклей. Это еще почти 900 тысяч. Кого осчастливят столь щедрые сувениры, в том числе театральные бинокли, не уточняется.
6: Возможно, вся продукция предназначена для представительских и туристических мероприятий, но прямо это не указано. Всего же в региональном министерстве по культуре и туризму на сувениры в 2026 году предусмотрели 4 миллиона 58 тысяч 174 рубля. Кому именно предназначены подарки и почему туристическим сувениром Калининградской области внезапно стало пончо, в опубликованной информации о закупке также не объясняется. Да, собственно, и зачем? А вдруг народ чиновников не поймет, а потом кривотолки всякие разные. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
11: Всем привет, на связи Лоцман. Сегодня тема горячая. В Калининградской области провели необычные военные учения. Без танковых колонн, ракетных пусков и стрельбы на полигонах. Вместо этого офицеры проверяли, что произойдет, если в регионе снова потребуется мобилизация. Где разместят призванных жителей? Чем их будут кормить? Хватит ли формы, снаряжения и оружия? Сколько времени понадобится военкоматам, чтобы оформить людей и распределить их по подразделениям? Для проведения этой проверки в область специально прибыли офицеры из Санкт-Петербурга. И сама постановка задачи вызывает очевидный вопрос. Если новая мобилизация официально не планируется, зачем российские военные уже репетируют ее проведение? Ответа у меня нет, но давайте прикинем, сколько жителей Калининградской области вообще могут призвать. Точной цифры в открытом доступе нет. Мобилизационные планы засекречены. Однако примерный масштаб можно оценить по демографическим данным. В области живут около 1 миллиона 33 тысяч человек. Мужчин среди них примерно 488 тысяч. Конечно, это не означает, что почти половину населения можно отправить в военкоматы. В эту цифру входят дети, подростки, пожилые люди, мужчины с серьезными заболеваниями, действующие военнослужащие и те, кто не соответствует требованиям. Более полезная цифра – количество мужчин трудоспособного возраста. Их в Калининградской области ориентировочно около 320 тысяч. Необходимо вычесть тех, кто негоден по здоровью, имеет отсрочку, забронирован предприятием, уже служит по контракту, либо работает в силовых структурах.
12: Кроме того, военкомату нужны не просто мужчины подходящего возраста. В первую очередь имеют значение военный опыт и конкретная специальность. Водитель, связист, медик, механик или оператор беспилотной системы может потребоваться быстрее, чем человек без подготовки. Поэтому после всех исключений остается около 100 тысяч человек. Этих людей необходимо вызвать, проверить и оформить. Для них нужны тысячи спальных мест, 3 полноценных приема пищи каждый день, форма разных размеров, обувь, аптечки, транспорт и инструкторы. Если оформление одного человека занимает хотя бы 20 минут, один сотрудник физически не сможет пропустить больше нескольких десятков прибывших за рабочий день. Значит, потребуется одновременно открыть несколько пунктов, распределить потоки людей и заранее подготовить документы. И ко всему этому готовиться нужно заранее. Это очевидно и логично. Еще одна проблема в том, что людей, хоть 100 человек, хоть 100 тысяч, недостаточно просто собрать и переодеть. Из них необходимо сформировать подразделение. Несколько тысяч граждан должны превратиться в отделения, взводы, роты и батальоны. Для каждого уровня нужны подготовленные сержанты и офицеры. Необходимы полигоны, инструкторы, техника и время. Если призывать быстрее, чем учебная система способна принимать пополнение, люди будут неделями сидеть в пунктах размещения и ждать своей очереди. Поэтому настоящие возможности региона определяются не общим количеством мужчин в реестре, а самым узким местом всей цепочки. Им может оказаться медицинская комиссия, склад, транспорт, учебный центр или нехватка командиров. Вероятно, именно такие узкие места и искали во время калининградских учений. Военные могли рассматривать сразу несколько сценариев. Ограниченный призыв нужных специалистов, более крупную мобилизационную волну или постепенный вызов небольших групп. Они проверяли, сколько человек можно оформить за сутки, где начнутся очереди, хватит ли помещений и через какое время сформированные подразделения смогут приступить к подготовке. Подобная проверка еще не доказывает, что политическое решение уже принято. Армия обязана иметь планы на различные случаи. И это лучше заявлений показывает, что мобилизацию рассматривают уже не как теорию. Под нее считают людей, кровати, питание, форму, транспорт и оружие. Так сколько жителей области могут призвать? Думаю, что первая волна – это 1010, потому что если забрать сразу 20 или 30 тысяч, это уже заметно повлияет на работу всего региона. Общий запас может быть значительно больше, но использовать его одновременно практически невозможно. А вот разбить мобилизацию на несколько этапов – это и логистически проще, и шумихи не будет. Теоретически, так что, сложив 2 плюс 2, снова возвращаемся к главному вопросу. Неужели военные просто проверяли старые планы на всякий случай? Или они выясняли, сколько жителей Калининградской области можно быстро призвать, не остановив работу самого региона? Если последнее, то будут ли власти ждать до выборов или начнут хватать народ раньше? Кто будет в списках первым? Люди с опытом или те, у кого нет шансов откупиться или уехать? Кстати, очереди на границах из молодых мужиков уже потихоньку собираются. Так что все признаки движухи налицо. Подписывайтесь на мои соцсети и пишите комменты. Услышимся.
13: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
14: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
15: Фермер из Краснодарского края рассказал, как сейчас обстоят дела с ценами на рынке зерна.
16: По поводу цен на продукцию сейчас, на неорганическую. Ячмень, в общем, в районе 6,5 рублей сейчас в данный момент с места от нас, не органика. Пшеница просто никому не нужна. То есть с пшеницей ситуация достаточно трудная. То есть какие-то цены называют там, кто 5 рублей, кто там еще дешевле. То есть, в принципе, ее продавать вообще никакого нет смысла. Ну, ячмень у нас там качество повыше, мы чуть дороже продаем, но это как неорганику. То есть он пойдет в общее производство, смешается с неорганическим, и будет все как обычно. Разговаривал с организацией, занимающейся бухгалтерским обслуживанием различных КФХ. Так вот, поинтересовался вообще, как чего, кто продает или нет. Говорят, движений по счетам практически нету, то есть особо сильно никто не продает. А в то же время кредиты людей жмут. И что делать, вообще непонятно. Пока что все, вот такая вот обстановка. И, соответственно, зарплату платить тоже нечем. Не знаю, что дальше. Вот все теперь сами в шоке. И пока какая-то такая неопределенная ситуация.
17: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Союзник себе на уме. Китай стал выдавливать Россию с рынка вооружений стран бывшего СССР. После распада Союза Россия долго оставалась главным партнером стран Центральной Азии в сфере поставок оружия. Но сейчас их оборонный рынок стремительно захватывает Китай. Пекин продает дроны, транспортные самолеты, бронетехнику и системы противовоздушной обороны. Туркменистан, например, приобрел системы ПВО большой и средней дальности, а Узбекистан и Казахстан готовы внедрять крупную китайскую технику в свои вооруженные силы. Первый недавно получил 4 многоцелевых истребителя «Чэнгду» и договорился о поставке еще 20, а второй уже эксплуатирует 8 китайских военно-транспортных самолетов. Причина проста – китайские товары ВПК дешевле, а часто и качественнее, говорит китаист Тимур Умаров.
19: Если мы посмотрим на присутствие России и Китая на рынке товаров ВПК, Китай как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы, потому что это в основном развивающиеся государства, которые иногда не имеют доступ к американскому или европейскому рынку, и поэтому они обращались раньше к России. Но теперь Китай предлагает то же самое, что и Россия, но по более выгодной цене, иногда даже по качеству и возможностям некоторые объекты военно-промышленного комплекса Китая превосходят российские. Например, дроны. Если мы посмотрим на рынок мировой дронов, то китайцы здесь давно уже впереди России.
18: Активно пополняют свои арсеналы китайскими боевыми дронами «Винглунг» и «SH-3A» такие страны, как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Таджикистан же с гордостью демонстрирует китайскую технику на своих парадах. Он, в частности, закупал бронетранспортеры, бронеавтомобили, самоходные минометные установки и стрелковое оружие. Расширение арсенала за счет китайских вооружений происходит, несмотря на то, что Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются вместе с Россией членами военного союза ОДКБ. Китай же при этом главный партнер России, но только на словах. Ведь никогда не делится технологиями, говорит экономист Виталий Коростылев.
20: Никакого технологического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем нет. Китайцы ничего не вкладывают в Россию, там нет, там ноль инвестиций, вот ровно ноль. И никаких технологий они не передают. Готовые товары. Вы нам сырье, а мы вам товар высокого передела. Вы нам там металл, редкоземы, лес, нефть, газ, а мы вам там электромобили, например, да, по максимальным ценам. Или там мы вам запчасти для дронов, а вы сами их там паяете, эти дроны. Они и в Украине их, насколько я понимаю, продают распрекрасно совершенно. Но вот в Россию мы поставляем эти запчасти для дронов, но никакие технологии дроновые, в которых Китай довольно существенно продвинулся, я имею в виду военные, они не передают.
18: Совокупный экспорт вооружений из России за последние 5 лет сократился на 64% по сравнению с 2016-2020 годами, а доля в мировом экспорте упала с 21% до 6%. И все это благодаря перехвату инициативы Китаем. При этом он всегда активно декларирует свою поддержку России, хотя играет в свою игру, говорит политолог Игнат Кривцов.
0: Китай, он над схваткой, он как раз сидит на заборе и ждет, пока там все по реке поплывут дохлые. Он не за Россию, он не за Иран, он сам по себе. И Китай всерьез воспринимает в качестве своего геополитического противника только одну страну, это Соединенные Штаты. Вот Китай и Штаты, вот два полюса сейчас, а там где-то промежду ними Россия.
18: Эксперты говорят, в такой ситуации большой вопрос, является ли партнерство России с Китаем взаимовыгодным, либо же больше преференций получает лишь одна сторона. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
21: Радиолента. Прямая речь.
15: Z-блогер Павел Губарев о неминуемости новой волны мобилизации.
22: Да будет, наверное, но логика, надо смотреть не заявление, то есть они, это совершенно не важно, это шум, они не должны по-другому заявлять. У них система выборов, она должна пройти без сучка, без задоринки, значит, плебисцит, это же как без шума там и так далее. А то, что людей на фронте не хватает, ну факт, это факт. Причем в некоторых... Значит, на некоторых участках, в некоторых подразделениях прямо там очень сильная нехватка личного состава. Тоже не буду конкретизировать. Есть у меня примеры. Не буду конкретизировать, чтобы не напороться на уголовную статью про фейки. Поэтому мобилизация назрела, она, скорее всего, будет. В каких масштабах и как она пройдет, и каковы будут последствия для общества, прогнозировать не берусь. Но это будет интересно в любом случае.
21: Криминальные новости.
23: Стало известно имя подорванного в Петербурге офицера. Автомобиль военнослужащего взорвался 27 августа в Шушарах. По данным 78.ru, погиб 43-летний уроженец Рязани Сергей Сичков, который служил в 332-м отдельном гвардейском вертолетном полку в звании майора. Ранее «Фонтанка» называла погибшего подполковником. Сичков жил в доме на Колпинском шоссе в 100 метрах от того места, где произошел взрыв. Его супруга Анна госпитализировалась в тяжелом состоянии. Обоим оторвало ноги. Гибель сына подтвердил отец Сичкова. Погибший докладывал командованию, что находится в списках на ликвидацию и поэтому регулярно осматривал автомобиль перед поездками. По данным украинского сайта «Миротворец», в 2022 году военнослужащие 32-го вертолетного полка наносили ракетные и бомбовые удары по мирному населению Сумской и Харьковской областей. Двух мужчин расстреляли неизвестные в подмосковной Жуковке. Пострадавших госпитализировали с тяжелыми ранениями. По данным ШОТ, стрельба произошла вечером 27 августа на парковке возле одного из заведений в элитной подмосковной деревне. Неизвестные открыли огонь по находившимся там посетителям. Под пули попали двое мужчин. Оба получили тяжелые ранения, были доставлены в больницу. У одного врачи диагностировали пулевое ранение шеи, у второго – огнестрельное ранение головы. Позже стало известно, что пострадавшие при стрельбе в элитном поселке Подмосковья оказались телохранителями в ЧОП «Скорпион Групп». Компания специализируется на личной охране и сопровождении ценных и дорогостоящих грузов. Предварительно по 28-летнему и 38-летнему мужчинам открыли огонь из травматического оружия. Стрелявшие скрылись с места происшествия на машинах. Полиция ведет их розыск. Женил преступников на проститутках. Сотрудник полиции из Уфы пойман за организацию фиктивных браков ради выплат участникам СВО. Как пишет база, коллаборация уфимского инспектора мобильного взвода патрульно-постовой службы и женщин с пониженной социальной ответственностью началась еще в 2025 году. Правоохранитель отлавливал нарушителей закона или ранее судимых, после чего предлагал выбор: заключите контракт на военную службу и жениться на женщине, женщине, которую он приведет, либо понести наказание за правонарушение в полном объеме. Следственный комитет Башкирии установил несколько случаев организации таких фиктивных браков. Схема была проста. Запуганная полицейским жертва подписывала контракт с Минобороны, а все положенные выплаты получала новоиспеченная жена. В роли жен выступали проститутки, получавшие процент со схемы. Например, только по одному из таких фейковых браков мошенники получили более 2 миллиона рублей, выданных в качестве подъемных средств для солдата и боевых выплат. Помимо организатора преступной схемы, под следствием оказались 3 женщины. Они выполняли роли невест и кассиров. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенной группой лиц в особо крупном размере. Сотрудник уфимской полиции уволен со службы и задержан, как и его подельники. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
21: Радиолента. Прямая речь.
15: Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, почему Россия позволяет себя постоянно обманывать.
2: Мы все-таки набожная нация, многонациональный наш народ и много пословиц о терпении, великом терпении наших людей. Господь терпел и нам велел, но 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, обещанного 3 года ждут. Это тоже психологию выдает. Но это не то, что наивность народного характера, увековеченная долгими историческими нашими событиями. Это все равно какая-то надежда в то, что не может подлец быть совсем подлецом, если так по-простому. И Илья Муромец, 33 года на печке лежал. Тоже ждал, когда понадобятся его услуги для Родины. Но обман – это основа дипломатии Запада.
21: Главные новости дня.
3: Что на самом деле происходит на СВО? Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины. О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
4: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
3: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменил все ранее запланированные мероприятия, а их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждает и военный аналитик Сергей Услендер.
5: Рэдклифф, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
3: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
7: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе, вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Устуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
3: Кроме того, по данным журналиста Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Радиолента. Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
8: Радиолента. 15:57 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуации напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
9: Экс-замминистра экономики Сергей Алексашенко считает, что Пекин интересует только природные богатства России.
24: В Сибири, в Восточной Сибири есть большое количество месторождений разных полезных ископаемых. Там есть и медь, и золото, есть лесное хозяйство, да, древесина. И все проекты, связанные с разработкой природных ископаемых, полезных ископаемых, они находят большую поддержку и в России, и в Китае. Да, потому что для российских регионов, сибирских регионов, это возможность, ну, что называется, получить инвестиции, получить рабочие места, получить налоги, да, и чего далеко ходить, вот там угольные месторождения в Якутии буквально за последние там лет 7-8. Там высококачественные угли, частные компании. Да, вот, собственно говоря, они развили невиданную активность и даже за свой счет построили железную дорогу с тем, чтобы возить уголь в Китай. Да, то есть вот все, что связано с природой, с полезными ископаемыми, это пользуется огромным успехом, поддержкой. И здесь, ну, что называется, после того, как Путин после 2014 года, после Крыма и после поворота на восток, ну, фактически снял запрет на участие, не скажу на инвестиции. Вот проектов, где Китаю разрешается инвестировать в добычу российских полезных ископаемых, их не очень много. Но, по крайней мере, вот развитием, разработка месторождений и экспорт в Китай, этому дан зеленый свет. Соответственно, есть ямальские месторождения Новотека и сжиженный газ. Да, вот то, что Ямал-СПГ, Арктик-СПГ, Арктик-СПГ-2. Там Китай участвует и в качестве акционера, но в качестве акционера он просто получает свою долю, там устроено консорциум таким образом, что участники консорциума получают продукцию, то есть разжиженный газ, который идет в Китай. Вот, за исключением полезных ископаемых, ну, собственно говоря, найти какие-то другие примеры достаточно тяжело. Были китайские инвестиции в тепловую электростанцию, если я помню правильно, в Ярославской области. Ну, в общем, там традиционный российский конфликт, генпрокуратура что-то нашла, спор хозяйствующих субъектов, ну, и китайцев начали кошмарить. Я так понимаю, что Китай, ну, вот после этого решения Китая там, инвестировать в Россию совсем упали аппетиты. Вот. А самое главное, что принципиальная позиция китайского руководства состоит в том, что мы видим развитие российско-китайских экономических отношений в том, что каждая страна производит то, что у нее получается, а другая покупает. То есть не нужно думать, китайцы прямо пишут, прямо так, что называется, открытым текстом, даже не скрывая свои мысли, не нужно думать, что экономическое сотрудничество – только инвестиции. Нет.
21: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Житель Москвы ответил на вопрос, как он понимает традиционные ценности.
1: Эти вот скрепы традиционных ценностей, враги вокруг нас, все это мы уже как бы проходили. Под это появился в свое время и сталинизм, и репрессии, и все остальное. Говоря о традиционных ценностях, сама власть эти самые ценности и нарушает. Идеология власти, то есть как она видит развитие, прежде всего, для себя, так она

0: дачу, которая взорвалась.
1: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
2: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно, то есть прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34-го бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
1: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги, женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, и обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
3: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
1: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы осмотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Данные под прицелом. Военкор Зергулио о том, чем может обернуться расширение доступа военкоматов к информации о россиянах.
6: Глазам не поверил, даже перечитал. Военкоматы получат расширенные данные о военно обязанных россиянах. Сведения о доходах, банковские счета, кредиты, место работы и медицинскую информацию. Минобороны подготовила проект приказа, который заметно расширяет объем сведений, которые военные смогут получать о гражданах при отборе на отдельные должности. Причем речь идет не только о самих кандидатах и военнослужащих. Доступ к значительной части информации предполагается также в отношении их родственников. Представляю, с каким азартом этнические банды и всевозможные организованные преступные группировки начнут пробивать имущество своих перспективных жертв у сотрудников военкоматов с зарплатами 18-20 тысяч рублей. Что до массовой продажи личных данных в сети, эта сфера просто улетит в космос. Мы стоим на пороге взрывного роста криминала. Именно криминал станет основным выгодоприобретателем от данного закона.
5: Снова горят заводы. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом массированном налете на российскую нефтепереработку.
6: После нескольких дней, по сути, перерыва и не особо высокой активности, вооруженные силы Украины атаковали Россию более чем 500 беспилотниками. Этой ночью дроны сбивали над разными регионами, начиная от Московской области и заканчивая Саратовской и, по классике, Крымом. В Крыму и Севастополе беспилотники атаковали на протяжении нескольких часов. Работа противовоздушной обороны слышна была в Камышовой и Казачьей бухтах. Еще одной целью удара была Ярославская область, а конкретно местный нефтеперерабатывающий завод, который уже не раз подвергался атакам противника. Там возникло возгорание, что уже есть на десятках различных кадров на украинских каналах. Еще ВСУ пытались ударить по Саратовской области. Работа противовоздушной обороны фиксировалась над Энгельсом, где также целью был нефтеперерабатывающий завод и аэродром, размещенный в этом городе. В Севастополе украинские дроны действовали в режиме свободной охоты, регулярно то подлетая к целям, то маневрируя с целью изматывания подразделений противовоздушной обороны.

0: не расслабляемся.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Мобилизация без мобилизации. Зачем военкоматам открывают доступ к данным о счетах, здоровье и судимостях военнообязанных и их близких? Информация об этом вызвала массовое обсуждение в военных чатах. Полную информацию о человеке, которым интересуется в военкомате, теперь приставы могут получить за считанные минуты. Достаточно будет одной заявки для всех органов, поясняют адвокаты. Такие же сведения военные смогут получать о близких родственников военнообязанных. По словам юристов, такая информация может использоваться, чтобы надавить на человека, если, например, он откажется подписывать контракт. И в первую очередь под угрозой окажутся те мужчины, которым сейчас ставят мобилизационное предписание.
3: Мне пришла повестка, в повестке написано: «Вы вызываетесь для уточнения военно-учетных данных». Все это полная галимая х**а. Людей поголовно вызывают по этим повесткам и вклеивают мобилизационное предписание. Я пообщался с моим товарищем, который также получил повестку, он по ней сходил. А ребятам, молодым ребятам, которые сидели до ним и перед ним, поголовно всем вклеивали мобилизационные предписания. Поэтому я открыто могу сказать, что мобилизация идет обширно и идет скрытно. Эти твари не говорят ни слова и не скажут.
2: Рассылка повесток – это не единственный метод привлечения людей на фронт. С начала лета в регионах страны полным ходом идут облавы. Они начались с Пензы и сейчас уже зафиксированы в 17 регионах, говорит юрист Григорий Свердлин.
4: Да, мы видим все больше и больше вот таких отчаянных действий, задержаний на улицах городов, ну, в общем, разного давления на самые разные категории граждан. В первую очередь на тех, кто в сколько-нибудь уязвимом положении, будь то люди, задержанные и доставленные в СИЗО там за какое-то хулиганство, студенты с какими-то долгами по обучению, люди с, кстати говоря, с долгами финансовыми, на которых давят одновременные судебные приставы, примкнувшие к ним сотрудники военкоматов и прочее, прочее. То есть, да, этого давления все больше, и, к сожалению, ну, я предполагаю, что его будет становиться только больше, или до момента, пока не так или иначе не закончатся боевые действия, или до момента, когда власть все-таки вынуждена будет дать отмашку на проведение второй волны мобилизации.
2: Для вербовщиков не важны ни данные о здоровье, ни справка о семейном положении. Из-за катастрофического дефицита людей на фронте берут всех подряд. В Ульяновской области на СВО принудительно отправили мужчину с серьезными заболеваниями. Старший брат парня уже погиб на фронте, и семья не хотела потерять еще и младшего, рассказывает его сестра.
5: Моего брата привезли домой сотрудник полиции в сопровождении с куратором Ульяновской военной части и сказали, что мой брат подписал контракт на прохождение специальной военной операции, и они приехали за его документами. Мы отказались отдавать документы брата и объяснили, что мы потеряли уже старшего сына, на что они нам грубо ответили: «Ну так бывает».
2: Опасения по поводу возможной мобилизации, которую могут объявить сразу после думских выборов, в обществе нарастает с каждым днем. На это указывают, например, свежие соцопросы, в которых 2 недели подряд тема мобилизации попадает в число главных. Официально власти разных уровней отрицают возможность мобилизации этой осенью. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, что потеряла Россия, пока военные расходы превращались в главную статью государственного бюджета. С лета 2025 года в регионах сокращали финансирование больниц, замораживали строительство школ, откладывали ремонт дорог и экономили на коммунальной инфраструктуре. По отдельности каждое решение можно объяснить дефицитом денег или очередной оптимизацией, но вместе они показывают системный выбор государственных приоритетов. Разберемся, какие программы попали под сокращение, сколько денег из них исчезло и чем сегодняшняя экономия обернется для россиян завтра.
0: Слушай, ну, давай начнем, наверное, не с каких-то сухих цифр, а с очень конкретной картины. Вот февраль, на улице минус 40 градусов, город Бодайбо, это в Иркутской области, и там центральный водопровод просто промерзает насквозь. То есть люди остаются без тепла прямо в разгар суровой сибирской зимы.
7: Ого, звучит жутко, но разве это не просто коммунальная авария? Ну, трубу прорвало, с кем не бывает.
0: На первый взгляд, да. Кажется, что обычная авария. Но если копнуть глубже, это прямо физическое воплощение того, как перераспределяются государственные триллионы вот прямо сейчас.
7: Звучит, честно говоря, как сильное преувеличение.
0: Это звучит как преувеличение ровно до того момента, пока не посмотришь на саму механику. Бюджетные потери ведь никогда не выглядят как громкая отмена. Ни один чиновник не выйдет к людям и не скажет, типа, знаете, трубы мы менять не будем, пусть рвутся.
7: Ну да, это было бы политическим самоубийством.
0: Вот именно. Всегда используется бюрократическая маскировка, где самое популярное слово – это оптимизация.
6: Ну хорошо, давай тогда посмотрим на масштаб этой оптимизации через базовые цифры бюджета на 2026 год. Потому что цифры, ну, они просто поражают.
0: Абсолютно.
6: 29% всех федеральных расходов, это 12,9 триллиона рублей, уходит исключительно на оборону.
0: А если добавить к этому расходы на безопасность, ну, национальную безопасность, правоохранительные органы, то сумма вырастает почти до 16,8 триллиона.
6: Ничего себе.
0: Да.
6: Чтобы было проще, воспринимать это примерно 38 рублей из каждой сотни, которую вообще тратит федеральный бюджет.
0: Слушай, но объективно, тут есть нюанс. Разве это автоматически означает, что деньги забрали у условной школы или поликлиники? У них же, по сути, разные бюджетные карманы.
6: Угу. Тем более федеральные центры тоже выделяют деньги на здравоохранение и образование.
0: Вот тут как раз кроется главная иллюзия. Напрямую сравнивать федеральные траты на армию и гражданские сферы, ну, это не совсем корректно. Здравоохранение, школы, дороги, коммуналка – они все критически зависят от региональных бюджетов.
6: Так.
0: Но именно федеральные цифры задают политический приоритет всей системе. То есть центральная власть решает, какие направления нужно защищать любыми способами, а какие, ну, просто сбросить на плечи регионов.
6: Слушай, это очень похоже на семейный бюджет, когда выплаты по какому-то огромному кредиту внезапно забирают половину доходов. Ремонт протекающей крыши официально никто не отменяет, его просто называют, ну, перенесенным до лучших времен.
0: Да, очень точная аналогия. Только в государственном масштабе это маскируется еще изящнее.
6: Например?
0: Например, через инфляцию. Вот смотри, за первый квартал 2026 года расходы регионов номинально выросли на 4,3%. В отчетах все прекрасно. Финансирование-то увеличилось?
6: Угу. Только индекс потребительских цен за тот же период составил 5,9%.
0: Именно. Если ремонт поликлиники из-за роста цен на стройматериалы подорожал на 10%, а бюджет увеличили только на 4%.
6: То часть работ просто вычеркивают?
0: Да. В бухгалтерском балансе рост финансирования, а в реальной поликлинике остается, ну, старая пожароопасная проводка и текущая крыша.
6: Окей, раз уж основная нагрузка ложится на регионы, давай посмотрим, что там происходит с медициной. Я посмотрел цифры на начало 2026 года, и они заставляют вздрогнуть.
0: Угу.
6: 19 субъектов урезали медицинские бюджеты более чем на 10%. Общая сумма этой, так сказать, экономии составила около 107 миллиардов рублей.
0: И это, знаешь, только верхушка айсберга. Если спуститься на уровень конкретных территорий, вот Вологодская область срезала расходы на здравоохранение на 39%.
6: Почти на 40%. Это же получается, каждый третий рубль, который должен был пойти на лечение людей, просто исчез.
0: Да-да. Кемеровская область потеряла огромные деньги. В Московской области расходы на капитальный ремонт поликлиник урезали вообще в 7 раз. Это минус 10 миллиардов.
6: Жесть. А в Кузбассе финансирование строительства новой инфекционной больницы рухнуло с 524 миллионов рублей до 3,5 миллионов. 3 миллиона для крупной больницы.
0: Да на это можно разве что забор покрасить.
6: Вот именно. И зарплату сторожу выдать. Но давай ради справедливости порассуждаем. Ну, заморозили стройку, но оставили на бумаге. Здание подождет. В чем прям глобальная катастрофа?
0: Катастрофа в том, что замороженные стены – это вообще полбеды. Основной удар наносится по людям.
6: По врачам.
0: То есть режут зарплаты.
6: Возвращаемся к Вологодской области. Там на 99%, это почти 1,7 миллиарда рублей, сократили повышение зарплат медикам, а в некоторых селах просто отменили компенсации за аренду жилья.
0: То есть сельский врач, который приехал лечить людей, внезапно обнаруживает, что ему тупо нечем платить за квартиру.
6: Ага. И что он делает? Он просто собирает вещи и уезжает. Здание больницы можно отложить на 5 лет, ну, подорожает оно. Но если врач уезжает, новенькая поликлиника превращается просто в пустую бетонную коробку. Экономия на людях дает чиновникам быстрый результат в таблицах, это понятно. Но это же создает просто бесконечные очереди к специалистам. И это запускает эффект домино. Я смотрю на данные по Приморскому краю.
0: Угу, что там?
6: В феврале 26 года из-за дефицита там разом срезали 3 миллиарда рублей. И знаешь, откуда забрали деньги?
0: Подозреваю, что с социалки.
6: Да. 105 миллионов у проектирования ремонта больниц. Около 248 миллионов срезали с оборудования школ и систем видеонаблюдения. Уход за пожилыми людьми – минус 283 миллиона. А детские лагеря вообще потеряли 191 миллион.
0: Это буквально список того, за что губернатора не накажут немедленно.
6: Но объясни мне такую вещь. Забрать 100 миллионов у детского лагеря – это же копейки в масштабах огромного регионального бюджета. Зачем им так мелочиться?
0: Проблема в том, что свободных денег просто нет. Вообще. В первом квартале 26 года 56 регионов оказались в дефиците.
6: 56?
0: Да. Общая сумма этого дефицита достигла 294 миллиардов рублей, а государственный долг субъектов вырос до 3,6 триллиона.
6: А почему они оказались в такой яме?
0: Потому что экономика трансформируется, прибыль предприятий падает, регионы не могут, типа как Центробанк, просто напечатать деньги. Коммерческие кредиты брать безумно дорого из-за высоких ставок.
6: Повышать налоги они тоже не имеют права.
0: Верно. И вот сидит губернатор перед таблицей, а у него минус миллиард. Что делать? Он вынужден резать то, что можно отложить без уголовного дела. Школу построить желательно, но не обязательно прямо в этом году.
6: Кстати, про школы. В Краснодарском крае еще летом 25-го года остановили финансирование проектирования новых школ. Опять же, звучит не страшно. Ну, не нарисовали чертеж. Дети пока где-то поучатся.
0: Это огромное заблуждение. Школа начинается задолго до экскаватора. Нужно сделать проект, пройти госэкспертизу. Если сегодня не оплатить проект, то через год стройка просто не начнется.
6: То есть через 3 года новые парты тупо не появятся.
0: Именно. Одно такое бумажное решение означает, что первоклассники пойдут в классы по 40 человек и будут учиться в 3 смены. Разрыв только накапливается.
6: Хорошо, со школами логика понятна, время работает против. Но давай вернемся к началу разговора. К городу Бодайбо и ЖКХ. То, что уже существует и разрушается. Краснодарский край сократил расходы на коммуналку вдвое, на 54 миллиарда рублей.
0: При том, что износ коммунальных сетей там достигает 60%.
6: Волгоградская область срезала треть. Почти 4 миллиарда. Но, объективно говоря, трубы в Бодайбо рвались не потому, что в 26-м году срезали бюджет. Они ржавели последние 30 лет.
0: Да, трубы старые. Но именно поэтому текущие сокращения бюджета становятся просто фатальными. Система уже на пределе. Отказ от ремонта сегодня – это не экономия, это кредит, взятый у будущего под гигантские проценты аварий.
6: Звучит как финансовая пирамида.
0: Так и есть. Когда лопается теплотрасса, платить приходится не только за кусок трубы. Надо оплачивать аварийные бригады, компенсировать ущерб квартирам. В итоге ликвидация аварии обходится в десятки раз дороже, чем тот самый плановый ремонт.
6: А инфраструктура – это ведь не только ЖКХ, это еще и дороги. Общая программа «Автодора» была уменьшена, а федеральный дефицит ремонта дорог вырос до астрономических 1,85 триллиона.
0: Да. Трещина в асфальте очень быстро превращается в яму.
6: Но знаешь, я нашел факт, который звучит как полный сюрреализм. август 26 года. Минтранс предлагает разрешить оплачивать защиту инфраструктуры от беспилотников прямо из дорожных фондов.
0: Да, это, скажем так, бюрократическая эквилибристика высшего уровня.
6: То есть по бумагам деньги из дорожного фонда никуда не уходят. Отчетность показывает, что все на месте.
0: Абсолютно. Расходы на дороге как бы сохраняются в полном объеме. Но в реальности вместо укладки асфальта закупаются бетонные укрытия и сетки.
6: Значит, водитель едет по разбитой трассе, жалуются чиновникам, а ему показывают документ. Смотрите, дорожный фонд освоен на 100%.
0: Да, формально деньги из статьи не уходят, но классического ремонта становится меньше. Возникает вопрос, откуда вообще берется эта невероятная финансовая нагрузка на регионы, помимо инфляции?
6: Ну, я смотрел данные по региональным выплатам за заключение контрактов. Чтобы выполнить планы, субъекты устанавливают выплаты, которые в 26-м году доходили до нескольких миллионов на человека.
0: Угу.
6: Если посчитать 100 контрактов по 2 миллиона, это 200 миллионов рублей. Сумма ремонта нескольких школ. А 1000 контрактов – это уже 2 миллиарда?
0: Именно. Регионы вынуждены встраивать эти гигантские расходы в свою казну. Гражданские программы неизбежно вступают в конкуренцию с этими выплатами.
6: Но ведь за это в итоге платит каждый человек лично. С 26 года НДС вырос с 20 до 22%, что должно принести государству 1,4 триллиона рублей.
0: Да, формально налог платит бизнес, но фактически он заложен в цену каждого товара.
6: То есть новые расходы государства приходят к человеку просто как более высокая цена на кассе за молоко или зимние ботинки?
0: Абсолютно. И здесь мы упираемся в главную проблему – секретность. В июне 26 года был принят закон, который позволил правительству увеличивать траты без публичного изменения бюджета.
6: То есть значительная часть расходов просто засекречена?
0: Да. Нельзя взять документ и увидеть транзакцию. Вот тут забрали у поликлиники, а тут отдали на производство танка. Все размыто.
6: Получается, гражданские расходы поставлены в условиях жесткого выживания.
0: Да, они вынуждены конкурировать за остатки денег в системе, где военные нужды защищены и расширяются. Это изменение всей очереди приоритетов. Гражданская жизнь оказалась в самом конце.
6: В общем, итог получается вполне конкретным. Военные расходы оплачиваются не только триллионами из бюджета, но и больницами, школами, дорогами, коммунальными сетями, до которых деньги так и не дошли. Не каждое сокращение можно напрямую назвать переводом средств на спецоперацию, однако государственный приоритет очевиден. На оборону финансирование находится даже при растущем дефиците, а гражданские программы отправляют ждать лучших времен. Только отложенный ремонт не исчезает. Трубы продолжают разрушаться, недостроенные здания дорожают, врачей становится сложнее удержать, а школы остаются переполненными. Получается, ради оплаты сегодняшних военных решений власти сокращают расходы на нормальную жизнь и перекладывают их реальную цену на обычных граждан. Эта цена продолжает расти, поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Что на самом деле происходит на СВО? Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины. О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
8: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
2: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменил все ранее запланированные мероприятия, а их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждает и военный аналитик Сергей Услендер.
9: Рэдклифф, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, ну не Москва, Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
2: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
10: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Устуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
2: Кроме того, по данным журналистов Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Прямая речь.
11: Глава МИД Сергей Лавров о том, что Россия привыкла делать дела по-пацански и по-благородному, что одно и то же.
12: Ну, сразу после Анкориджа метнулись европейцы вместе с Зеленским, ну, да. Повисли Трампу на руках, и в итоге вот обработки, которая продолжалась почти весь год, в июне в Эвиане на саммите «семерки» Макрон гордо объявил: «Мы похоронили Анкоридж. Трамп теперь с нами». Я не знаю, как это рассматривается в Белом доме, но никакой реакции на эти слова не прозвучало.
13: Означает ли это, что мы не доработали, мы не повисли у Трампа на руках и не объяснили ему свою точку зрения?
12: Это не наш стиль. Мы привыкли дела делать, можно сказать, по-благородному, можно сказать, по-пацански, что по сути одно и то же. Мы ударили по рукам.
13: Держим слово.
12: Правда, после того, как Рубио сказал, что они могут быть посредниками, мы с ним встречались в Маниле на полях мероприятия АСЕАН, а потом он, где-то месяц, наверное, назад, сказал, что мы заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, но надо искать новые подходы. Готовы выслушать новые подходы. Но тем временем мы продолжаем работать на земле.
1: Главные новости дня.
14: Союзник себе на уме. Китай стал выдавливать Россию с рынка вооружений стран бывшего СССР. После распада Союза Россия долго оставалась главным партнером стран Центральной Азии в сфере поставок оружия. Но сейчас их оборонный рынок стремительно захватывает Китай. Пекин продает дроны, транспортные самолеты, бронетехнику и системы противовоздушной обороны. Туркменистан, например, приобрел системы ПВО большой и средней дальности, а Узбекистан и Казахстан готовы внедрять крупную китайскую технику в свои вооруженные силы. Первый недавно получил 4 многоцелевых истребителя «Чэнгду» и договорился о поставке еще 20, а второй уже эксплуатирует 8 китайских военно-транспортных самолетов. Причина проста – китайские товары ВПК дешевле, а часто и качественнее, говорит китаист Тимур Умаров.
15: Если мы посмотрим на присутствие России и Китая на рынке товаров ВПК, Китай как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы, потому что это в основном развивающиеся государства, которые иногда не имеют доступ к американскому или европейскому рынку, и поэтому они обращались раньше к России. Но теперь Китай предлагает то же самое, что и Россия, но по более выгодной цене, иногда даже по качеству и возможностям некоторые объекты военно-промышленного комплекса Китая превосходят российские. Например, дроны. Если мы посмотрим на рынок мировой дронов, то китайцы здесь давно уже впереди России.
14: Активно пополняют свои арсеналы китайскими боевыми дронами «Винглунг» и «SH-3A» такие страны, как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Таджикистан же с гордостью демонстрирует китайскую технику на своих парадах. Он, в частности, закупал бронетранспортеры, бронеавтомобили, самоходные минометные установки и стрелковое оружие. Расширение арсенала за счет китайских вооружений происходит, несмотря на то, что Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются вместе с Россией членами военного союза ОДКБ. Китай же при этом главный партнер России, но только на словах, ведь никогда не делится технологиями, говорит экономист Виталий Коростылев.
16: Никакого технологического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем нет. Китайцы ничего не вкладывают в Россию, там нет, там ноль инвестиций, вот ровно ноль. И никаких технологий они не передают. Готовые товары. Вы нам сырье, а мы вам товар высокого передела. Вы нам там металл, редкоземы, лес, нефть, газ, а мы вам там электромобили, например, да, по максимальным ценам. Или там мы вам запчасти для дронов, а вы сами их там паяйте, эти дроны. Они и в Украине их, насколько я понимаю, продают распрекрасно совершенно. Но вот в Россию мы поставляем эти запчасти для дронов, но никакие технологии дроновые, в которых Китай довольно существенно продвинулся, я имею в виду военные, они не передают.
14: Совокупный экспорт вооружений из России за последние 5 лет сократился на 64% по сравнению с 2016-2020 годами, а доля в мировом экспорте упала с 21% до 6%. И все это благодаря перехвату инициативы Китаем. При этом он всегда активно декларирует свою поддержку России, хотя играет в свою игру, говорит политолог Игнат Кривцов.
17: Китай, он над схваткой, он как раз сидит на заборе и ждет, пока там все по реке поплывут дохлые. Он не за Россию, он не за Иран, он сам по себе. И Китай всерьез воспринимает в качестве своего геополитического противника только одну страну, это Соединенные Штаты. Вот Китай и Штаты, вот два полюса сейчас, а там где-то промежду ними Россия.
14: Эксперты говорят, в такой ситуации большой вопрос, является ли партнерство России с Китаем взаимовыгодным, либо же больше преференций получает лишь одна сторона. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
11: Директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев рассказал о реальном отношении Китая к Российской Федерации.
18: Давайте так. Значит, что значит подкинули, прежде братушки? Вот эта вот странная мысль, что нам кто-то что-то должен, она меня удивительным образом всегда напрягает. Откуда столько иллюзий, что нам кто-то чего-то должен? Это вот мы сидим и с Трампа смеемся. Когда он в Иран влез, И как-то вот удивлено, а что я один влез? А что больше никто корабли не прислал? А почему не прилетели испанские самолеты? Почему не приехали немецкие танки? От какого перепугу? Ты тут там влез, там разбирайся, по большому счету. Китай, как ты говоришь, братушки, да, сейчас согласовал поставки комплектующих на БПЛА на 6 миллиардов долларов. То есть в Китае будут платить деньги европейские партнеры, так сказать, которые будут покупать для украинцев оборудование на производство БПЛА на 6 миллиардов долларов США. Ты представляешь, сколько можно летающих машин сделать на эти деньги? Это серьезно вот сейчас про братушек? Ну, елки-палки. Ну, в этой ситуации обижаться на то, что нам нефти не подкинули.
1: На радио Лента «Шок дня».
19: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
20: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
1: Говорят военкоры.
21: Данные под прицелом. Военкор Зергулио о том, чем может обернуться расширение доступа военкоматов к информации о россиянах.
22: Глазам не поверил, даже перечитал. Военкоматы получат расширенные данные о военно обязанных россиянах. Сведения о доходах, банковские счета, кредиты, место работы и медицинскую информацию. Минобороны подготовила проект приказа, который заметно расширяет объем сведений, которые военные смогут получать о гражданах при отборе на отдельные должности. Причем речь идет не только о самих кандидатах и военнослужащих. Доступ к значительной части информации предполагается также в отношении их родственников. Представляю, с каким азартом этнические банды и всевозможные организованные преступные группировки начнут пробивать имущество своих перспективных жертв у сотрудников военкоматов с зарплатами 18-20 тысяч рублей. Что до массовой продажи личных данных в сети, эта сфера просто улетит в космос. Мы стоим на пороге взрывного роста криминала. Именно криминал станет основным выгодоприобретателем от данного закона.
21: Снова горят заводы. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом массированном налете на российскую нефтепереработку.
22: После нескольких дней, по сути, перерыва и не особо высокой активности, вооруженные силы Украины атаковали Россию более чем 500 беспилотниками. Этой ночью дроны сбивали над разными регионами, начиная от Московской области и заканчивая Саратовской и, по классике, Крымом. В Крыму и Севастополе беспилотники атаковали на протяжении нескольких часов. Работа противовоздушной обороны слышна была в Камышовой и Казачьей бухтах. Еще одной целью удара была Ярославская область, а конкретно местный нефтеперерабатывающий завод, который уже не раз подвергался атакам противника. Там возникло возгорание, что уже есть на десятках различных кадров на украинских каналах. Еще ВСУ пытались ударить по Саратовской области. Работа противовоздушной обороны фиксировалась над Энгельсом, где также целью был нефтеперерабатывающий завод и аэродром, размещенный в этом городе. В Севастополе украинские дроны действовали в режиме свободной охоты, регулярно то подлетая к целям, то маневрируя с целью изматывания подразделений противовоздушной обороны. Не расслабляемся.
20: Радио «Лента». 15.57 АМ. Солдатская почта.
3: Костьми лягу, но сына не отдам. Матери Срочникова ополчились против СВО. Женщина, потерявшая сына на Украине, обратилась к президенту. Об этой истории в челябинском селе Варна знает каждый житель. 20-летнего Семена Стерхова призвали на срочную службу, а через две недели он подписал контракт с Минобороны. Матери он писал, что ему пообещали службу в тылу и большие деньги, на которые он хочет купить матери дом. Но через полгода парень перестал выходить на связь. Командование долго скрывало правду от семьи. В результате признало, что он погиб. Мать Татьяна Стерхова до сих пор не может отойти от горя.
4: Вот что творится-то в нашей России? Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Вы что творите? Мы даже не можем похоронные получить. Вы что же, по нищенски 60 тысяч? Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я год и восемь ждала сына. Год и восемь. Привезли без головы. Что вы творите? Что творит наше правительство? Вы что, хотите гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите.
3: По словам женщины, за доставку тела сына в родное село она платила из своих сбережений, надеясь потом получить обещанные государством так называемые гробовые выплаты. Но из-за бюрократической процедуры ей до сих пор не могут выдать 60 тысяч рублей. Каждодневные походы по кабинетам довели мать до ручки. Женщина заявила, что второго сына на СВО не отдаст ни при каких обстоятельствах.
4: Сколько можно издеваться? Вы долго будете гробить наших сыновей? Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери. Поднимайтесь, поднимайтесь! За что наши сыновья погибают? За что убивают наших сыновей? Это издевательство. Путин, когда ты все это прекратишь, когда ты шакалов своих устранишь везде и повсюду, которые наживаются, хочешь в отпуск, плати, не хочешь на передок, плати, да сколько ты будешь уничтожать эти шакалы твои, офицерьё, будут наживаться на наших сыновьях, на наших слезах, хватит уже, хватит!
3: На фронте без потерь не обойтись, говорит военнослужащий Александр Павельчик. Однако такого большого количества погибших, как за последние полгода, он еще не видел. Александр воюет с 22-го года. Тогда он попал под первую волну мобилизации.
5: Обстановка здесь плохая, жрать совсем нечего. Сидим тут полным уже, извините меня, говнище. В общем, отсюда можно выйти только... Если ты 300 или 200, по-другому отсюда ты не выйдешь. В отпуск не отпускают, в общем, связи тут никакой нет.
3: Александр утверждает, что военнослужащих уже больше года не отпускают в отпуск. Можно выбить несколько дней, если дашь взятку командиру. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
20: Радио «Лента». 15.57 АМ. Военный адвокат.
23: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения «Алушта». Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
20: Говорят военкоры.
21: Крым поставил ценовой рекорд. Военкор Живов о новой цене топливного кризиса.
0: Самый дорогой бензин в июле 2026 года продавали в Крыму. В среднем по 210 рублей 35 копеек за литр. Далее в рейтинге, составленном на основе данных Росстата, следуют Севастополь и Республика Тыва. Согласно официальной статистике, в июле 2026 года потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 6,5% по сравнению с июнем и на 25,9% по сравнению с июлем 2025 года. В Москве бензин в среднем подорожал на 2,3%, а в Санкт-Петербурге на 0,9%. Средняя потребительская цена бензина по России в июле составила 77 рублей 14 копеек за литр. На 4 рубля 76 копеек больше, чем месяцем ранее. Справедливости ради, наличие бензина в Крыму – это уже хорошо. Дорого, но все равно лучше, чем отсутствие бензина в принципе.
21: Неудобный вопрос. Военкор, канал «Товарищ Артем». О том, почему Владимир Путин и его окружение находятся у власти больше четверти века.
6: Через вот это событие с этим Канье Вестом становится очевидно, что путинский правящий слой, вот, он неоднороден. Да? В нем есть различные группы, которые исповедуют различные идеологические предпочтения, скажем так. Да? Для одних Канье Вест – это круто, а для других – это катастрофа. Да? И все они, и те, и эти входят в правящую группировку. То есть Владимир Путин и его олигархическое политбюро смогли создать такую оргструктуру, сложную, в которой уживаются люди с диаметрально противоположным мнением по тем или иным вопросам. Их связывают что-то другое, какая-то другая ценностная шкала. Да? Ну, скорее всего, там золотой телец, который их связывает идеологически. Но по другим вопросам они могут...
21: Угрозы повторяют годами. Военкор канал «Два майора» о том, почему после предупреждений МИДа пора переходить к действиям.
22: 27 августа 2026 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ Российской Федерации на украинские удары с применением британского оружия может прийтись на любые военные объекты Британии на Украине и за ее пределами. Слова правильные, но мы вспомнили много других правильных слов и призывов с 2022 года по этой теме. В 2024 году даже было практически дословно такое же заявление МИД России, адресованное британцам. Если с той стороны не понимают, то вполне логично уже переходить к действиям. А еще крайне интересно, согласовывает ли МИД свои заявления про удары за пределами зоны специальной военной операции с Минобороны России? Или наше военное ведомство узнает это тоже из новостей?
20: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
2: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
7: А там, короче, там стоят какие-то вот тачки, которая взорвалась.
2: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
8: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно, то есть прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34-го бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
2: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги, женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, и обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
9: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
2: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе, а в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
11: Мать военнослужащего Алексея Капустина сообщила, что командование насильно удерживает ее сына в изоляторе и подвергает издевательствам.
10: Я оружейская Лена Викторовна, мама бойца Капустина Алексея Игоревича, номер части 46-108, рота 5-я танковая, 2 МСБ. После выписки из госпиталя приехал в Улан-Удэ, задержался на 2 дня у невесты. Его объявили в розыск. После того его забрали, увезли в часть, посадили в изолятор. Командир, назвавшийся именем Руслан, в изоляторе над ним издевается. Называет нецензурными словами. Он же отобрал телефон, издевается, заставляет стоять по несколько часов и несколько раз в день. Угрожает, говорит, что будет сидеть там 45 суток. Будет гнить, сидеть и гнить. От этих издевательств у Алексея начала кровоточить рана. Жалуется на сердечные боли. Они отказывают в оказании медицинской помощи. Прошу разобраться, принять меры и дать все это огласке.
20: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
12: Привет. С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В живописных холмах Барабар на северо-востоке Индии высечены древнейшие рукотворные пещеры, возраст которых насчитывает более 2000 лет. Их внутренние стены из монолитного твердого гранита отполированы с такой безупречной зеркальной точностью, которой современные мастера добиваются только с помощью высокоточных лазерных станков. Давайте разберем, были ли эти загадочные залы аскетичными храмами отшельников или древними звуковыми генераторами неизвестного назначения. Пещеры датируются периодом могущественной империи муравьев и предназначались для религиозной аскетичной секты аджевиков. Но их инженерное и архитектурное исполнение поражает воображение современных инженеров и историков. Самая знаменитая пещера комплекса Ломаш-Риши имеет сложный куполообразный свод и удивительный акустический эффект. Любой тихий шепот у дальней стены резонирует и многократно усиливается, создавая объемный звуковой купол по всему помещению. Писатель Грэм Хэнкок и энтузиасты древних технологий высказывали смелое предположение, что пещеры Барабар служили резонаторами для глубоких медитативных практик или даже древними передающими устройствами, использующими вибрацию гранита для вхождения в транс. Индийские архитектурные реставраторы и археологи отмечают, что зеркальный глянец гранитных стен был достигнут долгим ручным шлифованием с использованием кварцевого песка и воды, что требовало десятилетий упорного труда. Ученые доказали, что

0: видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
2: Руна дня на 29 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день, какую энергию дню зададут. Итак, у нас выпала руна... Ой, у нас выпало две руны. Руна Эйвас и руна Урус. Ну, день под влиянием двух таких рун будет очень насыщенным, значимым. Да, Эйвас у нас символизирует устойчивость, это умение противостоять трудностям, защищаться от внешних воздействий и искать внутренний покой, внутренний баланс. Она указывает на переходный этап, на необходимость выдержки, осторожности. В то же время Урус приносит очень мощный поток жизненной силы, да, это энергия обновления, это возможность решительных действий. И вместе они дают сочетание выносливость плюс сила, да, терпение плюс энергия, что делает этот день уникальным по своей энергетике, друзья. И в работе влияние этих рун может проявиться как, например, возможность справиться с серьезными задачами и испытаниями, да? И вас советуют не спешить, тщательно продумать шаги и защищать свои интересы, а Урус добавляет смелости и уверенности, чтобы сделать решительный шаг вперед, да? И этот день благоприятен для каких-то сложных переговоров, для заключения контрактов, может быть, начала каких-то долгосрочных проектов. Финансово обе руны указывают на возможность получить результат от настойчивого труда, но предупреждают, все должно быть достигнуто честно, иначе сила Урус может обернуться против вас. Вот никаких интриг, манипуляций, хитростей ни в коем случае. Что касается личной жизни, отношений, да, то сочетание Эйвас и Урус обещает некую проверку на прочность. Если союз строится на доверии, партнеры почувствуют новый прилив энергии, взаимное уважение, поддержку. Это будет прям укоренитесь, фундаментально почувствуете, насколько вы сильны в паре. А если наоборот, например, в паре есть скрытые конфликты, они могут проявиться и придется либо решать их, либо отношения переживут трансформацию вплоть до развода, да? Здесь Урус несет страсть и физическую притягательность, а Эйвас – стабильность и внутренний рост. А для одиноких людей день сулит знакомство с сильной, очень яркой личностью, которая может повлиять на жизнь крайне серьезно. Вот прям судьбоносный человек. По здоровью Урус приносит мощный энергетический ресурс. Восстановление сил. Это вообще главная руна здоровья. А Эйвас дает защиту и устойчивость. И это отличный день для начала курса лечения, может быть, для укрепления организма. Это занятие спортом или переход на более здоровый образ жизни. Однако руны напоминают, не стоит ни в коем случае перегружать тело чрезмерной активностью. Иначе можно истощить ресурсы. Вот за один день, да? И здесь баланс – ключ к успеху. Так что 29 августа станет днем силы, днем испытаний, и вас дает устойчивость, защиту, Урус, энергия и решимость. И вместе они открывают путь к внутренней трансформации, к переменам, к новым возможностям, но требуют ответственности и мудрого подхода в использовании этой силы. Принимайте, благодарите, действуйте и, конечно же, берегите себя.
1: Радиолента. Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радиолента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело?

0: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Прямая речь.
1: Предприниматели, работающие с маркетплейсом «Озон», вынуждены сами у себя выкупать товар, чтобы он не был уничтожен от возможного удара украинскими беспилотниками по складам.
2: Ребят, мы только что отъехали от ПВЗ «Озона», и мы офигели от того, сколько товара заносили ребята одного и того же наименования. Мы сначала не поняли, то ли со складов ИБО вывозят, чтобы товар защитить. Мы спросили у оператора, это откуда, это зачем, это почему так. Оператор нам объяснил, что сам продавец сделал его по 10 рублей и сам у себя его быстро выкупил. Его привезли в огромном количестве. Ну, в данном случае там были, по-моему, перфораторы или какие-то такие наборы. Смотрите вот видео. И он сам у себя выкупил эти 200-300, я не знаю, сколько штук ему заносили, там все ПВЗ в этом товаре. У меня по этому поводу вопрос, ребят. Вы выкупаете свой товар вот так вот, кладете в корзину, быстренько меняете цену, возвращаетесь в корзину и выкупаете все обратно. Либо вы просто оформляете возврат. Дает ли Озон сейчас сделать этот возврат? Кто-то пробовал или нет? И какой максимально быстрый способ, по вашему мнению, для того, чтобы свой товар с ФБО выцарапать, вернуть себе, чтобы он не пострадал и мы в деньгах не потеряли?
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Тотальный контроль с финальной отправкой на фронт. Военкоматы получат доступ к счетам, диагнозам и родне калининградцев. Получается, мобилизации никому не избежать. Лучше отдать по-хорошему. Почти 18 гектаров земли изымут ради дорог к курорту «Белая дюна». У кого власти экспроприируют участки и что взамен? Гулять так гулять. Калининградский Минкульт потратит 4 миллиона рублей на коктейльные наборы, пончо и бинокли. Кому будут раздавать столь щедрые сувениры, не уточняется. Итак, на волне участившихся слухов об ожидаемой в сентябре новой волне мобилизации военкоматы взяли курс на тотальную осведомленность. По всей России, в том числе и в Калининградской области, будут собирать максимум данных о военнообязанных и их родных. Минобороны представила проект приказа, согласно которому госорганы и компании должны передавать в военкоматы большой объем сведений – от банковских счетов и кредитов до диагнозов, включая ВИЧ, туберкулез и психические расстройства, и даже данных о статусе иноагента. Причем не только о самом призывнике, но и о всей его родне, вплоть до шурина и свояченицы. В ведомстве уверяют, так смогут точнее оценить годность к службе и лучше управлять мобилизационными ресурсами. Для эксклавного Калининграда с его особенностями это звучит особенно весомо. Вывод напрашивается один. Откосить от призыва в зону СВО становится практически невозможно. Под колпаком государства оказываются все граждане призывного возраста со всеми вытекающими последствиями. Параллельно в регионе усиливается работа по вербовке на фронт, а здесь уже вскрылись интересные детали. Оказывается, вербовщики зарабатывают миллионы на продаже мужчин на войну или, по сути, на верную погибель.
5: Журналист одного из изданий устроился на работу в крупный вербовочный центр «Воевода» и прошел обучение, чтобы разобраться, как устроен этот циничный бизнес на крови. Как оказалось, требования к контрактникам у воеводы экстремально низкие. Берут мужчин даже бесконечностей. Проще говоря, даже если нет руки или ноги, контракт все равно предлагают. Обучение о том, как правильно развести человека, чтобы он согласился идти воевать, корреспонденту под прикрытием провела дипломированный таролог и бывшая менеджер «Газпромбанка», которая привнесла в вербовку опыт в продажах и маркетинге. Журналист рассказал, какими азами мастерства агитации поделилась с ним его наставница-вербовщица. Кое-что удалось записать на диктофон, и, по правде говоря, эти откровения шокируют цинизмом.
6: При общении с кандидатом на контракт прежде всего необходимо установить психологический контакт, расположить его к себе, показать, что вы уважаете его выбор, и ваша задача – подобрать ему якобы оптимально комфортный вариант службы. Кто-то идет четко за деньгами и отталкивается от единовременных выплат, но при этом панически боится попасть в штурма. Кто-то, наоборот, озвучивает, что должен быть на СВО, как правило, это мотивировано и с боевым опытом. У кого-то проблемы с документами, у кого-то со здоровьем, у кого-то с законом. Но обязательно вам нужно убедить человека, что вы на его стороне и что напередок его посылать не будут. Главное – пообещать службу в тылу или на дальних рубежах от передовой. Вам должны поверить. И забудьте о морали, потому что обманутые вами нищие мужики заслуживают смерти.
4: Вот такая правда жизни. А кроме общения с будущими контрактниками, которое, по сути, сводится к профессиональному вранью, чтобы отправлять людей умирать, вербовщиков учат еще, как оформить аккаунт в соцсетях, чтобы он вызывал больше доверия. Например, разместить информацию о выплатах и льготах, а еще красивые патриотические видео с фронта. Также выяснилось, что потенциальных контрактников вербовщики ищут через рекламу в соцсетях и обзвон из колл-центров по купленным базам, используют раздачу листовок на улице и объезжают населенные пункты. Ну а сейчас самое интересное. Оплату рекрутеры получают за каждого завербованного человека, которых поделили на сорта в зависимости от региона. Например, за ярославца, который подпишет контракт, дают лишь 150 тысяч, а вот москвич стоит дороже всех – 1 000 000 рублей. Кстати, успешные продавцы мужчин на убой в месяц зарабатывают по несколько миллионов и к тому же получают бонусы. Плюс положена выплата вербовщику и за привлечение на работу других рекрутеров. Вот такая изнанка бизнеса на крови. А теперь о бизнесе вдали от фронта, где без пострадавших, по всей видимости, тоже не обойдется. Правда, здесь не все так страшно. Речь пойдет о грандиозной стройке федерального курорта «Белая дюна».
7: Жителям региона придется распрощаться со своими земельными участками и не по доброй воле. 18 гектаров земли изымут ради дорог в Белую Дюну, этот будущий город мечты и грез. А если точнее, то в Калининградской области решили изъять 13 земельных участков для строительства дороги Зеленоградск-Приморск через Светлогорск-Белая Дюна. Большая часть земель находится в Зеленоградском районе, в том числе около поселка Путилово. Еще часть – в Балтийском округе. В основном это сельскохозяйственные и земли в частной собственности. Участки забирают в том числе ради подъездов к будущему курорту. Ранее власти уже заказали проект дорог от Путилова и Покровского непосредственно к Белой Дюне, а также дорожной сети внутри самого курортного комплекса. Всего планируется построить более 9 километров дорог. Теперь областное агентство по имуществу должно договориться с владельцами об изъятии участков и оформить землю в собственность уже региона.
4: Правда, история умалчивает, что конкретно власти обещают взамен изъятых земель и как будут решать вопрос, если собственники станут в позу и откажутся отдавать свои участки, нажитые непосильным трудом. Кстати, четких сроков строительства дороги к Белой Дюне пока нет, но это дело наживное. А теперь к другим интересным новостям. О том, что хорошо жить – не запретить, а хорошо жить за деньги налогоплательщиков и подавно. Министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует заказать более 1000 единиц сувенирной продукции на 4 миллиона рублей.
8: Всего в списке Минкультуризма по 300 наборов для приготовления коктейлей, театральных биноклей, несессоров и пледов пончо. Зачем пончо? Отдельный вопрос. Разумеется, без ответа. Кроме того, чиновники в качестве сувенирной продукции закажут 200 бокалов на магните, почти по 3000 рублей каждый. Причем одни только бокалы обойдутся в 600 тысяч рублей. Закажут и 300 театральных биноклей. Это еще почти 900 тысяч. Кого осчастливят столь щедрые сувениры, в том числе театральные бинокли, не уточняется.
4: Возможно, вся продукция предназначена для представительских и туристических мероприятий, но прямо это не указано. Всего же в региональном министерстве по культуре и туризму на сувениры в 2026 году предусмотрели 4 миллиона 58 174 рубля. Кому именно предназначены подарки и почему туристическим сувениром Калининградской области внезапно стало пончо, в опубликованной информации о закупке также не объясняется. Да, собственно, и зачем? А вдруг на